0: официальным городским событием с губернатором, речью и медиапокрытием. Перед праздником по городу развешивают приглашения – бумажные конверты с привязанными орехами кешью. Макаки быстро выучили – бумажка означает еду. И методично обходят весь маршрут. Посмотрите на цифры. К 2020-му в столице провинции насчитывалось почти 4600 макак. Они открывают двери, воруют еду из холодильников, срывают электропровода. Власти обсуждают стерилизацию и разделение популяции по районам. Но формат банкета не трогает никто. Слишком много туристической экономики завязано на этот бренд. Город кормит обезьян. Обезьяны кормят город. Это не метафора, это работающая модель, у которой пока нет выхода. Мир огромный, а вопрос нужен всего один. Мой адрес, а мой гид в Telegram.
1: Над горизонтом висит конус, идеальный, как с картинки, и из него медленно тянется белый шлейф. Это не дым завода, это земля дышит. Камчатка – один из самых упакованных вулканических районов планеты. На площади, сравнимой с Новой Зеландией, сосредоточено больше 300 вулканов. Около 30 из них – действующие. Причина проста и грандиозна одновременно. Полуостров лежит прямо над зоной, где Тихоокеанская плита уходит под континентальную. Земная кора здесь не твердь, а тонкое одеяло над раскаленной кашей.
2: Главная звезда этого ансамбля – Ключевская сопка. Почти 4750 метров высоты. И это самый высокий действующий вулкан всего северного полушария. Монблан, кстати, чуть выше – 4808 метров. Но Монблан просто лежит и молчит под ледником. Ключевская живет. Ее конус наращивается после каждого извержения и частично обваливается снова. Высота буквально дышит. Геологический возраст вулкана – около 8 тысяч лет. По меркам Земли – это младенец, у которого еще не прошли колики. Первое документированное извержение записали русские землепроходцы в 17 веке, и с тех пор вспышки фиксируются каждые несколько лет. Пепловые шлейфы поднимаются на многие километры. Настолько, что авиадиспетчеры Тихоокеанского региона получают сводки об активности Ключевской почти в реальном времени. Планы на перелет Токио-Лос-Анджелес зависят в том числе от настроения этой горы. Камчатка — это место, где геологический учебник еще не закрыт. Последняя страница дописывается прямо сейчас. Последняя страница дописывается прямо сейчас.

Как получилось, что купцы из маленького города посреди вологодских лесов за тысячи километров от любого моря основали крепость в Калифорнии? Тотьма стоит на реке Сухани. Ближайший океан в нескольких сутках пути. Никакого флота, никакого порта. И тем не менее, в 18 веке именно отсюда вышли десятки людей, которые дошли до Аляски и Тихоокеанского побережья Северной Америки. Историки насчитывают около 20 тотемских экспедиций в Сибирь и Русскую Америку. Это не случайность, это система. В основе системы лежала соль. Тотьма столетиями добывала соль и необычным способом. Здесь, по музейным материалам, впервые в России освоили глубинное бурение. Соляные рассолы выкачивали с большой глубины через деревянные

трубы. Более того, именно здесь появилось первое в стране письменное руководство по такому бурению. Его составил мастер Семен Саблин, и называлось оно без затей – роспись о том, как зачать делать новая труба на новом месте. Технологический документ 17 века в северном провинциальном городе. Соляные деньги шли в купеческие дома. Купеческие дома снаряжали экспедиции. Экспедиции уходили на восток. Самый известный человек, которого выпустила Тотьма на большой мир, Иван Кусков. Родился здесь в 1765 году. По социальному положению – мещанин, то есть человек небольшого достатка. Один из источников прямо указывает – в Русскую Америку его привела в том числе необходимость расплатиться с крупными долгами. Не романтика открытий, жесткая купеческая экономика. Но что бы ни толкнуло его из тьмы, дальше начинается другая история. Кусков стал исследователем Аляски и Калифорнии, ближайшим сотрудником Александра Баранова, главного правителя Русской Америки. И в 1811 году основал крепость Росс на Калифорнийском берегу, первое и самое южное русское поселение на Тихоокеанском побережье Северной Америки. По одним данным, укрепления возвели меньше, чем за полгода. Обратите внимание, это не просто форпост. Форт Росс был хозяйственным центром. Здесь выращивали пшеницу для русских поселений на Аляске, которая сама себя прокормить не могла. Кусков прожил в Калифорнии больше 10 лет в должности коменданта, вернулся в Тотьму незадолго до смерти и умер здесь в 1823 году. Сегодня в городе работает дом-музей Кускова, правда, по последним данным, он был закрыт на ремонт, с планируемым открытием обновленной экспозиции к декабрю 2025 года. Теперь посмотрите на церкви, если вы стоите сейчас на одной из тотьмских улиц, они хорошо видны. Высокие, вытянутые, с фасадами, которые не похожи ни на московское барокко, ни на петербургское. Это то, что принято называть тотемским барокко. Главная деталь – картуши. Это декоративные щитки и завитки, которыми обрамлены окна и пропорталы храмов. Форма картуша в европейской традиции восходит к морским картам, это рамка, в которой на старинных картах писали название или легенду. Случайно ли такое украшение появилось именно в городе мореходов? Историки полагают, что нет. Тотемская барокко – единственный такой стиль во всей Вологодской области. Храмы здесь строились на купеческие деньги в середине и второй половине 18 века, именно тогда, когда тотемские экспедиции шли одна за другой. Каменные фасады буквально фиксировали успех, маршруты, богатство, амбиции. Это не просто религиозная архитектура, это овеществленная купеческая биография города. Что осталось от всего этого сегодня? Солеварение превратилось в музейную реконструкцию, театрализованный показ под названием «Как соливары в старину». Утраченная отрасль стала туристическим брендом. Форт Росс существует как исторический парк в Калифорнии. Кусков – имя на фасаде музея. Город, в который никогда не видел море, оставил след на двух континентах и закодировал этот след прямо в камне своих церквей. Спросите меня про картуши на тотемских церквях. Я знаю, чье имя зашифровано в одном из них, и почему мастер не мог подписаться открыто. Но это уже ваша экскурсия. Экскурсия.

Поезд только что тронулся, и этот рассказ как раз вовремя. За окном сейчас разворачивается именно то, о чем пойдет речь. Мы идем на запад вдоль южного берега Байкала, и Слюдинка уже осталась позади. Станция, которую мы только что покинули, называется Култук. Само слово «тюркское» означает «угол» или «тупик». Посмотрите на карту, и все сразу встанет на место. Залив действительно врезается в сушу, как карман, и поселок стоит в самом его дне. Самая западная точка Байкальского побережья. Первое русское зимовье здесь поставил в 1647-м енисейский казак Иван Пахабов. Цель была прагматичная – собирать ясак с местных тунгусов рода кумкагиров и контролировать проходы в Тункинскую долину. На карте Семена Ремезова 1701-го место уже обозначено как Култушное зимовье, и от него уходят два тракта – один вдоль Байкала, другой – в Тунку, к нынешней монгольской границе. Те же направления сегодня повторяют федеральная трасса «Байкал» и дорога А-333. Пути здесь не менялись почти 4 века. В конце 19 века описание путешественников рисует Култук так: низкие деревянные дома, у каждого лодка и сушеные сети, жизнь выстроена вокруг короткого рыболовного сезона. Байкал тогда был прежде всего ресурсом. Если вы успели выйти на перрон во время стоянки, вы, возможно, видели этот же рынок у путей: копченый и вяленый омуль, кедровые орехи, пирожки с рыбой и брусникой. Логика не изменилась. Теперь за окно. Сразу после Култука поезд начинает спуск к берегу, и здесь начинается то, ради чего, собственно, и существует этот маршрут. Именно в култукских окрестностях строители в начале 20 века столкнулись с задачей, которую до них никто в таких масштабах не решал. Байкал зимой давит льдами на насып, летом размывает берег, скалы нависают над водой. Ответом стали подпорные стенки с особыми каменными зубами, дренажные схемы, которые сегодня железнодорожные инженеры показывают как учебный пример. Если повезет с окном со стороны озера, вы их увидите. Темный базальт, плотная кладка, местами почти вертикальный обрыв между рельсами и водой. Первые короткие тоннели появятся вскоре после того, как поселок скроется за поворотом. Поезд буквально вжимается между утесом и Байкалом, это не метафора, это инженерная реальность 89 километров дороги, где каждый метр пути был вырублен, взорван или выложен вручную. Следующая остановка – Старая Ангасолка. Там дорога выходит на один из самых протяженных открытых участков над водой, и разговор пойдет уже о том, как эта дорога строилась и почему она в итоге стала тупиком.

0: Бутылка почти всегда PET, а крышка – полиэтилен высокой плотности или полипропилен. Материалы с разной температурой плавления. Может, это просто прихоть завода, который пожадничал на одинаковом сырье. Но нет, крышке нужна упругость, чтобы держать резьбу и не лопаться при закручивании, а бутылке – прозрачность и легкость при производстве. Попади крышка в переплавку вместе с бутылками, и целая партия годного пластика превращается в хрупкий, никому не нужный брак.
1: Один килограмм крышечек – это примерно 400

0: 50 штук. Каждая весит около 2,5 грамма. Разница на глаз незаметна, а для переработчика принципиально. Именно столько считает акция «Добрые крышечки», которая идет по стране с 2016-го и за это время собрала сотни тонн сырья. Крышки свозят на завод. Завод взвешивает партию и платит благотворительному фонду живыми деньгами. А фонд покупает на них коляски и оборудование для приемных детей с особенностями развития. И самые массы затем делают то, что не обязано быть прозрачным. Ведра, ящики, скамейки. Одна такая появилась в Волгограде, собранная из крышек, которые люди сами принесли на выставку.
1: Крышечка, которую вы сейчас держите в руке, весит 2,5 грамма и в одиночку не решает почти ничего. Но их складывают не по одной, а вместе, и вместе они превращаются в скамейку, коляску, чью-то помощь.
2: О, мой гид, если после этой истории вопросов стало больше, а не меньше, так и задумано. Мой гид.онлайн.

0: Банджи-джампинг – символ современного экстрима. Но то, что вы сейчас увидите в этом зале, родилось не ради адреналина.
1: Оно родилось ради урожа.
0: Остров Пентикост – архипелаг Вануату. Каждый год с апреля по июнь местные мужчины строят башню из дерева и лиан до 30 метров в высоту и прыгают с нее вниз головой. Обряд называется нангол – нырок в землю. Цель – в нижней точке коснуться головой или плечами почвы. Именно это касание, по местным представлениям, оплодотворяет землю и обеспечивает урожай ямса. Башня строится заново каждый сезон. Лианы выбирают влажные. В сухом виде они почти не тянутся и рвутся. Каждый прыгун сам подбирает и привязывает свою пару лиан к лодыжкам. Ошибиться в длине или толщине значит получить знак от духов «ты отвергнут». Переломы и травмы позвоночника здесь не редкость, а неудачный сезон прыжков воспринимается как предупреждение – ямс не взойдет. В 1979 году группа оксфордских исследователей увидела нангол и унесла идею в мир. Лианы заменили резиновыми канатами. Ритуал превратился в спорт. Жители Пентикоста знают об этом. Туристы платят сотни долларов, чтобы смотреть, но прыгать им нельзя. Центральное действие остается внутренним. Адреналин – это то, что мир взял из нангола. Связь с землей – то, что оставил себе Пентикост. Такой выпуск рождается за 2 минуты. Тема – и готово. Проверьте на своей в бате «А, мой гид».

Белизна. Абсолютная, режущая белизна. И вдруг этот алый росчерк по льду. Как будто кто-то провел пальцем по снегу и снег не забыл. Перед вами кровавый водопад ледника Тейлора. Не метафора, не легенда. Тонкая струя рассола, которая вырывается из-под льда и краснеет прямо на ваших глазах в момент, когда касается воздуха. Это железо. Оно окисляет.

тляется, ржавеет на лету. Буквально, ржавеющая вода в свободном падении. Но откуда она берется? Под этим ледником, на глубине около 400 метров, есть жидкость. В Антарктиде. Она не замерзает, потому что насыщена солью сверх всякой меры. Хлором, магнием, натрием. Этот рассол был отрезан от поверхности около 1,5 миллионов лет назад. 1,5 миллиона лет в темноте, без кислорода, без солнца. И там живут микробы. Живут. Австралийский геолог Томас Гриффит Тейлор увидел это в 1911 году. Почти век у науки не было объяснения. Цвет списывали на водоросли, на какой-то живой пигмент. Оказалось, просто химия железа. Просто. Ржавчина. Самое тихое в этой картине – то, что ледник чувствует выброс. Когда рассол прорывается наружу, поверхность льда проседает, движение замедляется. Лед реагирует. Как живой. Здесь, в этой алой полосе на белом, ученые видят модель для поиска жизни на спутниках Юпитера, на древнем Марсе. Место, где изоляция длиной в эпоху не убила, а сохранила. Иногда самое древнее, самое живое. А про что рассказать вам? Хоть про свой двор, хоть про Атлантиду, бот, о, мой гид.

Представьте, минус 30, кедровая тайга, наст скрипит под ногами, и вдруг на снегу цепочка огромных следов. Ширина лапы с человеческую ладонь. Это прошел амурский тигр. Он единственный тигр на земле, который живет в снегу. Не выживает, именно живет. Мех длиннее и гуще, чем у тропических родственников. Широкие лапы работают как снегоступы. Подкожный жир держит тепло на неделях морозов. Взрослый самец весит около 200 килограммов. Это рекорд среди всех кошачьих планеты. На броске он разгоняется до 80 километров в час. Но в 20 веке этого зверя почти не стало. В 1930-х годах в России оставалось меньше 30 особей. Охоту запретили лишь в 1947 году. Но еще 20 лет после этого тигрят массово отлавливали для зоопарков. Браконьеры за 60-е и 70-е годы убили не менее 138 тигров. Каждый год природа теряла больше пятой части всей популяции. Сегодня их около 750. Это осторожный успех. Охраняемые территории расширились до четверти ареала, браконьерство жестко преследуется. 90% популяции живет в предгорьях Сихоте-Алиня. Биологи знают каждого зверя в лицо, по индивидуальному рисунку полос. Нанайцы называют его амба. Не тигр, а дух тайги. 750 духов. Пока. 50 духов. Пока.

Аксолотль способен отрастить заново фрагмент головного мозга, без рубца, без следа, как будто повреждения не было вовсе, не упрощенную замену, а рабочую ткань, идентичную исходной. Ни одно другое позвоночное на это не способно. Биологически он – личинка мексиканской амбистомы, которая никогда не завершает метаморфоз. Взрослеет, размножается, но остается в водной форме навсегда. Это называется неотения. И именно она делает его главным лабораторным объектом исследования регенерации в мире. Все аксолотли, живущие сегодня в неволе, в аквариумах, лабораториях, исследовательских центрах, потомки примерно 30 особей, вывезенных из Мексики в 20 веке. Генетически это чрезвычайно узкая популяция. В лабораториях вывели линию, которая светится зеленым под ультрафиолетом, в геном встроен ген медуз.

вирусы. И регенерирующие ткани можно буквально наблюдать светящимися контурами в реальном времени. В дикой природе, в каналах Сочи-Милько, аксолот на грани исчезновения. Вода загрязнена, система акстекских чинамп разрушена, пригодные участки сокращаются. Прямо сейчас экологи и местные общины пытаются восстановить каналы. От этого зависит, останется ли он реальным существом или окончательно переедет в аквариумы и мультфильмы. Существо, умеющее отматывать травму назад, само оказалось в точке, откуда не так просто вернуться. А про что рассказать вам? Хоть про свой двор, хоть про Атлантиду, бот «О, мой гид»?

август 1942 года. По улице Варшавского гетто идет колонна детей. Во главе пожилой человек в старом военном мундире. Он держит за руки двух малышей. Дети несут любимые книги и игрушки. Они не плакали. Взрослые в окнах плакали. Этого человека звали Генрик Гольдшмидт. Миру он известен как Януш Корчак. Псевдоним он взял из популярного романа польского писателя Юзефа Игнаци Крашевского. Там фигурировал шляхтич по фамилии Корчак. Еврейский врач выбирает имя вымышленного польского дворянина. Это не маскировка, это почти программное заявление. Идентичность строится на ценностях, а не на происхождении. Родился он в обеспеченной варшавской семье. Отец – адвокат и психиатр. Но когда отец заболел и умер в психиатрической клинике, семья быстро обеднела. Подросток Генрик начал зарабатывать репетиторством. Он вспоминал потом, как стеснялся ветхой одежды и обходил стороной знакомых одноклассников. Этот опыт стыда и социальной уязвимости сформировал в нем кое-что редкое – абсолютную нечувствительность к хорошему или плохому происхождению детей. В его доме ребенка не было правильных семей, были конкретные судьбы. Врач по образованию, он служил фронтовым хирургом. Сначала в русско-японскую войну, затем в Первую мировую в составе польского корпуса русской армии. В полевых госпиталях он вел записи о страхе, об одиночестве, о том, как умирают совсем молодые солдаты, вчерашние школьники. Эти наблюдения он потом переносил в размышления о детстве. Война убедила его, единственный шанс на будущее – воспитать людей, которые не допустят повторения этого. В межвоенной Варшаве его называли «адвокатом ребенка». Он вел радиопрограмму, разговаривал с детьми в прямом эфире, отвечал на письма, обсуждал страхи, ревность, одиночество. Когда редакция попросила его быть легче и развлекательней, он отказался и прекратил сотрудничество. Его аргумент был прямым – ребенок имеет право на серьезный разговор не меньше, чем взрослый. Детали этой истории особенно любопытны. Многие родители слушали эти передачи тайно, за закрытой дверью, чтобы научиться говорить со своими же детьми. В своем доме сирот на улице Крахмальной в Варшаве Корчак выстроил то, что сейчас называют детской демократией. У воспитанников была собственная газета, дети писали в нее заметки и жалобы. Был общий сейф, куда каждый мог положить и взять деньги. И был настоящий суд присяжных из самих детей. Этот суд мог вынести приговор кому угодно, в том числе самому Корчаку. Если дети считали, что он был несправедлив, он приходил на заседание как обвиняемый и подчинялся решению. Права ребенка в его понимании не декларация, работающий институт. Его книги «Как любить ребенка» и «Право ребенка на уважение» сформулировали то, что ООН закрепит в Международной конвенции лишь десятилетия спустя. Он выделял четыре права – право на уважение, право на ошибку, право на собственную тайну и право на смерть. Последнее звучит резко, но смысл точный. Взрослый не имеет права парализовать жизнь ребенка гиперопекой, лишая его самостоятельности и опыта риска, лишая достоинства. Когда в 1942 году гетто начали ликвидировать, у Корчака была возможность выйти. Офицер СС предложил

ему личное спасение. Его знали как популярного писателя. Он отказался, но менее известно другое. До самого конца он ходил по учреждениям гетто, уговаривал принять хотя бы часть его воспитанников, писал прошения, добивался добавочных порций хлеба. Когда стало ясно, что поезд идет на смерть, он убеждал детей, что их ждет летний лагерь и отпуск. Не чтобы обмануть, чтобы в последние часы не было ужаса. Польская писательница Ига Карбовская видела эту колонну ребенком. Она вспоминала, он шел во главе в старом мундире, держал двух малышей за руки, а время от времени поднимал голову и кланялся людям в окнах. Здание дома сирот на улице Крахмальной не уцелело. Оно было разрушено в годы войны. Сегодня на его месте и в окрестностях стоят памятные знаки. В Польше и Израиле регулярно проходят конференции и летние школы, посвященные его педагогике. В университетах Европы и России студенты заново разворачивают детские советы и суды по его модели. Он не написал манифеста. Он выстроил последнюю прогулку в своей жизни так, чтобы детям не было страшно. Это и есть его главный документ. А про что рассказать вам? Хоть про свой двор, хоть про Атлантиду, Бот, о, мой гид. Атлантиду, Бот, о, мой гид.

Оракулы, жребии и говорящие головы. 2,5 века назад по залам европейских дворцов путешествовало деревянное чудо. Фигура в тюрбане, сидящая за шахматным столиком и побеждавшая всех, кто садился напротив. Философов, генералов, монархов. Механический турок думал, выбирал, двигал фигуры деревянной рукой с коротким щелчком. И никто не понимал, как деревяшка так играет. Когда через несколько десятилетий правда вышла наружу, оказалось, внутри шкафа скрывался живой шахматист. Он видел позицию через систему зеркал, выбирал ход и управлял рукой куклы изнутри. Никакого разума. Просто спрятанный человек. Но вот что задевает в этой истории больше всего. Автомат просуществовал почти 90 лет. 3 поколения. Дед видел и рассказывал. Отец слышал и передавал. И никто не открыл нужную дверцу не потому, что не умел, а потому, что не хотел. Люди с удовольствием принимали.

0: принимали форму ответа за сам ответ. Это принцип, которому тысячелетия. Он гораздо старше 18 века. Давайте начнем сначала.
1: Горный воздух Парнаса пахнет по-особенному. Смолой, нагретым известняком и чем-то еще, то ли лавром, то ли самим камнем. Именно здесь, в Дельфах, с 8 века до нашей эры работал оракул. И работал не несколько поколений, а больше тысячи лет, вплоть до 4 века нашей эры. Это важная цифра. Греческая архаика, расцвет полисов, эллинизм, Рим, первые христиане — через все это Дельфы прошли как действующий институт. Не потому, что там происходила настоящая магия, а потому, что система была устроена исключительно умно. Пифия, жрица Аполлона, готовилась к сеансу не как сказочная прорицательница. Она постилась, пила воду из кастальского ключа, холодную, горную, с легким минеральным привкусом, жевала лавровые листья, горькие, смолистые, немного одурманивающие. Потом садилась на бронзовый треножник, установленный над расщелиной в скале, из которой поднимались, по словам античных авторов, какие-то пары. Современная гипотеза — этилен, выделявшийся из геологических разломов под храмом, мог вызывать легкое помутнение. Речь становилась прерывистой, странно сжатой, пригодной для интерпретации. Это не объясняет прорицание, но объясняет, почему ее слова потом было так удобно толковать в любую сторону. Потому что самой Пифии не принадлежал ответ, только исходный материал. Жрецы переводили ее экстатические фразы в связный текст. Между горным газом и политическим решением стояла целая цепочка посредников, каждый из которых добавлял свою интерпретацию. Наружу выходила уже не речь жрицы, а форма ответа. Теперь про режим доступа. Консультации давались не когда угодно, только в определенные дни и только не зимой. Чтобы задать вопрос, нужно было приехать, совершить жертвоприношение, дождаться нужного дня. Весь этот ритуал был не просто церемонией, это была дисциплина вопроса. Система заставляла думать, прежде чем спрашивать, замедляла импульс, и именно здесь начиналась настоящая работа. Если вопрос был расплывчат, ответ возвращался той же расплывчатостью, только завернутой в красивую форму. Самый разбирательный пример — царь Крёс спросил, победит ли он персов. Ответ пришел: «Великая держава падет». Крёс услышал обещание победы, двинул армию, и великая держава пала, его собственная. Ответ оракула был безупречно точен. Просто Крёс задал вопрос так, чтобы любой смысл в него вмещался, и зеркало послушно отразило его собственное желание. А вот когда полис приходил с конкретным запросом, следует ли нам основать колонию на вот этом берегу, или какой ритуал нужен, чтобы примирить два враждующих рода, ответ оказывался вполне практичным. Дельфы умели давать дельные советы, просто для этого нужен был дельный вопрос.
2: Додонский оракул, связанный с Зевсом, работал совсем иначе, но логика та же. Там толковали шум листьев священных деревьев, тихий, шелестящий, без слов, требующий перевода. А жрецы, читавшие знаки по внутренностям животных, получали материал для интерпретации только после жертвоприношения, то есть после действия, которое само порождало предмет чтения. Вопрос определял не только ответ, но и то, как именно этот ответ добывался. Одному богу задавали вопрос через листву, другому — через жертву. Форма запроса и форма ответа были неразрывны.
0: Совсем другой климат, другой язык, другой принцип, но та же сердцевина. Книга перемен «Идзин» — древнейший китайский текст, который дожил до наших дней не как музейный экспонат, а как живая практика. Берешь монеты или горсть стеблей тысячелистника, бросаешь, записываешь результат, и так 6 раз. И сочетание сторон складывается гексаграмма — 6 черт, каждая сплошная или прерывистая. 64 возможных сочетания, и каждому свой текст. Не приговор, не предсказание, а что-то вроде карты текущего момента. Вот структура ситуации, вот направление изменений, вот что стоит принять во внимание. Слышите разницу с Дельфами? Там спрашивали о будущем, что произойдет. Здесь о том, что происходит сейчас и куда движется. Это принципиально другая система координат, не пророчество, а диагноз. И здесь все держится на вопросе. Слишком широкий, как мне правильно жить? Дает ответ, который подойдет любому и никому конкретно. Это тот же Крёс, только без армии. Вопрос настолько вместителен, что любая гексаграмма окажется правильной. Слишком узкий. Выиграю ли я именно это дело именно сегодня?

0: сегодня. Ломает систему. Гексаграмма описывает движение, а не точку. Она не умеет предсказывать конкретный исход, потому что создана не для этого. Правильный вопрос, ситуация, сформулированная как процесс. Я стою перед двумя обязательствами, которые противоречат друг другу, где здесь настоящее. Такой вопрос гексаграмма подхватывает. Что изящно в этой механике, случайность работает как катализатор. Человек сам производит неопределенность, бросая монеты, а потом расшифровывает ее через текст, написанный тысячелетия назад. Случайный результат активирует не случайный, а очень конкретный и продуманный комментарий. И этот комментарий заставляет думать о своей ситуации в категориях, которые ты сам не выбрал бы. Именно в этом смещении и есть ценность, не в ответе, а в изменении угла зрения. Дельфы делали то же самое через жрецов. Принцип один, посредники разные.
1: Вернемся к шкафу с тюрбаном. Вольфганг фон Кемпелин построил своего автомата в 1770-м, деревянная фигура, шкаф с латунными механизмами, шахматная доска. Конструкция была сделана с умом. Перед каждым сеансом публика осматривала выдвинутые ящики с шестеренками и убеждалась, что там нет человека. Пока ящики были выдвинуты, оператор прятался за перегородкой. Когда их задвигали, разворачивался, устраивался и начинал работу. Механический турок гастролировал почти 90 лет. По некоторым свидетельствам, с ним играл Наполеон и проигрывал. Публика не сомневалась, машина думает. Сомневаться было неудобно, это означало бы разрушить удовольствие от зрелища. Здесь деталь, которую обычно пропускают. Шахматный автомат побеждал не потому, что внутри сидел великий мастер. Побеждал он потому, что публика не задавала правильных вопросов. Никто не спрашивал, а что будет, если мы уберем шкаф совсем? Вопросы, которые разоблачили бы механику, не возникали, потому что аудитория уже приняла нарратив о разумной машине и встраивала все наблюдаемое в него. Это та же ловушка, что у Крёза, принял удобный ответ, перестал проверять его. Все три истории, поставленные рядом, складываются в один диагноз. Не про обман и не про мистику. Про то, что происходит между вопросом и ответом. Любая машина ответов, будь то жрица в дыму, текст тысячелетней давности или деревянный шахматист, работает как зеркало. Она возвращает человеку его запрос только в символически обработанном виде. Если запрос был точным, зеркало полезно. Если размытым, льстит. И вот инструмент, который вытекает из этих тысячелетий напрямую. Прежде чем задать вопрос любой системе, которая обещает ответ, проверь, сколько у твоего вопроса трактовок. Если их много, оракул не виноват. Он вернет тебе твою же неопределенность, только красиво упакованный. Жрецы в Дельфах интуитивно понимали это. Весь ритуал, долгая дорога, жертвоприношение, ожидание нужного дня был не магией, а дисциплиной. Системой, которая заставляла человека думать о вопросе прежде, чем тот откроет рот. Книга перемен делает то же самое иначе. Само действие, считать стебли, бросать монеты, записывать черты – это пауза, в которой вопрос успевает стать конкретным. А механический турок просто показал, когда посредник не видим, мы перестаем проверять механику и начинаем принимать форму за содержание. Спросите себя, как звучал бы ваш последний вопрос, если бы задавать его нужно было не быстро, а с дороги в горы, с постом, с жертвоприношением, с ожиданием нужного дня? Чтобы вы изменили формулировки, и остался бы это тот же вопрос? Скорее всего, нет. И в этом «нет» и прячется то, зачем люди тысячелетиями строили эти устройства.
2: Это была совместная рубрика «О мой гид» и «Ого» сервиса, где все из этой лекции можно попробовать руками. Картинки, песни, видео и голоса. А у нас закажите аудиоэкскурсию про любое место или явление на Земле и проверьте 4 кита из этой лекции на живом собеседнике. Видео и голоса. А у нас закажите аудиоэкскурсию про любое место или явление на Земле и проверьте 4 кита из этой лекции на живом собеседнике.

0: потратили 1500 лет на стройку, и никто так и не оставил записки «Зачем?». Вот вам Стоунхендж в двух словах. Но давайте разберемся. Те, кто начал все это около 3000 лет до нашей эры, не были никакими друидами. Генетический анализ показал, это неолитические земледельцы, пришедшие из континентальной Европы. Люди, чья жизнь зависела от урожая, а значит, от неба. И небо они сюда буквально встроили. Главная ось комплекса точно направлена на восход солнца в день летнего солнцестояния. Посмотрите прямо вдоль центральной аллеи. Это не случайность. Это намерение.
1: Но вот парадокс. Астроном Джеральд Хокинс в 60-е годы прошлого века объявил Стоунхендж древней обсерваторией, способной предсказывать затмения. А в 2023 году группа астрономов пересчитала все заново и вежливо объяснила, что как точный календарь это не работает. Небесная функция есть, но она скорее ритуальная, чем инженерная. И еще кое-что. Здесь хоронили. Кремационные захоронения разных эпох — это культ предков, растянувшийся на века. Рядом следы грандиозных пиров. То есть это одновременно кладбище, храм и место сезонного праздника. Странная комбинация, но только по нашим меркам. Стоунхендж не разгадан, он переписывается. И каждое летнее солнцестояние тысячи людей приходят сюда смотреть на тот же восход, что и 5000 лет назад. —

0: Волк выходит на асфальт, разорванный корнями сосен. Ни машины, ни голоса, ни лая собак. Это север Украины, 30-километровый круг вокруг Чернобыльской станции. И формально это заповедник, Чернобыльский радиационно-экологический биосферный, созданный 26 апреля 2016-го, ровно в 30-ю годовщину аварии. Почти 227 тысяч гектаров под охраной. Первое, что приходит в голову, наверное, радиация чем-то подкормила природу. Отсюда и гиганты, и буйство жизни. Но если так, почему тогда сосны у самой станции погибли в первые же недели?
1: Они порыжели за считанные дни и высохли. Рыжий лес – это примерно 4 квадратных километра погибшего бора, который принял на себя самый жесткий удар. Ликвидаторы срезали эти деревья бульдозерами и закопали в траншеи глубиной 2-3 метра. Место и сегодня считают самой грязной открытой площадкой планеты. Дальше начинается странное. Биологи Тимоти Муссо и Андерс Мюллер разложили по зоне сетчатые мешочки с чистой листвой дуб, клен, береза, сосновая хвоя. Вернулись через 9 месяцев и взвесили. Там, где фон был выше, листва потеряла примерно на 40% меньше веса. Ее просто некому оказалось разложить. Микробы, грибы и почвенная мелочь работали слабее. Работа вышла в рецензируемом экологическом журнале в 2014-м, и ее результаты до сих пор оспаривают.
0: А вот грибам, наоборот, понравилось. На внутренних поверхностях разрушенного блока и в воде охладителя нашли черные плесени с огромным содержанием меланина. Среди них кладоспориум сфероспермум. В опытах их нити тянутся в сторону источника излучения. Это назвали радиотропизмом. Дальше идет красивая гипотеза Екатерины Дадачевой и Артура Касадоваля. Меланин работает как хлорофилл, только ловит не свет, а ионизирующее излучение. И гриб буквально питается радиацией. Проверить это не удалось до сих пор. Что гриб растет лучше, видно. Как именно он это делает, никто не показал. На Международной космической станции его вырастили в опыте. Прибавка в 1,2 раза против земного контроля. Возможно, дело вовсе не в питании, а в защите. Меланин гасит энергию и перехватывает агрессивные молекулы внутри клетки.
1: С этой же мыслью связана самая изящная находка зоны. Квакши тут темные, почти черные. Испанцы Пабло Бурако и Хермана Рисаола осмотрели больше 200 самцов в 12 нерестовых водоемах и увидели, чем сильнее было загрязнение в 86-м, тем темнее лягушки теперь.

0: После 2018-го рыбы в водоеме почти не осталось. Воду перестали подкачивать, и он мелеет. А крупные звери вернулись сами. Исследование под руководством Татьяны Дерябиной, опубликованное в крупном биологическом журнале в 2015-м, показало, лосей, косуль, оленей и кабанов здесь столько же, сколько в чистых заповедниках по соседству, а волков в 7 раз больше. Лошадей Пржевальского привезли сюда в 98-м. 31 особь из Асканеи Новой и местного зоопарка. Вид, объявленный исчезнувшим в природе в 69-м, прижился. Сколько их теперь, считают по-разному, и точной цифры нет.
1: Спорят и об остальном. Джим Смит из Портсмута уверен, для дикой природы человек оказался опаснее радиации. Муса возражает, что у птиц падает плодовитость и растет число катаракт. Обе стороны смотрят на одну и ту же местность. И это, пожалуй, честный итог. Зона не рай и не кладбище. Она просто показывает, что бывает, когда убрать оттуда нас.
2: А про что рассказать вам? Хоть про свой двор, хоть про Атлантиду? Бот, о мой гид,

0: К востоку от Улан-Батора степь ровная и пустая на десятки километров. И вдруг из-за холма встает всадник. Сталь блестит на солнце, конь застыл на скаку, а сам хан смотрит не назад, на столицу, а вперед, туда, где взошло солнце его собственной судьбы. Можно подумать, обычный туристический аттракцион, каких в мире хватает у любой дороги, вырос, чтобы собирать деньги с автобусов. Но тогда непонятно, почему статую поставили именно здесь, в голой степи, а не у входа в город. Причина – не расчет, а легенда.
1: Здесь, по преданию, молодой Темуджин, будущий великий хан, возвращался от союзника и нашел на земле золотую плеть. Находка плети у монголов всегда считалась знаком судьбы. Летописи относят этот случай к 1177-му, задолго до того, как разрозненные племена собрались в один народ под его рукой. Через без малого 30 лет, когда племена объединились и родилась держава, это место так и осталось в памяти, там, где будущему хану впервые улыбнулась удача. Статую поставили не случайные энтузиасты, а вполне земная компания, которая занималась туризмом и строительством. Она выбрала это самое место, холм над рекой, в 54 километрах от столицы, именно из-за легенды о плети, и вложила в стройку сумму, которой хватило бы на небольшой завод. Строительство обошлось в 4 с небольшим миллиона долларов, и открыли всадника к 800-летию со дня основания державы. Получился всадник высотой в 40 метров, вровень с 15-этажным зданием. Весь из нержавеющей стали, без единого шва под открытым небом холодной степной зимой. Внутри пьедестала – музей. Доспехи и оружие конных воинов, повседневная утварь кочевья, копии старинных одеяний. А под самим конем – 36 колонн, и каждая держит имя одного из ханов, что правили после основателя державы, вплоть до последнего из великой линии.
0: Самое неожиданное – не размер, а то, кто за ним стоял. Такие фигуры обычно ставит государство, к юбилею, по указу. А этого всадника подняла над степью частная туристическая компания. Великого хана вернули в степь не министры, а люди, которые возят путешественников. И, пожалуй, лучше всех понимали, зачем он здесь нужен, чтобы к нему ехали. Внутри комплекса есть еще один экспонат, который туристы находят забавным. Гигантский войлочный сапог традиционного покроя, признанный самым большим в своем роде и занесенный в Книгу рекордов. На него ушли сотни шкур и метры войлока. Вещь, сделанная не для ходьбы, а для того же чувства масштаба, что и всадник над степью. Подняться можно и внутрь самой скульптуры. Лестница ведет через грудь коня к шее, а оттуда – смотровая площадка прямо в голове лошади, откуда степь видна на все стороны разом.
2: Историки спорят, было ли предание о плети записано современниками события или сложено много позже, когда держава разрослась настолько, что обзавелась летописцами, которые любили красивое начало для великой истории. Так часто бывает. Чем крупнее судьба, тем охотнее для нее находят маленькое, почти случайное начало. И в Эджией, в этом, пожалуй, весь смысл места. Люди приезжают в голую степь смотреть на кусок металла ростом с дом не потому, что там красиво само по себе, а потому что хотят постоять там, где, по преданию, удача в первый раз посмотрела на человека и решила, что он ей подходит. Заодно оглядываются на бизнесмена, который в это предание однажды поверил настолько, что вложил в него состояние и, кажется, не прогадал.
3: Спросите о чем угодно. Про соседний дом, про слово, про привычку. Мой гид.онлайн.

0: Перед вами единственное из семи чудес древнего мира, которое не исчезло. Но вот парадокс. То, что вы видите сейчас, уже не совсем то, что строили 4500 лет назад. Изначальная высота пирамиды Хеопса – около 146 метров. Облицовка – гладкий белый известняк, который в солнечном свете превращал ее в слепящий маяк над пустыней. Сейчас и вершина ниже, и облицовка утрачена. Время и люди разобрали ее на строительный материал.
1: Внутри около 2,3 миллионов блоков. Отдельные камни в верхних конструкциях весят десятки тонн. И при этом грани пирамиды выровнены почти строго по сторонам света. Без компаса, без геодезических приборов. Как именно египтяне добивались такой точности, до сих пор предмет научного спора.
2: В 2017 году пирамиду просветили космическими частицами. Муонная томография выявила над Великой галереей скрытую пустоту. Что это, разгрузочное пространство или неизвестная камера, пока открытый вопрос. Комплекс Гизы строился как единый погребальный ландшафт. Три главные пирамиды, малые пирамиды-спутники, долинные храмы, гробницы. Не отдельные монументы, продуманная система. То, что пережило 45 веков, сейчас охраняют строже, чем когда-либо, и продолжают изучать методами, которые египтяне не могли вообразить.

0: После сильных ливней в славянской крайне подземной реки поднимались и выплескивали на поверхность что-то бледное, извивающееся размером с ладонь. Крестьяне подбирали находку у выхода из карстовых источников и не сомневались. Это детеныш дракона, а значит, где-то там, в глубине горы, спит и сам дракон-родитель. Может, и правда под горой лежит спящий дракон, а весенняя вода просто вымывает его потомство наружу. Тогда почему детеныш ни разу не подрос и не превратился в чудовище, сколько бы его ни держали у себя в избе? Загадку не решили, просто перестали удивляться и стали звать находку привычным именем.
1: Записал этот обычай ученый и путешественник Янес Вайкард Вальвасар в 1689-м в своем труде о Краинской земле. Он же первым дал делу огласку за пределами гор. Бледное существо длиной чуть больше пяди, по виду ящерица, а по сути червь и гадина, как он сам записал. Через без малого столетия естествоиспытатель Джованни Антонио скопали добыл живых особей и в 1768 дал существу ученое имя Протей в честь морского старца, умевшего менять обличье. Разгадка драконьей легенды оказалась почти обиднее самой легенды. Никакого чудовища в горе нет, есть лишь пещерное земноводное, которое всю жизнь проводит под землей, в воде, при полном отсутствии света. Кожа у него бледно-розовая, почти прозрачная, глаза скрыты под слоем кожи и ничего не видят. За этот вид европейцы прозвали Протея человеческой рыбой, не потому что похож на человека, а потому что кожа выглядит незагорелой, будто пряталась от солнца всю жизнь.
0: Живет Протей в пещерах Динарского карста, от северо-востока Италии до Черногории. И в Постоинской пещере ему отведен целый подземный аквариум для показа гостям. Возраст этого животного заставляет усомниться в спокойном тоне науки. В неволе Протей доживает до 100 лет, а без единой крохи пищи способен продержаться до 10 лет подряд. Обмен веществ у него замедлен настолько, что происходящее больше похоже на анабиоз, чем на обычную жизнь. Еще удивительнее оказалась привычка Протея сидеть на месте. В 2010-м венгерские и британские исследователи под руководством Гергея Балажа начали метить особи в пещере и следить, куда те переползают. К 2018-му набралось почти 40 наблюдений, и выяснилось, что большинство протеев почти не двигаются вовсе. Одна особа оставалась в одной и той же точке пещеры 2569 дней подряд. Это больше 7 лет неподвижности одного животного в темноте.
2: 30 января 2016-го смотритель Постоинской пещеры Хуан Пабло Машео заметил в большом выставочном аквариуме первое яйцо протея. За следующие два месяца самка отложила 60

0: 4 яйца, и в 22 из них началось развитие зародыша, редчайший случай размножения протея на глазах у людей и камер. 30 мая, спустя 142 дня после первой находки, из яйца вылупился первый детеныш, остальные появлялись на свет постепенно, последний — 14 июля того же года. Пещера снова, теперь без всякого суеверия, стала местом, где рождаются драконы, и на этот раз весь мир следил за трансляцией из аквариума.
1: Сама Постоинская пещера тоже когда-то удивила своей скоростью. 16 июня 1872 здесь пустили первую в мире подземную железную дорогу. Вагончики толкали вручную сами проводники, а спустя почти век состав стал электрическим. Так что современный гость спускается к протею на поезде, в том же маршруте, только моложе легенды на 2 с лишним века и правдивее ее ровно настолько, насколько наука честнее суеверия.
0: Мир огромный, а вопрос нужен всего один. Мой адрес – мойгид.онлайн. Онлайн.

Представьте, посреди раскаленной равнины Раджастхана земля вдруг проваливается вниз идеальной перевернутой пирамидой. Ни воды, ни тени сверху не видно, только тысячи ступеней, уходящих во тьму симметричными зигзагами. Это Чанд-Баари, и на первый взгляд кажется, что здесь просто добывали воду. Может, спустился человек с кувшином, зачерпнул и ушел обратно. Тогда зачем строить 13 ярусов и 3,5 тысячи ступеней ради одного кувшина?

0: Шина.
1: Ответ проще и хитрее. Колодец построили не для одного похода за водой, а для целого образа жизни в пустыне, где влага под землей – редкость, а солнце сверху – почти враг. По преданию, стройку затеял Раджа Чанда из династии Никумбха в IX веке от Рождества Христова. Прямых надписей, подтверждающих его имя, историки не нашли. Это версия, которую повторяют гиды и путеводители, а не доказанный факт. Зато сама постройка не спорна. Около 30 метров вглубь, 13 уровней ступеней, спускающихся с трех сторон навстречу друг другу, а с четвертой – галереи с резными нишами, где когда-то стояли фигуры Ганеши и Дурги. Вода в такой яме – только часть замысла. Здесь, внизу, воздух держится градусов на 5-6 прохладнее, чем наверху, на самом солнцепеке. В деревне, где к полудню камни жгут ноги, разница в 6 градусов. Это разница между обмороком и отдыхом в тени.
2: Женщины спускались сюда не только за водой. Ступенчатый колодец оставался единственным местом, где можно было укрыться от жары компании, постирать одежду, поговорить без лишних ушей мужской половины деревни и заодно совершить нужный обряд у воды, которую индуистская традиция издавна считает священной. Рядом находится храм богини Харшатмата, покровительницы радости, и колодец с храмом составляли одно целое – помыться, попросить благополучия, отдохнуть в прохладе, все в одном спуске по ступеням. На дне археологи находили расчерченные на камне игровые поля. Значит, здесь не только молились и стирали, но и коротали время за игрой, пережидая полуденный зной. Симметрия ступеней – не только красота. Узкие лестничные марши на трех стенах создавали естественную тягу воздуха и тень друг для друга. Спускающийся почти всегда шел в полосе прохлады, а не под прямым солнцем. Так пустынная архитектура делала жару союзником, а не врагом. Чем глубже стены, тем меньше просвета для солнечных лучей.
1: А затем эти колодцы почти исчезли с карты Индии. Пришли англичане и решили, что ступенчатые колодцы не гигиеничны. Стоящая вода, сырые стены, духота, рассадник заразы, как тогда считали колониальные врачи. Вместо колодцев провели трубы и построили резервуары, а старые баари просто засыпали землей или огородили и бросили. Сотни сооружений, которые веками кормили целые деревни водой и прохладой, превратились в свалки и общественные уборные, потому что новая власть не понимала или не хотела понимать их прежнего смысла. Наивно было бы подумать, что колодцы просто устарели сами собой, ведь на смену им пришел водопровод. Но вопрос в другом. Зачем тогда сохранился именно Чандбаари, когда сотни похожих построек сравнялись с землей? Дело не в водопроводе. Там, где рядом стоял почитаемый храм, колодец не решались тронуть. Разрушить святыню значило бы поднять деревню против себя. И Чандбаари просто оставили в покое, забытым, но целым.
3: Сегодня баори возвращаются. По всей Индии, от Дели до Джодхпура, реставраторы расчищают заваленные колодцы. Где-то воду снова пускают в городской водопровод, где-то бывший колодец становится сценой для концертов. Чандбаори давно превратился в место паломничества другого рода. Сюда едут ради одного взгляда вниз, где свет и тень складываются в геометрию, которую не рисует ни один архитектор нарочно. Историки до сих пор спорят, кто именно распорядился вырыть эту перевернутую пирамиду и зачем ей понадобилась такая глубина. Может быть, дело было не только в воде и прохладе, а в том, чтобы однажды, через 1000 с лишним лет, кто-то встал на верхней ступени и замер, не в силах отвести взгляд.
4: Здесь такие истории делают на любую тему, даже на самую странную. Мой гид.онлайн.

0: Вы когда-нибудь задумывались, почему первые полярные экспедиции европейцев косила цинга, а ханты и ненцы, живя в тех же широтах, тысячелетиями оставались здоровы? Ответ лежит в том, что русские летописцы называли с брезгливостью – рыбоядцы. Рыбу, которую хант ест, горожанин обнюхает и выбросит. Она пахнет остро, мясо у нее темное и рыхлое, запах стоит, как хвоя в жаркий полдень, только резче и гуще. Но именно в этом состоянии, при управляемом распаде белка и жира, в ней расцветают витамины группы В, которые при варке просто испаряются. Никакой зелени, никаких фруктов, ни одного солнечного дня зимой, а цинги нет.
1: Есть у этой кухни и страшная сторона. При ферментации в мясе накапливаются трупные яды – кадаверин, путрисцин. Капальхин, похожий продукт у чукчей Инганасан, официально считается смертельно опасным для чужого. Маленький кусочек может уложить взрослого человека на неделю. Сами же северяне получают эти вещества с первых месяцев жизни, буквально с кусочка рыбы вместо соски. Микробиота настраивается поколениями. Антропологи называют это иммунитетом падальщика и говорят это без иронии.
2: Сегодня биохимики разбирают северные рецепты так же внимательно, как рецепты выдержанных сыров. Принцип один. Максимум питания при минимуме ресурсов. Вопрос только в том, переживет ли это знание нынешний век. Молодежь уходит в магазин, а вместе с ней уходит и биохимический щит, который строился 1000 лет. Тундра была лабораторией, просто без белых халатов.
3: Если после этой истории вопросов стало больше, а не меньше, так и задумано. Ответы в боте «О мой гид». «О мой гид».
4: Пальчиковая батарейка садится за пару недель, а внутри нее остается почти весь металл, из которого она сделана. Кажется, раз она мертвая, можно в общее ведро, вместе с очистками и бумагой. Она же просто перестала работать. Что с ней теперь станется? Но именно эта мертвая с виду вещь устроена так, чтобы металл внутри не выходил наружу, пока корпус цел, а корпус цел ровно до первой серьезной ржавчины.
5: На обычном полигоне это происходит быстро. Ржавчина и давление соседнего мусора вскрывают оболочку за месяцы, а не за десятилетия, как принято думать. Внутри – цинк, марганец, а в старых и аккумуляторных типах никель и кадмий. И они начинают просачиваться в землю и грунтовые воды вместе с дождевой водой. Дальше пути расходятся. Батарейка из общего бака едет на полигон и там же остается навсегда, просто ржавеет вместе со всем остальным. Батарейка из бокса для раздельного сбора едет фурой в Челябинск, на единственный в стране завод такого профиля. Там ее сначала сортируют по типу, щелочные отдельно от литиевых и аккумуляторных, спутать нельзя. Затем

0: Робят. Магнитом снимают стальную оболочку, а то, что осталось, растворяют в серной кислоте. Графитовый стержень в кислоте не растворяется и отфильтровывается отдельно, еще до электролиза.
1: Из раствора электролизом по очереди достают цинк и марганец. Железо уходит на переплавку, графит тоже в дело. Получается не мусор, а обычное сырье. Из такого цинка делают оцинковку и оксид для косметики. Из марганца – компонент для новых батареек. Один и тот же кусок металла может вернуться на прилавок батарейкой еще раз, если корпус успел доехать до Челябинска, а не проржаветь в земле. Мы собираем истории по источникам и показываем их под текстом. Проверьте нас. Мой гид.онлайн.

Тишина здесь давит. Неуютная тишина леса, а пустая, каменная, в которой слышно только ветер и воду. Добро пожаловать на плато Путорана. Площадь около 250 тысяч квадратных километров. Больше Великобритании. И постоянных жителей около 10 человек на метеостанции у озера Агата. 10 человек на страну размером с Великобританию. Рельеф здесь – прямое следствие катастрофы. 250 миллионов лет назад гигантские извержения вылили базальт слоями ступень за ступенью. Отсюда эти плоские вершины без острых пиков, эвенки называли их «горами без вершин». Точнее не скажешь. Вода нашла каждую трещину в базальте. Результат – более 20 тысяч водопадов и более 25 тысяч озер. Озера тектонические, узкие, с отвесными берегами, вторая версия названия – страна озер с крутыми берегами. Дорог нет. Добраться – только по воде или по воздуху. В 1844 году академик Александр Мидендорф первым описал это место для науки. Для Долган, Гоносан и эвенков оно было известно задолго, но даже кочевники не задерживались здесь надолго. Сегодня через плато проходит крупнейшая в России миграция диких северных оленей. Около 19% территории охраняется заповедником, внесенным в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Акклиматологи называют Путорану одним из первых мест, где перемены Крайнего Севера становятся видны раньше всего. Есть места, которые существуют не для людей. Путорана – одно из них. Не для людей. Путорана – одно из них.

1904. На этом берегу стоит рабочий лагерь, несколько десятков временных бараков, артели каменщиков, взрывники, инженеры с теодолитами. Никто не рассчитывает, что здесь вырастет поселок. Но он вырос и стоит до сих пор считанными десятками жителей прямо у путей. Мы на станции «Старая Ангасолка». Позади Слюдинка и Култук – первые километры этой удивительной дороги. Впереди – самый насыщенный участок всей Кругобайкалки. Лучше всего открыть этот рассказ, когда поезд уже тронется, тогда то, о чем я говорю, будет появляться за окном почти секунда в секунду. Пока стоим, посмотрите со стороны озера на мосты. Их здесь два, и они стоят буквально в нескольких метрах друг от друга. Первый – старый арочный виадук из

кладки, около 74 метров длиной. Его строили с 1879 по 1903. Дата ввода в эксплуатацию выбита прямо на табличке моста. Если окажетесь рядом, найдете без труда. Второй мост, железобетонный, более поздний, по нему сейчас и ходят электрички. Каменные арки с почти римским силуэтом и строгие бетонные балки в метре от них. Это не случайное соседство, это буквально граница двух инженерных эпох. Каменную кладку на этом участке выполняли артели, приглашенные из Италии. Мастера по камню, с европейской выправкой и очень конкретными требованиями к шву. Когда стоишь у подпорных стен над путями, видно, блоки подогнаны так, что шов почти исчезает. Эти стены держат крутой склон на дорогой уже больше 100 лет, через байкальские морозы, штормовые волны и сезонные подвижки грунта. Инженеры, проходившие практику на кругобайкалке в конце царской эпохи, позже говорили, если арка держит линию без трещин через несколько зим, значит, бригада работала по лучшим европейским стандартам. Ну а теперь, что будет за окном? Участок от Ангасолки до Шумихи – один из самых плотных на всей дороге. Для понимания масштаба, на 84 километрах кругобайкалки 39 тоннелей и около 447 искусственных сооружений. Здесь, на этом отрезке, их концентрация особенно высокая. Сразу после того, как поселок останется позади, пойдут каменные галереи, однопутные, пробитые прямо в скале. Скалы здесь не просто крутые, они уклоняются прямо к воде, и инженерам начала 20 века пришлось буквально вырезать полку пути в камне. Самые опасные осыпные участки закрыты галереями. В отчетах того времени этот кусок значится как один из самых дорогих и сложных по объему взрывных работ на всем Транссибе. Чуть дальше по ходу – Киркидайский тоннель, номер 39, пробитый в массиве скалы. А если повезет с окном со стороны озера, где-то в километре восточнее промелькнет каменный виадук через губу Упорную, тоже начало 20 века, длина больше 80 метров. Там дорога балансирует буквально между скалой и водой, и это видно. Впереди Шумиха, следующая остановка. Но пока поезд набирает ход, просто смотрите на берег. Эта дорога строилась как инфраструктура империи, а осталась как ее портрет. Скалы, арки, вода, и все держится.

Афины, 400 лет до нашей эры. Городской эдикт запрещает выбрасывать мусор ближе, чем за 1000 двойных шагов от городских стен. 1000 двойных шагов. Вот с этого, с запаха, с брезгливости, с эпидемии, и начинается вся история раздельного сбора, свопов и секонд-хенда. Не с экологии. С нежелания жить в собственных отходах. Первую попытку делить мусор на фракции зафиксировали в США в 1898. Но массовой привычкой это не стало. Потому что сначала нужен был страх перед свалками, перед токсичными веществами, перед переполненными улицами. В Германии первые контейнеры для стекла появились только в 1974. Это почти вчера. А то, что сегодня кажется нам нормой, разные баки, зеленые кружки на упаковках, родилось как эксперимент, как неловкая проба. Секонд-хенд куда старше. До фабричного производства люди почти всегда донашивали, перешивали, перепродавали одежду. Рынок подержанных вещей в городах 19 века был способом выживания. А своп – это уже другое. Это когда обмен вещью перестал быть признаком нужды и стал ритуалом. Вещь уходит к другому хозяину не из бедности, а из уважения к тому, что она еще жива. Мусор учит нас одному – ничто не исчезает бесследно, ни вещь, ни запах, ни решение. Спросите меня про лондонского чиновника Эдвина Чедвика, который в 1848 написал доклад о бедняках и грязи, и сам того не зная запустил цепочку, которая через 150 лет привела к контейнерам у вашего подъезда. Это история о том,

1850-1. Небольшая группа красноярцев уходит в тайгу. Не в поход, не на пикник. Они идут к скалам. И остаются там. На все лето. Задолго до появления организованного альпинизма в России эти люди уже придумывали маршруты на гранитной башне, записывая их не на бумаге, в памяти, из уст в уста. Посмотрите на эти скалы. Сиенит – порода жесткая, шершавая. Она режет пальцы в кровь и при этом держит. Первые столбисты лезли по ней в лаптях, потом перешли на галоши фабрики «Красный треугольник». И это был прогресс. Но главное здесь не техника. Главное – принцип, почти религиозный. Лаз считается пройденным только если ты прошел его один, без веревки, без страховки, без чужой руки. Жизнь буквально на кончиках твоих пальцев. И ничего больше. Тех, кто лезет с веревкой, здесь называли спортсменами. С тонкой иронией в голосе. Настоящий столбист шел сам. Этот воздух пахнет смолой и камнем, и чем-то еще, чему нет точного названия. Вольностью, что ли? На одной из скал в конце 19 века кто-то вырезал слово «свобода». Не лозунг, формула. Здесь собирались революционеры, романтики, подпольщики. Место жило по своему неписанному закону. В стороне от города, от чинов, от правил. И сейчас, среди туристических групп, вы иногда увидите человека в простых кедах, который тихо уходит в сторону. Он идет к своему лазу. И этому столбизму больше полутора веков. Если после этой истории вопросов стало больше, а не меньше, так и задумано. Ответы в боте «О, мой гид!»

0: 1841. Плантация на острове Иль-Бурбон, нынешний Реюньон, ранним утром. 12-летний мальчик по имени Эдмон, юридически все еще числящийся собственностью, подходит к ванильной орхидее, берет тонкий шип и за несколько секунд делает то, что взрослые колониальные садовники не могли делать годами. Проблема была вот в чем. Ванильная орхидея – мексиканское растение. Там ее опыляет узкоспециализированная пчела мелипона. На Реюньоне таких пчел нет. Внутри цветка есть плотная мембрана – растеллум, которая разделяет мужскую и женскую части. Без нужного насекомого цветок живет ровно один день и осыпается без плода. Эдмон понял – мембрану можно обойти руками. Шипом он приподнимал эту перегородку и одним движением прижимал пыльники к крыльцу пестика. Завязывался стручок. Его открытие внедрили немедленно. Его имя почти не упоминали. Реальные деньги от ванильного бума достались плантаторам и торговым домам. Взрослую жизнь Эдмон провел простым садовником, периодически напоминая, что именно он дал миру этот метод. За два десятилетия после 1841-го Реюньон и Мадагаскар стали центром мировой ванильной торговли. Родилась бурбонская ваниль, названная по старому имени острова и до сих пор считающаяся эталоном аромата. Сегодня на плантациях Мадагаскара и Индонезии опылители выходят до рассвета и делают ровно тот же жест, что Эдмон в 1841-м. Ваниль остается одной из самых дорогих специй мира именно потому, что этот жест до сих пор не механизирован. Один ребенок, один шип, одна секунда. И вся мировая ваниль с тех пор делается человеческими руками.
1: Если после этой истории вопросов стало больше, а не меньше, так и задумано. Ответы в боте «О мой гид».
2: Под лапами крылатых львов на канале Грибоедова всегда лежат монеты. Кто-то бросил мелочи и пошел дальше. Кто-то присел и долго шептал что-то в чугунное ухо. Мост коротенький, перейти его 5 шагов. А очередь на нем бывает, как у переговорного пункта. Люди ждут свои минуты с грифоном. Мост построили в середине 1820-х годов, когда через канал по соседству один за другим встали похожие пешеходные переправы на цепях. Строил его инженер Вильгельм фон Треттер, а зверей для него вылепил скульптор Павел Соколов, тот же мастер, что позже поставит львов у соседнего Львиного моста. Работы шли туго, металл для конструкции задержался, и мост, обещанный к осени, открылся только следующим летом. В день открытия по нему прошло, как писали тогда, больше 9000 человек. Для маленькой переправы через узкий канал число почти невероятное. Название мосту дало здание рядом, бывший ассигнационный банк. Для Екатерины II его построил архитектор Джакомо Кваренги. Отсюда и выбор зверя. Грифон в старых преданиях сторожит золото надежнее любого замка. Крылатый лев с орлиной головой не подкупить и не обмануть. Крылья ему сделали из листовой меди и покрыли настоящим сусальным золотом. Редкая роскошь для моста, а не для дворца.
3: Могло показаться, раз звери держат в зубах цепи, значит, мост висит именно на них. Обычная для того времени схема – цепной пешеходный переход. Но простая проверка ломает эту картину. Современные обследования моста показывают, под настилом лежат стальные несущие короба, и держат мост именно они, а вовсе не цепи. Цепи давно стали чистым украшением, знаком стиля, а не расчетом инженера. Получается странная, но честная вещь. Мост, который выглядит подвесным, устроен как обычный балочный. Чугунные рамы под грифонами – это пилоны, а звери с постаментами, залитыми камнем, добавляют им вес и устойчивость. Легенда о цепях, держащих переправу, красивее устройство, которое скрыто под настилом. Но именно скрытая конструкция и позволила мосту простоять почти 2 столетия без единой аварии.
2: Ассигнационный банк давно закрылся, а в его здании поселился финансовый институт, позже выросший в большой университет. И тут грифоны получили новую службу. Прежняя примета – потереть лапу на общую удачу – превратилась в студенческий ритуал перед экзаменом и защитой диплома. Подержался за

0: правую лапу дальнего зверя, жди пятерку, тронул левую, жди взаимности в любви. Перед сессией у моста в иные дни толпится больше народу, чем перед самим деканатом. Когда в 2017-м грифонов сняли для капитального ремонта, внутри и под постаментами нашли целые россыпи мелочи, советские копейки, современные рубли, монеты десятков стран и записки, которые студенты годами прятали в раскрытой пасти зверя вместе с монеткой на счастье. Одна из записок была датирована 90-ми. Ее автор написала себе через много лет, что мечта сбылась.
1: После той реставрации позолоту на крыльях восстановили заново. А вот повреждения от прикосновений вернулись скоро, буквально через несколько месяцев. На бронзе снова была потерта дорожка ровно там, где студенты кладут ладонь. Хранители моста разводят руками. Сколько ни береги металл. Желание потрогать легенду оказывается сильнее табличек «руками не трогать». Мост находится на прежнем месте, соединяя набережные Узкого канала в двух шагах от Невского проспекта. Грифоны все так же держат в зубах золоченые цепи, которые ничего не несут, кроме образа. И все так же принимают под лапы монеты тех, кто хочет сдать экзамен или вернуть в дом немного денег.
2: Если по дороге захочется свою историю, она собирается за пару минут. Мой гид.онлайн.

7 каменных столбов высотой от 30 до 42 метров стоят на плато в Северном Урале. Это примерно 15-этажный дом, только из камня, только посреди тундры, и никто их туда не ставил. Или все-таки ставил? Вот парадокс этого места. Геология объясняет форму, но не объясняет ощущение. Столбы сложены из кварцитовых песчаников, твердых пород, которые пережили более 200 миллионов лет эрозии. Все мягкое вокруг давно срезано ветром, льдом и водой до уровня тайги. Эти устояли. Буквально остатки вершин древнего хребта, который был гораздо выше нынешнего Урала. Манси называли плато запретной территорией. Подниматься сюда разрешалось только шаманам. По легенде, 7 великанов шли уничтожать вагулов, но увидели священную гору Ялпинг-Нер, вожак в ужасе бросил барабан на соседнюю вершину, и все 7 окаменели. Соседняя гора до сих пор называется Койп – барабан. В 2008 году столбы признали одним из 7 чудес России. Плато входит в Печора-Илычский заповедник, который числится в списке объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. Сейчас действуют квоты, обязательные разрешения, строгие правила. Место охраняют именно потому, что оно физически уязвимо. Добраться сюда по-прежнему непросто. Пеший маршрут около 200 километров по реке и тайге от поселка Якша. Альтернатива – вертолет из Нырова. Те, кто доходил пешком, описывают одно и то же. Выходишь из леса, и они просто стоят. Без предисловий. Горы объяснимы. Это нет. Горы объяснимы. Это нет.

0: «Театральный Петербург». Экскурсия-спектакль бюро «Семь гидов» живым голосом гида Ильи Харитоновича.
1: В прошлый раз Илья рассказывал о домашнем театре Юсуповых. Крошечном, но невероятно пышном. Сегодня выходим на улицу. Смотрим на дворец снаружи и доходим до Поцелуевого моста.
2: Ничего особенного.
3: Классический,
2: да, с колонной.
3: Шесть колонн,
2: да, но колонны, видите, какие? Там, да. Коринф,

0: такие пышные, а здесь это называют дорика, дорические колонны. Вот.
1: И, да, значит, ты не представишь себе, что внутри, настолько роскошный.
0: Да. Ну и, конечно, это дворец Солнышко, смотрите, нам с вами.
1: Да, все сейчас заходят с улицы оттуда, Декабристов.
0: И, конечно,
1: здание,
0: да.
1: Большое, да?
0: И оно там, да, большое, оно там настроено там, же гардероб.
1: Земельная территория,
0: есть,
1: по принципу усадьбы.
0: Это усадьба, это именно настоящая
1: усадьба.
0: Ну и, конечно, это памятно тем, что 16 декабря 16 года здесь был убит Распутин Григорий Федорович. Распутин, да, это тоже загадка. Кто-то же его считает святым, надо его только святым объявить. А кто-то считает исчадием ада. То есть кто-то считает черным, кто-то считает белым. Понимаете? Это как очень часто у нас. Так же, ну, условно говоря, не начиная спор, как Ленина, кто-то считает великим... Нет, ну, сейчас просто для примера, да? Великим политическим деятелем, а кто-то считает и так далее. Вот. И так много в русской истории. Вот именно таких черно-белых. Не то, что там...
1: А вот вопрос по поводу театра.
0: Ага, вот этого.
1: Какие-то, да, вот этого домашнего театра с красивейшего, не знаю, какая-то, можно ли сказать, конечно, не копия Мариинского, да?
0: Ну, нет, ну да, конечно, такая реплика домашняя.
1: Историческая.
0: Да, интерьер, да.
1: Но уменьшенная, я не знаю, в 10
0: конечно,
1: раз она,
0: конечно,
1: да, или
0: конечно.
1: Больше. Какие-то вот здесь особые постановки или истории происходили? Или в этом домашнем театре?
0: Вот не буду говорить, не знаю, может быть, надо раскапывать, что какие здесь эти самые. Не для кого, это же только для своих, понимаете, только для своих.
1: Кто был актером в этом? Там труп...
0: А приглашенные, это приглашенные. Сюда приезжают уже готовые, так сказать, труппы, дают представление и так далее. Вот, они очень много за границу путешествовали, особенно Николаевна-то. Вот, потом вообще был какой-то перерыв после смерти Николая, вот этого сына-то старшего.
1: Mm-hmm.
0: Она вообще была вне себя определенное какое-то время, ну, условно, полтора года, да?
1: Mm-hmm.
0: Вот, потом они стали, и у них же в Крыму, это самое, их имение в Крыму. Mm-hmm. Ну, а потом вообще вот это убийство, и потом революция, и так далее. А сына она женила на племяннице Николая II, да, Ирине. На Ирине, да, и вот такой был брак. Собственно, вот почему сюда Юсупова-то затащили, потому что он сказал, я тебя познакомлю с Ириной, а Ирины сейчас вообще здесь нету. Вот это огромное здание, вот смотрите, вот закончился дворец,
1: да.
0: Вот там закончился желтый, и вот начиная вот эта двухэтажка, и вот это все, вот это огромное военное ведомство.
1: Написано Санкт-Петербургское академия.
0: Да.
1: Военное,
0: да, это был военный суд. Всегда. То есть это территория военная. Вот. А с той стороны, где вход, да, вот
1: да,
0: с той стороны.
1: Декабристов.
0: Там какой-то садик, значит, вы знаете.
1: Да.
0: И вот я. А мы работали во Дворце культуры связистов. Вот как раз сейчас. И, значит, при нас этот садик назывался Солдатским. Почему? Да потому что это часть вот этой территории, понимаете? Солдатский сад.
1: Ну, вот. Сейчас этот садик как-то, мне кажется, принадлежит
0: Юсуповскому дворцу.
1: Да, Юсуповскому.
0: Да? Наверное.
1: И там ландшафтный дизайн.
0: Дизайн, и можно пройти, красиво посидеть,
1: да. И кафе там.
0: Да, есть, конечно. Конечно. Место, конечно, замечательное. Все мосты разводятся, а поцелуев, извините, нет.

Когда вы видите здание, вы смотрите снизу вверх. А что, если строители работали строго наоборот, сверху вниз, убирая лишнее, как скульптор убирает все, что не слон? Именно так устроена Лалибела. Вы стоите на плато, и вдруг впереди прямоугольный провал, как будто земля провалилась. А в глубине этого каменного колодца целый храм с порталами, колоннами, резными окнами. Никакого фундамента, он и есть скала. 11 таких церквей, и каждая – монолит. Местная легенда объясняет темп строительства просто. Днем работали люди, ночью – ангелы. Историки с ангелами не спорят, но замечают кое-что интереснее. При раскопках нашли древнеримский серебряный динарий, времен Марка Аврелия, 2 век нашей эры. Это минимум на 800 лет старше царя Лалибелы, которому приписывают весь ансамбль. Так что единовременная стройка гения – красивый миф. На деле перед вами многослойный пирог эпох. Церкви соединены тоннелями, такими узкими, что взрослый идет боком, прижимаясь к влажной красной стене. Архитектура буквально управляет ритмом. Хочешь не хочешь, замедляешься. И самое странное – это не музей. Прямо сейчас, возможно ночью, в глубине одного из этих колодцев мерцают свечи и тянется напев. Паломники спят, опираясь на посохи, и просыпаются под пение священников, так же, как столетия назад. Место, где молитва буквально продолжает строительство. Такое можно послушать про любое место, где вы стоите прямо сейчас. Бот, а мой гид.

0: На дне Марианской впадины есть горы, настоящие, выше 2 километров. Просто они навсегда скрыты под толщей воды, и никакой закат их не касается. Представьте, вы опускаете Эверест вниз, и вершина все равно уходит еще на 2 с лишним километра в темноту. 11 тысяч метров – это не нырок, это почти стратосфера, только вниз. Давление там в 1070 раз больше, чем сейчас вокруг вас. Металл гнется. Вода становится плотнее, почти осязаемой на ощупь. Температура 1-2 градуса. Ледяная, вязкая, непроницаемая тьма.
1: И вот в этой тьме – жизнь. Когда батискаф «Триест» достиг дна в январе 1960 года, пилоты Жак Пикар и Дон Волнш увидели плоских рыб, спокойно лежащих на иле.

0: Все, чему их учили, говорило: жизни тут нет. Рыбы не знали об этом. У вулкана Дайкоку в кратере плещется озеро жидкой серы. Такое есть еще только на спутнике Юпитера Ио. Рядом с ледяной водой настоящий химический ад. А потом звук. Гидрофоны зафиксировали там не тишину, а гул. Землетрясения, далекие грозы, песни китов, клацанье тектонических плит. Бездна оказалась не немой. Она говорит на частотах, которые мы почти не слышим. И среди всего этого пластиковый пакет на дне. В месте, где побывало меньше людей, чем в космосе. Бездна молчит не потому, что там ничего нет. Она молчит потому, что слушает нас.
1: Мир огромный, а вопрос нужен всего один. Мой адрес — о мой гид в Телеграм.

0: Секунда. Может, две. Вы входите в новый ресторан, и вдруг что-то внутри произносит совершенно уверенно: «Ты здесь уже был». Тот же запах, тот же угол стойки, тот же официант с усиками. Вы клянетесь, что были. Но вы здесь впервые в жизни.
1: Легко было бы объяснить прошлая жизнь. Там, дескать, вы жили во Флоренции, пили кьянти за этим самым столиком и знали здешнего официанта в другом теле. Красивая версия. Но почему именно этот ресторан, а не ваша прошлая спальня или место гибели? Если память прошлых жизней такая точная, почему ее так мало? Настоящее объяснение появилось намного позже, и оно ничуть не хуже мистики. Само слово «дежавю» придумал французский философ Эмиль Буарак. В 1876 он написал письмо в журнал «Review for La Cerfaik» и предложил термин для ощущения, у которого до тех пор не было имени. Переводится просто «уже виденное».
0: Но по-настоящему в мозг заглянул нейрохирург Уайлдер Пенфилд. В 40-х и 50-х годах прошлого века он оперировал пациентов с эпилепсией, в сознании – под местной анестезией. Мозг не чувствует боли, поэтому больной мог разговаривать прямо на операционном столе. Пенфилд касался электродом разных точек височной доли, и люди вдруг начинали слышать давно забытую мелодию, ощущать запах детства, видеть лицо, которое, казалось, стерлось из памяти навсегда. А у некоторых возникало именно дежавю, полная уверенность, что этот момент не первый. Стоило убрать электрод, ощущение исчезало. Так стало ясно, дежавю живет в височной доле. Пациенты с височной эпилепсией, кстати, знают это лучше всех. У них дежавю бывает по нескольку раз в день, прямо перед приступом. Как предвестник, маленькая молния из прошлого, которого не было.
1: Дальше в дело вступила психолог Энн Клири из Университета штата Колорадо. Она надела шлем виртуальной реальности и пошла проверять гипотезу, которую высказывали еще 100 лет назад. Вот ее суть. Дежавю случается, когда новая ситуация повторяет пространственную схему старой, тот же угол комнаты, то же расположение предметов, но само воспоминание не всплывает. Мозг кричит «знакомо», а картинку источник найти не может. Клири строила в виртуальности сцены с одинаковым расположением объектов и фиксировала, когда у людей возникало дежавю. Гипотеза подтвердилась. Мозг реагировал на геометрию ситуации, а не на конкретные детали. Примерно тогда же нейробиолог Акира О'Коннор из Университета Сент-Эндрюс заглянул в мозг человека прямо в момент дежавю с помощью функциональной МРТ. И получил неожиданный результат. Активизировался не гиппокамп, зона хранения воспоминаний. Загоралась лобная доля, та, что отвечает за проверку информации и принятие решений.

0: Вывод был неочевидным. Дежавю – это не ошибка памяти. Это мозг, который заметил ошибку и исправляет ее прямо на ходу.
1: Получается странная вещь. От 60 до 70% людей хотя бы раз переживали дежавю. Чаще всего оно накрывает между 15 и 25 годами, когда мозг особенно активно строит и перестраивает связи. С возрастом приходит все реже. И когда оно приходит, это не призрак прошлой жизни и не сбой матрицы. Это ваш мозг делает то, для чего и создан. Сравнивает происходящее с тем, что хранит, находит несоответствие и сигнализирует об этом единственным способом, каким умеет. Странным ощущением. Секундой чужого воспоминания. В следующий раз, когда это накроет, знайте, ваш мозг не ошибся. Он поймал ошибку и сообщил вам о ней. А про что рассказать вам? Хоть про свой двор, хоть про Атлантиду, бот, о, мой гид –

Геолог Сергей Обручев приехал сюда в 1926 году и записал минус 71,2 градуса. Метеорологи эту цифру не признали. Местные жители выбили ее на стеле в центре села. Спор закрыт. Вот она, стела. Посмотрите, стоит себе среди снега, и цифра на ней такая, что ее неловко произносить вслух. А ведь это не рекорд заброшенной станции, это рекорд живого места. Около 500 человек, оленеводство, рынок, школа. Дети ходят на уроки до минус 55. При минус 56 старшеклассников официально отпускают домой. Это не героизм, это расписание. Машины здесь зимой не глушат вообще. Если заглушить, утром придется отогревать кострами, как раненое животное, и то не факт, что поможет. Рыбу с индигирки продают, как ледяной брус, ломают и едят строганиной, тонкими стружками, которые тают прямо во рту. И при этом само название «Аймекон» переводится как «незамерзающий ключ». Рядом с селом бьет горячий источник, плюс 30 градусов, открытая вода в любой мороз. Место называет себя в честь единственного, что здесь не замерзает. Каждую весну сюда съезжаются Деды Морозы со всего мира фотографироваться на фоне стелы. Местные дети на них смотрят вежливо, они-то знают, как выглядит настоящий мороз.

посмотрите вниз. Там, под ногами, почти 2 километра воздуха, и на дне, далеко-далеко, бирюзовая нить реки. Не синяя, не зеленая, именно бирюзовая, как на открытках, которым обычно не веришь. Здесь, на плато у поселка Дубки, первая реакция почти у всех одинаковая. Неужели не фотошоп? Не фотошоп. Цвет дают взвеси известняка и частота воды, усиленные перепадом глубин, под прогулочной лодкой внизу, местами до 100 метров. Сулак несет воду с характером, но смотрится как горное озеро. Гиды здесь говорят, река-ледник наоборот. Максимальная глубина

Сулакского каньона около 1920 метров. Гранд каньон в Колорадо примерно 1800 метров в самой глубокой точке. То есть Сулак глубже не в рекламных буклетах, а по честной математике. При этом ширина здесь не постоянна. Местами каньон сжимается до нескольких десятков метров, узкая каменная щель, а местами раскрывается до 3 километров, превращаясь в целую долину. Один и тот же каньон, и видите, совершенно разные масштабы в зависимости от точки. Но прежде чем сюда пришли туристы, сюда пришли инженеры. Черкесская ГЭС на Сулаке – самая мощная гидроэлектростанция Северного Кавказа и самая высокая арочная плотина в России. Высота бетонной стены – больше 200 метров. Строили ее в 70-х годах 20 века, свозили лучших бетонщиков и взрывников со всего Советского Союза. Инженеры тогда фотографировались на краю свежевырубленных уступов и не подозревали, что через полвека по этим же точкам выстроятся очереди с телефонами. Строительство водохранилища создало у каньона собственную затопленную историю. Старый аул Черкей с садами, кладбищем, улицами, спускавшимися каскадами к реке, оказался в зоне затопления и был полностью переселен. Уровень воды в последние дни поднимался почти на метр в сутки. Местные старики рассказывают, что мальчишки тогда соревновались, кто дольше продержится, переплывая уже наполовину ушедшие под воду садовые деревья. Сейчас рыбаки говорят, что иногда на эхолоте угадываются прямые линии, то ли остатки стен, то ли уже легенда, которой гиды охотно добавляют драматизма. Есть у каньона и неожиданная литературная страница. Одна из смотровых площадок носит имя Александра Дюма. Писатель действительно путешествовал по Кавказу в 19 веке и описывал дагестанские ущелья в дорожных заметках. Он не мог видеть ни плотины, ни водохранилища, но очень точно описал психологический эффект кавказских пропастей. Человек на краю чувствует не только страх высоты, но и странное желание шагнуть вперед. Современные гиды цитируют Дюма перед тем, как попросить туристов не подползать к обрыву ради селфи. Редкий случай, когда европейская литература 19 века работает как инструкция по технике безопасности. Массовый туристический бум начался примерно с середины 10-х годов нынешнего века. До этого сюда ездили в основном альпинисты, рыбаки и те, кто знал сам. Потом появились официальные сайты, десятки местных туроператоров, однодневные туры из Махачкалы, джипинг, лодки по каньону, заезд на барханы Сарыкума. Цены на экскурсии за несколько лет выросли в разы. Для многих жителей Дубков и окрестных сел туризм стал реальной альтернативой сезонным заработкам на стройках в других регионах. И вот здесь самый острый вопрос, который каньон задает прямо сейчас. Тысячи туристов в сезон, лодочные моторы, стихийные кафе на краю обрывов и тот же хрупкий кавказский ландшафт, за которым сюда едут. Местные активисты поднимают вопрос о регулировании нагрузки, идут споры о новом строительстве на склонах, обсуждается более строгий режим охраны. Сулакский каньон сегодня – это не только рекорд глубины и бирюзовая вода. Это живой эксперимент, сколько современного туризма может выдержать место, оставаясь тем самым местом, ради которого сюда и приезжают. Спросите меня про аулы-призраки Дагестана. Я знаю, почему некоторые из них опустели за одну ночь, но это уже ваша экскурсия.

Снаружи сейчас темно. Не просто темно. Нет ни рассвета на горизонте, ни намека на него. Именно это и есть Норильск в разгаре полярной ночи. Официально она начинается 30 ноября и заканчивается 13 января. 45 суток солнечный диск не поднимается над горизонтом вообще. Но здесь сразу важная оговорка. Это официальная цифра, которая восходит к диаграмме геолога Николая Урванцева, составленной в середине 20 века и с тех пор кочующей из источника в источник. Астрономы, считающие по точной широте, дают чуть более узкое окно – со 2 декабря по 11 января. А метеорологи добавляют третий слой – первый реальный солнечный отблеск многие горожане видят лишь к 18-му. 25 января, когда светило наконец поднимается выше местных сопок и крыш. Официально ночь уже кончилась, а город еще живет в темноте. Полярный день – зеркальная противоположность, и он заметно длиннее. С 19 мая по 25 июля, 68 суток, солнце вообще не заходит. Это почти в полтора раза больше, чем полярная ночь. Между этими двумя крайностями – сумеречные ночи, белые ночи, короткий нормальный режим и снова темнота. Теперь цифра, которую никто не считал официально, но которая хорошо показывает масштаб. 45 суток в году – это примерно 12,3% года. За 70 лет жизни в Норильске накапливается около 3150 суток официальной полярной ночи. Это чуть больше 8,5 лет. Если добавить дни, когда солнце формально уже есть, но из-за рельефа и застройки его не видно, еще 5-7 суток в год выходит образные 9 лет без восхода. За одну человеческую жизнь. Медицина фиксирует это без метафор. В период полярной ночи у норильчан смещаются циркадные ритмы. Днем – ощущение, что невозможно проснуться, вечером – нервная активность, не дающая уснуть. После окончания ночи – всплеск обращений к терапевтам и психиатрам с обострением хронических заболеваний и состояниями, которые врачи в интервью называют синдромом хронической усталости. Полярный день дает зеркальную проблему. Многие горожане буквально перестают ощущать, что наступил вечер, и уходят в почти непрерывное бодрствование с последствиями для сердца и психики. Как с этим живут? Город буквально перегружает себя светом. Торговые центры, школы, дворы, гирлянды и световые фигуры, которые в других городах ставят только к Новому году, здесь горят весь период ночи. В квартирах лампы не гасят до поздней ночи. Используют световые панели, имитирующие дневное окно. Психологи рекомендуют жесткий режим подъема и отхода ко сну, обязательные выходы на улицу, даже в темноту, витамин D. А летом норильчане заклеивают щели в шторах фольгой и картоном, чтобы хоть как-то обозначить для организма ночь. Обратите внимание на одну деталь. В Норильске вопрос «Когда у нас началась ночь в этом году?» Это не про астрономию. Часть жителей отсчитывает от официальной даты, часть – от момента, когда сами перестали видеть солнце из своего окна. Третьи сдвигают границу к середине ноября, когда солнце еще мелькает, но уже не греет. У каждого района своя линия сопок, свой горизонт, своя дата. День здесь – не просто часть суток. Это состояние мира, которое можно потерять и дождаться обратно. Спросите меня про то, как Норильск вообще появился там, где он стоит. В 1500 километрах севернее Красноярска, без единой дороги, связывающей его с остальной страной. История его основания куда темнее, чем любая полярная ночь.

Представьте зоолога, который впервые поднял эту тему всерьез и столкнулся с вопросом, на который наука до сих пор не дала окончательного ответа. Как морской зверь оказался в пресноводном озере, отрезанном от любого океана на тысячи километров? Байкальская нерпа – единственный пресноводный тюлень на всей планете. Взрослая особь вырастает примерно до 1,70 м и весит до 150 килограммов. Стоит на вершине пищевой цепи Байкала, единственное местное млекопитающее в озере. За год одна нерпа съедает около тонны рыбы, голомянку, бычков. Главная загадка – происхождение. Наиболее известная версия – в ледниковую эпоху предки нерпы мигрировали через речную систему Енисея и Ангары. Но это именно версия, альтернативные гипотезы существуют, и консенсуса среди ученых нет по сей день. Нерпа нырять умеет до 200 метров и остается под водой больше часа. Она способна приостановить развитие эмбриона, если условия неподходящие, отложить рождение до лучших времен. Детеныши появляются зимой в белоснежной шубке, белый мех на льду делает их почти невидимыми. Промысел в Байкале запретили в 1980 году. Популяция восстановилась до 110-130 тысяч особей. Сегодня их считают с помощью квадрокоптеров. Нерпа живет до 50-60 лет. Самки приносят потомство вплоть до 45. Это не просто редкий зверь, это живой индикатор того, в каком состоянии находится само озеро. Это живой индикатор того, в каком состоянии находится само озеро.

0: Желтая бутылка из-под воды падает в желтый бак. И кажется, что путь закончен. На самом деле он только начинается. Впереди сортировка, дробление, плавка и придение. А в конце – теплая кофта, которую вы наденете этой зимой. Никакого волшебства. Просто десяток обычных заводских шагов подряд. Сначала бутылку разбирают на части. Крышку откручивают и убирают отдельно. Она сделана из другого, более плотного пластика с иной температурой плавления. И в общей массе просто испортит партию. Этикетку тоже снимают. Клей и краска на переработке ведут себя непредсказуемо. Дальше – сортировка по цвету. Прозрачная бутылка едет отдельно от голубой и зеленой. Смешай их. Получится мутно-серая масса, из которой белую нить больше не вытянуть, а покрасить ее заново дороже, чем сделать нить с нуля. А может, годится любая бутылка, лишь бы пластик был тот же самый. Нет, бутылку из-под масла на линии часто откладывают в сторону. Даже небольшой след жира въедается в пластик так, что обычная мойка его не берет, и одна такая бутылка способна пожелтить всю партию.
1: Отобранные бутылки дробят в мелкие хлопья, их называют флексом. Флекс моют, сушат и плавят, а из расплава через тонкие отверстия продавливают нить тоньше человеческого волоса. Нить придут в прядь.

0: пряжу. Из пряжи вяжут полотно и начесывают его ворсом. И получается флис. Та же бутылка. Только теперь она греет, а не хрустит под ногами. На одну флисовую кофту уходит около 25 бутылок. Почти столько же, сколько вы выпиваете воды за месяц.
1: Кофта из бутылок не разлагается быстрее обычной. Она просто дает пластику прожить вторую жизнь вместо свалки. И крышка, которую вы сняли, здесь тоже сыграла роль.
2: Спросите о чем угодно. Про соседний дом, про слово, про привычку. Мой гид.онлайн.

0: Представьте, чертежник, которого только что уволили, сидит вечером у себя и от скуки рисует схему метро. Не для начальства, не по заданию, просто потому, что настоящая карта подземки бесит его профессионально. На настоящей карте станции лепятся друг к другу в центре и разбегаются по пустоте на окраинах, а линии петляют, повторяя изгибы улиц наверху. Человека, который спускается под землю, эти изгибы не касаются вовсе. Ему нужно понять только одно – где пересесть.
1: Так рассуждал Гарри Бек, 29 лет, чертежник лондонского метро, отдел сигнализации. Он привык рисовать электрические схемы, где провод идет либо прямо, либо под прямым углом, либо по диагонали в 45 градусов, и станция на такой схеме просто, а не координата на карте города. В 1931 он применил тот же принцип к тоннелям. Центр Лондона он раздул, чтобы тесные станции не слипались под писями. Окраины, наоборот, сжал. Там расстояние все равно никого не интересует. Наивная мысль, которая напрашивается, раз схема неточная, значит, она просто хуже настоящей карты, обманка для ленивых. Но спросите себя, вы хоть раз в метро мерили расстояние между станциями линейкой? Нет, вы считали пересадки. Именно это Бек и нарисовал, не географию, а логику связей. Начальство сначала идею отвергло, слишком радикально, слишком не похоже на все привычное. Бек не отступил и вскоре предложил снова. В 1932-м отпечатали пробную партию в 500 экземпляров, раздали на нескольких станциях, посмотреть, поймут ли пассажиры. Поняли. В 1933-м схему выпустили тиражом 700 тысяч, и лондонцы влюбились в нее сразу. А вот дальше – деталь, от которой обычно вздрагивают. За идею, которая на 9 десятилетий вперед определила язык всех схем метро мира, Беку заплатили 5 гиней. По нынешним деньгам это меньше 500 фунтов. Контракта на авторские права с ним так и не подписали никогда. Бек судился с лондонским транспортом почти до конца жизни и умер. По собственным словам,

0: словам, озлобленным и преданным той самой организацией, которую он так блестяще прославил.
1: Метод Бека разлетелся по миру, но не везде садился гладко. В 1972-м дизайнер Массимо Виньелли выпустил свою версию схемы для Нью-Йорка. Еще жестче, еще абстрактнее. Вода стала бежевой, центральный парк – идеальным квадратом. Углы – исключительно 45 и 90 градусов. Пассажиры бунтовали 7 лет. Выходили не там, теряли ориентацию на улице, потому что схема, оторвавшись от географии города полностью, перестала помогать наверху. В 1979-м карту заменили на более топографически честную. В Москве пошли своим путем. С 1935-го официальная схема поначалу вообще указывала точное расстояние и время между станциями. И лишь позже, ближе к 80-м, метрополитен принял ту же сетку в 45 градусов, что придумал Бек.
0: Здесь и кроется главный фокус. Городской планировщик Жань Го много лет изучал, как схема управляет решениями живых пассажиров в Лондоне и Вашингтоне. Он сравнил два числа, как далеко станции нарисованы друг от друга на бумаге и сколько реально идет поезд между ними. Итог оказался неожиданно резким. Влияние нарисованного расстояния на выбор маршрута вдвое сильнее, чем влияние настоящего времени в пути. Иными словами, пассажир скорее поверит линии на схеме, чем собственному опыту поездки. В Вашингтоне это использовали не для обмана, а для пользы. Перерисовав схему чуть иначе, исследователи мягко увели часть пассажиров с перегруженной пересадки на менее загруженную, без единого объявления по громкой связи. Мозг любит схему Бека не вопреки лжи, а благодаря ей. Она убирает лишнее и оставляет только то, что нужно для решения здесь и сейчас. Правда обошлась бы дороже, трудным для чтения переплетением кривых. Ложь оказалась удобнее правды, и весь мир под землей с тех пор ездит по ней.
2: Гарри Бек так и не увидел в этом справедливости. Но каждый раз, когда пассажир в незнакомом городе спокойно тычет пальцем в цветную линию и понимает, куда ехать, это работает его старая обида, ставшая универсальным языком.
3: Если по дороге захочется свою историю, она собирается за пару минут. Мой гид.онлайн.

0: Хозяин дачи в архипелаге Миренкурку выходит утром к воде и не узнает берег. Полоса, где вчера еще плескались волны, теперь сухая, поросла травой, и по ней можно спокойно пройти к соседнему валуну. Радость длится ровно до звонка в земельное ведомство. Новая полоса не входит в границы его участка. Юридически это до сих пор вода. Первая мысль напрашивается сама. Наверное, просто обмелела. Где-то там, у истока реки, перекрыли сток. Но реку тут искать не нужно. Течение ни при чем, дождей и засух тоже не было.
1: Но Ботнического залива у Финского побережья медленно, неотвратимо всплывает, и суша входит из мор сама, без всковидимо причин на глаз.
2: Здесь все еще распрямляется земная кора. Ледник, придавивший ее десятки тысяч лет назад, растаял, и почва поднимается, как отпущенная губка. Нигде на планете этот подъем не идет так быстро, как в Миренкурку, почти сантиметр в год, если точнее, около 9 миллиметров. Для финского права у новой суши есть отдельное слово «висиятта», буквально «то, что осталось от воды». Она не становится ничьей собственностью автоматически. Пока хозяин не выкупит ее у общего водного участка через земельное ведомство Манметаускейтас, полоса юридически остается акваторией, даже когда по ней бегают дети в резиновых сапогах и растет молодой сосняк.
3: Хельмер Вестергорд, старожил здешнего архипелага, застал это на собственной жизни. За 8 десятилетий рыбацкую гавань его поселка пришлось переносить дважды. В детстве Хельмера лодки принимала гавань Ботбекен. Сегодня к этому месту не подойти даже на веслах. Вода отступила на сотни метров, и залив держится озером только благодаря искусственной плотине. Без нее он давно зарос бы и превратился в луг. Когда Хельмер пошел работать, гавань была уже в Свиетхамне. Нынешняя, третья по счету, открылась в Викарскате в 94-м. И дно под ней тоже поднимается. Школу в соседней деревне Бьоркёбю закрыли в 2012-м. Оставалось 14 учеников, и добираться до открытой воды с каждым годом становилось дальше.
2: В масштабах всей страны это не курьез, а рутинная бюрократия. Земельное ведомство рассматривает от 500 до 800 заявок на выкуп висиятта ежегодно. Дачник платит в среднем от 2 до 3 тысяч евро, ждет от 5 до 8 месяцев, зимой границу по снегу не измерить, и получает участок, который, наконец, официально доходит до кромки воды. Заявок особенно много весной, когда владельцы приезжают приводить в порядок дачу после зимы и обнаруживают, что берег незаметно сдвинулся. Из-за этого же подъема приходится время от времени пересматривать границы рыболовных угодий, спрямлять фарватеры и переносить причалы для маломерных судов. Вода уходит не только у частных дач, но и у муниципальных пристаней, и карту побережья приходится подправлять заново каждое десятилетие. Одна человеческая жизнь, и гавань пришлось перенести дважды.
4: В 2006-м архипелаг Миренкурку вместе со шведским Хёгакустен получил статус объекта ЮНЕСКО, единственного в Финляндии природного, а не культурного. И подъем суши там объяснили как редкий геологический процесс, наблюдаемый прямо на глазах у посетителя. Всей страной этот же подъем добавляет ей около 7 квадратных километров новой земли каждый год. Площадь небольшого городка, возникающая из ниоткуда, без единого экскаватора. Только эта земля не появляется готовой к жизни. У нее сперва нет ни улицы, ни забора, ни хозяина. И кто-то должен прийти в контору и доказать бумагой, что она теперь его.
5: Если после этой истории вопросов стало больше, а не меньше, так и задумано. Ответы в боте «О, мой гид».

30 июня 1908 года в 7 часов утра над Ивенкийской тайгой что-то взорвалось. Без предупреждения. Звук дошел до населенных пунктов за 1000 километров. Взрывная волна дважды обогнула Землю. Ее зафиксировали сейсмографы по всему миру и магнитная обсерватория в Иркутске. Мощность взрыва до 30 мегатонн. Это в 1000 раз больше Хиросимы. Лес повалило на площади около 2000 квадратных километров. Деревья упали радиально, от одного центра. А в самом центре они стояли, обгоревшие, без ветвей, но стояли. Это не след удара в землю. Это след воздушного взрыва. Тело взорвалось на высоте от 5 до 10 километров и не дожило до поверхности. Кратера нет. Крупных обломков нет. Именно это превратило тайгу в столетний детектив. Геолог Леонид Кулик с 20-х по 30-е годы раз за разом уходил сюда в экспедиции, топил сапоги в болотах, таскал приборы, возвращался ни с чем. Он так и не нашел железного ядра, зато составил первую систему координат, на которой работают все последующие исследователи. Сегодня большинство специалистов склоняются к кометной гипотезе. Рыхлое ледяное тело диаметром порядка километра испарилось в атмосфере, почти не оставив материального следа. Той же ночью над Европой светлело небо так, что можно было читать на улице. Выброс пыли и аэрозолей в верхние слои атмосферы. Тунгуска до сих пор без окончательного ответа. И, возможно, именно это делает ее самым честным напоминанием о том, как мало контроля у нас над тем, что падает сверху. Как мало контроля у нас над тем, что падает сверху.

0: Когда-то на этом холме в северо-восточном Пелопоннесе стоял не театр, а лечебница. Святилище богоцелителя Асклепия, самое знаменитое во всем античном мире. Паломники приходили сюда издалека, больные, немощные, те, кому не помогло никакое другое лечение. Они ложились спать в священных покоях и ждали, когда сам Бог явится во сне советом. Жрецы-врачи наутро истолковывали видение и прописывали лечение. Это была медицина того времени, наивная по форме, но по-своему стройная. Театр построили рядом не ради развлечения. Врачи Асклепия были убеждены, музыка и драма исцеляют душу, а душа влияет на тело. Спектакли входили в курс лечения так же, как купание в священном источнике и диета. Архитектор Поликлет младший возвел этот театр примерно в 330-320 до нашей эры. Он мог принять около 14 тысяч зрителей, огромная вместимость даже по сегодняшним меркам.
1: Но главное чудо – не размер. Первая мысль, которая приходит в голову, наверное, актеры просто кричали. Или маски усиливали голос, как рупор. Или в чаше амфитеатра образовывалось эхо. Разумные предположения – только вот эхо дает гул, а не четкие слова. Тем не менее, зрители на 55-м ряду слышали каждую реплику. И слышат до сих пор. Туристы регулярно проверяют это сами. Монету роняют на оркестру, спичку чиркают, шепчут, и все долетает. Долгие годы это казалось тайной без разгадки. Ученые знали о феномене, описывали его, но физического объяснения не давали.
0: Ответ нашелся в 2007-м. Акустик Ника Ди Клерк из Технологического института Джорджии вместе с коллегой Синди Де Кейсер просканировал театр ультразвуком и построил компьютерную модель. Результат опубликовали в журнале Акустического общества Америки, и он оказался неожиданным. Разгадка была в самих сидениях. Ряды известняковых скамей работают как акустический фильтр. Они гасят низкие частоты, ниже 500 Гц. Именно там живет фоновый шум, шорох ног, кашель, тихие разговоры соседей. Весь этот гул известняк поглощает и не пропускает дальше. Зато высокие частоты, голос актера, звук флейты отражаются от рифленой поверхности скамей и летят вверх, к зрителям на последних рядах. Мозг сам добирает остальное. Есть такое свойство слуха, ученые называют его «виртуальная высота тона». Когда часть звука срезана, мозг достраивает недостающее. Получается, известняковые скамьи делали ровно то, что сегодня делают дорогостоящие системы шумоподавления в профессиональных студиях.
2: И вот что по-настоящему удивительно. Поликлет-младший, вероятнее всего, ничего этого не знал. Не знал о герцах, о частотных фильтрах, об акустических свойствах рифленых поверхностей. Он просто взял местный материал – известняк. Выбрал правильный угол наклона рядов, правильный радиус чаши. И случайно создал то, что инженеры 21 века смогли объяснить лишь с помощью ультразвуковых сканеров. Театр дожил до наших дней почти нетронутым. Реставраторы добавили лишь несколько ступеней. Каждое лето здесь проходит фестиваль. Живые спектакли на той самой оркестре. Круглой сцене диаметром около 24 метров. Актеры по-прежнему работают без микрофонов. И зрители на последнем ряду по-прежнему слышат каждое слово. В 1988-м театр вместе со всем святилищем Асклепия вошел в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Шепот, который преодолевает 55 рядов известняка, это не магия и не архитектурная случайность. Это безупречный расчет, выполненный интуицией человека, который просто умел слушать.
3: О, мой гид. Если после этой истории вопросов стало больше, а не меньше, так и задумано. Мой гид.онлайн.

0: Представьте валун высотой в человеческий рост, который держится не на земле, а на трех маленьких камнях-ножках, будто присел отдохнуть и вот-вот встанет. Такие валуны разбросаны по лавозерским тундрам на Кольском полуострове, и саамы, коренной народ этих мест, называли их сейдами. Для них это были не камни. Это были живые существа, а иногда окаменевшие люди. Может быть, ветер однажды подхватил гору и поставил ее на попа, играя, как ребенок с кубиками. Тогда почему рядом, на соседнем склоне, ни одной такой фигуры нет, только там, где решил поиграть ветер? Загадка не в том, что валун держится криво. Загадка в том, что здесь именно этот и именно на этом месте.
1: По саамским преданиям, в сейдов превращались ноиды, шаманы, чья сила была так велика, что после смерти она осталась в камне. На острове Лавозира находится Акка, старуха, которой приписывали власть над погодой. На западном берегу Умбузира – Лейб-Кетьк, хлебный камень. А на скале над Сейдозером саамы различали лицо великана Куйвы и старались не говорить рядом громко и не браниться. Озеро слушает. Сейдам служили, они просто их боялись. Рыбаки мазали камень рыбьим жиром и клали перед ним вторую рыбу улова, первую съедали сообща у воды. Оленеводы окропляли валун кровью, оставляли рога и шкуры. Охотники перед дорогой клали пулю. Если сейд стоял в неудобном месте, для него все равно находили способ дотянуться. Камень окунали в кровь жертвы и бросали его в сторону. Разговор с сейдом был честным в обе стороны. Он давал улов и удачу в охоте и ждал внимания взамен. Тот, кто забывал приносить дары, рисковал остаться без рыбы. Не потому, что камень мстил, а потому, что связь, которую держали веками, рвалась молчанием. Сейд, переставший получать почтение, переставал быть сейдом этой семьи, превращался обратно в обычный валун среди тысячи таких же.
0: В 1922-м в эти же тундры пришла экспедиция совсем иного рода. Александр Барченко, врач и исследователь, интересовавшийся мерещением, состоянием, похожим на массовый гипноз, отправился к Сейдозеру искать не только объяснение этому явлению, но и следы древней цивилизации, которую позже назовут Гипербореей. Он привез в столицу снимок каменной кладки, назвав ее остатком древней дороги. Но негатив потерялся, а независимая проверка, снаряженная через год, следов дороги не нашла. От легенды о Гипербореи в сухом остатке осталась одна фотография, которой никто больше не видел. Ученые, изучавшие саамскую культуру полтора века назад, тоже расходились во мнениях. Один исследователь провел в Лапландии только половину лета и записывал рассказы с чужих слов. И объявил, что почитание сейдов у саамов не существует вовсе. Другой, знавший язык и живший среди саамов дольше, с этим спорил и оказался прав. Культ был, просто говорить о нем с чужаком саамы не спешили.
2: У геологов на сейды свой взгляд, спокойный и без чудес. 20 тысяч лет назад Кольский полуостров придавливал ледник толщиной в километры. Когда он таял, лед нес в себе обломки скал и, отступая, аккуратно опускал их, иногда ровно на несколько мелких камней, случайно оказавшихся снизу. Так рождалась опора, похожая на ножки. Ледниковая теория объясняет форму большинства сейдов почти без остатка. Но и у нее есть трещина. На иных горах такие валуны попадаются десятками, а на соседней вершине, где лед таял точно так же, ни одного. Почему ледник выбрал именно этот склон? На это геология пока разводит руками, а саамская легенда отвечает сразу, потому что здесь стоял ноид, и ему было что сказать людям.
1: Сейд не требует, чтобы в него верили. Он просто держится на своих маленьких ножках который век, слушая тех, кто проходит мимо, ученого с теодолитом, паломника с рыбьим жиром, туриста с телефоном, и не отвечая никому из них вслух.
3: Такое можно послушать про любое место, где вы стоите прямо сейчас. Мой гид.онлайн.

0: Кораблям имена дают люди. Ураганам – синоптики, по алфавитному списку на год вперед. А вот трем средиземноморским ветрам имена достались без всякой канцелярии. Просто потому, что с ними столетиями приходилось жить бок о бок, как соседями по характеру, переменчивому, а порой и опасному. В Афинах эту привычку возвели в камень. На старой рыночной площади до сих пор высится восьмигранная башня. Часть циферблата на ней показывала не только время, но и то, откуда дует. На каждой из восьми граней рельеф своего ветра, где-то крылатый юноша, где-то суровый старик с кувшином дождя. Греки не считали ветер безликой массой воздуха. У него было имя, нрав и даже родословное – сын рассвета и сумерек, подчиненный царю, который держал все ветра запертыми в мешке из бычьей шкуры.
1: Ближе к нашим дням – французский мистраль, что срывается с гор и несется вниз по долине Роны к морю. Название происходит от окситанского слова, означавшего попросту «главный, хозяйский». Остальные ветры ему подчиняются. Он приходит с ясным небом и режущим холодом и уходит не раньше, чем отработает нечетное число дней. По местной примете – 3, 6 или 9, но никак не 4 и не 5. В Провансе про мистраль говорят – он сводит с ума. И это не просто фигура речи. В местных судах когда-то всерьез учитывали, сколько дней подряд дул этот ветер, прежде чем человек взялся за нож или занес кулак. Полиция одного городка, разбирая давнюю семейную драму, вздохнула буквально так: «Это все мистраль». Художник, поселившийся в Орле ради света и красок, писал сестрам, что ветер вытрепывает мольберт из рук и терзает голову. А после случившегося с ним многие годы гадали, сколько в этом было именно ветра. Может, дело правда в самом воздухе, будто в нем растворено какое-то будоражащее вещество, которое режет нервы не хуже, чем холод режет кожу. Но метеорологи объяснения проще и куда более скучного вещества не нашли, зато нашли постоянство. Многодневный сухой ветер без перерыва действительно изматывает непереносимо дольше, чем любая непогода. И это подтверждено обычной усталостью нервной системы, а вовсе не колдовством.
0: На другом конце Адриатики живет вихрь с именем еще более древним – Бора, в честь северного ветра из греческого мифа. Местные, впрочем, зовут ее попросту «старухой», будто соседку с тяжелым нравом, которая иногда стучит в окно, а иногда срывает с петель дверь. Бора рождается не в шторме над морем, а в тишине плоскогорья. Холодный воздух копится там, как вода в запруде, а после переваливает через край и падает вниз через горные ущелья, точно через горлышко бутылки. Может, дело в том, что горам просто не жалко воздуха, и они время от времени сбрасывают его излишек. Спросим иначе, почему тогда ветер приходит именно через одни и те же теснины, а соседние склоны остаются спокойны? Ответ прозаичнее и красивее любой метафоры сразу. Рельеф Динарских гор устроен как ряд природных сопел, и падающий поток разгоняется именно там, где горловина теснее, набирая такую силу, что в порту цепи натягивают вдоль тротуаров,

0: чтобы пешеход держался на ногах, а черепицу на крышах старых домов придавливают камнями, иначе она улетит вместе с воздухом.
1: А с юга, через море, приходит третий гость – Сирокко, ветер, чье название восходит к арабскому слову для стороны, откуда встает солнце. Он рождается над раскаленной Сахарой и несет не холод, а зной и пыль, поднятую с барханов. Пройдя тысячи верст над водой, этот воздух пропитывается влагой и духотой одновременно. На Сицилии и Мальте он приходит самым горячим и грязным, а добравшись до альпийских ледников, оставляет на снегу рыжий налет, будто там прошел дождь, замешанный на глине. Моряки древности этого гостя боялись отдельно от всех прочих. Он лишал парусники ветра там, где нужен был порыв, и приносил духоту там, где ждали прохлады.
0: У трех этих ветров нет ничего общего в маршруте. Один срывается с гор на север Италии, другой падает с французских высот к морю, третий несет африканский зной через всю акваторию. Но общее у них есть, и как раз оно объясняет, зачем воздуху вообще давать имя. Безымянную стихию терпят молча. А той, у которой есть имя и характер, можно погрозить кулаком, пожаловаться на нее соседу и даже, как в Провансе, на минуту простить человеку то, что сделал не он, а девятый день ветра.
2: О, мой гид! Если после этой истории вопросов стало больше, а не меньше, так идти задумано, мойгид.онлайн. Как идти задумано, мой гид.

Летом 2024 года жители Верхоянского района увидели в стенке подтаивающего берега что-то похожее на коричневый мешок. Это был хобот. Мамонтенка назвали Яной. Рост около 120 сантиметров в холке. Вес примерно 180 килограммов. Радиоуглеродный анализ показал около 50 тысяч лет. Годовалый детеныш, погибший еще до появления первых земледельцев на Земле и сохранившийся целиком – шерсть, кожа, мягкие ткани. Именно это делает якутскую мерзлоту уникальной. Она не хоронит, она останавливает время. Из желудочного содержимого здешних мамонтов ученые восстанавливают меню последнего дня с точностью до сезона, а соки, травы тундростепи, незапереваренные листья. Так выяснилось, что мамонты жили в открытых сухих лугах, а не в зимнем лесу, как долго считали. Обратите внимание, Яну сейчас многократно оттаивают и снова замораживают по частям, чтобы поэтапно исследовать каждый орган. Один детеныш становится объектом работы десятков специалистов, от микробиологов до климатологов. Но есть и другая сторона. В тушах находят яйца паразитов, следы древних инфекций, бактерии. При таянии мерзлоты все это оказывается на поверхности. Ученые уже всерьез обсуждают биобезопасность работы с такими находками. Мерзлота тает быстрее, и находок становится больше. Это одновременно научный золотой век и тревожный счетчик потепления. Тревожный счетчик потепления.

0: двух деревнях под Кингисеппом, среди сосен и песчаных дорог у воды Финского залива, еще звучит язык, которого нет ни в одном школьном учебнике. На нем не читают новости и не подписывают документы. И все же он жив, в устах нескольких глубоких стариков, которые помнят его с детства. Деревни называются Лужицы и Краколье. Место тихое, ни тайги, ни крайнего севера. Просто Балтийский берег в паре часов езды от Петербурга, рыбацкие дворы и огороды. Здесь жил народ Водь, один из самых малых коренных народов России, финно-угорский по корню и близкий родственник эстонцев. Себя Водь называют Водилен, так и переводится настоящее имя того, что в книгах назвали русским словом «водский».
1: Перепись 2002 года насчитала 7 десятков с небольшим человек, для кого водский был родным языком с детства. К 2010-м лингвисты говорили только о паре десятков. В последних подсчетах счет пошел на единицы, старики, которым за 80 и ни одного человека моложе. Самый молодой из известных природных носителей появился на свет в 1938-м. С тех пор родившихся на этом языке больше нет. Между глубокими стариками и их внуками – молчание, среднее поколение попросту пропущено. Может показаться, раз детей на этом языке давно не воспитывают, он умер еще тогда, когда умер последний ребенок, что услышал его от бабушки. Но есть загвоздка – годы идут, а язык все еще звучит вслух, и не только за печкой в деревенском доме.
0: С 2011 года каждое лето в Краколье приезжают студенты Тартусского университета из Эстонии, где родственный язык давно имеет письменность и государственный статус. Они разбирают падежи, слушают стариков, записывают слова на пленку. Учитель здесь чаще не природный носитель, а лингвист, который выучил водский как чужой,

0: передает его дальше не по наследству, а по учебнику, которого на самом деле нет. Письменности у языка никогда не было. Каждое поколение исследователей заново решает, какими буквами его записывать. Похожая работа идет и в Петербурге. Еще с 1994 года лингвист по имени Мехмед Муслимов ведет городские курсы водского языка, сперва для студентов, затем просто для неравнодушных горожан, которым интересно услышать, как звучал берег залива до того, как на нем заговорили по-русски.
1: В Лужицах есть маленький музей Води, несколько комнат, собранная утварь и старые довоенные снимки. Раз в год деревня празднует свой день – Луца-Вакавы. И туда съезжаются те, чьи корни отсюда, даже если сами они у себя говорят только по-русски. Для кого-то это единственный день за весь год, когда родное слово вообще произносится вслух при посторонних.
0: Настоящая угроза пришла не из учебников, а с моря. Рядом разрастается порт Усть-Луга, один из крупнейших на Балтике. И его территория раз за разом наступает как раз на те земли, где находятся водские деревни. Само Краколье давно потеряло самостоятельный статус и числится частью поселка при порте. Директор Института лингвистических исследований в Петербурге говорил без обиняков: если людей отсюда переселят, язык вместе с ними попросту перестанет быть живым. Исчезнет не потому, что кто-то забудет слова, а потому, что не останется места, где их произносят вслух, у моря, среди своих. Именно поэтому детали здесь важнее общих слов. Имя лингвиста, дата первой летней школы, тираж музейных фотографий. Потому что за оптимистичной строчкой «язык изучают студенты» скрывается совсем не оптимистичный счет. Носителей – единицы, желающих учиться – десятки. И это соотношение не в пользу языка.
1: Так и получается. Язык, для которого не нашлось места ни в одной школьной программе, все еще звучит – не благодаря постановлениям, а благодаря студентам, которые каждое лето садятся в поезд и едут в глухую деревню под Кингисеппом слушать глубоких стариков. Они записывают за ними слова, которые больше нигде на земле не произносят так же. И, возможно, именно эти записи однажды останутся единственным местом, где Вадилайн еще можно услышать.
2: А про что рассказать вам, хоть про свой двор, хоть про Атлантиду, мой гид.онлайн. Мой гид.онлайн.

0: Представь, что стоишь на пешеходной дорожке моста через пролив «Золотые ворота». Трос под рукой холодный и чуть вибрирует, где-то внизу ревет течение, а туман глотает половину дальней опоры. Красно-оранжевые башни уходят в облака так, что верхушек не видно с земли. Кажется, что этот мост придумал один человек, гений с плаката, и на табличке у южной опоры долго стояло ровно одно имя – Джозеф Штраус. Штраус был энергичным строителем, из тех, кто умеет продать идею городу и добыть на нее деньги. До Золотых ворот он строил разводные мосты попроще, а тут взялся за пролив, который многие инженеры считали непроходимым – сильное течение, частые штормы, дно, уходящее на десятки саженей вглубь. Штраус собрал команду, привез лучших консультантов, и один из них сделал почти всю тяжелую инженерную работу, о которой сам Штраус говорил мало. А может, для такого моста и правда хватает одного упрямого организатора с картинкой в голове, остальное же просто чертят помощники. Тогда почему тысячи страниц расчетов, разложенные по всем архивам страны, подписаны именем совсем другого человека?
1: Этого человека звали Чарльз Эллис, профессор инженерного дела и

0: из Иллинойса. Именно он с 1929 по 1931 вел настоящее проектирование. Считал, как трос выдержит вес пролета при боковом ветре, как поведет себя сталь при землетрясении, писал технические условия для подрядчиков. Работа заняла у него больше 2 лет и множество листов ручных вычислений. Компьютеров тогда не было, каждую цифру проверяли заново вручную по нескольку раз. Штраус решил, что Элли слишком долго возится и слишком дорого обходится проекту. Спор дошел до открытой ссоры, и еще до начала строительства Эллиса уволили. Никто из участников так и не рассказал внятно, что произошло между ними в тот день. Версии расходятся, а протокол разговора никто не вел.
1: Дальше начинается настоящая история про табличку. Когда мост достроили, Штраус выпустил итоговый инженерный отчет и вычеркнул из него имя Эллиса почти полностью. Несколько экземпляров того первого отчета, где Эллису все же отдавали должное, разошлись по архивам и один за другим пропали, кроме личного экземпляра Штрауса. В официальных буклетах, в юбилейных статьях, в устных рассказах гидов на десятилетия остался только один автор. Правду откопал не инженер, а писатель. Спустя более полувека вышла книга, которая по документам и письмам восстановила, кто на самом деле считал мост. Дирекция моста долго сопротивлялась и называла Эллиса всего лишь одним из консультантов Штрауса. Только на 70-ю годовщину открытия дирекция признала за Эллисом главную роль в проектировании. А еще несколько лет спустя на Южной башне наконец появилась табличка с его именем, тот самый металл, о котором он столько считал.
0: Пока Эллис спорил со Штраусом из-за расчетов, под будущим полотном моста тоже висела на канатах другая история. Про сетку из манильского троса, растянутую под рабочей площадкой. Идею считали лишней тратой денег, но именно она за годы строительства поймала 19 упавших рабочих, и все 19 остались живы. Они сами придумали себе шутливое название – «Клуб тех, кто долетел лишь до половины дороги в ад». Хуже вышло один раз, когда обрушился участок настила и в воду вместе с обломками ушла целая бригада. Сетка спасла не всех, и это осталось самой тяжелой главой стройки. И еще одна деталь, в которую трудно поверить. Тот глубокий красно-оранжевый цвет, которым знаменит мост, вообще не выбирали как окончательный. Сталь просто пришла с завода, покрытая защитным суриком такого оттенка, временным слоем перед покраской. Инженеры и флот предлагали привычные для мостов черный или желто-полосатый, для лучшей видимости в тумане. Архитектор проекта разглядел в этом временном покрытии готовый ответ. Цвет спорил с серым небом и синей водой лучше любого казенного варианта и предложил оставить его насовсем.
2: Сегодня можно подойти к южной опоре и своими руками потрогать табличку с именем Чарльза Эллиса. Она там, рядом с именем Штрауса, только пришла намного лет позже. А цвет, который считался временной грунтовкой, стал одним из самых узнаваемых оттенков на планете – просто потому, что его вовремя заметили и не стали перекрашивать. Иногда самое честное имя на мосту – то, которое пришлось возвращать заново. О, мой гид! Если после этой истории вопросов стало больше, а не меньше, так и задумано. Мойгид.онлайн. Так и задумано. Мойгид.онлайн.

Федеральная трасса Воронеж, Курск. Вы едете, поток машин не останавливается, за окном мелькают поле, и вот почти незаметный поворот у станции Курбатова. Большинство водителей его не замечают. А за поворотом – село, которое в 1900-м насчитывало свыше 9000 жителей. Сегодня – около 1300. Это не упадок маленькой деревушки. Это история целого уездного мира, который съежился до размера одного почтового адреса. Называется оно Верхнее Турово, по речке Туровки, в долине которой и выросло. Основано примерно между 1655 и 1660.

1955-м служилые люди, военные, государевы люди одновременно охраняли здесь южную границу и поднимали черноземную целину. Реки Тур, Девица и Росошка образовывали природный коридор в лесостеп, по нему шло и заселение, и хозяйство. К середине 19 века здесь жили почти 7 тысяч человек. Крупнейшее сельское поселение Черноземья. Хлебные обозы, скот, ярмарки, Верхняя Турова жила не только землей, но и транзитом. Старая почтовая дорога на Курск проходила прямо через него. Помещичьи хозяйства конкурировали с сильной крестьянской общиной, и это напряжение держало жизнь в постоянном движении. Потом один удар за другим. Революция. Гражданская война. Коллективизация. К середине 20 века население упало вдвое, примерно до 5 тысяч. А потом пришла зима 43-го. Окрестности Турова попали в зону боев Воронежско-Касторнинской операции. Линия фронта совсем рядом. Обратите внимание, вот эта пойма Туровки, которую вы видите отсюда, зимой 43-го была переправой. Мальчишка, которому доверили вести лошадей через замерзшую реку, запомнил до конца жизни первый плотный строй солдат, входящих в деревню после разгрома противника под Касторной. В дом, где жила многодетная семья, вдруг поселили раненых. Большая история здесь всегда приходила через конкретную дверь. После войны новая волна исхода. Сначала в города Черноземье, потом в Воронеж и Москву, сегодня на вахты, в логистику, на стройки. Три крупных демографических сжатия за 100 лет – 10 тысяч, 5 тысяч, 1500. Каждая цифра – это поколение, которое уехало и не вернулось. Но вот что примечательно. Верхняя Турова – это не просто одно село. Это связка – Верхняя Турова, Нижняя Турова, другие туровские селения вдоль тех же рек. Два административных центра, общее кладбище, переплетенные семейные истории. Местные до сих пор говорят: мы из Верхнего, а муж из Нижнего, вся жизнь между реками Тур и Девицей. Звучит, будто речь о двух разных государствах, а не о соседних улицах. Сегодня в Верхнем Турово 18 улиц. Для деревни очень много. Многие сохранили старую планировку, центр с волостным правлением и церковью, потом советские кварталы, все это можно читать, как слои в разрезе почвы. Видите, как главная улица расширяется к старому центру? Это не случайность, это отпечаток той самой торговой дороги. Люди уезжают, но продолжают говорить «мы туровские». Возвращаются на похороны, на праздники, на встречи одноклассников. Село держится не числом жителей, а этой точкой сборки, местом, к которому привязана семейная память нескольких поколений. 9 тысяч человек 120 лет назад. 1500 сегодня. И 18 улиц, которые все еще помнят, чем это место было, даже если трасса на Курск несется мимо, не останавливаясь.

0: 30 декабря 1935-го Антуан де Сент-Экзюпери летел не за вдохновением, он летел за деньгами. Приз в 150 тысяч франков за рекордный перелет Париж-Сайгон-Бриж. Писатель нуждался в деньгах, и они с механиком Андре Прево взяли минимум топлива, ровно столько, сколько нужно для рекорда. Это была по существу русская рулетка с пропеллером. Ночью самолет «Кодрон Симоун» лег на брюхо в ливийской пустыне, близ египетской границы, на скорости около 270 км в час по песку. Машину не разнесло. Оба выжили, но оказались без воды, без радиосвязи, без ориентиров. На второй и третий день от обезвоживания начались галлюцинации. Экзюпери видел детей, прозрачные фигуры, словно кто-то стоял рядом в пустом пространстве. Спасли их бедуинские патрульные, предупрежденные британскими военными о пропавшей машине. Первый человек, которого увидел Экзюпери, молчаливый араб, появившийся будто из-под земли. Именно этот образ, ребенок в пустыне, встреча с чужим как спасение, позже лег в основу маленького принца. Пустыня дала сцену, галлюцинации дали фигуру. А главная мысль книги, что человек становится буквальным спасением для другого человека, родилась не как метафора, а как пережитый факт. Если после этой истории вопросов стало больше, а не меньше, так и задумано. Ответы в боте «О мой гид».
1: Вот что все пропускают. Эта коса неприродная. Каждый камень под ногами сюда привезли. В конце 19-го, начале 20 века насыпали почти 800 метров рукотворной дамбы через море исключительно ради навигации, чтобы провести суда к бухте Золотой Рог. Романтика пути по морю к маяку – это побочный эффект инженерного расчета. Инженеры думали о кораблях, а получился край Земли. Белая башня появилась здесь в 1910 году. Восьмигранный фундамент, круглый каменный столб, чуть больше 11 метров высотой. С тех пор почти не изменился, та же кладка, те же пропорции оконных проемов. Посмотрите, он стоит на крошечном насыпном островке, отдельно от дамбы, как точка в конце фразы. Огонь маяка виден с расстояния около 12 морских миль. Для танкеров, идущих из Японского моря, это первое приветствие Владивостока. Они его замечают. Пассажиры в каютах почти никогда. Назван маяк в честь капитана Михаила Токаревского, штурмана, который промерял эти воды. Тихая служба. Фамилия на карте пережила все. Зимой, когда встает лед, на камнях дамбы устраиваются тюлени-ларги. Лежат в 20 метрах от людей, дремлют, поглядывают. Идешь к маяку, а рядом живое, теплое, совершенно дикое. Эта тонкая рукотворная нить через море держит на себе и мореходов, и мечтателей уже больше 100 лет.

Вот вам вопрос, который почему-то никто не задает. Почему в самом центре Петербурга, на главной парадной магистрали, 4 бронзовых коня и все 4 в разных позах? Они несимметричные украшения. Это сюжет. Почти фильм. Только застывший. Стоим мы с вами на Ничковом мосту, на переправе через Фонтанку, которой уже больше 300 лет. Первый мост тут поставили в 1716 году, деревянный.

Ванной, на сваях, по приказу Петра I. Тогда фонтанка была куда шире, заболоченная пойма, а не нынешний аккуратный канал. Название мост получил не от какого-нибудь вельможи, а от инженера-полковника Михаила Аничкова, его батальон «Мост» и строил. Никакой романтики, чистая военная логистика. Каменным он стал только в 1784 году. Длина – около 54 метров, ширина – почти 38. Монументально. Но главное, конечно, не камень, а то, что на нем стоит. Скульптор Петр Клод задумал свои конные группы как цельный нарратив, четыре стадии укрощения дикого коня человеком. Посмотрите, вот конь почти вырывается, вздыблен, человек едва держит, и через несколько шагов уже полное подчинение, животное склонило голову. Это не декорация. Это драма в четырех актах, разыгранная в бронзе. Чтобы добиться такой точности, Клод препарировал лошадиные головы и ноги. А живой натурой ему служил, в частности, старый белый конь Серко, пенсионер придворной конюшни. Забавный образ, великий скульптор и усталый придворный конь, оба трудятся над бессмертием. Теперь деталь, которая окончательно делает эту историю петербургской. В 1842 году Николай I взял и подарил первую пару коней прусскому королю Фридриху Вильгельму IV. Просто так. Дипломатический жест. Кони уехали в Берлин, и на мосту снова встали гипсовые копии. Потом Клод отлил новую пару. И Николай снова ее подарил, на этот раз королю обеих Сицилий. Гипс снова вернулся на постамент. Клод, судя по всему, относился к этому с мрачноватым юмором человека, которому раз за разом приходится переделывать курсовую. Полная четырехчастная бронзовая композиция встала на мост только к 1850 году. 8 лет гипсового терпения. Обратите внимание, вот это, пожалуй, лучшая мелочь. Кони, смотрящие в сторону Адмиралтейства, подкованы. А те, что глядят к площади Восстания, нет. Почему? Официального ответа нет. Зато есть городской фольклор, местами весьма откровенный. Горожане давно прозвали мост «мостом 18 яиц» и дальше считали по ситуации. Петербург вообще город, где классика и площадная шутка живут в двух шагах друг от друга. В войну коней сняли с постаментов и зарыли во дворе Аничкова дворца, прямо тут, за мостом. Сам мост снаряды все же задели, пострадали тумбы, парапет, перила. Но скульптуры уцелели. 1 мая 1945 года кони вернулись на место. Вот это, признаюсь, меня каждый раз останавливает именно эта дата. Ни после войны, ни летом. 1 мая 45-го. Будто кто-то очень хотел, чтобы они встали раньше, чем закончится. Сейчас по мосту идут трамваи, машины, туристы, все это гудит и движется, как 200 лет назад шли обозы. Клод, конечно, не думал о пробках. Но его кони стоят над всей этой суетой с таким видом, будто укрощают не одного дикого жеребца, а весь Невский проспект разом. Спросите меня про фонтанку и дворцы на ее берегах. Я знаю, почему один из них сменил больше хозяев, чем любой другой дом в городе, но это уже ваша экскурсия.

Поволжья. Казачий городок здесь зафиксирован в 1618-1619 годах. Краеведы, впрочем, допускают еще более раннюю историю – пограничная крепость Рязанского княжества, конец XIV века. За шуткой про «край света» – средневековая Русь. Само название, по одной из версий, происходит от имени татарского князя Урюпа, чей отряд стоял на этих землях. По другой – от глагола «урюпаться», то есть «завязнуть», «застрять». Второй вариант лег на образ города слишком точно, чтобы его игнорировать. Обратите внимание, железная дорога сюда пришла, но дальше не пошла. Конечная станция, в буквальном смысле конец ветки. Это и закрепило репутацию. Выжил город в 90-е во многом за счет КОС. Не метафора, гранитный памятник Козе стоит в центре. И это честный монумент. Козий пух и пуховые платки были реальным экономическим спасательным кругом для семей. Урюпинск даже называли самым теплым городом России. Не за климат. Сегодня здесь около 35-38 тысяч жителей. Город входит в Союз малых городов России и официально работает с брендом «Столица провинции». Фестивали, туристические маршруты, школьные поездки. Слоган в социальных сетях звучит просто «Урюпинск все-таки существует». Приезжают за анекдотом, находят живой город. Это, пожалуй, лучшее, что может сделать место со своей репутацией. Если после этой истории вопросов стало больше, а не меньше, так и задумано. Ответы в Батэ «А. Мой гид».

город, которого не существует, отмечает в этом году 400 лет. Вот это противоречие стоит обдумать. Урюпинск на Хопре в Волгоградской области – один из старейших казачьих центров Нижнего Поволжья.

0: Представьте пекарню поздним вечером. На полке свежие батоны и булки, испеченные утром, еще вполне годные, теплые на вид. Через час их снимут с витрины и увезут на свалку. Хозяин пекарни не жадный и не глупый, просто отдать эту еду ему буквально дороже, чем ее выбросить.
1: Звучит как абсурд. По подсчетам ФАА, продовольственного агентства ООН, в мире ежегодно теряется или выбрасывается около трети всей произведенной еды. А в России розничная торговля утилизирует до пятой части товара, который вполне можно было бы съесть. Здесь и выходят на сцену волонтеры. В Петербурге движение «Отдам даром еду» объединяет больше не единицы, а несколько десятков тысяч человек. Они каждый вечер приезжают к пекарням, рынкам и небольшим магазинам, забирают то, что иначе поедет в мусорный бак, и увозят нуждающимся или просто желающим. Никакой торговли, никаких денег, только список точек и расписание заездов, составленные самими участниками. Может показаться, магазину просто лень возиться с бумагами, и дело в обычной нерасторопности. Но дело серьезнее. По российскому законодательству бесплатная передача товара приравнивается к его продаже, и с нее положено заплатить налог на добавленную стоимость, как будто хлеб действительно продали. Тогда почему предприниматель просто не подарит его и не забудет о налоге? Потому что в глазах налоговый подарок обойдется ровно в ту же сумму, что и продажа, только без выручки, которой можно этот налог покрыть.
2: Поэтому первое.

0: Первыми спасателями еды в стране стали не магазины, а волонтеры. Они забирают продукты не как покупку и не как пожертвование от лица компании, а из рук в руки, вечером, у черного хода. Пока закон думает, как считать благотворительность, эту работу вручную делают люди с рюкзаками.
1: Мы собираем истории по источникам и показываем их подтекстом. Проверьте нас. Мой гид.онлайн.

Летом 2024 года жители Верхоянского района увидели в стенке подтаивающего берега что-то похожее на коричневый мешок. Это был хобот. Мамонтенка назвали Яной. Рост около 120 сантиметров в холке. Вес примерно 180 килограммов. Радиоуглеродный анализ показал около 50 тысяч лет. Годовалый детеныш, погибший еще до появления первых земледельцев на Земле и сохранившийся целиком шерсть, кожа, мягкие ткани. Именно это делает якутскую мерзлоту уникальной. Она не хоронит, она останавливает время. Из желудочного содержимого здешних мамонтов ученые восстанавливают меню последнего дня с точностью до сезона, а соки, травы тундростепи, незапереваренные листья. Так выяснилось, что мамонты жили в открытых сухих лугах, а не в зимнем лесу, как долго считали. Обратите внимание, Яну сейчас многократно оттаивают и снова замораживают по частям, чтобы поэтапно исследовать каждый орган. Один детеныш становится объектом работы десятков специалистов, от микробиологов до климатологов. Но есть и другая сторона. В тушах находят яйца паразитов, следы древних инфекций, бактерии. При таянии мерзлоты все это оказывается на поверхности. Ученые уже всерьез обсуждают биобезопасность работы с такими находками. Мерзлота тает быстрее, и находок становится больше. Это одновременно научный золотой век и тревожный счетчик потепления.

0: Есть очень сложная математическая машина, которая разбивает любой текст на кусочки. Их называют токенами. Это может быть часть слова, целое слово или знак препинания. И на каждом шаге решает один единственный вопрос. Какой кусочек будет следующим? Не «что я хочу сказать», а буквально «какое продолжение наиболее вероятно», исходя из всего, что шло до него. Представьте человека, который прочитал несколько сотен миллиардов слов, книги, статьи, форумы, научные журналы, чаты, инструкции, рецепты, законы, романы, комментарии к роликам. Все подряд, без разбора. И теперь, когда вы пишете ему фразу, он не думает в обычном смысле. Он мгновенно чувствует, как эта фраза обычно продолжается в текстах, которые он читал. Вот это и есть языковая модель. Невероятно начитанная. Без глаз, без рук, без памяти о вас после окончания разговора. И без понимания в том смысле, в каком понимаете вы. Сейчас у кого-нибудь из вас, возможно, мелькнула мысль, но она же отвечает так, будто понимает. Да. Именно поэтому мы тут и разговариваем. Потому что разница между «звучит как понимание» и «является пониманием» не очевидна снаружи, и она имеет серьезные практические последствия.
1: Из этого сразу следует одна важная вещь. Модель не хранит готовый ответ где-то внутри и не достает его, когда вы спрашиваете. Она строит его прямо сейчас, слово за словом, шаг за шагом. Поэтому один и тот же вопрос при разных настройках даст разные ответы. И это не сбой, это конструктивная особенность. Эту особенность инженеры назвали температурой генерации. Звучит технически, но идея простая. Представьте ручку регулировки. Повернули влево, машина выбирает самый безопасный, самый предсказуемый следующий токен. Повернули вправо, она рискует. Выбирает менее очевидные варианты. При низкой температуре ответы стабильны и однообразны. При высокой – неожиданны, иногда блестяще, иногда совершенно мимо. Когда чат-бот выдает вам что-то по-настоящему неожиданное и точное, скорее всего, температура была чуть выше среднего. Когда несет ерунду с большой уверенностью – тоже. Это одна и та же ручка, и она работает в обе стороны. Теперь самое важное для тех, кто хочет получать от этих машин пользу, а не красивый туман. Промпт – слово, которое вы наверняка уже слышали. Некоторые думают, что это заклинание. Произнеси правильные слова в правильном порядке, и машина откроет все двери. Это не так. Промпт — это бриф, техническое задание, инструкция для исполнителя. И чем точнее бриф, тем точнее результат. Ровно как в жизни. Если вы просите строителя сделать что-нибудь с ванной, не удивляйтесь результату.
0: Есть четыре вещи, которые стоит включить в любую серьезную просьбу к нейросети. Первое – роль. Кем должна быть машина в этом разговоре? Редактором, юристом, школьным учителем, другом с медицинским образованием. Второе – контекст. Что уже известно? Для кого это? Зачем? Третье – конкретика. Что именно вы хотите получить? Список, текст, таблицу, краткое или развернутое. Четвертое – пример или критерий. Как выглядит хороший результат в вашем представлении? Возьмем живой пример. Вы хотите написать открытку бабушке на день рождения и просите нейросеть помочь. Пишите «Напиши поздравление с днем рождения». И получаете «Дорогая именинница, пусть каждый день приносит радость, здоровье и тепло близких». Формально – поздравление. По сути – заготовка, которую рассылают всем подряд. Потому что машина не знала ничего, никто бабушка, ни сколько ей лет, ни какой у вас с ней характер отношений. А теперь тот же запрос с брифом. Ты помогаешь писать личные послания. Мне нужна короткая поздравительная открытка для бабушки. Ей исполняется 80 лет, она любит юмор, мы с ней давно не виделись. Тон должен быть теплым, немного шутливым, без пафоса, 3-4 предложения. Результат будет живым, с характером, именно тем, что вы имели в виду. Та же машина, тот же момент, разница только в брифе. Или другой пример. Просите, напиши смешную песню про кота. Получаете куплет с рифмой «Кот живет». Нормально, но скучно. Просите иначе. Ты автор детских песен. Напиши веселую песенку про рыжего кота, который боится пылесоса. Три куплета, простой ритм, рифмовка через строчку – для детей 4-6 лет. Это уже работа. Точка опоры изменила все.

0: Самая распространенная ошибка в запросах – противоречивые инструкции. Объясни кратко, но очень подробно.
1: Без терминов, но технически точно.
0: По-простому, как в энциклопедии. Машина не спорит, она пытается выполнить обе инструкции одновременно. И получается каша. Вторая ошибка – слишком широкий вопрос без границ. Машина заполняет пространство универсальным общим текстом, потому что не понимает, какой именно угол вас интересует. Третье – отсутствие критерия результата. Если не сказать, что нужен список из 5 пунктов, а не эссе, скорее всего, будет эссе.
2: И еще одна тонкость, которую замечают не сразу. Одна и та же формулировка может дать разные результаты в зависимости от того, что написано рядом с ней в диалоге. Модель воспринимает весь накопленный контекст разговора, и иногда добавление одной, казалось бы, уточняющей фразы сдвигает вероятности в сторону другого шаблона и делает ответ хуже. Это не интуитивно, и это правда так работает. Теперь про галлюцинации. Это слово вошло в обиход быстро, потому что явление оказалось массовым и коварным именно там, где его меньше всего ждут. Модель не лжет в том смысле, в каком лжет человек, намеренно, зная правду. Она оптимизирует правдоподобный текст, а не проверенную истину. Если в ее обучающих данных или в текущем контексте не хватает опоры для ответа, она все равно продолжает строить текст наиболее вероятными словами. И этот текст выглядит точно так же, как правдивый. Уверенно, гладко, с нужными оборотами речи. В 2023-м в американских судах разразился показательный скандал. Юристы подали документы, в которых ссылались на судебные прецеденты. Прецеденты были оформлены правильно, в правильном юридическом стиле, с реквизитами, и при этом не существовали. Их сгенерировал чат-GPT. Судья обнаружил это при проверке. Юристы оказались в крайне неловком положении. Этот случай разобрали как учебниковый пример. Красивый юридический текст не равен проверенной юридической информации. Особенно опасны запросы, где нужна точная цифра, конкретная дата, точная цитата, ссылка на источник, медицинская рекомендация, финансовый расчет. Именно в этих случаях модель звучит наиболее уверенно. И именно в этих случаях ошибается незаметно для читателя. Текст выглядит как нормальная энциклопедическая проза. Ошибка замечается только при проверке по первоисточнику. Кто-то сейчас думает: «Хорошо, но ведь нейросеть часто говорит правильно?» Да, часто. Именно это делает ее ненадежность особенно трудной для обнаружения. Когда человек говорит ерунду, у него обычно что-то меняется в голосе или поведении. У модели нет. Уверенный тон при правильном ответе и уверенный тон при вымышленном ответе звучат одинаково.
0: Практическое правило одно. Чем выше цена ошибки, тем меньше доверяйте ответу без внешней проверки. Особое внимание на слова «точно», «гарантированно», «официально». Если модель ссылается на конкретный документ, проверьте, существует ли он, прежде чем на него опираться. Есть простой прием для проверки прямо в диалоге. Если модель называет конкретную цифру, имя или ссылку, спросите ее: «Откуда это?» Можешь указать источник. Хорошая модель скажет честно: «Я не могу гарантировать точность, проверьте по первоисточнику». Плохая уверенно назовет источник, которого нет. Это тоже сигнал, который стоит уметь считывать. Отдельный разговор – голосовые подделки. Это уже другой, но технологически родственный класс инструментов. Они умеют имитировать голос конкретного человека по нескольким секундам записи. Здравый скептицизм к голосовым сообщениям с незнакомых номеров – уже разумная привычка, а не паранойя. Вернемся к температуре, о которой говорили раньше. При высоких ее значениях модель иногда выдает формулировку, до которой вы сами бы не додумались, неожиданную связку идей, нестандартный угол, образ, который точнее вашего собственного. Именно поэтому ее используют в творческих задачах: написать концепцию, придумать название, найти неочевидный подход. Но та же высокая температура в задаче, где нужна фактическая точность, это риск. Факт, который звучит правдиво, может оказаться конструктом из знакомых шаблонов, за которым нет реального основания. Сейчас большие языковые модели быстро движутся в сторону уметь действовать по инструкциям и опираться на внешние проверенные источники. Растет и дисциплина верификации. Компании и пользователи все чаще требуют не просто красивый ответ, а ответ с возможностью проследить, откуда взялись.

чиста каждая деталь. Это правильное направление, и оно уже меняет то, как разработчики думают о следующем поколении этих систем. Но пока эти инструменты такие, какие они есть, невероятно полезные и принципиально ненадежные в одних и тех же местах, самое честное, что можно сказать, звучит так. С этой машиной разговаривают именно как с умным, очень начитанным, но незрячим и забывчивым помощником, уважительно, конкретно, с хорошим брифом и с пониманием, что последнее слово в любом случае остается за вами. Это была совместная рубрика «А, мой гид» и «Ого» сервиса, где все из этой лекции можно попробовать руками. Картинки, песни, видео и голоса. А у нас закажите аудиоэкскурсию про любое место или явление на Земле и проверьте 4 кита из этой лекции на живом собеседнике. Руками. Картинки, песни, видео и голоса. А у нас закажите аудиоэкскурсию про любое место или явление на Земле и проверьте 4 кита из этой лекции на живом собеседнике.

Как вы думаете, почему тысячи людей каждый год поднимаются на эту гору именно ночью? Фудзи – действующий стратовулкан высотой 3776 метров. В ясную погоду ее видно из Токио. Но дело не в высоте и не в геологии. Гора официально принадлежит синтоистскому храму Хонгу Сенген Тайся. Это не метафора и не туристический бренд. Вершина юридически признана местом религиозных обрядов. Сама гора в синтоистской традиции считается домом богини Коно-хана Сакуя-Химе. Культ Фудзи приобрел массовый характер в эпоху Эдо. Тогда появились группы верующих – Фудзико. Те, кто не мог добраться до вершины, строили уменьшенные копии горы прямо в городах и поднимались на них. Восхождение без восхождения. Женщинам официально разрешили подниматься на настоящую Фудзи только в 1800 году. Ночной подъем ради рассвета – это не спортивный маршрут. В японской традиции увидеть восход на вершине означает удачу и обновление. Подъем занимает от 3 до 8 часов, поэтому на склонах работают горные приюты – Ямагоя. Сезон восхождений открыт лишь с начала июля до конца августа. Сегодня действует ограничение – не более 4000 человек в день. В 2013 году ЮНЕСКО внесла Фудзи в список всемирного наследия не как природный объект, а именно как святыню и источник художественного вдохновения. Рассвет на вершине по-прежнему нужно заработать ночным подъемом. Это, пожалуй, и есть суть. Гора не открывается тем, кто просто смотрит на нее снизу. Это тем, кто просто смотрит на нее снизу.

0: Вы ступаете на землю, под которой лед. Не метафорически, а буквально. Вечная мерзлота, которая когда-то казалась надежным хранилищем всего, что в нее кладут, в том числе и людей. Лонгиир, около 2000 жителей, ближе к Северному полюсу, чем к Осло. Здесь есть самый северный коммерческий аэропорт, самый северный бар, боулинг и совершенно нерабочее кладбище.
1: В 50-е годы прошлого века власти закрыли кладбище. Причина неожиданная. Мерзлота консервирует тела так хорошо, что они практически не разлагаются. А в 1998-м ученые вскрыли могилы жертв испанки 18-го года и нашли следы вируса в тканях. Он был уже не активен, но сама идея, архив гриппа в земле рядом с городом, произвела должное впечатление. Новые захоронения в грунт запрещены. Тяжелобольных – самолетом на материк. Беременных тоже, в третьем триместре. Роддома здесь нет. Получается, люди живут в Арктике, а рождаются и умирают где-то далеко к югу. Один местный священник сказал примерно так: «Если смерть здесь запрещена, как вы собираетесь наказывать нарушителей?»
0: Ирония в том, что сама мерзлота теперь оттаивает. Старые могилы буквально выползают на поверхность, гробы смещаются, кресты наклоняются. Ледяной архив подводят. Белые медведи, кстати, реальны и ходят по окраинам города. Кошек здесь держать запрещено. Угроза для полярных птиц. Смерть нежелательна, кошки под запретом, алкоголь строго по норме. Лонгиир – это место, где жизнь регулируется с арктической дотошностью, а природа все равно делает, что хочет.
2: А про что рассказать вам? Хоть про свой двор, хоть про Атлантиду. Бот «О мой гид».
3: Монастырь здесь начался с семи слов. На край света, где нет никого. В 15 веке трое монахов – Савватий, Герман и Зосима – сознательно выбрали архипелаг в 160 километрах от полярного круга. Полгода – льды, ни одной дороги. Штормы, которые считались самыми коварными во всем русском государстве. Обратите внимание на эти стены. Толщина достигает нескольких метров. Каменное строительство началось в 1582 году. Крепость проектировалась так, чтобы держать не только пушечный огонь, но и удар льда, штормовой воды, промерзание. Внутри целый город монастырский. Кельи, торговые лавки, склады, храмы. В 1669 году те же стены обернулись против государства. 7 лет монахи-старообрядцы держали осаду царских войск. Крепость, построенная для защиты северных рубежей, стала символом внутреннего сопротивления. Форпост власти превратился в ее главную головную боль. И задолго до лагерей 20 века монастырь служил тюрьмой. Сюда ссылали раскольников, неугодных чиновников, политических противников. Изоляция на краю мира не требовала решеток. Крепость на краю света пережила все. Государственную осаду, столетия заточений, лагерный ад. И до сих пор здесь действует живой монастырь. Такой выпуск рождается за 2 минуты. Тема и готова. Проверьте на своей в боте «О, мой гид».
4: Соленый ветер с Охотского моря – первое, что здесь чувствуешь. Потом дизель и угольная пыль. Так местные моряки описывают запах города. Магадан узнают по запаху раньше, чем увидят. В июле 1928 года на пустынный Ольский берег высадилась первая колымская экспедиция геолога Юрия Билибина.

тентовые палатки между сопками и всей морем, вот и весь будущий город. 4 июля для старых магаданцев и сейчас особая дата. Не юридическое основание, а день, когда сюда впервые пришли люди, которые искали золото. И они его нашли. К 1940 году предприятия региона добывали около 80 тонн золота в год. За неполный век из колымских недр извлекли более 3000 тонн. Большинство россыпью, промытой вручную из гравия рек. Человеческая цена этой добычи вон там, над городом. Обратите внимание на холм над проспектом Ленина. Там стоит маска скорби скульптора Эрнста Неизвестного. Стеклянные слезы в прорезях глаз, ночью они светятся как живые. У подножия имена лагерей и колымских трасс. Местные приходят сюда не как на экскурсию, как на разговор с теми, кого нет. Сегодня Магадан снова в лидерах золотодобычи. Наталкинское и Павликское месторождения вывели область в первые ряды по России. На старых лагерных трассах прокладывают туристические маршруты. Город учится говорить о себе, честно и без ложного пафоса. Место, рожденное лихорадкой и страхом, выбрало достоинство. Это редкость. Мир огромный, а вопрос нужен всего один. Мой адрес – о мой гид в Телеграм.

0: Инженер Александр Ливеровский, руководивший строительством этого участка в начале 20 века, в своих отчетах называл мыс половинной серединной отметкой. Сухо и точно. Но когда поезд трогается с этой станции, понимая, что за этой бухгалтерской формулировкой скрывается самый плотный по инженерным решениям километр всей Кругобайкальской дороги. Мы на 110-м километре Восточно-Сибирской железной дороги. Движемся в сторону Маритуя. Лучший момент открыть этот рассказ, когда состав набирает ход и платформа уплывает назад. Шумиху и старую ангасолку мы уже оставили позади. И вот эта остановка, половинная, действительно делит маршрут пополам. Река Большая Половинная разрезает расстояние между Култуком и истоком Ангары почти ровно надвое. Название реки, мыса, станции и тоннеля – все от одного корня, от этой географической середины. Если вам видна платформа с той стороны, где стоит паровоз, это локомотив серии ЕА-3070, тяжелый грузовой середины 20 века, поставленный здесь как памятник железнодорожникам. Его установили уже на ветеранской КБЖД, после того, как дорога в 50-х стала тупиком из-за затопления старого хода при строительстве Иркутской ГЭС. Теперь о том, что будет за окном, и это стоит знать заранее. Сразу после станции поезд входит в тоннель номер 12, половинный. 778 метров абсолютно прямой выработки, пробитый через мыс в 1902-1904. Это самый длинный тоннель на всей Кругобайкальской дороге. На его порталах выбиты даты строительства, если успеете разглядеть. И вот что важно, он настолько прямой, что в темной трубе видно свет от портала до портала. Для дореволюционных тоннелей такого профиля – редкость.
1: Когда тоннель кончится, поезд буквально выплывет над берегом. Здесь самый длинный железобетонный балочный виадук на КБЖД – около 85 метров. Расстояние до воды – несколько метров вниз по скале. Мыс Половинной далеко выдвинут в озеро и прикрывает бухту от северо-восточных ветров. Поэтому вода в этих карманах между скалами прогревается быстрее, чем на открытом Байкальском плёсе. И сразу за виадуком тоннель номер 13, Чайкин утёс или Скорлупка, около 30 метров, самый короткий на всей дороге. На одном мысу рекорд длины и рекорд краткости, один за другим с разницей в несколько сотен метров. Профессиональные фотографы называют участок от Половинной до Ивановки едва ли не учебным пособием по тому, ради чего вообще строили эту дорогу. Тоннель, виадук, подпорные стены с рустованным камнем, открытый берег. Все это сменяет друг друга, как монтаж в хорошем документальном кино. Смотрите со стороны озера, там и будет главное. Дальше путь открывается к Маритую, следующей нашей остановке. Там своя история, и она того стоит.

0: Посмотрите на горизонт. Там, где небо чуть светлее, чем должно быть. Это не облако. Это Эльбрус. Два купола, разделенных широкой седловиной на 5416 метров. Западная вершина поднимается до 5642 метров. Восточная – до 5621. Разница – 21 метр. Меньше, чем высота шестиэтажного дома. Именно поэтому с расстояния они выглядят как пара близнецов. Массивный двойной купол над всем Кавказом.
1: Эльбрус – стратовулкан. Последнее извержение около 2000 лет назад, хотя в научных источниках встречаются и другие оценки. Под ледниками по сей день сохраняется тепловая активность. Диаметр основания – около 15 километров. Это не острый альпийский пик, а огромный вулканический купол, залитый льдом. Первое зафиксированное восхождение – 1829 год. До вершины дошел один человек из всей группы – кабардийский проводник Килар Хаширов. Его имя долго оставалось в тени европейских отчетов об этой экспедиции. В 1942 году немецкие горные части водрузили на вершине свой флаг. Самая высокая точка Европы стала точкой политического противостояния. Вопрос, Европа ли это, не про высоту, про линию, которую люди сами проводят на карте. Эльбрус стоит там же, где стоял всегда. Линия наша. Там же, где стоял всегда. Линия наша.

0: «Театральный Петербург». Экскурсия-спектакль бюро «Семь гидов» живым голосом гида Ильи Харитоновича.
1: В прошлый раз Илья провел нас мимо Юсуповского дворца к Поцелуеву мосту. Теперь мы на Театральной площади, смотрим на Мариинский и разбираемся, почему это место вообще стало театральным сердцем Петербурга.

0: Мариинский театр, да?
1: Да, можем там дойти, перейти, чтобы...
0: И...
1: консерватория
0: нам включают...
1: и два театра, ну, старый...
0: Да, да, да.
1: Старая новая сцена, консерватория, наконец-то отреставрированная. А красота какая, смотри, там же два храма. Один Никола Богоявленский, а за ним Троица Измайловский. Конечно, конечно.
0: Хотя
1: и... Да, огромный.

0: Фонтанку.
1: Тик-девять фонтанку и солнышко, что совершенно замечательно, правда? В декабре-то месяце, да? То мы с вами могли бы идти по мокрым снегом совершенно свободно.
0: Ну, могли и не
1: Но не удивлялись бы, нет. Ну, потому что
0: Петербург и его погода...
1: Это да.
0: Она может меняться каждые 15 минут.
1: Да, но здесь хорошо.
0: Становление театрального Петербурга здесь получается?
1: Конечно. Но не даром же это театральная площадь.
0: Интересно, почему именно театральный...
1: А здесь, да?
0: Выбрал это...
1: А потому что здесь был цирк. Деревянный цирк, вот на месте вот этого новой сцены, да, был еще когда-то деревянный цирк. Ну, когда мы приходим к театральной площади, вы правильно сказали, что здесь театральный дух. Она и не даром называется театральной, другая это не называется театральная. То первое, что мы делаем, это у нас на ум приходят пушкинские строки. Театр уж полон, ложи блещут, партеры кресла, все кипит. Прокинь терпеливо плещет, и взвивший занавес шумит. Блистательно, полувоздушно, смычку волшебному послушно, с толпою нимф окружена. Стоит Истомина. Она одной ногой касаясь пола, другой медленно кружит, и вдруг прыжок, и вдруг летит, как пух от устоола. То стан совьет, то разовьет, и быстрой ножкой ножку бьет. И ничего подобного! Этого здесь не было! На этом месте стоял деревянный театр второй половины XVIII века. Вот именно в этом театре и Пушкин, и Истомина. Именно в этом театре. Ну, мы поначалу-то все думаем, что вот в этом. Потому что это знаменитый самый театр. А этот театр Мариинский появляется в 1860-х годах. Строит Альберто Кавас, потом Бенуа. Вот. Они строят этот театр. Типичное театральное здание. Типичное театральное здание. То есть оно, ему 1860, ему еще нет двух веков. Но оно потихоньку сползает в этот Крюков канал, его надо срочно реставрировать, ремонтировать. Поэтому 10 лет назад построили Мариинку 2. Вот она там, Мариинка 2, да.
2: Театральная площадь оказалась секретами. Илья Харитонович вернется. Следите за расписанием. Идите за расписанием.

0: кораблям имена дают люди. Ураганам – синоптики, по алфавитному списку на год вперед. А вот трем средиземноморским ветрам имена достались без всякой канцелярии. Просто потому, что с ними столетиями приходилось жить бок о бок, как соседями по характеру, переменчивому, а порой и опасному. В Афинах эту привычку возвели в камень. На старой рыночной площади до сих пор высится восьмигранная башня. Часть циферблата на ней показывала не только время, но и то, откуда дует. На каждой из восьми граней рельеф своего ветра, где-то крылатый юноша, где-то суровый старик с кувшином дождя. Греки не считали ветер безликой массой воздуха. У него было имя, нрав и даже родословное – сын рассвета и сумерек, подчиненный царю, который держал все ветра запертыми в мешке из бычьей шкуры.
1: Ближе к нашим дням – французский мистраль, что срывается с гор и несется вниз по долине Роны к морю. Название происходит от окситанского слова, означавшего попросту «главный, хозяйский». Остальные ветры ему подчиняются. Он приходит с ясным небом и режущим холодом и уходит не раньше, чем отработает нечетное число дней. По местной примете – 3, 6 или 9, но никак не 4 и не 5. В Провансе про мистраль говорят – он сводит с ума. И это не просто фигура речи. В местных судах когда-то всерьез учитывали, сколько дней подряд дул этот ветер, прежде чем человек взялся за нож или занес кулак. Полиция одного городка, разбирая давнюю семейную драму, вздохнула буквально так: «Это все мистраль». Художник, поселившийся в Орле ради света и красок, писал сестрам, что ветер вытрепывает мольберт из рук и терзает голову. А после случившегося с ним многие годы гадали, сколько в этом было именно ветра. Может, дело

0: Пахло, правда, в самом воздухе, будто в нем растворено какое-то будоражащее вещество, которое режет нервы не хуже, чем холод режет кожу. Но метеорологи объяснения проще и куда более скучного вещества не нашли, зато нашли постоянство. Многодневный сухой ветер без перерыва действительно измотывает непереносимо дольше, чем любая непогода. И это подтверждено обычной усталостью нервной системы, а вовсе не колдовством.
1: На другом конце Адриатики живет вихрь с именем еще более древним – Бора, в честь северного ветра из греческого мифа. Местные, впрочем, зовут ее попросту «старухой», будто соседку с тяжелым нравом, которая иногда стучит в окно, а иногда срывает с петель дверь. Бора рождается не в шторме над морем, а в тишине плоскогорья. Холодный воздух копится там, как вода в запруде, а после переваливает через край и падает вниз через горные ущелья, точно через горлышко бутылки. Может, дело в том, что горам просто не жалко воздуха, и они время от времени сбрасывают его излишек. Спросим иначе, почему тогда ветер приходит именно через одни и те же теснины, а соседние склоны остаются спокойны? Ответ прозаичнее и красивее любой метафоры сразу. Рельеф Динарских гор устроен как ряд природных сопел, и падающий поток разгоняется именно там, где горловина теснее, набирая такую силу, что в порту цепи натягивают вдоль тротуаров, чтобы пешеход держался на ногах, а черепицу на крышах старых домов придавливают камнями, иначе она улетит вместе с воздухом.
2: А с юга, через море, приходит третий гость – Сирокко, ветер, чье название восходит к арабскому слову для стороны, откуда встает солнце. Он рождается над раскаленной Сахарой и несет не холод, а зной и пыль, поднятую с барханов. Пройдя тысячи верст над водой, этот воздух пропитывается влагой и духотой одновременно. На Сицилии и Мальте он приходит самым горячим и грязным, а добравшись до альпийских ледников, оставляет на снегу рыжий налет, будто там прошел дождь, замешанный на глине. Моряки древности этого гостя боялись отдельно от всех прочих. Он лишал парусники ветра там, где нужен был порыв, и приносил духоту там, где ждали прохлады.
1: У трех этих ветров нет ничего общего в маршруте. Один срывается с гор на север Италии, другой падает с французских высот к морю, третий несет африканский зной через всю акваторию. Но общее у них есть, и как раз оно объясняет, зачем воздуху вообще давать имя. Безымянную стихию терпят молча. А той, у которой есть имя и характер, можно погрозить кулаком, пожаловаться на нее соседу и даже, как в Провансе, на минуту прости человеку то, что сделал не он, а девятый день ветра.
3: О, мой гид! Если после этой истории вопросов стало больше, а не меньше, так и задумано, мой гид.онлайн.

0: В октябре 2013-го в лес у вепского села Шолтозера вошла группа экологов из природоохранной организации СПОК. Шли обследовать территорию для международного проекта по охране природы северо-запада России, и вдруг остановились. Среди привычных карельских елей и сосен на них смотрели клены. Самые настоящие. Стволы до 25 сантиметров в диаметре, кроны на высоте 12 метров. Почти треть всего леса – клен. Клен в Карелии примерно как пальма в Сибири. Республика лежит в зоне северной и средней тайги. Можно подумать, наверное, эти деревья кто-то посадил у деревни для красоты. Но лес совершенно дикий. Никакой посадки. Клены выросли здесь сами и выглядят так, будто росли всегда. Разгадка в рельефе. Здесь начинается вепская возвышенность, которая меняет движение воздуха и создает собственный микроклимат. Эта полоса карельской земли чуть теплее и влажнее соседних районов, ровно настолько, чтобы выжил и укоренился клен. Экологи назвали находку единственным участком южной тайги в Карелии.
1: Люди, живущие здесь уже больше тысячи лет, вепсы. Финно-угорский народ, близкий финнам и эстонцам. Финские лингвисты называли их язык северным санскритом за глубокую древность и за то, что в нем сохранились грамматические формы, давно исчезнувшие из родственных языков. Клен по-вепски – вахтарь. Слово живет в словарях, но услышать его в живом разговоре с каждым годом все труднее. Вепсов впервые упомянула летопись в 860-м, как один из народов, позвавших варягов. В 20-е годы 20 века их насчитывалось почти 33 тысячи человек. В начале 30-х годов появились школы, учебники, своя письменность на латинской основе. Почти 48 школ преподавало предметы на вепском. За партами сидело около 3000 детей. Казалось, язык получил второй шанс.
2: В 1937-м все рухнуло. Учебники объявили источниками буржуазного национализма и уничтожили. Школы перевели на русский язык. Вепских учителей и активистов арестовали. К 1959-му вепсов оставалось вдвое меньше, около 16 тысяч. Язык уходил вместе с поколением.
1: Один человек решил, что так не будет. Рюрик Лонин родился в 1930-м в вепской деревне и всю жизнь проработал в совхозе. По вечерам ходил по окрестным деревням и записывал песни, утварь, воспоминания стариков. Все, что могло уйти навсегда. В 1967-м Лонин открыл в Шолтозеро первый государственный вепский музей в мире, в старинном деревянном доме купца Мелькина начала 19 века. Начинал с 300 предметов. К концу жизни в фондах насчитывалось около 6 тысяч экспонатов. Рюрик Петрович скончался в 2009-м, и сегодня музей носит его имя. В 1987-м в Шолтозеро прошел первый праздник вепской культуры – Элонпу. По-вепски это «древо жизни».

0: 87% жителей села проголосовали начать учить родной язык. В 1994-м вепский попал в Красную книгу языков России. В 2009-м ЮНЕСКО признала его языком под серьезной угрозой исчезновения. Сегодня вепсов в России немногим меньше 5000. Тех, кто говорит на родном языке, еще меньше. Но язык не замолчал. Выходят книги, работают кружки, и каждое лето у берега Онежского озера звучат вепские песни. Кленовый лес ушел Тазера, один на всю Карелию. Вепский язык один в своем роде на всей карте языков мира. Оба выжили там, где, казалось бы, не должны были. Оба держатся, потому что здесь правильный рельеф, и нашлись люди, которые не дали им пропасть.
1: А про что рассказать вам? Хоть про свой двор, хоть про Атлантиду, мой гид.онлайн. .онлайн.

0: под Одессой пустоты больше, чем под любым другим городом планеты. Ни подвалы, ни метро, тысячи километров ходов, о которых до сих пор нет полной карты. Человек идет по бульвару, а под ним, метрах в 20, чернота и абсолютная тишина. Первая мысль простая, наверное, это природа. Вода миллионы лет точила мягкий камень и промыла пещеры, как в горах. Красивая версия. Только вот у здешних коридоров прямые углы. Ровные стены. И на них параллельные борозды от пилы. Аккуратные, как строчки в тетради. Вода так не умеет.
1: Все вырезано руками. Камень называется ракушечник, понтический известняк, спрессованные раковины моллюсков. Он лежал на дне Древнего моря около 6 миллионов лет назад, а затем оказался сушей. Материал удивительный, настолько мягкий, что его пилят обычной ножовкой, и настолько прочный, что здание из него держится веками. Пила входит легко, блок выходит готовым, режь и клади. Дальше происходит вещь почти абсурдная. Городу нужен камень, и камень достают прямо из-под будущей улицы. Вырезали блок, образовалась пустота. Из этих блоков поднялся желтый город над морем, особняки, лестницы, порт. Одесса буквально построила себя из того, что вынула из-под своих ног. Каждый красивый фасад наверху – это минус один кусок земли внизу.
0: Счет пошел в 19 веке, когда строили быстро и жадно. Копали кустарно, в разнобой, без единого плана, каждый под своим участком. Никто не вел общий чертеж. Так и вышел лабиринт, три яруса, глубина местами свыше 50 метров. Ходы тянутся вдоль моря почти на сотни километров. Расплата пришла быстро. Здания начали трещать и оседать. К концу 20-го столетия под подработанной территорией оказалось около 40% старой части города. Только 80-е насчитали 276 серьезных деформаций зданий, а три десятка жилых строений пришлось разобрать целиком. Спасают их так: бурят скважину и под давлением закачивают вниз песчано-водяную смесь. Пульпа заполняет пустоту, схватывается, и фундамент снова опирается на твердое. За полтора года таким способом вернули опору 16 зданиям в историческом центре.
1: А затем случилось то, чего каменоломщики не ждали. Пробивая очередной ход, они вдруг скрывали полость с неровными стенами, натеками и кристаллами гипса, настоящую карстовую пещеру. Ту самую, которую действительно промыла вода, только за миллионы лет до появления людей. И вот в этих пещерах нашлось главное. Они оказались забиты красно-бурой глиной, а в глине – кости. Много костей. Древняя фауна, жившая здесь, когда на месте будущих улиц лежала сухая степь, верблюды, гиены, страусы. В 1963-м на одном из таких участков одесские ученые создали заповедник, редчайший случай, когда охраняют не пещеру, а то, чем она набита. Внизу свой микроклимат, круглый год 12-14 градусов, влажность почти стопроцентная. Поэтому подземелья веками служили людям складами, погребами, укрытием. Здесь прятались

0: Лись во время войны. Об этом рассказывает музей в поселке Нерубайское. Здесь хранили вино и гнали самогон. Здесь корни деревьев с поверхности пробивают камень, ища влагу.
1: Оценка длины – около 2500 километров. И это именно оценка, сделанная в конце 90-х. Точной цифры нет. Значительная часть затоплена и засыпана намеренно, чтобы не обрушилась, а новые ходы находят до сих пор. Лабиринт мерили десятилетиями клубы спелеологов, метр за метром, с рулеткой и мелом. Получается странная симметрия. Наверху город, который видно. Внизу его негатив, пустое отражение той же формы, и полной карты у этого отражения нет до сих пор.
2: Если после этой истории вопросов стало больше, а не меньше, так и задумано. Ответы в боте «О, мой гид». «О, мой гид».
3: Вы когда-нибудь думали о том, как именно выглядит дерево, которое не знает, куда расти? Вот, посмотрите вокруг. Это и есть ответ. Эти сосны посадили в 1961 году. Никакой мистики. Чистая советская утилитарность. Закрепить пески дюны круглой. Остановить эрозию. И большинство деревьев выросло послушно, ровно, как по линейке. Но этот участок вдруг передумал. Самая прозаичная версия – крошечная бабочка по имени Побеговьюн зимующий. Ее гусеницы объедают верхушечные почки молодой сосны, и дерево теряет ориентир. Боковые побеги начинают соревноваться. Кто станет новым верхом? Ветер валит ствол, песок фиксирует его в странном положении, и так несколько раз подряд. Отсюда кольца, спирали, буквы «С» и «Г». В 1983 году энтомологи зафиксировали массовое нашествие именно этого вредителя, прямо здесь. Но почему только этот пятачок, а не весь лес? В 2012 году геологи нашли под участком геомагнитную аномалию. Прямой связи не доказано, зато гипотез стало вдвое больше. Туристы в начале 2000-х годов шепотом протискивались сквозь дерево-кольцо, загадывая желание. Протискивались так активно, что кору почти уничтожили. Желание неизвестно, но кора точно не выжила. Лес продолжает танцевать, вон там, в глубине. У молодых сосен уже видны первые ломаные колена. Так что это не музейный экспонат, а текущий процесс. Просто очень медленный. А текущий процесс просто очень медленный.

0: добавляют.
1: Первая мысль обычно такая. Наверное, подмешали крахмал или желатин, чтобы держало форму. Проверка простая. Оставь свежее молоко на сутки в чистой банке с ложкой старой Вилли, без единой добавки. Нити все равно появятся. Значит, дело не в порошке из пакета, а в чем-то живом, что уже сидит в самом молоке. Это живое, бактерия молочнокислого брожения, которая на холоде, при комнатной температуре, выделяет в жидкость длинные цепочки полисахарида. Именно они скручивают простоквашу в тягучую массу. А сверху, на поверхности, поднимается тонкая бархатистая пленка. Это работает не бактерия, а пленчатый грибок Geatrichum candidum. Он питается сливками, съедает часть молочной кислоты и оставляет вилли мягкий, почти ореховый и слегка грибной привкус, без резкой кислинки обычного кефира.
0: Главная странность вилли не в грибке и не в нити, а в том, откуда берется закваска. Ее никогда не покупали порошком. Хозяйка оставляла ложку готовой вилли на дне миски, заливала свежим теплым молоком, и на завтра у нее снова была вилли. Эту же ложку одалживали соседки, отправляли с дочерью в новый дом при замужестве, везли с собой на новое место. Живая культура шла из рук в руки веками, и в каждой семье она чуть отличалась. Где-то вилли получалась плотной и рассыпчатой, где-то тягучей и гладкой, в зависимости от того, какая община ее растила поколение за поколением. Именно эта особенность и заинтересовала микробиологов, когда до семейных заквасок наконец дошли руки в лаборатории. Ученые, изучавшие старые домашние закваски вилли, ожидали найти одну и ту же пару микроорганизмов почти везде. Так устроены магазинные йогуртовые культуры, где работает один и тот же выведенный штамм. Вместо этого в баночках, которые десятилетиями стояли на подоконниках разных домов, обнаружился целый зверинец. Рядом с молочно-кислым лактококком там жили энтерококки нескольких видов, которые в промышленную закваску вообще не допускают.
2: Разгадка в том, что молочный лактококк не совсем природный житель хлева. Его дикие родичи живут на растениях, и превращение в специалиста по молоку – это долгий эволюционный путь, растянутый на сотни лет постоянного пересаживания в свежее молоко из поколения в поколение. Домашняя вилли – живой памятник этому процессу. Каждая семейная закваска прошла свой собственный отбор, отдельный от соседской, и потому носит в себе штамм, разошедшийся с родственными где-то в глубине столетий. Каждая банка вилли была маленькой отдельной вселенной.
0: Так продолжалось, пока в дело не вошли молочные заводы. В 1929-м молодой Хильмар Ингман из поселка Масби под Сипоа повез в Хельсинки на рынок 30 деревянных бочонков вилли, той самой, что варила в бане на хуторе Кууси его мать Аврора. Раскупили 18 за одно утро. Через несколько лет производство переехало в погреб на соседнем хуторе, потом выросло в настоящую молочную фабрику на холме Сальбакка, и вилли, прежде жившая исключительно в чужих банках на подоконниках, стала товаром на полке с одним выверенным заводским штаммом вместо тысячи семейных. Домашние закваски не исчезли разом. Во время войны заводы даже рассылали немного культуры обратно по домам, когда своя продукция сокращалась. Но привычка растить вилли от бабушкиной ложки год за годом стала редкостью, и вместе с ней тихо стали пропадать те самые уникальные, нигде больше не повторяющиеся сочетания бактерий и грибка, что вызревали в отдельно взятой кухне веками.
3: В Масбю, там, где стоял тот самый хутор Кууси, до сих пор можно найти память о бочонках и бане Аврора Ингман. Только теперь вилли, купленная в магазине, ведет свою родословную от одной единственной баночки, а не от бесчисленных подоконников, каждый из которых хранил собственную, ни на что не похожую нить. Такое можно послушать про любое место, где вы стоите прямо сейчас. Вот тот «О, мой гид!»

0: Наслепили из глины, той самой, что под ногами.
1: В конце 18-го столетия архитектор Николай Львов, которого позже назовут русским Леонардо, задумался, почему дом обязательно должен стоить дорого. Он предложил брать землю прямо на месте и прессовать ее слоями в опалубке. Из 10-сантиметрового слоя суглинка выходил плотный 6-сантиметровый блок, политый известковым раствором. Случай проверить технику на важной постройке подвернулся скоро. Павел I принял под покровительство Мальтийский орден и выбрал для резиденции приора свою любимую Гатчину. Стены подняли всего за одно лето 1798 года. И тут можно подумать, раз так дешево и быстро, дом получился хлипким. Землебитные стены сузили к низу для устойчивости, подпорную стену выложили камнем, и постройка обошлась в разы дешевле каменной кладки.
2: Дворец придумали нарочно мрачноватым, под католический монастырь с узкими окнами и башней вместо колокольни, будто вырастающей прямо из воды Черного озера. Затем пришел 20 век, через Гатчину прошла война, дворцу снесло крышу, разбило ограду, но сами стены из спрессованной глины устояли, пока вокруг рушились каменные здания. После войны в стенах размещались воинская часть и дом пионеров, а с 1968-го – музей.
1: Землебитный дом, которому никто не давал шансов простоять и полвека, встречает теперь третье столетие. Ответ на вопрос, из чего строить дешевле и надежнее, иногда лежит не в привозном камне, а прямо под ногами.
3: О, мой гид! Если после этой истории вопросов стало больше, а не меньше, так и задумано, мой гид.онлайн.

Над Черным озером в Гатчине стоит темная башня. И правда похожа на что-то из другого века, потому что дворец за ней построен из земли. Не образно, буквально –

0: Представьте, вы открываете игру и погибаете через 3 минуты. Все, что успели найти, потеряно, сохранений нет. Казалось бы, это сломанный дизайн. Зачем делать игру, в которой нельзя сохраниться? Наивный ответ простой. Разработчик наказывает вас ни за что. Но что если смерть не наказание, а главная механика? Майкл Той и Глен Вичман в 1980-м задали себе другой вопрос. На университетских у них машинах они написали игру под названием «Рок». Никакой графики. Персонаж обозначался символом «Сака», «Дон», буквой «Ди». Уровни каждый раз генерировались случайно, и два прохождения никогда не были одинаковыми. Когда персонаж погибал, файл с прогрессом стирался полностью. Той называл это «честной смертью». Никакого возврата к последнему сохранению, никаких лазеек. Ошибся, начиная сначала, в новом лабиринте, с пустыми руками. Это было дико не похоже на остальные игры того времени. Это казалось жестокостью. На самом деле это был замысел.
1: Жанр, названный в честь той игры, разошелся по всему миру, из университетских терминалов на домашние компьютеры, затем в мобильные магазины приложений. Спилрнки, Dead Cells, Hades. Каждое новое поколение добавляло что-то свое, но оставляло главное – ты умираешь и начинаешь заново. Спилрнки, к примеру, устроен так, что гибель почти всегда понятна. Ты сам принял неверное решение, и это читается сразу. Разработчики Dead Cells объясняют притяжение жанра так: даже неудачный заход что-то дает. Ты замечаешь, что на третьем уровне неизменно заканчиваются зелья. Что к боссу лучше идти с определенным оружием. Что враг предупреждает атаку за секунду до удара. Каждая смерть — это

0: информация, которую игра передает без слов. Психолог Кэрол Дуэк посвятила несколько десятилетий исследованию того, как люди относятся к неудаче. Она обнаружила: одни воспринимают провал как приговор, у меня нет способностей, и это не изменить. Другие видят в нем сигнал, я сделал что-то не так, надо попробовать иначе. Рогалики устроены так, что второй подход работает, а первый – нет. Раздражение не помогает продвинуться ни на шаг. Наблюдение помогает.
1: Hades, который студия Supergiant Games выпустила в 2020-м, пошел дальше всех предшественников. Главный герой, сын бога смерти Аида, снова и снова пытается сбежать из подземного царства. Когда его убивают и он возвращается к отцу, нарратив не прерывается. Отец ворчит, тени умерших комментируют поражение, кто-то из богов отправляет подарок на следующую попытку. Сюжет продолжается через смерть, а не несмотря на нее. Провал перестал останавливать историю, теперь он ее движет. Поведенческие психологи описывают похожее явление – эффект чистого листа. Люди охотнее берутся за трудные задачи, когда воспринимают каждую попытку как новое начало, а не как продолжение цепочки неудач. Рогалики дают это ощущение механически, каждый запуск – отдельная история. Груза прошлых провалов в текущем забеге нет.
2: Это работает и за пределами экрана. Некоторые игроки отмечают, что после долгого времени с рогаликами начинают иначе воспринимать неудачи в работе или учебе. Не да я провалился, а что именно пошло не так в этот раз? Исследователи из области игрового дизайна пишут, что структурированный цикл ошибка би анализ попытка переносится в реальную жизнь почти автоматически. Жанр, 46 лет строившийся вокруг смерти, оказался точной моделью того, как работает обучение вообще. Майкл Той, скорее всего, не думал о психологии роста, когда стирал сохранение. Он просто хотел, чтобы каждый ход имел вес. Здесь такие истории делают на любую тему, даже на самую странную. Мой гид.онлайн. Онлайн.
3: Есть странное противоречие в этом месте. Вы улетели из Москвы и через пару часов стоите за полярным кругом в одной из мощнейших ауроральных зон планеты. Ни Исландия, ни канадский Юкон, Кольский полуостров. Мурманск лежит на 69-й параллели. И каждая вспышка на солнце почти напрямую переводится в вспышку над вашей головой.
4: Само сияние начинается выше 100 километров, выше облаков, выше самолетов. Когда небо затянуто серой пеленой над Баренцевым морем, за ней уже может бушевать свет, просто закрыт шторой из водяного пара. Красные дуги, которые иногда поднимаются над зелеными, уходят на высоту около 300 километров, почти к краю космоса. Лучший сезон не январь, как многие думают, осень, середина сентября. Морозы еще терпимые, ночь уже длинная, и небо включается примерно с 10 вечера до 3 ночи. А теперь тихо. Те, кто стоял далеко от дорог в полной тишине, иногда слышали — легкое потрескивание, почти электрический шорох, будто провод, натянутый между холмами. Это фиксируется примерно в 5% случаев, но саамские пастухи и рыбаки говорят, что слышали куда чаще. Саамы, коренной народ Кольского, никогда не считали сияние просто шоу. Для них это души предков. Под ним нельзя свистеть. Грубое оскорбление ушедшим. На священных сопках этот запрет соблюдают даже те, кто давно не считает себя верующим, просто из уважения к памяти места. Небо здесь танцует, но, может быть, оно еще и помнит.

0: Перед вами единственное из семи чудес древнего мира, которое не исчезло. Но вот парадокс. То, что вы видите сейчас, уже не совсем то, что строили 4500 лет назад. Изначальная высота пирамиды Хеопса – около 146 метров. Облицовка – гладкий белый известняк, который в солнечном свете превращал ее в слепящий маяк над пустыней. Сейчас и вершина ниже, и облицовка утрачена. Время и люди разобрали ее на строительный материал.
1: Внутри около 2,3 миллионов блоков. Отдельные камни в верхних конструкциях весят десятки тонн. И при этом грани пирамиды выровнены почти строго по сторонам света. Без компаса, без геодезических приборов. Как именно египтяне добивались такой точности, до сих пор предмет научного спора.
2: В 2017 году пирамиду просветили космическими частицами. Муонная томография выявила над Великой галереей скрытую пустоту. Что это, разгрузочное пространство или неизвестная камера, пока открытый вопрос. Комплекс Гизы строился как единый погребальный ландшафт. Три главные пирамиды, малые пирамиды-спутники, долинные храмы, гробницы. Не отдельные монументы, продуманная система. То, что пережило 45 веков, сейчас охраняют строже, чем когда-либо, и продолжают изучать методами, которые египтяне не могли вообразить.

1850-й. Небольшая группа красноярцев уходит в тайгу. Ни в поход, ни на пикник. Они идут к скалам. И остаются там. На все лето. Задолго до появления организованного альпинизма в России эти люди уже придумывали маршруты на гранитной башне, записывая их не на бумаге, в памяти, из уст в уста. Посмотрите на эти скалы. Сиенит – порода жесткая, шершавая. Она режет пальцы в кровь и при этом держит. Первые столбисты лезли по ней в лаптях, потом перешли на галоши фабрики «Красный треугольник». И это был прогресс. Но главное здесь не техника. Главное — принцип, почти религиозный. Лаз считается пройденным только если ты прошел его один, без веревки, без страховки, без чужой руки. Жизнь буквально...

на кончиках твоих пальцев, и ничего больше. Тех, кто лезет с веревкой, здесь называли спортсменами, с тонкой иронией в голосе. Настоящий столбист шел сам. Этот воздух пахнет смолой и камнем, и чем-то еще, чему нет точного названия. Вольностью, что ли? На одной из скал в конце 19 века кто-то вырезал слово «свобода». Не лозунг, формула. Здесь собирались революционеры, романтики, подпольщики. Место жило по своему неписанному закону. В стороне от города, от чинов, от правил. И сейчас, среди туристических групп, вы иногда увидите человека в простых кедах, который тихо уходит в сторону. Он идет к своему лазу. И этому столбизму больше полутора веков. Если после этой истории вопросов стало больше, а не меньше, так и задумано. Ответы в боте «О, мой гид!»

Вы когда-нибудь задумывались, что земля под вашими ногами помнит больше, чем вся ваша страна? Андижан стоит в Ферганской долине на культурных слоях, которые уходят вниз к 7-6 векам до нашей эры. Больше 2500 лет непрерывной жизни – это старше большинства европейских городов, старше самого Рима в его классическом виде. И когда кто-то шел по Андижанской улице на работу в медицинский институт, он шел по земле, где люди уже тогда лечили друг друга, торговали и строили дома. Город вырос на узловой точке Великого Шелкового пути. Здесь, в оазисе с удобными переходами к горным перевалам, останавливались караваны с востока и запада. Иранские, тюркские, индийские, китайские, арабские, монгольские влияния – все это смешалось в Андижане задолго до того, как само слово «многонациональность» появилось в политических документах. Советский Андижан с его общежитиями, кафедрами и рынками просто продолжал традицию, которой к тому моменту было уже 1500 лет. Из этого города вышел Захир ад-Дин Мухаммад Бабур, основатель империи Великих Моголов, правитель, определивший судьбу Индии на несколько столетий. Он был потомком Тимура, поэтом и мемуаристом. В своих «Бабурнаме» он описывал родной город так: народ красивый, язык, чистые тюрки, плоды обильны. Бабур родился здесь в 1483-м и был изгнан из Андижана уже в 17 лет, и именно это изгнание запустило цепь событий, приведших его в итоге в Дели. Сама идея, что провинциальный город в Ферганской долине дал начало одной из крупнейших империй в истории человечества, она до сих пор не укладывается в голове с первого раза. В советский период Андижан стал административным центром Андижанской области, образованной в 1941-м. Медицинский институт появился как часть стратегии – обеспечить регионы квалифицированными врачами с общесоюзным уровнем подготовки. Для многих молодых специалистов это был первый выход из провинции в мир клинической науки. И город умел принять, один знакомый давал цепочку, жилье, рынок, связи в больнице. Андижанская взаимопомощь работала как отлаженный механизм. Именно поэтому распад СССР в 91-м ударил по этим сетям особенно резко. Люди разъехались по России, и плотность этих связей, державшаяся десятилетиями, рухнула за несколько лет. Обратите внимание, после 91-го Андижан оказался на самом восточном краю независимого Узбекистана, у границы с Кыргызстаном. Через него проходят дороги на Бишкек, дальше в Казахстан и Россию. Это та самая трасса, по которой в 90-е и 2000-е уезжали многие из тех, кого раскидало. Сегодня город живет в двух измерениях одновременно. Первое – древние – мечети, базары, дом-музей Бабура, мемориальный комплекс Джами, крепость Калья, археологические памятники вроде городища Эрши. Второе – индустриальные – автомобильные и текстильные предприятия, растущие вузы, международные партнерства в медицине. 2500 и современный сборочный завод в одном квартале. Города, которые стоят на перекрестках, не умирают. Они просто меняют, кого именно провожают в дорогу.

0: Килограмм говядины на вашей тарелке – это от 10 до 15 тысяч литров воды. Не в самом мясе, конечно. В кормах, в поении животных, в орошении полей, которые дали это зерно. Среднестатистический человек выпивает за месяц около 60 литров. Один стейк, выходит, весит больше воды, чем вы выпьете за полгода. Это и есть концепция виртуальной воды, и она мгновенно объясняет, почему водный кризис начинается вовсе не с крана. Базовая физика сначала. Около 97,5% всей воды на Земле соленая. Еще почти 2% заперты в ледниках и вечной мерзлоте. Остается меньше 1% пресной жидкой воды, и только малая доля этого процента реально доступна для забора. Реки, верхние грунтовые горизонты, озера. То, чем поят города и поливают поля, это доли процента от всего водного объема планеты. Именно поэтому у вопроса «когда кончится вода?» нет одной даты. Вода физически не исчезает, она сохраняется в круговороте. Но она исчезает в человеческом смысле, становится слишком соленой, грязной, глубокой или просто недоступной географически. Доклады ООН описывают другую опасность – не конец воды, а конец баланса. К 2030-му глобальная потребность в пресной воде превысит устойчивые возобновляемые ресурсы примерно на 40%. Это не апокалиптический сценарий, это прогноз системного дефицита. Цивилизация будет постоянно забирать больше, чем гидрологический цикл успевает безопасно восполнять. Один из докладов Университета ООН назвал это состояние эрой глобального водного банкротства.
1: Шведский гидролог Малин Фалькенмарк предложила простую шкалу для измерения этого давления. Менее 1700 кубометров возобновляемой пресной воды на человека в год – зона водного стресса. Ниже 1000 – хронический дефицит. Ниже 500 – абсолютная нехватка. На карту, раскрашенную по этому индексу, неприятно смотреть. Большая часть Северной Африки, Ближний Восток, районы Южной Азии – уже красные. Под поверхностью этой карты лежат еще более тревожные объекты. Ископаемые водоносные горизонты, подземные резервуары возрастом в сотни тысяч лет, которые почти не пополняются в современном климате. Водоносный горизонт Огалала на Великих равнинах США – главный невидимый двигатель американской пшеницы, кукурузы и говядины. Его активно качают с середины 20 века, и в ряде округов уровень воды уже упал на десятки метров. Исследователи пишут прямо, при нынешних объемах орошения целые части этого массива станут экономически недоступны для водозабора уже в середине 21 века. Вода там останется, но цена подъема превысит выгоду от урожая. Нубийский песчаниковый горизонт под Сахарой – история еще жестче. Это ископаемая вода в геологическом смысле слова, аналог нефти. Гидрологи, оценивавшие ирригационные проекты Ливии и Чада, которые строились на этом ресурсе, говорят, при нынешних темпах забора речь идет о горизонте в несколько десятилетий, не веков.
0: Кейптаун в 2018-м стал первым крупным городом, который публично назначил дату отключения воды – день ноль. Власти объявили конкретный день, когда краны закроются, а жители выстроятся в очереди к пунктам выдачи. Город спасло сочетание жестких ограничений – 50 литров.

литров на человека в сутки – это один короткий душ и минимальный быт, массовой экономии бизнеса и, что менее героично, поздних дождей, пополнивших водохранилище. Кейптаун показал, дата дня ноль – это политический инструмент, способный изменить поведение целого города. Но он же показал, насколько уязвима городская инфраструктура, если она зависит от ограниченного числа водохранилищ и не имеет стратегического резерва. Ответы у богатых засушливых стран уже есть. Израиль покрывает значительную долю потребности в воде за счет опреснения, технологии, которая позволяет превращать морскую воду в питьевую. Страны Персидского залива опресняют воду в еще больших масштабах. Но у этого пути два хвоста. Энергетический – процесс требует огромных затрат электричества, и экологический – концентрированный рассол, который возвращают в море, меняет химию прибрежных вод. Среди более экзотических идей – буксировка айсбергов к берегам Африки и извлечение воды из атмосферного воздуха. Пока это остается на стадии экспериментов и пилотных проектов. Что в итоге говорят ученые? Вода на Земле не кончится, этого не произойдет в физическом смысле. Но около 70% всей пресной воды, которую потребляет человечество, уходит в сельское хозяйство. И если эта цифра не изменится, ни технологии опреснения, ни айсберги, ни политические декларации не перекроют разрыв между спросом и тем, что гидрологический цикл способен восполнить. Вода не исчезает, она просто перестает быть там, где нам нужна. Это бы была лекция из рубрики «Расследования», вопросы, у которых нет простого ответа. Такую же можно собрать про что угодно. Напишите боту тему. Спросите, например, куда девается вода из Аральского моря, и получите историю моря, которое высохло на глазах одного поколения.

Зима 1983 года. Советский геолог Эмиль Бачурин идет по лесу в Пермской области и останавливается. Перед ним в снегу идеальная окружность диаметром около 62 метров. Четкая тропа по краю. Ни следов входа, ни следов выхода. Бачурин оформил отчет. Местные вспомнили старые рассказы о людях, которые неделями блуждали здесь, не находя выхода. Само название «Малёбка» восходит к молебному камню, священному валуну Манси, на котором приносили жертвы духам. Уфологи наложились на слой, которому несколько веков. Всесоюзную известность место получило в 1989 году после цикла материалов в газете «Советская молодежь» под заголовком «Эмский треугольник» или «Чужие здесь не ходят». Идеальная тема для поздней перестройки. Чуть научная, чуть мистическая, без политики. Хлынули экспедиции, магнитометры, студенческие отряды. Когда геофизики разобрались, картина оказалась земной. Компас ведет себя странно из-за железорудных пластов под землей, по типу миниатюрной Курской магнитной аномалии. Пирамидальные холмики, которые принимали за мегалиты, шлак старого медоплавильного производства. Сбои электроники укладываются в картину магнитной неоднородности. В 2018 году Forbes включил Малёбку в мировой список лучших мест для охоты за НЛО. Рядом с американской зоной 51. Палаточные лагеря стоят до сих пор. Один из самых честных выводов сделали сами уфологи. Чем больше приборов везем, тем меньше чудес. Чем больше приборов везем, тем меньше чудес.

Тишина здесь давит. Неуютная тишина леса, а пустая, каменная, в которой слышно только ветер и воду. Добро пожаловать на плато Путорана. Площадь около 250 тысяч квадратных километров. Больше Великобритании. И постоянных жителей около 10 человек на метеостанции у озера Агата. 10 человек на страну размером с Великобританию. Рельеф здесь – прямое следствие катастрофы. 250 миллионов лет назад гигантские извержения вылили базальт слоями ступень за ступенью. Отсюда эти плоские вершины без острых пиков, эвенки называли их горами без вершин. Точнее не скажешь. Вода нашла каждую трещину в базальте. Результат – более 20 тысяч водопадов и более 25 тысяч озер. Озера тектонические, узкие, с отвесными берегами, вторая версия названия – страна озер с крутыми берегами. Дорог нет. Добраться – только по воде или по воздуху. В 1844 году

академик Александр Мидендорф первым описал это место для науки. Для Долган, Гоносан и Эвенков оно было известно задолго, но даже кочевники не задерживались здесь надолго. Сегодня через плато проходит крупнейшая в России миграция диких северных оленей. Около 19% территории охраняется заповедником, внесенным в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Акклиматологи называют Путорану одним из первых мест, где перемены Крайнего Севера становятся видны раньше всего. Есть места, которые существуют не для людей. Путорана – одно из них. Путорана – одно из них.

0: Узкая улица упирается в залив. Деревянные дома жмутся впритык друг к другу. Стены выкрашены в блеклый желтый и серый, краски, которые не режут глаз в северном свете. Ни одной прямой линии. Дом чуть просел, дом чуть накренился, век за веком. И тишина не музейная, а обычная, домашняя. За окнами кто-то живет, вешает белье, чинит крыльцо. Можно подумать, что перед нами декорация, квартал, который специально сохранили нетронутым для туристов, застывший макет прошлого под открытым небом. Но тогда откуда занавески в окнах и велосипед у забора? Старая Раума, не музей. Это район на западном побережье Финляндии, где почти 8 сотен человек живут в 600 подлинных деревянных построек, и большинство из них не новоделы, а дома конца 18 и 19 веков.
1: Город получил свои права еще в 1442-м, вокруг францисканского монастыря. От обители осталась только каменная церковь Святого Креста. Ее достроили в начале 16 века, и она пережила все, что случилось дальше. А случился огонь. Раума горела в 1640-м и особенно жестоко, в 1682-м, когда выгорела почти вся застройка. Город отстроили заново, но по-другому. Тесно, компактно, вдоль изгибов старых улиц и без единого гвоздя бревна соединяли в рубкой и скрепляли деревянными шипами. Так возник самый большой сохранившийся деревянный старый город во всех северных странах. В 1991 ЮНЕСКО внесла его в список всемирного наследия.
0: Но город строили не плотники, город строило море. С 16 века в Рауме закладывали корабли, и всю парусную эпоху, вплоть до 1890-х, здесь строили и снаряжали суда. В 19 веке это был один из самых деятельных портов Финляндии, и почти каждая семья была так или иначе связана с морем. Кто-то строил шхуны, кто-то ходил на них капитаном, кто-то ждал на берегу. Ходили далеко, до Англии, Франции, портов Балтики и Северного моря. И вместе с товарами моряки привозили домой слова. В говоре Раумы до сих пор слышны шведские, английские, эстонские, французские и немецкие обломки, целый языковый груз нескольких веков плавания. Местные до сих пор гордятся этим наречием как отдельным языком, и писатель Хильмар Нортама на рубеже 20 века даже написал на нем книги.
1: Пока мужчины были в море месяцами, а то и годами, женщины в этих деревянных домах сидели за подушками для плетения кружева. Кружево в Рауме плетут с 16 столетия, но настоящий расцвет пришел в середине 18-го. Ввоз кружева в страну тогда попросту запретили, а спрос никуда не делся. Раумские мастерицы этим и воспользовались. В 1754-м здесь плели кружево около 600 человек. Женщины, девочки, старики, мальчишки, которых больше не брали на корабли. Работали без чертежа. Одна непрерывная нить, десятки коклюшек, и вся сложность узора держится не на бумаге, а в голове и в пальцах, по памяти и на глаз. Раума – едва ли не единственное место, где кружевной промысел не угас и не застыл музейным ремеслом, а жил, менялся вместе с модой, век за веком, до сегодняшнего дня. Общество кружевниц-любительниц собралось здесь еще в 1948-м, и оно по-прежнему учит плести так, как учили в домах, из окон которых были видны мачты.
2: Так и вышло, что в одном небольшом городе живут два ремесла. Одно мужское, одно женское, которые, казалось бы, никак не связаны.

0: Только связаны. Без моря, забиравшего мужчин на месяцы, не было бы нужды в промысле, что кормил дом в их отсутствие. Улица в Старой Рауме до сих пор хранит оба следа сразу. Просто нужно знать, куда смотреть.
1: А про что рассказать вам? Хоть про свой двор, хоть про Атлантиду. Бот, о, мой гид.

0: Запустите рассказ, когда поезд тронется, и все за окном станет на место. Позади у нас уже Слюдянка, Култук, Ангасолка, Шумиха, Половинная. Больше половины старой Байкальской магистрали. Теперь стоим в Маритуе. Вот вопрос, который вы, скорее всего, себе не задавали. Почему на диком берегу Байкала, куда до сих пор нет автодороги, стоит полноценный поселок со школой, магазином, почтой? Не туристическая база, не дача, именно поселок. Маритуй вырос в 1902-м как служебный поселок при строительстве первого пути кругобайкальского участка Сибирской железной дороги. Название – по местной речке Маритуйке. На сибирской дороге так и делали. Станции называли по ближайшим географическим ориентирам, не по чиновникам и не по случаю. Поселок стоит у устья этой речки, и долина здесь неожиданно широкая, почти километр вглубь от берега. Для Кругобайкалки, где скала буквально нависает над рельсами, это редкость. Поэтому Маритуй стал одной из крупнейших станций на участке. Здесь был административный комплекс, жилье, водоснабжение. Все, что нужно рабочему железнодорожному узлу. Уже в 1904-м, обратите внимание, дорога строилась буквально в те же месяцы, что шла война с Японией. По Кругобайкалке уже шли санитарные и воинские поезда на Дальний Восток. Маленькая станция на краю Байкала оказалась вписана в большую военную историю раньше, чем успела достроиться.
1: После того, как в 50-х годах 20 века построили Иркутскую ГЭС и старый ход затопили, Маритуй из транзитного узла превратился в тупик. Транссиб пошел другим путем. Поселок остался, но уже без сквозного движения, без перспективы роста и, главное, без дороги. До сих пор без дороги. Сейчас здесь живет около 55 человек. Связь с материком, железная дорога и сезонные пути по берегу. Вот так и живут. Если на платформе еще идет торговля, здесь принято брать омуль, копченую рыбу, пирожки, травяной чай. Это не рынок в обычном смысле, это ровно то, что берут на память о Байкале и о старой дороге. Успейте, если стоянка позволяет. Теперь, что будет за окном? От Маритуя до порта Байкал дорога становится плотнее. Линия здесь не идет вдоль берега, она проезжает его. Тоннели, галереи, подпорные стены, короткие прямые между скальными выходами. Со стороны озера, если повезет с окном, Байкал будет почти вплотную, вода и камень без промежутка. Сразу после того, как поселок останется позади, пойдут тоннели. На всем Кругобайкальском участке их 38, больше, чем на любом другом отрезке Транссиба. Большинство из них именно на этом финальном перегоне. Чем ближе к порту Байкал, тем яснее ощущение. Дорога не просто идет к воде, она идет к истоку. Впереди место, где Байкал перестает быть озером и становится Ангарой. Старый порт, переправа, Листвянка на другом берегу.

0: Когда в последний раз вы слышали песню и думали, вот это может кого-то спасти? Не в переносном смысле, буквально, физически. 1977. Bee Gees выпускают Stayin' Alive для саундтрека «Лихорадки субботнего вечера». Диско, блеск, синтетические ткани. Никакого отношения к медицине. И вот проходит ровно 30 лет, и американский врач Дэвид Мэтлок из Университета штата Иллинойс ставит этот трек своим студентам-медикам. Не для развлечения, для обучения непрямому массажу сердца. Проблема, которую Мэтлок решал конкретно. Студенты на манекенах раз за разом сбивались с ритма. То давили по 70 раз в минуту, то разгонялись до 140. Уставали и ломали весь ритм. А рекомендованный диапазон по международным кардиологическим протоколам отстал до 120 компрессий в минуту. Примерно 2 нажатия в секунду с продавливанием грудной клетки на 5-6 сантиметров у взрослого. Очень конкретные цифры. И очень сложно держать их под адреналином, без метронома, без подсказки. Мэтлок перебирал мелодии по одному критерию. Узнаваемое, ритмически стабильное и темп около 100 ударов в минуту. Stayin' Alive дала 103 удара, ровно на протяжении всего куплета.
1: Эксперимент был простым и жестким по результату. Группу врачей и студентов тренировали на манекенах под этот трек. Через несколько недель их просили повторить, уже без музыки, просто мысленно прокручивая мелодию. Средняя частота компрессий держалась в зоне 100-110 в минуту. Без тренировки с музыкой – хаотичные 70 или 130+. Разница принципиальная. При 70 компрессиях сердце не перекачивает кровь достаточно эффективно. Это уже не реанимация, это имитация. Теперь обратите внимание вот на что. 103 удара в минуту – это не случайная удача. Это почти идеальная позиция внутри диапазона. Песни с темпом около 90 BPM при обучении дают систематическую ошибку. В стрессе человек замедляется еще на 10-15 ударов и проваливается ниже эффективного порога. 103 – это запас. Можно немного устать, немного сбиться и все равно остаться в жизнеспособной зоне. Это уже моя догадка, но похоже, что именно этот зазор и делает Stayin' Alive надежнее других кандидатов с темпом ровно 100. Само название – отдельная история. Оставаться в живых. Инструкторы на курсах первой помощи используют его как якорь. Когда человек в панике тянется к памяти, он вспоминает не сухие цифры, а фразу, и вместе с ней возвращается ритм, возвращается моторика. Музыкальная шпангалка, встроенная в долговременную память. Stayin' Alive – самая известная, но не единственная. В списках медиков фигурируют Even Flow группы Pearl Jam, Oblady Oblada The Beatles, ряд треков ABBA. Инструкторы специально составляют плейлисты, чтобы у каждого был свой якорь. Кому-то ближе диско, кому-то рок, кому-то современный поп. Главное – темп от 100 до 120 и стабильный ритм без сбоев. В 2017-м британские медики добились отдельного разрешения использовать Stayin' Alive в обучающих роликах. Авторские права потребовали специального регуляторного решения. Диско-хит 70-х стал предметом обсуждения медицинских регуляторов. Это, пожалуй, самый странный поворот всей этой истории. Музыка, которую мы носим в голове каждый день, может однажды выйти наружу именно тогда, когда это важнее всего остального.
2: Напишите мне про Even Flow и Pearl Jam. Там есть деталь о том, как рок-баллада, совсем другим настроением, оказалась в одном списке с диско, и почему темп песни и ее эмоции могут не совпадать вообще никак.

0: нагрела камень. Монах движется по пыльной дороге, медленно, почти торжественно. В руке у него метла из мягких перьев. Он подметает путь перед каждым шагом. Не для чистоты, для того, чтобы не раздавить ни одного насекомого. Это не ритуал, это техника. У джайнов есть слово «ахимса» — непричинение вреда. Но не как красивый лозунг, как инженерная задача. Монах обязан не убивать девятью способами, не делать сам, не побуждать других, не одобрять даже мысленно. Раздраженная мысль — тоже насилие. Злая шутка — тоже насилие. Каждый случай гибели живого, даже микроскопического, — это кармическая грязь, которую затем придется выжигать аскезой годами. Отсюда неожиданный поворот. Вспахивать поле для джайна означает массово убивать организмы в почве. Поэтому они уходили в торговлю, финансы, ювелирное дело. И сегодня одна из самых аскетичных традиций Индии, одновременно одна из наиболее состоятельных общин страны. Махатма Ганди прямо говорил, его понимание ненасилия как политической силы выросло в том числе из джайнской доктрины. Тихая внутренняя дисциплина и инструмент, которым пошатнули империю. Каждый шаг несет цену. Джайны просто первыми решили ее считать.
1: Такой выпуск рождается за 2 минуты. Тема и готова. Проверьте на своей в боте «О мой гид».

Представьте, вы едете на заднем сиденье, читаете что-то в телефоне, дорога петляет, и через 20 минут уже не до чтения. Поташнивает. А рядом, за рулем, человек совершенно спокойно проходит те же повороты и чувствует себя отлично. В чем разница? Ответ прячется в загадке, которую ученые разгадали только в 70-х годах прошлого века. И этот ответ немного странный. Ваш мозг – параноик. Он постоянно строит предсказания, каждую секунду рассчитывает, какие сигналы должны прийти от органов чувств, и сравнивает их с тем, что реально приходит. Глаза, уши, мышцы, вестибулярный аппарат во внутреннем ухе – все это источники информации, которую мозг сводит в единую картину. Пока картина сходится, все хорошо. Но стоит сигналом разойтись, мозг начинает паниковать. В машине происходит ровно это. Вестибулярный аппарат, крошечный гироскоп во внутреннем ухе, три изогнутых полукружных канала, заполненных жидкостью, честно докладывает: мы движемся, ускоряемся, поворачиваем. А глаза пассажира, уставившегося в экран телефона или в спинку переднего сиденья, говорят совсем другое: мы стоим на месте. Два органа чувств дают взаимоисключающие показания, и мозг впадает в замешательство. Вот тут начинается самое интересное. В 1977 нейробиолог Майкл Трейсман предложил теорию, которая объясняет, зачем вообще нужна тошнота при укачивании. С точки зрения эволюции, говорит Трейсман, такая рассогласованность между зрением и вестибулярным аппаратом могла означать только одно – нейротоксическое отравление. За миллионы лет до изобретения кораблей и автомобилей единственная ситуация, при которой мозг получал подобный конфликт сигналов, это когда человек съел что-то ядовитое. Галлюциногенные грибы, ядовитые ягоды, они искажали восприятие именно так. И мозг выработал простую защитную реакцию: если сигналы не сходятся, вырвать все съеденное немедленно. Тошнота и рвота при укачивании – это древний

0: рефлекс, который добросовестно срабатывает в условиях, для которых он никогда не был предназначен. Примерно треть людей страдают от укачивания сильно, еще треть – в умеренной степени. Дети особенно уязвимы. Пик приходится на возраст от 3 до 12 лет. Малыши до 2 лет укачиваются редко, вероятно, потому что их вестибулярная система еще недостаточно развита, чтобы устроить полноценный конфликт с остальными чувствами. А водитель? Водитель знает заранее. Его мозг получает информацию не только от органов чувств, но и от рук на руле. Поворот руля влево предшествует ощущению поворота на долю секунды.
1: Эмозг строит прогноз, и реальное движение точно совпадает с ожидаемым.
0: Никакого конфликта, никакой паники. Именно поэтому, кстати, помогает пересесть вперед и смотреть на дорогу. Не потому, что там меньше качает, а потому, что зрение и вестибулярный аппарат начинают говорить об одном и том же. Эта история получила неожиданное продолжение. Инженеры, которые разрабатывают беспилотные автомобили, столкнулись с настоящей головной болью. В машине без водителя все пассажиры сидят именно как пассажиры. Никто не предсказывает маневры. Исследования показывают, что в беспилотных автомобилях укачивание встречается значительно чаще, чем в обычных. И компании буквально переосмысляют расположение сидений, чтобы хоть как-то вернуть мозгу предсказуемость. Одно из предложений – обеспечить каждому пассажиру максимальный обзор вперед, как у водителя. Инженеры, кстати, уже нашли способ помирить глаза с вестибулярным аппаратом. В айфонах появилась специальная функция против укачивания. По краям экрана плавают маленькие точки, которые двигаются вместе с машиной, а не с телефоном. Машина качнулась, качнулись и точки. Глаза снова видят движение, внутреннее ухо его чувствует, показания сходятся, и мозг выдыхает. Никто никого не отравил. Похожие решения пробуют и другие производители телефонов. Так что в следующий раз, когда вас начнет мутить на заднем сиденье, вспомните, ваш мозг в этот момент искренне убежден, что вас отравили. Он просто делает свое дело. Делает его уже несколько миллионов лет. Просто мир изменился, а рефлекс не успел. Такое можно послушать про любое место, где вы стоите прямо сейчас. Бот, мой гид.

одной лестницы, на которую ей велели не забираться. Через десятилетия она спустилась туда как турист и поняла, что всю жизнь ходила мимо входа в запасную столицу страны. Вот эта лестница — 192 ступени вниз. 37 метров — это высота 12-этажного дома, только опрокинутого в землю. Стены — монолитный железобетон, метровой толщины. Представьте, вас заливают в стакан из камня и закапывают под городом. В 1942 году Куйбышев, нынешняя Самара, официально стал запасной столицей. Москва могла пасть. Под обычным обкомовским зданием на улице Фрунзе рабочие из разных регионов, специально из разных, чтобы никто не видел полной картины, лили тысячи тонн бетона. Подписывали бумаги о молчании. И молчали потом до самой старости. Сталин сюда так и не спустился. Объект сдали комиссии 6 января 43 года, когда угроза Москве уже отступила. Но дежурные смены несли службу до конца войны. В тишине, в постоянных 16 градусах тепла, которые эти стены держат сами, без всякой техники. Рассекретили бункер лишь в 91 году. Преподаватели Академии культуры, что стоит прямо над ним, узнали об этом из газет. Он до сих пор числится объектом гражданской обороны. Не музейной декорацией, настоящим укрытием, готовым к работе. Город живет на поверхности, а под ним законсервированная тревога 1942 года, которая никуда не делась. Такой выпуск рождается за 2 минуты. Тема и готово. Проверьте на своей в боте «О, мой гид».

0: Сядьте на поезд в Хельсинки и доедьте до Санкт-Петербурга. Если бы это было возможно сегодня, вагон катился бы по рельсам той же ширины всю дорогу, без единой пересадки. Колея под финскими поездами шире привычной европейской на 9 сантиметров. Разница на глаз незаметна. Объясняется она историей, которая началась не в Финляндии вовсе. Может, финны просто взяли да и придумали свою колею, не такую, как у соседей, из упрямства. Тогда почему она день в день совпадает с российской, будто их провели по одной линейке?
1: Так и есть, почти по одной линейке. В 1843-м Николай I утвердил для строящейся Николаевской железной дороги колею в 5 футов. Это чуть больше 1,5 метра. По одной из версий, ширину подсказал американский инженер Джордж Уистлер, приглашенный консультировать стройку. У себя на юге Соединенных Штатов он привык именно к такой мерке. По другой, предложили сами русские инженеры Мельников и Крафт, съездившие поучиться в Америку. А еще говорят, что царь смотрел дальше. Разная колея с соседями означала, что в случае войны чужие составы попросту не покатятся по русским рельсам. 19 годами позже, в 1862-м, открылась первая железная дорога и Финляндии, тогда в Великом княжестве в составе той же империи. Линия связала Хельсинки и Хемиенлинну. Строили ее с расчетом, что рано или поздно она срастется с русской сетью, поэтому колею взяли ту же, 5 футов. Сегодня это 1524 миллиметра.
2: Городок Риихимяки в тот момент был просто станцией на этой линии. Но именно здесь, в 1869-м, от главного пути отошла ветка на Санкт-Петербург, и Риихимяки стала первым в стране железнодорожным узлом. Через год состав уже доходил до Финляндского вокзала. Депо, поворотный круг, пути во все стороны света. Сегодня это все еще видно на станции. И до сих пор здесь пересаживаются с одной линии на другую. При этом составы

0: двух империй, несмотря на одинаковую колею, еще полвека не могли встретиться на одних рельсах. У Финляндии и России расходились правила по высоте и ширине самих вагонов, и сквозное движение открыли только в 1912-м.
1: Финляндия стала независимой, потом пережила две войны с соседом, но колею не тронула. Перешивать тысячи километров ради символа никто не стал. Больше того, она пригодилась. В 2010-м между Хельсинки и Петербургом запустили скоростной «Аллегро». Он шел по рельсам без смены тележек под вагонами, а весь путь занимал около 3,5 часов. Поезд возил людей 12 лет, до 2022-го, когда сообщение остановили. Так одна и та же колея почти два века спокойно служила то мосту, то границе, смотря что нужнее было в конкретный момент истории.
2: А сейчас с этой колеей в Финляндии решают, что делать дальше. После вступления страны в НАТО правительство вновь обсуждает переход на европейский стандарт. Тот, что тоньше на 9 сантиметров и используется почти во всей остальной Европе. Причина уже не про символы, а про грузовики и бронетехнику. Составу с западной колеей проще доехать до Финляндии без перегрузки на границе со Швецией. Прежде такой проект называли невыгодным при любом раскладе. Теперь о нем говорят всерьез, а счет идет на десятки миллиардов евро.
1: Если это когда-нибудь случится, Рейхимяки снова окажется в центре перемены, как и в 1869-м, когда отсюда отошла первая ветка на восток. Только теперь рельсы, скорее всего, поведут в другую сторону.
3: Если после этой истории вопросов стало больше, а не меньше, так и задумано. Ответы в боте «О, мой гид». «О, мой гид».

0: с настоящими ледниками. И вдруг деревья расступаются, и под ногами оказывается золотой песок. Барханы высотой с многоэтажное здание, сухой ветер, ни травинки, будто кто-то вырезал кусок каракумов и вставил его в самое сердце Сибири. Первая мысль, которая приходит человеку на месте. Наверное, здесь когда-то прошел караван, потерялся верблюд, просыпался мешок с песком, а дальше ветер довершил дело. Красивая догадка, только растения на этих дюнах не верблюжья колючка и не саксаул, а все те же лиственницы и кедровый сланик, что и вокруг. Пустыня выросла не из чужого песка, а из местной земли и вовсе не от жары.
1: Десятки тысяч лет назад с ледников Кода растекала талая вода, и в котловине под хребтом накопилось огромное озеро, где-то до 2,5 сотен метров в глубину. Когда ледниковая эпоха закончилась и климат смягчился, озеро постепенно ушло, в воде просто не осталось источника. На его месте остались донные отложения, окатанный кварцевый песок, идеально промытый и рассортированный водой. Ветер подхватил его и за тысячелетия слепил в гряды и барханы. То есть перед нами не пустыня в привычном смысле, а высохшее дно ледникового озера, которое выдувает и пересыпает горный ветер на протяжении многих веков подряд. Именно поэтому географы осторожны со словом «пустыня». Климат здесь субарктический, зимой столбик уходит далеко за минус 40, а рядом находится настоящая тайга. Строго говоря, это песчаный массив, урочище посреди мерзлоты, редкий геоморфологический казус, а не полноценная пустынная зона с сухим жарким климатом. Слово «пустыня» держится не в учебниках, а в путеводителях, и хотя бы честно предупредить об этом следует, прежде чем удивляться масштабу. По краям массива прячутся два маленьких озера. Их называют по-домашнему, почти по-соседски, и они держатся среди дюн круглый год, хотя вокруг ни капли влаги на десятки шагов. В понижениях между барханами весной едва сходит снег, зацветают подснежники, прострел, лиловый и пушистый, как будто напоминает, это все еще Сибирь, а не каракумы. А на самих гребнях иногда можно встретить снежного барана, редкое животное, занесенное в местную красную книгу, для которого скалы и осыпи хребта – единственный подходящий дом.
2: У этого песка есть еще одна, куда менее живописная страница. В конце 1940-х годов в ущелье соседнего хребта нашли урановую руду и добывали ее силами заключенных лагеря, устроенного здесь же, в горах. Работали в тайне, в нечеловеческих условиях, всего несколько лет, а затем рудник закрыли и почти забыли. Сегодня туристы фотографируют дюны на фоне ледников и не всегда знают, что под тем же хребтом когда-то держали людей ради нескольких тонн стратегического металла.
1: Пески умеют звучать. В сухую погоду, когда ветер разгоняет верхний слой песчинок по склону бархана, снизу доносится низкий гудящий звук. Местные называют его пением песков. Явление редкое и толком не изученное до конца. То ли трение зерен друг о друга, то ли резонанс внутри самой дюны, единого ответа физики пока не дали. Сегодня этот песчаный массив и хребет над ним – часть национального парка Кодар, а сама территория дюн отдельно охраняется как памятник природы еще с более раннего времени. Добраться сюда можно вдоль Байкало-Амурской магистрали, которая когда-то прошла рядом почти случайно, а теперь довозит любопытных прямо к границе тайги и песка. Дальше – пешком через болото, вброд через реку и вверх по бархану, чтобы своими ногами почувствовать, что твердая память ледника может выглядеть совсем не так, как ее представляешь. Вот и весь секрет. Никакого каравана, никакой чужой пустыни здесь не было. Была просто очень холодная и очень долгая зима. Та, что тянулась не месяц, а десятки тысячелетий, и оставила после себя не лед, а песок. Иногда самый жаркий на вид пейзаж на Земле. Прямое доказательство того, насколько сильным бывает холод.
3: Про соседний дом, про слово, про привычку. Мой гид. Онлайн. Мой гид. Онлайн.

Здравствуйте! Сегодня разговор о профессии, которая исчезла так незаметно, что почти никто не заметил ее ухода. А ведь еще в начале 20 века без нее не мог обойтись ни один российский город. Представьте себе двор в старой Москве или Петербурге. По нему идет человек с мешком за спиной и выкрикивает нараспев тягуче: «Старье берем, тряпье берем, кости берем». Хозяйки, заслышав этот крик, не выглядывали в окно. Они уже знали, кто пришел, и спешили перебрать сундуки. В дело шло все: рваная рубаха, обноски, старая веревка, битая посуда, кости, бутылки. Это были старьевщики, а тех из них, кто специализировался именно на тряпье, называли тряпичниками. Зачем вообще была нужна такая профессия? Дело в том, что почти до конца 19 века бумагу в Европе и в России делали не из дерева, а из тряпья. Старую льняную и хлопковую ткань размалывали в волокнистую массу, отбеливали и отливали из нее бумажный лист. Чем больше становилось газет, книг и деловых бумаг, тем сильнее бумажные фабрики нуждались в сырье, а сырьем была ветошь, которую носили в дом сами жители.

Поэтому тряпичник был не бродягой с обочины жизни, а полноценным звеном большого хозяйства. Он собирал ветошь по дворам, продавал ее оптовому скупщику, тот – фабричному приказчику, а фабрика превращала тряпье в бумагу, на которой затем печатали ту самую газету, которую разворачивали за завтраком. Стоит признать, результат порой был весьма ощутим в буквальном смысле. Современники вспоминали, что свежие отпечатанные листы могли хранить легкий запах ткани, из которой были сделаны. Привет из чьего-то платяного шкафа. Так что фраза «газета еще пахнет типографией» когда-то могла означать буквально «газета пахнет чьей-то старой рубахой». Работали тряпичники обычно артелями, объединениями, где каждый знал свой участок города и своих постоянных хозяек. Самый ветхий хлам продавали за бесценок нищим, вещи покрепче находили новых владельцев на рынке, а случайную ценную находку, старинную книгу, украшение, редкую монету тряпичник придерживал для перекупщика или коллекционера. Так что среди хлама то и дело обнаруживались настоящие сокровища. И это тоже было частью ремесла – уметь разглядеть в куче тряпья то, что представляет ценность. Профессия начала угасать, когда в бумажном производстве тряпье стало вытеснять древесная целлюлоза. Сырье дешевле и доступнее в промышленных масштабах. Но сама идея никуда не делась. Старьевщики с их дворовым кличем доживали в городах вплоть до середины 20 века. Только теперь чаще скупали металлолом, кости и бутылки, чем ткань для бумаги. И если вдуматься, тряпичник – это, пожалуй, самая старая в мире профессия переработчика. Задолго до того, как появилось само слово «вторсырье», уже существовал человек с мешком, который точно знал – ничего не пропадает зря, просто у каждой вещи может быть еще одна жизнь, например, в виде свежего номера утренней газеты.

0: Суздальском Спасо-Ефимиевом монастыре больше века ключи от тюремных камер хранились у настоятеля. В 1766 Екатерина II учредила здесь арестантское отделение, и управлять им вместе с духовным исправлением узников поручили настоятелю. Почему тюрьма в монастыре? Может, там просто были крепкие стены? Стены и правда крепкие, но причина в другом. Сажали сюда за преступления против церкви сектантов, раскольников, провинившихся священников. Раз вина духовная, то и исправлять ее должен духовник молитвой и чтением.
1: Одна из самых долгих историй этой тюрьмы – история старообрядческого архиепископа Аркадия. В 1854-м его схватили русские войска в селении Слава за Дунаем и привезли в Суздаль. В соседних камерах держали еще двух старообрядческих епископов – Конана и Геннадия. Всех троих заперли в одиночках и требовали одного – отречься от старой веры. Конан первые 8 лет провел в сыром холодном подвале. У двери день и ночь стояли часовые с ружьями. От ревматизма он позже не мог ни стоять, ни сидеть и молился полулежа, но продолжал писать сочинения в защиту своей веры. Настоятель доносил архиерею об Аркадии, нрава кроткого, но стал гнушаться чтением наших церковных книг.
2: 27 лет. Отпустили всех троих только в 1881-м, именным указом нового императора. Всего через монастырскую тюрьму прошло больше 400 узников.
3: Сегодня в бывшем арестантском корпусе музей. Высокая кирпичная.

Представьте зоолога, который впервые поднял эту тему всерьез и столкнулся с вопросом, на который наука до сих пор не дала окончательного ответа. Как морской зверь оказался в пресноводном озере, отрезанном от любого океана на тысячи километров? Байкальская нерпа – единственный пресноводный тюлень на всей планете. Взрослый особ вырастает примерно до 1,70 м и весит до 150 килограммов. Стоит на вершине пищевой цепи Байкала, единственное местное млекопитающее в озере. За год одна нерпа съедает около тонны рыбы, голомянку, бычков. Главная загадка – происхождение. Наиболее известная версия – в ледниковую эпоху предки нерпы мигрировали через речную систему Енисея и Ангары. Но это именно версия, альтернативные гипотезы существуют, и консенсуса среди ученых нет по сей день. Нерпа нырять умеет до 200 метров и остается под водой больше часа. Она способна приостановить развитие эмбриона, если условия неподходящие, отложить рождение до лучших времен. Детеныши появляются зимой в белоснежной шубке, белый мех на льду делает их почти невидимыми. Промысел в Байкале запретили в 1980 году. Популяция восстановилась до 110-130 тысяч особей. Сегодня их считают с помощью квадрокоптеров. Нерпа живет до 50-60 лет. Самки приносят потомство вплоть до 45. Это не просто редкий зверь, это живой индикатор того, в каком состоянии находится само озеро. Живой индикатор того, в каком состоянии находится само озеро.

0: Может быть, дело в желе. Где-то в этих скалах нашли серебро. И с тех пор все вокруг только и делают, что достают его из-под земли и куют. Разумно, но неправда. Ни грамма серебра в здешних горах никогда не находили. Металл сюда всегда привозили издалека, через перевалы, вьюками. А свои у аула были только руки и глаза.
1: Аул находится высоко в горах Дагестана, там, где дороги петляют серпантином, а зима начинается раньше, чем в долине. Персидские источники знали это место под именем Зерихгеран, создатели кольчуг. Еще в VI веке здесь была столица небольшого горного государства, которое кормилось одним ремеслом – ковало доспехи для всех, кому нужно было выжить в этих хребтах. Арабские войска дошли сюда в 738 и 739, монголы – веком позже, а полководец Тимур в 1369 обложил аул данью не золотом, не хлебом, а кольчугами и доспехами. Значит, кузнецы работали так хорошо, что ими интересовались завоеватели всего известного мира. Ислам сюда пришел поздно по меркам соседей, примерно в 1305-м, и аул принял его, не переставая ковать. Порох изменил войну, кольчуга вышла из моды, но руки кузнецов не остались без дела. Оружие теперь не только защищало, оно должно было еще и внушать почтение. Клинки и стволы начали покрывать гравировкой, чернью, тонкой насечкой золотом по стали. Историк Василий Татищев, описывая Кавказ в 18 веке, отдельно отмечал здешние ружья, прославленные далеко за пределами гор.
0: А дальше случился поворот, который и определил аул на два века вперед. Спрос на боевое оружие с гравировкой начал падать, а мастера не разучились ничего. Они просто перенесли резец с клинка на украшение. Так родилось то, что сегодня называют кубачинским серебряным кружевом. Узор настолько плотный и тонкий, что глаз не сразу находит в нем повторяющийся мотив. У каждого орнамента здесь есть собственное имя – Мархарай, Тутта, Тамга. И мастера различают их так же уверенно, как музыкант различает лады. Ремесло здесь не передается из книжки в руки, оно передается из руки в руку. И это не метафора. Каждая семья аула поколениями держит свое направление. Одни режут по металлу, другие ведут чернь, третьи собирают филигрань волосок к волоску. Мастер, чей дед стоял у верстака еще при советском художественном комбинате, а отец учил его после уроков, сегодня сам ведет за руку собственного сына.

0: и это единственная школа, которая здесь по-настоящему работает. Аул пробовал жить и по-заводскому. В 1924-м там появилась артель. В 1932-м ее переименовали и дали государственный заказ на экспорт. А в 1937-м кубачинские вещи получили гран-при на Всемирной выставке в Париже, рядом с работами, которые весь мир тогда считал вершиной вкуса. В 1960-м артель стала комбинатом, а в 1975-м получила орден за дружбу народов. Казалось, ремесло встало на рельсы навсегда.
1: Но в 90-х годах комбинат остановился. Государственные заказы кончились разом, и целое горное селение рисковало остаться без единственного дела, которым умело зарабатывать. Аул не спорит с историей, он ее пережидает. Пока комбинат стоял пустым, семьи просто продолжали работать в своих домах теми же резцами, что достались от дедов. Сегодня частные мастерские аула выпускают десятки тысяч вещей в год, а один из потомственных мастеров прямо говорит: «Каждая семья в Кубачах поколениями передавала знания по своему направлению». И добавляет, что учился этому не в училище, а за отцовским столом.
0: Пару лет назад на сам комбинат, тот самый, обветшавший корпус советской постройки, государство наконец выделило деньги на восстановление, а мастеров начали заносить в единый список, чтобы поддержать ремесло не на словах. Горные дороги, из-за которых аул веками был отрезан от остального Дагестана зимой, теперь ведут сюда туристов. И оказывается, что кружево, сплетенное из металла, до сих пор держит на себе целое горное селение, как когда-то держала его кольчуга.
2: А про что рассказать вам? Хоть про свой двор, хоть про Атлантиду? Мой гид.онлайн. .онлайн.

Как вы думаете, можно ли построить храм из кораблекрушения? Именно с этого начинается история Ват Аруна. По легенде, фарфор для облицовки его башни нашли на затонувшем судне, китайские черепки, осколки, фрагменты тарелок и ваз, которым больше некуда было деться. И вместо того, чтобы выбросить, их вдавили в штукатурку пранга центральной башни вместе со стеклом и зеркальными вставками. Получилось нечто невозможное – каменный монолит, который светится. Обратите внимание на поверхность прямо перед вами. Вблизи она похожа на мозаику, собранную из тысяч осколков, и так оно и есть. Но когда солнце касается этих граней, особенно вечером, когда свет становится теплым и косым, башня начинает мерцать. Само название Ват Арун отсылает к Аруне, индуистскому богу сияния восхода. И вот парадокс: храм, названный в честь утра, стал одним из самых фотографируемых мест именно на закате. Утренняя заря в имени, вечерний огонь в камне. Этому месту больше лет, чем самому Бангкоку. Первые постройки здесь возникли еще до того, как столица переехала с севера. Но главный поворот случился в 1767 году, когда пала Аютая, древняя столица Сиама, сожженная бирманцами. Среди руин поднялся военачальник Таксин. Он выбрал Тханбури, берег напротив нынешнего Бангкока, новой столицей, а этот храм сделал сердцем своей власти. Здесь какое-то время хранили священную статую изумрудного Будды. Здесь жила королевская семья. Храм был не просто молельным местом, он был государством в миниатюре. Башня, которую вы видите сейчас, та самая, что возвышается почти на 80 метров, достраивалась уже позже, при Раме II и Раме III в 19 веке. Это уже другая эпоха, другая столица, Бангкок к тому времени окончательно утвердился на восточном берегу Чаапрая. Но Ват Аруна остался на западном, и это расстояние через реку стало частью его образа. Сюда до сих пор добираются паромом, короткая переправа, несколько минут на воде, запах реки, плеск волн от баржи, и вдруг башня вырастает прямо из воды, как будто растет из нее. Помню, я впервые увидел этот силуэт именно с реки, и подумал, что архитектор понимал, главный вид должен

открываться с воды, а не с суши. Форма башни – не тайское изобретение в чистом виде. Пранк такого типа пришел из кхмерской традиции, из той же архитектурной семьи, что и Ангкор. Буддийский храм, индуистский бог в названии, кхмерский силуэт, китайский фарфор. Это не эклектика от растерянности, это синтез, выстроенный намеренно, и у Ватаруна он особенно очевиден. Внутри монастыря сейчас живет около сотни монахов. Не «жило», «живет». Здесь ежедневная рутина, утренние молебны, запах ладана, звук колокола где-то за стеной. Это не музей под открытым небом, а живое место, которое просто пустило туристов внутрь. Разница тонкая, но чувствуется. Где-то в тени под навесом сидит монах с книгой, не обращая внимания на объективы. Мир вокруг него, сувениры, фотографии, очереди, просто не существует. Когда стоишь у подножия пранга и смотришь вверх, в глаза бьет не величие, а странная подробность. Каждый сантиметр поверхности кто-то трогал руками. Кто-то вдавливал эти осколки в стену, подбирал цвет, выкладывал узор. 80 метров ручной работы. И название «Храм утренней зари» – это не поэтическая вольность туристического буклета. Это имя Бога, вписанное в камень и фарфор, которое каждый день подтверждается на рассвете, когда первый свет касается зеркальных вставок и башня отвечает ему вспышкой. Такую экскурсию можно создать про любое место, которое вас занимает, просто напишите тему. Спросите, например, про Большой Королевский дворец на другом берегу, тот самый, откуда Ват-Арун виден как отражение.

Белый песок, ни капли воды. И вдруг сотни бирюзовых озер прямо между дюнами. Рыба в сотнях километров от океана. Это не мираж и не обман зрения. Это Ленцейс Мараньенсис, национальный парк в бразильском штате Мараньян, который формально называют прибрежной системой дюн, но пустыней в строгом смысле не является. Весь парадокс в геологии. Под белым кварцевым песком залегают плотные водоупорные слои. Дождевая вода просто не уходит вниз. Она собирается в чашах между дюнами и стоит там месяцами. Парк вытянут на 43 километра вдоль побережья и уходит вглубь на 50. Это не открытка, а система площадью около 1550 квадратных километров. Географическая машина из ветра, песка и воды. Лагуны здесь непостоянны. Ветер перемещает дюны, карта водоемов переписывается каждый год. Одни чаши исчезают, другие появляются на новом месте. Рыба попадает в них вместе с дождевыми потоками. И краеводные организмы заносятся в систему в сезон ливней, а потом водоемы оживают. Вода настолько прозрачна, что рыбу видно с берега. Белый песок усиливает насыщенность цвета до того, что пейзаж перестает казаться реальным. Лучшее время – с мая по сентябрь. Лагуны наполнены, но еще не высохли. Это узкое окно. Парк находится на пересечении трех крупных бразильских биомов – Серада, Каатинги и Амазонии. И именно это делает его биологически богатым вопреки внешней пустоте. Пустыня с тысячей озер существует только потому, что однажды сложились вместе нужный песок, нужный дождь и нужный ветер. Убери одно, и картина рассыпется. Если после этой истории вопросов стало больше, а не меньше, так и задумано. Ответы в Батэ А. Мой гид.

0: Представьте реку шириной с футбольное поле и длиной в несколько городских проспектов. У нее есть оба края, есть русло, есть течение. Только вместо воды в этом русле лежат глыбы размером с холодильник, а иногда и с небольшой комнату. Это крупнейшая на хребте Таганай каменная река под Златоустом. И самое странное, если приложить ухо к камням, где-то внизу правда слышно журчание.
1: Может быть, это просто эхо ветра гуляет между валунами. Тогда почему звук такой ровный, будто где-то капает вода из крана, и почему он усиливается ближе к весне? Ветер так себя не ведет. А вода ведет. Под слоем глыб, которые кажутся мертвым камнем, текут настоящие ручьи и роднички. Они прячутся так глубоко, что ни разу не видели солнца, и продолжают течь подо льдом даже зимой, потому что толща камня работает как термос. Сама река тянется примерно на 6 километров между хребтами Большой и Средней Таганой, а шириной местами доходит до нескольких сотен метров. Сложена она глыбами кварцита, точнее, его разновидности, которую здесь зовут авантюрином. Камня с мерцающими блестками внутри, будто в толщу застыла звездная пыль. Отдельные глыбы весят, как несколько легковых машин, и лежат они не вплотную, а с промежутками и пустотами. Вот в эти щели и утекает вода, вот в них и гуляет эхо.
0: Откуда взялась такая река, если ледников поблизости давно нет? Долгое время самой ходовой версией было – это и есть язык древнего ледника, сползавшего с хребта и толкавшего перед собой каменное крошево, как бульдозер. Версия красивая, и туристам ее рассказывают до сих пор. Но геологи смотрят на форму глыб, на их остроугольные, неокатанные водой края, и видят другую историю. Такие грани оставляет не лед, а мороз. Здесь тысячи лет подряд повторялся один и тот же цикл. Вода забиралась в трещину гранита, а ночью подмерзала. Замерзшая вода занимает больше места, чем жидкая, и лед действует как клин, раздвигает трещину чуть шире. Весной подтаивает, вода заходит глубже, следующей ночью снова леденеет. Год за годом, век за веком трещина превращается в разлом, разлом в обвал, а хребет медленно рассыпается на обломки, которые сползают вниз по склону и копятся в ложбине между двумя грядами. И вот тут начинается настоящий спор, до конца нерешенный. Каменная река замерла на месте или все-таки движется?
1: Наблюдения за похожими курумами в других горах показывают. Да, движутся, только очень медленно, счет идет на десятки сантиметров в год. Причин называют сразу несколько, и они не исключают друг друга. Мелкозем под глыбами, пропитанный талой водой, становится скользким, и верхние камни сползают по нему, как по маслу. При промерзании грунт пучит и приподнимает обломки, а оттаивая, он их слегка сдвигает в сторону, так, качка за качкой, глыба перемещается вниз по склону. Добавьте сюда простое расширение и сжатие камня от суточных перепадов тепла и холода, и получится очень медленный, но настоящий поток. Есть ли этому доказательство именно на Таганае? Наблюдатели фиксируют, что отдельные валуны за годы чуть меняют положение относительно памятных ориентиров, но однозначного согласия среди специалистов, с какой скоростью и насколько равномерно ползет вся река целиком, пока нет, это по-прежнему предмет исследований, а не готовый учебник.

0: Жизнь на такую реку не претендует почти никак. Мхи и корка лишайников — вот и все, что решается здесь поселиться. Они цепляются за шершавую поверхность камня и живут десятилетиями, не нуждаясь в почве. Каждое пятно лишайника на глыбе — это отдельная маленькая колония, которая пришла сюда первой, задолго до ближайших деревьев, и продержится дольше них. Стоя на краю этой каменной реки, слышишь одновременно две вещи — полную тишину, ни шороха травы, ни шелеста листвы, и тихий, упрямый звук воды где-то под ногами, которая пробивает себе путь там, где, казалось бы, для нее вовсе нет места.
1: Спросите о чем угодно. Про соседний дом, про слово, про привычку. Мой гид.онлайн. .онлайн.

Вот парадокс, который не отпускает. 2500 имен. И ни одна из этих цифр сама Ирена Сендлер никогда не произносила. В ее собственных текстах нет этой фразы. Это число – итог работы целой сети, где она была главной нитью, но не единственной. Ирена выросла в доме, где помощь еврейским беднякам была ежедневным бытом. Отец, врач Станислав Кшижановский, лечил тех, кому другие отказывали, и умер от тифа, заразившись у своих пациентов. Его слова «если кто-то тонет, надо броситься» стали для нее почти завещанием. В оккупированную Варшаву она входила через ворота гетто как санитарный инспектор. Младенцев выносила в ящиках для инструментов, под грудами белья. Детям придумывали новые имена, и некоторые мальчики несколько недель вслух повторяли чужое имя, чтобы не сорваться на улице. Записи она делала на тонких полосках бумаги, еврейское имя, польское имя, адрес укрытия, и прятала в стеклянных банках в саду подруги на улице Лекарской, 9. Под яблоней. Так меньше риска, что найдут при обыске у нее. После войны они вдвоем стояли на коленях в этом саду и разбирали размокшие полоски. Говорят, одну фамилию восстановили, потому что Ирена вспомнила лицо ребенка по маленькому физическому дефекту. Представьте, земля хранила имена, пока над ней цвела яблоня. И это был единственный способ, чтобы дети однажды узнали, кем они были. А про что рассказать вам? Хоть про свой двор, хоть про Атлантиду, бот о мой гид.

0: Путь забирается все выше по серпантину, ущелье сужается, и вдруг на голом склоне открывается настоящий поселок. Остроконечные крыши, ряды невысоких домиков, тесно поставленных друг к другу, будто улица. Только окон в этих домиках нет, только узкие щелепродухи, а дверей нет вовсе. Это Даргавский некрополь в Северной Осетии, который в этих местах издавна называют городом мертвых.
1: Первые захоронения здесь появились примерно 700 лет назад, еще в 14 веке, а последние – в середине 19-го, когда горцы постепенно перешли на привычные гробовые погребения в земле. За эти века на маленьком отроге горы выросло 95 склепов. Считается, что внутри покоится около 10 тысяч человек, целое исчезнувшее селение, сложенное ярусами внутрь горы. Строили из грубого камня, скрепленного раствором, в который, по преданию, добавляли известь, молоко и белковую часть яйца. Одни склепы возвышаются прямо на поверхности земли, башенками в несколько уровней. Другие уходят под нее, катакомбами, и внутри у них узкая наклонная камера длиной в несколько шагов. Стены полуметровой толщины пронизаны сквозными продухами. Воздух гуляет через склеп насквозь, высушивает, а не разлагает. Поэтому тела внутри веками оставались нетронутыми, не благодаря обряду, а благодаря самой горе, которая работает как естественная сушильная камера. Люди в округе рассказывают такую историю. Будто бы родилась в одном из аулов девушка невиданной красоты, и мужчины из-за нее передрались так, что старейшины решили, пусть лучше ее не станет, чем весь род перебьется. А после ее смерти население обрушилась черная хворь, и земля будто отказалась принимать умерших. Так и стали ставить надземные склепы, один за другим, вдоль всего склона.
0: Легенда красивая, и в ней хочется искать буквальный смысл. Будто гора и вправду наказала людей за одну смерть за мором на много поколений вперед. Но тогда почему город мертвых строили не один год, а несколько столетий подряд? И почему рядом с самыми старыми склепами находятся и совсем позднее обычные погребения без всякой спешки? Если бы дело было в одной вспышке мора, город вырос бы разом, а не рос медленно, из поколения в поколение. Настоящая причина куда более человеческая. Осетинские историки связывают эпидемии, из-за которых часть склепов заполнялась стремительно, с холерой, которая действительно приходила в эти ущелья в разные века. По одной из версий, заболевшие сами уходили из своих зданий в такие постройки с припасами и водой и оставались там до конца, чтобы не заразить родню. Это было не наказание свыше, а спокойный, страшный по цене жест – увести смерть подальше от живых своими ногами, пока еще есть силы дойти.
1: Внутри склепов находят не только кости. Сохранились ладьевидные колоды, выдолбленные из цельного бревна. В них укладывали умерших раньше, чем стали сколачивать обычные доски в гроб. Форма лодки здесь не случайна. В некоторых горских преданиях душу представляли переправляющейся через реку, отделяющую мир живых от мира мертвых, и эта лодка должна была довести ее на другой берег. Рядом с останками лежат восточные ткани, привозная стеклянная посуда, табакерки, керамика из соседних земель, свидетельство долгих торговых путей, связывавших горный тупик со всем Кавказом. Место расположено обособленно, на отдельном отроге горы, в стороне от жилых аулов Даргавса. Историки объясняют это не страхом перед мертвыми, а древним представлением о границе. Мир живых и мир ушедших должны находиться рядом, но не смешиваться, у каждого своя часть склона.
2: Сегодня некрополь, охраняемый памятник культурного наследия, а не заброшенное и забытое место. К нему проложен путь, работает касса, водят экскурсии, а внутрь заходят через специально устроенный вход, чтобы не тревожить сами постройки лишний раз. Для местных жителей город мертвых остается не аттракционом, а частью памяти о предках, и говорить о нем здесь принято тихо, без лишнего любопытства к самим останкам.
1: Гора, которая веками принимала одних умерших за другими, оказалась внимательнее к ним, чем земля внизу. Сохранила не только кости, но и лодки, ткани, посуду, всю обстановку ухода.

0: на склоне так и остается без единого живого окна. И в этом безмолвии слышнее, чем где бы то ни было, как разные эпохи одного и того же ущелья продолжают лежать рядом, ярус над ярусом, не мешая друг другу.
1: Такой выпуск рождается за 2 минуты. Тема и готово. Проверьте на своей. Мойгид.онлайн. .онлайн.

0: «Театральный Петербург». Экскурсия-спектакль бюро «Семь гидов» живым голосом гида Ильи Харитоновича.
1: В прошлый раз Илья рассказал, почему площадь называется «Театральной» и когда здесь появился сам Мариинский. Теперь мы стоим прямо напротив него. И речка идет о балерине, которая стала причиной 4 выстрелов.
2: Ну, что касается этого театра, он всегда начинается традиционно. «Жизнью за царя» Михаила Ивановича Глинки, там с той стороны памятник Михаила Ивановича Глинки, основоположник русской оперы. Ну и потом здесь великолепный, значит, и оркестр, и хор, и балетная труппа, Киров балет. Да, ну потом придет советское время, и, конечно, что такое Мариинский театр? Это в честь кого? Царицы не надо. Пускай будет в честь Кирова. Когда Кирова в 1934 году убили, 13 объектов получили имя кировских. Ну, мы же любим так, чтобы, да? Кирова убили в 1934 году. 13 городских объектов, считал. Ну, в том числе Киров балет, ну, Кировский театр, вот. И вот он существует, это самый замечательный, замечательные там люди работают. Исполнительский уровень Мариинского театра очень высок, и оркестр, и оперная труппа, и балет, и солисты, и балерины, и, наконец, дирижеры. И Эдуард Францевич Направник, и Евгений Александрович Муравинский, раньше был здесь, и Юрий Тимирканов, и, ну, и Валерий Гергиев, конечно, объединивший сейчас два театра, Петербург-Москва. Это во многом определяет высокий культурный статус Петербурга. Во многом определяет культурный статус Петербурга. Петербург – это Мариинский театр. Что касается Истоминой, если вы не очень устали, значит, ну, вот про нее написано так. «Вела открытый и шумный образ жизни». Ну, так, чтобы не говорить плохие слова, да? Ее обязательно и надо иметь поклон. Вообще любая балерина должна иметь поклонник. Ей не выжить просто против... Во-первых, все время покушается на ее красоту, так сказать. Ну, если у тебя нет поклонника, значит, ты вот прям вот значит, только меня и ждала. Вот ты меня и ждала. У тебя же нет другого поклонника, значит, ты меня ждал. Вот. А мужикам все время, все равно что. Ну вот, и поклонник у нее штаб-ротмистр Василий Шереметьев. Ну, они любят друг друга. Ну, потом какая-то размолка. И вот камер-юнкер граф Александр Заводовский и Александр Сергеевич Грибоедов. После как-то, когда у них размолвка с первым была, они ее увлекли в их холостяцкую квартиру на Невском проспекте, где она, в кавычках, гостила у них 2 суток. Она потом будет рассказывать, что ей было предложено о любви, но она это отвергла, и ничего не было. Она так будет говорить. Но оскорбился Василий Шереметьев. И, посоветовавшись с будущим декабристом Якубовичем, такой был, бритер такой вот, он готов совсем решать дуэль. Это единственное, что можно. И вот эта дуэль состоялась далеко, на Волковом поле. Волковое поле — это далеко, туда, в сторону Купчино. Почему? Дуэли запрещены. Вот в данный момент выходят 2 русских офицера, друг друга палят. Ну что, а что, русская армия бесконечна, что ли? Вот, нельзя этого делать. И вот на этой дуэли на Волковом поле Шереметьев убит. А пока что разговаривали о будущей дуэли, повздорили Грибоедов и Якубовичем. Но так как первый был убит из этой пары, то они на год отложили свою дуэль и стрелялись только в следующем году. И Грибоедову прострелили руку. А он у нас, между прочим, не только «Горе от ума» написал, но и фортепианист. Пишет знаменитые вальсы Грибоедова. Вот. Ну, все, значит, он был ранен, потом зажил, потом уехал в Тегеран. А вот что я списываю. В 1929 году, в Тегеране, в 1929 году,

0: 24-летний дипломат Александр Грибоедов, кавычки, был растерзан толпой религиозных фанатиков. Опознали его только по шраму, который оставлен вот этой дуэлью. Истомина, виновница четверной дуэли, продолжала блистать на сцене, после 40 лет вышла замуж за актера. Вот, принесла в приданное много-много бриллиантов, потому что ей все время дарили. Ну, бриллианты — это как счастье, коробка конфет.
1: Вот такая история. Бриллианты, дуэли и один шрам, который пережил своего хозяина. Илья Харитонович вернется совсем скоро. Пережил своего хозяина. Илья Харитонович вернется совсем скоро.

Как вы думаете, где ровно начинается и где заканчивается Транссиб? Не по карте, а по смыслу. Оказывается, здесь. Именно в этой точке, у мыса Баранчик, где Байкал отдает воду Ангаре, Транссибирская магистраль на несколько лет буквально прерывалась и продолжалась по воде. Включайте этот рассказ, как только поезд тронется. За окном пойдет именно то, о чем пойдет речь. Мы только что миновали тоннели и скальные карнизы от Слюдянки до Маритуя. 89 километров плотной инженерной работы вдоль южного берега. И вот конечная точка маршрута – порт Байкал. В 1897 здесь заложили грузопассажирский узел, специально ради того, чтобы поезда могли перепрыгнуть через Байкал по воде, пока Кругобайкальскую дорогу еще строили. Вагоны расцепляли, разбивали на группы и маневровыми паровозами загоняли по мосткам прямо на палубу парома. Паромы назывались «Байкал» и «Ангара». Зимой они же кололи лед. Когда лед был особенно крепкий, вагоны пускали по специально накатанному ледовому пути, а паром шел рядом как страховка. Для пассажиров начала 20 века это был самый экзотический участок всего пути от Петербурга до Владивостока. Поезд въезжает на корабль. Фонари, пар, грохот сцепок, лед вокруг. Надеюсь, со стороны озера вам сейчас видно мыс с маяком. Узкая башня французского производства начала 20 века. Она вела паромы в туман и непогоду. Чуть дальше по берегу несколько полузатонувших барж и корпусов списанных судов. Это не случайный мусор. Это остатки той самой инфраструктуры, которая когда-то была морским звеном Транссиба. В 50-х, после пуска Иркутской ГЭС, старый ход от Иркутска

0: К Байкалу частично ушел под воду. Берега изменились, часть построек затопило. Для поселка это была тихая катастрофа. КБЖД превратилась в тупик, ровно такой, по которому мы только что проехали.
1: И вот Шаман-камень. Он прямо напротив, у правого берега истока, маленький скалистый островок. По бурятской легенде, это камень, которым Байкал бросил вслед непослушной дочери Ангаре, убегавшей к Енисею. С тех пор, говорит легенда, река не может замерзнуть полностью и остановиться. Что интересно, это не просто красивая история. Исток Ангары действительно почти никогда не замерзает. Теплая проточная вода держит полынью даже в самые жесткие морозы. Зимняя открытка отсюда, белый Байкал и черная вода истока – одна из самых узнаваемых байкальских картин. Напротив, на другом берегу – Листвянка. Туда и сегодня ходит паром. Маленький кораблик, который возит туристов и пару автомобилей. В каком-то смысле прямой наследник Байкала и Ангары. В последние годы переправа жила на субсидиях. В 2026-м ее едва не закрыли из-за долгов областного бюджета. Регион вмешался, долг погасили. Пока дышит. Когда берег порта Байкал уйдет назад и за окном останется только вода истока, маршрут завершен. 89 километров скал, тоннелей, мостов и одно из самых дорогих строек в истории Транссиба. Все это теперь позади. А впереди река, которую никакой камень так и не смог остановить.

0: Как получилось, что название реки пережило все – и Слободу, и советский поселок, и промышленный переворот. И все равно стоит здесь, у воды, как будто никуда не уходила. Эжва. Древнее коми – имя Вычегды. Переводит его по-разному – где-то «луговая вода», где-то даже «желтая вода». Точная интерпретация спорна, но одно неизменно – в основе «вода и пойма». Посмотрите туда, на левый берег, где Вычегда разворачивается широко, почти лениво. Именно здесь, в 14 километрах от исторического центра Сыктывкара, и стоит то, о чем мы говорим. Река дала имя берегу. Берег дал имя Слободе. Слобода – целому городскому району.
1: В песцовой книге 1586-го фигурирует Слобода на реке Чолве. Это здешние краеведы считают первым письменным следом поселения на этой земле. Не поселок, не квартал, Слобода. Потом долгие века тишины, и вдруг, 5 августа 1963

0: 3-го. Рабочему поселку официально присваивают имя Эжва. А 13 декабря 1968 его включают в черту Сыктывкара и оформляют как Эжвинский район. Между первым упоминанием и этим моментом почти 4 столетия. И все это время название жило в самой реке, дожидаясь, пока люди снова его произнесут.
1: Двигатель этого рождения – Сыктывкарский лесопромышленный комплекс. В начале 60-х годов здесь начали строить гигант лесной индустрии, и старинная слобода буквально в одно десятилетие стала стройплощадкой. Причалы, дороги, жилые кварталы – все подстраивалось под завод. Это северный промышленный сценарий в чистом виде. Сначала меняется ландшафт, потом вокруг вырастает что-то похожее на город. Почувствуйте этот темп. 50 лет и слободы в городской район с населением больше 60 тысяч человек. Примерно четверть всего Сыктывкара живет здесь, на левом берегу. Для севера это уже отдельный организм, со своей трудовой логикой, своим ритмом, своим запахом хвои и речного ветра с Вычигды. Вычигда здесь не просто вид из окна. Это крупнейший приток Северной Двины, и по ней исторически шли связи Коми с Архангельским севером. Представьте, тот же берег, те же излучины, и по воде идут лодки с товаром куда-то к Белому морю. Имя реки несло в себе весь этот путь задолго до того, как его проложили по карте. Советская модернизация умела стирать сельский рельеф, дома, огороды, старые тропы. Но название она не трогала. Скорее переводила их в новый статус, из живого речного прозвища в официальный топоним на карте. Эжва прошла этот путь дважды. Сначала как имя реки, потом как имя района. И оба раза уцелела. Спросите меня про Вычигду выше по течению. Там есть история об одном монастыре, который несколько раз тонул и все равно возвращался на то же место, но это уже ваша экскурсия.

0: Представьте деревню, где над каждым домом возвышается каменная башня в 5 этажей, узкая, без единого лишнего окна. Первая мысль – крепость против нашествий, сторожевая линия против чужого войска. Логично же – горы, граница, дикий край. Но спросите местного жителя в Ужгули, от кого эта башня защищала его прадеда, и ответ вас удивит – от соседа.
1: Сванетия – самая высокая обитаемая область Европы, и Ужгули с окрестными селами находится на высоте больше 2100 метров. Здесь по полгода лежит снег, а путь до мести закрывается почти каждую зиму. Изоляция была такой полной, что грузинское царство сюда почти не дотягивалось, и порядок держали не судьи, а сами семьи. Оскорбление, кража, случайная смерть, и в дело вступал обычай кровной мести, по-свански называемый «лицваре». Обидчика или его родню настигал ответный удар, тот рождал следующий, и вражда могла тянуться поколениями. Вот здесь и возникает наивный вопрос, который задает почти каждый турист. А нельзя ли было просто договориться, позвать старейшин и решить дело миром сразу после первой обиды? Можно. Но обычай требовал иного. Сперва честь должна была получить ответ силой. И только затем, если оба рода уставали хоронить своих, открывался путь к примирению. Поэтому башню, по-свански «каши», ставили не на въезде в деревню, а рядом с собственным домом, мачубом, приземистым двухэтажным жилищем, где под одной крышей теснились люди и скот. Самые ранние башни поднялись еще в 8-9 веках, самые поздние – в 18-м, и высота некоторых достигала 25 метров. Вход был на высоте человеческого роста, лестницу убирали внутрь, и в дни вражды семья могла отсиживаться в собственной башне неделями, пока соседи через два двора караулили внизу.
0: Выйти из этого замкнутого круга помогали посредники. Их называли «марвал» или «калдани». Уважаемые люди, чье слово признавали обе стороны. Переговоры шли долго, обсуждали не вину, а цену. За убитого полагался выкуп, по некоторым описаниям, около 20 голов скота, и когда сумма была принята, роды вели в церковь. Там при свидетелях клялись на иконах и совершали обряд побратимства –

0: которого, как считалось, распри между этими семьями не должна повториться следующие 12 поколений. Церкви в Сванете и Завека накопили удивительное богатство. Чеканные серебряные иконы 11-12 веков, кресты, ткани. Считается, что многие горцы жертвовали ценности храму. Полвека путешественники и краеведы повторяли красивую версию, будто это сокровища, свезенные в горы со всей Грузии и спрятанные от завоевателей за неприступными стенами. Наивно поверить в это тоже легко. Уж очень стройно звучит. Но хранительница музея в Местии, руководившая его реконструкцией, Соломе Гурули говорит прямо: у легенды нет подтверждения. Правда прозаичнее и в чем-то трогательнее. Сванетию просто никогда не захватывали. Она была настолько отрезана от мира, что до середины 19 века сюда почти не добирались чужие армии вовсе. Ценности не свозили и не прятали. Их дарили церкви сами сваны, век за веком, как акт веры. Сокровища не убереглись здесь. Они здесь родились.
1: Когда в 1930-х советская власть решила собрать эти иконы в музей, местные жители сопротивлялись не потому, что жалели металл, а потому, что верили. Икона в родной церкви хранит весь род и всю деревню, а увезенная перестает хранить. Компромисс нашли. Музей открылся в самой Местии, и сваны стали не сторожами добычи, а хозяевами собственного наследия. Сегодня кровная месть в Сванетии, почти исчезнувший обычай, доживающий разве что в рассказах стариков. Башни возвышаются пустые, без лестниц и без вражды, и туристы фотографируют их на фоне ледников, ничего не зная о Марвал и Калдане. Но если приглядеться, у подножия каждой башни тот самый мачуб, дом, а не крепость. Может быть, это и есть самый честный памятник примирению. То, что защита от соседа со временем стала просто частью пейзажа, который делят на двоих.
2: Такое можно послушать про любое место, где вы стоите прямо сейчас. Мойгид.онлайн. Online.

0: Под Пермским краем, на правом берегу реки Сылвы, есть гора, внутри которой круглый год держится лед. Ни в морозильной камере, ни в леднике, в обычной с виду горе, рядом с деревней Филипповка. Летом снаружи плюс 25, а войдешь в первые залы, и на стенах ледяные натеки толщиной в руку, и сосульки свисают с потолка, как в январе. Можно подумать, под землей же всегда холодно, вот и не тает. Но тогда почему в самом центре этой горы, в дальних залах, наоборот теплее, там плюс 5, а иногда и выше? Если бы дело было просто в глубине, все было бы наоборот, чем дальше от входа, тем холоднее. А тут ровно наоборот. ЛД держится у входа, а нутро гор плоє.
1: Разгадка в том, что гора дышит. В ее своде больше 130 вертикальных труб. Геологи так их и называют – органные трубы, по 3-9 метров в поперечнике, а самая высокая, в эфирном гроте, уходит вверх на 22 метра. Зимой снаружи мороз, воздух в трубах тяжелеет и стекает вниз, в привходовые залы, выстуживая их до 30 градусов ниже нуля. Летом все переворачивается, теплый воздух снаружи легче холодного внутри, и тяга идет в обратную сторону, вынося из горы накопленный за зиму холод. Гора работает как гигантский холодильник без единого мотора, и по подсчетам ученых за зиму она выводит из себя тепла на 2 140 000 килокалорий в сутки, а летом впускает обратно 1,5 миллиона. Это и держит лед у входа даже в жару, пока середина горы тем временем греется до плюс 5. Первым эту гору всерьез описал картограф Семен Ремезов. Его в 1703-м послал сюда сам Петр I составлять чертеж уезда, и пещера попала на бумагу одной из первых в России. Полвека спустя сюда добирался историк Василий Татищев дважды, в 1720-м и в 1736-м, и оставил подробные записи. Но туристов гора долго не видела. Трубы органные трубами, а ходить по обледенелым залам с керосиновой лампой мало кто решался.
0: Все изменилось в 1914-м, когда крестьянин Александр Хлебников арендовал у своей общины участок с пещерой и стал водить туда людей за деньги. Расчистил проходы, поставил освещение, придумал маршрут. Тогда никто не называл это турбизмом.

0: Но именно так родилась одна из первых организованных экскурсий в глубину Земли во всей стране. С тех пор через гору прошло больше 5 миллионов человек, а в последние спокойные годы – по 100 тысяч ежегодно. Пещера оказалась не только аттракционом. С 1948 года при ней работала карстовая станция. Ученые годами мерили температуру, наблюдали, как ведет себя лед, как гуляет воздух по трубам. В подземных озерах, а их там около 70, нашли рачков-гоморусов, которых больше нигде на планете нет, крошечных существ, всю жизнь проживших в темноте без выхода наружу. В самой горе, как считают геологи, 10-12 тысяч лет, она старше почти всех построек человека, которые вообще сохранились до наших дней. Есть в пещере грот, который называют бриллиантовым. Там на стенах круглый год держится корка изморози, играющая в свете фонарей, будто гора и правда усыпана камнями. А в одном из дальних гротов – легенда о каменных слезах. Девушка якобы плакала здесь по жениху, ушедшему на заработки и не вернувшемуся. И капли, застывая, превратились в наросты на ступенях. Легенда красивая, но подлинных документов, кто и когда ее выдумал, никто не нашел. Это гид рассказывает как гид, а не как историк.
1: 2 июня прошлого года пещеру закрыли на неопределенный срок. У оператора, компания «Сталагмит Экскурс», отозвали лицензию. Причины формально технические, но для жителей Кунгура это звучит как немыслимое. Гора, которая веками работала бесплатным холодильником, столетия принимала гостей и пережила две мировые войны, вдруг замолчала из-за бумаг. Люди писали обращения, требуя вернуть пещере туристов. А она пока остается закрытой, и лед в ее органных трубах копится и тает по прежнему расписанию, без зрителей.
0: Так гора и живет. Снаружи никто не видит ее работу. А внутри, в темноте, по-прежнему идет обмен зимнего холода на летнее тепло, гораздо надежнее любого механизма, который придумывали люди.
2: Такой выпуск рождается за 2 минуты. Тема и готова. Проверьте на своей мойгид.онлайн. Мойгид.онлайн.

0: Весной на Чукотке снег слепит не хуже сварки. Солнце бьет с неба и отражается от нас-то еще раз. Снизу, в глаза. И так весь день, без передышки. К вечеру человек видит мир будто сквозь молочное стекло. А на утро может не увидеть вообще ничего. Роговица обожжена, как от долгого взгляда на огонь. Это снежная слепота. И на побережьях по обе стороны Берингова пролива с ней жили тысячи лет. Находки таких очков в земле относят к культуре, которую археологи называют древнеберингоморской, а ей больше 2000 лет.
1: Можно подумать, что спасение простое. Закрой глаза потемнее, и хватит. Плотная повязка, темная шкура на пол лица, вроде бы логично, раз солнце жжет. Но тогда человек слепнет от самой повязки. Под шкурой темно, как в норе, а идти нужно по торосам, где один неверный шаг оборачивается потерей ноги или целой упряжки. Настоящее решение оказалось тоньше. Вырезали узкую пластину из моржового клыка, плавникового дерева, оленьего рога, бивня вымерших мамонтов, который до сих пор находят в мерзлой земле. На аукционах продают именно чукотские очки из такого бивня, датируя их 19 веком. Пластину подгоняли точно под лицо, чтобы не осталось ни щели по краям, а посередине, на уровне глаз, прорезали одну или две узкие щелки тоньше карандаша.
2: Щель здесь работает не как штора, а как крошечное окошко камеры обскуры. Свет проходит через узкий проем и сам собой собирается в резкую точку на сетчатке, будто щель наводит на фокус вместо хрусталика. Даль в такую щелку видна не хуже, а иной раз и четче, чем простым взглядом, этот же пинхол-эффект и сегодня объясняют оптики, разбирая старые музейные очки. Одновременно щель отсекает почти весь боковой и отраженный снизу свет, тот самый, что бьет от нас.

0: часто. Проходит только узкий сноп прямо по центру, и глаз получает ровно столько солнца, сколько может выдержать, не обжигаясь. Внутреннюю сторону пластины иногда чернили сажей от костра, чтобы ни один случайный луч не рассеялся внутри и не долетел до глаза стороной.
1: У решения была цена. Узкая щель режет угол зрения, и боковым зрением человек в таких очках почти не видит. То, что сбоку, замечаешь, только повернув голову целиком. На неровном морском льду, где трещина может открыться сбоку в любой миг, узкая прорезь риска ступиться. И мастера сознательно делали щели пошире там, где предстояло идти по торосам, а не просто сидеть на нарте лицом к солнцу, так описывают эту тонкую настройку музейные каталоги подобных находок. Вещь получалась настолько личной, что подгонялась под лицо одного человека. В Канадском музее истории таких очков хранится больше сотни пар, и почти нет двух одинаковых. У соседей чукчей за проливом, на острове Нуневок, в начале 20 века очки той же формы делали из плетеной прибрежной травы с кожаной обвязкой, когда под рукой не было ни кости, ни плавника, годился и такой сплетенный шнур. Щель оставалась той же узкой полоской, менялся только материал.
2: Стекло давно победило кость и дерево, а узкая щель никуда не делась. Тот же пинхол-принцип разбирают заново каждый раз, когда конструируют защиту глаз от нестерпимого солнца, от лыжных очков до визоров. На восточном краю Чукотки, в селе Уэлен, с начала 30-х годов прошлого века работает единственная в мире косторезная мастерская, где по сей день режут по моржовому клыку и бивню мамонта, тому самому материалу, из которого веками делали эти пластины для глаз. При мастерской действует и музей резной кости, старейший в мире по этому ремеслу.
3: Здесь такие истории делают на любую тему, даже на самую странную. Мой гид. Онлайн.

тундре к северу от Салехарда все лето стояла жара, какой оленеводы не помнили. Обычно земля здесь оттаивает на ладонь. Дальше – вечный лед, твердый, как камень. Но в тот год солнце жгло тундру неделя за неделей, и мерзлота отступила глубже обычного. Стада паслись, как всегда, там, где трава гуще. Никто не знал, что под этой травой годами ждал своего часа старый скотомогильник. Сперва падеж списали на бескормицу

0: и жажду. Реки обмелели, озера пересохли, олени слабели. Может, дело просто в засухе, а вспышка – совпадение. Тогда почему больные животные умирали за считанные часы с одинаковыми на вид пятнами и одинаковым запекшимся дыханием? Ветеринары взяли пробы и получили ответ, от которого похолодели – сибирская язва. Болезнь, которую в этих краях не видели десятилетиями, с тех пор, как оленей стали прививать. Прививки прекратили за несколько лет до этого, сочли ненужной тратой, раз вспышек все равно нет.
1: Споры возбудителя умеют пережидать беду в форме, почти неуязвимой для холода и сухости. Закопанная туша животного, погибшего от язвы много лет назад, стала капсулой. Пока сверху лежал лед, споры внутри просто ждали. Счет погибших оленей пошел на тысячи. Пастухи, для которых стадо – это дом, одежда, еда и заработок разом, теряли его на глазах. Заражение переходило на людей через кожу, через мясо неосмотрительно забитых павших животных, через воду. В окружную больницу Салехарда свозили целыми семьями. Среди доставленных было множество детей. Диагноз подтвердился у нескольких. У кого-то болезнь ударила по коже, у кого-то – тяжелее, изнутри. И такую форму труднее всего распознать вовремя.
2: Мальчику было 12 лет. Кишечная форма язвы не дает заметных внешних знаков, которые сразу бросаются в глаза, а счет идет на часы. Помощь пришла позже, чем нужно, и ребенок умер в больнице. Тундра, которая казалась их домом с рождения, обернулась враждебной землей. Впервые за жизнь целого поколения оленеводов. Очаг оцепили, зараженных животных сожгли, зону продезинфицировали, людям начали делать экстренные прививки. Вспышку остановили за несколько недель, но объяснение оставалось тревожным. Жара разбудила то, что, казалось, было похоронено навсегда.
1: После той вспышки за тему взялись всерьез. Причины искали не в одном факторе, а в сумме. Аномальный зной, обмеление рек, прекращенные прививки, поредевшие от прежних вспышек иммунитет стад. Ни один из этих факторов сам по себе к трагедии бы не привел. Но все вместе, в один жаркий сезон, они сработали как один механизм. Отсюда родом расхожая тревожная фраза. «Мерзлота – не только холодильник для мамонтов, но и капсула для возбудителей». Звучит эффектно, и доля правды в ней есть. Спорообразующие бактерии, вроде возбудителя язвы, действительно способны пережидать десятилетия почти в неизменном виде. Но дальше начинается путаница. Та же вечная мерзлота хранит и вирусы. И вот тут ученые из года в год повторяют куда менее сенсационную вещь, убедительных доказательств, что именно древние вирусы, высвобождаясь из льда, способны вызвать новую большую эпидемию среди людей, за годы наблюдений так и не нашли. Вирусам нужен живой организм хозяин прямо сейчас, а не законсервированный труп многолетней давности. Шансы такого возбудителя пройти путь от оттаившей туши до заражения человека, а тем более до цепочки «человек-человек» крайне малы. Риск от мерзлоты реальный, но конкретно другой. Это бактерии-долгожители вроде язвы, привычные болезни, которые возвращаются туда, откуда, казалось, ушли навсегда, а вовсе не забытые чудовища из ледяного плена.
3: Ученые, которые работают с пробами из вечной мерзлоты, теперь относятся к ней иначе, не как к архиву прошлого, а к среде, где прошлое способно вернуться, если ему дать шанс. Прививки оленей на Ямале возобновили. Но настоящий урок той жары был проще любой сенсации. Земля, которая веками служила надежным холодильником, начинает подтаивать, и вместе с ней оттаивают решения, которые когда-то казались окончательными.
4: «О, мой гид! Если после этой истории вопросов стало больше, а не меньше, так и задумано. Мой гид.онлайн»

Здравствуйте! У этой истории есть красивое начало. Слово «каучук» пришло из языка южноамериканских индейцев кечуа и означает буквально «слезы дерева». Так называли сок гивеи – дерево, растущего в лесах бассейна Амазонки. Если надрезать его кору, из раны медленно натекает белая тягучая жидкость, похожая на молоко. Именно из нее и делают то, что мы сегодня называем резиной. Коренные народы Южной и Центральной Америки знали свойства этого сока за тысячи лет до появления европейцев. Из застывшего каучука лепили обувь, непромокаемые сосуды и, что особенно интересно, мечи. Тугие, упругие, хорошо отскакивающие от каменных площадок. В древних цивилизациях Мезоамерики существовала ритуальная игра в мяч, и есть основания полагать, что именно каучуковый мяч сделал эту игру возможной. Ни один другой природный материал того времени не давал такого упругого отскока. Когда европейцы впервые увидели этот мяч, они были поражены. Ничего подобного в Старом Свете не знали. Проблема была в том, что сырой каучук – материал капризный. В жару он становится липким и мягким, в холод – твердым и хрупким, трескается. Долгое время это ограничивало его применение. Были попытки делать из него обувь и плащи, но вещи либо липли к рукам в летнюю жару, либо дубели зимой. Переломный момент наступил в 1839 году. Американский изобретатель Чарльз Гудьер, много лет безуспешно бившись над тем, чтобы приручить каучук, случайно уронил кусок каучука, смешанного с серой, на горячую печь. Вместо того, чтобы расплавиться, материал не потерял форму и остался прочным и эластичным при любой температуре. Так был открыт процесс, который назвали вулканизацией, в честь древнеримского бога огня Вулкана. Именно вулканизация превратила капризный сок дерева в резину, на которой буквально едет вся современная техника, от велосипедного колеса до автомобильной шины. Спрос на каучук вырос настолько, что на рубеже 19 и 20 веков в Амазонии случилась настоящая каучуковая лихорадка. В непроходимых джунглях, где невозможно было разбить плантации, за соком гивеи снаряжали целые экспедиции, вырастали города с оперными театрами, а состояния делались и терялись за считанные годы. Лихорадка схлынула, когда семена гивеи вывезли в Юго-Восточную Азию, и там начали выращивать ее на плантациях. Но сама резина уже прочно вошла в повседневную жизнь. А что происходит с резиной, когда она отслужила свое, скажем, в виде автомобильной шины? Сегодня изношенные покрышки не обязательно отправляются на свалку. Их измельчают, удаляют металлический корд и текстильный слой, а получившуюся резиновую крошку используют заново, например, для мягких безопасных покрытий спортивных и детских площадок, которые не трескаются на морозе и смягчают падение. Получается красивый круг. Сок дерева, тысячи лет назад ставший мечом для игры, сегодня снова возвращается туда, где играют дети, просто уже не в виде меча, а в виде покрытия у них под ногами.

0: значит санаторий, и значит архитектура.
1: В 1929-м объявили конкурс на проект туберкулезного санатория в городке Паймия на юго-западе Финляндии. 30-летний архитектор Алвар Аалто выиграл его вместе с женой Айна среди 13 участников. И поставил перед собой вопрос, который тогда казался странным. Что если само здание – медицинский инструмент? Они изучили, как солнце движется над Паймия, в какое время года и суток оно попадает в окно. Семиэтажный корпус на 290 пациентов ориентировали строго на юго-юго-восток. Больной, который большую часть времени проводит лежа, должен получать свет – мягкий, рассеянный, не слепящий. Потолки в палатах сделали темными, глаз не напрягается, когда смотришь вверх. Окна открывались легко, одним движением. Вентиляция обеспечивала сквозное проветривание. Каждая деталь – следствие медицины. На крышах корпусов устроили открытые терраски. Пациентов выкатывали туда в шезлонгах и оставляли на солнце. Это называлось гелиотерапией, не народное поверье, а медицинская рекомендация тех лет. Считалось, что ультрафиолет подавляет туберкулезную палочку. Вот что значит «лечить подоконником» в Паймия. Это терраса, выстроенная на целый корпус и повернутая точно к солнцу.
0: Теперь про раковину. В двухместных палатах пациенты делили пространство круглые сутки. Сон был главным лекарством. И Аалто понимал, звук воды в три ночи – это враг выздоровления. Он спроектировал умывальник особой формы. Вода стекала по наклонной стенке чаши, а не падала с высоты. Без плеска, без шума. Тихий умывальник – такая же часть лечения, как гелиотерапия на крыше. Таких невидимых решений в здании десятки. Дверные ручки, без острых выступов, чтобы не цеплялась одежда. Шкафы подвешены над полом. Снизу удобно убирать. И главное – кресло. То самое кресло Паймия, которое сегодня знает каждый, кто хоть раз листал каталог по дизайну 20 века. Фанера, гнутая в два изгиба, береза. Наклон спинки и угол сидения рассчитаны специально. Спина выпрямляется, грудная клетка раскрывается, дышать легче. Кашлять тоже. Туберкулезный пациент задыхался, а Аалто думал о каждом вдохе.
1: Санаторий открылся в 1933-м. Британский критик П. Мортон Шент написал в Architectural Review: «Паймия – самое революционное больничное здание последнего десятилетия». Цвет тоже шел ход как терапия. Желтые полы в лестничных пролетах, яркие стены в коридорах, оранжевые перила балконов. Декоративный художник Эйна Каурия помогал Аалто с колористикой задолго до того, как слово «хроматерапия» вошло в обиход. К 60-м годам антибиотики вытеснили туберкулез, и санаторий превратился в обычную больницу. В 2015-м закрылся совсем. Сейчас здание числится в предварительном перечне объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО, а внутри работают экскурсии. Стоишь в бывшей палате, окно от пола до потолка, свет льется широким потоком, темный потолок над головой, и понимаешь, что ничего здесь случайным не было. Здание думало о пациенте.
2: Так выглядит забота, когда ее воплощают в материале. Не в инструкции,

Если бы вам сказали, что туберкулеза лечили подоконником и раковиной, первая мысль – ну, наверное, лекарства держали на подоконнике, а у раковины мыли руки почаще. Логично. И абсолютно мимо. Начало 30-х годов 20 века. Туберкулез в Финляндии убивает до 10 тысяч человек ежегодно. Лекарств нет, антибиотики появятся только через два десятилетия. Врачи знают три вещи – солнце, свежий воздух и покой. Значит,

0: На самом краю России, в нескольких километрах от границы с Эстонией, находится монастырь, у которого за всю его историю не было ни единого дня, когда двери оказались бы заперты властью. Пока по всей стране в советские годы закрывали обитель за обителью, это продолжало звонить в колокола, просто потому, что несколько десятилетий значилось на другой стороне границы. А под ней, в толще песчаника, лежит то, ради чего сюда едут даже равнодушные к вере – пещеры, где тело не истлевают без всякого бальзамирования. Можно представить, что монахи владели тайным рецептом, каким в древности натирали умерших перед погребением. Но в гробах, что находятся открытыми в подземных галереях, просто дерево и ткань, ни капли смол и притираний. Значит, дело не в руках человека, а в самом камне, который его окружает.
1: Предание относит открытие этих ходов к 1392-му. Местные пастухи будто бы услышали церковное пение из-под земли и нашли вход, где к тому времени жил отшельник по имени Марк. Официальным же годом основания монастыря считается 1473-й. Тогда священник по имени Иона, переселившийся сюда из Юрьева, вместе с женой докопал в песчанике храм и осветил его. После ее смерти он принял постриг и остался здесь один, а жену, в иночестве Васу, похоронили в тех же ходах, что копал он сам. Полтора века спустя монастырем управлял игумен по имени Корнилий. При нем выросли каменные стены, а пещеры прокопали еще дальше. Он же принял отряд из горстки стрельцов и окрестных жителей, когда крепость два месяца держала осаду войска польского короля. Но встретить старость игумену было не суждено.
2: По преданию, царь Иван Грозный заподозрил игумена в измене и своей рукой убил его у монастырских ворот. А после, как рассказывают, раскаялся и сам отнес тело в храм. С тех пор дорогу между двумя церквями монастыря так и называют – Кровавый путь. Это предание – неподтвержденный документами рассказ. Но мощи Корнилия и правда покоятся в тех же пещерах рядом с Ионой и Марком. Среди примерно 10 тысяч захоронений, которые накопились здесь за 5 с лишним веков. Среди них родные Кутузова, Мусоргского, Пушкина, не случайные фамилии, а свидетельство того, что место это веками было живым, а не музейным.
1: Так почему же под землей нет запаха тлена, который неизбежен там, где хоронят открыто? Разгадка не в святости места, а в геологии под ним. Песчаник здесь сложился больше 350 миллионов лет назад, когда территорию покрывало Древнее море, а после ледники продавили в мягком камне пустоты. Песчинки скреплены природным цементом особого рода. Он держит форму только в узком промежутке влажности, пересохнет воздух или, наоборот, станет слишком сырым, и порода начнет разрушаться. Сверху пещеры укрыты слоем ледниковой глины. Она не пускает вниз дождевую воду, но пропускает ровно столько испарения, сколько нужно, чтобы держать влажность в этом узком промежутке круглый год. Получается замкнутая система. Стабильный холод около 5 градусов, устойчивая влажность, минимум движения воздуха, и бактериям гниения попросту не хватает условий для работы. Специалисты по сохранению исторических материалов такую природную технологию в музейных хранилищах в точности не воспроизвели. Там климат держат осушителями и кондиционерами, а здесь его веками держал сам камень. Именно поэтому посетителей в дальние пещеры пускают только небольшими группами и по договоренности. Лишнее тепло от толпы способно сдвинуть тот самый баланс не в ту сторону, а часть ходов время от времени закрывают вовсе не из секретности, а ради воздуха. В 20 веке эта тишина не раз оказывалась под угрозой. С 1920 по 1940 обитель формально числилась на территории независимой Эстонии и потому уцелела в те годы, когда монастыри в остальной России закрывали один за другим. Настоятель по имени Алипий, возглавивший обитель в конце 50-х, сумел отстоять ее и в новую волну гонений. А десятилетия спустя здесь жил старец Иоанн, к нему за советом ехали через всю страну, пока он не умер в начале 2000-х. Сегодня пещеры остаются тем, чем были всегда, не музейным экспонатом, а действующим кладбищем монастырской братии, куда и сейчас, по традиции, кладут вновь приставившихся, в те же самые своды, где до них лежат тысячи имен. Холодный воздух здесь хранит и тех, кого похоронили на памяти живых, и тех, чьи имена помнит только предание.
3: Такой выпуск рождается за 2 минуты. Тема и готова.

проверьте на своей мойгид.онлайн. .онлайн.

Вот странность, которая не отпускает. Посреди сплошного деревянного моря русского севера вдруг вырастает белый камень. Ни один храм, больше 20 церквей на 3000 жителей в 17 веке. Город, где у каждого квартала было свое каменное небо. Как это вышло? Купцы Каргополя торговали на пути в Поморье, и деньги вкладывали не в палаты, а в камень, который должен стоять века. Христорождественский собор они возводили с 1552 по 1562, в точности то время, когда Иван Грозный переписывал карту страны. Посмотрите на его стены, видите, как они утолщены снаружи? Это контрфорсы. И белокаменная резьба по всему фасаду. Строители хотели не скромную северную часовню, они хотели архитектурную декларацию. Что-то вроде «мы здесь, мы богаты, мы навсегда». С этим собором живет одна упорная легенда. Якобы одновременно со стройкой под городом начали рыть подземные ходы, и один из входов спрятан внутри самого собора. Исторических подтверждений нет. Но рассказы о ходах Ивана Грозного всплывают до сих пор, потому что камень этих стен кажется старше всего остального и как будто обязан хранить тайну. А теперь войдите внутрь и поднимите взгляд под самый потолок. Там коллекция расписных небес. Деревянных потолков, снятых с сельских церквей Каргополя, которые уже не стоят. Небо – это многогранный настил под шатром, собранный из отдельных досок, и на каждый свой фрагмент росписи. Ангелы, евангелисты, локальные северные мотивы. Все это строилось как деревянная икона над головой прихожанина. За пределами севера такой элемент почти неизвестен, в учебниках истории архитектуры про небеса обычно нет ни слова. А здесь, под этим потолком, музей утраченных храмов, у которых уцелело только небо, пока стены сгорели или рассыпались. Многие из этих потолков спасли сотрудники Кинозерского национального парка, снимали с обреченных церквей и перевозили сюда. Кинозерье вообще сохранило то, что Каргополь частично потерял – живые деревянные часовни в деревнях, придорожные кресты, святые рощи, тропы к обрядовым местам. Это не музей под открытым небом, это живой культурный ландшафт, где все связано – часовня, поляна, озеро, память о том, зачем сюда ходили предки. Рядом с Христорождественским собором стоит Благовещенская церковь 1692-го, и там белый камень обработан так тонко, что воспринимается почти как резное дерево. Живописец и искусствовед Игорь Грабарь сравнил этот декор с убранством флорентийских дворцов Возрождения. По преданию, 100 рублей на ее постройку дал Петр I, но начинал строить каргопольский мещанин Шаханов. Вот так в одном храме сходятся имперская воля и провинциальная инициатива. А в стороне от всего этого камня – глиняная игрушка. Ее лепили крестьяне по соседству с полями и продавали на ярмарках. Ни промысел, ни мастерская, просто жест руки, повторявшийся из поколения в поколение. Берешь ее в ладонь, и она теплая, шершавая, чуть неровная. Как будто земля еще не остыла. Каргополь – город, где камень научился говорить голосом дерева, а дерево научилось хранить небо. Спросите меня про Александро-Ошевенский монастырь в окрестностях, единственный действующий в районе, с каменным собором 1707-го и историей, которая началась с пожара, а закончилась чем-то совсем неожиданным.

Представьте, в северной Танзании, у подножия вулкана Олдейньолингаи, над озером поднимается рассвет. Вода кроваво-алая. И по ней, как по расплавленному металлу, идут 2 миллиона фламинго. Натрон – один из наиболее щелочных природных водоемов на планете. Кислотность воды – от 10,5 до 12,5 единиц pH. Температура на мелководье – выше 50 градусов. Это, по сути, горячий раствор едкой соды. Питается он рекой Энвасангира и горячими источниками у вулкана, который извергает необычную кремниевую, а карбонатитовую лаву, богатую содой. Само слово «натрон» – это древнее название соды, которой египтяне бальзамировали мумии. Совпадение? Не совсем. Животные, попавшие в воду, быстро обезвоживаются и обрастают соляной коркой. Именно так появились знаменитые «статуи» – мумифицированные птицы на берегу. Британский фотограф Ник Бранд снял их как зловещие скульптуры, и часть зрителей решила, что это фотомонтаж. Пришлось ехать проверять. Алый цвет – не аномалия, а живая химия. В этой ядовитой воде выживают цианобактерии и водоросли вроде спирулины. Они окрашивают озеро. Ими же питаются фламинго, и именно из этих пигментов получают розовый цвет перьев. До 75% мировой популяции малых фламинго гнездится здесь. Потому что озеро смертельно для хищников, и потому абсолютно безопасно для птиц. Чем опаснее место, тем надежнее убежище. Это и есть логика натрона. Такое можно послушать про любое место, где вы стоите прямо сейчас. Бот, а мой гид.

0: И вот в 90-е за этот язык всерьез взялся американский лингвист Эдвард Вайда из Западного Вашингтонского университета. Сначала он ловил кетские слова у иммигрантов в Германии, затем добирался до Томска, а в августе 2008-го впервые попал в Келлог. 7 самолетов, 3 поезда, вертолет, посадка на гравийную полосу в тайге. В домах у стариков он пил кофе и час за часом разбирал глаголы. Вайда искал не просто слова. Он сравнивал устройство глагола, порядок приставок, показатели лица, следы древних звуков. И у него сошлось кетский глагол и глагол надене, семьи индейских языков Аляски и запада Северной Америки, куда входят тлингиты, эяки, навахо, апачи, построены по одному чертежу.
1: В 2008-м в Фэрбенксе, в Аляскинском университете, собрался первый симпозиум по ДНК-енисейской гипотезе. В зале сидели лингвисты и старейшины индейских народов. Вайда показывал таблицы. Кетская приставка занимает то же место, что и приставка «наваха». Кетский показатель прошедшего времени звучит почти как атабаскский. Один пожилой атабаск после доклада сказал ему коротко: «Значит, где-то там, за океаном, у нас остались двоюродные братья». Осторожная версия такая. Около 15 тысяч лет назад где-то в глубине Азии жил народ, говоривший на одном языке. Часть его через Берингию ушла в Америку и стала предками на дыне. Часть осталась в Сибири и постепенно откатилась к Енисею. Прошли тысячелетия, а общий скелет глагола уцелел и там, и там. Гипотезу приняли не все. Одни лингвисты называют ее самым убедительным доказательством родства через Берингов пролив. Другие говорят, совпадений слишком мало, могло сойти случайно. Спор идет до сих пор.
2: А в Келлоге все это далеко. Здесь по-прежнему ловят рыбу в Елагуе, топят печи, учат внуков нескольким кетским словам. Сколько запомнят. Старики уходят, и с каждым уходит кусок языка, у которого, возможно, есть родня на другом конце света. Иногда кажется, что самое большое лингвистическое открытие последних десятилетий тихо доживает свой век в таежном поселке, куда добраться можно только вертолетом да летом по большой воде на моторке.
3: Такой выпуск рождается за 2 минуты. Тема и готова. Проверьте на своей в боте «О мой».

На маленьком острове Беринга, там, где кончается Камчатка и начинается открытый океан, живет язык, которого больше нет ни в одном учебнике мира на равных правах с обычными языками, потому что он не алеутский и не русский, а третий – свой собственный. Слова в нем алеутские. А то, как эти слова складываются в предложение, какое у глагола окончание, как строится отрицание,

0: как соединяются части сложной фразы, устроено по-русски. Звучит как ошибка, как акцент. На самом деле это отдельная, цельная языковая система, которую местные жители создавали не один десяток лет.
1: Нашли этот язык не сразу и не там, где искали. Ученые веками записывали алеутскую речь на разных островах Тихого океана и считали, что она везде более-менее одинакова, только с говорами. В 1963-м языковед Георгий Миновщиков приехал на Командорские острова с обычной экспедиционной задачей сверить словари. И услышал речь, которая не укладывалась ни в один известный алеутский говор. Позже за нее взялся ленинградский лингвист Евгений Головко. Несколько экспедиций подряд, начиная с середины 80-х и до 2017-го, он записывал одних и тех же людей год за годом, десятилетие за десятилетием. Первое, что напрашивается, может, это просто испорченный, подзабытый алеутский, люди не доучили родной язык и на ходу залатали дыры русскими словами. Только подзабытая речь рассыпается на обрывки, а не собирается в новую систему собственными правилами. Здесь же почти все существительные и почти все глагольные корни – алеутские, а вот спряжение глагола, отрицание, придаточные предложения – русские, причем устроены последовательно, без исключений. Это не порча языка, а полноценный новый язык, что не в укор ни одной из двух сторон.
0: Откуда он вообще взялся? На острове Медном промышленники российско-американской компании. Те, кто добывал морского зверя и торговал пушниной, женились на алеутках. Дети от этих браков росли на два языка сразу, но говорили не как отец и не как мать, а как получилось у них самих, с алеутскими словами и русской грамматикой в основе. Причем это была не окраина, а особая, довольно уважаемая прослойка местного общества. Их так и называли отдельным словом, не сливая ни с русскими, ни с чистокровными алеутами. Долго это могло бы жить своей замкнутой жизнью на маленьком острове, если бы не переселение. В конце 60-х жители Медного целиком перевезли на соседний остров Беринга, в поселок Никольское. Там теперь жили вместе с русскоязычными соседями и обычным алеутским говором. Смешанная речь начала быстро уступать место русскому. Дети медновских семей учились в той же школе, что и все, женились и выходили замуж за русскоязычных соседей, и к языку родителей больше не возвращались.
2: К концу 80-х свободно на нем еще говорили около 10-15 человек. Дальше счет пошел на единицы. В 2022-м не стало Геннадия Яковлева, одного из последних, кто говорил на медновском алеутском с детства. По данным реестра малых языков России, еще жива женщина по имени Лидия Волкова, для которой этот язык родной, но это сведения спорные и не подтверждаются другими источниками однозначно. При переписи на рубеже 2020 и 2021 несколько человек в этих местах назвали родным языком алеутский. И специалисты полагают, что имели в виду именно медновскую речь, а не общеалеутскую.
0: У этого острова прежде был один случай, когда встреча двух языков не разрушила, а породила. В 1826-м миссионер Иван Вениаминов вместе с алеутом Иваном Паньковым составил первую алеутскую азбуку. Русский и алеут сели за один алфавит вместе, а не один для другого. Медновский язык появился без всякого замысла, сам собой, из повседневной жизни смешанных семей. Но итог тот же. Там, где встречаются два народа, иногда рождается не подмена одного языка другим, а нечто третье, маленькое и хрупкое, но настоящее.
2: Такой выпуск рождается за 2 минуты. Тема и готова. Проверьте на своей мойгид.онлайн. .онлайн.

перед вами статуя без рук. И вот парадокс. Именно это увечье сделало ее, пожалуй, самым узнаваемым произведением античности. Но как руки исчезли, до сих пор точно неизвестно. Весной 1820-го крестьянин Йоргас Кентротас возделывал поле на острове Милос в руинах древнего города. Лопата уткнулась в мрамор. Это был торс, нижняя часть фигуры и несколько каменных стел. Французский морской офицер Оливье Вутье, оказавшийся рядом, сразу понял – не просто камень. Дальше начался торг. Милос тогда под властью Османской империи. Вутье немедленно включает дипломатический механизм, сообщение в Афины, французскому послу, переговоры с турецкими чиновниками. Статуя буквально превращается в предмет политического аукциона. Побеждает французское золото. По ранним записям Вутье рядом со статуей лежала кисть руки с яблоком. Прямой отсыл к суду Париса, где Афродита получила яблоко как самое прекрасное. Но в суматохе торгов, переноски и погрузки на корабль эти фрагменты теряются. По одной из версий и фигурирует даже драка. Крестьянин, местные греки, турецкая охрана, французские моряки. Статую тащили, роняли. Хрупкие руки откололись именно тогда, не в античности. Кентротас получил деньги за находку. А его земляков потом сделали крайними. Турецкие власти устроили показательные наказания за утечку древностей. В Лувре постамент с подписью скульптора Александра Антиохийского, мастера II века до нашей эры, убрали как пуайте менее художественный. Имя автора исчезло вместе с ним. Анонимность оказалась выгодна, безымянная богиня легче превращается в вечный символ. Неполнота – это тоже выбор. Иногда чужой. Мир огромный, а вопрос нужен всего один. Мой адрес – «О, мой гид» в Телеграм. Телеграм. Вы когда-нибудь думали о том, как именно выглядит дерево, которое не знает, куда расти? Вот, посмотрите вокруг. Это и есть ответ. Эти сосны посадили в 1961 году. Никакой мистики. Чистая советская утилитарность – закрепить пески дюны круглой, остановить эрозию. И большинство деревьев выросло послушно, ровно, как по линейке. Но этот участок вдруг передумал. Самая прозаичная версия – крошечная бабочка по имени Побеговьюн зимующий. Ее гусеницы объедают верхушечные почки молодой сосны, и дерево теряет ориентир. Боковые побеги начинают соревноваться – кто станет новым верхом. Ветер валит ствол, песок фиксирует его в странном положении, и так несколько раз подряд. Отсюда кольца, спирали, буквы S и G. В 1983 году энтомологи зафиксировали массовое нашествие именно этого вредителя, прямо здесь. Но почему только этот пятачок, а не весь лес? В 2012 году геологи нашли под участком геомагнитную аномалию. Прямой связи не доказано, зато гипотез стало вдвое больше. Туристы в начале 2000-х годов шепотом протискивались сквозь дерево-кольцо, загадывая желание. Протискивались так активно, что кору почти уничтожили. Желание неизвестно, но кора точно не выжила. Лес продолжает танцевать. Вон там, в глубине, у молодых сосен уже видны первые ломаные колена. Так что это не музейный экспонат, а

0: Ты идешь по плато Устюрт, вокруг только ветер и белая пыль. И вдруг у края обрыва узкая дверь в скале. Наклоняешь голову, спускаешься на несколько ступеней вниз и оказываешься в тишине. Снаружи полуденное солнце Мангистау. Здесь прохлада, полумрак и запах мела. Это мечеть Бике-Тата в урочище Агланды. Первая мысль простая. Наверное, прятались. Кочевые войны, разбойники, царские патрули вот и уходили под землю, как в схрон. Но тогда почему у мечети открытый купол с окном для света и михраб, повернутый к Мекке? Прятаться так – все равно, что зажечь костер в засаде. Дело было в другом.
1: Мангистау – это плоскогорье из мела и известняка, белого, как сахар. Такой камень режется ножом, а через 1000 лет застывает и держит форму купола. Суфийские наставники приходили сюда искать уединение. По-харабски это называется халва,

0: добровольный затвор ради молитвы и размышления. Тесная пещера с одним окном в потолке – идеальное место для такого затвора. Мел дает прохладу летом, тепло зимой и заглушает все, кроме собственного дыхания. Так возникла целая цепочка подземных обителей – Шапаната, Шакпаката, Караманата, Султанепе. Народ Мангистау называет свою землю краем 362 святых. Каждый суфий вырезал себе келью в толще скалы и оставался в ней до конца. Иногда с одной глиняной плошкой и Кораном, без хлеба и без огня, по 40 дней подряд. Есть и практическая сторона. Наверху летом 45 градусов, зимой – метель с солью и ветер, от которого юрту прибивает к земле. А под мелом всегда одна и та же температура, как в погребе. Для пастуха, который случайно забрел на святое место, это еще и убежище – переждать бурю, напиться из колодца, помолиться и уйти.
1: Бекет пришел в эту традицию последним и, пожалуй, самым громким именем. Родился он в 1750-м, недалеко от нынешнего Кульсары, в семье небогатых кочевников. С детства говорил о звездах и книгах так, будто там бывал. В 14 лет отправился пешком в Хиву, а это тысячи километров через пустыню, и 7 лет учился у наставника Покаржан Хаджи. Вернулся, зная Коран наизусть и разбираясь в астрономии не хуже, чем в скотоводстве. Еще он был бесстрашным батыром. Рассказывают, что мог остановить набег джунгар одним словом, потому что и противник знал, это тот самый Бекет, чьи молитвы сбываются. Дальше необычный поворот. Бекет не сел проповедовать в одном месте. Он вырубил 4 мечети, по одной на каждой стороне своей степной родины. Первую – в Кульсары, из белого камня. Вторую – в меловых обрывах под Бейнеу. Третью – в Байшатере на Устюрте. И четвертую, самую последнюю, здесь, в Агланды.
0: Эту, четвертую, он вырезал сам, руками учеников, в 70 лет. 7 помещений с невероятной акустикой. Шепот из михраба слышен в дальней комнате. В верхней части – круглое отверстие. Через него в полдень падает солнечный луч и медленно движется по полу, как стрелка часов. Археологи считают, что это была не только мечеть, но и небольшая обсерватория. Здесь Бекет и остался. Его похоронили в нише северной комнаты в 1813-м, и с того дня Агланды сделалась для казахов вторым по важности местом паломничества после мавзолея Ходжи Ахмеда Ясави. Портрет Бекета печатают на банкноте в 500 тенге. В нынешнем январе 5 меловых мечетей Мангистау внесли в список всемирного наследия ЮНЕСКО. А обрыв все такой же белый и тихий, как в день, когда старик выбрал его для последнего затвора.
2: А про что рассказать вам? Хоть про свой двор, хоть про Атлантиду. Бот, о мой гид.

0: Город лежит между озерами так, что с высоты непонятно, где кончается вода и начинается улица. Иртяш, Сунгуль, большие Касли, вода со всех сторон, а между ними 150 лет стоит чугунолитейный завод. Отсюда по всему миру разошлось литье, тонкое до неприличия. Решетки, подсвечники, фигурки, которые тяжелее, чем кажутся. Но мы сейчас смотрим не на чугун. Мы идем по улице и задираем голову к деревянным окнам. Наличник над окном на улице Ленина закручен, как барочная рама. Два завитка сходятся к середине, будто кто-то нарисовал их одним движением и только потом вспомнил, что рисовать придется стамеской. Краска сошла до серого дерева. За стеклом стоит горшок с розовой геранью. Дом жилой, в нем кто-то сегодня утром пил чай.
1: Эти кадры снял фотограф Иван Степанов. Он вырос рядом и все детство видел эти дома из окна машины. Их не рассматривают, мимо них едут. А потом заметил, что видят их все меньше. Один сгорел, другой обшили сайдингом, третий просто сложился. И тогда он приехал сюда с камерой и стал разговаривать с хозяевами. Хозяева рассказывали простое, что этому дому больше 100 лет, а тот поставили в 60-х.

0: то вон в том до сих пор живет внук человека, который его срубил. В одном городе оказались рядом резьба XIX века и резьба послевоенная. И вторая старательно повторяет первую, потому что сосед по улице был лучшим образцом, какой можно найти.
1: Теперь то, ради чего стоило приехать. Тонкое кружево, которым славятся эти места, начиналось точно таким же деревом. Чтобы отлить чугунную деталь, сперва делают модель, и на здешнем заводе ее вырезали из дерева, вручную. Когда завод готовил свой знаменитый чугунный павильон, рисунки переносили на доску модельщики Тарасов и Широков, и каждый завиток будущего металла сначала существовал как стружка под резцом. Павильон повезли в Париж на Всемирную выставку, и он взял высшую награду «Гран-при». Дальше идет история, которую здесь любят рассказывать, будто президент Франции предложил купить павильон за 2 миллиона, а управляющий заводом ответил, что скульптуру Россия не продает. Как это звучало или иначе, павильон домой вернулся. Сегодня он стоит в музее в Екатеринбурге, единственное в мире здание из чугуна, которое хранят как картину.
0: Значит, чугун – это дерево, которое решило остаться. А деревянное кружево осталось на улице. И вот тут возникает соблазн решить, что резьба – просто украшение. Забава мастера от долгих зим. Но тогда почему завитки всегда там, где стык? Наличник закрывает щель между бревенчатой стеной и оконной коробкой. Без него в дом идет ветер. Ставни спасали от жары, от холода и от чужого взгляда. Красота выросла из необходимости. Сначала надо было закрыть шов, а уж потом стало ясно, что закрывать его можно красиво. Приглядитесь к воротам. Там резьба другая. Не выпиленная лобзиком по тонкой доске, а вырезанная в толще бруса. Солнечные розетки, витые полуколонки, жгуты, похожие на канат. Эта работа старшая и медленная. Пропильная резьба на наличниках моложе. Она пришла, когда появился хороший инструмент, и ее можно было повторять. Одна улица держит два ремесла сразу, и одно из них уже почти не встречается живым. 40 лет назад здесь жило больше 20 тысяч человек. Сейчас около 15. Дом без хозяина умирает быстрее человека. 2-3 года без крыши, и резьбу можно снимать руками. Никакой злой воли тут нет. Просто чугун лежит в музее под стеклом, а дерево стоит на улице под дождем.
1: Поэтому фотография здесь работает как консервация. Снятый наличник живет дольше настоящего. И что важнее, начинает считаться ценностью. То, на что смотрят, реже сносят. Серия Ивана целиком, по ссылке под этим рассказом. Посмотрите ее медленно, кадр за кадром. Это тот редкий случай, когда достаточно просто поднять глаза выше первого этажа, и в любом городе окажется, что смотреть есть на что. Смотреть есть на что.

0: На севере Сахалина есть язык, у которого во всем мире нет ни одного родственника. Ни в дальнем родстве, ни через десятое колено, вообще никакого. Лингвисты искали связи с языками Приамурья, с языками Японии, даже с языками через океан, и каждый раз след обрывался. Нивский язык остается один, как остров внутри острова. Долгое время у него не было и своих букв. Нивхи, народ рыбаков и охотников на нерпу, передавали знания голосом. Рассказ у костра, песни на медвежьем празднике, объяснение, как читать след на снегу. Записывать было незачем. Письмо появляется там, где нужно передать сообщение за горизонт, а стойбище и так слышало друг друга. Может показаться, что бесписьменный язык – это язык попроще, недоделанный, ждущий, чтобы кто-то его наконец оформил. Но тогда почему в нем столько тонкостей, которых нет в соседних языках? Отдельные слова для того, как зверь идет по насту и как он идет по мокрому снегу, отдельные формы для того, кто действие сделал сам и для того, с кем оно случилось. Бесписьменный не значит бедный. Просто вся сложность жила в памяти, а не на бумаге.
1: Первый алфавит на основе латиницы нивха

0: дали в 30-е годы прошлого века, вместе с другими малыми народами Севера. Тогда по всей стране в спешке придумывали письменности для десятков языков разом. Затем латиницу сменили на кириллицу. Но настоящая, продуманная система пришла позже, и ее автором стал не столичный кабинетный ученый, а человек, который сам вырос в Нивском стойбище. Владимира Санги привезли на материк учиться, и он вернулся с педагогическим образованием, учить детей в родном поселке Ноблике. И столкнулся с обычной бедой. Писать было почти ни на чем. Существующая азбука плохо ловила звуки настоящей речи, и Санги взялся ее переделать. Он не просто расставил буквы по-новому. Он составил правила орфографии, написал первый букварь, а следом учебники, по которым нивские дети впервые в истории учили родной язык в школе, а не только слышали его в семье. Реформированный алфавит утвердили официально в конце 70-х годов. С тех пор он используется.
1: При этом сам Санги не только лингвист-самоучка, но и писатель. Он писал прозу и стихи на нивхском и переводил их на русский, и его называют основателем нивхской литературы как таковой. Получается редкий случай. Человек одновременно придумал грамматику языка и написал на этом языке первые книги, которые имело смысл читать не только ради урока. Что стало с языком дальше? Здесь честный ответ грустный. По переписи начала 2000-х годов нивхами себя называли около 4500 человек, а язык из них знали примерно 200. Свободно говорят на нем, по разным оценкам, несколько десятков, цифра тает с каждым годом, потому что живые носители в основном пожилые люди.
0: И тут возникает вопрос без утешительного ответа. Что происходит, когда изолированный язык теряет последних носителей? Пропадает не диалект соседнего языка, который можно восстановить по родственным формам, пропадает единственный экземпляр. Ни один лингвист мира не сможет заглянуть в грамматику другого языка и по аналогии достроить утраченный кусок нивского. Каждое забытое слово – потеря безрезервной копии. Поэтому запись живой речи сегодня – это не архивная блажь, а последний шанс. Фольклористы записывают, как нивхи объясняют значение слов, как звучат старые песни. Часть этих записей выложена в открытый доступ. И услышать настоящую нивскую речь, не реконструкцию, не чтение по словарю, а живой разговор, можно и сегодня, не уезжая на Сахалин.
2: Санге дожил до глубокой старости и застал то, чего добивался. Нивские дети, читающие буквари на родном языке. Нивские книги на библиотечных полках. Но он не мог гарантировать, что на этом языке будут говорить их внуки. Алфавит спасает язык от забвения на бумаге, а не в живой речи на кухне. Сахалин обычно рассказывают через уголь, нефть и войну. Большие шумные истории 20 века. У острова есть и другой голос, тише, старше и почти беззащитный. Голос языка, для которого весь мир — единственная копия, и который один человек успел записать, прежде чем стало слишком поздно.
3: Эта история одна из сотни. Остальные и карта к ним — мойгид.онлайн. .онлайн.

0: Представьте, в доме лежит человек. Родные приносят ему еду, разговаривают с ним, укрывают одеялом. А он не дышит вот более полугода. Для семьи это не обман и не безумие. Это его настоящее состояние, он, Том Акула, болен, а не умер.
1: Так живут на Нагорье Танатараджа, в глубине острова Сулавеси, в Индонезии. У Тараджи смерть, не миг, а долгий переход. И пока род не собрал похороны, тело остается в доме, рядом с живыми. Может показаться, может, они просто отказываются верить в потерю, прячутся от горя за словом «болен». Тогда почему тело бальзамируют, кормят и с ним разговаривают месяцами, а не один вечер, пока не отпустит первый шок? Ответ не в отрицании. Это осознанная пауза. Душа отправится к предкам только после ритуала, а до того человек остается частью семьи, просто в другом состоянии. Пауза не бывает короткой. Похороны требуют буйволов, а буйвол здесь не мясо и не тягловая сила, а мера уважения и достатка рода. На проводы влиятельного человека режут десятки голов, иногда больше сотни, и каждая обходится в целое состояние. Собрать такую сумму – дело не недель, а лет. Поэтому тело может провести в доме год, два, иногда дольше. Семья копит, договаривается с родней, ждет, когда все дети соберутся из других городов.
0: Когда все готово, начинается рамбу-соло, главные похороны. Многодневное торжество с музыкой, пением и жертвоприношением. Это не тихое прощание, а самое масштабное событие жизни рода. Съезжаются сотни родственников, режут буйволов и свиней, и только после этого душа умершего считается по-настоящему ушедшей. Антрополог Кэтлин Адамс, много лет изучавшая тараджи, описывает это как обряд, в котором статус человека при жизни закрепляется через размах его проводов. Чем важнее был человек, тем дольше готовится и тем щедрее прощание. После рамбу соло тело находит последний дом, не в земле. Богатых хоронят в гробницах, вырубленных прямо в скале, порой высоко над землей. Чем выше место, тем выше было положение умершего при жизни. Рядом с входом в такую гробницу на деревянном балконе появляется Таутау, вырезанная из дерева фигура покойного, одетая в его собственную одежду. Таутау не украшение и не памятник в привычном смысле. Он смотрит на долину, где жила семья, и, как говорят сами тараджи, продолжает быть рядом, оберегает живых и наблюдает за ними.
2: Но и рамбу соло не конец истории. Раз в несколько лет, обычно после сбора урожая, в некоторых деревнях Нагорья проводят манене, обряд, который приезжему трудно объяснить словами. Семья открывает гробницу, бережно достает тело, чистит его и переодевает в новую одежду. Спокойным разговаривают, поправляют ему волосы, иногда угощают сигаретой, так будто он просто вернулся домой ненадолго. Со стороны это звучит пугающе, но для Тараджей Манене не встреча со смертью, а продолжение заботы, которая никогда не прекращалась, сначала о живом теле, затем о теле в доме, затем о теле в гробнице. Разница только в том, где человек сейчас находится, а не в том, любит ли его еще.
0: В этом и есть суть тараджанской любви к умершим. Она не признает резкой границы, на которой человек в одну секунду превращается в «было» и перестает быть частью семьи. Смерть здесь растянута во времени специально, чтобы никто не прощался в торопях, чтобы у рода хватило сил проводить достойно, и чтобы память оставалась не отпечатком в альбоме, а живым, требующим ухода присутствием, одеждой, разговором, местом в доме. Может быть, самая честная мысль, которую увозишь на горе, простая. Мы привыкли считать, что горе нужно пережить быстро и сразу отпустить. Тараджи показывают, можно любить медленно, годами. И это не слабость перед смертью.

0: а способ ее выдержать.
1: Такое можно послушать про любое место, где вы стоите прямо сейчас. Мой гид.онлайн.

0: Мы стоим на станции Слюдянка, южных вороток Кругобайкальской железной дороги. Отсюда поезд пойдет вдоль самого берега Байкала, на запад, к порту Байкал. Когда состав тронется, вот тогда и начнется главное. Вот парадокс, который стоит держать в голове. Вокзал в небольшом железнодорожном городке из мрамора. Не облицован мрамором, не украшенным по праздникам. Сложен из него, как крепость. Белый и розовый нешлифованный камень, уложенный широкими лентами и крупными блоками, так называемая циклопическая кладка. Издалека здание читается как строгий, почти фортификационный объем. Подойдите ближе, если стоянка позволяет, и увидите, что это не монолит, а слоистый геологический разрез, просто поставленный вертикально. Строительство началось в 1903-м, открытие в 1904-м или 5-м. Источники расходятся, в зависимости от того, что считать вводом. Но важно другое. Мрамор здесь не роскошь ради роскоши. Слюдянка проектировалась как крупный узловой пункт с депо и всей инфраструктурой для сложного байкальского участка Транссиба. Статус требовал долговечного материала. А карьер с нужным камнем находился буквально рядом. Так роскошное решение оказалось и практическим.
1: Название города тоже из недр. Здесь исторически добывали слюду, а горы вокруг дают целую минералогическую коллекцию. Не только мрамор, но и десятки других пород. Поэтому у Слюдянки сложилась репутация места, где камень буквально продает сам себя, и вокзал стал архитектурным доказательством этой репутации. Говорят, это единственный в мире вокзал из мрамора, хотя формулировка в разных источниках колеблется между «в России» и «в мире». Спор идет не о красоте, а о классификации, что, впрочем, давно стало частью местной легенды. Если вы еще на перроне, обратите внимание на торговлю у вагонов. Слюдянка известна как один из самых рыночных узлов на Южном Байкале. Копченый омуль, кедровый

Начинаешь понимать, почему этот участок Транссиба был самым дорогим и сложным. Дорогу буквально втиснули между горой и водой. Следите за той стороной, где озеро. Береговая линия здесь не пологая. Это южный торец Байкала, где горы подходят вплотную. Скалы, небольшие осыпи, редкие отмели. Путевая инфраструктура, подпорные стены, укосы, водоотводы видна прямо из окна. Это не декорация, а действующая инженерия, которой больше 100 лет. Следующая остановка – Култук. Тот самый поселок, от которого южный берег Байкала получил свое неофициальное имя – Култукский берег. Там начнется разговор о том, как именно строили эту дорогу и какой ценой.

0: спросите петербуржца, откуда взялось название реки Ижора и поселка Усть-Ижора. И почти никто не вспомнит, что когда-то так называлась не только река, а целая земля вокруг устья Невы. Ижорская земля тянулась от Ладоги до Финского залива задолго до того, как здесь заложили город. Имя ей дал маленький народ – Ижора. Сегодня их знают меньше, чем название их же реки.
1: Ижора – не выдумка позднейших краеведов. Народ упомянут в русских летописях еще в 1228-м, когда ижорские воины отбили набег чужого племени. Спустя 12 лет их же бойцы стояли рядом с дружиной князя Александра Ярославича в Невской битве. То есть задолго до Петра здесь давно жили люди, которые называли эту землю своей и говорили на собственном языке, родственном карельскому и финскому, но особом. Может показаться, что раз народ маленький, то и жил он где-то в глухом углу, подальше от больших дорог. На самом деле все наоборот. Ижоры испокон веков селились у самой воды, на пути между Ладогой и морем, там, где позже встанет столица империи. Их было немало. К середине 19 столетия ижоров насчитывалось около 17 800 человек. Дальше – войны, депортации, переселение 20 века, школы только на русском. Перепись 2002 года насчитала только 327 ижоров во всей России. А тех, кто заявил, что владеет ижорским языком, набралось всего 123 человека на всю страну.
0: У языка, на котором говорили эти люди, четыре говора – сойкинский, нижнелужский, хывасский и оридежский. И два из них исследователи теперь относят к вымершим. Письменности у ижорского почти не было. В 1932-м для него все-таки придумали латинский алфавит, успели выпустить около 25 книг, и всего через 5 лет закрыли и школы, и издательства. В стране взяли курс на то, чтобы малые народы учились и жили только по-русски. Язык, едва начавший обрастать буквами, снова остался устным. Только в разговоре бабушки с внуком, только в семье, только на кухне. Логично было бы решить, что раз письменности почти нет, то и запомнить язык было некому. Но нашелся финский исследователь Валмари Порка, который еще в 1885-м написал о нем подробную научную книгу «Первое описание ижорской речи». После него этим занимались советские и российские лингвисты. Арвала Анест разбирал звуки и формы слов, а Федор Рожанский и Елена Маркус записывали живых носителей в наше время.
1: У ижоров нашлась и своя знаменитая сказительница Ларин Параски. За жизнь она сохранила в памяти и передала собирателям 1343 песни, а всего за полтора века исследователи записали у ижоров и их соседей около 120 тысяч

0: старинных песен. Такое богатство устной традиции обычно связывают с народами, чей язык жив и звучит повсюду. У ижоров вышло ровно наоборот. Голос звучал в песнях дольше, чем в обычном разговоре. Сегодня ижоры живут в тех же местах, что и полтора века назад, в Кингисеппском, Ломоносовском и Гатчинском районах Ленинградской области, ближе всего к деревне Вестина, где для них открыт краеведческий музей. В 1228-м их земля была порубежьем, затем стала окраиной империи, затем – пригородом мегаполиса. Язык все это время просто тише и тише звучал в тех же самых семьях.
1: В 2009-м ЮНЕСКО занесла ижорский в атлас исчезающих языков мира с пометкой «под серьезной угрозой». Формально это значит, что на нем говорят в основном пожилые люди и что передачи следующему поколению почти не происходит. На деле это значит, что где-то рядом с Петербургом еще живы несколько десятков человек, для которых слова «река», «крепость», «рыбак» звучат совсем иначе, чем для всех остальных. И это последнее поколение, для которого они звучат так с рождения. Записи живой ижорской речи все же остались. Их выкладывают все эти исследователи и энтузиасты малых языков. И услышать интонацию, которую не найти ни в одном учебнике, сегодня можно не в архиве, а в паре кликов от собственного телефона. Земля рядом с городом досталась имя от народа, который сам этой землей почти забыт.
2: Мир огромный, а вопрос нужен всего один. Мой адрес – мойгид.онлайн. Онлайн.

Вот вам занятный парадокс. Перед вами часы. Одни из самых знаменитых в мире. Но чтобы узнать, который час, вы должны сначала найти гриб. Ни павлина, ни петуха, ни сову, гриб. Это уже говорит о многом. Мы стоим в павильонном зале Малого Эрмитажа, зал 204. И то, что вы видите перед собой, это не часы с птичками, как принято говорить в путеводителях. Это механический театр 18 века. 4 самостоятельных механизма в одном сооружении, 3 управляют живыми существами, павлином, совой и петухом, а 4-й, как самый скромный актер труппы, всего лишь отсчитывает время. Создавали все это в Лондоне в 70-е годы 18 века мастера Джеймс Кокс и Фредерик Юри. Но в Россию автомат прибыл в состоянии, которое можно назвать философским, совершенно разобранным, без всякой схемы сборки. Потемкин, тот самый, могущественный фаворит Екатерины II, заказал сборку лучшему русскому механику эпохи Ивану Кулибину. И Кулибин, по сути, разгадал головоломку, которую даже на родине уже никто не мог сложить обратно. Представьте, английский автомат восстановил русский самоучка из Нижнего Новгорода. Итак, где же часы? Обратите внимание на дубовый пень в основании композиции. Под ним — гриб. Самый неприметный предмет во всем этом золоченом великолепии. Никакого циферблата, никаких стрелок в привычном смысле. Под шляпкой — два диска-ротатора, один показывает часы, другой — минуты. А секундная стрелка замаскирована под стрекозу, которая сидит на самой шляпке. Многие посетители стоят здесь минуту, две, и так и не понимают, где именно прячется время. Что, согласитесь, довольно точная метафора. Раз в неделю, строго раз, чтобы не изнашивать 200-летний механизм, автомат заводит. Около 4 минут. И зал замирает. Павлин разворачивается, раскрывает хвост, одна сторона золотая, как день, другая посеребренная, как ночь. Петух кукарекает, но не грубым звонком, а с помощью встроенного миниатюрного органа, который меняет тональность прямо в процессе. Маленький оркестр внутри птицы. А вот сова, и это, пожалуй, мой любимый факт, сидит в стеклянной корзине и ведет себя совершенно независимо. Пока павлин

разыгрывает свой блестящий спектакль, сова медленно вращается, моргает и поворачивает голову. Один из хранителей Эрмитажа заметил удивительную закономерность: дети смотрят на павлина, а взрослые, которые приходят второй раз, задерживаются именно у совы. Будто с возрастом внимание само собой смещается к ночной, задумчивой части. Потемкин, кстати, держал эту вещь у себя в Таврическом дворце, как личную драгоценность, часть имиджа. После его смерти Екатерина II распорядилась передать автомат в казну, и с 1797 года он стоит здесь, в павильонном зале. Больше 200 лет на одном месте. И вот что поразительно, за все это время его ни разу не пытались улучшить. Ни одной новой детали, ни одной косметической переделки. Эрмитаж сознательно сохраняет его ровно в том виде, в каком Кулибин собрал его заново, как живую историю механики 18 века, а не как красивую реконструкцию. Это единственный крупный автомат того столетия в мире, который до сих пор работает в изначальной конфигурации. Не восстановленный, не перестроенный, тот самый. Так что когда в следующий раз услышите, что время неумолимо разрушает все, вспомните золотого павлина в стеклянном кубе, который моргает совой и кукарекает органом. Иногда вещи переживают и время, и своих хозяев. Такую экскурсию можно создать про любой экспонат или место, просто напишите тему. Спросите, например, про янтарную комнату, там тоже есть что рассказать о том, как исчезают и находятся вещи.

Декабрь 1940-го. На Волжском откосе только что установили бронзовую фигуру Чкалова. Летчик стоит спиной к реке, смотрит на город. И почти сразу возникает мысль, такому памятнику нужна архитектура под стать. Не просто спуск к воде, а нечто, что визуально свяжет высоту Кремля и далекий Волжский берег. Как траектория самолета, уходящая от воды вверх. Проект поручили трем архитекторам сразу – Яковлеву, Рудневу и Мунцу. Для одной городской лестницы это само по себе необычно. Лев Руднев в те же годы работал над главным зданием МГУ и мемориальным комплексом на Мамаевом кургане, так что Чкаловская лестница попала в один ряд с крупнейшими советскими ансамблями, хотя об этом сегодня мало кто думает, поднимаясь по ступеням. Посмотрите на форму, она необычная. Два полукольца образуют восьмерку. Официальное название тогда планировалось «Сталинградская», и форма, по одной из версий, читалась как схема окружения немецких войск под Сталинградом, а прямой пролет к Волге – как прорыв. Но имя не прижилось. Горожане быстро переименовали лестницу в Чкаловскую, летчик-герой стоял на вершине, и это было сильнее любой военной географии. Строительство обошлось почти в 7 700 000 рублей – колоссальная сумма для военного времени. Работали всем городом и с участием немецких военнопленных. Главным лоббистом проекта был глава Горьковского горисполкома Александр Шульпин. Именно он продавил финансирование. После войны ему эту сумму припомнили как растрату, и человек, без которого лестницы могло не быть вовсе, провел несколько лет в лагерях. Из массовой памяти он исчез почти полностью. Теперь поднимите взгляд на памятник. На пьедестале выбита карта северного полушария с маршрутами перелетов Чкалова. А за его спиной – стрелка Оки и Волги. В июле 1937-го экипаж Чкалова, Байдукова и Белькова вылетел из Москвы на самолете АНТ-25 и приземлился в Ванкувере через 63 часа 16 минут. Без единой посадки. Маршрут пролегал через Северный полюс, впервые в истории авиации. Американская пресса тогда назвала Чкалова русским Линдбергом. Когда стоишь у бронзовой фигуры и смотришь вниз, линии рек на горизонте и линии перелетов на карте у ног буквально накладываются друг на друга. Это редкий случай, когда памятник, ландшафт и архитектура оказываются точно настроены в унисон. Гибель Чкалова в декабре 1938-го – отдельная история. Он разбился при испытании истребителя И-180. Официальная версия – конструктивные неполадки в сочетании с ошибкой пилота. Но в воспоминаниях людей

и его круга звучало другое. Чкалов вышел в полет с недоработанной машиной под давлением негласных ожиданий, летчик-герой не должен был отказываться. Точная картина до сих пор остается предметом версий, не фактов. В этом контексте памятник на Волжском откосе читается иначе. Не только как прославление, но и как попытка удержать его на высоте. Символически. Навсегда. Есть городской миф про лестницу. Якобы 560 ступеней соответствуют продолжительности полета через полюс в минутах. Это красиво и неверно. 63 часа 16 минут – это почти 3800 минут. Но то, что люди продолжают считать ступени и сравнивать их со временем перелета, говорит кое-что важное. Связка «лестница», «летчик», «небо» в этом городе живет своей жизнью, даже когда математика не сходится. Спросите меня про памятник Минину и Пожарскому, что стоит здесь же, у Кремля. Я знаю, почему у Нижегородского монумента и Московского на Красной площади такие разные лица у Минина, но это уже ваша экскурсия.

0: Александрович, как всегда, великолепно.
1: Благодарю вас.
0: Спасибо.
2: Спасибо.
0: Спасибо большое.
2: Спасибо.
0: Спасибо. Спасибо большое.
2: Спасибо.

0: Представьте, вы едете по лесной дороге где-то в Средней Финляндии, вокруг сосны и ни одного дома, и вдруг в машине звонит телефон. Не радио, не сигнал, обычный звонок с обычным голосом на другом конце. Год примерно 1975. До появления первых сотовых в других странах еще целое десятилетие.
1: Кажется логичным предположить, что мобильная связь родилась в большом городе, там, где толпы людей и деньги на новую технику. Но тогда почему ее первой построила не Америка и не Германия, а маленькая северная страна с редким населением? Загадка разрешается, если посмотреть не на города Финляндии, а на карту между ними. Финляндия – это лес. Огромный, почти сплошной, и в 60-е годы 20 века через него днем и ночью шли машины лесозаготовителей, перевозивших древесину на комбинаты. Расстояние между жильем – десятки километров пустоты. Обычная телефонная линия туда не дотягивалась. Стране нужна была не городская роскошь, а рабочий инструмент для леса, для дорог, для скорой помощи и для такси, которое иначе просто не могло найти клиента в глуши.
0: Разработку вело финское почтово-телеграфное ведомство «Posti-GA Lennätin Laitos». Проект начали готовить в 1966-м, строить – с 69-го. Систему назвали «Ауторадиопухилин», сокращенно АРП, попросту – «автомобильный радиотелефон». В апреле 1971-го сеть открыли для трафика. 21 базовая станция и 11 узлов коммутации. Среди них – Хельсинки, Турку, Тампере и Коувала. Страну разбили на шестиугольные соты диаметром около 30 километров. В центре каждой – своя мачта и передатчик. К 1978-му таких станций набралось около 140, и покрытой оказалась вся страна целиком, включая безлюдный север. Финляндия стала первой в мире страной со сплошным покрытием мобильной связи. Но позвонить по АРП было не так просто, как сегодня набрать номер. Связь была ручной. Водитель настраивал нужный канал, снимал трубку и ждал ответа с узла. Там сидела телефонистка, которая физически соединяла провода нужных абонентов. Разговор шел по общему каналу, и время от времени в трубке раздавался ее вопрос «Пюфютрнко». «Разговариваем». Так проверяли, не оборвалась ли связь и не занимает ли кто-то линию впустую.
1: Этих женщин на коммутаторах официальная история почти не заметила. В отчетах ведомства фигурируют цифры станций и абонентов, а не имена. Но именно они были живым интерфейсом всей системы. Помнили голоса постоянных клиентов, знали, кого искать по позывному, и держали редкую по тем временам связь страны с ее лесной глубинкой. Телефоны делали три финские компании – AJ, Tiliva и Salora. Именно эта работа с радиочастотами стала для Salora школой, после которой в 1979-м фирма объединила радиотелефонное производство с Nokia. Через 10 лет их общий потомок станет крупнейшим производителем мобильных телефонов планеты. Аппараты были тяжелыми, ставились в багажник или под сиденье. А в 1974-м Salora выпустила первую переносную версию, весом 5 килограммов, с зарядом батареи на один рабочий день. Носить его с собой было почти подвигом, но принцип уже был тот самый – телефон, который едет вместе с человеком, а не остается дома. Сеть пережила собственное поколение. Автоматическая НМТ появилась в начале 80-х и постепенно забрала почти всех абонентов. К пику популярности в 1986-м у АРП было около 35,5 тысяч пользователей, а к концу 90-х – меньше тысячи. И все же старую ручную сеть не отключали еще 20 лет. Она проработала до самого конца 2000 года, пережив не только свое поколение техники, но и два следующих.
2: Сегодня увидеть оборудование той эпохи можно в Хельсинки, в телефонном музее компании «Элиса». Он занимает часть здания на улице Рунеберга. Дом 43, построенного архитектором Ларсом Сонком еще в 1915-м. Именно отсюда столетия назад начиналась телефонная сеть города. А среди старых коммутаторов хранится и память об автомобильном радиотелефоне. Переходном звене между барышней у ручного щита и смартфоном в кармане. От леса, где не было ни одного столба, до кармана каждого жителя

планеты путь оказался короче, чем кто-либо предполагал в 60-е. И начался он не в лаборатории, а с простого вопроса. Как дозвониться до человека, который сейчас где-то в глуши, за 100 километров от ближайшего провода? Если после этой истории вопросов стало больше, а не меньше, так и задумано. Ответы в боте. О, мой гид! В боте. О, мой гид!

0: Полночь на Вальпургиеву ночь. Гара Тихтиторнинмяки в самом центре Хельсинки. Купол университетской обсерватории смотрит на залив. И здесь, под этим куполом, целый век назад рождалось время свое, отдельное, не похожее ни на петербургское, ни на европейское.
1: Кажется естественным, что часы во всех странах Европы всегда шли согласованно, будто их с самого начала свели к общему знаменателю. Но спроси себя, а откуда взяться этому согласию, если у каждого города свой полдень, отмеренный солнцем прямо над головой? В Хельсинки солнце в зените – это одно мгновение, в Куапиа – совсем другое, разница в добрый десяток минут. До появления железной дороги эта разница никого не беспокоила. Город жил по своим часам, и точность требовалась разве что аптекарю да капитану в порту. Ровно в полдень с башни обсерватории на Тихтиторнинмяки спускали шар, моряки сверяли по нему хронометры. В пасмурный день, когда шара было не разглядеть, стреляла пушка.
0: Все изменилось, когда в 1862-м открылась первая финская железная дорога, соединившая Хемеинлинну с Хельсинки. Поездам требовалось одно общее время на всех станциях сразу, и обсерватория стала его источником – среднее солнечное время меридиана, на котором стоял ее купол. Так родилось хельсинкское время, со своей собственной, ни на что не похожей поправкой к гринвичскому часу, вплоть до долей секунды. Телеграф, протянутый по стране еще в 50-е годы 19 века, разносил этот сигнал по линиям быстрее, чем паровоз успевал доехать до следующей станции. Когда рельсы дотянулись до Петербурга, обнаружилась граница, которую невозможно было объехать. Хельсинкское время держалось на линии до станции Кайпианин, а дальше на восток начиналось петербургское, свое, отсчитанное от Пулковской обсерватории. Разница между ними была меньше получаса, но для расписания это означало отдельную графу, отдельную сверку часов у кондуктора, отдельную путаницу для пассажира, купившего билет в одной стране, а вышедшего в другой. Александр III в 1888 своим указом распространил хельсинкское время на все железные дороги Великого княжества, но только внутри Финляндии. Граница с Петербургом осталась прежней. Два меридиана, два отсчета, один и тот же вокзал на разных сторонах перрона.
1: После 1917-го, когда Финляндия стала независимой, вопрос времени обрел новый смысл. Собственное хельсинкское время больше не выглядело удобным наследством обсерватории, оно выглядело изолированностью от соседей. Решение созрело к весне 1920-го – перейти на общий пояс, принятый почти всей остальной Европой. Стрелки тронули не сразу. Официальное решение приняли еще весной, а само исполнение отложили на год. Ждали ночь, когда студенты и так не спят до рассвета, и путаницу проще всего пережить. В ночь на 1 мая 1921

0: 1-го, в ту самую Вальпургиеву ночь, часы по всей стране передвинули вперед на 20 минут и почти 11 секунд. Обсерватория на Тихтиторнинмяке в последний раз выдала сигнал по старому счету и перестала быть единственным источником времени для целой страны.
1: Для железных дорог перемена прошла на удивление спокойно. Машинисты просто перевели часы на новое деление, и жалоб почти не осталось. Расписание после стольких лет пограничной путаницы наконец совпало с расписанием соседей. Телеграфистам стало еще проще. Сигнал точного времени теперь приходил из общей европейской сети, а не рождался под университетским куполом. А вот люди, привыкшие жить у самой границы двух времен, еще долго ловили себя на пересчете. Вычитали или прибавляли те самые минуты по старой привычке, прежде чем сверить часы с поездом. Обсерватория давно передала свою обязанность мерить время целой системе поясов. Но купол на Тихтиторнинмяке по-прежнему возвышается над Хельсинки. Памятник городу, который когда-то сам решал, который час.
2: Мир огромный, а вопрос нужен всего один. Мой адрес – омойгид в Телеграм.

0: Посмотрите на горизонт. Там, где небо чуть светлее, чем должно быть. Это не облако. Это Эльбрус. Два купола, разделенных широкой седловиной на 5416 метров. Западная вершина поднимается до 5642 метров. Восточная – до 5621. Разница – 21 метр. Меньше, чем высота шестиэтажного дома. Именно поэтому с расстояния они выглядят как пара близнецов. Массивный двойной купол над всем Кавказом.
1: Эльбрус – стратовулкан. Последнее извержение около 2000 лет назад, хотя в научных источниках встречаются и другие оценки. Под ледниками по сей день сохраняется тепловая активность. Диаметр основания – около 15 километров. Это не острый альпийский пик, а огромный вулканический купол, залитый льдом. Первое зафиксированное восхождение – 1829 год. До вершины дошел один человек из всей группы – кабардийский проводник Килар Хаширов. Его имя долго оставалось в тени европейских отчетов об этой экспедиции. В 1942 году немецкие горные части водрузили на вершине свой флаг. Самая высокая точка Европы стала точкой политического противостояния. Вопрос, Европа ли это, не про высоту, про линию, которую люди сами проводят на карте. Эльбрус стоит там же, где стоял всегда. Линия наша.

Представьте, в доме лежит человек. Родные приносят ему еду, разговаривают с ним, укрывают одеялом. А он не дышит вот более полугода. Для семьи это не обман и не безумие. Это его настоящее состояние, он Тома Кула.

0: болен, а не умер.
1: Так живут на Нагорье Танатараджа, в глубине острова Сулавеси, в Индонезии. У Тараджи смерть не миг, а долгий переход. И пока род не собрал похороны, тело остается в доме рядом с живыми. Может показаться, может, они просто отказываются верить в потерю, прячутся от горя за словом «болен». Тогда почему тело бальзамируют, кормят и с ним разговаривают месяцами, а не один вечер, пока не отпустит первый шок? Ответ не в отрицании. Это осознанная пауза. Душа отправится к предкам только после ритуала, а до того человек остается частью семьи, просто в другом состоянии. Пауза не бывает короткой. Похороны требуют буйволов, а буйвол здесь не мясо и не тягловая сила, а мера уважения и достатка рода. На проводы влиятельного человека режут десятки голов, иногда больше сотни, и каждая обходится в целое состояние. Собрать такую сумму – дело не недель, а лет. Поэтому тело может провести в доме год, два, иногда дольше. Семья копит, договаривается с родней, ждет, когда все дети соберутся из других городов.
0: Когда все готово, начинается рамбу-соло, главные похороны, многодневное торжество с музыкой, пением и жертвоприношением. Это не тихое прощание, а самое масштабное событие жизни рода. Съезжаются сотни родственников, режут буйволов и свиней, и только после этого душа умершего считается по-настоящему ушедшей. Антрополог Кэтлин Адамс, много лет изучавшая Тараджи, описывает это как обряд, в котором статус человека при жизни закрепляется через размах его проводов. Чем важнее был человек, тем дольше готовится и тем щедрее прощание. После рамбу соло тело находит последний дом, не в земле. Богатых хоронят в гробницах, вырубленных прямо в скале, порой высоко над землей. Чем выше место, тем выше было положение умершего при жизни. Рядом с входом в такую гробницу на деревянном балконе появляется Тау-Тау, вырезанная из дерева фигура покойного, одетая в его собственную одежду. Тау-Тау не украшение и не памятник в привычном смысле. Он смотрит на долину, где жила семья, и, как говорят сами Тараджи, продолжает быть рядом, оберегает живых и наблюдает за ними.
2: Но и рамбу соло не конец истории. Раз в несколько лет, обычно после сбора урожая, в некоторых деревнях Нагорья проводят манене, обряд, который приезжему трудно объяснить словами. Семья открывает гробницу, бережно достает тело, чистит его и переодевает в новую одежду. С покойным разговаривают, поправляют ему волосы, иногда угощают сигаретой, так будто он просто вернулся домой ненадолго. Со стороны это звучит пугающе, но для Тараджей Манене не встреча со смертью, а продолжение заботы, которая никогда не прекращалась. Сначала о живом теле, затем о теле в доме, затем о теле в гробнице. Разница только в том, где человек сейчас находится, а не в том, любит ли его еще.
0: В этом и есть суть тараджанской любви к умершим. Она не признает резкой границы, на которой человек в одну секунду превращается в «было» и перестает быть частью семьи. Смерть здесь растянута во времени специально, чтобы никто не прощался в торопях, чтобы у рода хватило сил проводить достойно, и чтобы память оставалась не отпечатком в альбоме, а живым, требующим ухода присутствием, одеждой, разговором, местом в доме. Может быть, самая честная мысль, которую увозишь на горе, простая. Мы привыкли считать, что горе нужно пережить быстро и сразу отпустить. Тараджи показывают, можно любить медленно, годами. И это не слабость перед смертью, а способ ее выдержать.
3: Такое можно послушать про любое место, где вы стоите прямо сейчас. Мойгид.онлайн. Мойгид.онлайн.

В двух деревнях под Кингисеппом, среди сосен и песчаных дорог у воды Финского залива, еще звучит язык, которого нет ни в одном школьном учебнике. На нем не читают новости и не подписывают документы. И все же он жив, в устах нескольких глубоких стариков, которые помнят его с детства.

0: Деревни называются Лужицы и Краколье. Место тихое, ни тайги, ни крайнего севера. Просто Балтийский берег в паре часов езды от Петербурга, рыбацкие дворы и огороды. Здесь жил народ Водь, один из самых малых коренных народов России, финно-угорский по корню и близкий родственник эстонцев. Себя Водь называют Водилен, так и переводится настоящее имя того, что в книгах назвали русским словом «водский».
1: Перепись 2002 года насчитала 7 десятков с небольшим человек, для кого водский был родным языком с детства. К 2010-м лингвисты говорили только о паре десятков. В последних подсчетах счет пошел на единицы, старики, которым за 80 и ни одного человека моложе. Самый молодой из известных природных носителей появился на свет в 1938-м. С тех пор родившихся на этом языке больше нет. Между глубокими стариками и их внуками – молчание, среднее поколение попросту пропущено. Может показаться, раз детей на этом языке давно не воспитывают, он умер еще тогда, когда умер последний ребенок, что услышал его от бабушки. Но есть загвоздка – годы идут, а язык все еще звучит вслух, и не только за печкой в деревенском доме.
0: С 2011 года каждое лето в Краколье приезжают студенты Тартусского университета из Эстонии, где родственный язык давно имеет письменность и государственный статус. Они разбирают падежи, слушают стариков, записывают слова на пленку. Учитель здесь чаще не природный носитель, а лингвист, который выучил водский как чужой и передает его дальше не по наследству, а по учебнику, которого на самом деле нет. Письменности у языка никогда не было. Каждое поколение исследователей заново решает, какими буквами его записывать. Похожая работа идет и в Петербурге. Еще с 1994 года лингвист по имени Мехмет Муслимов ведет городские курсы водского языка, сперва для студентов, затем просто для неравнодушных горожан, которым интересно услышать, как звучал берег залива до того, как на нем заговорили по-русски.
2: В Лужицах есть маленький музей Води, несколько комнат, собранная утварь и старые довоенные снимки. Раз в год деревня празднует свой день – Луца-Вакавы. И туда съезжаются те, чьи корни отсюда, даже если сами они у себя говорят только по-русски. Для кого-то это единственный день за весь год, когда родное слово вообще произносится вслух при посторонних.
0: Настоящая угроза пришла не из учебников, а с моря. Рядом разрастается порт Усть-Луга, один из крупнейших на Балтике, и его территория раз за разом наступает как раз на те земли, где находятся водские деревни. Само Краколье давно потеряло самостоятельный статус и числится частью поселка при порте. Директор Института лингвистических исследований в Петербурге говорил без обиняков: если людей отсюда переселят, язык вместе с ними попросту перестанет быть живым, исчезнет не потому, что кто-то забудет слова, а потому, что не останется места, где их произносят вслух, у моря, среди своих. Именно поэтому детали здесь важнее общих слов. Имя лингвиста, дата первой летней школы, тираж музейных фотографий. Потому что за оптимистичной строчкой «язык изучают студенты» скрывается совсем не оптимистичный счет. Носителей – единицы, желающих учиться – десятки. И это соотношение не в пользу языка.
2: Так и получается. Язык, для которого не нашлось места ни в одной школьной программе, все еще звучит не благодаря постановлениям, а благодаря студентам, которые каждое лето садятся в поезд и едут в глухую деревню под Кингисеппом слушать глубоких стариков. Они записывают за ними слова, которые больше нигде на земле не произносят так же. И, возможно, именно эти записи однажды останутся единственным местом, где Вадилайн еще можно услышать.
3: А про что рассказать вам, хоть про свой двор, хоть про Атлантиду, мой гид.онлайн. .онлайн.

0: починили или выбросили? Японский мастер ответил бы «ни то, ни другое», он взял бы золото. Кинцуги начинается не с красоты, а с яда. Лак уруси, которым склеивают черепки, в сыром виде токсичен, ожоги, аллергия, работа только в маске. И этот опасный сок японские мастера использовали веками, потому что именно он держит крепче всего. Высыхает лак не на воздухе, а во влажной среде. Отреставрированную чашку буквально закапывали в земляную яму. И только когда лак созреет, по трещине кладут золотой порошок. Линия тоньше волоса. Легенда говорит, что все началось в 15 веке. Сигун Асикага Йосимаса отправил любимую чайную чашу в Китай на починку и получил ее обратно, стянутую грубыми железными скобами. Утонченный правитель был в ужасе. Он приказал придумать способ получше. Мастера придумали – трещину не прятать, а сделать самым красивым местом на чашке. С тех пор хозяин чайной комнаты мог подать почетному гостю именно чашу с золотым швом, как знак доверия. Вот предмет с биографией, вот история, а не просто утварь. Есть и вовсе парадоксальный момент. Иногда чашу разбивали намеренно, если она казалась слишком симметричной и глянцевой для эстетики дзен. Портили вещь, чтобы сделать ее живой. Так что старые кинцуги-предметы бывают дороже исходной керамики в десятки раз. Вы покупаете не чашку, вы покупаете историю ее падений. Пожалуй, единственное искусство, где главный материал – это чужая неудача.
1: Мир огромный, а вопрос нужен всего один. Мой адрес – о мой гид в Telegram.

несчастий, которые якобы начались после того, как они взяли горсть красного песка на память. Сотрудники не поддерживают идею проклятия, но письма не выбрасывают. Улуру — это не гора. Геологи называют такие формы Инсельберг — островная скала, видимый осколок древнейшей складчатой системы, все остальное стерто миллионами лет эрозии. Высота над пустыней — около 348 метров, но под землей монолит уходит еще на несколько сотен метров вниз. То, что мы видим, — только верхушка. Посмотрите, как меняется цвет. На рассвете темно-бордовый, почти антрацитовый. Днем-то охряный, горячий, после дождя вдруг становится почти фиолетовым. Это физика, железистый песчаник по-разному отражает свет в зависимости от угла солнца, влажности, температуры. Никакой мистики, но ощущение, что скала дышит, не проходит. Для народа Анангу каждый изгиб этой поверхности – не рельеф, а текст. Здесь духи сражались, рожали, кормили детей. Подъем на вершину и не маршрут, а вторжение в пространство, по которому ходили предки. Сами Анангу туда не поднимаются. И при этом чувствуют ответственность за каждого, кто идет. В октябре 2019 года цепь, вбитую в скалу, сняли навсегда. Один из старейшин сказал тогда: «Сегодня не мы закрываем гору, сегодня она закрывает дверь, которую мы никогда не открывали». Улуру учит одному: некоторые места не для того, чтобы на них стоять, а для того, чтобы перед ними останавливаться. Мир огромный, а вопрос нужен всего один. Мой адрес, о, мой гид, в телеграме.

8 впадин в земле, расставленных ровным кругом посреди березовой рощи. Ни вала, ни рва, ни единого следа стены. Именно так выглядит место, которое несколько сезонов подряд не дает покоя археологам в Башкирском Зауралье, в предгорьях хребта Ирендык. Поселение назвали по соседней вершине – Кынгыртау, и добавили номер 20. Обычная с виду полянка среди степи и деревьев оказалась головоломкой, для которой пока нет решения. Первое, что приходит в голову при взгляде на такой ровный круг – не мог ли он получиться сам, просто от многолетних стоянок скота или от

0: около 80 метров, а каждая впадина достигает от 14 до 20 метров в поперечнике и не глубже 3 метра. Такая радиальная планировка на первый взгляд роднит Кангертау со знаменитыми поселениями страны городов Аркаимом и Синташтой, которые давно стали визитной карточкой Южного Урала. Но есть разница, из-за которой находку и назвали загадочной. Там, где Аркаим и его соседи прятались за валом и рвом, здесь нет ничего похожего на защиту. Ни следа укреплений, только круг жилищ, открытый на все стороны света.
1: Чтобы понять, кто и когда здесь жил, в центре площадки заложили траншею 2 на 10 метров. Слой оказался насыщенным, кости животных, одно металлическое изделие и около 40 черепков керамики. Именно керамика и расставила точки. Она относится к срубной и алакульской культурам, а значит, поселение можно уверенно отнести к эпохе бронзы, к 17-15 векам до нашей эры. Раньше, по единичным находкам, время определяли примерно, а вот принадлежность к определенной культуре оставалась под вопросом. Теперь эта неясность снята. У Кангертау есть соседи с похожей судьбой – Селик и Улак, и по расположению жилищ они узнаваемы – тот же радиальный рисунок. Но именно у Кангертау нет укреплений, а вот Селик, наоборот, обнесен валами сразу двух площадок – круглой и овальной, наложенных друг на друга, как будто на одном месте несколько раз заново отстраивали поселок. Ученые полагают, что в разное время здесь жили и синташтинцы, и алакульцы, и саргаринцы, трое соседей по эпохе бронзы, сменявших друг друга на протяжении нескольких столетий.
2: Раскопки Селика начались минувшим летом, и туда впервые позвали не только специалистов, но и обычных добровольцев. Им дали палатки, еду и инструмент. А взамен попросили лишь одно – месяц провести под открытым небом, у подножия хребта, на берегу реки Уртазымка, рядом с деревней Баишева. Годом раньше экспедиция едва не сорвалась из-за непогоды, но на этот раз обещали сухую и ветреную осень, и обещание сбылось. Так рядовой человек, никогда прежде не державший в руках совок археолога, может провести месяц бок о бок с настоящей бронзовой эпохой. Не в музее за стеклом, а в поле, там, где эта эпоха еще лежит нетронутой под слоем степной травы.
1: Разгадки у Кангертау пока нет. Можно предположить, что открытая планировка означала мирное время. Соседям вроде Селика укрепления были нужны, а этому поселению, может быть, нет. Можно вспомнить, что площадку со всех сторон ограничивают русла ручьев, а значит, вода сама играла роль незримой границы. Но ни одно из объяснений археологи пока не называют окончательным. Они говорят прямо: памятник загадочен, и разгадывать его придется не один сезон. И в этом, пожалуй, главная прелесть таких находок. Аркаим давно стал туристическим брендом, знакомым и разложенным по полочкам путеводителей. А в двух шагах от него, среди того же Зауралья, до сих пор можно наткнуться на круг из 8 впадин в земле, у которого нет ни имени в учебнике, ни готового ответа, только вопрос, над которым археологи бьются прямо сейчас, пока вы слушаете эту историю.
2: Здесь такие истории делают на любую тему, даже на самую странную. Мой гид.онлайн.

0: «Театральный Петербург». Экскурсия-спектакль «Бюро 7 гидов» живым голосом гида Ильи Харитоновича.
1: В прошлой серии «Четверная дуэль», «Гибель Шереметьева» и «Пуля, которая навсегда оставила след на руке Грибоедова». Сегодня Илья Харитонович стоит у консерватории. Первый выпускник, блок за углом и совсем юная Кшесинская, которой сам Александр III уступил место за столом.
2: Да, что касается консерватории, вот, значит, здесь стоял деревянный театр, вот этот, где театр уж полон, ложа блещет. А потом, когда захотели построить консерваторию,

0: консерваторию в 1860-х годах долго разбирали первый театр, потому что строили на славу русские-то строители. С трудом разобрали и стали строить консерваторию. Консерваторию открыли в 60-х годах 19 века. Первым выпускником был Петр Ильич Чайковский. Это первый выпускник Петербургской консерватории. Гениальный выпускник. Вот потом пошли там, значит, плеяда замечательных. Названо в честь Николая Андреевича Римского-Корсакова. Вот здесь. Вот так это самое. Здесь множество всех всяких таких интересных вещей на каждом углу. Здесь вот есть, ну вы не помните, вы там молодая, здесь был дворец первой имени... Да нет, не помните, не можете помнить.
1: Я во дворец пятилетки ходила в первом и втором классе вот, и занималась хореографией.
0: Вот это... Хорошо, да. Потом вы разобрали и сделали второй. Вот, последнее. Если пройти вот так далеко-далеко-далеко, там будет квартира блока.
1: По декабристам, да.
0: По декабристам. И там находится мне, извините, что я так говорю, очень нравящийся памятник Александру Александровичу Блоку. Вот тот, помните?
1: Угу.
0: Который так стоит. А вот он нравится, потому что видно, что ему тяжело было, что он всему противодействовал. И ветру,
1: против
0: и болезни. Против
1: он,
0: ветра,
1: да.
0: Против ветра. И болезни, и ветру. И вот эти, ну, послереволюционные ситуации. Там же ему подселили матросов. Ну, вы представляете, что тончайший интеллигент русский. А ему там вот подселяют, и они там гуляют и так далее. И, а отношения с женой, это же тоже трагедия такая. Он же все понимает и себя перебороть не может. Она красавица, она женственная. А вот что ему надо? Другое ему надо. Мужчинам всегда надо все другое. Вот, да. Им надо только новенькое, только другое. Только вот отсюда и вот эти николаевские все похождения. Ну, вот так.
1: А вот скажите, пожалуйста, мы все знаем известную балерину Шесинскую.
0: Да, Матильда Фелисовна, конечно.
1: Ну, как она связана? Связана ли с Мариинским?
0: Конечно, да. А окажет все первые роли. Значит, во-первых, вот это движение молодых девочек от 12 лет, и которые становятся выпускницами, все отслеживали и великие князья, и императоры, и чиновники дирекции. Давайте это. И чиновники дирекции императорских театров. А знаете, когда вот... А я это по глупости пропустил. Ну, я маленький был, когда выпускной спектакль в хореографическом училище...
1: Ваганы.
0: Это же потрясающе интересно. А у моей мамы была ближайшая приятельница. Она там была фортепианистка, играла для них. Но это самые лучшие фортепианисты. Они играют по слуху все, что угодно. На три четверти вот тебе, на три четверти вот тебе, на четыре. Вот тебе ускорить вот тех... И вот, когда выпускной, они ходили туда. А я даже не понимал, что надо присоединиться, что это так красиво. Ну, вот. И, да, так вот, они все следили за движением этой Матильды Филипсовны. И вот, когда она на спектакле, на выпускном, танцевала свою часть балета, не целый балет.
1: Ваганова.
0: Да. Выпускной спектакль.
1: Да, да.
0: К ней подошел никто иной, как Александр Александрович Третий, император. И сказал: госпожа Кшесинская, вы будете украшением нашей императорской сцены. Она сказала: спасибо, ваше величество. А у нее отец Феликс, он тоже артист балет. А сейчас будет прием. У вас есть место за столом? Нет, ваше величество? Я же приходящая. Ну, я приходящая. Я не живу здесь. В этом... Я же с батюшкой живу. А он говорит: пожалуйста, занимайте мое место. Она заняла место, где было написано, значит, императорское величество. А рядом сидел Николай Александрович. Он им погрозил пальцем и сказал: вы особенно не флиртуйте, оставляю вас. И уже. И вот начинается роман века. Ей 17, ему 19, ну а почему не флиртовать? Ну.
2: Спасибо Илье Харитоновичу и бюро «Семь гидов». Рубрика «Театральный Петербург» скоро вернется. Следите за экраном. Петербург скоро вернется. Следите за экраном.

август 1942 года. По улице Варшавского гетто идет колонна детей. Во главе пожилой человек в старом военном мундире. Он держит за руки двух малышей. Дети несут любимые книги и игрушки. Они не плакали. Взрослые в окнах плакали. Этого человека звали Генрик Гольдшмидт. Миру он известен как Януш Корчак. Псевдоним он взял из популярного романа польского писателя Юзефа Игнаца Крашевского. Там фигурировал шляхтич по фамилии Корчак. Еврейский врач выбирает имя вымышленного польского дворянина. Это не маскировка, это почти программное заявление. Идентичность строится на ценностях, а не на происхождении. Родился он в обеспеченной варшавской семье. Отец – адвокат и психиатр. Но когда отец заболел и умер в психиатрической клинике, семья быстро обеднела. Подросток Генрик начал зарабатывать репетиторством. Он вспоминал потом, как стеснялся ветхой одежды и обходил стороной знакомых одноклассников. Этот опыт стыда и социальной уязвимости сформировал в нем кое-что редкое – абсолютную нечувствительность к хорошему или плохому происхождению детей. В его доме ребенка не было правильных семей, были конкретные судьбы. Врач по образованию, он служил фронтовым хирургом. Сначала в русско-японскую войну, затем в Первую мировую в составе польского корпуса русской армии. В полевых госпиталях он вел записи о страхе, об одиночестве, о том, как умирают совсем молодые солдаты, вчерашние школьники. Эти наблюдения он потом переносил в размышления о детстве. Война убедила его, единственный шанс на будущее – воспитать людей, которые не допустят повторения этого. В межвоенной Варшаве его называли «адвокатом ребенка». Он вел радиопрограмму, разговаривал с детьми в прямом эфире, отвечал на письма, обсуждал страхи, ревность, одиночество. Когда редакция попросила его быть легче и развлекательней, он отказался и прекратил сотрудничество. Его аргумент был прямым – ребенок имеет право на серьезный разговор не меньше, чем взрослый. Детали этой истории особенно любопытны. Многие родители слушали эти передачи тайно, за закрытой дверью, чтобы научиться говорить со своими же детьми. В своем доме сирот на улице Крахмальной в Варшаве Корчак выстроил то, что сейчас называют детской демократией. У воспитанников была собственная газета, дети писали в нее заметки и жалобы. Был общий сейф, куда каждый мог положить и взять деньги. И был настоящий суд присяжных из самих детей. Этот суд мог вынести приговор кому угодно, в том числе самому Корчаку. Если дети считали, что он был несправедлив, он приходил на заседание как обвиняемый и подчинялся решению. Права ребенка в его понимании не декларация, работающий институт. Его книги «Как любить ребенка» и «Право ребенка на уважение» сформулировали то, что ООН закрепит в Международной конвенции лишь десятилетия спустя. Он выделял четыре права – право на уважение, право на ошибку, право на собственную тайну и право на смерть. Последнее звучит резко, но смысл точный. Взрослый не имеет права парализовать жизнь ребенка гиперопекой, лишая его самостоятельности и опыта риска. Лишая достоинства. Когда в 1942 году гетто начали ликвидировать, у Корчака была возможность выйти. Офицер СС предложил ему личное спасение. Его знали как популярного писателя. Он отказался, но менее известно другое. До самого конца он ходил по учреждениям гетто, уговаривал

принять хотя бы часть его воспитанников, писал прошение, добивался добавочных порций хлеба. Когда стало ясно, что поезд идет на смерть, он убеждал детей, что их ждет летний лагерь и отпуск. Не чтобы обмануть, чтобы в последние часы не было ужаса. Польская писательница Ига Карбовская видела эту колонну ребенком. Она вспоминала, он шел во главе в старом мундире, держал двух малышей за руки, а время от времени поднимал голову и кланялся людям в окнах. Здание дома сирот на улице Крахмальной не уцелело. Оно было разрушено в годы войны. Сегодня на его месте и в окрестностях стоят памятные знаки. В Польше и Израиле регулярно проходят конференции и летние школы, посвященные его педагогике. В университетах Европы и России студенты заново разворачивают детские советы и суды по его модели. Он не написал манифеста. Он выстроил последнюю прогулку в своей жизни так, чтобы детям не было страшно. Это и есть его главный документ. А про что рассказать вам? Хоть про свой двор, хоть про Атлантиду, Бот, о, мой гид. Про Атлантиду, Бот, о, мой гид.

Этот храм – парадокс, выложенный камнем. Санкт-Петербург строился как город-антитеза Москве. Прямые проспекты, античные колонны, стройная имперская геометрия. И вдруг, посреди всего этого, девятиглавый русский терем, будто сошедший с гравюры XVI века. Он не вписывается, он спорит, и это не случайность, а замысел. Посмотрите на купола. Центральный поднимается на 81 метр, ровно столько, сколько лет 1881 году. Один из малых куполов – 63 метра. Возраст Александра II в день покушения. Архитекторы буквально вшили дату трагедии в пропорции здания. Цифры здесь – не нумерология в дешевом смысле, а надгробная надпись, которую читаешь всем телом. Первое, что появилось на этом месте – временная часовня по проекту Леонтия Бенуа. Ее возвели за полтора месяца после теракта 1 марта 1881 года, чтобы зафиксировать точку. Не дать брусчатке стать просто брусчаткой. Уже тогда под стеклом сохранили фрагмент мостовой со следами крови. Сам собор строили потом 24 года и деньги собирали по всей стране. Пожертвования, не казенные ассигнования. Около 4,5 миллионов рублей. Современники называли это искупительной жертвой народа за гибель царя, который освободил 20 миллионов крепостных. Войдите внутрь, и пространство сомкнется вокруг вас, как пещера. Не расписанная, а сложенная из тысяч крошечных стеклянных и каменных фрагментов. 7065 квадратных метров мозаики – крупнейший ансамбль в России, один из значительных в Европе. Практически каждый сантиметр сводов и стен. Когда стоишь внутри, возникает ощущение, что свет здесь не падает, а живет, дрожит в осколках смальты, меняет цвет с каждым шагом. Краска на этих стенах давно облезла бы от петербургской сырости. Мозаика пережила все. В центре не алтарь.

алтарь, вернее, не только алтарь. Там киот над точным местом, где упал раненый царь. Под витриной тот самый гранит канала Грибоедова, та самая брусчатка. Первые посетители говорили, что лучше всего понимали историю империи, стоя не перед мозаиками, а именно у этого кусочка камня. Я их понимаю, история часто помещается в один квадратный метр. У храма есть и другая память. Та, о которой говорят реже. Во время блокады Ленинграда сюда свозили тела погибших горожан. Мемориал одному убийству стал местом тысяч безымянных смертей. Для части ленинградцев послевоенных лет этот силуэт над каналом был связан не с историей монархии, а с личным горем, с тем, кого привезли сюда зимой 41-го или 42-го. После войны храм закрыли, рассматривали снос, потом устроили склад театральных декораций. В 70-е начали реставрацию, и вокруг собора встали леса и стояли так долго, что в городе родилась присказка. Когда снимут леса со Спаса на крови, развалится СССР. Леса сняли в конце 80-х. Что случилось дальше, вы знаете. Первая божественная литургия прозвучала здесь 23 мая 2004 года. На ней были не только верующие, пришли реставраторы, которые провели здесь годы, и те, кто в детстве видел этот храм заколоченным. Для них это было, как сказал один из священников, почти личным воскресением места. Сейчас, если встать у воды на канале Грибоедова и посмотреть на отражение куполов в мутноватой петербургской воде, они мерцают, как мозаика. Город, который всю жизнь отворачивался от этого здания, в итоге не смог без него обойтись. Спросите меня про Александра II. Я знаю, почему человек, освободивший 20 миллионов крепостных, был убит именно тогда, когда подписывал следующую реформу. Но это уже ваша экскурсия.

0: На острове Кильдин в Баренцевом море есть озеро глубиной в несколько человеческих ростов. С моря его не разглядеть, оно спрятано за галечной грядой. Голландские мореходы из экспедиции Вильяма Баренца нанесли остров на карту еще в конце 16 века, но саму странность озера заметили не они. Первым удивился зоолог из Петербургской академии наук. Зачерпнул воду и обнаружил, что на одну часть морской соли приходится 13 частей пресной воды. Как будто море и река встретились и не стали смешиваться.
1: Так и оказалось. Тысячу с лишним лет назад берег нарастил галечную перемычку и отрезал маленький залив от Баренцева моря. Морская вода осталась внутри, а сверху ее накрыло пресной, с дождей и ручьев. Разная плотность держит эти слои друг от друга крепче любой перегородки. Пресный верх и соленый низ не перетекают друг в друга, как масло не тонет в воде. Только здесь слоев не два, а четыре, и с глубиной вода становится совсем чужой. Наверху почти пресная вода, в ней плавает планктон и живет удивительная рыба, местный подвид трески, оставшийся от того моря, что когда-то втекало сюда через пролив. Она заперта в озере дольше тысячи лет, изменилась внешне и внутри и нигде больше на свете не встречается, только здесь, в узкой полосе воды между пресным верхом и тем, что начинается ниже. Можно подумать, раз рыба заперта, значит, ей просто не повезло, и в другой части озера, ближе ко дну, жизни попросту нет, там нечем дышать. И это почти правда. Опускаясь вниз, вода становится солонее, а ближе к 10 метрам начинается совсем другой мир – сероводородный слой, который убивает большинство живого запахом тухлых яиц. Но именно там, на границе, розовеет вода. В ней живут пурпурные бактерии, которые сероводород не терпят, а едят. Свет им нужен не всегда. Часть из них зарывается в ил и продолжает работать в темноте, используя серу вместо кислорода. Получается живая пробка. Она не пропускает яд наверх и сама им питается.
0: Дольше века этим озером по очереди занимались одни и те же ленинградские и петербургские фамилии. Гидробиолог Николай Книпович первым понял, что слои здесь не сезонная случайность, а постоянное устройство. Следом

0: микробиолог Борис Исаченко описал розовых обитателей границы и начал школу, которая изучает такие бактерии до сих пор. Позже, во второй половине 20 века, эстафету приняли ученики его учеников. Считали слои заново каждые несколько десятилетий и сравнивали цифры. И вот что интересно, цифры не остаются на месте. Между 1921 и концом 20 века граница сероводорода то поднималась на несколько метров, то опускалась обратно. За один месяц полевого сезона исследователи однажды застали, как соленость верхнего слоя выросла заметно, а розовая граница поднялась на треть метра, и следом исчезли донные обитатели, которые там держались. Озеро дышит, то отступает, то наступает, и никто пока не может сказать наверняка, что именно им управляет – климат, уровень моря или что-то внутри озера. Именно поэтому сейчас к Могильному едут не только за диковинкой, а с приборами. Слоистая толща без единого смешения – редкая природная модель того, как разные формы жизни могут существовать бок о бок, не мешая друг другу и не убивая друг друга светом или кислородом. Такие устойчивые границы между мирами интересны тем, кто ищет жизнь за пределами Земли, в местах, где нет ни воздуха, ни солнца, а есть только химия и терпение.
1: Остров вокруг озера долгие десятилетия был закрытой военной территорией. Здесь стояли гарнизоны, казармы, укрепления на берегу. Людей вывезли еще в 90-е, и сейчас Кильдин, почти безлюдный, с ржавеющими остовами построек, которые постепенно забирает северная природа. Попасть сюда непросто и сегодня. Нужен пропуск в приграничную зону, а лодка идет через открытое море, где погода меняется быстрее прогноза.
0: Но именно поэтому озеро осталось таким, какое оно есть. Не будь оно спрятано за военным периметром, за галечной грядой и за неласковым морем, туда бы давно протоптали тропу и оставили след. А так, четыре слоя воды продолжают жить каждой своей жизнью в нескольких шагах друг от друга. И рыба, запертая тысячу лет назад, все еще плавает в узкой полосе между миром, где можно дышать, и миром, где дышать нельзя.
2: Спросите о чем угодно. Про соседний дом, про слово, про привычку. Мой гид .онлайн. Онлайн.

0: Представьте хребет на границе Адыгеи и Краснодарского края, длинный, каменистый, продутый ветром. Туристы идут по нему ради видов на плато и водопады. А несколько лет назад археологи копали рядом старый курган и наткнулись не на могилу, а на что-то живое – 5 очагов, 4 маленьких и 1 большой. Не склеп, не тайник с вещами, кухня. Место, где 3000 лет назад грели руки и варили еду люди, о которых до этой находки почти ничего не было известно. Заголовки в тот август обещали сенсацию – древнейшие поселения скотоводов. Хочется сразу поверить, картинка красивая, степь приручили раньше, чем думали, юг России переписывает учебники. Но раскопки на этом хребте идут не первый год, и слои там разные. Есть следы людей возрастом 7000 лет, есть более позднее, бронзового века. Очаги с кухонной утварью – совсем другая эпоха, 10 и 9 века до нашей эры, то есть человечество к тому моменту тысячелетиями держало скот и сеяло зерно. Древнейшее – тут не про всю историю пастушества, а про конкретное открытие. Впервые на этом хребте нашли не только погребение, но и жилой очаг тех же людей, которых раньше знали только по костям в могилах. А кто они были, выяснилось благодаря совсем другому счастливому совпадению. Рядом с очагами лежал могильник, несколько десятков захоронений, накопленных за годы раскопок. Ученые назвали этих людей протомиатами, предками более поздних миотов, которые позже войдут в летописи Причерноморья под собственным именем. Тела лежали вытянуто на спине, и ориентация менялась в зависимости от того, где именно на хребте оказалось захоронение – в одних группах, головой к югу, в других – к северу. Мелочь, но за такими деталями обычно скрывается правило, которое сами протомиаты знали наизусть, а мы только начинаем разгадывать.
1: Кости в очагах рассказали больше, чем украшения. Специалист заповедника определил в золе остатки крупного и мелкого рогатого скота, то есть коров, овец, коз, вперемешку с костями косули, горного козла и дикого кабана. Получается не чистое скотоводство и не чистая охота, а смесь. Стадо паслось рядом с домом, а мужчины при случае уходили в горы за дичью. Нашли даже кости невысоких лошадей, судя по всему, для верховой езды, а не только для стола. Афлотация – метод, при котором землю из очага промывают водой, и легкие частицы всплывают, подняла со дна зерна пшеницы двузернянки и ячменя. Значит, рядом с хребтом были поля, пусть небольшие. Может показаться, что горные скотоводы жили в вечной нужде и умирали молодыми. Так подсказывает воображение – суровые горы, холод, тяжелый труд. Но антрополог, изучивший останки из могильника, назвал результат неожиданным даже для себя. Заметная часть людей доживала примерно до 50 лет. Редкая удача для 10 века до нашей эры, а не норма. Кто-то в этих горах успевал состариться, судя по всему, жил не так плохо, как подсказывает картинка продуваемого ветром хребта. Украшения из могильника подсказывают еще одну сторону этой жизни. Бронзовые булавки, массивные бусы, бляшки, браслеты с добавлением олова, свинца и сурьмы. Металл с такими примесями в этих горах сам по себе не рождается. Руду и готовые вещи возили издалека, из Закавказья. При этом оружия в могилах почти нет. Только в жилище нашли костяной наконечник стрелы, скорее охотничий, чем боевой.

0: боевой. Люди хребта не выглядят воинами с картинки, скорее общиной, которая держала связи с соседями и умела выменивать нужное.
1: Здесь хочется остановиться и честно спросить, а могли бы протомиаты сами сделать такое украшение без всякого Закавказья? Ремесленник в горах вполне мог найти олово и свинец где-то рядом и отлить бляшку сам. Зачем тащить готовую вещь через перевалы? Только состав металла, не догадка, а анализ. Сочетание примесей у местных руд другое, а в бляшках из могильника оно совпадает именно с закавказскими месторождениями. Значит, вещь либо привезли целиком, либо привезли металл и работали с ним здесь. Но сырье точно пришло издалека, и это не предположение, а химия. Сейчас находки продолжают разбирать. Генетики пробуют вытащить ДНК из костей, чтобы понять, откуда пришли эти люди и с кем они были в родстве. А археоботаники уточняют, что именно сеяли на соседних полях. Ученые готовят новую заявку на продолжение работ и книгу с итогами нескольких сезонов раскопок. История хребта еще не дописана.
2: И вот что удивительно. Если бы не старый курган рядом, эти пять очагов так и остались бы никому неизвестной ямой с золой на продуваемом ветром хребте. Могильник рассказал, кто здесь лежал, а дом, как эти же люди на самом деле ели, пасли скот и растили хлеб. Учебники не переписывают заново, но одну строчку в них теперь можно уточнить. За 3000 лет до нас на этом хребте кто-то доживал до седины, торговал с дальними соседями и знал толк в бронзовой булавке. Немного для сенсации. И достаточно, чтобы люди с хребта перестали быть просто костями в земле. Здесь такие истории делают на любую тему, даже на самую странную, в ГТТшка онлайн.

Поезд только что тронулся, и этот рассказ как раз вовремя. За окном сейчас разворачивается именно то, о чем пойдет речь. Мы идем на запад вдоль южного берега Байкала, и Слюдинка уже осталась позади. Станция, которую мы только что покинули, называется Култук. Само слово «тюркское» означает «угол» или «тупик». Посмотрите на карту, и все сразу встанет на место. Залив действительно врезается в сушу, как карман, и поселок стоит в самом его дне. Самая западная точка Байкальского побережья. Первое русское зимовье здесь поставил в 1647-м енисейский казак Иван Пахабов. Цель была прагматичная – собирать ясак с местных тунгусов рода кумкагиров и контролировать проходы в Тумкинскую долину. На карте Семена Ремезова 1701-го место уже обозначено как Култушное зимовье, и от него уходят два тракта – один вдоль Байкала, другой – в Тунку, к нынешней монгольской границе. Те же направления сегодня повторяют федеральная трасса «Байкал» и дорога А-333. Пути здесь не менялись почти 4 века. В конце 19 века описание путешественников рисует Култук так: низкие деревянные дома, у каждого лодка и сушеные сети, жизнь выстроена вокруг короткого рыболовного сезона. Байкал тогда был прежде всего ресурсом. Если вы успели выйти на перрон во время стоянки, вы, возможно, видели этот же рынок у путей: копченый и вяленый омуль, кедровые орехи, пирожки с рыбой и брусникой. Логика не изменилась. Теперь за окно. Сразу после Култука поезд начинает спуск к берегу, и здесь начинается то, ради чего, собственно, и существует этот маршрут. Именно в култукских окрестностях строители в начале 20 века столкнулись с задачей, которую до них никто в таких масштабах не решал. Байкал зимой давит льдами на насыпь, летом размывает берег, скалы нависают над водой. Ответом стали подпорные стенки с особыми каменными зубами, дренажными.

важные схемы, которые сегодня железнодорожные инженеры показывают как учебный пример. Если повезет с окном со стороны озера, вы их увидите. Темный базальт, плотная кладка, местами почти вертикальный обрыв между рельсами и водой. Первые короткие тоннели появятся вскоре после того, как поселок скроется за поворотом. Поезд буквально вжимается между утесом и Байкалом, это не метафора. Это инженерная реальность 89 километров дороги, где каждый метр пути был вырублен, взорван или выложен вручную. Следующая остановка – Старая Ангасолка. Там дорога выходит на один из самых протяженных открытых участков над водой, и разговор пойдет уже о том, как эта дорога строилась и почему она в итоге стала тупиком.

Здравствуйте! Есть японское слово, которое переводится обманчиво просто – лохмотья, ветошь, боро. А означает оно целую традицию. Столетиями крестьянские семьи в Японии, у которых не было денег на новую ткань, чинили одну и ту же вещь – покрывало, куртку, рабочую одежду – снова и снова, латая ее обрезками другой ткани, часто такой же ветхой. Заплатка ложилась на заплатку, слой на слой. И вещь передавалась от матери к дочери, от одного поколения к другому, пока не превращалась в плотное лоскутное полотно, в котором уже почти не осталось от исходной ткани. Скрепляли эти заплатки особым способом – стежкой сашика. Изначально это было чисто практическое решение. Мелкие ровные стежки белой нитью по темно-синей, окрашенной индиго ткани, не просто удерживали заплатку на месте, но и делали саму ткань прочнее и теплее. Простегнутая в несколько слоев материя лучше держала тепло, что было важно для крестьянской семьи в холодное время года. Но со временем утилитарная стежка стала украшением. Мастерицы выкладывали нитью узоры – волны, решетки, ромбы. И то, что начиналось как способ выжить, превратилось в узнаваемый декоративный язык. После Второй мировой войны, с приходом фабричных тканей и растущим благосостоянием, боро воспринимали скорее со стыдом, как напоминание о бедности, которую хотелось поскорее забыть. Такие вещи массово выбрасывали или сжигали. Но нашлись коллекционеры, которые начали их спасать, скупая по деревням то, что другие считали хламом. И постепенно отношение перевернулось. То, что стыдились показать соседям, стало предметом музейных экспозиций. Международный музей квилтов в американском штате Небраска посвятил боро отдельную выставку, показав, как японские мастера на протяжении жизни нескольких поколений превращали бедность в узнаваемое визуальное искусство. Модные дома тоже разглядели в боро эстетику. Сегодня японские бренды сознательно воспроизводят рваную, многослойную, залатанную фактуру старого текстиля. Уже не по нужде, а как художественный прием, который стоит немалых денег. У этой истории есть и русский отголосок, пусть и не такой прославленный. Наши бабушки и прабабушки точно так же не выбрасывали обрезки ткани, оставшиеся после кройки, а сберегали их на заплатки и на лоскутное одеяло. Известен даже случай, когда супруга Петра I Екатерина своими руками сшила мужу лоскутное одеяло в подарок. Из обрезков ткани на Руси шили приданное для невест и вещи для будущих детей. Считалось, что лоскутное одеяло, собранное из кусочков разных нарядов семьи, оберегает не хуже целой новой ткани. Разница с Японией скорее в интонации. У нас лоскутное шитье было домашней радостью, добавляющей ярких красок в скромный быт, а боро – почти аскетичным, монохромным трудом на грани выживания. Сегодня у этой идеи появилось и новое имя – видимая штопка, когда дырку на одежде не прячут, а наоборот, подчеркивают яркой нитью, превращая починку в узор. По сути, это то же самое движение мысли, что и у японских крестьянок много поколений назад. Если вещь все равно чинить, почему не сделать это красиво? Заплатка, которую раньше стыдились показать, снова становится тем, чем она, возможно, и была всегда – украшением, честно рассказывающим историю вещи.

город, которого не существует, отмечает в этом году 400 лет. Вот это противоречие стоит обдумать. Урюпинск-на-Хопре в Волгоградской области – один из старейших казачьих центров Нижнего Поволжья. Казачий городок здесь зафиксирован в 1618-1619 годах. Краеведы, впрочем, допускают еще более раннюю историю – пограничная крепость Рязанского княжества, конец XIV века. За шуткой про «край света» – средневековая Русь. Само название, по одной из версий, происходит от имени татарского князя Урюпа, чей отряд стоял на этих землях. По другой – от глагола «урюпаться», то есть «завязнуть», «застрять». Второй вариант лег на образ города слишком точно, чтобы его игнорировать. Обратите внимание, железная дорога сюда пришла, но дальше не пошла. Конечная станция, в буквальном смысле конец ветки. Это и закрепило репутацию. Выжил город в 90-е во многом за счет коз. Не метафора, гранитный памятник козе стоит в центре. И это честный монумент. Козий пух и пуховые платки были реальным экономическим спасательным кругом для семей. Урюпинск даже называли самым теплым городом России. Не за климат. Сегодня здесь около 35-38 тысяч жителей. Город входит в союз малых городов России и официально работает с брендом «Столица провинции». Фестивали, туристические маршруты, школьные поездки. Слоган в социальных сетях звучит просто «Урюпинск все-таки существует». Приезжают за анекдотом, находят живой город. Это, пожалуй, лучшее, что может сделать место со своей репутацией. Если после этой истории вопросов стало больше, а не меньше, так и задумано. Ответы в Батэ «А. Мой гид».

0: Перед нами площадь имени Альфонса Великодушного. Имя выгравировано. Официально. Не поспоришь. А теперь посмотрите в центр сада. Там на коне сидит совершенно другой король. Не Альфонс. Хайми I. Завоеватель, живший на 2 века раньше. Это не случайная оговорка городского чиновника. Это, если угодно, фирменный стиль валенсийской исторической памяти.
1: Начнем с самого начала, а начало здесь довольно прозаичное. В 1812-м снесли 84 жилых дома не ради красоты, а чтобы открыть фасад старой таможни, которая теперь занята Дворцом правосудия. Вот он, справа. Площадь появилась не потому, что кто-то мечтал о прогулочном саде, а потому что административному зданию понадобился приличный вид. Сад разбили позже, примерно в 1850-м, на одном из самых низких участков старой Валенсии. Ни парадная возвышенность, ни пышный въезд в город, бывшее хозяйственное пространство, которое постепенно приодевали в буржуазный костюм. Архитектор Себастьян Монлеон придал саду нынешний облик в 1860-е. Само слово «партер» – французское, геометрически расчерченные цветники, низкая декоративная зелень, версальская строгость. Валенсийцы взяли идею, но не стали копировать Версаль. Получился городской сад в плотной ткани старого центра, где за живой изгородью начинаются узкие средневековые переулки. Никакой королевской дали, зато есть своя камерность, тень и ощущение, что город здесь немного переводит дыхание. Теперь про всадника. Хайми I взял Валенсию в 1238 и основал христианское королевство Валенсия. Памятник ему

0: задумали в 1870-е в кругах, связанных с журналистом Теодором Льеренти. Город искал образ, в котором сошлись бы местный патриотизм и монархическая история. Установили статую в 1891-м. Автор – скульптор Агапита Вальмитхана. А бронзу для отливки взяли не завода. Переплавили 5 пушек и гаубицу, захваченных в замке Пеньескола. Оружие прежних войн стало монументом государственного основания. 19 век умел делать такие жесты красиво.
1: А теперь про Нептуна. Он у фонтана, чуть в стороне. Это работа итальянского скульптора Понсанелли, созданная для частного сада некоего влиятельного каноника 17 века. Потом Нептун переехал в соседний сад Ла Глорьета, а в 1960-м перебрался сюда. Итого на одной небольшой площади. Завоеватель 13 века, барочный бог морей 17-го, регулярный сад 19-го и официальное имя короля 15-го – Альфонс. Пятый Арагонский, тот самый великодушный, правил с 1416 по 1458. Мой. Держал под рукой Арагон, Валенсию, Майорку, Сицилию и Неаполь. Большую часть жизни провел в Италии и к местному садику не имеет никакого личного отношения. Его имя здесь – это династический бренд, а не биография.
2: Туристы нередко смотрят на конную статую и думают: «Вот он, Альфонс Великодушный». Ошибка понятная. Название площади само подсказывает. Но перед нами Хайме I, и эти двое никогда не были современниками. Валенсийцы, впрочем, всю эту путаницу обходят стороной. Они говорят просто «Эль Партеры». Не площадь Альфонса, не памятник Хайме, просто сад, где можно срезать путь, постоять в тени или встретиться перед тем, как свернуть на улицу Колонн. Народное имя пережило все официальные переименования. Скорее всего, переживет еще несколько. Город, который строит сады из снесенных кварталов, плавит пушки в королей и собирает в одном партере три эпохи сразу. Такой город явно не страдает от недостатка исторического воображения. Вопрос только в том, где кончается память и начинается театр. Здесь, похоже, эту границу никто особо не искал.

1799 год. Лондон. В руках натуралиста Джорджа Шоу шкура из Австралии. Утиный клюв, бобровый хвост, выдровые лапы. Шоу берет ножницы и начинает искать швы. Он убежден, это подделка, мистификация. Кто-то сшил несколько животных и смеется над лондонской наукой. Никаких швов он не нашел. Этот зверь — живой вопрос без ответа. Самка откладывает яйца в мягкой белой скорлупе, но выкармливает детенышей молоком. Только соска нет. Молоко просто выступает сквозь кожу и шерсть, и малыши слизывают его с брюшка матери. Представьте эту нежность. Почти невидимую, почти неправдоподобную. Клюв? Не клюв в птичьем смысле. Он мягкий, теплый на ощупь, насквозь пронизанный нервными окончаниями. Под водой утконос закрывает глаза, уши, нос и читает мир через электрические поля. Каждый червь в иле, каждая личинка под камнем — источник слабого тока, который клюв улавливает, как антенна. А на задних лапах самца шпоры с ядом. Боль от них такая, что обычные обезболивающие не берут. Одно из немногих ядовитых млекопитающих на Земле. Линия утконосов отделилась от наших предков около 187 миллионов лет назад. Он старше большинства форм жизни, которые мы считаем.

0: привычными. Может быть, странный здесь не он.
1: Такой выпуск рождается за 2 минуты. Тема и готово. Проверьте на своей. В боте «О мой гид».

0: В интернете время от времени всплывает одна и та же история. Где-то на берегу Сибирской реки нашли камешек с зарубками, посчитали насечки и объявили его древнейшим календарем на свете, в несколько раз древнее пирамид. Заголовок цепляет, но попробуй найти имя ученого или название института, и не получится. История повторяется слово в слово, будто ее просто переписывают друг у друга, а первоисточник давно потерялся.
1: А настоящая история рядом, и она куда интереснее выдуманной. Возле города Ачинска в Красноярском крае еще в 1960-м местный краевед Георгий Авраменко нашел стоянку людей, живших здесь в те времена, когда по Сибири еще бродили маманты. 12 лет спустя, во время раскопок на этой самой стоянке, из земли достали маленький предмет, вырезанный из бивня маманта, размером чуть больше карандаша. На первый взгляд – просто узор. Змеевидные полосы вьются по всей длине спиралью, а вдоль них 1065 крошечных лунок, и каждая своей формы, где кружок, где полумесяц, где запятая. Похоже на резьбу от скуки. Сидел человек у костра, коротал вечер, царапал палочку острым камнем.
2: Так решили бы многие, если бы за дело не взялся археолог Виталий Ларичев. Он пересчитал лунки, разбил их на группы и увидел систему. Число меток в каждой группе совпадало то с числом ночей, за которые Луна проходит путь от новолуния до новолуния, то с числом дней в разных временах года. Получалось, что резчик, человек, живший здесь около 18 тысяч лет назад, вел счет лунным месяцам и солнечному циклу одновременно. Ларичев назвал находку лунно-солнечным календарем и поставил ее в один ряд с похожими вещами из сибирских стоянок Мальта и Буреть, где прежде находили вырезанные из того же бивня фигурки женщин и птиц, по ним ученые и выделили общую культуру ледникового периода, объединяющую все три стоянки.
1: Но здесь начинается спор, который не утих до сих пор.

0: 1981 собранная комиссия специалистов осмотрела находки Ларичева и вынесла суровый вердикт. Ни один из показанных предметов нельзя признать произведением первобытного искусства, не то что календарем. Историк науки Александр Формозов пошел дальше и написал, что автор ищет в резьбе ледникового периода образы китайской мифологии, а его расшифровки годятся разве что для популярной книжки, но никак не для науки. Кто прав? По сей день не решено. Специалисты по каменному веку то и дело возвращаются к этому же злу, спорят о методике подсчета лунок, сравнивают его с похожими гравировками на бивнях маманта, которые находят в Европе. Там тоже встречаются ряды насечек, и там тоже одни видят календарь, а другие – просто орнамент. Может быть, это и есть самое честное, что можно сказать про людей ледникового периода. Они точно умели резать по кости с невероятной тщательностью. А вот что именно хотели сосчитать – луну, лето, зиму или просто дни до охоты – с уверенностью не скажет никто. При этом обе стороны спора сходятся в одном. Подделкой жезл точно не был, его подлинность и возраст сомнению не подвергались никогда. Спор шел только о смысле узора.
1: Настоящий жезл из-под Ачинска никто не рекламирует и не выдает за сенсацию, в отличие от очередной гальки с зарубками, что всплывает в ленте каждые несколько лет. Он просто лежит среди других находок каменного века и ждет, когда науке хватит инструментов доказать хоть что-то наверняка.
2: Такое можно послушать про любое место, где вы стоите прямо сейчас. Мой гид.онлайн.

Путь забирается все выше по серпантину, ущелье сужается, и вдруг на голом склоне открывается настоящий поселок. Остроконечные крыши, ряды невысоких домиков, тесно поставленных друг к другу, будто улица. Только окон в этих домиках нет, только узкие щелепродухи,

0: которой, по преданию, добавляли известь, молоко и белковую часть яйца. Одни склепы возвышаются прямо на поверхности земли, башенками в несколько уровней. Другие уходят под нее, катакомбами, и внутри у них узкая наклонная камера длиной в несколько шагов. Стены полуметровой толщины пронизаны сквозными продухами. Воздух гуляет через склеп насквозь, высушивает, а не разлагает. Поэтому тела внутри веками оставались нетронутыми, не благодаря обряду, а благодаря самой горе, которая работает как естественная сушильная камера. Люди в округе рассказывают такую историю. Будто бы родилась в одном из аулов девушка невиданной красоты, и мужчины из-за нее передрались так, что старейшины решили, пусть лучше ее не станет, чем весь род перебьется. А после ее смерти население обрушилась черная хворь, и земля будто отказалась принимать умерших. Так и стали ставить надземные склепы, один за другим, вдоль всего склона.
1: Легенда красивая, и в ней хочется искать буквальный смысл. Будто гора и вправду наказала людей за одну смерть за мором на много поколений вперед. Но тогда почему город мертвых строили не один год, а несколько столетий подряд? И почему рядом с самыми старыми склепами находятся и совсем позднее обычные погребения без всякой спешки? Если бы дело было в одной вспышке мора, город вырос бы разом, а не рос медленно, из поколения в поколение. Настоящая причина куда более человеческая. Осетинские историки связывают эпидемии, из-за которых часть склепов заполнялась стремительно, с холерой, которая действительно приходила в эти ущелья в разные века. По одной из версий, заболевшие сами уходили из своих зданий в такие постройки с припасами и водой и оставались там до конца, чтобы не заразить родню. Это было не наказание свыше, а спокойный, страшный по цене жест – увести смерть подальше от живых своими ногами, пока еще есть силы дойти.
0: Внутри склепов находят не только кости. Сохранились ладьевидные колоды, выдолбленные из цельного бревна. В них укладывали умерших раньше, чем стали сколачивать обычные доски в гроб. Форма лодки здесь не случайна. В некоторых горских преданиях душу представляли переправляющейся через реку, отделяющую мир живых от мира мертвых, и эта лодка должна была довести ее на другой берег. Рядом с останками лежат восточные ткани, привозная стеклянная посуда, табакерки, керамика из соседних земель, свидетельство долгих торговых путей, связывавших горный тупик со всем Кавказом. Место расположено обособленно, на отдельном отроге горы, в стороне от жилых аулов Даргавса. Историки объясняют это не страхом перед мертвыми, а древним представлением о границе. Мир живых и мир ушедших должны находиться рядом, но не смешиваться, у каждого своя часть склона.
2: Сегодня некрополь, охраняемый памятник культурного наследия, а не заброшенное и забытое место. К нему проложен путь, работает касса, водят экскурсии, а внутрь заходят через специально устроенный вход, чтобы не тревожить сами постройки лишний раз. Для местных жителей город мертвых остается не аттракционом, а частью памяти о предках, и говорить о нем здесь принято тихо, без лишнего любопытства к самим останкам.
0: Гора, которая веками принимала одних умерших за другими, оказалась внимательнее к ним, чем земля внизу. Сохранила не только кости, но и лодки, ткани, посуду, всю обстановку ухода. Город на склоне так и остается без единого живого окна, и в этом безмолвии слышнее, чем где бы то ни было, как разные эпохи одного и того же ущелья продолжают лежать рядом, ярус над ярусом, не мешая друг другу.
3: Такой выпуск рождается за 2 минуты. Тема и готова. Проверьте на своей. Мой гид.онлайн.

IX век. Эфиопское Нагорье, провинция Каффа. Козы пастуха Калди ведут себя странно. Не просто странно, а почти неприлично. Пляшут, не спят ночью, жуют какие-то красные ягоды с блестящими темными косточками. Пастух срывает ветку. Нюхает. Пробует. Вот, собственно, с этого и начинается история, которая изменила то, как человечество думает. Само слово

0: слово «кофе», по одной из версий, восходит к названию этой провинции Каффа. И не исключено, что так оно и есть. Именно здесь, в диких лесах Каффы, кофейные деревья до сих пор растут сами по себе, без плантаций, без агрономов, без орошения. Просто растут. Как росли тысячу лет назад. Но Калди еще не варит кофе. Местные племена 9 века поступают иначе. Перетирают зерна, смешивают с животным жиром и лепят небольшие шарики. Такой вот кофейный батончик – энергетический запас воина или охотника в дороге. Никакого пара, никакого аромата. Просто топливо. Легенда о Калди существует в нескольких версиях, и в каждой есть один и тот же момент – поворотный, почти театральный. В одном варианте пастух приносит ветки с ягодами в монастырь. Монахи пугаются дьявольские плоды и бросают их в огонь. И тут происходит нечто. Из огня поднимается запах. Такой, что страх сменяется любопытством. Зерна достают из углей, крошат, заливают горячей водой. В другой версии Калди сам, раздраженный бесноватыми козами, швыряет ветки в костер, а потом, притянутый ароматом тлеющих зерен, фактически изобретает фильтрацию. Обе версии сходятся в одном. Первая реакция на кофе – это страх. А вторая – откровение. Страх этот потом повторится еще много раз. В 15 и 16 веках в Мекке и Каире шейхи и улемы запрещают кофейни, потому что там не только пьют, но и читают стихи, играют в шахматы, обсуждают политику. Кофе приравнивают к вину, мешки с зернами сжигают на площадях. Но запрет долго не держится. Слишком удобно иметь напиток, при котором можно ночами вести богословские споры, не впадая в опьянение. Кофейни в Османской империи возвращаются, уже как часть городской ткани. В Риме конца 16 века богословы называют кофе «черным изобретением Востока» и требуют запрета. Судьбу напитка решает один жест. Папа Климент VIII пробует чашку. Согласно поздней легенде, говорит, что слишком вкусно, чтобы оставлять это только неверным. Кофепитие для католиков фактически легализовано.
1: 17 век.
0: Лондон, Париж, Вена. До кофе рабочим топливом интеллигенции был алкоголь. Пиво и вино сопровождали любой клуб, любой трактир. Кофейни меняют сам ритм мышления. Вместо замедленных, заплетающихся разговоров, быстрые цепочки доводов, ночные газеты, споры до рассвета. Современники называли лондонские кофейни университетами одного пенни. Ровно столько стоила чашка, открывавшая доступ к столу и дискуссии. Именно в этих залах, пропитанных запахом свежеобжаренного зерна и табака, складываются прообразы бирж и страховых компаний. В парижских кофейнях собираются кружки энциклопедистов и политические клубы. Этот факт до сих пор меня поражает. Просвещение, одна из самых мощных интеллектуальных революций в истории, частично обязана своим темпом напитку. А что же врачи? Они, как водится, спорили. Одни трактаты 18 века обвиняли кофе в истощении нервов, разрушении брака и снижении рождаемости, ночные беседы в кофейнях, дескать, отнимают у мужчин силы для семейной жизни. Те же врачи назначали кофе против летаргии духа и меланхолии. Противоречие было полным и очень человеческим. Сегодня в Эфиопии, в той самой Каффе, крупные компании и небольшие растерии ищут дикие деревья, анаэробные ферментации, редкие натуральные лоты, возвращение к истокам. Кофе снова стал предметом исследования и ритуала одновременно. От монастырских ночных молитв к ночным дедлайнам, от кружков энциклопедистов к стартап-хабам. Козы Калди продолжают плясать. Просто теперь мы называем это рабочим утром. Эта история – одна из сотни. Остальные и карта к ним в Батэ, а мой гид –

Когда вы в последний раз задумывались о том, что здание может быть одновременно витриной американского капитала, штаб-квартирой советской цензуры и живым книжным магазином? Все это в одних и тех же стенах, на одном и том же месте. Вот дом на Невском, 28. Угол с каналом Грибоедова. Посмотрите вверх, видите башню и купол с шаром. Этот шар диаметром почти 3 метра. И башня под ним выверена по линии Пулковского меридиана, то есть архитектор Павел Сюзор встроил в коммерческое здание почти астрономическую точность. Здание строилось с 1902 по 1904 год по заказу американской компании «Зингер», той самой, что делала швейные машины. Но начнем с компромисса, который определил весь облик дома. Первоначальный проект был выше. Компания «Зингер» хотела высокое, заметное здание, как у них в Нью-Йорке. Петербург ответил твердо: в центре города нельзя подниматься выше Зимнего дворца. Так появился купол вместо башни в полный рост. То, что сегодня кажется художественным жестом, это след административного запрета. Металлический каркас, который Сюзор применил здесь, для Петербурга начала 20 века был почти вызовом. Он позволил сделать большие витрины, дом был буквально рассчитан на свет и демонстрацию товара. Консерваторы раздражались. Классический облик столицы и этот модерн с глобусом на углу – вещи, плохо совместимые на вкус тогдашней критики. Теперь про само место. Участок на этом углу был освоен еще в 1737 году. Здесь стоял мазанковый манеж. К концу 19 века на том же пятне уже работали нотный и книжный магазины. Одно из первых петербургских фотоателье – банкирский дом и редакция «Биржевых новостей». То есть место задолго до «Зингера» тянулось к информации, печати, городскому обмену. Нынешний книжный профиль здания – не случайность. Это инерция самого участка. После революции, в 1919 году, здание национализировали. И вот поворот, который трудно придумать – дом, заказанный международной коммерческой фирмой, стал адресом Петрогосиздата Государственного комитета цензуры. Машина американского массового производства превратилась в машину советского контроля над печатью. С 1938 года закрепилось название «Дом книги». Оно почти вытеснило «Зингер» из обихода на десятилетие. Есть одна деталь, которая остается со мной с тех пор, как я впервые прочитал о ней. Во время блокады Ленинграда «Дом книги» продолжал работать.

не как музей, не как склад, как магазин. Под обстрелами, в условиях голода, город не отменил чтение. Обратите внимание на фасад, на эти большие стекла первого этажа. 120 лет назад сквозь такие витрины смотрели на швейные машины. Сегодня за теми же стеклами – книги. А этажи выше занимает офис ВК. Памятник архитектуры федерального значения, книжный магазин и один из крупнейших российских интернет-сервисов в одном здании прямо сейчас. После реставрации дом книги вновь открылся в 2022 году. Мазанковый манеж 1737 года, американская швейная компания, советская цензура, блокадный магазин, цифровая экономика 21 века – все это один адрес. Невский, 28. Города не строятся заново, они накапливаются слоями, иногда все слои видны сразу. Спросите меня про глобус на куполе, я знаю, почему он там оказался и что за этим стоит, но это уже ваша экскурсия.

0: 8 впадин в земле, расставленных ровным кругом посреди березовой рощи. Ни вала, ни рва, ни единого следа стены. Именно так выглядит место, которое несколько сезонов подряд не дает покоя археологам в Башкирском Зауралье, в предгорьях хребта Ирендык. Поселение назвали по соседней вершине – Кынгыртау, и добавили номер 20. Обычная с виду полянка среди степи и деревьев оказалась головоломкой, для которой пока нет решения. Первое, что приходит в голову при взгляде на такой ровный круг, не мог ли он получиться сам, просто от многолетних стоянок скота или от игры воды и ветра. Но тогда впадины ложились бы где придется, а не строго по кругу, будто спицы одного колеса. Случайность такой рисунок не оставляет. Здесь явно действовал план, и его держали в голове задолго до первой лопаты.
1: Отряд, который ведет раскопки, возглавляет археолог Рамиль Насреддинов. Памятник нашли еще в 2022-м, но лишь недавно решили сказать вслух. Планировка выглядит загадочно и не похожа ни на одно из ранее изученных здешних поселений. На ровной, поросшей травой площадке, со всех сторон окруженной деревьями и огибаемой ручьем, отчетливо видны 8 жилищных впадин. Они расположены по кругу, диаметр которого около 80 метров, а каждая впадина достигает от 14 до 20 метров в поперечнике и не глубже 3 метра. Такая радиальная планировка на первый взгляд роднит Кынгыртау со знаменитыми поселениями страны городов Аркаимом и Синташтой, которые давно стали визитной карточкой Южного Урала. Но есть разница, из-за которой находку и назвали загадочной. Там, где Аркаим и его соседи прятались за валом и рвом, здесь нет ничего похожего на защиту. Ни следа укреплений, только круг жилищ, открытый на все стороны света.
0: Чтобы понять, кто и когда здесь жил, в центре площадки заложили траншею 2 на 10 метров. Слой оказался насыщенным, кости животных, одно металлическое изделие и около 40 черепков керамики. Именно керамика и расставила точки. Она относится к срубной и алакульской культурам, а значит, поселение можно уверенно отнести к эпохе бронзы, к 17-15 векам до нашей эры. Раньше, по единичным находкам, время определяли примерно, а вот принадлежность к определенной культуре оставалась под вопросом. Теперь эта неясность снята. У Кынгыртау есть соседи с похожей судьбой, Селик и Улак, и по расположению жилищ они узнаваемы, тот же радиальный рисунок. Но именно у Кынгыртау нет укреплений, а вот Селик, наоборот, обнесен валами сразу двух площадок, круглой и овальной, наложенных друг на друга, как будто на одном месте несколько раз заново отстраивали поселок. Ученые полагают, что в разное время здесь жили и синташтинцы, и алакульцы, и саргаринцы, трое соседей по эпохе бронзы, сменявших друг друга на протяжении нескольких столетий.
2: Раскопки Селика начались минувшим летом, и туда впервые позвали не только специалистов, но и обычных добровольцев. Им дали палатки, еду и инструмент. А в день

0: отпустили с Иткетенмис, а взамен попросили лишь одно – месяц провести под открытым небом, у подножия хребта, на берегу реки Уртазымка, рядом с деревней Баишево. Годом раньше экспедиция едва не сорвалась из-за непогоды, но на этот раз обещали сухую и ветреную осень, и обещание сбылось. Так рядовой человек, никогда прежде не державший в руках совок археолога, может провести месяц бок о бок с настоящей бронзовой эпохой. Не в музее за стеклом, а в поле, там, где эта эпоха еще лежит нетронутой под слоем степной травы.
1: Разгадки у Кангартау пока нет. Можно предположить, что открытая планировка означала мирное время. Соседям вроде Селика укрепления были нужны, а этому поселению, может быть, нет. Можно вспомнить, что площадку со всех сторон ограничивают русла ручьев, а значит, вода сама играла роль незримой границы. Но ни одно из объяснений археологи пока не называют окончательным. Они говорят прямо: памятник загадочен, и разгадывать его придется не один сезон. И в этом, пожалуй, главная прелесть таких находок. Аркаим давно стал туристическим брендом, знакомым и разложенным по полочкам путеводителей. А в двух шагах от него, среди того же Зауралья, до сих пор можно наткнуться на круг из 8 впадин в земле, у которого нет ни имени в учебнике, ни готового ответа, только вопрос, над которым археологи бьются прямо сейчас, пока вы слушаете эту историю.
0: Здесь такие истории делают на любую тему, даже на самую странную. Мой гид .онлайн. Гид .онлайн.

0: 500 лет назад один московский дипломат сказал королевскому послу странную вещь. Где-то там, за устьем реки, вдоль всей северной кромки материка можно доплыть до Китая. Дмитрий Герасимов ссылался на рассказы поморов, тех, кто веками ходил вдоль этой кромки на качах, деревянных суденышках с округлым корпусом. Льдину такое судно не боится. Оно просто выжимается наверх, а не трещит под напором.
1: Поверить было легко, пройти – нет. Английский мореход Хью Уиллоуби вышел на трех кораблях искать этот путь и погиб вместе с командой, зажатый льдами у Кольского полуострова. Спасся только один корабль, добравшийся до Архангельска. Казачий атаман Семен Дежнев в 1648-м все же обошел на качах Чукотский полуостров и доказал – пролив между океанами существует. Столетия спустя Семен Челюскин дошел до самой северной точки материка и оставил на карте мыс, названный его именем, и застрял там надолго. Полностью пройти маршрут за одно плавание не удавалось никому. Долгое время моряки объясняли себе неудачи красиво. Там, в самом сердце Арктики, теплее, чем у края льда. Теплое течение будто бы растапливает льды и открывает свободную полярную воду. Надо только пробиться через ледяной пояс. Гипотеза жила в головах два столетия. Но каждая экспедиция, дошедшая до предполагаемой границы этого моря, находила за ней все тот же лед, просто еще более тяжелый. Первым весь путь целиком прошел швед Адольф Норденшольд на барке «Вега». Обогнул мыс Челюскина, но у входа в пролив, в двух шагах от цели, вмерз в лед и зазимовал. Берег закончил только следующим летом. После него здесь прошли норвежец Фритьёф Нансен и русский геолог Эдуард Толь. Путь стал возможен. Пройти его за одну навигацию не выходило еще полвека.
0: Смогли только при новой власти. Ученый Отто Шмидт повел ледокольный пароход Александр Сибиряков. С конца лета и меньше чем за два месяца прошел от Архангельска до Тихого океана без зимовки. Впервые за всю историю. Через год отправили следом обычный грузовой пароход «Челюскин». Доказать, что маршрут пригоден не только для ледоколов. Лед его не пропустил, раздавил корпус в считанных днях пути от чистой воды. Люди высадились на льдину и почти два месяца жили лагерем посреди замерзшего моря, пока летчики не вывезли их одного за другим на материк. Спасение стало огромной новостью, а урок остался простым. Без настоящего ледокольного флота этот путь останется дорогой для избранных. Флот такой построили. В 1959-м на воду сошел первый в мире атомный ледокол «Ленин».

0: И с тех пор атомоходы работают здесь безостановочно, десятилетиями сменяя друг друга. Сейчас на трассе одновременно трудится 8 атомных ледоколов. Столько разом еще не выходило в Арктическое море ни разу. Старые «Ямал» и «50 лет Победы» работают бок о бок с новыми, только что построенными Арктикой, Сибирью, Уралом и Якутией.
1: И вот здесь в историю начал вмешиваться не флот, а погода. Арктика теплеет быстрее любого другого места на планете. Лед год за годом становится тоньше и уходит раньше, а навигационное окно, когда-то открытое на несколько летних месяцев, растягивается на весь год. Летом нынешнего года по этому маршруту впервые прошел контейнеровоз строго по расписанию, с китайского порта, без единой зимовки, без драмы Челюскина. С начала года по трассе перевезли 25 миллионов тонн груза, рост к прошлому сезону на 16-17%. Хозяева пути надеются впервые перевалить за 40 миллионов тонн. То, что веками существовало только на карте и в отчетах об очередном провале, вдруг стало обычной логистикой – расписание, порт отправления, порт прибытия. Только инфраструктура за этой скоростью пока не поспевает. Новых портов, судов ледового класса и устойчивой связи вдоль всего огромного побережья нужно больше, чем успели построить. Путь, который искали Герасимов, Дежнев и Норденшольд, охоронил вместе с людьми на льдине пароход «Челюскин», сегодня открывает не смелость одиночек, а обыкновенное потепление быстрее, чем берег успевает под него подстроиться.
2: О, мой гид! Если после этой истории вопросов стало больше, а не меньше, так и задумано. Мой гид.онлайн.

0: Скала над рекой Витим называется Ковришка. Плоская, будто и правда каравай хлеба, брошенный на берег. Рядом поселок Мамакан, недалеко город Бодайбо, кругом тайга и золотые прииски. В 1995-м иркутский археолог Алексей Титенькин копнул здесь землю и не остановился следующие три десятка лет.
1: Можно подумать, ну нашли стоянку, мало ли их в Сибири. Но у подножия скалы Титенькин со своей командой вскрыл не просто старое кострище. Вокруг очага, на пятачке в несколько шагов, лежало свыше 55 тысяч предметов, самое густое скопление находок за все годы работы на этом месте. Сколы, скребки, ножи, костяные резцы, крошечные и покрупнее каменные пластины. Возникает вопрос, может, здесь просто веками сваливали мусор, а мы теперь копаемся в древней помойке? Но мусор не лежит так плотно и не залегает одним ровным слоем. Это след людей, которые возвращались к тому же огню снова и снова, сезон за сезоном, и всякий раз садились точить орудия на прежнем месте. Само жилище сохранилось на удивление хорошо. По кругу шла каменная выкладка, она повторяла форму чума, будто камни специально уложили прижимать края шкур. А еще одна выкладка лежала прямо поверх очага. Раскопки такой сохранности редкость,

0: Обычно от жилища остается в лучшем случае темное пятно золы, а тут цельная конструкция, которую можно разобрать по камешку и понять, как ее строили.
1: Возраст находок между 18 и 19 тысячами лет назад, самый конец последнего ледникового максимума, когда планета медленно выбиралась из глубочайшего холода. Ученые с Байкало-Потомского Нагорья изучали именно это, как маленькая группа людей выживала на границе тайги и вечной мерзлоты, когда лето короткое, а зима не отпускает месяцами. Проект поддержал Российский научный фонд грантом почти в 3 миллиона рублей. Сумма небольшая по меркам науки, но для одной сибирской экспедиции ощутимая. Трассолог Павел Мороз рассмотрел под микроскопом кромки орудий и увидел на них следы разделки мяса и выделки шкур, мясные ножи, скобели. Зооархеолог Светлана Шнайдер разобрала кости и установила, кого добывали чаще всего – снежного барана, а вдобавок медведя и горного козла. Здесь в дело пошел метод, для России новый – зоомес. Он определяет вид животного по мельчайшей костной крошке, той самой, что раньше просто выбрасывали как неопределимый мусор. Крошка, которую тысячи лет считали бы ничем, теперь называет зверя по имени.
0: Отдельно шел археомагнитный анализ. Камни очага хранят в себе память о том, до какой температуры их когда-то нагрели, если знать, как ее прочитать. Этим занималась Наталья Сальная из лаборатории палеомагнетизма Геологического института. Получается странная вещь. Холодный камень, пролежавший под землей почти 20 тысяч лет, еще помнит жар костра, у которого сидели люди эпохи Великого Оледенения. Тетенькин говорит о находке без обиняков. Памятник вышел на уровень ведущих археологических объектов мирового значения. И для Северной и Северо-Восточной Азии подобной насыщенности одного очага прежде просто не фиксировали. По итогам раскопок команда опубликовала 5 статей в изданиях высочайшего уровня. Редкий случай, когда полевой сезон в глухой тайге превращается в строчки авторитетных научных журналов.
2: Раскопки на Ковришке продолжаются и теперь, спустя 30 лет после первой лопаты, воткнутой в берег Витима. Каждый новый сезон добавляет к тем 55 тысячам предметов еще горсть. И значит, история одного костра посреди ледникового мира до сих пор не дописана до конца.
3: О, мой гид! Если после этой истории вопросов стало больше, а не меньше, так и задумано. Мой гид.онлайн.

0: Остров маленький, меньше половины квадратного километра. Ни домов, ни деревьев, только можжевельник, ветер с Белого моря и трава, прибитая к земле. И среди этой пустоты – спирали, выложенные из валунов размером с человеческую голову. 13 штук. Их не разровняли века. Камень к камню, виток к витку, как будто мастер закончил работу вчера. Местные зовут их Вавилонами. Не в честь библейского города. Просто так называли на Белом море любую запутанную вещь, тропу, из которой не выйти напрямик. У саамов и карелов похожие сооружения зовут иначе, а в Финляндии и Швеции – Иерусалимами. Разные народы, разные слова, но форма одна и та же – спираль внутрь спирали.
1: Первым по-настоящему взялся за эти камни человек, которого сюда привезли не по своей воле. Николай Виноградов, историк, в 20-х годах прошлого века отбывал срок в Соловецком лагере, и именно тогда, между работами, начал обмерять и описывать лабиринты. Заключенный, изучающий загадку тысячелетней давности на территории собственной тюрьмы, совпадение, которое сама история не могла бы придумать точнее. Может быть, это просто чертежи для рыбаков? Мысль напрашивается. Рядом с каждым лабиринтом – рыбная тоня, место, где ставились

0: Еще в середине 20 века исследовательница Нина Гурина заметила, что рисунок спирали похож на устройство ловушки для семги, рыба заходит по кругу и не находит выхода. Тогда зачем на нескольких лабиринтах ставили дальше от воды, на высоте в 20 метров над морем, там, где ни одна сеть не нужна? Гипотеза не рушится полностью, но и не объясняет все. Вторая версия куда мрачнее. Археолог Александр Куратов при раскопках на острове нашел под каменной насыпью обожженные человеческие кости. Не единичный случай. Рядом с лабиринтами возвышаются сотни других каменных куч, которые давно считают погребальными. Историк Анатолий Мартынов в начале 2000-х годов пошел дальше. Он предположил, что весь остров был древним святилищем смерти, местом, куда соловецкое население бронзового века приводило души умерших, и спираль была ловушкой не для рыбы, а для духа, чтобы он больше не вернулся тревожить живых.
1: Наивно было бы думать, что душу можно поймать так же, как рыбу, веревкой из камней. Но для человека, который не отделял мир живых от мира мертвых четкой границей, это было не наивностью, а логикой. Если хищник теряется в лабиринте, потеряется и невидимое. Сам Мартынов через 20 лет публично признал, часть его выводов была слишком смелой, доказательств для однозначного святилища смерти недостаточно. Ученый отказался от собственной красивой версии. Редкий случай, когда так честно проговаривают вслух. Третья гипотеза появилась совсем не там, где ее ждали. В 2000-х годах часть исследователей теперь осторожно заговорила о средневековом происхождении некоторых лабиринтов, то есть не о глубокой древности охотников на тюленя, а о постройках времен, когда на Белом море давно ловили рыбу артелями и молились новому богу. Если это так, разные лабиринты и острова могли появляться в разные эпохи, а не одним замыслом.
2: За морем, в Скандинавии лабиринтов еще больше, в Швеции их насчитывают несколько сотен, в Финляндии свыше сотни. Там от Соловков не было и следа мистики загробного мира. Местные жители называли такие камни Иерусалимами и связывали с паломничеством, с крестным путем, который можно пройти, не покидая суши. Одна и та же геометрия и совершенно разный смысл, вложенный людьми, никогда не встречавшимися друг с другом. Была еще легенда попроще, будто спирали выложил сам Петр I, коротая время на острове. Расчеты историков ее закрыли. То, что он строил, оказалось бастионным укреплением, а не лабиринтом. Форма слишком разная, чтобы спутать.
1: Сегодня специалисты честно говорят, ни рыболовная версия, ни версия о душах умерших, ни средневековая гипотеза не доказаны до конца. Соловецкий музей-заповедник бережет лабиринты как памятник, не разгаданный, а просто сохраненный. Может, в этом и есть настоящий смысл Вавилонов. Место, куда люди веками приходили с одним и тем же вопросом и ни разу не получили ответа. Спираль до сих пор ведет внутрь, а куда именно, каждый решает сам.
2: Такое можно послушать про любое место, где вы стоите прямо сейчас. Мой гид.онлайн.

0: Представьте, вы едете по лесной дороге где-то в Средней Финляндии, вокруг сосны и ни одного дома, и вдруг в машине звонит телефон. Не радио, не сигнал, обычный звонок с обычным голосом на другом конце. Год примерно 1975. До появления первых сотовых в других странах еще целое десятилетие.
1: Кажется логичным предположить, что мобильная связь родилась в большом городе. Там, где толпы людей и деньги на новую технику. Но тогда почему ее первой построила не Америка и не Германия, а маленькая северная страна с редким населением? Загадка разрешается, если посмотреть не на города Финляндии, а на карту между ними. Финляндия – это лес. Огромный, почти сплошной. И в 60-е годы 20 века через него днем и ночью шли машины лесозаготовителей, перевозивших древесину на комбинаты. Расстояние между жильем – десятки километров пустоты. Обычная телефонная линия туда не дотягивалась. Стране нужна была не городская роскошь, а рабочий инструмент для леса, для дорог, для скорой помощи и для такси, которое иначе просто не могло найти клиента в глуши.
0: Разработку вело финское почтово-телеграфное ведомство «Posti-GA Lennätin Laitos». Проект начали готовить в 1966-м, строить – 69-го. Систему назвали «Ауторадиопухилин», сокращенно АРП, попросту – «автомобильный радиотелефон». В апреле 1971-го сеть открыли для трафика. 21 базовая станция и 11 узлов коммутации. Среди них – Хельсинки, Турку, Тампере и Коувала. Страну разбили на шестиугольные соты диаметром около 30 километров, в центре каждой – своя мачта и передатчик. К 1978-му таких станций набралось около 140, и покрытой оказалась вся страна целиком, включая безлюдный север. Финляндия стала первой в мире страной со сплошным покрытием мобильной связи. Но позвонить по АРП было не так просто, как сегодня набрать номер. Связь была ручной. Водитель настраивал нужный канал, снимал трубку и ждал ответа с узла. Там сидела телефонистка, которая физически соединяла провода нужных абонентов. Разговор шел по общему каналу, и время от времени в трубке раздавался ее вопрос «Пюфютрнко?». «Разговариваем». Так проверяли, не оборвалась ли связь и не занимает ли кто-то линию впустую.
1: Этих женщин на коммутаторах официальная история почти не заметила. В отчетах ведомства фигурируют цифры станций и абонентов, а не имена. Но именно они были живым интерфейсом всей системы. Помнили голоса постоянных клиентов, знали, кого искать по позывному, и держали редкую по тем временам связь страны с ее лесной глубинкой. Телефоны делали три финские компании – AJ, Тилева и Салора. Именно эта работа с радиочастотами стала для Салора школой, после которой в 1979-м фирма объединила радиотелефонное производство с Nokia. Через 10 лет их общий потомок станет крупнейшим производителем мобильных телефонов планеты. Аппараты были тяжелыми, ставились в багажник или под сиденье. А в 1974-м Салора выпустила первую переносную версию, весом 5 килограммов, с зарядом батареи на один рабочий день. Носить его с собой было почти подвигом, но принцип уже был тот самый – телефон, который едет вместе с человеком, а не остается дома. Сеть пережила собственное поколение. Автоматическая НМТ появилась в начале 80-х и постепенно забрала почти всех абонентов. К пику популярности в 1986-м у АРП было около 35,5 тысяч пользователей, а к концу 90-х – меньше тысячи. И все же старую ручную сеть не отключали еще 20 лет. Она проработала до самого конца 2000-го года, пережив не только свое поколение техники, но и два следующих.
2: Сегодня увидеть оборудование той эпохи можно в Хельсинки, в телефонном музее компании «Элиса». Он занимает часть здания на улице Рунеберга. Дом 43, построенного архитектором Ларсом Сонком еще в 1915-м. Именно отсюда столетия назад начиналась телефонная сеть города. А среди старых коммутаторов хранится и память

«Новость об автомобильном радиотелефоне». Переходном звене между барышней у ручного щита и смартфоном в кармане. От леса, где не было ни одного столба, до кармана каждого жителя планеты путь оказался короче, чем кто-либо предполагал в 60-е. И начался он не в лаборатории, а с простого вопроса. Как дозвониться до человека, который сейчас где-то в глуши, за 100 километров от ближайшего провода? Если после этой истории вопросов стало больше, а не меньше, так и задумано. Ответы в боте. О, мой гид!

0: Представьте вокзал без поездов. Люди сидят, ждут, разговаривают, пьют чай, обмениваются новостями и никуда не спешат уходить. Именно так веками выглядела площадь Ляби-Хаус в Бухаре. Только вместо поездов сюда прибывали караваны верблюдов, а вместо расписания – слухи, которые расходились быстрее любого письма. Может, Чайхана – это просто место, где пьют чай. Тогда почему вокруг Бухарского водоема стоят не жилые дома, а торговые лавки, гостиница и учебное заведение сразу? Загадка разрешается, если вспомнить, зачем вообще нужен был этот двор.
1: В начале 17 века в Бухаре служил Надир Диванбеги, один из самых влиятельных вельмож при дворе хана Имамкули. Ему поручили важное дело – обустроить площадь возле старого водоема для купцов, идущих через город по великому торговому пути. В 1622-м Диванбеги начал строить караван-сарай, постоялый двор с кельями для купцов, складами для товара и стойлами для верблюдов. Караван-сарай – это и есть настоящий вокзал прежних веков. Сюда стекались люди из Индии, Персии, Китая, с берегов Волги. Кто-то вел шелк, кто-то пряности, кто-то везел рукописи. Все они нуждались в одном и том же – переночевать, накормить животных, узнать, что творится дальше по дороге, где неспокойно, где ждут разбойники, а где выгоднее продать товар.
0: А дальше случился поворот, которого никто не планировал. Когда постройку торжественно открывали, хан Имамкули по ошибке или по прихоти назвал здание медресе учебным заведением. Возражать хану было немыслимо. Раз он сказал «медресе», значит, перед нами медресе. Диванбеги пришлось спешно достраивать верхний этаж с кельями для студентов и парадный портал. Хотя внутри так и не появилось ни мечети, ни большого лекционного зала. Планировка выдавала бывший постоялый двор. Так Бухарский вокзал для купцов стал школой. Но привычка собираться на этом месте осталась сильнее любой вывески. Рядом, по приказу того же Диванбеги, выкопали большой водоем Хаус. Вокруг посадили чинары, раскидистые платаны, что дают густую тень даже в самый жаркий полдень. И вот здесь, у воды, под старыми деревьями, начала жить настоящая чайхана. Не здание, а образ жизни.
2: К Хаузу выходили сразу три постройки – медресе Кукильдаш, медресе и ханака Диванбеги – обитель для странствующих суфиев. Купец, доехавший до Бухары, за один вечер мог узнать цены на шелк, помолиться, послушать проповедника и сосватать дочь, просто пересаживаясь с одного места на другое вокруг одного и того же водоема. Чайхана у Хауза работала как справочное бюро без стен. Разносчики чая знали в лицо и купцов, и мул, и городских сплетников. Здесь заключали сделки на словах, без бумаг. Репутация человека значила больше расписки. Обмануть партнера за пиалой чая означало на долгие годы остаться без дела в городе, где новости расходятся быстрее каравана.
0: Есть версия, которую очень любят местные гиды. Будто именно за такими разговорами у Хауза родилась добрая половина историй о Хадже Насреддине, хитром бедняке, который вечно обводит вокруг пальца жадных эмиров и лицемерных мул. Проверить это невозможно, ведь истории о Насреддине бродили по всему мусульманскому Востоку задолго до Бухарского Хауза. Но памятник ему сегодня стоит именно здесь, у площади. Насреддин верхом на ослике, с хитрой улыбкой, будто он все

0: еще слушает, о чем шепчутся учиханы.
1: Караваны давно исчезли с этих улиц. Шелк теперь возят самолетами, а торговые сделки заключают по телефону за секунды. Но вечером у бухарского хауза по-прежнему расставляют топчаны, разливают чай в пиалы, и люди садятся рядом с незнакомцами, просто чтобы поговорить. Вокзалы редко переживают поезда, которые к ним когда-то приходили. Здесь получилось иначе. Исчезли караваны, исчезла торговая дорога, а привычка людей сидеть у воды и разговаривать пережила их всех.
2: А про что рассказать вам? Хоть про свой двор, хоть про Атлантиду? Мой гид.онлайн.

0: В якутской тундре есть звук, которого ждут месяцами. Тонкий, металлический, чужой всему живому. Так поет мамонт, точнее, то, что от него осталось. Бивень, пролежавший в мерзлоте десятки тысяч лет, отзывается на удар железного щупа и на волну металлоискателя. И тот, кто услышит этот звон первым, заработает больше, чем за целый год на любой обычной работе.
1: Кажется, все просто. Копай, где холодно, и найдешь. Тогда почему бивни ищут именно на севере Якутии, а не по всей Сибири? Потому что здесь, по берегам рек Яна, Индигирка и Колыма, лежит примерно 8 из 10 мамонтов планеты. Их туши затянуло в лед еще в конце ледникового века. Пока мерзлота держала, они спали. Теперь она тает, и река каждое лето обнажает новый участок обрыва. Где-то торчит ребро, где-то желтая дуга бивня. В поселке Казачье, откуда уходят экспедиции, снаряжаются серьезно. Старая гусеничная техника, лодка, спутниковый телефон, канистры с бензином, мешки крупы и, главное, мотопомпа. По закону разрешено собирать только то, что лежит на поверхности. На деле копатели тянут шланг к обрыву и размывают мерзлоту струей воды под давлением, пока грязь не уплывет в реку. Именно тогда и раздается тот самый звон. Щуп касается кости, и звук по руке доходит быстрее, чем осознание удачи. Промысел этот не новый. Еще в конце 18 века якутский купец Иван Ляхов ходил по льду на север и открыл цепь островов, где мамонтовая кость лежала прямо под ногами. Острова так и назвали Ляховские. С тех пор через Якутск бивни возили обозами в Петербург и в Китай. Из них делали

0: гребни, шкатулки, клавиши роялей. Кажется, за 200 с лишним лет все давно должно было закончиться. А тундра каждое лето отдает еще около 120 тонн.
1: Хорошая пара бивней тянет на новую квартиру в Якутске. Плохой сезон, а минус полмиллиона и пустой рюкзак. Почти все, что находят, уходит в Китай. После того, как в Пекине запретили ввозить слоновую кость, мамонтовый бивень стал называться этичной костью. Слон жив, мамонт давно нет, международные запреты такую торговлю не ловят. За килограмм отборной кости в Гонконге дают до 150 тысяч рублей. Оттого и лихорадка. Люди уходят в тундру на все лето, живут в вагончиках, теряют зубы от цинги и здоровье от ледяной воды, но возвращаются снова.
0: Сами якуты долго не понимали, что за существо оставляет в обрывах эти желтые дуги. По старому поверью, мамонт – водяной бык, огромный подземный зверь, что разбивает лед рогами и ходит под землей, оставляя за собой овраги и озера. Увидеть его нельзя. Тот, кто увидит, скоро умрет. Поэтому находить кости было плохой приметой, а раскапывать – грехом. Сегодня внуки тех, кто отворачивался от бивня в тундре, ищут его щупом и мотопомпой.
2: А еще в этих же обрывах ученые находят целых мамонтят. Малышку по имени Юка достали из мерзлоты почти невредимой, с рыжей шерстью, кожей и мозгом внутри черепа. Она пролежала во льду около 39 тысяч лет и все это время выглядела почти как живая. Копатели знают о таких историях и иногда сдают редкие находки исследователям, а не скупщикам. За это тоже платят, и обычно неплохо. Работа при этом жестокая. Мерзлота под струей помпы теряет опору, и обрыв может рухнуть на голову. В размытой каше попадаются древние туши, с шерстью, с мясом, с запахом, от которого выворачивает даже привычных людей. Вирусологи давно спорят, безопасно ли все это трогать голыми руками. То, что спало во льду 40 тысяч лет, вполне может проснуться. Копатели про это знают и все равно идут. Другого способа заработать столько же за одно короткое северное лето здесь просто нет. Тундра ждет. Каждое лето вода уносит еще немного земли. И следующий бивень тоже когда-нибудь зазвенит.
3: Такое можно послушать про любое место, где вы стоите прямо сейчас. Бот, о, мой гид,

Есть на Ямале городок, который упоминают старые записки и карты, а на местности его не было, как будто земля стерла собственный след. Ханты называли это место Ваксар-Вош, Лисий городок. Русские землепроходцы звали его Пантуев городок, по ненецкой семье Панда, что кочевало в этих местах. Историки искали его столетиями и не находили. Начать пришлось с бумаг 18 века. Немецкий ученый Герард Миллер, объезжавший Сибирь с экспедицией, записал предание об этом месте со слов местных жителей. Картограф Семен Ремезов отметил его на своей карте. А дальше – тишина. Ни одна экспедиция не могла указать точку на местности увереннее, чем где-то в низовьях, там, где течет Об. Загадка тянула за собой еще одну историю, куда более конкретную. В 1600-м отряд князя Мирона Шаховского вышел из Тобольска к месту будущей крепости, которую тогда еще называли просто «городом на реке Тас». Дойти сразу не получилось, сюда попали в сильный шторм, и людям пришлось остановиться и перезимовать, именно там, где, если верить преданию, стоял Лисий городок. Крепость, которую они в итоге построили, назовут Мангазеей, первый русский город за полярным кругом, город, который затем сам растает во льдах истории и оставит по себе легенды. Может показаться, раз есть старая карта и есть описание, найти место – вопрос пары выездов с лопатой. На деле между картой 300-летней давности и настоящей рекой лежит три века переменивших русло проток, заросших старец и переименованных урочищ. Ремезов рисовал по слухам и памяти, Миллер записывал легенды, которые сам не проверял на местности. И оба они правы каждый по-своему. От гнокарти гуляет из статьи в статью.

0: Руководитель поисков, заведующий отделом Никита Перцев, сравнивал старые записки не современной карты напрямую, а через геоинформационные системы, накладывал контуры реки трехвековой давности на нынешнее русло, вычислял, куда сместилась вода и сужал область поисков шаг за шагом, пока пятна на карте не превратились в одну точку в междуречье. Неподалеку от устья реки Давшей. Нашли не кладоискатели, а музейщики. Экспедицию собрал отдел истории и археологии музея имени Шимановского в Салехарде вместе со школьниками из собственной школы археологов. 12 человек, несколько профессиональных археологов, воспитанники и волонтеры. Позже имя селу Аксарка. Это и есть неожиданный поворот. Название непримечательного северного села все это время хранило память о лисьем городке. Аксарка – невыдуманное имя картографа, а поздний отголосок хантыйского ваксарвош, донесшийся через века почти без искажений.
1: Под тонким слоем дерна нашелся культурный слой городка, а ниже – слои еще более раннего времени до монгольского периода. Люди селились здесь задолго до того, как сюда пришли русские землепроходцы. На месте подняли фрагменты керамики, обычной будничной посуды, а не парадных находок. Но именно такая посуда честнее всего рассказывает, что здесь действительно жили, а не просто проходили мимо. Один вопрос напрашивается сам. Если городок все это время стоял на месте, почему его не находили раньше? Ведь люди веками жили в этих же местах. Ответ прозаичнее любой мистики. Искали не там.

0: спустя 3 века. Записки путешественника, карта картографа и голос предания – все это оказалось об одном и том же месте, просто ждало, пока кто-то наложит их друг на друга терпеливо и до конца.
1: О, мой гид! Если после этой истории вопросов стало больше, а не меньше, так и задумано, мойгид.онлайн.

Андрей, или вот деталь, которую почти никто не замечает. Девелоперы и медицинские центры, составляя маркетинговые обзоры района вокруг метро «Сенная площадь», теперь вписывают общественные туалеты в один ряд со школами, клиниками и магазинами, как аргумент в пользу локации. Это тихое признание города. Человеческий поток здесь настолько плотный, что оставить людей один на один со собственным организмом уже экономически невыгодно. Сенная – это узел трех станций метро. Сенная площадь, Садовая и Спасская выходят буквально на одну площадь, и это сразу дает первую линию обороны. В петербургском метро официально существуют туалеты для персонала. На Сенной к ним ведут неприметные аккуратные двери. Неочевидная городская истина. Дежурный по станции имеет право пустить пассажира в служебный туалет в экстренной ситуации. Нужно просто подойти и прямо попросить. Те, кто узнал это один раз, рассказывают потом как лайфхак. Тихо, будто передают явку. В радиусе 5-7 минут пешком от выходов метро, по Садовой улице, по Московскому проспекту, в сторону Вознесенского и дальше к Театральной площади разбросана сетка платных общественных туалетов. Это наследие советской и раннепостсоветской модели города. Не то туалет в каждом кафе, а отдельные специализированные точки. Отсюда странный пейзаж. Смотрите, вот дорогой бутик на фасаде, а в цоколе того же здания скромная дверь, надпись «Туалет», расписание с 9 утра и график уборщицы, который знает пол района. За наличные. Третий слой – хостелы. Их вокруг Сенной столько, что район неофициально называют общежитием для туристов и студентов. Во многих действует негласная практика. Заходишь, как бы спросить про свободные места, уточняешь, можно ли в туалет перед осмотром, и тебя почти всегда пропускают. Для хостелов это способ быть дружелюбными к городу, для остальных – резервный аэродром. Но чтобы понять, почему здесь все именно так, нужно вернуться на 150 лет назад. В XIX веке Сенная была местом публичных телесных наказаний. Здесь секли кнутом воров и аферистов, торговали сеном, дешевой едой, всем подряд. Трущобы вокруг площади считались символом городской нищеты и антисанитарии. Запахи тут всегда играли роль. Просто раньше это был навоз, гарь и дешевый табак. Место было вонючим, грязным и опасным, и это не метафора, а городская реальность. Сенная так и не стала отполированной туристической открыткой. Она осталась собой. Современный слой – кофейные точки, небольшие столовые, забегаловки с китайской и кавказской кухней. Многие негласно разрешают туалет при минимальном заказе. Кофе с собой за 100-150 рублей здесь нередко берут не ради кофе. Официанты это знают и выработали собственный кодекс. Не спрашивать лишнего, если человек явно пришел по нужде, а не по гастрономии. Обратите внимание вон на ту дверь в цоколе, видите? Без вывески, с крючком изнутри. Это и есть вся петербургская инфраструктура выживания в одном кадре. Не одна централизованная городская система, а набор хитростей, негласных договоренностей и личной смелости остановить дежурного в метро и сказать вполголоса: «Простите, мне очень нужно». Андрей в этом, если вдуматься, вся Сенная. Она никогда не работала по единому плану. Она всегда решала проблему на месте, как могла, чем располагала, между Чебуречной и Ломбардом. И как-то справлялась.

Здравствуйте! Хороший блошиный рынок – это не барахло, разложенное на столах. Это музей без табличек, где экспонаты не лежат под стеклом, а переходят из рук в руки, и где куратором выступает не искусствовед, а продавец, который сам толком не знает, откуда у него эта вещь, зато точно знает ей цену. Начнем с Лондона. На месте нынешнего рынка Портобелло Роуд в 1740 году была самая обычная ферма. Сам рынок появился примерно столетием позже, и поначалу торговали здесь мясом, овощами и фруктами. Никакой романтики. Антиквары подтянулись сюда только в 40-х-50-х годах 20 века, и с этого момента Портобелло стал тем, чем славится сейчас – субботним рынком антиквариата, который растягивается больше, чем на 3 километра лавок, палаток и прилавков и считается одним из крупнейших антикварных рынков планеты. Париж отвечает не менее внушительно. Блошиный рынок Сент-Уан на северной окраине города ведет свою историю почти два столетия. С начала 19 века, когда у городских стен собирались старьевщики, которых называли «рыбаками при луне». Они продавали то, что находили ночами на городских свалках. Сегодня Сент-Уан занимает около 7 гектаров, разбит на несколько десятков отдельных рынков поменьше, а число посетителей в год исчисляется миллионами. Его нередко называют крупнейшим в мире рынком антиквариата и подержанных вещей. И побродив по его узким улочкам, поверить в это совсем нетрудно. Ну а теперь про наше родное питерское уделка, официально удельный рынок,

ведет родословную с 70-х годов XIX века. Тогда построили железнодорожную станцию «Удельная», и жители окрестных деревень начали выносить товары прямо к прибывающим поездам. Подержанными вещами здесь торговали еще с 20-х годов 20 века и не прекращали даже в советское время, когда подобная торговля формально была вне закона. Свое нынешнее лицо рынок обрел на рубеже 80-х и 90-х, когда частная торговля наконец стала легальной. И слава пришла нешуточная. Международные издания включают Уделку в списки лучших блошиных рынков мира наравне с лондонским и берлинским, а прилавки здесь тянутся на 2 километра и разложено на них, по некоторым подсчетам, до 1 000 000 предметов. Не случайно рынок иногда называют самым большим музеем советского быта под открытым небом. Тут можно найти значки, граненые стаканы, виниловые пластинки, старые открытки и вещи, о существовании которых вы, скорее всего, успели забыть. И вот что объединяет все три рынка, при всей разнице акцентов и валют. Каждый из них – живой архив города. Музей рассказывает вам историю готовыми словами на табличке. Барахолка заставляет разгадывать ее самостоятельно, по вещи в руках, по ее потертости, по цене, которую торговец назначил, даже не подозревая, что держит в руках маленький кусок чьей-то прошлой жизни. Собственно, это и есть тот самый университет. Только вместо лекций здесь торг, а вместо диплома – вещь, которую вы унесли домой.

0: Хозяин дачи в архипелаге Меренкурку выходит утром к воде и не узнает берег. Полоса, где вчера еще плескались волны, теперь сухая, поросла травой. И по ней можно спокойно пройти к соседнему валуну. Радость длится ровно до звонка в земельное ведомство. Новая полоса не входит в границы его участка. Юридически это до сих пор вода. Первая мысль напрашивается сама. Наверное, просто обмелела. Где-то там, у истока реки, перекрыли сток. Но реку тут искать не нужно. Течение ни при чем, дождей и засух тоже не было.
1: Дно Ботнического залива у финского побережья медленно, неотвратимо всплывает, и суша входит из мор сама, без всковидимо причин на глаз.
2: Здесь все еще распрямляется земная кора. Ледник, придавивший ее десятки тысяч лет назад, растаял, и почва поднимается, как отпущенная губка. Нигде на планете этот подъем не идет так быстро, как в Меренкурку, почти сантиметр в год, если точнее, около 9 миллиметров. Для финского права у новой суши есть отдельное слово «висиятта», буквально «то, что осталось от воды». Она не становится ничьей собственностью автоматически. Пока хозяин не выкупит ее у общего водного участка через земельное ведомство Маанметаускейтас, полоса юридически остается акваторией, даже когда по ней бегают дети в резиновых сапогах и растет молодой сосняк.
3: Хельмер Вестергорд, старожил здешнего архипелага, застал это на собственной жизни. За 8 десятилетий рыбацкую гавань его поселка пришлось переносить дважды. В детстве Хельмера лодки принимала гавань Ботбекен. Сегодня к этому месту не подойти даже на веслах. Вода отступила на сотни метров, и залив держится озером только благодаря искусственной плотине. Без нее он давно зарос бы и превратился в луг. Когда Хельмер пошел работать, гавань была уже в Свиетхамне. Нынешняя, третья по счету, открылась в Викарскате в 94-м. И дно под ней тоже поднимается. Школу в соседней деревне Бьоркёбю закрыли в 2012-м. Оставалось 14 учеников, и добираться до открытой воды с каждым годом становилось дальше.
2: В масштабах всей страны это не курьез, а рутинная бюрократия. Земельное ведомство рассматривает

0: рассматривает от 500 до 800 заявок на выкуп висията ежегодно. Дачник платит в среднем от 2 до 3 тысяч евро, ждет от 5 до 8 месяцев, зимой границу по снегу не измерить, и получает участок, который, наконец, официально доходит до кромки воды. Заявок особенно много весной, когда владельцы приезжают приводить в порядок дачу после зимы и обнаруживают, что берег незаметно сдвинулся. Из-за этого же подъема приходится время от времени пересматривать границы рыболовных угодий, спрямлять фарватеры и переносить причалы для маломерных судов. Вода уходит не только у частных дач, но и у муниципальных пристаней, и карту побережья приходится подправлять заново каждое десятилетие. Одна человеческая жизнь, и гавань пришлось перенести дважды.
1: В 2006-м архипелаг Меренкурку вместе со шведским Хёгакустен получил статус объекта ЮНЕСКО, единственного в Финляндии природного, а не культурного. И подъем суши там объяснили как редкий геологический процесс, наблюдаемый прямо на глазах у посетителя. Всей страной этот же подъем добавляет ей около 7 квадратных километров новой земли каждый год. Площадь небольшого городка, возникающая из ниоткуда, без единого экскаватора. Только эта земля не появляется готовой к жизни. У нее сперва нет ни улицы, ни забора, ни хозяина. И кто-то должен прийти в контору и доказать бумагой, что она теперь его.
2: Если после этой истории вопросов стало больше, а не меньше, так и задумано. Ответы в боте «О, мой гид».

0: Представьте таежную реку на севере Западной Сибири. Оба края реки заросли сосной и мхом. Зимой минус 40, весной комары стеной. Кажется, меньше всего на свете тут нужны крепостные валы. Соседей на сотни верст нет, воевать ни с кем, урожай защищать ни от кого. Хлеб тут никогда не сеяли. И тем не менее, именно здесь, на речном мысу над рекой Амня, находится древнейшее укрепленное поселение, какое вообще нашли на планете.
1: Городище открыли еще в 1987-м, но тогда его возраст оценили по привычке, примерно как у соседних памятников бронзового века. Разгадка пришла спустя десятилетия, когда команда исследователей из Германии и России вернулась на мыс с новым набором инструментов – радиоуглеродным анализом десятков образцов угля и кости, изучением пыльцы и семян, послойной съемкой земляных валов. Цифры сошлись независимо друг от друга и указали на конец 7-го тысячелетия до нашей эры. Это на 3 тысячелетия раньше первых крепостных стен Ближнего Востока, тех самых, что учебники называли колыбелью фортификации. Может показаться, раз стены есть, значит, были поля, зерно, склады, то есть земледелие, из которого якобы одного и рождается сложное общество с постоянным жильем и защитой. Но зачем стена людям, которые весь год кочуют за оленем и никогда не сажают ни зернышка? Ответ оказался проще и жестче. Стену поставили не ради зерна, а ради рыбы.
0: Мыс над Амнёй перекрывал лучший участок реки для рыбной ловли. Там, где вода замедляется на повороте и рыба идет косяком. Такое место кормит не один род, а несколько сразу. И желающих занять его всегда больше, чем самих поворотов реки. Вокруг землянок, углубленных почти на 2 человеческих роста ради тепла, встал земляной вал высотой в несколько метров, а поверх – чистокол из заостренных бревен. Внутри помещались десятки людей, невременный стан охотников, обжитый поселок с очагами, костяными гарпунами, каменными наконечниками копий для охоты на лося и северного оленя и глиняной посудой с затейливым узором – редкость для той эпохи технология, нужная как раз для того, чтобы хранить запасы впрок. Получается, крепость строит не плуг, а очередь из желающих занять хорошее место у воды. Постоянные запасы, из-за которых возникает борьба, у кочевых охотников тоже случаются. Просто выглядят они не мешком зерна, а вяленой рыбой на всю зиму.
1: Похожих укрепленных стоянок того же таежного круга исследователи насчитали теперь около десятка. Значит, речь не о случайности, а о целом укладе жизни, который сложился в холодной тайге независимо от южных цивилизаций и на тысячи лет раньше их. Открытие вышло не из погони за легендой, а из обычной архивной рутины. Старый памятник

0: Ник просто пересчитали заново новыми методами, и хронология военного дела в мире сдвинулась. Земля, где находится городище, сегодня знаменита совсем другим. Под этой же тайгой лежат крупнейшие в стране месторождения нефти и газа, а вышки и трубопроводы соседствуют с точно такими же речными мысами, какой 9 тысяч лет назад выбрали первые строители. Мыс над Амнёй, по счастью, уцелел в стороне от основных промыслов, и раскопки там продолжаются. Команда археологов возвращается к нему снова и снова, потому что каждый новый образец угля из очага способен еще немного подвинуть дату назад.
1: Так самое северное городище каменного века в Евразии заставило переписать простую мысль, которая столетиями казалась очевидной. Стену придумало не поле, а очередь к воде.
2: О, мой гид. Если после этой истории вопросов стало больше, а не меньше, так и задумано. Мой гид.онлайн.

0: Почти каждую весну луг под Боголюбовом уходит под воду, и белая церковь Покрова на Нерли остается на крошечном островке. Добраться до нее в эти дни можно только на лодке. А летом островок выглядит обычным пригорком над Старицей. Зачем ставить храм там, где его заливает? Может, 9 веков назад река вела себя смирнее. Разливы бывали и тогда, разве что пониже нынешних, так считал археолог Николай Воронин. Значит, зодчие знали, куда строят.
1: В 1954-м Воронин начал здесь раскопки и обнаружил, что пригорок рукотворный. Строители заложили фундамент в плотную глину, а стены храма продолжили под землю еще на 3 метра 70 сантиметров, 9 рядов чисто тесаного белого камня. Затем все это засыпали жирным грунтом и плотно утрамбовали. Получился холм высотой около 3 метров. Его склоны облицевали белым камнем и туфом, чтобы весенняя вода не размыла насыпь, и врезали каменные желоба для стока.
2: Ставить храм на мокром лугу имело смысл. Здесь было устье Нерли, ворота Владимирской земли. Мимо шли суда из Суздаля и Ростова, корабли иноземных послов и купцов с Волги и Оки. Князь Андрей Боголюбский поставил у этих ворот белую церковь, и каждый, кто плыл к его резиденции, видел ее первой. Однажды храм едва не разобрали. В 1784-м игумен соседнего монастыря попросил разрешения пустить его камень на новые монастырские ворота. Владимирский епископ согласился. Храм спасла смета. Подрядчики запросили за разборку слишком дорого.
3: Реки давно сменили русло, суда здесь больше не ходят. Но каждую весну вода снова подступает к Белому холму. И церковь опять встречает тех, кто приплыл к ней на лодке.

Один из домов на центральной площади Лальска местные до сих пор называют китайским домиком. Просто дом, деревянный, крашеный, но прозвище это не шутка и не фантазия. За ним стоит реальная история. Здешние купцы торговали в цепочке, которая тянулась через Великий Устюг, через Архангельск, через бесконечные лесные дороги. И в конце этой цепочки был китайский чай, китайский шелк, китайские меха. Лальск был не конечной точкой, а узлом. Перевалочным местом на краю света, который тогда был не краем, а вполне живым торговым перекрестком. Сейчас здесь около 2500 жителей.

Когда-то вокруг этой реки Лала стояло столько каменных церквей, что их хватило бы на небольшой губернский город. Посмотрите на Воскресенский собор. Его строили с 1698 по 1716. Почти 20 лет. Пятиглавый, с изразцами, с барочными завершениями, это не сельская церковь, это устюжско-строгановская барокко, тот же язык, что говорит Великий Устюг и Тотьма. Рядом Благовещенская церковь Зимняя, ее заканчивали к 1761-му. И колокольня, ярусная, высокая, видная с полей и с реки. Когда-то по этим полям шли торговые обозы, и колокольня была им ориентиром. Сейчас она ориентир для нас. А в 10-15 километрах вокруг еще целый пояс храмов. Покровская церковь у Заборья около 1740-го. Спасо-Преображенская в Слободе 1748-1754. Рождественская в Учке 1773. Успенская-Кладбищенская 1790. Это непрерывная цепочка камня в лесу. Представьте, маленький торговый город, который мог позволить себе разбросать вокруг дорогостоящие каменные постройки на десятки километров, как будто метил территорию своим богатством. Есть в этой истории и горькая нота. Спасская церковь на площади, 1787 год, барокко, при советской власти стала общежитием. Снаружи она теперь выглядит как обычный жилой дом. Люди жили внутри церковного объема 18 века, дети играли там, где когда-то был амвон, и не знали об этом. Это не метафора, это буквально произошло с конкретным зданием на конкретной улице. Улица Ленина здесь длиной всего 3 километра. За эти 3 километра торговые ряды, деревянная земская управа, крупные купеческие дома, музей в доме Пренишниковых. И подвесной мост через Лалу в конце. Он раскачивается под ногами, и это, пожалуй, самый честный символ того, как Лальск держится, между барочным прошлым и сегодняшним днем, между 2500 жителей и той эпохой, когда здесь строили навека. Покровскую церковь у Заборья сегодня спасает реставратор Игорь Носков с небольшой группой энтузиастов, субботники, сбор пожертвований, консервация. Ни государственная программа, ни туристический поток. Несколько человек, которые приезжают в лес и работают руками. На фоне 2500 жителей это ощущается почти как чудо упрямства. Лальск стоит тихо. Пахнет смолой и прохладной водой с реки. Барочные главы отражаются в Лале так же, как отражались 300 лет назад, и это странное, почти неловкое ощущение, что время здесь не остановилось, а просто замедлилось до шуга пешехода. Спросите меня про Покровскую церковь у Заборья, ту, что стоит почти в лесу над Лузой. Там есть деталь в убранстве, ради которой реставраторы приезжают снова и снова, и я до сих пор не уверен, что ее происхождение объяснено до конца.

Представьте, корабль подходит к городу, а его не пускают. Ни к причалу, ни за стены. Стоять на рейде, ждать. Купцы на борту везут шелк, пряности, серебро. И время для них – деньги. Но городские советники смотрят не на груз, а на людей. Не кашляет ли кто, нет ли на теле пятен. Так встречала чужаков Дубровчицкая республика, маленькое торговое государство на Адриатическом берегу, зажатое между большими соседями и живущее ровно тем, что умеет пропускать через себя чужие товары. Может быть, чума приходит просто от дурного воздуха, от гнилых испарений, что поднимаются с земли после дождя. Тогда почему в одном доме болеют все, а в соседнем – никто? Врачи XIV века разводили руками. Они не знали ни бактерий,

0: блох на крысах, ни путей заражения. Но городские советники Дубровника рассуждали иначе. Они просто смотрели на карту приходов и уходов кораблей и караванов и увидели закономерность. Болезнь приезжает вместе с людьми, а проявляется не сразу.
1: 27 июля 1377-го Большой Совет Республики принял постановление. Тот, кто прибывает из зараженных чумой земель, не может войти в город и его округу, пока не проведет месяц на островке Мркан или в местечке Цафтат. Островок – голая скала южнее города. Ни домов, ни колодца, только ветер и море. Цафтат стоял на конце караванной дороги, по которой шли сухопутные торговцы. 30 дней ожидания назывались по-итальянски «трентино», от слова «30». Дубровчане ничего не знали об инкубационном периоде, но интуитивно нащупали именно тот срок, за который скрытая болезнь успевает показать себя. Опыт быстро исправил цифру. 30 дней иногда не хватало, и вскоре срок вырос до 40. 40 по-итальянски «куаранта». От этого слова много позже родится термин, знакомый всему миру «карантин». Дубровник придумал не только саму меру, но и ее имя. Дальше нужны были не только карантинные острова, но и постоянная служба, которая следит за порядком. В 1390-м в городе появилась должность чиновников против прибывающих и зачумленных мест, первая в истории постоянная санитарная служба. Их называли «кацаморти», буквально «охотники за смертью». Патриции избирались на этот пост по очереди, им подчинялись стражники у ворот, могильщики, чистильщики и городские лекари. Через суд кацаморти могли наказать любого, кто нарушил карантинные правила, невзирая на то, купец он или дворянин.
0: Наконец построили и постоянное здание. У восточных ворот Плочи, там, где городская стена спускается прямо к морю, с 1590 по 1642 возводили лазарет. Комплекс из 10 длинных корпусов и 5 внутренних дворов с воротами из суши и с моря. Сюда сгружали товары, сюда же на карантин ставили людей. Купцов держали отдельно от матросов, шелк проветривали отдельно от шерсти. Городская стена, которая веками защищала Дубровник от вражеских армий, стала защищать его и от невидимого врага. Спорить о точных причинах успеха историки продолжают до сих пор. Одни считают, что дело было именно в разумной изоляции, другие, что просто повезло с географией и малым числом сухопутных путей в город. Но факт остается фактом. Пока чума раз за разом опустошала итальянские и французские порты, вспышки в Дубровнике становились короче и слабее, а промежутки между ними заметно длиннее. Республика, у которой не было ни армии, способной сравниться с соседями, ни собственных серебряных рудников, выжила торговлей и правилами, которые эту торговлю оберегали. Через ее лазарет прошли тысячи людей, прежде чем ступить на городские камни. Сегодня в этих же стенах у моря звучит музыка, идут выставки, а с крыши все так же видно рейд, где когда-то неделями стояли корабли, ожидая разрешения войти.
2: Дубровчане не знали, что такое вирус, но за 200 лет до Колумба они поняли главное. Чтобы остановить невидимое, достаточно расстояния и терпения.
3: А про что рассказать вам? Хоть про свой двор, хоть про Атлантиду? Мой гид.онлайн.

Динамика процесса. Традиционный гулал – не краска. Это сверхлегкий порошок на основе рисовой, пшеничной или кукурузной муки с крахмалом. Частицы меньше 100 микрон, они висят в воздухе облаком, рассеивают свет и дают то самое туманное фото. На коже держатся за счет микрошероховатостей эпидермиса, а крахмал гидрофилен любит воду, поэтому пигмент смывается мягко, без плотной пленки. Цвета тоже не случайные. Желтый – одна часть куркумы, две части муки, куркума еще и антисептик. Зеленый – хна, охлаждает кожу. Красный – из цветов гибискуса. Праздник исторически был массовой фитотерапией после сухого сезона, когда кожа обветрена и мелкие инфекции обычны. Теперь о социальной физике. Плотное облако порошка буквально стирает визуальные маркеры – цвет кожи, дороговизну одежды, знаки религии. Глаз перестает считывать индивидуальные оттенки, видит только цветовой шум. Одна и та же горсть порошка одинаково попадает в уличного торговца и офисного менеджера. В 20 веке натуральный состав вытеснили анилиновые красители. Яркие, но токсичные. Последние два десятилетия химики и дерматологи возвращают состав к крахмалу и пищевым пигментам, стандартизируют размер частиц, чтобы они не забивали дыхательные пути. То, что смывается за один душ – результат точного подбора дисперсности. Один день в году материя не знает иерархий. А про что рассказать вам? Хоть про свой двор, хоть про Атлантиду. Бот «О, мой гид» –

Бревно, которое вы видите перед собой, помнит две реки. Сначала-то Илим, тот берег теперь под водой, и, наконец, этот берег Ангары, в 20 километрах от Байкала. Его разобрали, перевезли за сотни километров и собрали заново. Он не должен был дожить до сегодняшнего дня. Музей Тальцы возник не ради туризма. Это побочный продукт крупнейшего инфраструктурного проекта советской эпохи. Каскада гидроэлектростанций на этой самой реке. Братская и Усть-Илимская ГЭС требовали водохранилищ, а водохранилища поглощали прибрежные земли. Десятки деревень с церквями, крепостями и амбарами уходили под воду. Решение создать музей народного зодчества приняли в 1966-м, а первые посетители вошли в него в 1980-м. Главное, что сюда успели привезти – остатки Илимской крепости. Обратите внимание на Спасскую проезжую башню. Она построена в 1667-м, рядом Казанская церковь 1679-го. Крепость находилась на реке Илим и была одним из опорных пунктов русского продвижения в Восточную Сибирь и на Ленну. Когда Усть-Илимское водохранилище начало заполняться, башню и церковь разобрали и вывезли сюда. То, что башня 17 века возвышается сегодня на сухом берегу, результат спасательной операции, а не счастливая случайность. Посмотрите на высоту порогов в этих избах, на тип печи, на то, как врублены окна. Все это – читаемая хроника. Каждый сруб здесь – дом, в котором жили, пока вода не подошла к порогу. Тальцы – не монолог о русской Сибири. Музей устроен как четырехголосный рассказ. Русская, бурятская, эвенкийская и тофаларская зоны идут рядом как культуры, которые веками жили бок о бок в Прибайкалье. В бурятской зоне – юрты, в эвенкийском стойбище – чумы и нарты, охотничьи и шаманские сюжеты. Коренные народы тайги здесь равноправные участники общей истории. В 1995-м тальцы получили статус объекта исторического и культурного наследия федерального значения. Площадь музея – около 70 гектаров. Он работает круглый год и продолжает пополняться. Гидроэнергетический проект, затопивший десятки живых деревень, породил учреждение, которое теперь хранит память о них. Деревни утонули, но несколько десятков срубов успели вытащить, и теперь они собраны здесь, у реки, плотины которой и подняли эту воду. Спросите меня про Илимскую крепость, и это будет ваша экскурсия.

0: На острове Кильдин в Баренцевом море есть озеро глубиной в несколько человеческих ростов. С моря его не разглядеть, оно спрятано за галечной грядой. Голландские мореходы из экспедиции Вильяма Баренца нанесли остров на карту еще в конце 16 века. Но саму странность озера заметили не они. Первым удивился зоолог из Петербургской академии наук. Зачерпнул воду и обнаружил, что на одну часть морской соли приходится 13 частей пресной воды. Как будто море и река встретились и не стали смешиваться.
1: Так и оказалось. Тысячу с лишним лет назад берег нарастил галечную перемычку и отрезал маленький залив от Баренцева моря. Морская вода осталась внутри, а сверху ее накрыло пресной, с дождей и ручьев. Разная плотность держит эти слои друг от друга крепче любой перегородки. Пресный верх и соленый низ не перетекают друг в друга, как масло не тонет в воде. Только здесь слоев не два, а четыре, и с глубиной вода становится совсем чужой. Наверху почти пресная вода, в ней плавает планктон и живет удивительная рыба, местный подвид трески, оставшийся от того моря, что когда-то втекало сюда через пролив. Она заперта в озере дольше тысячи лет, изменилась внешне и внутри, и нигде больше на свете не встречается, только здесь, в узкой полосе воды между пресным верхом и тем, что начинается ниже. Можно подумать, раз рыба заперта, значит, ей просто не повезло, и в другой части озера, ближе ко дну, жизни попросту нет, там нечем дышать. И это почти правда. Опускаясь вниз, вода становится солонее, а ближе к 10 метрам начинается совсем другой мир – сероводородный слой, который убивает большинство живого запахом тухлых яиц. Но именно там, на границе, розовеет вода. В ней живут пурпурные бактерии, которые сероводород не терпят, а едят. Свет им нужен не всегда. Часть из них зарывается в вил и продолжает работать в темноте, используя серу вместо кислорода. Получается живая пробка. Она не пропускает яд наверх и сама им питается.
0: Дольше века этим озером по очереди занимались одни и те же ленинградские и петербургские фамилии. Гидробиолог Николай Кнепович первым понял, что слои здесь не сезонная случайность, а постоянное устройство. Следом микробиолог Борис Исаченко описал розовых обитателей границы и начал школу, которая изучает такие бактерии до сих пор. Позже, во второй половине 20 века, эстафету приняли ученики его учеников. Считали слои заново каждые несколько десятилетий и сравнивали цифры. И вот что интересно, цифры не остаются на месте. Между 1921 и концом 20 века граница сероводорода то поднималась на несколько метров, то опускалась обратно. За один месяц полевого сезона исследователи однажды застали, как соленость верхнего слоя выросла заметно, а розовая граница поднялась на треть метра, и следом исчезли донные обитатели, которые там держались. Озеро дышит, то отступает, то наступает, и никто пока не может сказать наверняка, что именно им управляет – климат, уровень моря или что-то внутри озера. Именно поэтому сейчас к могильному едут не только за диковинкой, а с приборами. Слоистая толща без единого смешения – редкая природная модель того, как разные формы жизни могут существовать бок о бок, не мешая друг другу и не убивая друг друга светом или кислородом. Такие устойчивые границы между мирами интересны тем, кто ищет жизнь за пределами Земли, в местах, где нет ни воздуха, ни солнца, а есть только химия и терпение.
2: Остров вокруг озера долгие десятилетия был закрытой военной территорией. Здесь стояли гарнизоны, казармы, укрепления на берегу. Людей вывезли еще в 90-е, и сейчас Кильдин, почти безлюдный, с ржавеющими остовами построек, которые постепенно забирает северная природа. Попасть сюда непросто и сегодня. Нужен пропуск в приграничную зону, а лодка идет через открытое море, где погода меняется быстрее прогноза.
0: Но именно поэтому озеро осталось таким, какое оно есть. Не будь оно спрятано за военным периметром, за галечной грядой и за неласковым морем, туда бы давно протоптали тропу и оставили след. А так, четыре слоя воды продолжают жить каждой своей жизнью в нескольких шагах друг от друга. И рыба, запертая тысячу лет назад, все еще плавает в узкой полосе между миром, где можно дышать, и миром,

0: где дышать нельзя.
1: Спросите о чем угодно. Про соседний дом, про слово, про привычку. Мой гид.онлайн. .онлайн.

Слышите этот запах? Дым, специи, влажная глина берега. Это не просто атмосфера. Это воздух города, которому больше 3000 лет непрерывной жизни. Варанаси стоит там, где в Ганг впадают две реки – Варуна и Аси. Их имена буквально спрятаны в слове «Варанаси». Вавилон и Ниневия, ранний Рим – все они возникли позже и не пережили своих эпох. Этот город пережил. Вдоль берега тянутся 84 кхата, ступенчатых спуска к воде. На одних справляют свадьбы, на других монахи стирают одежды, на третьих идут философские споры. Но два кхата, Маникарника и Харишчандра, особые. Огонь здесь не гасит никогда. По местной вере сотни лет. Обратите внимание, прямо на этих ступенях старик читает мантры для новорожденного, а в 2 метрах горит погребальный костер. Никакой стены между ними нет. Марк Твен, побывав здесь в конце 19 века, записал: «Варанаси старше истории, старше легенд, и выглядит вдвое старше всех них вместе взятых». В нескольких километрах отсюда – Сарнатх. Именно там Будда прочел свою первую проповедь. Варанаси старше буддизма, но именно здесь эта традиция вошла в мир. Город, который 3000 лет не разделял живых и мертвых, сейчас вынужден решать, как стареть дальше, вместе с туристическим потоком или по собственному ритму. Некоторые места существуют как напоминание. Это одно из них. А про что рассказать вам? Хоть про свой двор, хоть про Атлантиду, Бот, О, мой гид.

0: Каждое лето толпы людей поднимаются на смотровую площадку Укка-Коли, встают на том самом месте, где когда-то работал художник Эйра Ярнефельд, и снимают тот же вид на озеро Пиелинён, что он писал больше века назад. Этот пейзаж – самый узнаваемый в Финляндии. Его печатают в школьных учебниках, вешают в кабинетах и показывают гостям страны как визитную карточку.
1: Наивно думать, что слава горы взялась просто из удачного ракурса, который приметил художник с мольбертом. Но тогда откуда на склоне той же горы взялась расщелина, куда десятилетиями клали дары, и пещера, которую местные до сих пор называют чертовой церковью? Коли стоит на границе Лииксы и Йеэнсу в Северной Карелии, на берегу озера Пиелинён.

0: Национальный парк здесь появился в 1991. Год спустя правительство объявило вид с вершины национальным пейзажем страны.
1: Летом 1892-го на Коли приехала компания молодых художников, увлеченных карельской темой. Ярне Фельд, писатель Юхани Ахо, живописец Венни Сольдан Брофельд. Тем же летом сюда добрался в свадебное путешествие композитор Ян Сибелиус с женой Айно, сестрой Ярнефельта. Он вернется на Коли еще раз в конце сентября 1909-го и запишет в дневник: «Коли – одно из сильнейших переживаний моей жизни. Замыслы. Гора. Считается, что именно тогда родился план его четвертой симфонии. С тех воспоминаний и родился культ национального пейзажа. Тропа, гостиница, смотровые площадки, толпы людей, желающих встать там же, где стояли великие».
0: А в 12 километрах южнее, на берегу того же Пиелиньон, есть пещера длиной в 33 метра, изогнутая, как буква Z. Внутрь заходит пригнувшись, местами на четвереньках. Дальше можно выпрямиться, а самый дальний угол тонет в темноте. Народное предание уверяет, это лишь притвор настоящей церкви черта, и тот, кто доберется до задней стены, разглядит там скамьи маленького подземного храма. Пещеру связывают с именем колдуна Укка Кинолайнена. Рассказывают, что источники вскипали, стоило ему приблизиться. Художник Ярнефельд побывал здесь в 1893-м.

0: изменившихся. Фольклористка Кирси Лаурин из Хельсингского университета собрала сотни личных рассказов посетителей парка и заметила. Одни и те же люди в одном и том же тексте всерьез пересказывают легенду о расщелине и тут же сомневаются в ее правдивости. Она пишет, что предание живет именно на этой границе. В него не обязательно верить, чтобы оно продолжало действовать. Исследовательница Риетта Райния изучает акустику чертовой церкви. Гладкие стены пещеры возвращают звук отдельным, будто чужим эхом. И это, возможно, объясняет, почему место веками казалось нечистым. А в приходских книгах Лииксы сохранилась запись 40-х годов 19 века. Местный священник упоминает жителя Коли, слывшего колдуном, не легенда с открытки, а строка из церковного архива.
1: Сама гора старше любой легенды. Белые скалы на вершине — кварцит, бывший песок Древнего моря, который свело жаром и давлением в твердый камень при горообразовании почти 2 миллиарда лет назад. А ледник расчистил и отполировал его лишь под самый конец своей работы. Рядом, восточнее гряды, обнажается порода еще старше — гнейс возрастом свыше 2,5 миллиардов лет. Один из древнейших в Финляндии. Туристический культ и живой обычай на Коли не сменяли друг друга. Они шли рядом. Пока одни фотографировались на фоне пейзажа Ярнефельта, другие все еще подходили к расщелине с чем-то в кармане, просто на всякий случай. А про что рассказать вам? Хоть про свой двор, хоть про Атлантиду. Бот, о, мой гид!

0: 500 лет назад один московский дипломат сказал королевскому послу странную вещь. Где-то там, за устьем реки, вдоль всей северной кромки материка можно доплыть до Китая. Дмитрий Герасимов ссылался на рассказы поморов, тех, кто веками ходил вдоль этой кромки на качах, деревянных суденышках с округлым корпусом. Льдину такое судно не боится. Оно просто выжимается наверх, а не трещит под напором.
1: Поверить было легко, пройти – нет. Английский мореход Хью Уиллоуби вышел на трех кораблях искать этот путь и погиб вместе с командой, зажатый льдами у Кольского полуострова. Спасся только один корабль, добравшийся до Архангельска. Казачий атаман Семен Дежнев в 1648-м все же обошел на качах Чукотский полуостров и доказал – пролив между океанами существует. Столетия спустя Семен Челюскин дошел до самой северной точки материка и оставил на карте мыс, названный его именем, и застрял там надолго. Полностью пройти маршрут за одно плавание не удавалось никому. Долгое время моряки объясняли себе неудачи красиво. Там, в самом сердце Арктики, теплее, чем у края льда. Теплое течение будто бы растапливает льды и открывает свободную полярную воду. Надо только пробиться через ледяной пояс. Гипотеза жила в головах два столетия. Но каждая экспедиция, дошедшая до предполагаемой границы этого моря, находила за ней все тот же лед, просто еще более тяжелый. Первым весь путь целиком прошел швед Адольф Норденшольд на барке «Вега». Обогнул мыс Челюскина, но у входа в пролив, в двух шагах от цели, вмерз в лед и зазимовал. Берег закончил только следующим летом. После него здесь прошли норвежец Фритьёф Нансен и русский геолог Эдуард Толь. Путь стал возможен. Пройти его за одну навигацию не выходило еще полвека.
0: Смогли только при новой власти. Ученый Отто Шмидт повел ледокольный пароход Александр Сибиряков. С конца лета и меньше чем за два месяца прошел от Архангельска до Тихого океана без зимовки. Впервые за всю историю. Через год отправили следом обычный грузовой пароход «Челюскин». Доказать, что маршрут пригоден не только для ледоколов. Лед его не пропустил, раздавил корпус в считанных днях пути от чистой воды. Люди высадились на льдину и почти два месяца жили лагерем посреди замерзшего моря, пока летчики не вывезли их одного за другим на материк. Спасение стало огромной новостью, а урок остался простым. Без настоящего ледокольного флота этот путь останется дорогой для избранных. Флот такой построили. В 1959-м на воду сошел первый в мире атомный ледокол «Ленин». И с тех пор атомоходы работают здесь безостановочно, десятилетиями сменяя друг друга. Сейчас на трассе одновременно трудится 8 атомных ледоколов. Столько разом еще не выходило в Арктическое море ни разу. Старые «Ямал» и «50 лет Победы» работают бок о бок с новыми, только что построенными Арктикой, Сибирью, Уралом и Якутией.
1: И вот здесь в историю начал вмешиваться не флот, а погода. Арктика теплеет быстрее любого другого места на планете. Лед год за годом становится тоньше и уходит раньше, а навигационное окно, когда-то открытое на несколько летних месяцев, растягивается на весь год. Летом нынешнего года по этому маршруту впервые прошел контейнеровоз строго по расписанию, с китайского порта, без единой зимовки, без драмы Челюскина. С начала года по трассе перевезли 25 миллионов тонн груза, рост к прошлому сезону на 16-17%. Хозяева пути надеются впервые перевалить за 40 миллионов тонн. То, что веками существовало только на карте и в отчетах об очередном провале, вдруг стало обычной логистикой – расписание, порт отправления, порт прибытия. Только инфраструктура за этой скоростью пока не поспевает, новых портов, судов ледового класса и устойчивой связи в

0: Вдоль всего огромного побережья нужно больше, чем успели построить. Путь, который искали Герасимов, Дежнев и Норденшольд, охоронил вместе с людьми на льдине пароход «Челюскин». Сегодня открывает не смелость одиночек, а обыкновенное потепление быстрее, чем берег успевает под него подстроиться.
1: О, мой гид! Если после этой истории вопросов стало больше, а не меньше, так и задумано. Мой гид.онлайн. Так и задумано. Мой гид.онлайн.

0: Театральный Петербург. Экскурсия-спектакль бюро «Семь гидов» живым голосом гида Ильи Харитоновича.
1: В прошлой серии Илья рассказал, как юная Кшесинская на выпускном спектакле покорила самого Александра III и познакомилась с наследником. Сегодня финал. Стоим у Мариинского, и роман века получает развязку.
2: Нормально, ведь полтора года длился этот роман. Вот, она сняла квартиру на Английском проспекте 18. Кстати, там же, знаете, да, Английский проспект так вот идет.
3: Сейчас
2: вот если поворачивать.
3: Там, знаменитая фабрика Самойлова, кондитерская,
2: диалогия,
3: печенье.
2: Сладкое место, сладкое место. Вот. И вот он туда, если Николай Александрович ездил. Но потом он, так сказать, разошелся с ней, потому что ему надо детей растить, ему надо из владетельного дома императрица Александра Федоровна, последняя, Александра Федоровна, Гессен-Дармштадтская. Вот, и он ее очень любит. Он ее, вот эту, Александр Федоровна, Гессенскую принцессу. И она ему родила сначала 4 девочек, потом 1 мальчика. Ну, дальше вы знаете, не мне вам рассказывать, да и наши гости это знают, что мальчик был смертельно молен, гемофилия, и единственный, кто ему мог помочь, видите, как все закольцовывается, Григорий Ефимович Распутин. Он мог заговорить кровь, он от земли, он из далекой этой самой Сибири, понимаете, вот он настал. У него энергетика такая земляная,
3: шаманская,
2: совершенно очень точно, надо запомнить будет. Конечно, понимаете, и вот, ну и кто-то, опять же, кто-то его считает исчадием ада, а кто-то говорит, что он же помогал. Алексей Николаевич помогал. Ну, вот так я
3: делаю. А
2: так,
3: Матильда что, служила
2: конечно,
3: в Мариинском театре.
2: Конечно.
3: Именно поэтому она, наверное, себе смотрела
2: вот там, за
3: пешеходной
2: театр.
3: Доступности.
2: Ну, да.
3: А так
2: ну, там далековато чуть-чуть. Да,
3: делали.
2: Вот здесь, вот в этом доме сером, вот там направник жил, балерины жили. Вот в доме один, вот прямо на углу, там жила Глинка Списивцева. Да, конечно, они здесь. Ну, когда же, слушайте.
3: Ну, здесь, получается, не только театр, а это расширялось до квартала.
2: Конечно,
3: да?
2: Вот потому что здесь и консерватория.
3: Ну,
2: да,
3: публика жила.
2: Публика,
3: да?
2: конечно. Но в этот театр стремились все. Все, ну, в Мариинский театр. Нет, как зритель. Ну и работать это надо.
3: А после театра, вот какие-то тут были особые заведения?
2: Вот это я не знаю. Вот здесь не знаю. Ну, обычные рестораны. Ужель вам больше не звенеть, ужель не спенят, как бывало, Кюба, Контан, Бонон, Медведь, свои разбитые бокалы. Как пишет Огнивцев. Такой был Николай Огнивцев. Можете посмотреть. Николай Огнивцев. Начало века. И вот он такие вот эти вещи все пишет. Уже ли вам больше не звенеть, уже не спенят, как бывало. Вот. И шампанское, конечно. Вот так. Так что город интересный, Петербург. Приходите, друзья, на наши экскурсии. Вот так.
3: Да.
2: Да.
3: Илья Харитонович, спасибо вам огромное от всех наших гостей. Я
2: нету гостей.
3: Аплодирую. Это было великолепно.
2: Спасибо большое.

Спасибо Илье Харитоновичу и всем, кто прошел с нами этот путь от первой серии до последней. Полная экскурсия у 7 гидов. Ссылка на экране. Серии до последней. Полная экскурсия у 7 гидов. Ссылка на экране.

0: 19 век. Один ученый. Его звали Джон Уильям Стретт. Но все знали его как лорда Релея. Сидит за столом и думает об одном и том же вопросе, который до него задавали тысячи лет. Почему небо синее? Он взял листок бумаги, написал формулу и впервые объяснил это так точно, что даже сегодня в учебниках пишут почти то же самое. Но мы с вами не будем брать листок. Мы будем играть. А может, небо просто покрасили? Ну вот взяли и покрасили в синий. Хорошая версия. Но тогда откуда краска? И почему она не стекает? Нет, тут все хитрее. Небо не покрашено. Оно само выбирает, какой цвет вам показать. Смотри, солнце посылает к нам свет. И этот свет не просто белый. Он на самом деле смесь всех цветов сразу. Красный, оранжевый, желтый, зеленый, синий, фиолетовый. Все вместе. Как если бы вы смешали все фломастеры, получится темное месиво. А вот цвет, когда все цвета вместе, получается почти белый. Удивительно, правда? Погоди. Все цвета сразу, это белый? Это нечестно. Нечестно, согласен. Но так устроен свет. И вот этот белый свет летит от солнца вниз, к нам. И по дороге встречает воздух.
1: А воздух — это не пустота. В нем полно крошечных молекул, таких маленьких, что их не видно даже в самый сильный микроскоп. И когда свет налетает на эти молекулы, часть его разлетается в стороны. Только разные цвета разлетаются по-разному. Я знаю, красный луч — большой тяжелый мяч, он пролетает мимо, а синий — маленький и легкий, вот его и сбивает. Красивая догадка. Только у света нет веса. Красный не тяжелее синего, и летят они одинаково быстро. Значит, дело не в весе. А в чем? Свет — это волна, как рябь на воде. И у каждого цвета свой шаг волны. У красного шаг длинный, у синего короткий. А молекула воздуха намного меньше любого из этих шагов. Короткая синяя волна заставляет молекулу дрожать чаще. А чем чаще она дрожит, тем больше света разбрасывает вокруг, направо, налево.

0: слева вверх-вниз. Синего разлетается раза в 4-5 больше, чем красного. Длинная красная волна прокатывается мимо, почти без помех. Вот и получается, синие лучи разлетаются по всему небу, во все стороны. И куда бы вы ни посмотрели вверх, там синий луч, поэтому все небо кажется синим. А фиолетовый? У него шаг еще короче, значит, небо должно быть фиолетовым. О, вот это правильный вопрос. Фиолетовый рассеивается даже сильнее синего, это правда. Но есть две хитрости. Первая – солнце и посылает фиолетового меньше, чем синего. Вторая – наши глаза хуже видят фиолетовый, они к нему не очень чувствительны. Вот и выходит, что глаз видит больше синего, чем фиолетового. Небо – синее, а не фиолетовое. Глаз – хитрая штука. А почему закат красный? Солнце же то же самое. Солнце то же самое, но геометрия разная. Утром и днем солнце высоко, его свет идет через атмосферу, короткий путь вниз. Синий свет разлетается по небу, небо синее. А вечером солнце низко, над краем Земли, и его свет идет через атмосферу по очень длинному пути, почти вбок, через весь толстый слой воздуха. Синий по дороге разбросало во все стороны, и до ваших глаз он не доходит. Долетают длинные волны, красные и оранжевые. Вот и закат.
1: А космос? Там же днем должно быть синее небо. Нет, в космосе небо черное. Даже если рядом солнце, оно ослепительно яркое, но небо вокруг черное. Потому что в космосе почти нет воздуха. Нет молекул. Некому разбрасывать синий свет. Он летит прямо, никуда не отскакивая. И если вы смотрите не прямо на солнце, видите только темноту. Синее небо – это подарок атмосферы. Ни света, ни солнца. Воздуха. А если воздух грязный? Ну, смог, пыль. Тогда небо меняет цвет. Крупные частицы пыли и дыма рассеивают свет по-другому, не так избирательно. И небо становится белесым, серым, мутным. Это можно увидеть после большого пожара или пыльной бури. На Марсе, например, в воздухе постоянно висит ржавая пыль, и днем небо там рыжевато-желтое. Зато закат на Марсе голубоватый. Тамошняя пыль пропускает синий к глазу лучше остальных цветов. Значит, синее небо бывает только на Земле. Ну, на планетах с подходящей атмосферой может быть похожее. Но наше небо особенное. Оно именно такое, синее и голубое, потому что наш воздух прозрачный и состоит из крошечных молекул, которые гораздо меньше световой волны. А теперь опыт, который можно сделать у себя на кухне. Возьмите стакан с чистой водой. Посветите на него фонариком сбоку. Вода прозрачная, луч проходит насквозь. Теперь добавьте в воду чуть-чуть молока, буквально несколько капель. Размешайте. И снова посветите фонариком сбоку. Вода станет чуть голубоватой с боков. Это молочные частицы рассеивают синие лучи, как молекулы воздуха. А если посмотреть сквозь воду на сам фонарик, он покажется желтоватым или оранжевым. Синие лучи ушли в стороны. До вас долетели только красные и оранжевые. Закат в стакане. Сегодня по дороге домой посмотрите на небо. Если оно чистое и синее, значит, прямо сейчас миллиарды синих лучей разлетаются в разные стороны каждую секунду. Если небо бледное или белесое, значит, в воздухе что-то есть, что мешает им играть. А вечером найдите закат и скажите ему «понятно». Это был А, мой гид. Если тебе интересно, как устроено что-нибудь еще, про это можно заказать отдельную экскурсию. Хоть про твой двор, хоть про пирамиды, хоть про носорога. Взрослые знают, где меня найти. Носорога. Взрослые знают, где меня найти.

0: Перед вами единственное из семи чудес древнего мира, которое не исчезло. Но вот парадокс. То, что вы видите сейчас, уже не совсем то, что строили 4500 лет назад. Изначальная высота пирамиды Хеопса – около 146 метров. Облицовка – гладкий белый известняк, который в солнечном свете превращал ее в слепящий маяк над пустыней. Сейчас и вершина ниже, и облицовка утрачена. Время и люди разобрали ее на строительный материал.
1: Внутри около 2,3 миллионов блоков. Отдельные камни в верхних конструкциях весят десятки тонн. И при этом грани пирамиды выровнены почти строго по сторонам света. Без компаса, без геодезических приборов. Как именно египтяне добивались такой точности, до сих пор предмет научного спора.
2: В 2017 году пирамиду просветили космическими частицами. Муонная томография выявила над Великой галереей скрытую пустоту. Что это, разгрузочное пространство или неизвестная камера, пока открытый вопрос. Комплекс Гизы строился как единый погребальный ландшафт. Три главные пирамиды, малые пирамиды-спутники, долинные храмы, гробницы. Не отдельные монументы, продуманная система. То, что пережило 45 веков, сейчас охраняют строже, чем когда-либо, и продолжают изучать методами, которые египтяне не могли вообразить.

Вы когда-нибудь думали о том, как именно выглядит дерево, которое не знает, куда расти? Вот, посмотрите вокруг. Это и есть ответ. Эти сосны посадили в 1961 году. Никакой мистики. Чистая советская утилитарность. Закрепить пески дюны круглой. Остановить эрозию. И большинство деревьев выросло послушно, ровно, как по линейке. Но этот участок вдруг передумал. Самая прозаичная версия – крошечная бабочка по имени Побеговьюн зимующий. Ее гусеницы объедают верхушечные почки молодой сосны, и дерево теряет ориентир. Боковые побеги начинают соревноваться. Кто станет новым верхом? Ветер валит ствол, песок фиксирует его в странном положении, и так несколько раз подряд. Отсюда кольца, спирали, буквы «С» и «Г». В 1983 году энтомологи зафиксировали массовое нашествие именно этого вредителя, прямо здесь. Но почему только этот пятачок, а не весь лес? В 2012 году геологи нашли под участком геомагнитную

временную аномалию. Прямой связи не доказано, зато гипотез стало вдвое больше. Туристы в начале 2000-х годов шепотом протискивались сквозь дерево-кольцо, загадывая желание. Протискивались так активно, что кору почти уничтожили. Желание неизвестно, но кора точно не выжила. Лес продолжает танцевать, вон там, в глубине. У молодых сосен уже видны первые ломаные колена. Так что это не музейный экспонат, а текущий процесс. Просто очень медленный. А текущий процесс. Просто очень медленный.

0: 66 миллионов лет назад, в обычный день, ничем не отличавшийся от тысяч других, по Земле ходили существа, каких больше нет нигде во Вселенной. Ну, почти нет. Но об этом чуть позже. Сначала давайте разберемся с одним большим заблуждением. Когда говорят «динозавры», многие представляют огромного зубастого монстра. Но динозавры были очень разными, некоторые размером с курицу. Да-да, вот такие маленькие. А некоторые были огромными, настолько, что одна нога такого великана была выше вашей головы. Представьте себе, поставить 20 слонов друг на друга. Вот примерно такая высота у самых больших. И все они жили не в одно время. Динозавры существовали так долго, что ранние и поздние виды разделяли между собой миллионы лет, примерно как нас отделяют от мамонтов. То есть тираннозавр и диплодок никогда не встречались. Никогда.
1: А теперь самое удивительное. Многие динозавры были покрыты перьями. Не голые ящеры, а пушистые перьевые существа. Особенно те, кого называют тераподами. Это как раз та группа, к которой относился тираннозавр. Их перья были не такими, как у попугая, скорее пух, мягкий и теплый. Ученые поняли это благодаря находкам в Китае. Там сохранились окаменелости с отпечатками настоящих перьев. Это был настоящий переворот. До этого все рисовали динозавров голыми и страшными, а оказалось, они были куда ближе к птицам, чем к крокодилам. И вот здесь начинается самая добрая тайна. Птицы — это не просто потомки динозавров. Птицы — это и есть динозавры. Живые, настоящие, которые летают прямо сейчас. Воробей за окном — динозавр. Голубь на площади — динозавр. Страус в зоопарке — очень большой динозавр. Просто одна ветвь древней семьи пережила все и живет рядом с нами. Теперь про размеры. Тут есть один секрет, который знают не все. Огромные динозавры весили меньше, чем можно подумать. Почему? Потому что их кости были полыми внутри, совсем как у птиц сегодня. Пустые трубочки вместо тяжелой кости. Это и позволяло гигантам двигаться, иначе они бы просто не смогли ходить под собственным весом.
2: И вот еще деталь, от которой у меня до сих пор кружится голова. Когда динозавры жили на Земле, сутки были короче, Земля вращалась быстрее, и день длился около 22 часов, а не 24. Представьте, вы ложитесь спать, а ночь чуть короче обычной. Вот в таком расписании и жили эти существа миллионы лет в своем собственном времени. Кстати, про сон. Ученые до сих пор спорят, как спали динозавры. Большие травоядные, скорее всего, отдыхали стоя, как лошади. А хищники, возможно, укладывались, если их скелет позволял. И некоторые из них охотились ночью. Не все динозавры были дневными. Были и такие, кто крался в темноте, прислушиваясь и высматривая добычу.
1: А теперь о том, что случилось 66 миллионов лет назад. В небо над полуостровом, который сегодня называется Юкатан, это Мексика, влетел огромный астероид. Он ударил в Землю с такой силой, что в воздух поднялись горы пыли. Солнце скрылось. Стало темно и холодно. Растения перестали расти. Цепочка еды, трава, травоядные, хищники начала рваться. Большие динозавры не смогли выжить. Не потому, что были слабые, просто им нужно было слишком много еды, а еды не стало. Выжили те, кто умел голодать, кто был маленьким, кто умел прятаться. И среди них небольшие пернатые динозавры –

0: «Хроники птиц». Это не конец истории про динозавров, это ее продолжение.
1: Ученые каждый год находят новые виды в Китае, в Аргентине, в Монголии. Теперь мы умеем даже догадываться, какого цвета было оперение у некоторых из них, по особым клеткам, сохранившимся в окаменелостях. Динозавры становятся все более живыми. Чем больше мы узнаем, тем больше в них характера, повадок, истории. А по дороге домой посмотрите на любую птицу. На воробья, на синицу, на ворону. Они не просто похожи на динозавров. Они и есть динозавры. Те самые, которые пережили ночь длиной в тысячи лет и вышли на свет. Интересно, а какой динозавр, как вам кажется, живет ближе всего к вашему дому?
2: Это был «О, мой гид». Если тебе интересно, как устроено что-нибудь еще, про это можно заказать целую экскурсию. Хоть про твой двор, хоть про пирамиды, хоть про носорога. Взрослые знают, где меня найти.

0: Есть странное противоречие в этом месте. Вы улетели из Москвы и через пару часов стоите за полярным кругом в одной из мощнейших ауроральных зон планеты. Ни Исландия, ни канадский Юкон, Кольский полуостров. Мурманск лежит на 69-й параллели, и каждая вспышка на Солнце почти напрямую переводится в вспышку над вашей головой.
1: Само сияние начинается выше 100 километров, выше облаков, выше самолетов. Когда небо затянуто серой пеленой над Баренцевым морем, за ней уже может бушевать свет, просто закрыт шторой из водяного пара. Красные дуги, которые иногда поднимаются над зелеными, уходят на высоту около 300 километров, почти к краю космоса. Лучший сезон не январь, как многие думают, осень, середина сентября. Морозы еще терпимые, ночь уже длинная, и небо включается примерно с 10 вечера до 3 ночи. А теперь тихо. Те, кто стоял далеко от дорог, в полной тишине, иногда слышали легкое потрескивание, почти электрический шорох, будто провод, натянутый между холмами. Это фиксируется примерно в 5% случаев, но саамские пастухи и рыбаки говорят, что слышали куда чаще. Саамы, коренной народ Кольского, никогда не считали сияние просто шоу. Для них это души предков. Под ним нельзя свистеть. Грубое оскорбление ушедшим. На священных сопках этот запрет соблюдают даже те, кто давно не считает себя верующим, просто из уважения к памяти места. Небо здесь танцует, но, может быть, оно еще и помнит.

Где-то здесь, под вашими ногами, прямо сейчас, стальные тяги, масляные цилиндры и бетонные блоки весом в 1000 тонн. Просто вы их не видите. Дворцовый мост снаружи – это открытка. Изнутри – это завод. Под асфальтом здесь буквально спрятан многоуровневый подмостовой дом. Наверху – операторская. Ниже – машинный зал с компрессионными электродвигателями и масляными насосами. Еще глубже – шахты противовесов. Масло подается в полость бедроцилиндра под высоким давлением. Поршень двигает шток. Шток тянет крыло вверх. Вот и весь красивый жест стали, который вы видите с набережной. Каждое крыло дворцового весит около 700 тонн. Их балансируют бетонные противовесы суммарной массой около 1000 тонн. Они уходят при разводке в котлованы примерно на 2 метра ниже уровня воды. Сначала именно противовесы берут на себя нагрузку, разгружают крыло, и только потом гидравлика делает остальное. Весь подъем занимает около 5 минут. Опускание столько же.

0: Ветер и приналеди на металле время намеренно увеличивают. Точность стыковки крыльев критична, иначе запирающие механизмы не встанут. Поднять мост — это не один щелчок рубильника, это серия шагов. Сначала поднимают противовес и разгружают крыло. Потом отводят стойки, которые днем держат пролет, как обычный неподвижный мост. Затем противовес опускают в рабочее положение, и только тогда оператор дает команду на подъем. Когда крылья вернулись обратно, включается механизм подклинки. Мост буквально поджимают клиньями и запирающими штырями, убирая люфты. Многотонная конструкция снова становится единым жестким полотном. Нажать кнопку разрешено только после серии проверок. Датчики, видеонаблюдение, сигнализация, доклады береговых постов. Самая нервная пауза, по словам мостовиков, не во время подъема, а перед началом, когда на табло со стороны Невы еще нет подтверждения, что последнее судно вошло в створ. От этого зависит, случится ли сегодня внеплановая разводка.
1: Ночная навигация по Неве — это не стихия, а расписание. Городская диспетчерская синхронизирует разводку с заявками судов. Для крупных мостов Дворцового, Литейного предусмотрен двойной сеанс. Первое окно примерно с 2 до половины четвертого, второе – ближе к рассвету. Машины стоят дважды за ночь. Город на несколько часов разрывает собственные магистрали и делает это дисциплинированно по центральному сценарию. Мосты прошли долгий путь. 19 век, лебедки, вороты, цепи, физический труд команды. Потом эпоха электромеханики с большими редукторами. Сейчас большинство переведено на электрогидравлику. Меньше деталей, выше точность, проще автоматизация. Но на ключевых переправах, включая Дворцовый, намеренно сохраняют резервную возможность ручной или полуавтоматической разводки, чтобы отказ главной системы не блокировал навигацию. Есть в городе и настоящие механические раритеты. Биржевой мост на стрелке Васильевского острова разводится по откатно-раскрывающейся схеме. Сначала крылья расщелкиваются, отходят друг от друга примерно на 15 сантиметров, меняя центр тяжести, и только потом начинается подъем. Сампсониевский мост держится на старом электромеханическом приводе и сохраняет возможность ручной разводки. Это действующий музей мостовой техники под открытым небом. Когда крылья Дворцового поднимаются почти до 50 метров, за этим танцем стоит система, у которой одна единственная задача – не дать ему ни на секунду стать опасным. Напишите мне про Литейный мост, тот, что стоит чуть выше по течению. Он был первым в Петербурге, получившим постоянное электрическое освещение. И при его строительстве произошло кое-что, о чем официальные источники предпочитают говорить вскользь.

Один из бывших китобоев Хусавика однажды сказал журналистам, что утренний выход в море для него тот же промысел, что и раньше. Только добыча теперь другая – восхищение людей. Хусавик стоит на берегу залива Скьяльфанди, в переводе «дрожащий», названный так из-за частых землетрясений. Холодные течения поднимают со дна богатые питательными веществами слои воды. Это идеальная кормовая зона. До 20 с лишним видов китообразных фиксируют здесь регулярно, включая синих китов и атлантических беломордых дельфинов. Но главный герой – горбач. Именно он летом выпрыгивает у самого борта, обдает людей фонтаном брызг и исчезает так же внезапно, как появился. Сам город куда старше своей китовой репутации. В IX веке швед Гардар Сваварсон перезимовал в этой бухте, оставил несколько домов, и поселение осталось. Так появился Хусавик, бухта домов, и это, по всей видимости, старейшее постоянное поселение Исландии, старшее Рейкьявика. Столетиями город жил рыбой и сельским хозяйством. Китовые сафари появились лишь во второй половине 20 века, когда Исландия отходила от коммерческой охоты. Компании сегодня честно называют

вероятность встречи с китом до 98%. Здесь же работает музей китов, который считают единственным в мире, целиком посвященным этим животным, от старых гарпунов до записей акустики китовых песен. Один из капитанов как-то признался: когда кит несколько минут кружил вокруг лодки, он впервые почувствовал себя не наблюдателем, а экспонатом.

0: потратили 1500 лет на стройку, и никто так и не оставил записки «Зачем?». Вот вам Стоунхендж в двух словах. Но давайте разберемся. Те, кто начал все это около 3000 лет до нашей эры, не были никакими друидами. Генетический анализ показал, это неолитические земледельцы, пришедшие из континентальной Европы. Люди, чья жизнь зависела от урожая, а значит, от неба. И небо они сюда буквально встроили. Главная ось комплекса точно направлена на восход солнца в день летнего солнцестояния. Посмотрите прямо вдоль центральной аллеи. Это не случайность. Это намерение.
1: Но вот парадокс. Астроном Джеральд Хокинс в 60-е годы прошлого века объявил Стоунхендж древней обсерваторией, способной предсказывать затмения. А в 2023 году группа астрономов пересчитала все заново и вежливо объяснила, что как точный календарь это не работает. Небесная функция есть, но она скорее ритуальная, чем инженерная. И еще кое-что. Здесь хоронили. Кремационные захоронения разных эпох — это культ предков, растянувшийся на века. Рядом следы грандиозных пиров. То есть это одновременно кладбище, храм и место сезонного праздника. Странная комбинация, но только по нашим меркам. Стоунхендж не разгадан, он переписывается. И каждое летнее солнцестояние тысячи людей приходят сюда смотреть на тот же восход, что и 5000 лет назад. Будто проверяют, не изменилось ли что-нибудь. Проверяют, не изменилось ли что-нибудь.

Здравствуйте. Начнем с задачки, которая сегодня звучит как выдумка. Вам нужен роман Александра Дюма. Он издан, он напечатан, тираж огромный, и купить его нельзя. Ни за какие деньги. В магазине его просто нет. Зато есть другой способ. Соберите 20 килограммов старой бумаги, отнесите в приемный пункт, получите талон, и вот тогда книга ваша. Это не притча. Это работало в Советском Союзе почти 20 лет. Началось все в 1974-м. Стране остро не хватало бумажного сырья, а гражданам — книг. Хорошая литература, особенно переводная, была дефицитом. За ней записывались в очередь и переплачивали втридорога. И кто-то очень неглупый свел две нехватки в одну схему. За сданную макулатуру человек получал не деньги. Деньги тут ничего не решали, а талон. Талоны копились, и на них можно было купить книгу, которая в свободной продаже не существовала. Первыми в этой серии вышли два романа — «Королева Марго Дюма» и «Женщина в белом» Уилки Коллинза. Выбор был точный, почти жестокий. Не философия, не поэзия, а самое желанное чтение — то, что проглатывают за две ночи. И страна пошла сдавать бумагу. Норма менялась, но чаще всего говорили так. 20 килограммов – одна книга. Двухтомник – 40. 20 килограммов бумаги – это, если вы никогда их не поднимали, стопка газет примерно по пояс взрослому человеку, туго перевязанная шпагатом. Ее надо было собрать, увязать и дотащить. И вот тут начинается то, что помнят все, кто это застал. Собирали всей семьей. Не выбрасывали ничего – газеты, журналы, старые тетради, упаковку, конверты. Соседи отдавали свои пачки тем, кто не ленился нести. Школьники ходили по квартирам целыми отрядами. В школах были свои нормы сбора. И между классами шло соревнование. У приемных пунктов стояли очереди. А в очередях шли переговоры, обмены и маленькие драмы. Потому что приемщик с весами был в этой системе фигурой почти волшебной. И весы, надо сказать, иногда показывали не совсем то, что было на самом деле. За 17 лет, вплоть до 1991-го, в этой макулатурной серии вышло под 90 названий. Дюма, Стендаль, Купер, Дрюон, Агата Кристи — целые домашние библиотеки, собранные из книг, за которые заплачены старыми газетами. Многие из этих томов до сих пор живут на полках у наших родителей, и по корешку их легко узнать. А теперь самое интересное. Давайте посмотрим, что это было по существу. Можно решить, что это была великая экологическая программа. Страна, которая раньше всех додумалась собирать вторсырье у населения. Красиво звучит, но неправда. Никакой заботы о планете тут не было и в помине. Была нехватка сырья для целлюлозно-бумажной промышленности. И была нехватка книг. Государство просто нашло валюту, которой у людей оказалась в избытке. Старая бумага.

Приемные пункты закрылись, газеты поехали на свалку. И сегодня, когда мы снова учимся разделять отходы, полезно помнить про этот странный опыт. Он говорит вещь не очень удобную, но полезную. Люди готовы возиться с мусором не тогда, когда им объяснили, что так правильно, а тогда, когда за этим есть что-то, чего им по-настоящему хочется. В 74-м этим чем-то оказался Дюма. Так что если у вас в семье есть человек, который зачем-то аккуратно складывает газеты в стопочку, не спешите смеяться. Возможно, он до сих пор копит на королеву Марго.

0: В тайге под Ухтой из-под земли до сих пор бьет вода. Чуть теплая на ощупь и совершенно прозрачная. И при этом опасная, как открытый огонь. Здесь, у речки со странным для карты именем, 8 десятилетий назад построили странный завод. Не руду везли внутрь, а качали воду наружу, выпаривали ее досуха и получали металл, которого во всем мире было меньше, чем золото. Может показаться, вода просто дурная, раз из-за нее в тайге завели целое производство. Так бывает, если рядом свалка или болотный газ. Но обычная вода светиться и убивать не умеет. Светится не она сама, а то, что в ней растворено, крупицы урана и радия, которые тысячелетиями вымывались из глубоких пород и копились в подземных источниках, пока не поднялись к поверхности.
1: Геологи искали в этих местах вовсе не редкий металл, а нефть. Ухту разведывали как топливную окраину страны. Радиоактивность воды заметили попутно, и в 1931-м на неприметном ручье поставили первый выпарочный цех. Воду качали из скважин, гнали через баки, а на дне после долгого кипячения оставался концентрат, тот самый редкий металл, который в остальном мире добывали из руды тонна за 1000 тонн породы, а здесь получали прямо из жидкости. Через год-два вокруг первого цеха выросло целое хозяйство. 11 небольших химических заводов разбросали по округе, в самом поселке, который так назвали Водным, и дальше по тайге, у Ереги, Шудаяги, Лаойоли, Гердьоли, у местечка с именем Крахаль. Каждый завод был маленьким и небогатым на вид. Несколько цистерн, печи, рабочие постройки. И над всем этим тонкий, почти невидимый след того, что здесь имели дело не с обычным сырьем.
0: Считать это только удачей геологов нельзя. Промысел вела не гражданская контора, а трест, подчиненный лагерному управлению. Край в те годы осваивали руками заключенных. И радиевые заводы не были исключением. На них трудились в основном именно они. Люди, которых прислали валить лес и рыть землю, оказались у выпарочных баков с водой, о вреде которой тогда толком не знали ни врачи, ни сами лагерные начальники. Их труд остался в документах простыми цифрами нормы и не оставил ни одного громкого имени. Это и есть неудобная часть истории. Редчайший в мире металл получен не наукой, а бесплатным трудом людей, которых спрашивать не стали. Ради добыт, а те, кто его добывал, вычеркнуты из истории вместе с бараками. Готовый концентрат уходил дальше. Радий в те десятилетия ценился как редкость для науки и медицины. Им заряжали светящиеся составы для приборов, готовили препараты для больниц, испытывали в лабораториях. Спрос был велик настолько, что даже маленький северный промысел, дающий крупицы металла из воды, а не тонны из руды, оказался нужен стране. Способ добычи был необычным, зато сырье лежало прямо в тайге.
1: К концу 40-х дело изменилось. Примерно с 1948-го на заводы вместо местной воды пошла привозная руда, эшелонами по новой железной дороге. А еще через несколько лет, к 1957-му, промысел закрыли совсем. Подземные источники обеднели, да и сам способ оказался слишком медленным и тяжелым рядом с тем, что придумали позже. Заводы забросили без особой уборки, и тайга вокруг Водного до сих пор хранит следы. В почве и воде находят радий, уран, торий, изотопы калия, тихое, никем не объявленное наследство. Поселок при этом жив. Статус городского получил еще в 1944-м. Сегодня в нем живут тысячи людей. А на месте радиевого хозяйства работает обычный керамический завод. От этого промысла не осталось ни музея, ни таблички. Только архивная запись да упрямая память немногих ухтинских краеведов, которые пересказывают эту историю, пока ее вовсе не забыли, как из северной воды, руками людей, которых никто не спрашивал, добывали металл дороже золота.
2: Спросите о чем угодно.

Про соседний дом, про слово, про привычку. Мойгид.онлайн. Онлайн.

Летом 2024 года жители Верхоянского района увидели в стенке подтаивающего берега что-то похожее на коричневый мешок. Это был хобот. Мамонтенка назвали Яной. Рост около 120 сантиметров в холке. Вес примерно 180 килограммов. Радиоуглеродный анализ показал около 50 тысяч лет. Годовалый детеныш, погибший еще до появления первых земледельцев на Земле и сохранившийся целиком шерсть, кожа, мягкие ткани. Именно это делает якутскую мерзлоту уникальной. Она не хоронит, она останавливает время. Из желудочного содержимого здешних мамонтов ученые восстанавливают меню последнего дня с точностью до сезона, а соки, травы тундростепи, незапереваренные листья. Так выяснилось, что мамонты жили в открытых сухих лугах, а не в зимнем лесу, как долго считали. Обратите внимание, Яну сейчас многократно оттаивают и снова замораживают по частям, чтобы поэтапно исследовать каждый орган. Один детеныш становится объектом работы десятков специалистов, от микробиологов до климатологов. Но есть и другая сторона. В тушах находят яйца паразитов, следы древних инфекций, бактерии. При таянии мерзлоты все это оказывается на поверхности. Ученые уже всерьез обсуждают биобезопасность работы с такими находками. Мерзлота тает быстрее, и находок становится больше. Это одновременно научный золотой век и тревожный счетчик потепления. Тревожный счетчик потепления.

0: Знаете, что самое удивительное в этой истории? Самый известный факт о Садаку Сасаки, скорее всего, неверный. Что она успела сложить только 644 журавлика, а остальные за нее доделали друзья, это появилось не в архивах больницы, а в детской книжке 1977 года. Красивая версия, удобная. Только семья девочки и сотрудники Хиросимского музея мира говорят другое. Тысячу она перешагнула сама и продолжала складывать дальше.
1: Садака было 12 лет, когда в 1955 году у нее нашли лучевую лейкемию. В 2 года она пережила взрыв малыша. Дом снесло волной. Мать накрывала ее одеялом от падающих обломков. Потом выросла быстрой, спортивной, лучшей бегуньей в классе. Вот такая ирония судьбы. Первые симптомы болезни, слабость и одышка, пришли именно к девочке, которую никто не мог догнать. Бумажных журавликов она увидела в палате. Их прислали старшеклассники из Нагаи как обереги для выживших. Подруга объяснила легенду: «Сложи 1000, загадай желание». Садака стала охотиться за каждым клочком бумаги. Упаковки от лекарств, этикетки от бутылок, обрывки газет. Под конец – лежа, уже не в силах сидеть. Обратите внимание, журавль в Японии – символ долголетия. Девочка, умирающая в 12 лет, выбрала именно его. Это задело японское общество так сильно, что одноклассники разослали письма по всей стране и собрали пожертвования от 3100 японских школ. На эти деньги в Хиросиме появился детский памятник мира — фигура Садака с золотым журавлем над головой. Каждый год 6 августа к нему приносят десятки тысяч бумажных птиц. Маленькая девочка, которая просто хотела выздороветь, незаметно стала организатором крупнейшего детского антивоенного движения в мире и сделала это, не выходя из больничной палаты.
0: А про что рассказать вам? Хоть про свой двор, хоть про Атлантиду. Вот «О мой гид». «О мой гид».

Прежде чем поезд тронется, посмотрите на мыс со стороны озера. Если повезет с окном, вы увидите подпорную стену из тесаного камня, высокие арочные пролеты, почти 100 метров в длину, и все это стоит прямо над водой. Ее построил инженер Луиджи Феррари, итальянец, приглашенный специально как мастер каменных конструкций. Отсюда и название – итальянская стенка. Это не мост и не тоннель, это щит между осыпающейся скалой и рельсами. И при этом архитектура, сделанная явно на показ. Поезд трогается, и самое время рассказать, где мы оказались. Пад Шумиха – это таежная ложбина вдоль речки Большая Шумиха. Несколько десятков домов, большинство из которых летом принимают туристов, а зимой пустуют. Никакого городского шума, речка, пляж, редкий дым из трубы. Но при этом один из самых насыщенных инженерных узлов на всей Кругобайкалке. На двух соседних речках Большой и Малой Шумихи стоят два моста. Рядом арочный железобетон.

0: подпорные стенки, каменная галерея. И все это в пределах 15 минут пешком. Для инженеров начала 20 века этот участок был по существу учебником. Каждая форма защиты от рельефа – своя задача, свое решение. Осыпь – арочная подпорка. Камнепад – закрытая галерея. Овраг – виадук. Речка – мост. И все это ради одной узкой железнодорожной линии. Большая Шумихинская каменная галерея, 7-й номер по реестру сооружений КБЖД, это буквально крыша над путями. Камни и снег с осыпающейся скалы уходят по своду вниз, к берегу, минуя рельсы. Сейчас по прямому назначению ее не используют, но она стоит. Из окна она выглядит как низкий тоннель без горы, с арками, открытыми в сторону Байкала. Со стороны воды, говорят, это еще красивее. Камень, который одновременно работает и как щит, и как пропорционально выверенный объект.
1: А теперь вперед, потому что впереди самый длинный тоннель всей дороги. Он не здесь, он чуть дальше по маршруту, ближе к следующей остановке. Но к нему стоит быть готовыми заранее. По всей Кругобайкалке 39 тоннелей, общей длиной больше 9 километров. Большинство из них пробиты через береговые скалы буквально в нескольких метрах от воды. Там, где мыс нельзя было обойти, его прошивали насквозь. Динамит, кирка, тачка. Породу вывозили вручную, и тут же, на месте, обращали в подпорные стены и арки. Камень, который мешал дороге, становился ее опорой. За окном сейчас будет чередоваться одно и то же – свет, скала, темнота, снова свет, и Байкал то исчезает, то возвращается. Это и есть та самая логика дороги, которую мы почувствовали еще от Слюдянки и Старой Ангасолки. Берег здесь не пускает, его приходится брать с боем метр за метром. Следующая остановка – Половинная. Там другая история, но та же порода под ногами и тот же Байкал за стеклом. 39 тоннелей, и каждый – это место, где скала не уступила, пока в нее не вошли с динамитом. Вот что такое эта дорога.

0: тундре к северу от Салехарда все лето стояла жара, какой оленеводы не помнили. Обычно земля здесь оттаивает на ладонь. Дальше – вечный лед, твердый, как камень. Но в тот год солнце жгло тундру неделя за неделей, и мерзлота отступила глубже обычного. Стада паслись, как всегда, там, где трава гуще. Никто не знал, что под этой травой годами ждал своего часа старый скотомогильник. Сперва падеж списали на бескормицу и жажду. Реки обмелели, озера пересохли, олени слабели. Может, дело просто в засухе, а вспышка – совпадение. Тогда почему больные животные умирали за считанные часы с одинаковыми на вид пятнами и одинаковым запекшимся дыханием? Ветеринары взяли пробы и получили ответ, от которого похолодели – сибирская язва. Болезнь, которую в этих краях не видели десятилетиями, с тех пор, как оленей стали прививать. Прививки прекратили за несколько лет до этого, сочли ненужной тратой, раз вспышек все равно нет.
1: Споры возбудителя умеют пережидать беду в форме, почти неуязвимой для холода и сухости. Закопанная туша животного, погибшего от язвы много лет назад, стала капсулой. Пока сверху лежал лед, споры внутри просто ждали. Счет погибших оленей пошел на тысячи. Пастухи, для которых стадо – это дом, одежда, еда и заработок разом, теряли его на глазах. Заражение переходило на людей через кожу, через мясо неосмотрительно забитых павших животных, через воду. В окружную больницу Салехарда свозили целыми семьями. Среди доставленных было множество детей. Диагноз подтвердился у нескольких. У кого-то болезнь ударила по коже, у кого-то – тяжелее, изнутри, и такую форму труднее всего распознать вовремя.
2: Мальчику было 12 лет. Кишечная форма язвы не дает заметных внешних знаков, которые сразу бросаются в глаза, а счет идет на часы. Помощь пришла позже, чем нужно, и ребенок умер в больнице. Тундра, которая казалась их домом с рождения, обернулась враждебной землей. Впервые за жизнь целого поколения оленеводов. Очаг оцепили, зараженных животных сожгли, зону продезинфицировали, людям начали делать экстренные прививки. Вспышку остановили за несколько недель, но объяснение оставалось тревожным. Жара разбудила то, что, казалось, было похоронено навсегда.
1: После той вспышки за тему взялись всерьез. Причины искали не в одном факторе, а в сумме. Аномальный зной, обмеление рек, прекращенные прививки, поредевшие от прежних вспышек иммунитет стад. Ни один из этих факторов сам по себе к трагедии бы не привел. Но все вместе, в один жаркий сезон, они сработали как один механизм. Отсюда родом расхожая тревожная фраза. Мерзлота – не только холодильник для мамонтов, но и капсула для возбудителей. Звучит эффектно, и доля правды в ней есть. Спорообразующие бактерии, вроде возбудителя язвы, действительно способны пережидать десятилетия почти в неизменном виде. Но дальше начинается путаница. Та же вечная мерзлота хранит и вирусы. И вот тут ученые из года в год повторяют куда менее сенсационную вещь – убедительных доказательств, что именно древние вирусы, высвобождаясь из льда, способны вызвать новую большую эпидемию среди людей, за годы наблюдений так и не нашли. Вирусам нужен живой организм хозяин прямо сейчас, а не законсервированный труп многолетней давности. Шансы такого возбудителя пройти путь от оттаившей туши до заражения человека, а тем более до цепочки «человек-человек» крайне малы. Риск от мерзлоты реальный, но конкретно другой. Это бактерии-долгожители вроде язвы, привычные болезни, которые возвращаются туда, откуда, казалось, ушли навсегда, а вовсе не забытые чудовища из ледяного плена.
3: Ученые, которые работают с пробами из вечной мерзлоты, теперь относятся к ней иначе, не как к архиву прошлого, а к среде, где прошлое способно вернуться, если ему дать шанс. Прививки оленей на Ямале возобновили. Но настоящий урок той жары был проще любой сенсации. Земля, которая веками служила надежным холодильником, начинает подтаивать, и вместе с ней оттаивают решения, которые когда-то казались окончательными.
4: «О, мой гид, если после этой истории вопросов стало больше, а не меньше, так и задумано. Мойгид.онлайн». бесплатно. Мой гид.онлайн.

Представьте человека, который придумал одно из самых массовых развлечений 20 века и не заработал на нем ни цента. Не потому, что у него украли идею, а потому, что он сам добровольно, принципиально не пошел в патентное бюро. Парадокс еще какой. Но именно в этом парадоксе весь характер этой истории. Итак, начало 70-х, японский город Кобе. Музыкант Дайсуке Иноуэ играет в барах живой аккомпанемент. Клиенты поют, он подыгрывает.

Однажды один завсегдатай просит сделать запись без вокала, чтобы петь самому, пока Иноуэ отдыхает. Иноуэ собирает ящик с магнитофоном, колонками и монетоприемником и начинает сдавать его барам в аренду. Патентовать не стал. Говорят, просто не подумал об этом. Позже подсчитали, он упустил сотни миллионов долларов. Зато в 2004-м японское правительство вручило ему Шнобелевскую премию мира за изобретение, которое снизило уровень агрессии в обществе, дав людям возможность кричать в микрофон, а не друг на друга. Вот такая компенсация. Само слово «караоке» — это «кара», «пустой» и «оке» — сокращение от английского «оркестра», «пустой оркестр». Сначала это была чистая экономия, живой оркестр для маленького бара, роскошь непозволительная, а железный ящик с минусовками окупается быстро. Первые автоматы ставили подальше от чужих ушей, в подсобках, полуофисных комнатках, даже в переоборудованных железнодорожных вагонах, чтобы фальшивить спокойно, без осуждения соседей. Кстати, есть и спор о первенстве. Инженер Сигейти Негиси еще в 1967-м придумал систему воспроизведения фонограммы с текстом. Что-то вроде прототипа. Но именно коммерческие ящики Иноуэ взорвали рынок несколько лет спустя. Парадокс сложился красивый. Технологически первым признан инженер, а культурным отцом – барный музыкант, который был слаб в бумагах, но силен в наблюдении за людьми. Теперь представьте другую картину. Филиппины, задымленный бар, дешевое пиво, кто-то тянется к микрофону и заводит «My Way» Фрэнка Синатры, песню о достоинстве и самостоятельной жизни. В начале 2010-х журналисты насчитали 6 документированных убийств, произошедших именно во время исполнения этого хита. Кого-то убивали за слишком громко, кого-то за плохое пение, кого-то за то, что не отдавал микрофон. Феномен даже получил название «My Way Killings». Некоторые бары просто вычеркнули песню из каталога. Вот вам ирония судьбы. Гимн личной свободы превратился в маркер смертельно уязвленной гордости. Но вернемся к живым. Финляндия, страна тяжелого рока и долгих зим, неожиданно стала чемпионом по выносливости. Группа энтузиастов пела без остановки 446 часов 4 минуты и 5 секунд, почти 18 суток. А в Хельсинки около 80 тысяч человек одновременно исполнили хард-рок «Халлелуя» группы «Лорди». В стране, где многие стесняются светской болтовни, микрофон и бегущие по экрану слова стали самым демократичным способом говорить о чувствах. И вот что любопытно. Врачи из Франкфурта показали, что регулярное пение повышает уровень антител, улучшает вентиляцию легких, стабилизирует давление. В японских домах престарелых пожилые поют по расписанию. Это одновременно дыхательная гимнастика, тренировка памяти и группа поддержки. Пустой оркестр оказался неожиданно терапевтичным инструментом. Сегодня в торговых центрах Азии стоят капсулы на 1-2 человек. Зашел на 15 минут, выкричался под любимый трек и вышел другим. Это уже не развлечение для компании, это почти гигиена. Человек, который не запатентовал ящик с магнитофоном, дал миру инструмент для крика, лечения, рекордов и убийств одновременно. Пожалуй, ни один патент этого бы не вместил. Спросите меня про историю Шнобелевской премии. Там есть лауреат, который получил ее дважды в разные годы за взаимоисключающие открытия. Я знаю, как такое вообще возможно. Такое вообще возможно.

0: боятся собственного воздуха. Красный двухэтажный автобус маршрута 78 идет через Тауэрский мост на юг. За рулем Альберт Гантер, водитель с многолетним стажем. Скорость небольшая, миль 12 в час. Свет на въезде горит зеленым, звонок молчит, ворота открыты. Все как обычно.
1: Мост в эту минуту поднимается. Южная створка, та, что под колесами, начала уходить вверх, а красный сигнал и колокол, которые должны были предупредить водителя, сработали с опозданием на считанные мгновения. Гантер видит, путь впереди не кончается тротуаром, он обрывается щелью, за которой открытая вода. Останавливаться поздно, створка успела накрениться, и передние колеса просто съедут назад в реку. Он вдавливает педаль газа. 7,5 тонн металла и людей срываются вперед и перелетают разошедшийся край. Пассажиры наверху чувствуют, как этаж под ними подбрасывает, будто автобус попал на трамплин. Гантер удерживает руль, машина приземляется на противоположной, еще не поднявшейся половине моста и катится дальше по инерции. 20 с лишним человек внутри остаются целы. Сам водитель ломает ногу о рычаги управления, кондуктор тоже повреждает ногу. У мальчика на верхнем этаже трещина в ключице, и это все, чем кончается прыжок через открытую реку. Можно представить, что за такое лихачество Гантера отругали и оштрафовали. Сорвался с места без разрешения, рисковал живыми людьми. На деле город решил иначе. Комиссия компании-перевозчика назвала его решение единственно верным при данных обстоятельствах, вручила 10 фунтов, больше недельного заработка, и дала несколько дней отдыха на больничном. Наказывать оказалось ни за что. Вина лежала на самой сигнальной системе моста, которая должна была закрыть шлагбаум и звонить задолго до того, как створка тронется, а не в тот миг, когда автобус находится на ней.
0: Чтобы понять, почему пассажиры вообще ощутили тот подброс, нужно заглянуть под мостовую. Ребенку, который впервые видит, как раздвигается середина моста, естественно кажется, там, наверное, сидят силачи и налегают на длинный рычаг у воды, как на весло. Но рычаг такой длины переломился бы под собственным весом задолго до того, как выдержал бы половину проезжей части. Ответ куда прозаичнее и внушительнее сразу. Внутри опор, в подвальных залах, годами стояли настоящие паровые машины. Три котла топили круглые сутки посменно кочегары. Пар крутил поршни, поршни вращали насосы, а насосы закачивали воду под огромным давлением в 6 баков накопителей. По команде дежурного вода из накопителей шла в приводные машины, те поворачивали зубчатые колеса. А колеса цепляли зубчатую рейку на изнанке каждой из двух половин моста, их называют раскрывающимися пролетами. Каждая половина уравновешена собственным грузом так точно, что башни почти не чувствуют нагрузки. Поднять ее мог сравнительно небольшой мотор, а не исполинская сила. В первый год после открытия моста, еще в конце позапрошлого века, эти половины расходились в сутки по нескольку раз ради проходящих судов, счет шел на 1000 открытий за год.
1: Той системы мост прослужил 8 десятилетий, пар держали до середины 70-х годов, и лишь затем на смену пришли электрические насосы, качающие не воду, а масло под давлением, суть та же зубчатая передача, только источник силы другой. Сегодня в моторных залах, где раньше дышали котлы, устроен музей. Можно спуститься и увидеть тот самый механизм, который поднял мост под колесами Гантера, только теперь он замер и молчит. А сам мост открывается по-прежнему, примерно 1000 раз в год, по расписанию, которое публикуют заранее, так что повторить историю водителя 78-го маршрута сегодня попросту негде. Ни один автобус больше не окажется на створке в момент подъема. Разве что турист, читающий расписание вполглаза, может застать редкий момент, когда середина знаменитого силуэта над Темзой в буквальном смысле раскрывается на две стороны. И тогда становится видно, что все это огромное сооружение держится не на силе рук, а на воде, поднятой давлением так же тихо и упрямо, как когда-то удержало на весу 7,5 тонн стали и людей.
2: А про что рассказать вам? Хоть про свой двор, хоть про Атлантиду, мойгид.онлайн. Онлайн.

Раннее утро на исходе декабря 1952-го. Лондон только выдохнул после недель ядовитого смога, того, что убил тогда несколько тысяч человек и заставил город

0: Под вами не улица, а вода. Пролив Босфор Восточный, где ветер разгоняется до штормового и лед на тросах вырастает толще ладони. Именно здесь висит самый длинный вантовый пролет на планете. 1104 метра стали между двумя опорами и ни одной промежуточной подпорки в воде.
1: История началась не с моста, а с решения провести во Владивостоке саммит форума стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Площадку выбрали на острове Русском, там, где в 2007-м не было даже нормальной асфальтовой дороги. Городские жители восприняли новость как шутку. Могли подумать, что остров просто заасфальтируют и поставят пару автобусов. Вместо этого через пролив решили перекинуть мост, который на тот момент не строил никто в мире. Пилоны выросли на 324 метра. Вверху они тоньше человеческого роста в обхвате, у основания толщиной в 2 метра. Их заливали не разом, а короткими циклами высотой около 4,5 метров, используя самоподъемную опалубку. Конструкция ползла вверх сама, как временные настилы без крана. Чтобы верхушка колонны такой высоты не отклонилась ни на сантиметр, точно сдержали спутниковой навигации сразу по двум системам.
0: Под каждым пилоном в морское дно вбили свои диаметром в 2 метра на глубину 77 метров. Бурили прямо со дна открытого моря, а бетон заливали под водой особым составом. Пролет собирали на суше из более чем сотни аэродинамических секций, привезенных с заводов по всей стране. А во Владивостоке их сваривали в одну балку весом 23 тысячи тонн и подтягивали копором плавучими понтонами. Природа проверяла стройку на прочность постоянно. Штормовой ветер здесь разгоняется до 36 метров в секунду. Зимой мороз доходит до минус 31, а лед на конструкциях нарастал толщиной в человеческую ладонь. Строители закладывали в расчет даже удар корабля весом в 100 тысяч тонн, на случай, если судно потеряет управление в проливе. Летом 2012-го пролет признали официально самым длинным вантовым в мире, обойдя китайский мост через реку Янцзы всего на несколько десятков метров. Тогда это выглядело неприступным рекордом. Мост открыли для движения 1 августа, а название ему присвоили месяцем позже, просто и без затей – «Русский» по имени острова.
1: Проверяли готовую конструкцию буднично и сурово. По мосту пустили колонну груженных грузовиков, которые резко тормозили, имитируя предельную нагрузку. Мост выдержал и с тех пор стал частью повседневного пейзажа. Его изображение попало на банкноту в 2000 рублей. Редкий случай, когда инфраструктурный объект становится узнаваемым лицом целого региона на бумажных деньгах. Но самый неожиданный экзамен мост держал не при открытии, а гораздо позже, спустя 8 лет. Циклон принес ледяной дождь, и тросы покрылись коркой в несколько десятков сантиметров. Такого прежде не случалось ни с одним вантовым мостом в мире. Куски льда срывались и падали на проезжую часть. Движение перекрыли на 2 недели. На высоту вышли альпинисты-добровольцы. Поначалу один трос очищали по 9 часов, затем отработали прием и сократили время втрое.
2: Рекорд продержался чуть больше 10 лет. Позже китайские инженеры построили мост с еще более длинным пролетом, и русский мост уступил первое место, оставшись вторым по этому показателю в мире. Но по высоте опор он и сегодня уступает разве что виадуку во Франции, а пролив Босфор Восточный под ним по-прежнему то штормит, то затягивается туманом. Так что противоположная сторона пролива не видна, и мост в такие дни висит над водой, будто держится сам на себе.
3: Такое можно послушать про любое место, где вы стоите прямо сейчас. Мой гид.онлайн.

0: Представьте, минус 30, кедровая тайга, наст скрипит под ногами, и вдруг на снегу цепочка огромных следов. Ширина лапы с человеческую ладонь. Это прошел амурский тигр. Он единственный тигр на земле, который живет в снегу. Не выживает, именно живет. Мех длиннее и гуще, чем у тропических родственников. Широкие лапы работают как снегоступы. Подкожный жир держит тепло на неделях морозов. Взрослый самец весит около 200 килограммов. Это рекорд среди всех кошачьих планеты. На броске он разгоняется до 80 километров в час. Но в 20 веке этого зверя почти не стало. В 1930-х годах в России оставалось меньше 30 особей. Охоту запретили лишь в 1947 году. Но еще 20 лет после этого тигрят массово отлавливали для зоопарков. Браконьеры за 60-е и 70-е годы убили не менее 138 тигров. Каждый год природа теряла больше пятой части всей популяции. Сегодня их около 750. Это осторожный успех. Охраняемые территории расширились до четверти ареала, браконьерство жестко преследуется. 90% популяции живет в предгорьях Сихоте-Алиня. Биологи знают каждого зверя в лицо, по индивидуальному рисунку полос. Нанайцы называют его амба. Не тигр, а дух тайги. 750 духов. Пока. 750 духов. Пока.
1: Человек заходит в воду, ложится на спину и не может утонуть, даже если очень захочет. Ноги сами всплывают, руки держатся на поверхности без единого усилия. В голову лезет простое объяснение. Озеро заколдовано, вода тут какая-то особенная, почти волшебная. Только откуда тогда взялось само озеро? Оно всегда было такое. Ответ гораздо прозаичнее и куда интереснее. Это никакая не природная загадка, а дыра в земле, которую выкопали сами люди и по чистой случайности утопили.
2: Все началось с горы. Она называлась Тустюбе, соляная гора, выход на поверхность огромного подземного соляного купола под степью у реки Илек. Еще до прихода русских переселенцев к ней ходили за солью кочевники, соскребали куски прямо с открытого пласта. С середины 18 столетия здесь встала крепость, а рядом – рудник. Соль добывали открытым способом – ямами, и с каждым годом рыли все глубже. К концу 19 века на месте горы зияли

0: Стоял карьер размером с футбольное поле и уходил вглубь на добрый десяток саженей. Карьер был не заброшенным, а вполне рабочим, действующим. Там продолжали брать соль, когда случилась беда. Весной, в пору половодья, разлившаяся река Песчанка нашла себе новый путь и хлынула прямо в выработку. За считанные дни котлован превратился в озеро. Инженеры, которые всю жизнь боролись с водой в шахтах, вдруг получили озеро там, где утром еще стояли повозки с солью.
1: Соль добывать не перестали, просто ушли под землю, вокруг залитого котлована. И рудник работал еще десятилетиями, пока однажды ночью не случилось то, чего боялись все горняки. Подземные воды нашли трещину в стенке выработки, и озеро вдруг начало утекать вниз, в шахтные тоннели, будто кто-то выдернул пробку из ванны. К счастью, произошло это в час, когда под землей никого не было, смена только что закончилась. Люди уцелели, а вот рудник затопило окончательно, и озеро после этого несколько лет восстанавливало прежний уровень заново. Именно эта авария и рожденная ею тишина под землей оставили озеро таким, каким его теперь показывают приезжим. Без единой рыбы, без водорослей, без всякой жизни вообще. Вода здесь настолько солона, концентрация в разы выше, чем в обычном море, что ни одно живое существо в ней просто не выживает. Зато человеческое тело в такой воде ведет себя иначе, чем в любом другом водоеме на свете. Плотность жидкости настолько велика, что тело всплывает само, без всяких усилий, будто его выталкивает невидимая рука. Утонуть здесь, лежа на спине, физически невозможно. Вода не пускает вниз.
2: Есть у озера и вторая странность. На самом солнцепеке верхний слой воды прогревается почти до парного. А если опустить ноги чуть глубже, там будто зима, ледяная прослойка, которая не смешивается с теплой водой сверху. Соль настолько плотная, что слои почти не перемешиваются друг с другом даже в жару. Сегодня рядом с прежним карьером целая гроздь озер разного нрава. Одни соленые без остатка, другие хранят на дне лечебную грязь, которой лечат суставы и кожу. По составу воды это место сравнивают с Мертвым морем, только добраться сюда из средней полосы куда проще и дешевле. Каждое лето в маленький степной город съезжаются десятки тысяч людей со всей страны. Не ради архитектуры и не ради музеев, а чтобы просто лечь на спину и почувствовать, что вода держит сама.
1: От всей этой истории остается простая мысль. То, что выглядит подарком природы, курортом на зависть любому морю, начиналось как обычная промышленная яма, которую копали ради денег и соли, а вовсе не ради красоты. Провал в земле, авария под ней и десятилетия рудничного труда сложились в место, куда теперь едут за здоровьем и покоем. Иногда самое целебное на свете получается не по плану, а вопреки ему.
3: А про что рассказать вам? Хоть про свой двор, хоть про Атлантиду, мой гид.онлайн.

0: Казалось бы, что тут думать? Взял лошадь, взял ведро, подоил. Так делали тысячи лет. Но попробуйте поставить лошадь у конвейера, и она просто не даст молока. Без жеребенка рядом кобыла не доится вовсе. Это не прихоть, это физиология. И именно она сделала промышленный кумыс одной из самых сложных задач в пищевой индустрии.
1: 5500 лет назад на севере нынешнего Казахстана жили люди батайской культуры. Они первыми в мире приручили лошадь, не ради мяса и не ради скорости. В черепках их посуды ученые нашли следы кобыльего молока. Значит, кумыс появился раньше, чем колесо стало средством передвижения. Геродот в 5 веке до нашей эры описывал, как скифы доили кобыл и тут же сбраживали молоко в кожаных мешках. И добавлял деталь, которая говорит все. Этот секрет они хранили так ревностно, что ослепляли рабов, видевших процесс. Французский монах Гийом де Рубрук добрался до монгольских степей в 1253 и описал напиток подробно. Он был поражен. Кобылье молоко бродит, пенится, слегка пьянит и при этом освежает. Для знати варили особый сорт – каракамос, темный и крепкий, с другим вкусом. 5 веков спустя шотландский доктор Джон Гриф описывал кумыс уже как лекарство от чахотки и цинги. Так кочевнический напиток обрел европейскую репутацию.
0: В 19 веке кумыс добрался до русских санаториев и стал модным. Доктор Нестор Постников в 1858 открыл первое кумысолечебное заведение под Самарой. Больных туберкулезом и желудочными хворями везли на степной воздух к кобылам. Лев Толстой приезжал сюда несколько раз и писал, что ему лучше. Антон Чехов тоже. К началу 20 века по всей России работало больше полусотни таких заведений, главным образом в Оренбургской, Самарской и Уфимской губерниях. Советская власть решила поставить дело на промышленную ногу. К 1982-му в Советском Союзе держали 230 тысяч кобыл специально для производства кумыса. Появились цеха, нормы, ГОСТы. Но масштаб упирался в биологию. Кобыла дает молоко только когда рядом находится жеребенок. Без него ни капли. Завод не может позволить себе держать малыша рядом с каждой кормящей матерью весь рабочий день. Поэтому промышленный кумыс в магазинах часто делали из коровьего молока с добавками. И это, конечно, был уже совсем другой напиток.

0: После распада Советского Союза большинство кумысных хозяйств закрылось. Но у этой истории есть неожиданный поворот. Немецкий. Рудольф Шторх попал в советский плен под Сталинградом и провел в казахском лагере 15 лет. Туберкулез уже добирался до него, когда местный чабан начал отпаивать его кумысом. Целый год, каждый день. Шторх выжил. В 1959 он вернулся домой, в Баден-Вюртемберг, и на компенсацию от германского правительства купил лошадей. Потом еще лошадей. Потом построил ферму на 400 кобыл и наладил производство сухого порошка из кобыльего молока.
1: Прошло полвека. Казахстанский предприниматель Галымжан Мейрамбеков узнал эту историю и полетел в Германию. Оттуда он вернулся с технологией и немецкими партнерами. В 2014-м между Астаной и Карагандой начали строить завод мощностью 10 тонн порошка в год. 1500 лошадей на 24 тысячах гектаров. Из 10 литров молока выходит 1 килограмм порошка. В Европе он уходит примерно по 200 евро за килограмм. Там его берут как диетическую добавку и компонент детского питания. Потому что кобылье молоко по составу ближе к женскому, чем коровье, почти на 98%. 5500 лет назад кочевник оставил молоко бродить в кожаном мешке. Сегодня оно едет в Европу в вакуумной упаковке. Степь не изменилась, изменилась бутылка.
2: Здесь такие истории делают на любую тему, даже на самую странную. Мой гид.онлайн. .онлайн.

0: сокращается, и птице нужны внутренние часы, чтобы вносить поправку. Ученые подменяли голубям время суток искусственным освещением, и птицы брали курс с ошибкой ровно на тот угол, на который сдвинули их чувство времени. Вторая подсказка – магнитное поле Земли. Долгие годы разгадку искали в клюве. Там нашли скопление клеток с частицами железа и решили, что это компас птицы. Версию повторяли в учебниках четверть века. В 2012-м клетки пересчитали под микроскопом заново, и оказалось, что это не нервные окончания, а обычные макрофаги, клетки иммунной защиты, которые просто поглощают железо из крови. Сигнал подавать они не способны. Настоящий магнитный датчик голубя не найден до сих пор.
1: А в 1997-м случилась история, которая подкинула третью подсказку и настоящую загадку. С гонки из Франции в Англию не вернулись домой почти 60 тысяч голубей одновременно, у опытных птиц с исправными крыльями. За два следующих года пропажи повторились еще трижды, и всякий раз в те же даты, что и полеты сверхзвукового самолета «Конкорд» неподалеку от маршрута. Разгадкой занялся геофизик Джонатан Хакструм, специалист по колебаниям земной коры, а не по птицам. Он предположил, что голуби слышат инфразвук, колебания настолько низкие, что человеческое ухо их не различает, а рождают их океанские волны за тысячи километров. Хакструм поднял журналы голубятни Корнеллского университета и сравнил дни, когда птицы долетали, с днями, когда терялись. В удачные дни между стартом и голубятней стояла непрерывная дорожка низкочастотного гула. В неудачные – та же дорожка обрывалась из-за перемены погоды или тонула в ударной волне сверхзвукового самолета. Получалась карта не из линий, а из тишины и гула.
0: Пока ученые спорили об инфразвуке и магнитных белках, голуби столетиями делали свою работу и без всякой теории. При осаде Парижа зимой 1870 и 71 года из окруженного города выпускали воздушные шары с клетками голубей, а обратно, через прусские позиции, письма летели на крыльях. Фотограф Рене Дагрон переснимал их на микропленку. Один голубь уносил под крылом 30 тысяч сообщений разом, свернутых в крохотную гусиную трубочку. За месяцы осады так доставили в город около 100 тысяч депеш. Годом раньше тот же прием, ради денег, а не спасения города, придумал предприниматель Пауль Юлиус Ройтер. Между Брюсселем и Ахеном телеграфная линия обрывалась, а биржевые новости из Парижа теряли ценность с каждым часом опоздания. Ройтер завел упряжку из 45 голубей, и те покрывали разрыв за 2 часа. Поезд тратил на этот путь на 6 часов больше. Через год телеграф достроили, а контора Ройтера стала агентством новостей, которое работает по сей день.
2: Самая известная история случилась в 1918-м во французском лесу под Верденом. Батальон американских солдат попал в окружение и под огонь собственной артиллерии. Координаты перепутали. Из 8 голубей 7 погибли под обстрелом. Последнего звали Шер Ами, дорогой друг. Ему прострелили грудь и оторвали лапу с запиской, но он долетел и передал координаты вовремя. Голубя наградили французским военным крестом, а после смерти чучело заняло место в Национальном музее.
0: И вот что удивительнее простреленной лапы. Оксфордские зоологи проверили, помнят ли голуби дорогу домой спустя годы после единственного полета, и выпустили птиц через 3-4 года после первого маршрута. Голуби взяли почти тот же путь, будто расстались с дорогой вчера. Внутри птицы уживаются сразу несколько систем – солнечные часы, чувствительность к магнитному полю, слух, настроенный на гул океана за горизонтом, обоняние и долгая память на дорогу. Ни одна из них сама по себе не объясняет полет целиком. Обычный сизарь на площади все еще носит устройство, которое человек умеет только частично разобрать и ни разу не сумел воспроизвести.
3: Эта история одна из сотни. Остальные и карта к ним – мой гид.онлайн.

0: на высоте 5100 метров. Там, где кончается воздух и начинается вечный холод, возвышается буровая вышка размером с 2 человеческих роста. Вокруг ни дерева, ни птицы, только снег, который не тает больше сотни лет. Ученые пришли сюда не за высотой и не за красивым кадром. Они пришли за прошлым. Под ногами лежит слоистая толща льда, и каждый слой – это один снегопад, случившийся когда-то очень давно.
1: Руководил экспедицией глицеолог Владимир Михаленко из Института географии Российской академии наук. Вместе с коллегами он пробурил скважину на западном плато горы, узкую, глубиной больше 200 метров, и довел ее до ложа ледника, до той каменной поверхности, на которую снег ложится больше 1000 лет подряд. Задача была простой на словах и почти невозможной на деле – поднять на поверхность цельный столб льда, ни разу не расколов его на бесполезные обломки. Может показаться, что лед – это просто замерзшая вода, и смотреть там особо ни на что. Но тогда почему ученые везли этот столб через полстраны в специальных термоконтейнерах, будто хрупкое сокровище? Дело в том, что снег, падая, приносит с собой воздух. Тот самый воздух, которым дышала атмосфера в год снегопада. Он застревает внутри в виде крошечных пузырьков и остается там, запечатанный, пока кто-то однажды не достанет этот кусок льда на свет. Каждый год оставляет свою полосу, светлую зимнюю, более темную летнюю, и по ним можно считать года, как кольца на спиле дерева. В некоторых слоях находят не только воздух, но и пыль, тонкую прослойку пепла, которая появляется, если где-то поблизости просыпается вулкан. Сама гора, кстати, тоже вулкан, просто уснувший, и в ее собственном ледяном архиве хранятся следы извержений, случившихся за многие века до того, как здесь вообще начали записывать наблюдения. Бурить на такой высоте – само по себе испытание. Мотор насоса, охлаждающая жидкость, каждый метр трубы приходится тащить наверх на себе или на вертолете, а достаточно поторопиться, и хрупкий ледяной цилиндр лопнет прямо в руках, оставив вместо связного столба горсть осколков, по которым больше ничего не прочитать. Поэтому бурение шло медленно, метр за метром, с постоянной оглядкой на погоду. Облака над плато иногда неделями не давали вертолету подняться.
0: Получается прибор, который никто не собирал и не включал. Гора сама, слой за слоем, вела дневник погоды и воздуха с тех пор, когда о метеостанциях никто и не помышлял. Человек лишь научился этот дневник читать. Сравнивая состав пузырьков в разных слоях, можно увидеть, как менялось количество углекислого газа в воздухе, как холодало и теплело, как менялась пыльность атмосферы. И все это без единого градусника, зарытого в толщу веками раньше. Только у этого прибора есть особенность, которая все меняет – он тает. Специалисты лаборатории глицеологии Высокогорного геофизического института в Нальчике проследили за ледниками Эльбруса на протяжении полувека и увидели, что нижние края ледяных языков отступили почти на 300 метров. Причина простая и не радует. Теплый сезон в Высокогорье потеплел почти на градус. Осадков стало заметно больше, снега на леднике меньше, а талой воды больше.
1: Может быть, дело просто в том, что где-то выше по склону строят новые подъемники и турбазы, и от них теплее воздуху вокруг. Заманчивое объяснение, только турбазы

0: расположены у подножия, а тают именно верхние языки ледников, куда никакая стройка не доходит. Значит, причина не рядом с горой, а в воздухе над всем регионом сразу. Получается двойная гонка. С одной стороны, ученые, которые спешат достать из ледника как можно больше нетронутых слоев, пока в них еще можно прочитать честную историю климата за тысячи лет. С другой, сама гора, которая год от года теряет лед быстрее, чем успевает копить новый. Тот столб, что подняли на западном плато, теперь надежно лежит в холодильных камерах и ждет очереди на подробный анализ. А в толще, из которой его достали, слои продолжают таять прямо сейчас. Счетчик времени тикает быстрее, чем кажется тому, кто просто смотрит снизу на белую вершину. Значит, у горы, которая веками была просто вершиной для покорения, появилась вторая, куда более срочная роль исчезающего архива погоды, которого больше нигде на Кавказе не найти в такой полноте. Пока вершина еще держит свой ледяной панцирь, у нее еще можно успеть кое-что спросить.
1: Здесь такие истории делают на любую тему, даже на самую странную. Мойгид.онлайн. Мойгид.онлайн.

Здравствуйте. Если вы сейчас в Петербургской Коломне, найдите угол, где река Мойка встречается с Крюковым каналом. Там вы увидите обычный жилой дом. 7 этажей, балконы, окна, кухня. Дом как дом. Но поставлен он на фундамент тюрьмы. И это, пожалуй, самый честный пример второй жизни, какой можно найти в городе. Сначала здесь не было никакой тюрьмы. В 1782 году архитектор Иван Старов, тот самый, что строил Таврический дворец, начал возводить здесь большое здание с 7 башнями. Строили его 5 лет. Замком в обиходе называли за башни, а литовским, потому что в начале следующего века здесь встал на постой литовский мушкетерский полк. Имя прилипло к стенам и пережило и полк, и само здание. А в 1823 году у здания сменилась судьба. Его перестроили под городскую тюрьму. Этим занимались архитекторы Иосиф Шарлемань и Петр Плавов. 103 камеры, расчет на 600 арестантов. Правда, держали чаще 800, а то и 1000. Так бывает с тюрьмами всегда и везде. Почти 100 лет крепость прослужила именно так. Она стояла посреди жилого района, среди квартир, лавок и извозчиков. Жители Коломны ходили мимо нее в булочную. Это важно понимать. Тюрьма была не где-то на окраине, а прямо здесь, в 2 шагах от кухни, в которой кто-то варил обед. 27 февраля 1917 года, около 6 утра, все закончилось. Матросы и рабочие захватили тюрьму, выпустили заключенных и подожгли ее. Оно горело долго и выгорело дотла. Через месяц Александр Блок, он жил здесь же, в Коломне, написал матери короткую фразу, которая заменяет целое описание. «Выгорели дотла Литовский замок и окружной суд». И дальше самое неожиданное наблюдение, что в огне вдруг стала видна вся красота их фасадов, а вся мерзость, безобразившая их внутри, выгорела. А дальше случилось то, чего обычно не помнят. Руины никуда не делись. Они стояли. Ни год и ни два. Больше 10 лет. Обгоревшие стены с пустыми окнами в самом центре обжитого района. Дети играли в этих развалинах, соседи разбирали, что плохо лежит. Это была огромная дыра посреди города, и город постепенно приучился жить рядом с ней. Разобрали руины только в 1929 и 30-м. И вот тут поворот, ради которого мы все это рассказываем. Разобрали не до конца. Фундамент оказался слишком хорош, чтобы его выбрасывать. Массивный, прочный, сложенный еще при Старове на совесть. И на этом фундаменте в 30-м году архитекторы Исидор Мейерсон и Яков Рубанчик построили жилой дом для рабочих, нынешний дом 29 по улице Декабристов. Подумайте, что произошло. Тюрьма не была стерта, она была использована. Ее основание, то, что уходит в грунт, то, чего никто никогда не видит, продолжает работать, держит стены, в которых люди живут, ссорятся, растят детей и вешают на балконы белье. Здание, которое 100 лет было символом несвободы, стало буквально почвой для жилья. И никто из жильцов, выходя утром за хлебом, об этом не думает. Нам нравится представлять вторую жизнь вещей как что-то нарядное. Старый завод стал галереей, бутылка стала вазой, джинсы стали сумкой. Но чаще она выглядит именно так, незаметно и по частям. Уцелело не здание, а его основание. Не образ, а работа. И, честно говоря, это самый прочный вид второй жизни. То, что держит, переживает то, что видно. Так что если будете проходить мимо угла Мойки и Крюкового канала, задержитесь на минуту. Над землей – обычный дом 30-х годов. Под землей – 18 век, Старов и 7 башен. Город никогда ничего не выбрасывает целиком.

Афины, 400 лет до нашей эры. Городской эдикт запрещает выбрасывать мусор ближе, чем за 1000 двойных шагов от городских стен. 1000 двойных шагов. Вот с этого, с запаха, с брезгливости, с эпидемии, и начинается вся история раздельного сбора, свопов и секонд-хенда. Не с экологии. С нежелания жить в собственных отходах. Первую попытку делить мусор на фракции зафиксировали в США в 1898. Но массовой привычкой это не стало. Потому что сначала нужен был страх перед свалками, перед токсичными веществами, перед переполненными улицами. В Германии первые контейнеры для стекла появились только в 1974. Это почти вчера. А то, что сегодня кажется нам нормой, разные баки, зеленые кружки на упаковках, родилось как эксперимент, как неловкая проба. Секонд-хенд куда старше. До фабричного производства люди почти всегда донашивали, перешивали, перепродавали одежду. Рынок подержанных вещей в городах 19 века был способом выживания. А своп – это уже другое. Это когда обмен вещью перестал быть признаком нужды и стал ритуалом. Вещь уходит к другому хозяину не из бедности, а из уважения к тому, что она еще жива. Мусор учит нас одному – ничто не исчезает бесследно, ни вещь, ни запах, ни решение. Спросите меня про лондонского чиновника Эдвина Чедвика, который в 1848 написал доклад о бедняках и грязи, и сам того не зная запустил цепочку, которая через 150 лет привела к контейнерам у вашего подъезда. Это история о том, как брезгливость одного человека меняет города.

0: под Якутском, на глубине 12 метров. В толще вечной мерзлоты находится обычная с виду штольня. Ни одного насоса, ни одного компрессора, ни единого провода, который грел бы или охлаждал воздух. И все же там, в темноте и стуже, десятки тысяч семян годами дожидаются часа, когда понадобятся живыми. Может показаться, что мерзлота – просто холодный подвал, и семена там лежат так же, как в любой морозильной камере. Но морозильную камеру нужно кормить электричеством без остановки. Отключится она на сутки в жару, и коллекция погибнет. А глубже под якутской землей холод держится сам собой, круглый год, без единого киловатта. Тогда почему во всем мире хранилища семян строят дорогими и электрическими, если под ногами есть готовый холод бесплатно?
1: Ответ начал складываться еще в 70-х годах прошлого века. Ученые из Якутского института биологии, среди которых был Владимир Дахунаев, спустились в старую шахту вместе с коллегами из Ленинградского института растениеводства, носящего имя Николая Вавилова. Они привезли туда свыше 10 тысяч образцов семян бобовых культур и оставили их под замком мерзлоты, просто чтобы посмотреть, что будет через десятилетия. Никто из них не рассчитывал дожить до итога, слишком долгим был задуманный срок. Десятилетия прошли. Когда часть семян подняли на поверхность и проверили в лаборатории, результат удивил даже тех, кто ставил опыт. После 30 с лишним лет промерзшей толщи всхожесть держалась на уровне 90, местами и 100%, а число поврежденных хромосом оставалось ничтожным. Для сравнения, в обычной холодильной камере за 10-13 лет всхожесть той же коллекции падает до половины, а иногда и ниже. Разница оказалась не в пользу дорогой техники.
0: Стало ясно, якутская мерзлота хранит семена лучше, чем самая изощренная аппаратура. Институт мерзлотоведения имени Павла Мельникова расширил старую штольню, и теперь там, на минус 60 градусах, лежат больше 10 тысяч образцов, злаки, дикоросы, редкие и исчезающие растения родом со всей страны. Экскурсии туда водит младший научный сотрудник Василий Куваев. Он показывает гостям стеллажи с пакетами и объясняет, почему свет в тоннеле горит от обычной розетки, а холод не обходится ни в рубль. Здесь невольно вспоминают другое хранилище. То, что построили норвежцы на архипелаге Шпицберген и назвали резервной копией мирового сельского хозяйства. Там на 4,5 миллиона образцов держат температуру около минус 3 градусов. И ради этого круглый год работают холодильные установки. Заглохнут они надолго, растает вечная мерзлота острова. А с ней и смысл всей затеи. В Якутске ту же задачу решает просто

0: толще Земли, которой не нужна электростанция и не страшны перебои с электричеством.
1: Директор института Михаил Железняк называет это наследством, которое республика получила бесплатно и обязана передать дальше. За последние годы якутский холод из угрозы климату превратился в научный инструмент против нее же. При научном центре открыли молодую лабораторию, которая занимается генетическими ресурсами растений именно криолитозоны. Сотрудникам там нет и 30, а изучают они технологию, которой скоро полвека. Сейчас в республике готовят проект куда большего хранилища Федерального криобанка редких и исчезающих видов растений почти на 2000 квадратных метров, рассчитанного на сотни тысяч образцов. Строить его собираются рядом со старой штольней 70-х, той самой, что все это время молча доказывала свою правоту. Так простой холод Земли обернулся страховкой для целой страны, без единого провода.
2: Если по дороге захочется свою историю, она собирается за пару минут. Мой гид.онлайн.

0: Обычный шаг по насту звучит по-разному в зависимости от глубины промерзания. И опытный ивенкийский охотник по этому звуку определял, куда идти дальше. Без компаса, без карты, с точностью, которой позавидует современный навигатор. Само слово «эвенкил» переводится примерно как «идущие поперек хребтов». Не вдоль рек, как шли русские землепроходцы, а наискось, напрямую, через водоразделы. Их прародина – огромный пояс от Вилюя и Ангары до Верхнего Преамурья, где еще 5-6 тысяч лет назад предки ивенков выработали охотничий комплекс, следуя за миграциями лося. Часть групп носила имя «арачоны», буквально «люди оленя», от слова «арон». Домашний олень у них – транспорт, навигатор и центр социальной жизни одновременно. Эвенки довели до совершенства верховую езду на оленях. Легкий всадник между стволами, десятки километров в день по чащобе, где пешком не пройти. Среднее стадо на семью – 20-30 оленей. Компактная мобильная станция. Умты и чум – не абстрактный север. Это конкретные технологические решения. Чум собирается за несколько часов, держит тепло от одного очага и не дает угореть, потому что конус работает как дымоход. Эвенкийская версия легче тундров, заточена под таежный климат. Тайга для эвенков – не препятствие и не ресурс, текст, который нужно уметь читать. Те, кто умел, выживали тысячелетиями там, где у нас кончается сигнал телефона.
1: А про что рассказать вам? Хоть про свой двор, хоть про Атлантиду. Бот – он мой гид.

Вы когда-нибудь задумывались, что конверт с обратным адресом может быть ложью не из злого умысла, а по государственному приказу? Три советских города десятилетиями не существовали на картах страны. Не потому, что их не было, а потому, что государство приняло решение, их не должно быть видно снаружи. Озерск – первый по времени. Поселок

положили в ноябре 1945-го при площадке комбината под номером 817. Уже через два года режимная зона, забор, пропускной режим. Городом он стал по секретному указу 17 марта 1954-го. Но имя «Озерск» в открытом обороте появилось только в 1994-м. Между этими двумя датами ровно 40 лет. 40 лет официального существования города, у которого не было официального имени. Снаружи он жил как Челябинск-40, позднее Челябинск-65. Это не просто конспирация, это параллельная картография. Для государства – лаборатория. Для почтовой системы страны – шифр. Для тех, кто там жил – просто дом, из которого нельзя уехать без пропуска. Северск под Томском работал по той же логике. Для внешнего наблюдателя он был с закрытой территорией под Томском, привязан к областному центру номером, а не именем. Секретность здесь держалась не только на заборах и пропусках. Она держалась на языке, люди учились называть место косвенно, через номер, через соседний город, через почтовый ящик. Саров – случай особый. До атомного проекта это был монастырский и паломнический центр, связанный с именем Серафима Саровского. Советский режим секретности не вытеснил эту историю, он ее законсервировал. Буквально накрыл сверху другим слоем. Старое имя вернулось в публичную жизнь только после распада СССР. Получается, что под грифом «секретно» лежал не просто город, лежала многовековая память о месте. Есть деталь, которую в популярных текстах обычно обходят стороной. Внутри периметра жизнь нередко была качественнее, чем в сопоставимых открытых райцентрах. Аккуратная застройка, лучшее снабжение, ведомственные дома культуры. Закрытые города были витриной ведомств. Это значит, что изоляция имела цену, и государство ее платило. Снаружи – тайна. Внутри – привилегированная советская урбанистика. Но у Озерска была и другая сторона. Именно здесь работал комбинат «Маяк», переработка и хранение отработанного ядерного топлива, радиоактивные отходы. Экологическое наследие этого места тяжелое, и оно никуда не ушло вместе с переименованием. Сегодня зато закрытые административно-территориальные образования существуют как юридическая категория. Проходная, пропуска, ведомственная инфраструктура и обычная городская повседневность внутри периметра. Полная обычность для этих городов так и не наступила. Режим зато сохраняется, а значит, и граница между двумя реальностями тоже. 1994 стал годом, когда Озерск не просто рассекретили. Его заново вписали в карту страны. Это принципиально разные вещи. Спросите меня про «Маяк», что именно произошло на комбинате в 1957-м и почему эта авария десятилетиями оставалась в тени Чернобыля. Там история, которую стоит знать отдельно.

один из бывших китобоев Хусавика, однажды сказал журналистам, что утренний выход в море для него тот же промысел, что и раньше. Только добыча теперь другая – восхищение людей. Хусавик стоит на берегу залива Скьяльфанди, в переводе «дрожащий», названный так из-за частых землетрясений. Холодные течения поднимают со дна богатые питательными веществами слои воды. Это идеальная кормовая зона. До 20 с лишним видов

Видов китообразных фиксируют здесь регулярно, включая синих китов и атлантических беломордых дельфинов. Но главный герой – горбач. Именно он летом выпрыгивает у самого борта, обдает людей фонтаном брызг и исчезает так же внезапно, как появился. Сам город куда старше своей китовой репутации. В IX веке швед Гардар Сваварсон перезимовал в этой бухте, оставил несколько домов, и поселение осталось. Так появился Хусавик, бухта домов, и это, по всей видимости, старейшее постоянное поселение Исландии, старшее Рейкьявика. Столетиями город жил рыбой и сельским хозяйством. Китовые сафари появились лишь во второй половине XX века, когда Исландия отходила от коммерческой охоты. Компании сегодня честно называют вероятность встречи с китом до 98%. Здесь же работает музей китов, который считают единственным в мире, целиком посвященным этим животным, от старых гарпунов до записей акустики китовых песен. Один из капитанов как-то признался: когда кит несколько минут кружил вокруг лодки, он впервые почувствовал себя не наблюдателем, а экспонатом.

0: Встаньте на насыпь у города Сызрани и слушайте. Под ногами гудит железо, снизу тянет холодом и рыбой, а вдаль, через всю ширину Волги, уходит решетчатая цепь ферм, 13 пролетов подряд, каждый длиной с футбольное поле. Поезд идет по нему почти минуту, и все это время внизу только вода.
1: Реку тут решили одолеть не сразу. Раньше вагоны переправляли на паромах и баржах. Летом кое-как, зимой – по льду. А в распутицу движение просто останавливалось на неделе. Может показаться, что раз баржи справлялись летом, то и мост – просто более длинная баржа, скрепленная намертво. Но лед ломает такие переправы каждую весну, а под водой у Волги – зыбкое дно, где ни одна опора не устоит без основания глубоко внизу. Строить здесь взялись профессор Николай Белелюбский вместе с инженерами Владимиром Березиным и Константином Михайловским. И придумали они не облегченный вариант переправы, а совершенно новый способ ставить опоры сквозь толщу воды и ила. Рабочие спускались в кессонах, стальных колоколах, куда закачивали сжатый воздух, чтобы вода не хлынула внутрь. Там, на дне, в тесноте и духоте, они рыли грунт и клали фундамент под очередную опору. Поднимались наверх, и у многих

0: многих сводило суставы. Организм не успевал привыкнуть к перепаду давления. Это была цена, о которой в отчетах писали сухо, а в бараках возле стройки знали хорошо. На реке трудились больше 2500 человек и около сотни инженеров. Работали 3 парохода и несколько десятков барж. Ушли миллионы пудов цемента, гранита и железа. Строили 4 года.
1: Когда в 1880-м мост наконец открыли для движения, оказалось, что он не просто самый длинный в России. 13 пролетов вытянулись почти на 1,5 километра. И по этому показателю мост стал самым длинным во всей Европе. Европейские газеты писали о нем как о гордости русского инженерного искусства. А сам способ строить опоры в кессонах через большую реку с тех пор называли «русским методом» и повторяли на других стройках. Мост назвали Александровским в честь 25-летия правления императора Александра II. Но важнее символа было то, что через него наконец пошел прямой путь из центра страны за Волгу, на Урал и дальше в Сибирь. До этого сибирский хлеб копился на левом берегу и ждал парома или ледостава. Теперь вагоны с зерном шли через реку без остановки в любое время года. И Сызрани с тихого уездного города стала узловой станцией, через которую тянулись составы с хлебом, лесом и товарами с юга.
0: В 1918-м, когда к Сызрани подходили красные части, отступающие чехословацкие подразделения взорвали 2 пролета моста, те, что ближе к правому берегу. Расчет был ясен. Без переправы через Волгу удержать соседний город становилось почти невозможно. Мост встал. Но зерно и грузы для фронта нужны были немедленно, и зимой того же года через реку соорудили ледовую переправу. Намораживали слой за слоем воду вперемешку с хворостом, пока настил не выдержал вес груженных составов. По этой хрупкой дороге за одну лишь зиму провезли 1000 вагонов с хлебом, оружием, хлопком из Средней Азии. Разрушенные пролеты со временем восстановили, и мост снова принял поезда. Он пережил и Вторую большую войну. Немецкая авиация не раз пыталась разбомбить эту переправу через Волгу, понимая ее значение не хуже, чем чехословацкое командование 20 годами ранее, но мост уцелел.
2: К середине 20 века по мосту пустили второй путь, а в 2000-х заменили те самые пролеты, что когда-то восстанавливали после взрыва. На этот раз плановой реконструкции без спешки и войны. Сегодня у переправы два имени сразу. Одни зовут ее Александровским мостом, по-старому, другие – Сызранским, как повелось при новой власти, и оба имени в ходу равно. Рядом возвышается памятный знак, поставленный к 120-летию открытия. А поезда по нему идут и сейчас, так же, как в 1880-м, разве что счет им ведут больше не десятками в сутки, а сотнями. Мост, который строили против самой строптивой в этих местах реки, победил не однажды, а трижды – реку, войну и время.
3: Такое можно послушать про любое место, где вы стоите прямо сейчас – мойгид.онлайн. .онлайн.

0: Может быть, дело в желе. Где-то в этих скалах нашли серебро. И с тех пор все вокруг только и делают, что достают его из-под земли и куют. Разумно, но неправда. Ни грамма серебра в здешних горах никогда не находили. Металл сюда всегда привозили издалека, через перевалы, вьюками. А свои у аула были только руки и глаза.
1: Аул находится высоко в горах Дагестана, там, где дороги петляют серпантином, а зима начинается раньше, чем в долине. Персидские источники знали это место под именем Зерихгеран, создатели кольчуг. Еще в VI веке здесь была столица небольшого горного государства, которое кормилось одним ремеслом – ковало доспехи для всех, кому нужно было выжить в этих хребтах. Арабские войска дошли сюда в 738 и 739, монголы – веком позже, а полководец Тимур в 1369 обложил аул данью не золотом, не хлебом, а кольчугами и доспехами. Значит, кузнецы работали так хорошо, что ими интересовались завоеватели всего известного мира. Ислам сюда пришел поздно по меркам соседей, примерно в 1305-м, и аул принял его, не переставая ковать. Порох изменил войну, кольчуга вышла из моды, но руки кузнецов не остались без дела. Оружие теперь не только защищало, оно должно было еще и внушать почтение. Клинки и стволы начали покрывать гравировкой, чернью, тонкой насечкой золотом по стали. Историк Василий Татищев, описывая Кавказ в 18 веке, отдельно отмечал здешние ружья, прославленные далеко за пределами гор.
0: А дальше случился поворот, который и определил аул на 2 века вперед. Спрос на боевое оружие с гравировкой начал падать, а мастера не разучились ничего. Они просто перенесли резец с клинка на украшение. Так родилось то, что сегодня называют кубачинским серебряным кружевом. Узор настолько плотный и тонкий, что глаз не сразу находит в нем повторяющийся мотив. У каждого орнамента здесь есть собственное имя – мархарай, тутта, тамга. И мастера различают их так же уверенно, как музыкант различает лады. Ремесло здесь не передается из книжки в руки, оно передается из руки в руку. И это не метафора. Каждая семья аула поколениями держит свое направление. Одни режут по металлу, другие ведут чернь, третьи собирают филигрань волосок к волоску. Мастер, чей дед стоял у верстака еще при советском художественном комбинате, а отец учил его после уроков, сегодня сам ведет за руку собственного сына. И это единственная школа, которая здесь по-настоящему работает. Аул пробовал жить и по-заводскому. В 1924-м там появилась артель. В 1932-м ее переименовали и дали государственный заказ на экспорт. А в 1937-м кубачинские вещи получили гран-при на Всемирной выставке в Париже, рядом с работами, которые весь мир тогда считал вершиной вкуса. В 1960-м артель стала комбинатом, а в 1975-м получила орден за дружбу народов. Казалось, ремесло встало на рельсы навсегда.
2: Но в 90-х годах комбинат остановился. Государственные заказы кончились разом, и целое горное селение рисковало остаться без единственного дела, которым умело зарабатывать. Аул не спорит с историей. Он ее пережидает. Пока комбинат стоял пустым, семьи просто продолжали работать в своих домах теми же резцами, что достались от дедов. Сегодня частные мастерские аула выпускают десятки тысяч вещей в год, а один из потомственных мастеров прямо говорит: «Каждая семья в Кубачах поколениями передавала знания по своему направлению». И добавляет, что учился этому не в училище, а за отцовским столом.
0: Пару лет назад на сам комбинат, тот самый, обветшавший корпус советской постройки, государство наконец выделило деньги на восстановление, а мастеров начали заносить в единый список, чтобы поддержать ремесло не на словах. Горные дороги, из-за которых аул веками был отрезан от остального Дагестана зимой, теперь ведут сюда туристов. И оказывается, что кружево, сплетенное из металла, до сих пор держит на себе целое горное селение, как когда-то держала его кольчуга.

0: каждую зиму на Байкал приезжает необычная экспедиция. Люди не катаются на коньках и не фотографируют трещины во льду. Они бурят лунки, длинным буром пробивая толщу до самой воды и опускают в черную глубину гирлянды из стеклянных шаров. Со стороны это похоже на подготовку к подледной рыбалке, только вместо крючков к тросу подвешены десятки фотоумножителей, приборов, которые ловят вспышки света там, где человеческий глаз не различит ничего.
1: Может показаться, что ученые выбрали Байкал ради чистоты воды. Озеро славится прозрачностью, сквозь него видно на десятки метров вниз. Но тогда зачем опускать приборы именно на глубину 1300 метров, а не оставить их у самой поверхности, где вода еще прозрачнее? Ответ в другом. Чем глубже, тем меньше света от солнца и звезд долетает до датчиков, и тем легче различить редчайшую вспышку, которую оставляет пролетевшая сквозь толщу частица. Частицу зовут нейтрино. Она рождается при вспышках далеких галактик, при взрывах умирающих звезд, в окрестностях чудовищных черных дыр, там, где энергии недоступны ни одной лаборатории на Земле. Нейтрино почти не взаимодействует с веществом. Оно способно пронзить всю планету и не заметить препятствия. Именно поэтому его так трудно поймать. И именно поэтому для ловушки нужен не прибор размером со шкаф, а целое озеро.
2: Идея родилась еще в конце прошлого века. Первые пробные гирлянды опускали в воду в 90-х, испытания продолжались добрый десяток лет, и лишь в 2015-м на дно легла первая настоящая гирлянда телескопа. 8 тросов с фотоумножителями, названные в честь научного города Дубна. С тех пор каждую весну, пока лед еще держит вес техники и грузовиков, коллектив спускает под воду новые связки приборов и поднимает состарившийся кабель для ремонта. Сегодня подо льдом находится теперь 14 кластеров, 119 гирлянд, больше 4000 фотоумножителей, растянутых на глубину, которую не выдержит ни один аквалангист. Эффективный объем воды, который телескоп способен просматривать как единый детектор, приближается к целому кубическому километру.
1: Этой весной коллектив совершил то, чего не ждали так рано. Научился превращать саму толщу воды в точный астрономический прибор. Новые алгоритмы обработки позволили вычислять направление, откуда прилетело нейтрино, с точностью до малой доли градуса. Раньше телескоп видел лишь размытое пятно на небе, а теперь способен указать на конкретный источник, будь то далекий блазар, ядро галактики, извергающее в сторону Земли струю частиц почти на скорости света. Работает это так. Нейтрино почти никогда не сталкивается с молекулой воды, но иногда все же задевает ее, и тогда рождается заряженная частица, летящая быстрее света в воде, хотя не быстрее света в пустоте. Это разрешено физикой. За такой частицей тянется голубоватое свечение, слабое, как последний уголек костра. Гирлянды фотоумножителей ловят этот отблеск и по разнице долей мгновения между датчиками восстанавливают, откуда именно пришел гость из глубин Вселенной.
3: Планы коллектива тянутся на десятилетия вперед. К 2028-му объем телескопа должен вырасти до целого кубического километра, число фотоумножителей – почти до 6000. А дальше, вместе с китайскими коллегами, готовится телескоп нового поколения, объемом в 30 кубических километров. Первые опытные гирлянды для него теперь испытывают прямо здесь, среди действующих кластеров Байкала. Озеро, которому насчитывают 25 миллионов лет, старейшее на планете, стало окном, через которое смотрят не вниз, а в противоположную сторону. Сквозь толщу воды и сквозь саму Землю. Туда, откуда до нас долетают отголоски самых яростных взрывов во Вселенной.
4: Мы собираем истории по источникам и показываем их под текстом. Проверьте нас. Мой гид.онлайн.

0: Представьте квартал, где вместо окон – вход в скалу. Дом уходит не вверх, а вглубь, в теплый камень. На юге Италии, в области Базиликата, находится город Матера, и его старый район называют Сасси, что просто значит «камни». Люди селились здесь так давно, что точное начало никто не берется назвать. Это одно из самых старых непрерывно обитаемых мест на всей Земле. И в этих пещерах жили еще до того, как появились письменные языки, на которых можно было бы это записать.
1: Может показаться, что жизнь в пещере – это просто бедность, только спрятанная под землю. Ведь бедных кварталов в Италии хватало и без Сасси. Но дело было не только в бедности. К середине 20 века здесь, в одних и тех же комнатах, спали люди, козы, овцы и ослы, потому что животные были единственным теплом и единственным богатством крестьянской семьи, а держать их отдельно значило потерять их. Водопровода не было, канализации не было, только цистерна дождевой воды под полом. Ею поили и людей, и скот. Врачи, приезжавшие в эти годы в Базиликату, писали, что обычные болезни здесь косили крестьянское население куда сильнее, чем в остальной Италии. Элементарных санитарных условий попросту не существовало. Писатель Карло Леви оказался в этих краях ссылки при Муссолини и позже написал книгу «Христос остановился в Эболи». О пещерах он написал так. «Внутри этих черных дыр с земляными стенами я видел кровати, скудную утварь, развешанные тряпки. На полу лежали собаки, овцы, козы, свиньи». Книга вышла в 1945-м, и после нее Матеру стало невозможно не заметить.
0: В 1948-м сюда приехал политик Пальмиро Тольятти и произнес два слова, которые прилипли к городу на десятилетия – «национальный позор». Через два года премьер-министр Альчиди де Гаспери повторил почти то же самое. А еще через два года, в 1952-м, он подписал особый закон. Государство решило переселить жителей Сасси в новые кварталы. Около 17 тысяч человек должны были покинуть пещеры, где рождались их деды и прадеды. Одним дали квартиры с водопроводом. Но вместе с водопроводом у многих забрали и привычную жизнь. Работу рядом с жильем, соседи за стеной, тепло животных зимними ночами. Кто-то плакал не потому, что уезжал из трущобы, а потому, что уезжал из родного места. Сасси опустели почти полностью. Долгие годы квартал стоял темным и брошенным. Туда боялись водить туристов, а местные обходили его стороной.
2: После, начиная с 70-х, а по-настоящему с 80-х, в опустевшие пещеры стали возвращаться люди. Больше не от бедности, а по собственному выбору. Сначала художники и реставраторы, затем хозяева гостиниц. Камень, который совсем недавно был клеймом отсталости, оказался тем же самым камнем. Прохладным летом, теплым зимой, простоявшим тысячи лет. В 1993-м в колумбийской Картахене ЮНЕСКО внесло Сасси и окрестные скальные церкви в список всемирного наследия. Впервые в истории организации место назвали не просто памятником, а целым культурным ландшафтом. А в 2019-м Матера стала культурной столицей Европы. Тот самый город, который премьер-министр стыдился показывать журналистам, теперь сам приглашал их в гости.
0: Наверное, самое человеческое в этой истории – не архитектура и не закон, а то, что стыд и гордость смотрели из одних и тех же окон, вырубленных в одной и той же скале. Изменился не камень, изменился взгляд на него.
3: Мы собираем истории по источникам и показываем их подтекстом. Проверьте нас, мойгид.онлайн.

0: На станции «Океанская» под Владивостоком девочка каждый день видела одно и то же. С одной стороны сопки, с другой – вода до горизонта. Отец служил стрелочником и лесником, мать растила детей, и никто в семье море не выбирал. Оно просто было рядом всегда, как забор у соседей. Аня Щетинина запомнит эту картину на всю жизнь и опишет ее в книге «На морях и за морями». Почти теми же словами – сопки в одну сторону, волны Тихого океана в другую.
1: Может, море само выбирает себе капитанов. Взяла и указала на девочку с окраины. Так и легенды рассказывают о призвании. Но выбора никто не делал за нее. В 1925-м она сама пришла во Владивостокский морской техникум на отделение судоводителей, где брали крепких к тяготам. Инструкторы поблажек не делали никому. Самые тяжелые задания – ни одного исключения. Из 39 студентов курс закончили только 17. Обе однокурсницы Щетининой не выдержали и ушли. Дальше – практика на Симферополе и на Первом Краболове. Работа матросом на Камчатке. От матроса до штурмана она прошла путь за 5 лет, по тем временам стремительно. А в 1934-м, в 26 лет, получила диплом капитана дальнего плавания. Такого диплома у женщины не было прежде ни у одной в мире.
2: Слава пришла через год. Летом 1935-го 27-летнюю Щетинину отправили в Гамбург принимать пароход «Чавыча», бывший немецкий «Хоенвельс», и провести его через Одессу и Сингапур до Петропавловска-Камчатского. Немецкие докеры смотрели на женщину-капитана как на диковину. Газеты разных стран написали о ней раньше, чем судно дошло до порта приписки. Дальше Чавыча 2 с лишним года ходила под ее командой по Тихому океану и Охотскому морю. И один из этих рейсов чуть не стал последним. Зимой 1936-го пароход зажало полярными льдами. 11 суток экипаж боролся за судно и за собственные жизни. Кололи лед, откачивали воду, ждали подвижки. Чавыча вышла из ледового плена почти без повреждений. Редкий исход для тех широт и тех льдов.
1: Затем пришла война, и она застала капитана на Балтике. Щетинина приняла транспорт «Саули» и вывозила людей из Таллина под бомбежками. Тот самый таллинский переход конца августа

0: Американский пароход типа «Либерти» переломился пополам в шторм в Беринговом проливе. Жан Жарес подошел к месту крушения и снял весь экипаж до последнего человека.
1: После победы капитан не осела на берегу. Водила суда по Балтийским линиям, а в 1950-м получила еще один диплом – Ленинградского высшего мореходного училища. С 51-го преподавала, к 54-му стала деканом судоводительского факультета, в 56-м получила звание доцента. В 60-м ее перевели во Владивостокское высшее инженерное морское училище, и даже на кафедре она не превратилась в кабинетного профессора, продолжала ходить капитаном в важных рейсах к берегам Африки, Австралии, Кубы и Индии, часто первой прокладывая маршруты для советского флота. Наград хватало – два ордена Ленина, звание Героя социалистического труда. Но интереснее другое – списавшись на берег в 1983-м, она не замолчала. Написала книги «На морях и за морями» и «По разным морским дорогам», живую прозу о качке, о людях, о страхе и о том, как с ним справляться. И в 94-м ее приняли в Союз писателей России.
2: В Амурском заливе, там, где она выросла, теперь есть мыс ее имени. Умерла Анна Ивановна Щетинина в 1999-м в родном Владивостоке, в возрасте 91 года, единственная женщина, ставшая почетным членом Международной ассоциации капитанов дальнего плавания. Девочка со станции «Океанская», которая хотела туда, где трудно, прожила жизнь ровно так, как задумала. Тяжело, честно и на своих условиях. Спросите о чем угодно. Про соседний дом, про слово, про привычку. Мой гид.онлайн.

Знаете, что официально называется «Сияние каракумов»? То, что весь мир зовет «Вратами ада». Туркменские власти дали кратеру поэтическое имя, и они, в общем-то, правы. Посреди барханов и солончаков, посреди ночи — это действительно сияние. Просто несколько интенсивное. История поджога проста до неловкости. В 1971 году советские геологи бурили скважину. Порода обрушилась, и в пустыне образовалась воронка диаметром около 60 метров. Газ пошел наружу. Инженеры подумали и приняли решение поджечь, чтобы не травить людей и скот метаном. Расчет был прагматичный. Огонь выгорит за несколько недель. Прошло больше полувека. Представьте выражение лица того инженера, если бы он узнал. Внутри не единый факел, а сотни отдельных языков пламени. Температура на дне около 800 градусов. В 2013 году исследователь Джордж Коронис спустился туда на веревке. В термостойком снаряжении, как положено. По его словам, самое странное внизу не жар, а звук. Непрерывный рев, который вибрирует прямо в теле. Но вот парадокс. Врата ада гаснут. Наблюдения 2024-2025 годов фиксируют, что зарево, видное прежде за несколько километров,

км, теперь заметны только вблизи. Запасы метана в резервуаре близки к истощению. Тот ад, который не могли погасить полвека, похоже, справляется сам. Советские геологи хотели потушить огонь за несколько дней. И не смогли. Теперь он гаснет сам, и туристы спешат успеть увидеть его раньше, чем в пустыне останется просто черный провал среди песка. Такой выпуск рождается за 2 минуты. Тема и готова. Проверьте на своей в боте «О, мой гид».

0: Ветер над рекой Истривер треплет полы пальто. Внизу проходят баржи, а над головой гудят стальные тросы, толщиной в руку взрослого мужчины, туго натянутые между двумя каменными башнями. Мост держится на этом гуле вот уж почти полтора века, и придумал его один человек, а достроила совсем другая.
1: Начиналось все с инженера по имени Джон Реблинг. Он строил мосты по всей стране и, наконец, взялся за реку, через которую, все говорили, моста быть не может, слишком широко, слишком сильное течение. Реблинг рассчитал башни, тросы, весь принцип подвесной конструкции. И почти сразу же, еще во время первых промеров на берегу, паром прижал ему ногу к свае. Через несколько недель инженер умер от заражения крови. Строить мост, который, по общему мнению, построить нельзя, предстояло его сыну Вашингтону. Вашингтон Реблинг занял место отца и первым делом спустился под воду, в кессон, огромный железный ящик, вдавленный в дно реки. Внутри держали сжатый воздух, чтобы вода не хлынула внутрь, а рабочие копали грунт под фундамент башни. Поработав там подолгу и поднявшись на поверхность слишком быстро, инженер почувствовал, как немеют ноги. Это была кессонная болезнь, тогда ее называли просто «бенц», и никто толком не понимал, отчего у людей после подъема из-под земли отказывают суставы и темнеет в глазах. Вашингтон слег. Врачи запретили ему покидать здание, где он жил, и вообще, по сути, спускаться к реке. Он остался на всю жизнь частично парализован и до конца всей стройки наблюдал за мостом только из окна своей квартиры на набережной, в подзорную трубу, вплоть до дня открытия.
0: Можно было бы решить, что на этом мосту и закончилась история. Незавершенный проект, обезноженный инженер, паника вкладчиков. Но у Вашингтона была жена, Эмили Уоррен Реблинг. И вот тут начинается самое интересное. Поначалу она просто передавала указания мужа строителям на площадке, записывала, что он говорит с постели, и относила бумаги. Через месяц-другой она обнаружила, что теперь не просто передает, а сама отвечает подрядчикам на инженерные вопросы, потому что успела разобраться в математике достаточно, чтобы объяснять расчеты нагрузки на трос. Может показаться, что это была просто заботливая жена, немного поднаторевшая в записках. Тогда почему подрядчики годами обращались именно к ней, а не требовали найти нового главного инженера? Эмили выучила тригонометрию, сопротивление материалов, свойства стального каната, и следующие годы руководила стройкой изо дня в день. Принимала решения на месте, разбиралась со спорами рабочих и поставщиков, отчитывалась перед советом моста. Много лет городская пресса и члены попечительского совета вообще не подозревали о масштабе ее роли. Супруги сознательно это скрывали, опасаясь, что стройку заберут у семьи из-за болезни Вашингтона.
2: Когда мост наконец достроили, именно Эмили выпала первой проехать по нему, прежде официального открытия для города. Она села в коляску вместе с сыном, и с ними, как знак удачи и благополучия, прокатился живой белый петух на коленях. Все сходится. Символ хозяйки, идущий впереди инженеров и политиков. Через год после открытия по мосту провели целый зверинец. 21 слон и десяток верблюдов из цирка Барнума друг за другом поздним вечером, чтобы горожане своими глазами увидели, конструкция не шелохнется. Незадолго до этого на мосту случилась давка. Кто-то закричал, что настил трясется, началась паника, и в толчье погибли люди. Слоны шли не для циркового веселья, а чтобы закрыть тему раз и навсегда. Если мост держит слона весом в несколько тонн, он выдержит и толпу.
0: Официально главным инженером в документах записан Вашингтон Реблинг –

0: Это правда. Он рассчитывал конструкцию и принимал итоговые решения. Но каждый пролет троса эти годы прошел и через голову женщины, которую в бумагах не упоминали вовсе. Она ничего не подписывала, но без нее стройка встала бы в первый же год болезни мужа. Тот же кессонный недуг, что свалил инженера на Дестривер, годы спустя мучил рабочих на другой стройке, под Литейным мостом в Петербурге, где кессоны копали дно другой, Северной реки. Одна и та же физика воздуха и глубины настигала людей по разные стороны океана. Сегодня мост все так же несет машины и пешеходов. Из деревянной дорожки посередине хорошо видны оба каменных пилона. На них давно читаются потеки от долгих лет дождя. Но конструкция держится ровно так, как рассчитала когда-то семья Реблингов. Вся, целиком.
1: Такой выпуск рождается за 2 минуты. Тема и готова. Проверьте на своей мойгид.онлайн. мойгид.онлайн.

0: Встаньте на насыпь у города Сызрани и слушайте. Под ногами гудит железо, снизу тянет холодом и рыбой, а вдаль, через всю ширину Волги, уходит решетчатая цепь ферм, 13 пролетов подряд, каждый длиной с футбольное поле. Поезд идет по нему почти минуту, и все это время внизу только вода.
1: Реку тут решили одолеть не сразу. Раньше вагоны переправляли на паромах и баржах. Летом кое-как, зимой по льду. А в распутицу движение просто останавливалось на неделе. Может показаться, что раз баржи справлялись летом, то и мост – просто более длинная баржа, скрепленная намертво. Но лед ломает такие переправы каждую весну, а под водой у Волги – зыбкое дно, где ни одна опора не устоит без основания глубоко внизу. Строить здесь взялись профессор Николай Белелюбский вместе с инженерами Владимиром Березиным и Константином Михайловским. И придумали они не облегченный вариант переправы, а совершенно новый способ ставить опоры сквозь толщу воды и ила. Рабочие спускались в кессонах, стальных колоколах, куда закачивали сжатый воздух, чтобы вода не хлынула внутрь. Там, на дне, в тесноте и духоте, они рыли грунт и клали фундамент под очередную опору. Поднимались наверх, и у многих сводило суставы. Организм не успевал привыкнуть к перепаду давления. Это была цена, о которой в отчетах писали сухо, а в бараках возле стройки знали хорошо. На реке трудились больше 2500 человек и около сотни инженеров. Работали 3 парохода и несколько десятков барж. Ушли миллионы пудов цемента, гранита и железа. Строили

0: 4 года.
1: Когда в 1880-м мост наконец открыли для движения, оказалось, что он не просто самый длинный в России. 13 пролетов вытянулись почти на 1,5 километра, и по этому показателю мост стал самым длинным во всей Европе. Европейские газеты писали о нем как о гордости русского инженерного искусства, а сам способ строить опоры в кессонах через большую реку с тех пор называли «русским методом» и повторяли на других стройках. Мост назвали Александровским в честь 25-летия правления императора Александра II. Но важнее символа было то, что через него наконец пошел прямой путь из центра страны за Волгу, на Урал и дальше в Сибирь. До этого сибирский хлеб копился на левом берегу и ждал парома или ледостава. Теперь вагоны с зерном шли через реку без остановки в любое время года. И Сызрани из тихого уездного города стала узловой станцией, через которую тянулись составы с хлебом, лесом и товарами с юга.
0: В 1918-м, когда к Сызрани подходили красные части, отступающие чехословацкие подразделения взорвали 2 пролета моста, те, что ближе к правому берегу. Расчет был ясен. Без переправы через Волгу удержать соседний город становилось почти невозможно. Мост встал. Но зерно и грузы для фронта нужны были немедленно, и зимой того же года через реку соорудили ледовую переправу, намораживали слой за слоем воду вперемешку с хворостом, пока настил не выдержал вес груженных составов. По этой хрупкой дороге за одну лишь зиму провезли 1000 вагонов с хлебом, оружием, хлопком из Средней Азии. Разрушенные пролеты со временем восстановили, и мост снова принял поезда. Он пережил и Вторую большую войну. Немецкая авиация не раз пыталась разбомбить эту переправу через Волгу, понимая ее значение не хуже, чем чехословацкое командование 20 годами ранее, но мост уцелел.
2: К середине 20 века по мосту пустили второй путь, а в 2000-х заменили те самые пролеты, что когда-то восстанавливали после взрыва. На этот раз плановой реконструкции без спешки и войны. Сегодня у переправы два имени сразу. Одни зовут ее Александровским мостом, по-старому, другие – Сызранским, как повелось при новой власти, и оба имени в ходу равно. Рядом возвышается памятный знак, поставленный к 120-летию открытия. А поезда по нему идут и сейчас, так же, как в 1880-м, разве что счет им ведут больше не десятками в сутки, а сотнями. Мост, который строили против самой строптивой в этих местах реки, победил не однажды, а трижды – реку, войну и время.
3: Такое можно послушать про любое место, где вы стоите прямо сейчас – мойгид.онлайн. Сейчас мойгид.онлайн.

0: Театральный Петербург. Экскурсия-спектакль бюро «Семь гидов» живым голосом гида Ильи Харитоновича.
1: Это «Театральный Петербург», рубрика, в которой бюро «Семь гидов» ведет нас по городу. Больше 25 лет они показывают Петербург живым людям. А гид Илья Харитонович записал эту экскурсию прямо на маршруте. Сегодня первая из 22 серий. Мы стоим на Невском у памятника Екатерине II. И за ее спиной тот самый Александринский театр.
2: Уважаемые гости, добрый день. Добрый день гостям Петербурга, добрый день петербуржцам. Экскурсионная фирма «Семь гидов» предлагает вам путешествие по Петербургу, которое называется «Петербург театральный». Вот «Семь гидов», как вы видите, в названии нашей компании, а один из этих гидов – это я. Меня зовут Илья Харитонович. Мне очень жаль, что я вас воочию не вижу, и вы не сможете мне задавать вопросы, на которые я надеюсь.

0: И если у вас появится, ну, будем надеяться, что наша встреча еще впереди. Итак, мы с вами находимся в центре Петербурга, на Невском проспекте, у памятника императрицы Екатерины II, потому что позади ее великолепный Александринский театр. Вот предмет нашего разговора для начала. Надо вам сказать, что Петербург сам по себе огромный исторический театр, где на фоне декораций, а декорации созданы великими зодчими, и Растрелли, и Кваренги, и Росси. Так вот, на фоне этих декораций разыгрывается пьеса нашей с вами жизни. Мы здесь живем. Мы с вами являемся главными действующими лицами. Мы с вами играем оптимистическую трагедию в этой жизни или комедию положений в этой жизни. Мы с вами разыгрываем драмы, детективы, водевили. Но это все в жизни. А есть еще то, что называется Петербург театральный. И вот позади памятника Екатерины замечательное красивое здание, которое построено в 1830-х годах, то есть два века тому назад, строил его величайший архитектор Петербурга Карл Джованни Росси. Театр был построен по велению императора Николая I. И в честь своей любимой единственной супруги, императрицы Александры Федоровны, театр назван Александринским. Кстати, здесь маленькая петербургская загадка. А может быть, он Александринский в честь его старшего брата-победителя Наполеона Александра I? Оставим эту загадку неразгаданной. Итак, великолепное здание Александринского театра.
1: Скажите, пожалуйста, а почему он Александринский? Многим гостям хочется сказать Александрис.
0: Нет. А это, во-первых, традиция раз, а во-вторых, правильно, по-русски Александринка, Александринский. Даже были такие писатели русские, которые считали, что нельзя говорить Александринка, надо говорить Александринский театр, только так, именно Александринский театр, именно Александринский театр. А не Александрийский. Александрийский — это слово Александров, Александр, Александровская колонна. А это имени Александра Федоровна, Александринский театр. Ну, посмотрите на эту шестиколонную, великолепную лоджию, которая выходит прямо на Невский проспект. Шесть коринфских колонн, квадрига коней, влекущая колесницу Аполлона. А в руках у Аполлона лавровый венок. Его, конечно, никто не замечает. А это нам обязательно нужно будет, потому что позади у нас, мы смотрим на театр, позади у нас памятник Екатерины, и у нее тоже лавровый венок в левой руке. Дальше. Аполлон позади нас на театре. Аполлон, как известно, предводительствует 9 музами, а у ее ног 9 сподвижников. Вот что такое Петербург. Он насквозь пронизан такими силовыми линиями культуры. И сам вот этот фронтон театра — это удивительно красивая постройка, это храм искусств, да? Помню, когда первый раз издали огромную красивую...
2: Спасибо, что были рядом. Театральный Петербург вернется совсем скоро. Спасибо, что были рядом. Театральный Петербург вернется совсем скоро.

0: Представьте, вы едете на заднем сиденье, читаете что-то в телефоне, дорога петляет, и через 20 минут уже не до чтения. Подташнивает. А рядом, за рулем, человек совершенно спокойно проходит те же повороты и чувствует себя отлично. В чем разница? Ответ прячется в загадке, которую ученые разгадали только в 70-х годах прошлого века. И этот ответ немного странный. Ваш мозг – параноик. Он постоянно строит предсказания. Каждую секунду рассчитывает, какие сигналы должны прийти от органов чувств, и сравнивает их с тем, что реально приходит. Глаза, уши, мышцы, вестибулярный аппарат во внутреннем ухе – все это источники информации, которую мозг сводит в единую картину. Пока картина сходится, все хорошо. Но стоит сигналом разойтись, мозг начинает паниковать. В машине происходит ровно это. Вестибулярный аппарат, крошечный гироскоп во внутреннем ухе, три изогнутых полукружных канала, заполненных жидкостью, честно докладывает: мы движемся, ускоряемся, поворачиваем. А глаза пассажира, уставившегося в экран телефона или в спинку переднего сиденья, говорят совсем другое: мы стоим на месте. Два органа чувств дают взаимоисключающие показания, и мозг впадает в замешательство. Вот тут начинается самое интересное. В 1977 нейробиолог Майкл Трейсман предложил теорию, которая объясняет, зачем вообще нужна тошнота при укачивании. С точки зрения эволюции, говорит Трейсман, такая рассогласованность между зрением и вестибулярным аппаратом могла означать только одно – нейротоксическое отравление. За миллионы лет до изобретения кораблей и автомобилей единственная ситуация, при которой мозг получал подобный конфликт сигналов – это когда человек съел что-то ядовитое. Галлюциногенные грибы, ядовитые ягоды – они искажали восприятие именно так. И мозг выработал простую защитную реакцию – если сигналы не сходятся, вырвать все съеденное немедленно. Тошнота и рвота при укачивании – это древний рефлекс, который добросовестно срабатывает в условиях, для которых он никогда не был предназначен. Примерно треть людей страдают от укачивания сильно, еще треть – в умеренной степени. Дети особенно уязвимы. Пик приходится на возраст от 3 до 12 лет. Малыши до 2 лет укачиваются редко, вероятно, потому что их вестибулярная система еще недостаточно развита, чтобы устроить полноценный конфликт с остальными чувствами. А водитель? Водитель знает заранее. Его мозг получает информацию не только от органов чувств, но и от рук на руле. Поворот руля влево предшествует ощущению поворота на долю секунды.
1: Мозг строит прогноз. И реальное движение точно совпадает с ожидаемым.
0: Никакого конфликта, никакой паники. Именно поэтому, кстати, помогает пересесть вперед и смотреть на дорогу. Не потому, что там меньше качает, а потому, что зрение и вестибулярное

Парад начинает говорить об одном и том же. Эта история получила неожиданное продолжение. Инженеры, которые разрабатывают беспилотные автомобили, столкнулись с настоящей головной болью. В машине без водителя все пассажиры сидят именно как пассажиры. Никто не предсказывает маневры. Исследования показывают, что в беспилотных автомобилях укачивание встречается значительно чаще, чем в обычных. И компании буквально переосмысляют расположение сидений, чтобы хоть как-то вернуть мозгу предсказуемость. Одно из предложений – обеспечить каждому пассажиру максимальный обзор вперед, как у водителя. Инженеры, кстати, уже нашли способ помирить глаза с вестибулярным аппаратом. В айфонах появилась специальная функция против укачивания. По краям экрана плавают маленькие точки, которые двигаются вместе с машиной, а не с телефоном. Машина качнулась, качнулись и точки. Глаза снова видят движение, внутреннее ухо его чувствует, показания сходятся, и мозг выдыхает. Никто никого не отравил. Похожие решения пробуют и другие производители телефонов. Так что в следующий раз, когда вас начнет мутить на заднем сиденье, вспомните, ваш мозг в этот момент искренне убежден, что вас отравили. Он просто делает свое дело. Делает его уже несколько миллионов лет. Просто мир изменился, а рефлекс не успел. Такое можно послушать про любое место, где вы стоите прямо сейчас. Бот, а мой гид. Мой гид.

Здравствуйте. В самом центре Петербурга есть остров, которого не было. Его сделали люди. Просто прорыли два канала. Крюков и Адмиралтейский, между Невой и Мойкой. И кусок суши оказался сам по себе. Случилось это в 1719 году. И остров с самого начала был не для гуляния, а для работы. Работа была такая – хранить корабельный лес. Петербург строил флот, флоту нужны были бревна, а бревна – материал капризный. Если сложить их штабелем и оставить так на годы, нижние отсыреют и загниют, и вместо мачты получится труха. И вот здесь появляется идея, ради которой стоит запомнить это место. Лес здесь хранили стоймя. Вертикально, торцами вниз, как карандаши в стакане. Только каждый карандаш в несколько человеческих ростов. Способ переняли у голландцев. Отсюда и название. Выигрыш двойной. Дерево проветривается и не гниет, а на той же площади помещается заметно больше. Склады строили высокими именно под это, и до сих пор, глядя на эти кирпичные корпуса, полезно помнить, что их пропорции продиктованы не красотой, а сушкой бревен. Проектировали их Савва Чевахинский и француз Жан-Батист Вален де Ламот, а знаменитая арка над каналом высотой 23 метра появилась в конце 18 века. Первая жизнь острова – склад. Вторая началась в 20-х годах 19 века, и она мрачнее. Архитектор Александр Штауберт построил здесь круглую морскую тюрьму. За форму ее прозвали «бутылкой». И есть подозрение, что именно отсюда пошло выражение «не лезь в бутылку». Хотя лингвисты по этому поводу спорят. Так на маленьком острове сошлись бревна и арестанты. Была и третья жизнь, о которой знают меньше. В конце 19 века здесь построили опытовый бассейн. Длинный крытый бассейн, в котором испытывали модели кораблей. В начале 20 века в нем ставил опыты Алексей Николаевич Крылов, один из главных русских корабелов. То есть остров, который сушил лес для парусников, дожил до расчетов, по которым строили стальные корабли. А потом остров просто закрыли. В советское время здесь была военная база. Склады флота, забор, пропуска. Для горожанина Новая Голландия стала белым пятном. Вот арка, вот кирпичные стены, вот вода и все. Дальше нельзя. Сооружения ветшали, крыши текли. Деревья росли там, где им не полагалось. Так продолжалось.

продолжалось десятилетиями. И только в 2011-м, 16 июля, остров впервые за три века открыли для людей. Не музеем и не заводом, сначала просто травой. Газон, скамейки, кафе, деревянные помосты. Люди сначала не понимали, что тут делать. Привычка, что сюда нельзя, оказалась сильнее забора. А потом привыкли, и теперь это одно из тех мест, куда идут без всякого повода. Полежать, послушать музыку, посидеть с ребенком. Реставрация идет до сих пор, медленно и дорого. Планы сдвигались уже не раз, и некоторые корпуса все еще ждут своей очереди. Но главное уже случилось. Место, которое 300 лет было закрыто. Сначала потому, что склад, потом потому, что тюрьма, потом потому, что военная зона стала общим. Мы обычно говорим про вторую жизнь вещей – бутылка, тряпка, доска. Но у зданий второй жизни бывает и три, и четыре, и разница только в масштабе времени. Склад, тюрьма, лаборатория, забор, парк – и все это один и тот же кирпич, одни и те же стены, один и тот же остров, который каждый раз начинал заново. И знаете, что во всей этой истории самое обнадеживающее? Что заброшенное – не приговор. Что кирпичные стены, простоявшие полвека за забором, могут в итоге оказаться самым приятным местом в городе. Нужно только, чтобы кто-то решил, что их стоит не сносить, а чинить. Стоит не сносить, а чинить.

0: Смотришь в небо, и там, высоко, косой угол из птиц. Тянется, медленно смещается, не распадается. Будто кто-то нарисовал галочку, и она не стирается. Первый вопрос, который приходит в голову. Наверное, самая главная птица летит впереди, а остальные держатся позади, из уважения или дисциплины. Вожак задает курс, остальные следуют. Логично же. Только почему тогда угол, а не прямая цепочка? Если дело в уважении, строй не важен.
1: Воздух – не пустота. Когда крыло давит на него снизу, чтобы поднять тело вверх, воздух у краев крыла начинает завиваться в спираль, в вихрь. С каждого кончика крыла срывается такой крутящийся воздушный жгут. По внешнему краю от него воздух тянет вниз, а прямо за кончиком и чуть сбоку тянет вверх. Вот этот узкий восходящий поток и называют апвошем. Птица, летящая чуть сзади и сбоку от соседа, попадает точно в него. Воздух ее уже немного несет, без лишних усилий. Крыльям работать легче. Именно поэтому угол, а не цепочь, в прямой шеренге восходящий поток не поймать. Первым это проверил не теоретик, а орнитолог Анри Веймерскирш. В 2001 он прикрепил к пеликанам крошечные датчики пульса и отправил стаю в полет. Результат был ясным. Птицы в хвосте клина держали заметно более редкий пульс, чем те, кто летел впереди. Они тратили меньше сил просто за счет позиции.
0: Как именно птица ловит этот поток, долго оставалось загадкой. Вихрь за кончиком крыла живет мгновение, а крыло еще и машет. Нужно попасть в нужное место в нужный момент. В 2014-м группа ученых из Оксфорда и Вены прикрепила GPS-приемники и акселерометры к северным лысым ибисам, птицам, которых специально обучили лететь следом за легким самолетом. Впервые удалось измерить с точностью до сантиметра, где именно каждая птица держит крыло и как им машет. Выяснилось, птицы не просто занимают правильную позицию. Они синхронизируют взмахи. Те, кто летит сбоку от лидера, машут крылом точно в фазе с ним, чтобы крыло оказалось в нужном месте именно тогда, когда там проходит восходящий поток. А те, кто летит прямо сзади, в противофазе, чтобы не угодить в нисходящий поток от тех же взмахов. Птицы не просто держат позицию. Они ее настраивают в реальном времени. Экономия ощутимая. Птица в клине тратит примерно на 11% меньше механической энергии, чем в одиночном полете. Гуси, по некоторым данным, способны в клине преодолеть путь на 70% длиннее, чем поодиночке.
1: Но вот что занятно. Если хвост клина – выгодное место, зачем кто-то соглашается лететь первым? Лидер не получает ничего. Он прокладывает путь в нетронутом воздухе, без апвоша, без чужой подъемной силы. Тратит больше. Когда устает, отступает, уходит назад, и его место занимает следующий. Потом следующий. Те же ученые, наблюдая за ибисами, заметили кое-что неожиданное. Сколько времени птица провела на острие, ровно столько же она получила в выгодных позициях позади. Не приблизительно, а достаточно точно. Стая не эксплуатировала слабых и не освобождала сильных от нагрузки. Биологи назвали это прямой взаимностью, принцип «ты мне, я тебе», который работает у птиц не хуже, чем в человеческих командах. Птицы не ведут счет, но тело чувствует усилие, и стая перестраивается. Клин – это не иерархия с вожаком впереди. Это нечто похожее на договор, который никто не подписывал, но все соблюдают. Физику вихрей объяснит любой учебник аэродинамики. А вот откуда в стае берется что-то похожее на справедливость – это вопрос, на который у науки пока нет готового ответа.
2: А про что рассказать вам? Хоть про свой двор, хоть про Атлантиду – Бот-О мой гид. Мой гид.

0: Встаньте на пилон высотой сотни этажей, и под вами не улица, а вода. Пролив Босфор Восточный, где ветер разгоняется до штормового и лед на тросах вырастает толще ладони. Именно здесь висит самый длинный вантовый пролет на планете. 1104 метра стали между двумя опорами, и ни одной промежуточной подпорки в воде.
1: История началась не с моста, а с решения провести во Владивостоке саммит форума стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Площадку выбрали на острове Русском, там, где в 2007-м не было даже нормальной асфальтовой дороги. Городские жители восприняли новость как шутку. Могли подумать, что остров просто заасфальтируют и поставят пару автобусов. Вместо этого через пролив решили перекинуть мост, который на тот момент не строил никто в мире. Пилоны выросли на 324 метра. Вверху они тоньше человеческого роста в обхвате, у основания толщиной в 2 метра. Их заливали не разом, а короткими циклами высотой около 4,5 метров, используя самоподъемную опалубку. Конструкция ползла вверх сама, как временные настилы без крана. Чтобы верхушка колонны такой высоты не отклонилась ни на сантиметр, точно сдержали спутниковой навигации сразу по двум системам.
0: Под каждым пилоном в морское дно вбили свои диаметром в 2 метра на глубину 77 метров. Бурили прямо со дна открытого моря, а бетон заливали под водой особым составом. Пролет собирали на суше из более чем сотни аэродинамических секций, привезенных с заводов по всей стране. А во Владивостоке их сваривали в одну балку весом 23 тысячи тонн и подтягивали копором плавучими понтонами. Природа проверяла стройку на прочность постоянно. Штормовой ветер здесь разгоняется до 36 метров в секунду. Зимой мороз доходит до минус 31, а лед на конструкциях нарастал толщиной в человеческую ладонь. Строители закладывали в расчет даже удар корабля весом в 100 тысяч тонн, на случай, если судно потеряет управление в проливе. Летом 2012-го пролет признали официально самым длинным вантовым в мире, обойдя китайский мост через реку Янцзы всего на несколько десятков метров. Тогда это выглядело неприступным рекордом. Мост открыли для движения 1 августа, а название ему присвоили месяцем позже, просто и без затей – Русский, по имени острова.
1: Проверяли готовую конструкцию буднично и сурово. По мосту пустили колонну груженных грузовиков, которые резко тормозили, имитируя предельную нагрузку. Мост выдержал и с тех пор стал частью повседневного пейзажа. Его изображение попало на банкноту в 2000 рублей. Редкий случай, когда инфраструктурный объект становится узнаваемым лицом целого региона на бумажных деньгах. Но самый неожиданный экзамен мост держал не при открытии, а гораздо позже, спустя 8 лет. Циклон принес ледяной дождь, и тросы покрылись коркой в несколько десятков сантиметров. Такого прежде не случалось ни с одним вантовым мостом в мире. Куски льда срывались и падали на проезжую часть. Движение перекрыли на 2 недели. На высоту вышли альпинисты-добровольцы. Поначалу один трос очищали по 9 часов, затем отработали прием и сократили время втрое.
2: Рекорд продержался чуть больше 10 лет. Позже китайские инженеры построили мост с еще более длинным пролетом, и русский мост уступил первое место, оставшись вторым по этому показателю в мире. Но по высоте опор он и сегодня уступает разве что виадуку во Франции, а пролив Босфор Восточный под ним по-прежнему то штормит, то затягивается туманом. Так что противоположная сторона пролива не видна.

0: И мост в такие дни висит над водой, будто держится сам на себе.
1: Такое можно послушать про любое место, где вы стоите прямо сейчас. Мой гид.онлайн.

Слышите этот запах? Дым, специи, влажная глина берега. Это не просто атмосфера. Это воздух города, которому больше 3000 лет непрерывной жизни. Варанаси стоит там, где в Ганг впадают две реки – Варуна и Аси. Их имена буквально спрятаны в слове «Варанаси». Вавилон и Ниневия, ранний Рим – все они возникли позже и не пережили своих эпох. Этот город пережил. Вдоль берега тянутся 84 кхата, ступенчатых спуска к воде. На одних справляют свадьбы, на других монахи стирают одежды, на третьих идут философские споры. Но два кхата, Маникарника и Харишчандра, особые. Огонь здесь не гасит никогда. По местной вере сотни лет. Обратите внимание, прямо на этих ступенях старик читает мантры для новорожденного, а в 2 метрах горит погребальный костер. Никакой стены между ними нет. Марк Твен, побывав здесь в конце 19 века, записал: «Варанаси старше истории, старше легенд, и выглядит вдвое старше всех них вместе взятых». В нескольких километрах отсюда – Сарнатх. Именно там Будда прочел свою первую проповедь. Варанаси старше буддизма, но именно здесь эта традиция вошла в мир. Город, который 3000 лет не разделял живых и мертвых, сейчас вынужден решать, как стареть дальше, вместе с туристическим потоком или по собственному ритму. Некоторые места существуют как напоминание. Это одно из них. А про что рассказать вам? Хоть про свой двор, хоть про Атлантиду, Бот, о, мой гид.

в Альгамбре практически нет двух одинаковых орнаментов. Совсем. Мастера не копировали узор, они каждый раз решали задачу заново. Меняли угол, пропорцию, порядок симметрии. Как будто доказали теорему. И давай искать к ней еще десяток красивых формулировок. Посмотрите на любую панель рядом. Видите, как линии аккуратно сходятся в узлах? Это не случайность. Под каждым орнаментом лежит невидимая сетка. Сначала строился геометрический каркас, и только потом в него вписывались звезды, дуги, арабская вязь. Причем буквы каллиграфических фризов тоже подчинялись этой сетке. Их вытягивали и сгибали так, чтобы текст совпадал с шагом геометрических ячеек. Глаз видит орнамент, а внутри – фраза из Корана. В основании пропорций – корни из двух, трех, пяти. Не золотое сечение из популярных книжек, а кое-что строже. Мастера не знали формулы, но умели построить нужный отрезок циркулем. В итоге весь дворец буквально зашифрован иррациональными числами, и именно поэтому он так странно уравновешен, хотя объяснить это словами трудно. Математики 20 века установили, почти все 17 типов плоской симметрии, которые описывает современная наука, здесь реализованы в камне и керамике. Раньше других – на несколько веков. Так что пустых мест нет не потому, что мастера боялись тишины. Просто они знали, задача еще не решена. Если после этой истории вопросов стало больше, а не меньше, так и задумано. Ответы в Батэ А. Мой гид.

0: На дне Марианской впадины есть горы. Настоящие, выше 2 километров. Просто они навсегда скрыты под толщей воды, и никакой закат их не касается. Представьте, вы опускаете Эверест вниз, и вершина все равно уходит еще на 2 с лишним километра в темноту. 11 тысяч метров – это не нырок, это почти стратосфера, только вниз. Давление там в 1070 раз больше, чем сейчас вокруг вас. Металл гнется. Вода становится плотнее, почти осязаемой на ощупь. Температура 1-2 градуса. Ледяная, вязкая, непроницаемая тьма.
1: И вот в этой тьме жизнь. Когда батискаф 3

0: месте, где побывало меньше людей, чем в космосе. Бездна молчит не потому, что там ничего нет. Она молчит потому, что слушает нас.
1: Мир огромный, а вопрос нужен всего один. Мой адрес — о мой гид в Телеграм.

0: Вечером на мосту через речку в сербском городке Врнечкабаня учительница Надежда защелкивает навесной замочек на перилах. Внутри имя человека, которого она любит, офицера, уходящего на фронт Первой мировой. Ключ летит в воду. Пока замочек держится, держится и клятва. Дальше легенда рассказывает горькое. Офицер на чужбине встретил другую женщину и не вернулся, а Надежда не пережила этой новости. Городские девушки, желая уберечь собственную любовь от такой судьбы, стали вешать на тот же мост свои замочки с именами. Считалось, что железо крепче обещания.
1: Красивая история. Но если бы обычай и правда шел из Сербии столетней давности, замочки должны были расползтись по мостам Европы задолго до появления интернета и туристических автобусов. Этого не случилось. До начала 2000-х годов о Врнячском мосту помнили в основном местные жители да пара сербских поэтов. Массовым ритуал стал совсем из другого источника, и куда более недавнего. В 2006-м итальянский писатель Федерико Мокке выпустил роман о подростковой любви, где герой закрывает замочек на фонарном столбе моста Мильвия в Риме и бросает ключ в Тибр. Через год вышла экранизация, а накануне выхода книги сам Мокке тайком повесил на тот столб настоящий замочек, чтобы у любопытных читателей, которые придут проверить, была не выдумка, а вещественное доказательство. Подростки поверили в ритуал сильнее, чем сюжет. Фонарь под грузом замочков рухнул через год, и мода перекинулась на весь мост, а затем и

0: на другие города от Кёльна до Венеции.
1: Пик пришелся на мост искусств в Париже. Пешеходный переход через Сену рядом с Лувром. Туристы вешали замочки гроздями на каждую секцию решетки, пока в июне 2014 года один из пролетов буквально не осел под их тяжестью. Металл выгнулся, и часть перил обрушилась в реку. Пострадавших не было, но муниципалитет наконец подсчитал вес романтики. Около миллиона замочков, суммарно 45 тонн металла, который никто не закладывал в расчет нагрузки моста. Через год решетки срезали целиком и заменили прозрачными панелями, на которых замочку просто ни за что зацепиться. Могла ли Москва повторить парижский сценарий? Ровно та же угроза нависла над Лужковым мостом у Третьяковской галереи. Свадебные кортежи облюбовали его перила еще в начале 2000-х, и решетка год от года провисала под новыми замочками. Решение здесь нашли раньше, чем в Париже спохватились официально. Рядом с мостом поставили кованые металлические деревья, специально ради того, чтобы забрать вес перил, а не украсить пейзаж. Дерево наполняется замочками, его аккуратно спиливают целиком и увозят, а на освободившееся место ставят новые. Перила при этом остаются пустыми и целыми почти два десятилетия подряд.
0: Получается, что у одного и того же простого символа два инженерных финала. Париж поначалу дал городу вырасти органично, поверил, что решетка выдержит что угодно, и лишь после обрушения признал – чугун не резиновый. Москва с первого дня строила свою романтику как отдельную конструкцию, готовую держать нагрузку и подлежащую замене. И там символ оказался тяжелее, чем казался. То, что должно было просто лежать на перилах, на деле давило на них постоянно, тонна за тонной, замочек за замочком. Сербская легенда о надежде и офицере не исчезла, она вернулась в стихах поэтессы Десанки Максимыч и снова стала местной достопримечательностью, только теперь вслед за модой, которую невольно запустил итальянский роман. А в Риме, на мосту Мильвия, замочки вешают до сих пор, несмотря на штраф. Фонарные столбы там укрепили заново, специально под нагрузку, которую никто не предвидел, когда придумывал историю про случайного влюбленного героя книги.
2: Сегодня, если пройти по мосту искусств, замочков там больше нет. Только гладкое стекло и вид на Лувр. А на Лужковом мосту деревья по-прежнему возвышаются, полные железа. И мимо них каждую субботу проходят свадебные процессии, ни разу не задумавшись, что смотрят на инженерное решение, придуманное ради того, чтобы такой мост, как в Париже, никогда не обрушился под тяжестью их же собственных клятв.
3: Такое можно послушать про любое место, где вы стоите прямо сейчас. Мой гид .онлайн. Онлайн.

Кто держит трехкилометровый коридор между Кавказом и Каспием, тот держит все. И он построил здесь стену. Две стены, если точнее, они спускались от цитадели прямо к воде, запирая проход как засов. Персидское слово «дербент» буквально и означает «закрытые врата». Посмотрите на стены цитадели Нарын-Кула. Вон они, уходят вниз. Камни заложены при сасанидах, пережили арабские штурмы, монгольское нашествие 13 века, российские гарнизоны. Сейчас на них делают селфи. История умеет терпеть. В 2015 году Дербенту торжественно отпраздновали 2000 лет, указом президента, официально, с размахом. Только вот археологи деликатно замечают, первые поселения здесь возникли не две, а 5000 лет назад, еще в конце 4-го тысячелетия до нашей эры. Разница небольшая, всего 3000 лет. Еще Гекатей Милетский в 6 веке до нашей эры описывал Каспийские ворота, затем Геродот. Впрочем, города, как и люди, нередко предпочитают округлять возраст в меньшую сторону. И все же именно этот город ЮНЕСКО назвало одним из самых толерантных в мире, потому что здесь веками мирно соседствуют мечети, синагоги и христианские храмы, а местный житель запросто переключается между русским, азербайджанским и лезгинским. Город, которому дали паспорт на 3000 лет позже, чем нужно, и все равно никуда не торопится. Такое можно послушать про любое место, где вы стоите прямо сейчас. Бот, а мой гид.

0: Над горизонтом висит конус, идеальный, как с картинки, и из него медленно тянется белый шлейф. Это не дым завода, это земля дышит. Камчатка – один из самых упакованных вулканических районов планеты. На площади, сравнимой с Новой Зеландией, сосредоточено больше 300 вулканов. Около 30 из них – действующие. Причина проста и грандиозна одновременно. Полуостров лежит прямо над зоной, где Тихоокеанская плита уходит под континентальную. Земная кора здесь не твердь, а тонкое одеяло над раскаленной кашей.
1: Главная звезда этого ансамбля – Ключевская сопка. Почти 4750 метров высоты. И это самый высокий действующий вулкан всего северного полушария. Монблан, кстати, чуть выше – 4808 метров. Но Монблан просто лежит и молчит под ледником. Ключевская живет. Ее конус наращивается после каждого извержения и частично обваливается снова. Высота буквально дышит. Геологический возраст вулкана – около 8 тысяч лет. По меркам Земли – это младенец, у которого еще не прошли колики. Первое документированное извержение записали русские землепроходцы в 17 веке, и с тех пор вспышки фиксируются каждые несколько лет. Пепловые шлейфы поднимаются на многие километры, настолько, что авиадиспетчеры Тихоокеанского региона получают сводки об активности Ключевской почти в реальном времени. Планы на перелет Токио-Лос-Анджелес зависят в том числе от настроения этой горы. Камчатка — это место, где геологический учебник еще не закрыт. Последняя страница дописывается прямо сейчас. Последняя страница дописывается прямо сейчас.

0: Запустите рассказ, когда поезд тронется, и все за окном станет на место. Позади у нас уже Слюдянка, Култук, Ангасолка, Шумиха, Половинная. Больше половины старой Байкальской магистрали. Теперь стоим в Маритуе. Вот вопрос, который вы, скорее всего, себе не задавали. Почему на диком берегу Байкала, куда до сих пор нет автодороги, стоит полноценный поселок со школой, магазином, почтой? Не туристическая база, не дача, именно поселок. Маритуй вырос в 1902-м как служебный поселок при строительстве первого пути Кругобайкальского участка Сибирской железной дороги. Название по местной речке Маритуйке. На сибирской дороге так и делали. Станции называли по ближайшим географическим ориентирам, не по чиновникам и не по случаю. Поселок стоит у устья этой речки, и долина здесь неожиданно широкая, почти километр вглубь от берега. Для Кругобайкалки, где скала буквально нависает над рельсами, это редкость. Поэтому Маритуй стал одной из крупнейших станций на участке. Здесь был административный комплекс, жилье, водоснабжение. Все, что нужно рабочему железнодорожному узлу. Уже в 1904-м, обратите внимание, дорога строилась буквально в те же месяцы, что шла война с Японией. По Кругобайкалке уже шли санитарные и воинские поезда на Дальний Восток. Маленькая станция на краю Байкала оказалась вписана в большую военную историю раньше, чем успела достроиться.
1: После того, как в 50-х годах 20 века построили Иркутскую ГЭС и старый ход затопили, Маритуй из транзитного узла превратился в тупик. Транссиб пошел другим путем. Поселок остался, но уже без сквозного движения, без перспективы роста и, главное, без дороги. До сих пор без дороги. Сейчас здесь живет около 55 человек. Связь с материком, железная дорога и сезонные пути по берегу. Вот так и живут. Если на платформе еще идет торговля, здесь принято брать омуль, копченую рыбу, пирожки, травяной чай. Это не рынок в обычном смысле, это ровно то, что берут на память о Байкале и о старой дороге. Успейте, если стоянка позволяет. Теперь, что будет за окном? От Маритуя до порта Байкал дорога становится плотнее. Линия здесь не идет вдоль берега, она проезжает его. Тоннели, галереи, подпорные стены, короткие прямые между скальными выходами. Со стороны озера, если повезет с окном, Байкал будет почти вплотную, вода и камень без промежутка. Сразу после того, как поселок останется позади, пойдут тоннели. На всем Кругобайкальском участке их 38, больше, чем на любом другом отрезке Транссиба. Большинство из них именно на этом финальном перегоне. Чем ближе к порту Байкал, тем яснее ощущение. Дорога не просто идет к воде, она идет к истоку. В Перени место, где Байкал перестает быть озером и становится Ангарой. Старый порт, переправа, Листвянка на другом берегу. Железная дорога заканчивается ровно там, где Байкал отпускает свою единственную реку.

0: Над горизонтом висит конус, идеальный, как с картинки, и из него медленно тянется белый шлейф. Это не дым завода, это земля дышит. Камчатка – один из самых упакованных вулканических районов планеты. На площади, сравнимой с Новой Зеландией, сосредоточено больше 300 вулканов. Около 30 из них действующие. Причина проста и грандиозна одновременно. Полуостров лежит прямо над зоной, где Тихоокеанская плита уходит под континентальную. Земная кора здесь не твердь, а тонкое одеяло над раскаленной кашей.
1: Главная звезда этого ансамбля – Ключевская сопка. Почти 4750 метров высоты. И это самый высокий действующий вулкан всего северного полушария. Монблан, кстати, чуть выше – 4808 метров. Но Монблан просто лежит и молчит под ледником. Ключевская живет. Ее конус наращивается после каждого извержения и частично обваливается снова. Высота буквально дышит. Геологический возраст вулкана – около 8 тысяч лет. По меркам Земли – это младенец, у которого еще не прошли колики. Первое документированное извержение записали русские землепроходцы в 17 веке, и с тех пор вспышки фиксируются каждые несколько лет. Пепловые шлейфы поднимаются на многие километры, настолько, что авиадиспетчеры Тихоокеанского региона получают сводки об активности Ключевской почти в реальном времени. Планы на перелет Токио-Лос-Анджелес зависят в том числе от настроения этой горы. Камчатка — это место, где геологический учебник еще не закрыт. Последняя страница дописывается прямо сейчас.
2: Представьте, в северной Танзании, у подножия вулкана Олдейньолингаи, над озером поднимается рассвет. Вода кроваво-алая. И по ней, как по расплавленному металлу, идут 2 миллиона фламинго. Натрон – один из наиболее щелочных природных водоемов на планете. Кислотность воды – от 10,5 до 12,5 единиц pH. Температура на мелководье – выше 50 градусов. Это, по сути, горячий раствор едкой соды, питается он рекой Энвасангира и горячими источниками у вулкана, который извергает необычную кремниевую, а карбонатитовую лаву, богатую содой. Само слово «натрон» — это древнее название соды, которой египтяне бальзамировали мумии. Совпадение? Не совсем. Животные, попавшие в воду, быстро обезвоживаются и обрастают соляной коркой. Именно так появились знаменитые «статуи», мумифицированные птицы на берегу. Британский фотограф Ник Брандт снял их как зловещие скульптуры, и часть зрителей решила, что это фотомонтаж. Пришлось ехать проверять. Алый цвет – не аномалия, а живая химия. В этой ядовитой воде выживают цианобактерии и водоросли вроде спирулины. Они окрашивают озеро. Ими же питаются фламинго, и именно из этих пигментов получают розовый цвет перьев. До 75% мировой популяции малых фламинго гнездится здесь. Потому что озеро смертельно для хищников и потому абсолютно безопасно для птиц. Чем опаснее место, тем надежнее убежище. Это и есть логика натрона. Такое можно послушать про любое место, где вы стоите прямо сейчас. Бот, а мой гид.

Река здесь не течет, а падает. Холмы Мекхала и Виндии – одно из самых мокрых мест на Земле. Дожди идут месяцами подряд. И любой деревянный настил в такой воде превращается в труху за несколько сезонов. Народ Кхаси решил спор с рекой иначе. Мост здесь не строят, а выращивают. Корень фикуса кладут поперек потока и ждут. Не месяц,

0: месяц и не год, годы, которые складываются в десятилетия. Начинается это с молодого корня каучукового фикуса, свисающего у воды. Сам по себе он слишком тонкий и мягкий, чтобы выдержать вес человека, и слишком своевольный, чтобы расти прямо. Поэтому в дело идет ствол пальмы бетель. Его разряжают вдоль и выдалбливают середину, получая нечто вроде полого желоба. Молодой корень заводят внутрь этого желоба и направляют через реку, к дереву на другом берегу. Полый ствол защищает росток и, постепенно истлевая сам, отдает ему питательные вещества, растущий корень как будто идет по готовой опоре, которую сама же природа со временем и уберет.
1: Человек, который завел корень в желоб, почти никогда не доживает до того дня, когда по мосту сможет пройти взрослый. На это уходит от 15 до 30 лет, то есть мост поручает заботам детей и внуков, и знания о том, какой корень куда направить и когда подрезать боковые побеги, передают из рук в руки, а не записывают. Мост здесь – это не имущество, а обещание, данное следующему поколению. Когда корни наконец дотягиваются друг до друга и смыкаются, происходит редкая для дерева вещь. Срастаясь, они не остаются двумя стволами рядом, а превращаются в одну живую ткань, будто зарастает шрам. Инженеры называют это природным сращиванием – кхаси, просто выросшим мостом. С этого момента у сооружения начинается свойство, которого нет ни у одной построенной человеком переправы. Оно не изнашивается со временем, а укрепляется. Корни утолщаются с каждым сезоном дождей, ствол расширяет опору, и мост, простоявший век, крепче того, что вырос 10 лет назад. Можно было бы подумать, что такие мосты – просто заросли, которые оплели оба края реки без всякого умысла, как лианы оплетают забор в саду. Но тогда почему они не расползаются веером, а идут ровно от одного края к другому, точно по линейке? Ответ в том полом стволе пальмы. Без него корень фикуса вьется куда придется, ищет влагу и опору наугад. Направление мосту с первого дня задает человек. Просто действует он не топором и не сваей, а терпением на десятилетия вперед.
0: Известнее всех таких мостов тот, что находится у деревни Нангриат над рекой Умшанг, и вырос он не с первой попытки. Первый мост через эту реку построили примерно 200 лет назад, но муссонные повадки поднимали воду так высоко, что настил заливало каждый сезон. Вместо того, чтобы латать залитый мост, жители вырастили второй, этажом выше, из корней того же фикуса. Так получился редкий двухъярусный мост. Нижний ярус, старый и низкий, верхний, новый, до которого паводок не достает. Одно и то же дерево держит два настила один над другим, и оба до сих пор в ходу. Первым из чужаков, кто описал эти мосты для внешнего мира, был британский чиновник Генри Юл. В 1844-м он опубликовал в журнале Азиатского общества Бенгалии отчет, где честно признавался, что не может подобрать инженерного объяснения увиденному. С тех пор минуло почти два века, а объяснение по сути осталось прежним – терпение вместо инженерии. Исследователи насчитали в холмах Кхаси и Джанти несколько десятков таких переправ. Самая длинная из известных тянется через реку на добрый десяток метров больше, чем этот мост у Нангриат. А сам он среди самых узнаваемых, потому что двухъярусная конструкция такого рода больше нигде в мире не встречается.
2: Мост у Нангриат не памятник и не музейный экспонат. По нему каждый день ходят люди, носят воду и урожай, и никто не просит его беречь. Он и без просьб становится только крепче. В этом и есть вся хитрость Хаси. Не пытаться победить реку и сырость раз и навсегда, а вырастить переправу, которая с каждым дождем укрепляется вместе с лесом, а не вопреки ему.
3: О, мой гид! Если после этой истории вопросов стало больше, а не меньше, так и задумано. Мойгид.онлайн. Гид.онлайн.

не по государственной надобности, а по собственному расчету, лес дешевый, вода рядом, песок подходящий. Поставил мануфактуру, нанял около 60 человек, разжег 4 стекловаренные печи. Через несколько поколений это место станет городом, а фамилия хозяев – синонимом русского хрусталя. Вокруг завода выросло не просто рабочее поселение. Здесь сложилась целая трудовая культура, где почти каждый второй был так или иначе связан со стеклом – печник, гутник, шлифовщик, художник по гранению. Это редкий пример промышленной экосистемы для России того времени – производство и быт, ремесло и химия состава, авторский рисунок и промышленный тираж – все в одном месте. Поворот случился в 1830-м. Его наследник наладил выпуск изделий, сопоставимых по качеству с богемскими, но заметно дешевле. Именно это превратило гусевскую продукцию в один из главных российских брендов 19 века. Не роскошь для избранных, а качество в масштабе – вот в чем была коммерческая идея. После революции завод национализировали в 1918-м. Потом, в период с 1924 по 1937, предприятие носило имя Бухарина. Это, пожалуй, точнее всего показывает логику эпохи. Старейшее фамильное производство переименовали в честь партийного функционера, а когда тот попал в опалу, имя убрали. Хрусталь пережил и это. Самый острый эпизод наступил в 2011-2012. Производство остановилось. Завод был объявлен банкротом. Среди причин называли долги за электричество и общий экономический обвал. Легендарный промысел, переживший имперские реформы, революцию и советские переименования, стоял на грани исчезновения. Возобновление состоялось 26 декабря 2013-го. Предприятие перезапустили под именем, в котором снова стоит имя основателя, круг замкнулся. Но вернулся не советский масштаб. По имеющимся сведениям, сейчас работает один цех с упором на цветной хрусталь, эксклюзивные сувениры и индивидуальные заказы. От сотен рабочих печей к одному цеху за 100 с небольшим лет. Это уже другая экономическая модель. Город живет иначе, чем прежде. Вместо монофабричной занятости, музейная репутация, малый стекольный бизнес, туристический образ столицы русского хрусталя. Музей хрусталя здесь не просто витрины с графинами. Это биография целой индустрии, прошедшей через имперский, советский и постсоветский переломы. Посмотрите, как выставлены изделия разных эпох рядом, в форме, в огранке, в цвете стекла читается каждый политический и экономический разворот страны. Завод для гусь хрустального сегодня – это одновременно культурный капитал и болезненное напоминание. Промысел не умер, но и прежним уже не будет. Спросите меня про здешний промышленный район в целом. Там была своя железная дорога, свои заводы, своя валюта внутри империи и своя очень странная история с тем, как все это рухнуло в одночасье.

0: 8 мая 1950 года в торфянике Бильска-Кавдаль, в Ютландии, двое братьев резали торф на топливо. Один из них наткнулся лопатой на что-то темное и упругое. Разгребли мох и увидели лицо. Спокойное, с закрытыми глазами, щетиной на подбородке, будто человек только что уснул. Жена одного из братьев закричала, ей показалось, что перед ней убитый и совсем недавно. Вызвали полицию Силькеборга.
1: Полицейские и фотографы сняли находку как место преступления. Тело, веревка на шее, поза спящего на боку с поджатым.

0: своими коленями. Судебные эксперты растерялись. Кожа цела, ресницы на месте, а перед ними тело человека, который, как позже выяснится, умер за 2500 лет до того, как приехала полиция. Может, решили тогда в участке, где-то рядом пропал хуторянин, и торф просто хорошо его сохранил. Разгадка нашлась не в архивах пропавших людей, а в химии болота под ногами. Торфяной мох при разложении выделяет вещество под названием сфагнан. Оно связывает азот и кальций, останавливает бактерии и почти дубит кожу, как в старой мастерской кожевника. Вместе с холодной, бескислородной, кислой средой это превращает тело в подобие вяленого мяса. Мягкие ткани держатся веками, а кости, наоборот, растворяются кислотой почти без остатка. Отсюда и обманчивая свежесть лица. И то, что от скелета человека из Талунда почти ничего не осталось, хотя кожа на голове цела до сих пор. Радиоуглеродный анализ отодвинул смерть к периоду около 400 года до нашей эры, задолго до всякой Дании как государства. На шее – плетеный ремень из кожи, затянутый петлей. Компьютерная томография черепа показала – язык вздут, что типично для повешения, а не удушения руками. Веки сомкнуты кем-то заботливо, ноги подогнуты, будто тело уложили, а не просто бросили. Один этот жест – сомкнутые глаза – не дает версии «казнь через повешение» звучать однозначно, с приговоренными так не церемонится.
1: В 2021-м музей Селькиборга вместе с коллегами заново, современными методами, исследовал содержимое кишечника. Может, покажется, что после стольких десятилетий там больше нечего искать. Оказалось, наоборот. Под микроскопом в остатках нашлась каша, ячмень, семена льна, сорная трава под названием горец приятный и, кажется, немного рыбы. Сварена каша была в глиняном горшке, на это указывают частицы нагара. Съедена за половину суток до смерти, не позже. В кишечнике же обнаружились и яйца ленточных червей, обычная спутница людей Железного века, пившая ту же воду и евшая то же мясо, что и все вокруг. Ни следа дурманящих трав, ни намека на что-то обезболивающее исследователи не нашли, вопреки красивой версии о ритуальном напитке перед жертвоприношением. Осталась простая крестьянская каша, будто человек просто позавтракал перед обычным днем. И это соседство обыденной еды с веревкой на шее до сих пор не дает историкам прийти к согласию. Жертва он или казненный преступник?
0: Одни указывают на бережную позу и сомкнутые веки, так хоронят, а не выбрасывают. Другие вспоминают римского историка Тацита, писавшего, что германские племена казнили через повешение изменников и трусов, притапливая тело в болоте, чтобы скрыть позор. Спор идет с середины 20 века и едва ли когда-нибудь завершится. Свидетелей не осталось, только каша в желудке и петля на шее. Сейчас в музее Селькиборга выставлена подлинная голова человека из Талунда. Тело после раскопок высохло, и в 1987-м музею пришлось воссоздавать его заново на основе костных остатков. Ирландский поэт Шеймас Хини, увидев фотографии таких находок, написал стихотворение «Человек из Талунда». Там кожаная петля и последняя каша становятся образом совсем другого насилия, из 20 века на его родном острове. Он словно спрашивал: «Если тело 2000-летней давности можно узнать как свое, живое, то, может, и жестокость не так уж меняется со временем».
2: Лицо человека из Талунда до сих пор смотрит так, будто он вот-вот откроет глаза. И, наверное, в этом главная странность болотных находок. Они не дают прошлому остаться прошлым.
3: Если по дороге захочется свою историю, она собирается за пару минут. Мойгид.онлайн. Fine.

0: Бутылка почти всегда PET, а крышка – полиэтилен высокой плотности или полипропилен. Материалы с разной температурой плавления. Может, это просто прихоть завода, который пожадничал на одинаковом сырье. Но нет, крышке нужна упругость, чтобы держать резьбу и не лопаться при закручивании, а бутылки – прозрачность и легкость при производстве. Попади крышка в переплавку вместе с бутылками, и целая партия годного пластика превращается в хрупкий, никому не нужный брак.
1: 1 килограмм крышечек – это примерно 450 штук. Каждая весит около 2,5 грамма.

0: Разница на глаз незаметна, а для переработчика принципиально. Именно столько считает акция «Добрые крышечки», которая идет по стране с 2016-го и за это время собрала сотни тонн сырья. Крышки свозят на завод. Завод взвешивает партию и платит благотворительному фонду живыми деньгами. А фонд покупает на них коляски и оборудование для приемных детей с особенностями развития. И самые массы затем делают то, что не обязано быть прозрачным. Ведра, ящики, скамейки. Одна такая появилась в Волгограде, собранная из крышек, которые люди сами принесли на выставку.
1: Крышечка, которую вы сейчас держите в руке, весит 2,5 грамма и в одиночку не решает почти ничего. Но их складывают не по одной, а вместе, и вместе они превращаются в скамейку, коляску, чью-то помощь.
2: О, мой гид, если после этой истории вопросов стало больше, а не меньше, так и задумано. Мой гид.онлайн.

0: Под лапами крылатых львов на канале Грибоедова всегда лежат монеты. Кто-то бросил мелочи и пошел дальше. Кто-то присел и долго шептал что-то в чугунное ухо. Мост коротенький, перейти его 5 шагов. А очередь на нем бывает, как у переговорного пункта. Люди ждут свои минуты с грифоном. Мост построили в середине 1820-х годов, когда через канал по соседству один за другим встали похожие пешеходные переправы на цепях. Строил его инженер Вильгельм фон Треттер, а зверей для него вылепил скульптор Павел Соколов, тот же мастер, что позже поставит львов у соседнего Львиного моста. Работы шли туго, металл для конструкции задержался, и мост, обещанный к осени, открылся только следующим летом. В день открытия по нему прошло, как писали тогда, больше 9000 человек. Для маленькой переправы через узкий канал число почти невероятное. Название мосту дало здание рядом, бывший ассигнационный банк. Для Екатерины II его построил архитектор Джакомо Кваренги. Отсюда и выбор зверя. Грифон в старых преданиях сторожит золото надежнее любого замка. Крылатый лев с орлиной головой не подкупить и не обмануть. Крылья ему сделали из листовой меди и покрыли настоящим сусальным золотом. Редкая роскошь для моста, а не для дворца.
1: Могло показаться, раз звери держат в зубах цепи, значит, мост висит именно на них. Обычная для того времени схема – цепной пешеходный переход. Но простая проверка ломает эту картину. Современные обследования моста показывают, под настилом лежат стальные несущие короба, и держат мост именно они, а вовсе не цепи. Цепи давно стали чистым украшением, знаком стиля, а не расчетом инженера. Получается странная, но честная вещь. Мост, который выглядит подвесным, устроен как обычный балочный. Чугунные рамы под грифонами – это пилоны, а звери с постаментами, залитыми камнем, добавляют им вес и устойчивость. Легенда о цепях, держащих переправу, красивее устройство, которое скрыто под настилом. Но именно скрытая конструкция и позволила мосту простоять почти 2 столетия без единой аварии.
0: Ассигнационный банк давно закрылся, а в его здании поселился финансовый институт, позже выросший в большой университет. И тут грифоны получили новую службу. Прежняя примета – потереть лапу на общую удачу – превратилась в студенческий ритуал перед экзаменом и защитой диплома. Подержался за правую лапу дальнего зверя – жди пятерку, тронул левую – жди взаимности в любви. Перед сессией у моста в иные дни толпится больше народу, чем перед самим деканатом. Когда в 2017-м грифонов сняли для капитального ремонта, внутри и под постаментами нашли целые россыпи мелочи – советские копейки, современные рубли, монеты десятков стран и записки, которые студенты годами прятали в раскрытой пасти зверя вместе с монеткой на счастье. Одна из записок была датирована 90-ми. Ее автор написала себе через много лет, что мечта сбылась.
2: После той реставрации позолоту на крыльях восстановили заново. А вот повреждения от прикосновений вернулись скоро, буквально через несколько месяцев. На бронзе снова была потерта дорожка ровно там, где студенты кладут ладони.

0: Хранители моста разводят руками. Сколько ни береги металл. Желание потрогать легенду оказывается сильнее табличек «руками не трогать». Мост находится на прежнем месте, соединяя набережные Узкого канала в двух шагах от Невского проспекта. Грифоны все так же держат в зубах золоченые цепи, которые ничего не несут, кроме образа. И все так же принимают под лапы монеты тех, кто хочет сдать экзамен или вернуть в дом немного денег.
1: Если по дороге захочется свою историю, она собирается за пару минут. Мой гид.онлайн.

Представьте человека, который ночью, прячась в темноте, тащит тяжелый сундук через пустынные улицы. Внутри не золото и не серебро, а рукописи. Тимбукту, 2013 год. Европа веками была уверена, что Тимбукту – это легенда. Город-мираж где-то в Сахаре, мерцающий золотом. Ну, золото там тоже было. Но самой дорогой вещью в городе оказалась книга. В 15-16 веках здесь работал университет Санкори. Не просто религиозная школа, право, медицина, астрономия, греко-римская философия в арабских переводах. Все это было здесь, в Сахаре, пока Европа еще спорила, вертится ли земля. Рукописей сохранилось от 70 тысяч до 300-400 тысяч, разброс огромный, потому что большинство хранилось по семейным линиям, из рук в руки, без единого реестра. Среди этих текстов – трактаты о торговых сделках, о браке, о налогах. Не музей священных книг, а архив живого города. Когда в 2012 году север Мали захватили вооруженные исламисты, местные хранители вывозили рукописи тайно, в мешках, в коробках, ночью. Они понимали, потерять можно не просто бумагу, а несколько столетий африканской учености. Вот парадокс, который трудно отпустить. Самую большую библиотеку Сахары спасли не государственные архивы и не международные организации, а семьи, которые просто поколение за поколением не давали книгам пропасть. А про что рассказать вам? Хоть про свой двор, хоть про Атлантиду, бот, о, мой гид –

0: В тайге под Ухтой из-под земли до сих пор бьет вода. Чуть теплая на ощупь и совершенно прозрачная. И при этом опасная, как открытый огонь. Здесь, у речки со странным для карты именем, 80 десятилетий назад построили странный завод. Не руду везли внутрь, а качали воду наружу, выпаривали ее досуха и получали металл, которого во всем мире было меньше, чем золото. Может показаться, вода просто дурная, раз из-за нее в тайге завели целое производство. Так бывает, если рядом свалка или болотный газ. Но обычная вода светиться и убивать не умеет. Светится не она сама, а то, что в ней растворено, крупицы урана и радия, которые тысячелетиями вымывались из глубоких пород и копились в подземных источниках, пока не поднялись к поверхности.
1: Геологи искали в этих местах вовсе не редкий металл, а нефть. Ухту разведывали как топливную окраину страны. Радиоактивность воды заметили попутно, и в 1931-м на неприметном ручье поставили первый выпарочный цех. Воду качали из скважин, гнали через баки, а на дне после долгого кипячения оставался концентрат, тот самый редкий металл, который в остальном мире добывали из руды тонна за 1000 тонн породы, а здесь получали прямо из жидкости. Через год-два вокруг первого цеха выросло целое хозяйство. 11 небольших химических заводов разбросали по округе, в самом поселке, который так назвали Водным, и дальше по тайге, у Ереги, Шудаяги, Лаойоли, Гердьоли, у местечка с именем Крахаль. Каждый завод был маленьким и небогатым на вид. Несколько цистерн, печи, рабочие постройки. И над всем этим тонкий, почти невидимый след того, что здесь имели дело не с обычным сырьем.
0: Считать это только удачей геологов нельзя. Промысел вела не гражданская контора, а трест, подчиненный лагерному управлению. Край в те годы осваивали руками заключенных. И радиевые заводы не были исключением. На них трудились в основном именно они. Люди, которых прислали валить лес и рыть землю, оказались у выпорочных баков с водой, о вреде которой тогда толком не знали ни врачи, ни сами лагерные начальники. Их труд остался в документах простыми цифрами нормы и не оставил ни одного громкого имени. Это и есть неудобная часть истории. Редчайший в мире металл получен не наукой, а бесплатным трудом людей, которых спрашивать не стали. Ради добыт, а те, кто его добывал, вычеркнуты из истории вместе с бараками. Готовый концентрат уходил дальше. Радий в те десятилетия ценился как редкость для науки и медицины. Им заряжали светящиеся составы для приборов, готовили препараты для больниц, испытывали в лабораториях. Спрос был велик настолько, что даже маленький северный промысел, дающий крупицы металла из воды, а не тонны из руды, оказался нужен стране. Способ добычи был необычным, зато сырье лежало прямо в тайге.
1: К концу 40-х дело изменилось. Примерно с 1948-го на заводы вместо местной воды пошла привозная руда эшелонами по новой железной дороге. А еще через несколько лет, к 1957-му, промысел закрыли совсем. Подземные источники обеднели, да и сам способ оказался слишком медленным и тяжелым рядом с тем, что придумали позже. Заводы забросили без особой уборки, и тайга вокруг Водного до сих пор хранит следы. В почве и воде находят радий, уран, торий, изотопы калия, тихое, никем не объявленное наследство. Поселок при этом жив. Статус городского получил еще в 1944-м. Сегодня в нем живут тысячи людей. А на месте радиевого хозяйства работает обычный керамический завод. От этого промысла не осталось ни музея, ни таблички. Только архивная запись да упрямая память немногих ухтинских краеведов, которые пересказывают эту историю, пока ее вовсе не забыли, как из северной воды, руками людей, которых никто не спрашивал, добывали металл дороже золота.
2: Спросите о чем угодно. Про соседний дом, про слово, про привычку. Мой гид.онлайн.

0: Руфаночка, браво! Руфаночка, наша, ну, красавица, ну, ну какая вы умница. После этой песни, после этого исполнения в Москве вас всегда будут ждать.
1: Надеюсь.
0: Поэтому работаем на благо культуры нашей страны. Спасибо. В Москве вас всегда будут ждать.
1: Надеюсь.
0: Поэтому работаем на благо культуры нашей страны. Спасибо.
2: Представьте деревню, где эпос не написали, а напели. Где каждая изба вечером превращалась в сцену, а вместо книги – голос старика под звон кантели. Может быть, эпос просто записали с чьих-то слов, как под диктовку. Тогда почему двух руно-певцев из одной деревни записывали по-разному, и обе версии считались правильными? Потому что руна не текст. Она живет заново в каждом исполнении, и деревня Вакнаволок на Карельском севере была местом, где это пение не прерывалось сотни лет.
3: Вакнаволок стоит на юго-западном берегу озера Верхняя Куйта 17 века. По-карельски и парфински деревню называют вуакиниями. Сюда, за 1600 километров от Хельсинки, в 1834-м приехал финский врач и собиратель фольклора Элиас Линнрот. Он назвал деревню «Поющий Вакнаволок», и не для красного словца. Из тысячи жителей рунопевцами были несколько десятков, а руны пелись почти в каждой семье. Линнрот уже несколько лет ходил по карельским деревням пешком, с котомкой, записывая обрывки древних песен. Но именно здесь, у одного крестьянина, он нашел то, чего искал годами – цельность.
2: Крестьянина звали Архип Пертунен. Ему было за 60, он почти ослеп, жил в соседней деревне Ладвозера неподалеку от Вакнаволока. Линнрот провел рядом с ним 2 дня. Пертунен пел без остановки, помня руны не обрывками, а связным сказанием, с завязкой, героями, ходом событий. Он напел собирателю больше 6000 поэтических строк, больше, чем кто-либо другой из известных рунопевцев. Линнрот записывал за ним при свете лучины и позже признавался. Манера Пертунена, его логика повествования подсказали, как вообще можно собрать разрозненные песни в единый эпос. Через несколько лет Линнрот издал «Калевалу», и без встречи в Ладвозере она вполне могла остаться грудой отдельных фрагментов. Дело отца продолжил сын. Михаил, которого в деревне звали Михкали, перенял пение от отца и стал так знаменит, что фольклористы прозвали его «Северным Гомером». От него записали еще около 3500 строк. В 1894-м финский фотограф Инта Конрад Инха снял Михкали Пертунена на выцветшую теперь пластинку «Согбенный слепой старик, обращенный лицом туда, откуда встает солнце над Куйта».
3: Рунопевцами были не только мужчины. В Вакнаволок из деревни Кивиярви замуж вышла Мария Римшу. Пению рун она выучилась у собственной матери и у сказительницы из соседней деревни. До революции ее записывали финские фольклористы, а начиная с 1934-го – уже советские экспедиции. Песни Римшу вошли в 34-томное собрание финской народной поэзии. В 1935-м, когда «Калевали» исполнилось 100 лет, Римшу пригласили на торжества как живую хранительницу той самой устной традиции, которую когда-то записал Линнрот. Это меняет и сам вопрос, кто автор «Калевалы». Официально Линнрот, врач и филолог, сшивший разрозненные песни в связанный сюжет и кое-где дописавший переходы между эпизодами. Но каждая строка в этом сюжете пропета конкретным человеком – Пертуненом, его сыном, Римшу и десятками других, чьи имена сохранились куда хуже.
4: 20 век чуть не оборвал эту традицию совсем. Советская власть, финская оккупация в начале 40-х, переселение, школы на русском языке, рунопевческие деревни одна за другой замолкали. К переписи 2021 года в самом Вакнаволоке оставалось около 300 жителей против 450 20 годами раньше. И все же деревня не сдалась. В 1991

0: первом на въезде в старую часть Вакнаволока поставили бронзовую скульптуру Михаля Пертунена. Ее отлили в Финляндии по фотографии Инха. Слепой сказитель словно присел на камень лицом к озеру. А в 2017-м Вакнаволок официально назвали культурной столицей финно-угорского мира.
1: Сегодня в деревне по-прежнему живут карельскую речь и старые обряды. На Ильин день здесь все еще собираются в хороводы, как собирались и при Пертунене. Эпос давно напечатан, переведен на 150 языков и стоит на полках по всему миру. Но строки, из которых он сложен, все еще можно услышать почти так же, как их слышал Линрод, если знать, куда ехать и кого слушать.
2: Если после этой истории вопросов стало больше, а не меньше, так и задумано. Ответы в боте «О, мой гид»,

Маленький город без железной дороги, и вдруг 25 тысяч диких гусей прямо напротив набережной. Это не метафора и не туристическая выдумка. Это апрель в Кологриве. Стоишь на берегу Унжи и слышишь, как другой берег дышит. Низкий, чуть гулкий гомон, который накрывает все, и тишину деревянных улиц, и скрип старых ворот, и далекий автобус. Это гуси. Белолобые гуси, гуменники, казарки. Они летят из Германии и Голландии в тундру и Заполярье, и на этом пути останавливаются здесь. В заказнике Кологривская пойма, на правом берегу, на залитых весенним разливом лугах. Целый месяц отъедаются, набираются сил перед последним броском к полюсу. Орнитологи фиксируют этот феномен с середины 80-х. В 1986-м насчитали до 8 тысяч птиц одновременно. Сейчас на пике перелета 25 тысяч голов. И все это почти в черте города. Сам Кологрив к гусям никакого отношения изначально не имел. Это бывший уездный центр на торговой речной дороге. Лес, зерно, ремесло. Железную дорогу сюда так и не дотянули. Ближайшие станции в нее и Мантурове, и добираться туда по разбитым дорогам. Именно это отсутствие рельсов сберегло город. Без промышленного узла он остался деревянным, малоэтажным, с дореволюционным центром и почти музейным темпом жизни. Когда в 2019-м зарегистрировали торговую марку «Гусиная столица», это прозвучало как шутка судьбы. Статус вырос из природного феномена, который местные поначалу воспринимали просто как шумную, но привычную весну. А потом появились молодые фермеры. В деревне Тадина, на другом конце города, они подняли из запустения бывший колхоз и буквально надели на него гусиный бренд. Вырастили кологривского гуся как ремесленный продукт. Устроили иммерсивные ужины. Когда едешь не просто поесть, а слушать истории с полей, видеть, как живет современное Костромское село, и смотреть из окна на пойму, где в это время сидят 25 тысяч голов. Скорее всего, именно эта предпринимательская хватка и спасла идею от того, чтобы остаться просто красивым фактом из учебника биологии. В начале мая здесь проходит День гуся, фестиваль, который начинался как местная экологическая акция, а вырос в нечто большее. Театрализованные представления, детские конкурсы, ярмарка ремесленников и, главное, орнитологические экскурсии на пойму. Жители говорят, что именно этот праздник дал им ощущение, что их маленький город кому-то нужен. Это важнее любой статистики. Глухой угол карты, и вдруг журналисты, туристы, чиновники. Вдруг ты в центре внимания. К этому добавляется музей художника и краеведа Александра Ладыжинского, человека, который жил здесь, рисовал деревянные домики, реку, крестьянский труд и при этом не терял связи с московскими и петербургскими кругами. Его работы – это и есть тот самый Кологрив. Неторопливый, без железной дороги, но внимательный к себе. Когда смотришь на его полотна,

Потом выходишь на улицу. Деревянные дома за окном и деревянные дома на холсте совпадают почти до деталей. Есть в этом городе что-то важное, что трудно сформулировать сразу. Главный транспортный поток здесь – не автобус и не машины, а 25 тысяч птиц, которые связывают эту глушь с Европой и Арктикой. Люди добираются по разбитым дорогам. Гуси летят напрямую. Спросите меня про заповедник «Калагривский лес». Там, за поймой, стоят вековые ельники, каких почти не осталось в Средней России. Но это уже совсем другая история.

0: Представьте зверя, у которого нет ни паспорта, ни причин бояться пограничного столба, потому что он не знает, что граница вообще существует. Он просто идет туда, где тише лес и глубже снег держит наст. И этим шагом однажды спас для Финляндии целый вид. Может показаться, лесной олень просто прятался где-то в глухих лесах Кайнуу, а потом вышел на свет. Тогда почему в финских охотничьих сводках начала 20 века о нем пишут как о звере, которого больше нет? Потому что его действительно не было. Ни одного.
1: Митсипиура, лесного северного оленя, выбили в Финляндии почистую. Последнее стадо видели на Суоминсилькä в 1880-х, а в Кухма – около 1910-го. Голодные годы, ружье в каждом доме, зверь крупный и небоязливый, свою тайгу он защитить не мог. К началу 20 века вида в стране не осталось вовсе, и об этом честно писали как о свершившемся факте, а не как о тревожном звонке. Но за восточной границей, в Карельской тайге, стадо уцелело. Финская государственная лесная служба и охотничьи хроники сходятся. 50-е годы 20 века стали временем, когда звери сами, без всякой помощи человека, начали переходить границу обратно, туда, откуда их предков когда-то выбили. Шли не по плану и не по приглашению, а просто вслед за ягелем и тишиной, через глухие леса Кухма.
0: Первых пришедших заметили в урочище Лемюсала, краю древних еловых лесов, болот и моренных гряд у самой восточной границы. Место оказалось идеальным, людей мало, охоты нет, а рельеф, вылизанный ледником, прячет стадо от чужих глаз. Лесничий Ринае Калиола еще в 1969-м предложил создать здесь заповедную зону именно ради вернувшихся оленей, и уже в 1972-м участок получил защиту. Сегодня охраняемая территория Лемюсала занимает 82 квадратных километра и входит в финско-российский парк дружбы. Вот деталь, которую не знают даже многие в Кайнуу. Отличить лесного оленя от домашнего по следу на снегу невозможно. Отпечатки одинаковые. Помогает только глаз натуралиста и счет с воздуха. С 1971-го над Кайнуу ежегодно летает вертолет. На высоте около 100 метров. По свежему снегу, когда звери хорошо видны сверху, специалисты природных ресурсов Финляндии пересчитывают стадо поголовно, зная заранее, где искать. А различия все же есть. Просто не в следах. Лесной олень крупнее домашнего, ноги длиннее, морда вытянутее. Рога у самцов смотрят почти прямо вверх, тогда как у домашнего оленя они чаще загибаются внутрь. Мех у обоих полый изнутри, этим оба вида и держат тепло в любой мороз. Но поведение Митсипиура остается диким насквозь, уходит от людей на десятки километров, мигрирует между летними и зимними пастбищами и панически боится всего, что пахнет хозяйством.
2: Стадо росло медленно, но верно. В Кайну и на Суоменсельке сегодня насчитывают в сумме несколько тысяч зверей. А с конца 70-х годов часть животных из Кайну расселяли и дальше. Вырастили в загоне под присмотром и выпустили в леса Пирканма, где весной 1982-го родились уже дикие телята. Опасности при этом никуда не делись, просто сменили лицо. Волк и медведь по-прежнему берут свое в лесах Кайну. Дороги ежегодно забирают десятки животных. Ветропарки режут старые пути миграции, а вырубки дробят лес на все более мелкие острова тишины. И главная тревога специалистов – не хищник и не машина, а собственный домашний родич. Там, где стада лесного и домашнего оленя соприкасаются, случаются смешанные потомки, а значит, дикая линия понемногу растворяется.
0: Граница когда-то была для этого зверя единственным укрытием. По одну сторону выбили почистую, по другую никто не тронул. Он не знал, что переходит рубеж между двумя государствами. Просто шел домой.
3: Если после этой истории вопросов стало больше, а не меньше, так и задумано. Ответы в боте «О мой гид».

0: Под ногами вздрагивает чугунная арка. Снизу тянет сыростью мойки, а с набережной летит запах мокрого камня. Здесь всегда кто-то задерживается подольше обычного, держится за перила, смотрит на воду и медлит переходить на другой берег. Название моста будто объясняет само себя. Конечно, здесь целовались влюбленные, конечно, отсюда и пошло.
1: Легенда рассказывает так. Когда река была границей города, отсюда провожали в дальний путь, и последний поцелуй перед разлукой будто бы и дал мосту имя. Красиво. Но тогда почему в старых бумагах об этом ни слова? А вот имя простого человека, торговавшего вином на углу, там встречается прямо и без всякой романтики. Городской архив куда суше любой легенды. Название закрепилось за переправой в 1788-м, и происходит оно не от чувства, а от вывески. На левом берегу, на углу набережной и Никольской улицы, стоял питейный дом под названием «Поцелуй», и держал его купец по фамилии Поцелуев Никифор Васильевич. Мост был у его порога, горожане так и говорили «Мост у Поцелуева, мост Поцелуев». Ни один документ той эпохи не упоминает никаких свиданий и разлук, только кабак и фамилию его хозяина.
0: Но одной версии легенда не ограничилась. Город любит выдумывать про себя истории покрасивее. Одни говорят, здесь стояли казармы гвардейского флотского экипажа, и моряки будто бы прощались тут с женщинами перед долгим плаванием. Другие вспоминают, что неподалеку находилась старая городская тюрьма, и родственники арестантов встречались с ними в последний раз именно на этих досках. Ни та, ни другая версия не подтверждена ни единой бумагой. Обе появились куда позже, когда настоящее происхождение имени теперь подзабылось, а звучное название требовало столь же звучного объяснения. Забавно, что сама переправа при этом меняла облик куда чаще, чем меняла легенды. Сначала, еще в конце 1730-х, здесь стоял простой деревянный пешеходный мост на каменных опорах, доски которого красили в разные цвета, за это его и называли цветным. Позже настил расширили под проезд экипажей, а прежнее пестрое имя постепенно вытеснила вывеска кабака на берегу.
1: Каменным и металлическим мост стал только после долгой стройки, растянувшейся из-за войны с Наполеоном на добрый десяток лет. Строил его инженер по фамилии Гести, и когда в 1816-м мост наконец открыли, городская газета не поскупилась на похвалу, писала о величине, отдельно.

0: стрелке и красоте новой переправы. Однопролетная чугунная арка выглядела так уверенно, что почти без переделок простояла целый век, пока в начале 20-го столетия инженер Пшеницкий не заменил пролет на более прочный металл и не расширил мост почти вдвое. При входе и сегодня возвышаются гранитные обелиски с фонарями. Их сняли и переплавили военные годы, а вернули на место только после победы. На одном из них до сих пор видны выщербины, след осколков снаряда, долетевшего сюда во время блокады. Мост помнит и это. Не только вывеску купца и не только влюбленных.
1: Сегодня сюда приходят по совсем другому поводу, чем 200 с лишним лет назад. Свадебные процессии специально сворачивают к этой арке. Жених и невеста начинают целоваться на одном берегу и стараются не разжимать губ, пока не окажутся на другом. Считается, что тогда брак продержится долго. На перилах висят сотни замочков, которые оставляют влюбленные пары, и городским службам пришлось поставить для них отдельные решетки, чтобы мост выдержал вес чужой надежды. Так и получается. Имя моста придумал трактирщик, а смысл ему придумали люди, которые об этом трактирщике никогда не слышали. Может быть, это и есть самая честная разгадка Петербурга. Город принимает случайное имя и терпеливо наполняет его своим собственным чувством, пока однажды оно не начинает звучать так, будто иначе и быть не могло.
2: О, мой гид, если после этой истории вопросов стало больше, а не меньше, так и задумано. Мой гид.онлайн.

Представьте, вы открываете игру и погибаете через 3 минуты. Все, что успели найти, потеряно, сохранений нет. Казалось бы, это сломанный дизайн. Зачем делать игру,

0: в которой нельзя сохраниться. Наивный ответ простой. Разработчик наказывает вас ни за что. Но что если смерть не наказание, а главная механика? Майкл Той и Глен Вичман в 1980-м задали себе другой вопрос. На университетских у них машинах они написали игру под названием «Рок». Никакой графики. Персонаж обозначался символом «Зака», «Дон», буквой «Ди». Уровни каждый раз генерировались случайно, и два прохождения никогда не были одинаковыми. Когда персонаж погибал, файл с прогрессом стирался полностью. Той называл это «честной смертью». Никакого возврата к последнему сохранению, никаких лазеек. Ошибся, начиная сначала, в новом лабиринте, с пустыми руками. Это было дико не похоже на остальные игры того времени. Это казалось жестокостью. На самом деле это был замысел.
1: Жанр, названный в честь той игры, разошелся по всему миру, из университетских терминалов на домашние компьютеры, затем в мобильные магазины приложений. Спилрнки, Dead Cells, Hades. Каждое новое поколение добавляло что-то свое, но оставляло главное – ты умираешь и начинаешь заново. Спилрнки, к примеру, устроен так, что гибель почти всегда понятна. Ты сам принял неверное решение, и это читается сразу. Разработчики Dead Cells объясняют притяжение жанра так: даже неудачный заход что-то дает. Ты замечаешь, что на третьем уровне неизменно заканчиваются зелья. Что к боссу лучше идти с определенным оружием. Что враг предупреждает атаку за секунду до удара. Каждая смерть – это информация, которую игра передает без слов. Психолог Кэрол Дуэк посвятила несколько десятилетий исследованию того, как люди относятся к неудаче. Она обнаружила: одни воспринимают провал как приговор, у меня нет способностей, и это не изменить. Другие видят в нем сигнал, я сделал что-то не так, надо попробовать иначе. Рогалики устроены так, что второй подход работает, а первый – нет. Раздражение не помогает продвинуться ни на шаг. Наблюдение помогает.
0: Hades, который студия Supergiant Games выпустила в 2020-м, пошел дальше всех предшественников. Главный герой, сын бога смерти Аида, снова и снова пытается сбежать из подземного царства. Когда его убивают и он возвращается к отцу, нарратив не прерывается. Отец ворчит, тени умерших комментируют поражение, кто-то из богов отправляет подарок на следующую попытку. Сюжет продолжается через смерть, а не несмотря на нее. Провал перестал останавливать историю. Теперь он ее движет. Поведенческие психологи описывают похожее явление – эффект чистого листа. Люди охотнее берутся за трудные задачи, когда воспринимают каждую попытку как новое начало, а не как продолжение цепочки неудач. Рогалики дают это ощущение механически. Каждый запуск – отдельная история. Груза прошлых провалов в текущем забеге нет.
2: Это работает и за пределами экрана. Некоторые игроки отмечают, что после долгого времени с рогаликами начинают иначе воспринимать неудачи в работе или учебе. Не дай я провалился, а что именно пошло не так в этот раз? Исследователи из области игрового дизайна пишут, что структурированный цикл ошибка би анализ попытка переносится в реальную жизнь почти автоматически. Жанр, 46 лет строившийся вокруг смерти, оказался точной моделью того, как работает обучение вообще. Майкл Той, скорее всего, не думал о психологии роста, когда стирал сохранение. Он просто хотел, чтобы каждый ход имел вес. Здесь такие истории делают на любую тему, даже на самую странную. Мой гид.онлайн.

Петербург – один из немногих городов мира, где настоящая красота спрятана не на главных проспектах, а ровно за углом от них. Вот парадокс. Миллионы людей едут сюда за тишиной и светом и находят Невский, очереди и шум экскурсионных автобусов. А тихий Петербург при этом никуда не делся. Он просто ждет вас на два квартала правее. Начнем с утра у Никола Богоявленского морского собора. Это Крюков канал, самый спокойный угол исторического центра. Собор здесь двухъярусный, с отдельно стоящей колокольней, и вся эта композиция – вода, белый камень, низкое северное небо – дает ощущение, которое я бы назвал монастырской паузой. Город существует, но не давит. Постойте на мосту через Крюков, и вы услышите, как он почти молчит, только вода, легкий запах реки, отражение фасадов. Если от собора пройти к театральной площади, а потом свернуть в переулке в сторону Мойки, туристический шум остается позади очень быстро, почти сразу. Остаются мосты, фасады и канал, как медленная линия взгляда. Именно здесь понимаешь, что Петербург изначально проектировался как последовательность водных осей, а не уличный лабиринт. Каждый канал – готовая сцена. Достаточно чуть замедлиться, и отражения, арки, чугунные перила начинают работать как самостоятельный сюжет. Теперь Петроградская сторона. Это особый случай. Она долго жила не как парадный Петербург, а как территория камерной городской жизни. И это ощущение никуда не ушло. Маршрут от Каменноостровского проспекта к берегам Малой Невки позволяет обойти остров по кругу, переходя от воды к аллеям и обратно. Мост, набережная, двор, снова вода. Это не набор объектов, это последовательность состояний. Именно здесь легче всего почувствовать не витринный, а настоящий город. Есть еще один маршрут с очень сильным эффектом пространства. Начинать от станции Горьковская, идти вдоль Петропавловской крепости к Неве. Утром здесь особенно заметен контраст. Огромная крепость, почти беззвучная набережная – и постепенно оживающий центр вдали. Сначала река дает вам воздух и горизонт, а городская энергия возвращается только в финале. Это редкое удовольствие – войти в Петербург через тишину. А на Васильевском острове, на университетской набережной, есть то, что я называю петербургским дыханием. Широкая вода, открытый горизонт, никакой давящей плотности исторического центра. Здесь город буквально дышит медленнее. Маршрут от метро Василеостровская к набережной и дальше к Дворцовому мосту – один из самых щедрых по перспективам и один из самых незаслуженно обойденных. И еще одно – все эти маршруты лучше всего работают в будние ранние часы или ближе к вечеру. Тогда меньше экскурсий, свет мягче и фасады над водой начинают светиться изнутри. Той особой петербургской золотистостью, которую невозможно сфотографировать, но невозможно и забыть. Этот город умеет быть тихим, просто нужно знать, где его слушать. Спросите меня про набережную реки Пряжки. Самый тихий угол старой Коломны, где петербургское время, кажется, останавливается совсем. Я знаю почему, но это уже ваша прогулка.

0: Встань на середине моста и почувствуй, как под ногами вздрагивает металл. Здесь все время что-то едет. Трамвай, машины, баржа внизу тянет гудок. Ветер с реки в этом месте всегда холоднее, чем на набережных. И вода под фермами черная даже в солнечный день. Тут самое глубокое место Невы в черте города. Дно уходит на 20 с лишним метров. Люди, которые строили здесь мост, работали именно на этой глубине. И не все из них вернулись.
1: Победителем международного конкурса стал

0: Инженер Амант Струви. И опоры моста решили ставить не с барж и не намовным способом, а кессонами, стальными колоколами, куда рабочих опускали под давлением, чтобы они копали дно прямо под водой. Для России способ был в диковинку, и цену за него заплатили быстро. 16 сентября 1876 опора вдруг просела, полужидкий грунт хлынул в кессон, и пятеро человек остались там, под Невой, навсегда. Через год, 9 сентября, в другом кессоне случился взрыв. 9 строителей погибли на месте. Официальных версий причины взрыва несколько: скопившийся светильный газ, случайная искра, неисправность воздушного насоса, и ни одна не доказана до конца. Об этих смертях быстро заговорил весь город, и разговор незаметно перерос в другой. Раз река берет людей одного за другим, значит, дело не в инженерии, а в самой воде. Рассказывали, что на Невском дне под мостом лежит древний камень, которому поклонялись племена, жившие здесь до города, и что камень до сих пор просит крови. Похоже на объяснение, жертвы ведь были настоящие. Но у пропавших рабочих есть имена в ведомостях подрядчика, а у грунта под опорой есть акт комиссии, объяснявший обвал избытком воды в слое голубой глины. Мистики в документе нет ни строчки, есть неправильно рассчитанное давление и спешка перед сроком сдачи.
1: А через два года после первой трагедии, 30 сентября 1879-го, тот же мост открыли, и на его фермах зажглись 12 электрических свечей инженера Яблочкова. Литейный стал первым постоянным мостом в мире с электрическим освещением. Раньше свечи Яблочкова горели на витринах магазинов и один вечер на площади в Париже, а здесь свет протянулся через реку и не гас каждую ночь. Петербуржцы специально приходили смотреть на мост издалека. Светящаяся дуга через черную воду выглядела как чудо техники в городе, где еще жгли керосин и газовые рожки. Так у одного моста оказались сразу два лица – место, где под опорами остались тела строителей, и место, откуда в Россию впервые пришел электрический свет. Их разделяет не время, а буквально ночь – последний рабочий день перед открытием и первый вечер, когда мост осветили. Легенда предпочла запомнить первое, а праздничная хроника – второе. И обе стороны правдивы одинаково.
0: Если сегодня подойти к перилам и рассмотреть решетку, видно то, что успели забыть за разговорами о проклятиях. Чугунный узор архитектора Карла Рахау, где герб города держит в лапах-плавниках две русалки, а хвосты уходят в растительный орнамент. Никакого зловещего смысла авторы не закладывали, просто модный для той эпохи мотив из тех же справочников, что дали русалок фонарям на других мостах города. Но именно этот узор впоследствии читали как знак. Раз русалки, значит, река и правда что-то забрала себе. Позже лампы Яблочкова снял электрический век попроще. Кессонный метод давно заменили другими технологиями, а мост несколько раз перестраивали и укрепляли. Но форма ферм и рисунок решетки остались теми же 1879 года. Сегодня, проходя по Литейному, можно остановиться у любой секции ограды и найти тот самый чугунный герб с русалками «Деталь», которая старше всех историй, рассказанных про этот мост, и которая никого никуда не заманивала. Она просто держится за реку дольше всех.
2: О, мой гид! Если после этой истории вопросов стало больше, а не меньше, так и задумано «мойгид.онлайн».
3: Пятнадцатое сентября 1811 года. Невский проспект. Торжественное освящение нового собора в день коронации Александра I. Еще нет никакой войны с Наполеоном, нет воинской славы, нет трофейных знамен. Есть огромное здание, которое строили 10 лет и которое через год станет совсем другим местом. Посмотрите на колоннаду. 144 колонны, полукруг, который раскрывается прямо к Невскому. Воронихин взял за образец не традиционный православный храм, а логику римской базилики. Это был сознательный выбор. Собор должен был не отгораживаться от города, а входить в него. Стоять здесь – значит стоять одновременно на улице и у подножия храма. Граница намеренно стерта. Высота купола – 71,5 метра. В начале 19 века это делало собор самым высоким зданием Петербурга. Он буквально доминировал над главной магистралью империи. Это было не просто архитектурой, это было

0: заявление. Теперь об архитекторе. Андрей Воронихин получил этот заказ, будучи бывшим крепостным Строгановых. Для Российской империи начала XIX века почти невозможна биография для человека, которому доверили главный храм столицы. Конкурс на проект объявляли еще в 1799 году при Павле I. Воронихин победил. Строительство началось в 1801 и велось принципиально, только отечественные материалы, только российские мастера. На фоне эпохи, когда престижные стройки нередко отдавали иностранцам, это выглядело демонстративно. Сам собор строился вовсе не как военный мемориал. Его возводили ради конкретной святыни, чтимого списка Казанской иконы Божией Матери, которая хранилась здесь еще в старой придворной церкви. Та церковь просто не вмещала всех, кто приходил к иконе. Новый собор решал эту практическую задачу и ничего больше. Война изменила все. После Отечественной войны 1812 года собор стремительно превратился в национальный мемориал. Сюда свозили трофейные знамена, ключи от взятых городов. Здание, построенное как дом для иконы, стало домом для воинской памяти страны, и обе роли существуют в нем до сих пор. Обратите внимание на пространство внутри. Оно запомнило не только XIX век. С 1932 по 1991 год здесь работал музей истории религии и атеизма. Почти 6 десятилетий в стенах православного собора демонстрировали противоположную идеологию. Это часть биографии здания, от которой никуда не деться. Путники XIX века описывали собор как неожиданно римский, почти античный по форме. Сегодня это ощущение никуда не делось. Казанский собор одновременно сакральный, государственный и городской, и ни одна из этих ролей не перекрывает остальные. Здесь молятся, фотографируют, слушают экскурсоводов, просто проходят мимо. Он действующий кафедральный храм, вход свободный. Редкое здание, то, которое не нужно читать, как памятник, чтобы почувствовать его вес. Казанский собор давит не размером, а плотностью истории, которая в него уместилась. Спросите меня про Кутузова, я знаю, почему он попросил похоронить себя именно здесь, а не в родовом имении, но это уже ваша экскурсия.
1: Под ногами скрипят доски, снизу тянет речной сыростью, а вода в пригеле течет сразу на два рукава. Город возвышается не на одном берегу, а на четырех кусках суши разом. Два острова, два края суши, и между ними семь мостов, переброшенных за 2,5 века один за другим. Лавочный еще в 1286-м, зеленый, рабочий, кузнечный, деревянный, высокий и, наконец, медовый в 1542-м. К этому дню город получил полный набор переправ и вместе с ним задачу, над которой веками ломали голову горожане на воскресной прогулке.
2: Правило было незатейливое и звучало как вызов трактирщика: пройти по всем мостам подряд, ни разу не повторившись, и вернуться, откуда вышел, или хотя бы просто дойти. Одни клялись, что видели такой маршрут своими глазами. Другие говорили: ищи получше, раз не находится, значит, ты просто не сообразил, в какую сторону свернуть у ратуши. Казалось, дело в удаче и в паре верных шагов. Достаточно пройти город еще раз повнимательнее, и заветная тропа отыщется сама. А что если она не находится не потому, что ее плохо искали, а потому, что искать больше не выйдет ничего? Задачу подкинули петербургскому академику родом из Швейцарии Леонарду Эйлеру. Тот сначала отмахнулся. Дело как будто не про числа и не про фигуры, а значит, не про математику вовсе. Но в письме венецианцу Джованни Якопо Маринони в марте 1736-го он признался, что задача его зацепила, и всего через несколько недель разобрал ее до конца. Приятелю Карлу Готлибу Элиру он писал об этом в апреле того же года.
1: Эйлер поступил хитро. Ему было все равно, каким путем идти внутри одной суши или острова. Важно было только, через какой мост ты на него зашел и через какой вышел. Он свел город к четырем точкам и семи линиям между ними и заметил простую вещь. Чтобы пройти и выйти из точки, к ней должно подходить четное

0: число линий. Одна на вход, одна на выход, и так по кругу, кроме, может быть, начала и конца пути. А в Кёнигсберге у каждого из четырех кусков суши было нечетное число мостов. К одному вело 5 переправ, к трем другим – по 3. Не 2 нечетных места, как допускает правило, а все 4 сразу. Маршрут был обречен заранее, вне зависимости от того, с какой улицы горожанин выходил утром из своего здания. Доклад Эйлер прочел в Петербургской академии еще осенью 1735-го, а напечатал его только в 1741-м под названием «Решение задачи», относящейся к геометрии положения. Слова «граф» там еще не было. Эйлер работал без привычных нам точек и линий на бумаге, но метод угадал будущее на 2 века вперед. Сегодня те же рассуждения о том, куда ведет нечетное число дорог, лежат в основе навигаторов, доставки и разводки проводов на плате.
1: Городу мосты служили еще 2 века. А затем настала война, и с ней – бомбежки. Сначала советская авиация в 1941-м, следом британская – в 1944-м, и от прежнего Кёнигсберга осталась едва ли 1/5 построек. Из 7 мостов уцелели 3 – Медовый, ведущий к острову Канта, Деревянный и Высокий. Да, и Высокий на самом деле переложили заново еще в 1935-м, до всякой войны. Остальные не пережили обстрелов или позже уступили место шоссе. Кажется, что задача просто исчезла вместе с мостами. На деле она стала другой, и на этот раз решаемой. Когда мостов осталось меньше, а нечетных точек только 2 вместо 4, обойти оставшиеся переправы по разу все-таки можно. Нужно выйти с одного острова и закончить на другом берегу, не возвращаясь туда, откуда стартовал. Ирония в том, что решить головоломку город смог не благодаря удаче гуляющих, а благодаря войне, которая забрала у него половину мостов.
2: Сегодня туристы в Калининграде честно пытаются повторить старый маршрут по новым, изменившимся правилам, которые город получил случайно. А задача, которую задавали себе горожане за кружкой пива у Прегеля, так и осталась в учебниках первым шагом целой области математики. Просто потому, что один приезжий академик отказался поверить, будто дело только в везении.
3: Мы собираем истории по источникам и показываем их под текстом. Проверьте нас, мойгид.онлайн. мойгид.онлайн.

Как вы думаете, где ровно начинается и где заканчивается Транссиб? Не по карте, а по смыслу. Оказывается, здесь. Именно в этой точке, у мыса Баранчик, где Байкал отдает воду Ангаре, Транссибирская магистраль на несколько лет буквально прерывалась и продолжалась по воде. Включайте этот рассказ, как только поезд тронется. За окном пойдет именно то, о чем пойдет речь. Мы только что миновали тоннели и скальные карнизы от Слюдянки до Мариинки.

0: Литуя. 89 километров плотной инженерной работы вдоль южного берега. И вот конечная точка маршрута – порт Байкал. В 1897 здесь заложили грузопассажирский узел, специально ради того, чтобы поезда могли перепрыгнуть через Байкал по воде, пока Кругобайкальскую дорогу еще строили. Вагоны расцепляли, разбивали на группы и маневровыми паровозами загоняли по мосткам прямо на палубу парома. Паромы назывались «Байкал» и «Ангара». Зимой они же кололи лед. Когда лед был особенно крепкий, вагоны пускали по специально накатанному ледовому пути, а паром шел рядом как страховка. Для пассажиров начала 20 века это был самый экзотический участок всего пути от Петербурга до Владивостока. Поезд въезжает на корабль. Фонари, пар, грохот сцепок, лед вокруг. Надеюсь, со стороны озера вам сейчас видно мыс с маяком. Узкая башня французского производства начала 20 века. Она вела паромы в туман и непогоду. Чуть дальше по берегу несколько полузатонувших барж и корпусов списанных судов. Это не случайный мусор. Это остатки той самой инфраструктуры, которая когда-то была морским звеном Транссиба. В 50-х после пуска Иркутской ГЭС старый ход от Иркутска к Байкалу частично ушел под воду. Берега изменились, часть построек затопила. Для поселка это была тихая катастрофа. КБЖД превратилась в тупик, ровно такой, по которому мы только что проехали.
1: И вот Шаман-камень. Он прямо напротив, у правого берега истока, маленький скалистый островок. По бурятской легенде, это камень, которым Байкал бросил вслед непослушной дочери Ангаре, убегавшей к Енисею. С тех пор, говорит легенда, река не может замерзнуть полностью и остановиться. Что интересно, это не просто красивая история. Исток Ангары действительно почти никогда не замерзает. Теплая проточная вода держит полынью даже в самые жесткие морозы. Зимняя открытка отсюда, белый Байкал и черная вода истока – одна из самых узнаваемых байкальских картин. Напротив, на другом берегу – Листвянка. Туда и сегодня ходит паром – маленький кораблик, который возит туристов и пару автомобилей. В каком-то смысле прямой наследник Байкала и Ангары. В последние годы переправа жила на субсидиях. В 2026-м ее едва не закрыли из-за долгов областного бюджета. Регион вмешался, долг погасили. Пока дышит. Когда берег порта Байкал уйдет назад и за окном останется только вода истока, маршрут завершен. 89 километров скал, тоннелей, мостов и одно из самых дорогих строек в истории Транссиба. Все это теперь позади. А впереди река, которую никакой камень так и не смог остановить.

0: Задолго до Петра здесь давно жили люди, которые называли эту землю своей и говорили на собственном языке, родственном карельскому и финскому, но особом. Может показаться, что раз народ маленький, то и жил он где-то в глухом углу, подальше от больших дорог. На самом деле все наоборот. Ижоры испокон веков селились у самой воды, на пути между Ладогой и морем, там, где позже встанет столица империи. Их было немало. К середине 19-го столетия ижоров насчитывалось около 17 800 человек. Дальше – войны, депортации, переселение 20 века, школы только на русском. Перепись 2002 года насчитала только 327 ижоров во всей России. А тех, кто заявил, что владеет ижорским языком, набралось всего 123 человека на всю страну.
1: У языка, на котором говорили эти люди, четыре говора – сойкинский, нижнелужский, хывасский и оридежский. И два из них исследователи теперь относят к вымершим. Письменности у ижорского почти не было. В 1932 для него все-таки придумали латинский алфавит, успели выпустить около 25 книг, и всего через 5 лет закрыли и школы, и издательства. В стране взяли курс на то, чтобы малые народы учились и жили только по-русски. Язык, едва начавший обрастать буквами, снова остался устным. Только в разговоре бабушки с внуком, только в семье, только на кухне. Логично было бы решить, что раз письменности почти нет, то и запомнить язык было некому. Но нашелся финский исследователь Вальмари Порка, который еще в 1885 написал о нем подробную научную книгу «Первое описание ижорской речи». После него этим занимались советские и российские лингвисты. Арво Лаонест разбирал звуки и формы слов, а Федор Рожанский и Елена Маркус записывали живых носителей в наше время.
0: У ижоров нашлась и своя знаменитая сказительница Ларин Параски. За жизнь она сохранила в памяти и передала собирателям 1343 песни, а всего за полтора века исследователи записали у ижоров и их соседей около 120 тысяч старинных песен. Такое богатство устной традиции обычно связывают с народами, чей язык жив и звучит повсюду. У ижоров вышло ровно наоборот. Голос звучал в песнях дольше, чем в обычном разговоре. Сегодня ижоры живут в тех же местах, что и полтора века назад, в Кингисеппском, Ломоносовском и Гатчинском районах Ленинградской области, ближе всего к деревне Вестина, где для них открыт краеведческий музей. В 1228-м их земля была порубежьем, затем стала окраиной империи, затем – пригородом мегаполиса. Язык все это время просто тише и тише звучал в тех же самых семьях.
1: В 2009-м ЮНЕСКО занесла ижорский в атлас исчезающих языков мира с пометкой «Под серьезной угрозой». Формально это значит, что на нем говорят в основном пожилые люди и что передачи следующему поколению почти не происходит. На деле это значит, что где-то рядом с Петербургом еще живы несколько десятков человек, для которых слова «река», «крепость», «рыбак» звучат совсем иначе, чем для всех остальных. И это последнее поколение, для которого они звучат так с рождения. Записи живой ижорской речи все же остались. Их выкладывают в сеть исследователи и энтузиасты малых языков. И услышать интонацию, которую не найти ни в одном учебнике, сегодня можно не в архиве, а в паре кликов от собственного телефона. Земля рядом с городом досталась имя от народа, который сам этой землей почти забыт.
2: Мир огромный, а вопрос нужен всего один. Мой адрес – мойгид.онлайн.

и покрывает его письмом, которого не существует нигде больше на земле. Ни до, ни после. Ни в одном монастыре, ни в одном архиве Европы. 600 лет поисков и ни единого следа продолжения этой традиции. Один кодекс. Одна традиция. Один безымянный автор. Вот это и есть настоящая загадка кодекса Войнича. Не то, что его не могут прочитать, а то, что он вообще существует. Радиоуглеродный анализ пергамента дал диапазон. Примерно 1404-1438. Раннее Возрождение. Время Яна Гуса и первых гуманистов. И в этот момент кто-то создает уникальный алфавит. Пишет около 170 тысяч символов, примерно 35 тысяч слов, и исчезает. Без продолжения. Без учеников. Без ни единой сноски в чьих-либо письмах. Но вот что поражает в самой структуре текста. Это не хаос. Одни знаки встречаются только в начале слов, другие – только в конце. Есть устойчивые сочетания, есть редкие слова и любимые слова. Точно так, как в любом живом языке. Физик Марсело Монтемурро из Манчестера показал, в ботаническом и фармацевтическом разделах одни и те же термины повторяются кластерами, как если бы автор писал осмысленный трактат с конкретной темой в каждой главе. Случайный набор знаков так не ведет себя. Чтобы сымитировать такую сложность, нужно знать о грамматике не меньше, чем средневековый ученый. При этом в рукописи как минимум две руки. Словно А и Б. Немного разная графика, заметно отличающаяся лексика, словно диалекты одного языка. Оба писца выводят символы уверенно, одним-двумя непрерывными штрихами, без колебаний. Так пишут на родном алфавите. Не на придуманном. А вот иллюстрации раскрашены грубее, поверх готового текста, словно за краски взялся кто-то третий, менее искусный, уже после того, как основной свод был завершен. Посмотрите мысленно на страницы этой книги. Обнаженные женские фигуры в странных трубах и ваннах – это так называемый биологический раздел. Рядом – ботанические иллюстрации растений, которые не поддаются однозначной идентификации. Астрологические схемы – что-то похожее на рецептурный лечебник. Все это в одной книге, как будто автор строил не просто текст, а многоуровневый артефакт. История самого манускрипта не менее запутана. Первое документальное упоминание – 1639. Пражский алхимик Георг Бариш пишет иезуиту Атанасию Кирхеру в Рим. У него есть таинственная книга, покрытая непонятным письмом, и он надеется, что Кирхер, специалист по коптскому и восточным языкам, что-нибудь разберет. Кирхер, судя по всему, не разобрал. Потом рукопись всплывает в кругах алхимиков и коллекционеров редкостей. По легенде, и именно по легенде, документальных подтверждений нет, император Рудольф II заплатил за нее 600 дукатов, считая, что держит в руках труд Роджера Бэкона. В 1912-м букинист Вильфрид Войнич вытащил ее из сундука в иезуитском колледже под Римом, и мир снова вздрогнул. Криптограф военно-морского флота США Уильям Фридман, человек, который позднее взломает японский дипломатический шифр «Пурпл», провел над Войничем годы. Построил таблицы частот, сравнивал символы. И в конце жизни сказал не «я не смог», а нечто другое. По его ощущениям, задача в принципе может быть неразрешима. Это редкая фраза для профессионала высшего уровня. Почти через столетие физик Андреас Шиннер построил математическую модель цепочек символов и пришел к противоположному. Структуры слишком регулярны для живого языка, но вполне похожи на искусно сделанный псевдотекст. Фридман и Шиннер спорят через столетия. И ни один не победил. В 2018-м канадский криптограф Грег Кондрак прогнал текст через алгоритмы машинного перевода и объявил: «Язык близок к средневековому ивриту, слова – закодированные анаграммы». В 2019-м британец Джерард Чешер уверенно заявил: «Это протороманский язык, пособие по женскому здоровью, составленное монахинями для королевы Арагона». Общее у этих версий одно – их практически невозможно воспроизвести независимым путем. Текст, как зеркало, охотно отражает любую достаточно гибкую гипотезу. На полях манускрипта нашли карандашные пометки. Тонкие, почти незаметные попытки сопоставить знаки с латинскими буквами. Судя по стилю, работа криптографов середины 20 века, вероятно, времен Второй мировой. В архиве Ельского

Представьте, кто-то в начале 15 века берет дорогой пергамент. Не бумагу, а именно пергамент. Телячью кожу, за которую платили немалые деньги.

В библиотеке сохранилась переписка. Военные специалисты использовали кодекс как учебный полигон. Так рукопись прошла путь от алхимика к императору, от букиниста к криптоаналитикам сверхдержавы. Как будто каждое поколение заново убеждается: эта книга умнее нас. Сейчас манускрипт хранится в библиотеке Бейнеки Ельского университета под шифром MS-408. Страницы оцифрованы в высоком разрешении. Можно разглядеть каждый штрих. И все равно тишина. Есть что-то почти невыносимое в том, что самая загадочная книга на Земле написана уверенной, спокойной рукой. Без дрожи, без помарок. Как будто автор точно знал, что говорит, и точно знал, что мы не поймем. Эта история — одна из сотни. Остальные и карта к ним в Батэ А. Мой гид. Остальные и карта к ним в Батэ А. Мой гид.

0: Вечер. Каменные плиты еще держат дневное тепло, а с реки тянет сыростью и рыбой. По мосту не пройти быстрым шагом, с обеих сторон витрины, в них горит золото, и толпа течет медленно, разглядывая кольца и цепочки за стеклом. Внизу, под аркадами, шумит Арна, и если облокотиться на парапет в самой середине пролета, видно сразу обе стороны старого города. Этот мост – единственный в городе, что помнит день, когда все его соседи вниз по течению превратились в обломки.
1: Дело было в конце лета 1944-го. Немецкие части отступали на север, союзники подходили с юга, и командование решило задержать наступление привычным способом – лишить город переправ. План носил название «Огненное волшебство», и по нему предстояло взорвать каждый мост Флоренции без исключения. Саперы заминировали и старый Санта-Тринита, и мост Карая, и мост Алеграции, все они в одну ночь легли в реку грудами камня. А Понте-Веккьо остался стоять. Гиды по сей день с удовольствием рассказывают версию попроще. Фюрер будто бы так восхищался Флоренцией, что лично распорядился пощадить один единственный мост из любви к красоте. Байка приятная, и в ней даже есть доля правды. Он действительно называл город «жемчужиной Европы». Но если открыть переписку тех недель, картина честнее и куда менее романтичная. За мост вступился немецкий консул в городе, человек, который параллельно прятал от ареста местных евреев и подпольщиков. Он убеждал командование, что разрушение моста ничего не даст в военном смысле, зато свяжет имя Германии с варварством навека вперед. Спор решило не восхищение, а расчет и чужое упрямство одного дипломата. Моста не взорвали, но переправу все равно перекрыли. Здания по обеим сторонам, старинные кварталы прямо у въезда на мост, разобрали на щебень и завалили проезд с двух концов. Союзным танкам пришлось искать другой путь через реку, а жители позже разбирали руины домов, которых было жаль куда больше, чем моста.
0: У этого моста вообще давняя привычка переживать чужие расчеты. 300 с лишним лет до войны на нем заправляли не ювелиры, а мясники и кожевники, лавка на лавке, туши прямо над водой. А все лишнее сбрасывали в реку внизу, удобно, дешево, и никто наверху не жаловался. Наверху, впрочем, скоро появился повод жаловаться. Великий герцог Козимо распорядился построить над лавками крытый переход, соединить свой рабочий дворец с новой резиденцией так, чтобы не спускаться на площади и не смешиваться с толпой. Архитектор Джорджо Вазари справился на удивление быстро, всего за несколько месяцев, и коридор протянулся через весь мост на уровне вторых этажей, с окнами прямо над Арно. По этому переходу и сегодня можно пройти из одного дворца в другой, ни разу не ступив на мостовую. Можно было бы решить, что герцог просто хотел красивый вид из окна. На деле все решил нос, а не глаз. Запах снизу поднимался прямо в личный коридор семьи, и с этим мириться не собирались. Указ следующего герцога, Фердинанда, был короток: мясников, работорговцев и кожевников с моста убрать, а лавки отдать тем, чей товар не пахнет. Так на Понте-Веккьо навсегда поселились золотых дел мастера.
1: С тех пор здесь ничего принципиально не изменилось. Закон и сегодня разрешает открывать на мосту только

0: ювелирные и часовые мастерские, ни сувенирной лавки, ни кафе. Вечером хозяева закрывают витрины деревянными ставнями, и ряд одинаковых прямоугольных ставен превращает мост в подобие крепостной стены. Посреди пролета, там, где раньше стояли весы мясной лавки, теперь смотровая площадка с видом на соседний мост, тот самый, взорванный и позже отстроенный заново по старым чертежам, камень к камню. Мост, который всех пережил, сам ничем не примечателен, как инженерное сооружение, обычная арка на невысоких опорах. Но именно поэтому у него получилось то, чего не вышло у соседей. Он не стал памятником войне или красотой архитектуры. Он остался местом, где люди покупают кольца, облокачиваются на парапет и смотрят на реку, ровно тем же, чем был всегда.
1: Если по дороге захочется свою историю, она собирается за пару минут. Мой гид.онлайн. Мой гид.онлайн.

0: «Театральный Петербург». Экскурсия-спектакль бюро «Семь гидов» живым голосом гида Ильи Харитоновича.
1: В прошлый раз Илья привел нас к Александринскому театру и объяснил, почему это здание – настоящий храм искусства. Сегодня мы остаемся здесь же, у памятника Екатерине, и узнаем, какие спектакли навсегда вошли в историю этой сцены.
2: Книгу про архитектуру Петербурга, такую толстую, настоящую, мы любим толстые книги, да. Так вот, на суперобложке был вот эта фотография, потому что это одно из самых красивых зданий русского классицизма. 1830-е годы, Карл Джованни Росси. Это Александринский театр.
3: Ну, действительно, здание очень похоже на храм.
2: Да, совершенно верно. Это храм искусства есть, да.
3: Можете подсказать книжку вдруг, вот кто-то захочет?
2: Сейчас их очень много, вы знаете, сейчас их... Это я вспоминаю то время. Очень-очень много. Вы знаете, просто это даже глаза разбегаются. А уж когда зайдешь в дом книги, так просто оттуда живым не выйдешь. Потому что все интересно.
3: Да,
2: и все любопытно, и все насыщенное художественной и исторической информацией. Это очень интересно. И правильный ваш совершенно вопрос. Вот. Что касается, значит, памятника. Угу. Памятник стоит таким образом, что, естественно, выходит на Невский проспект, ну и простой народ уже давно сочинил о нем прибаутку, что впереди комедия, а позади трагедия, а слева учение, а справа развлечение. Совершенно верно. Впереди комедия. Это театр комедии прямо перед нами. Позади трагедия. Ну, будем считать, что Александринка – театр трагедии. Слева учение – это Российская национальная публичная библиотека, а с другой стороны, с правой руки у нее – это бывший, значит, сад на Фонтанке, Онищков сад, Онищков дворец. При Елизавете Петровне там было очень весело. Театр – это же вообще место притягательное, понимаете? Мы погружаемся в другую сферу, мы забываем свои беды, свои проблемы. На 3 часа в какую-то другую жизнь погружаемся. Поэтому всегда-всегда театр нас влечет. Русский театр основан, как мы с вами знаем, еще Елизаветой Петровной в 1756 году, то есть в середине 18 века Елизавета Петровна. Вспомним имена первых деятелей русской сцены. Это Александр Сумароков, это Федор Волков, это Иван Дмитриевский. А Александринский театр появился позже, в 19 веке, в 1830-х годах. И вскоре здесь будет «Горе от ума» Александра Сергеевича Грибоедова, и вскоре здесь будет «Ревизор» Николая Васильевича Гоголя. Знаете, что такое ревизор? И что сказал Николай Павлович, который... Ну, Николай Павлович, я всегда так говорю о Николае Первом. У нас есть Николай Павлович, Николай Первый, и Николай Александрович, это Николай Второй. Так вот, Николай Павлович как это реагировал? Всем, говорит, здесь попало после ревизора. А мне больше всех. Правильная реакция. «Свадьба Кричинского», «Сухого Кобылина». Позже это будет Иван Сергеевич Тургенев с «Месяцем в деревне», где играет Марья Гавриловна Савина. А потом здесь будет и Толстой, и Чехов. А в начале 20 века Всеволод Эмильевич Мейерхольд ставит «Мольеровское дом».

0: Дон-Жуана. А в 1917 году, аккурат во времена февральской, во дни февральской буржуазной революции, напоминаю, конец марта, начало апреля, февральская революция, на сцене Александринского театра идет Лермонтовский маскарад. Открывается, нет, не открывается занавес, он уже открыт. И люди входят в этот потрясающий красоты зал, и они видят зал красивый, и на сцене продолжение этого зала. Так придумал Александр Николаевич Головин, вот, который был главным художником этой сцены. Так Россия прощалась с Российской империей. Февральско-мартовская революция, еще через полгода Октябрьский переворот и так далее, и так далее, и так далее. Кто же здесь из великих людей был и кого мы можем вспомнить? Вот Мейерхольда вспомнили. Головин, Глазунов прощается с императорской Россией на сцене Александринского театра, но они еще этого не знали. Тоже может знать, что будет после 1917-го. Единственное, мы знаем, будет 18-й. А вот какой он будет, это надо пережить все. Вот люди, которые жили в Петербурге, все вот это пережили.
1: Отрывок из спектакля «Ревизор», 2002 год, городничий Антон Антонович Сквозник-Тмухановский, озвучивал Сергей Иванович Паршин.
2: Что вы теперь скажете? Теперь я вас обманываете народ. Ты сделаешь подряд с казною. На 100 000 ее надуешь, поставивши гнилого сукна. Да потом пожертвуешь 20 аршин, да и давай тебе еще и награду за это. Да как бы знали, так бы тебе и брюхо сует вперед. Он купец, не тронь его. Мы, говорите, дворянам не уступим. Да дворянин, ух ты, рожа. Дворянин учится наукам. Его хоть и секут в школе, да за дело, чтобы он полезное знал. А ты что? Ты начинаешь плутнями. Тебе хозяин бьет за то, что ты обманывать не умеешь. Еще мальчишка, отче наш не знаешь, а уж обмениваешь. А как разодмет тебе брюхо, да набьешь себе карман, так ты и заважничал. Фу, ты невидаль какая. От того, что ты 16 самоваров выдаешь в день, от того ты важничаешь. Да я, плевать на твою голову и твою важность.

и каждая что-то изменила. Рубрика «Театральный Петербург» скоро вернется. Два века премьер, и каждая что-то изменила. Рубрика «Театральный Петербург» скоро вернется.

0: Пальчиковая батарейка садится за пару недель, а внутри нее остается почти весь металл, из которого она сделана. Кажется, раз она мертвая, можно в общее ведро, вместе с очистками и бумагой. Она же просто перестала работать. Что с ней теперь станется? Но именно эта мертвая с виду вещь устроена так, чтобы металл внутри не выходил наружу, пока корпус цел, а корпус цел ровно до первой серьезной ржавчины.
1: На обычном полигоне это происходит быстро. Ржавчина и давление соседнего мусора вскрывают оболочку за месяцы, а не за десятилетия, как принято думать. Внутри цинк, марганец, а в старых и аккумуляторных типах никель и кадмий. И они начинают просачиваться в землю и грунтовые воды вместе с дождевой водой. Дальше пути расходятся. Батарейка из общего бака едет на полигон и там же остается навсегда. Просто ржавеет вместе со всем остальным. Батарейка из бокса для раздельного сбора едет фурой в Челябинск, на единственный в стране завод такого профиля. Там ее сначала сортируют по типу. Щелочные отдельно от литиевых и аккумуляторных, спутать нельзя. Затем дробят, магнитом снимают стальную оболочку, а то, что осталось, растворяют в серной кислоте. Графитовый стержень в кислоте не растворяется и отфильтровывается отдельно, еще до электролиза.
2: Из раствора электролиза.

электролизом по очереди достают цинк и марганец. Железо уходит на переплавку, графит тоже в дело. Получается не мусор, а обычное сырье. Из такого цинка делают оцинковку и оксид для косметики. Из марганца – компонент для новых батареек. Один и тот же кусок металла может вернуться на прилавок батарейкой еще раз, если корпус успел доехать до Челябинска, а не проржаветь в земле. Мы собираем истории по источникам и показываем их под текстом. Проверьте нас, мойгид.онлайн.

0: Представь хату в Наднепрянской степи, беленную белой глиной так тщательно, что стены светятся на солнце. Теперь представь женщину с кисточкой из кошачьей шерсти, которая рисует на этой стене огромный цветок, несуществующий в природе, выдуманный, в полтора раза больше настоящего подсолнуха. Зачем? Самое простое объяснение. Стена была грязной от печного дыма, и цветами прикрывали копоть. Но тогда почему рисовали не только внутри, где находится печь, но и снаружи, на фасаде, где никакой копоти в помине нет? Объяснение не выдерживает первой же проверки, и настоящая причина куда интереснее.
1: В селении Петряковка на Днепропетровщине хаты каждый год белили заново. Чистой глиной, известью, разведенной на молоке. Побелка держалась недолго. Дожди, солнце, копоть очага постепенно снимали с нее блеск и к большим праздникам стену обновляли. Вот только просто перекрасить хозяйки не хотели. Во дворе, где живут соседи, негласно соревновались, чья хата наряднее. И тогда белую стену начинали расписывать цветами, гроздьями калины, диковинными птицами. Раз в год роспись все равно смывалась дождем или закрашивалась заново, так что рисовали смело, будто в последний раз. Хозяек, что владели этим ремеслом лучше других, в деревне называли чепурушками, от слова «чепуритесь» – «наряжаться». Чепурушка не просто украшала стену, считалось, что яркий узор оберегает дом от сглаза и беды. Красота сама по себе работала как защита, а пустая, неукрашенная стена будто приглашала несчастье войти. Узор готовили именно к теплому сезону, к смотринам, свадьбам, престольным праздникам, когда в деревню съезжались гости и каждый двор был витриной хозяйки.
0: Краски для росписи брали не в лавке, а прямо со двора. Желтый получали из шелухи лука или лепестков подсолнуха, зеленый – из травы, синий выменивали у заезжих торговцев редко и берегли. Пигмент растирали на яичном желтке или молоке, а закрепляли соком вишни или свекольным сахаром, чтобы краска не осыпалась хотя бы до следующего дождя. И здесь все-таки находилось место сажи – черную, самую темную линию, которой обводили контур цветка. Чепурушки делали именно из печной копоти, смешанной с тем же желтком. То есть сажа была не тем, что скрывали, а тем, чем рисовали активным участником узора, а не его врагом. Инструментом служила кесточка из кошачьей шерсти, выстриженной с груди обычного домашнего кота. Такая шерсть мягче беличьей и при этом упругая. Ею можно провести и волосяную нить в одну линию, и широкий лепесток одним движением руки без нажима. Мастерицы говорили, что хороший кот в доме – половина ремесла, не всякая шерсть годилась, а только с определенных мест и в определенное время линьки. Мелкие детали, тычинки, прожилки на листьях, крапинки на птичьих крыльях довершали пальцем, обмакнутым в краску. Отпечаток подушечки превращался в аккуратный лепесток или ягоду.
2: До конца 19 века роспись оставалась домашним делом. Хата, стена, соседское соперничество. Переломил ситуацию не спрос со стороны и не заказ, а один сельский учитель. В 1936-м Александр Стативо открыл в Петриковке школу декоративного рисования. И туда пришла преподавать

0: Татьяна Пата. Крестьянка, которая расписывала стены с детства и довела прием до такой точности, что ее узнают по одному лепестку. Именно ее ученицы, среди которых была и Надежда Белоконь, перенесли роспись с обреченной на смыв стены, на бумагу и картон. Вещи, которые можно было сохранить, продать, увезти на выставку. Ремесло, которое существовало ровно до ближайшего дождя, стало искусством, которое пережило своих создательниц.
1: Дальше все было стремительно. Петряковские мотивы легли на посуду, шкатулки, ткани, а в советское время роспись превратилась почти в опознавательный знак украинской культуры. В 2012-м Петряковку признали частью нематериального культурного наследия Украины, а в 2013-м внесли в список ЮНЕСКО, рядом с испанским фламенко и монгольским горловым пением, вещами, которые тоже держатся не на музейной витрине, а на живой передаче «Из рук в руки».
2: И вот что удивительно. Несмотря на музеи, дипломы и международное признание, кошачья кисточка никуда не делась. Мастерицы до сих пор ищут подходящего кота, до сих пор растирают краску на желтке и до сих пор обводят лепестки той же темной линией, печной копотью. Только теперь не потому, что стену нужно спасать от пятен, а потому, что без нее цветок на бумаге не будет дышать так, как дышал когда-то на беленой стене над Днепрянской хаты. Если по дороге захочется свою историю, она собирается за пару минут. Мойгид.онлайн. Мойгид.онлайн.

Хозяин дачи в архипелаге Меренкурку выходит утром к воде и не узнает берег. Полоса, где вчера еще плескались волны, теперь сухая.

0: поросла травой, и по ней можно спокойно пройти к соседнему валуну. Радость длится ровно до звонка в земельное ведомство. Новая полоса не входит в границы его участка. Юридически это до сих пор вода. Первая мысль напрашивается сама. Наверное, просто обмелела. Где-то там, у истока реки, перекрыли сток. Но реку тут искать не нужно. Течение ни при чем, дождей и засух тоже не было.
1: Дно Ботнического залива у финского побережья медленно, неотвратимо всплывает, и суша входит из мор сама, без всковидимо причин на глаз.
2: Здесь все еще распрямляется земная кора. Ледник, придавивший ее десятки тысяч лет назад, растаял, и почва поднимается, как отпущенная губка. Нигде на планете этот подъем не идет так быстро, как в Меренкурку, почти сантиметр в год, если точнее, около 9 миллиметров. Для финского права у новой суши есть отдельное слово «висиятта», буквально «то, что осталось от воды». Она не становится ничьей собственностью автоматически. Пока хозяин не выкупит ее у общего водного участка через земельное ведомство Маанметаускейтас, полоса юридически остается акваторией, даже когда по ней бегают дети в резиновых сапогах и растет молодой сосняк.
3: Хельмер Вестергорд, старожил здешнего архипелага, застал это на собственной жизни. За 8 десятилетий рыбацкую гавань его поселка пришлось переносить дважды. В детстве Хельмера лодки принимала гавань Ботбекен. Сегодня к этому месту не подойти даже на веслах. Вода отступила на сотни метров, и залив держится озером только благодаря искусственной плотине. Без нее он давно зарос бы и превратился в луг. Когда Хельмер пошел работать, гавань была уже в Свиетхамне. Нынешняя, третья по счету, открылась в Викарскате в 94-м. И дно под ней тоже поднимается. Школу в соседней деревне Бьоркёбю закрыли в 2012-м. Оставалось 14 учеников, и добираться до открытой воды с каждым годом становилось дальше.
2: В масштабах всей страны это не курьез, а рутинная бюрократия. Земельное ведомство рассматривает от 500 до 800 заявок на выкуп висиятта ежегодно. Дачник платит в среднем от 2 до 3 тысяч евро, ждет от 5 до 8 месяцев, зимой границу по снегу не измерить, и получает участок, который, наконец, официально доходит до кромки воды. Заявок особенно много весной, когда владельцы приезжают приводить в порядок дачу после зимы и обнаруживают, что берег незаметно сдвинулся. Из-за этого же подъема приходится время от времени пересматривать границы рыболовных угодий, спрямлять фарватеры и переносить причалы для маломерных судов. Вода уходит не только у частных дач, но и у муниципальных пристаней, и карту побережья приходится подправлять заново каждое десятилетие. Одна человеческая жизнь, и гавань пришлось перенести дважды.
4: В 2006-м архипелаг Меренкурку вместе со шведским Хёгакустен получил статус объекта ЮНЕСКО, единственного в Финляндии природного, а не культурного. И подъем суши там объяснили как редкий геологический процесс, наблюдаемый прямо на глазах у посетителя. Всей страной этот же подъем добавляет ей около 7 квадратных километров новой земли каждый год. Площадь небольшого городка, возникающая из ниоткуда, без единого экскаватора. Только эта земля не появляется готовой к жизни. У нее сперва нет ни улицы, ни забора, ни хозяина. И кто-то должен прийти в контору и доказать бумагой, что она теперь его.
5: Если после этой истории вопросов стало больше, а не меньше, так и задумано. Ответы в боте «О, мой гид». В боте «О, мой гид».

0: Ефремов и вставил его в самое сердце Сибири. Первая мысль, которая приходит человеку на месте. Наверное, здесь когда-то прошел караван, потерялся верблюд, просыпался мешок с песком, а дальше ветер довершил дело. Красивая догадка. Только растения на этих дюнах не верблюжья колючка и не саксаул, а все те же лиственницы и кедровый сланик, что и вокруг. Пустыня выросла не из чужого песка, а из местной земли и вовсе не от жары.
1: Десятки тысяч лет назад с ледников Кода растекала талая вода, и в котловине под хребтом накопилось огромное озеро, где-то до 2,5 сотен метров в глубину. Когда ледниковая эпоха закончилась и климат смягчился, озеро постепенно ушло, в воде просто не осталось источника. На его месте остались донные отложения, окатанный кварцевый песок, идеально промытый и рассортированный водой. Ветер подхватил его и за тысячелетия слепил в гряды и барханы. То есть перед нами не пустыня в привычном смысле, а высохшее дно ледникового озера, которое выдувает и пересыпает горный ветер на протяжении многих веков подряд. Именно поэтому географы осторожны со словом «пустыня». Климат здесь субарктический. Зимой столбик уходит далеко за минус 40, а рядом находится настоящая тайга. Строго говоря, это песчаный массив, урочище посреди мерзлоты, редкий геоморфологический казус, а не полноценная пустынная зона с сухим жарким климатом. Слово «пустыня» держится не в учебниках, а в путеводителях, и хотя бы честно предупредить об этом следует, прежде чем удивляться масштабу. По краям массива прячутся два маленьких озера. Их называют по-домашнему, почти по-соседски, и они держатся среди дюн круглый год, хотя вокруг ни капли влаги на десятки шагов. В понижениях между барханами весной едва сходит снег, зацветают подснежники, прострел, лиловый и пушистый, как будто напоминает, это все еще Сибирь, а не каракумы. А на самих гребнях иногда можно встретить снежного барана, редкое животное, занесенное в местную красную книгу, для которого скалы и осыпи хребта – единственный подходящий дом.
2: У этого песка есть еще одна, куда менее живописная страница. В конце 1940-х годов в ущелье соседнего хребта нашли урановую руду и добывали ее силами заключенных лагеря, устроенного здесь же, в горах. Работали в тайне, в нечеловеческих условиях, всего несколько лет, а затем рудник закрыли и почти забыли. Сегодня туристы фотографируют дюны на фоне ледников и не всегда знают, что под тем же хребтом когда-то держали людей ради нескольких тонн стратегического металла.
1: Пески умеют звучать. В сухую погоду, когда ветер разгоняет верхний слой песчинок по склону бархана, снизу доносится низкий гудящий звук. Местные называют его пением песков. Явление редкое и толком не изученное до конца. То ли трение зерен друг о друга, то ли резонанс внутри самой дюны. Единого ответа физики пока не дали. Сегодня этот песчаный массив и хребет над ним – часть национального парка Кодар. А сама территория дюн отдельно охраняется как памятник природы еще с более раннего времени. Добраться сюда можно вдоль Байкало-Амурской магистрали, которая когда-то прошла рядом почти случайно, а теперь довозит любопытных прямо к границе тайги и песка. Дальше, пешком через болото, вброд через реку и вверх по бархану, чтобы своими ногами почувствовать, что твердая память ледника может выглядеть совсем не так, как ее представляешь. Вот и весь секрет. Никакого каравана, никакой чужой пустыни здесь не было. Была просто очень холодная и очень долгая зима. Та, что тянулась не месяц, а десятки тысячелетий, и оставила после себя не лед, а песок. Иногда самый жаркий на вид пейзаж на Земле – прямое доказательство того, насколько сильным бывает холод.
3: Про соседний дом, про слово, про привычку – мойгид.онлайн. Гид.онлайн.

Представь тайгу где-то в Забайкальском крае. Лиственницы, мох, комариное лето. А над горизонтом снежные вершины хребта Кадар с настоящими ледниками. И вдруг деревья расступаются, и под ногами оказывается золотой песок. Барханы высотой с многоэтажное здание, сухой ветер, ни травинки, будто кто-то вырезал кусок каракуля.

Под мостом в Мостаре вода даже в жару держит холод. 10-14 градусов. Не больше. С белого горбатого пролета до зеленой поверхности реки Неретвы 24 метра. Высота многоэтажного здания. Именно отсюда столетиями прыгают местные парни. И первый по-настоящему

0: по-настоящему записанный прыжок случился еще в 1664-м. Прыжок – не трюк для туристов, а способ доказать себе и городу, что ты чего-то стоишь.
1: Строить этот мост османский султан Сулейман поручил в 1557-м, а закончили дело в 1566-м. Архитектором был Мимар Хайруддин, ученик знаменитого зодчего Синана. Гид расскажет вам красивую байку, будто султан устал от рухнувших мостов и пообещал казнить очередного неудачника, а Хайруддин в день, когда снимали последние деревянные настилы, заранее готовил себе похороны, так боялся, что камень не выдержит. Мост выдержал, архитектор остался жив, а история с похоронами – легенда без единого документа за спиной. Ни один архив ее не подтверждает. Но сама форма моста настоящая. Единственная плавная арка через реку, без опор в русле. Задача, которую до Хайруддина никто в этих местах не решил. Может показаться, что такой мост просто возвышается над рекой и ждет, пока его будут фотографировать. На деле у него была вторая жизнь, куда более короткая и куда более страшная.
0: 9 ноября 1993-го мост рухнул в реку после дней прицельного обстрела с окрестных холмов. Город к тому моменту был разделен линией фронта прямо по руслу, и белый пролет связывал два его края в буквальном смысле. Не выдержала не порода камня, а сама война. Мост был не случайной целью, а связью, которую хотели разорвать. 11 лет после этого над Неретвой не было ничего, кроме временного тросового перехода, и прыгать было неоткуда. Дальше начинается история восстановления, и в ней тоже есть постоянный вопрос: можно ли вообще вернуть то, что упало на дно реки крупными обломками? Может, проще было выточить точную копию из нового камня? Так вышло бы быстрее и дешевле. Но за дело взялись венгерские военные водолазы, и несколько лет они по одному поднимали со дна старые блоки, с илом, сколами, мутные от взрывов водой перед глазами.
1: Каждый поднятый камень проверяли методом ударного эха, простукивали и слушали, нет ли внутри скрытой трещины. Взрыв мог расколоть блок изнутри, не тронув поверхность. В мосте, который возвышается над рекой сегодня, около трети камня, именно те довоенные блоки. Остальное дотесывали заново, из той же породы, тинелии, местного светлого известняка, добытого в том же карьере, что и при султане. Камни соединяли так же, как 4,5 века назад, коваными железными скобами, а стыки заливали расплавленным свинцом. Ни один современный клей здесь не пригодился, потому что именно старый способ пережил века и обстрел. Проектом руководил архитектор, выросший именно в Мостаре, человек, для которого мост был не абстрактным памятником, а собственным детством. Работу поддержали ЮНЕСКО, Всемирный банк и фонд Ага-Хана, а открыли восстановленный пролет 23 июля 2004-го под аплодисменты, конечно, под первый послевоенный прыжок. Ровно через год после открытия мост вместе со старым городом внесли в список всемирного наследия. Формулировка звучала подчеркнуто просто. Не только памятник архитектуры, но символ примирения через реку, которая когда-то разделила город пополам.
2: Прыгуны вернулись сразу же. Для них закрытый мост означал, что традицию прервали, а открытый снова разрешает ее продолжить. Городской клуб ныряльщиков собирает деньги на прыжок у туристов прямо на пролете, тренирует подростков и каждое лето выставляет своих на международные соревнования по прыжкам со скал. Сегодня под мостом собираются люди с телефонами. Ждут, когда очередной ныряльщик соберет нужную сумму и шагнет вниз головой в холодную воду. А сам пролет продолжает делать то, для чего его строили, соединяет два края одной реки и помнит, каково было остаться без этого простого дела на целых 11 лет.
3: А про что рассказать вам? Хоть про свой двор, хоть про Атлантиду. Мой гид.онлайн. Мой гид.онлайн.

0: Святослав Леонидович, мы надеемся, солнце зайдет и над нашей культурной столицей. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо.
1: Вы когда-нибудь задумывались, что земля под вашими ногами помнит больше, чем вся ваша страна? Андижан стоит в Ферганской долине на культурных слоях, которые уходят вниз к 7-6 векам до нашей эры. Больше 2500 лет непрерывной жизни – это старше большинства европейских городов, старше самого Рима в его классическом виде. И когда кто-то шел по Андижанской улице на работу в медицинский институт, он шел по земле, где люди уже тогда лечили друг друга, торговали и строили дома. Город вырос на узловой точке Великого Шелкового пути. Здесь, в оазисе с удобными переходами к горным перевалам, останавливались караваны с востока и запада. Иранские, тюркские, индийские, китайские, арабские, монгольские влияния – все это смешалось в Андижане задолго до того, как само слово «многонациональность» появилось в политических документах. Советский Андижан с его общежитиями, кафедрами и рынками просто продолжал традицию, которой к тому моменту было уже 1500 лет. Из этого города вышел Захир ад-Дин Мухаммад Бабур, основатель империи Великих Моголов, правитель, определивший судьбу Индии на несколько столетий. Он был потомком Тимура, поэтом и мемуаристом. В своих «Бабурнаме» он описывал родной город так: «Народ красивый, язык, чистый тюрки, плоды обильны». Бабур родился здесь в 1483 и был изгнан из Андижана уже в 17 лет, и именно это изгнание запустило цепь событий, приведших его в итоге в Дели. Сама идея, что провинциальный город в Ферганской долине дал начало одной из крупнейших империй в истории человечества, она до сих пор не укладывается в голове с первого раза. В советский период Андижан стал административным центром Андижанской области, образованной в 1941. Медицинский институт появился как часть стратегии – обеспечить регионы квалифицированными врачами с общесоюзным уровнем подготовки. Для многих молодых специалистов это был первый выход из провинции в мир клинической науки. И город умел принять, один знакомый давал цепочку, жилье, рынок, связи в больнице. Андижанская взаимопомощь работала как отлаженный механизм. Именно поэтому распад СССР в 91-м ударил по этим сетям особенно резко. Люди разъехались по России, и плотность этих связей, державшаяся десятилетиями, рухнула за несколько лет.

обратите внимание, после 91-го Андижан оказался на самом восточном краю независимого Узбекистана у границы с Кыргызстаном. Через него проходят дороги на Бишкек, дальше в Казахстан и Россию. Это та самая трасса, по которой в 90-е и 2000-е уезжали многие из тех, кого раскидало. Сегодня город живет в двух измерениях одновременно. Первое – древнее, мечети, базары, дом-музей Бабура, мемориальный комплекс Джами, крепость Калья, археологические памятники вроде городища Эрши. Второе – индустриальное, автомобильные и текстильные предприятия, растущие вузы, международные партнерства в медицине. 2500 лет и современный сборочный завод в одном квартале. Города, которые стоят на перекрестках, не умирают. Они просто меняют, кого именно провожают в дорогу.

Михаил Сердюков не был инженером по образованию. Купец, самоучка, человек без академических регалий. И именно он довел до ума то, что не смог довести Петр I. В 1703-м Петр приказал прорыть канал между реками Цной и Тверцой. Идея была не архитектурная и не красивая, чисто прагматическая. Строящемуся Петербургу нужны были хлеб, лес, стройматериалы. Вести их с юга по суше долго и дорого. Водный путь через Вышний Волочок соединял бассейны Балтики и Волги, и это считается первым искусственным водным путем в России. Не вторым, не одним из первых, первым. Но первоначальные шлюзы и расчеты не заработали как надо. Система давала сбой. И вот тут появляется Сердюков. В 1741 он создал заводское водохранилище, чтобы в засушливые периоды поддерживать уровень воды в системе. Это тоже было одним из первых гидротехнических решений такого рода в России. Петр дал импульс, но настоящая водная биография города – это биография Сердюкова. Посмотрите на саму логику городского пространства вокруг вас. Вышний Волочок не строился как обычный купеческий город с плотными каменными кварталами. Он рос поверх гидросистемы – каналы, мосты, плотины, разветвления, островки. Расстояние здесь мерялось переправами, а не улицами. Отсюда и прозвище «Русская Венеция» или «Тверская Венеция». Только здесь вода, не декорация. Это инженерия, транспорт, энергия. Уровень водохранилища и пропускная способность шлюзов напрямую определяли, как живет весь город. Вышневолоцкая система работала для судоходства почти 200 лет. В 1892-м транзитное судоходство прекратилось, железные дороги перехватили грузы. Город потерял главный экономический смысл своего существования. То, ради чего он был создан, ушло в одно десятилетие. Сегодня в Вышнем Волочке живут около 42 тысяч человек, и это меньше, чем в более благополучные периоды. Отток населения – прямое следствие той же исторической развязки, когда транзит ушел, ушла и экономическая притягательность места. Власти отвечают на это туристической переупаковкой водной системы, благоустройством набережных и восстановлением домика Петра I, путевого мини-дворца, который сейчас работает как туристический центр. По сути, попытка снова сделать воду ресурсом, а не только памятью. Состояние каналов сегодня – это не музей под стеклом. Берега местами требуют ремонта, гидросооружения, постоянного ухода. Видите, как выглядят набережные, это уставшая инженерная среда, которая держится ровно до тех пор, пока за ней следят. Перестанут, и система начнет деградировать быстро. 3 века назад ее строили, чтобы кормить империю. Теперь ее поддерживают, чтобы удержать людей в городе. Город сейчас живет в двух временах сразу – памятник Петровской гидроинженерии и место, которому нужно заново объяснить самому себе, зачем оно существует. Это, пожалуй, честнее любой открытки с каналами. Напишите мне про Михаила Сердюкова отдельно, купца без диплома, который переделал проект императора и получил за это концессию на управление всей системой. Там история про то, как в России 18 века работала настоящая частная инфраструктура.

0: Представь, что стоишь на пешеходной дорожке моста через пролив «Золотые ворота». Трос под рукой холодный и чуть вибрирует, где-то внизу ревет течение, а туман глотает половину дальней опоры. Красно-оранжевые башни уходят в облака так, что верхушек не видно с земли. Кажется, что этот мост придумал один человек, гений с плаката, и на табличке у южной опоры долго стояло ровно одно имя – Джозеф Штраус. Штраус был энергичным строителем, из тех, кто умеет продать идею городу и добыть на нее деньги. До Золотых ворот он строил разводные мосты попроще, а тут взялся за пролив, который многие инженеры считали непроходимым – сильное течение, частые штормы, дно, уходящее на десятки саженей вглубь. Штраус собрал команду, привез лучших консультантов, и один из них сделал почти всю тяжелую инженерную работу, о которой сам Штраус говорил мало. А может, для такого моста и правда хватает одного упрямого организатора с картинкой в голове, остальное же просто чертят помощники. Тогда почему тысячи страниц расчетов, разложенные по всем архивам страны, подписаны именем совсем другого человека?
1: Этого человека звали Чарльз Эллис, профессор инженерного дела из Иллинойса. Именно он с 1929 по 1931 вел настоящее проектирование. Считал, как трос выдержит вес пролета при боковом ветре, как поведет себя сталь при землетрясении, писал технические условия для подрядчиков. Работа заняла у него больше 2 лет и множество листов ручных вычислений. Компьютеров тогда не было, каждую цифру проверяли заново вручную по нескольку раз. Штраус решил, что Эллис слишком долго возится и слишком дорого обходится проекту. Спор дошел до открытой ссоры, и еще до начала строительства Эллиса уволили. Никто из участников так и не рассказал внятно, что произошло между ними в тот день. Версии расходятся, а протокол разговора никто не вел.
0: Дальше начинается настоящая история про табличку. Когда мост достроили, Штраус выпустил итоговый инженерный отчет и вычеркнул из него имя Эллиса почти полностью. Несколько экземпляров того первого отчета, где Эллису все же отдавали должное, разошлись по архивам и один за другим пропали, кроме личного экземпляра Штрауса. В официальных буклетах, в юбилейных статьях, в устных рассказах гидов на десятилетия остался только один автор. Правду откопал не инженер, а писатель. Спустя более полувека вышла книга, которая по документам и письмам восстановила, кто на самом деле считал мост. Дирекция моста долго сопротивлялась и называла Эллиса всего лишь одним из консультантов Штрауса. Только на 70-ю годовщину открытия дирекция признала за Эллисом главную роль в проектировании. А еще несколько лет спустя на Южной башне наконец появилась табличка с его именем, тот самый металл, о котором он столько считал.
1: Пока Эллис спорил со Штраусом из-за расчетов, под будущим полотном моста тоже висела на канатах другая история. Про сетку из манильского троса, растянутую под рабочей площадкой. Идею считали лишней тратой денег, но именно она за годы строительства поймала 19 упавших рабочих, и все 19 остались живы. Они сами придумали себе шутливое название – «Клуб тех, кто долетел лишь до половины дороги в ад». Хуже вышло один раз, когда обрушился участок настила и в воду вместе с обломками ушла целая бригада. Сетка спасла не всех, и это осталось самой тяжелой главой стройки. И еще одна деталь, в которую трудно поверить. Тот глубокий красно-оранжевый цвет, которым знаменит мост, вообще не выбирали как окончательный. Сталь просто пришла с завода, покрытая защитным суриком такого оттенка, временным слоем перед покраской. Инженеры и флот предлагали привычные для мостов черный или желто-полосатый, для лучшей видимости в тумане. Архитектор проекта разглядел в этом временном покрытии готовый ответ. Цвет спорил с серым небом и синей водой лучше любого казенного варианта и предложил оставить его насовсем.
2: Сегодня можно подойти к южной опоре и своими руками потрогать табличку с именем Чарльза Эллиса. Она там, рядом с именем Штрауса.

0: только пришла намного лет позже. А цвет, который считался временной грунтовкой, стал одним из самых узнаваемых оттенков на планете, просто потому, что его вовремя заметили и не стали перекрашивать. Иногда самое честное имя на мосту — то, которое пришлось возвращать заново.
1: О, мой гид! Если после этой истории вопросов стало больше, а не меньше, так и задумано. Мой гид — онлайн. .онлайн.
2: Раннее утро на исходе декабря 1952-го. Лондон только выдохнул после недель ядовитого смога, того, что убил тогда несколько тысяч человек и заставил город бояться собственного воздуха. Красный двухэтажный автобус маршрута 78 идет через Тауэрский мост на юг, за рулем Альберт Гантер, водитель с многолетним стажем. Скорость небольшая, миль 12 в час, свет на въезде горит зеленым, звонок молчит, ворота открыты. Все как обычно.
3: Мост в эту минуту поднимается. Южная створка, та, что под колесами, начала уходить вверх, а красный сигнал и колокол, которые должны были предупредить водителя, сработали с опозданием на считанные мгновения. Гантер видит, путь впереди не кончается тротуаром, он обрывается щелью, за которой открытая вода. Останавливаться поздно, створка успела накрениться, и передние колеса просто съедут назад в реку. Он вдавливает педаль газа. 7,5 тонн металла и людей срываются вперед и перелетают разошедшийся край. Пассажиры наверху чувствуют, как этаж под ними подбрасывает, будто автобус попал на трамплин. Гантер удерживает руль, машина приземляется на противоположной, еще не поднявшейся половине моста и катится дальше по инерции. 20 с лишним человек внутри остаются целы. Сам водитель ломает ногу о рычаги управления, кондуктор тоже повреждает ногу. У мальчика на верхнем этаже трещина в ключице, и это все, чем кончается прыжок через открытую реку. Можно представить, что за такое лихачество Гантера отругали и оштрафовали. Сорвался с места без разрешения, рисковал живыми людьми. На деле город решил иначе. Комиссия компании-перевозчика назвала его решение единственно верным при данных обстоятельствах, вручила 10 фунтов, больше недельного заработка, и дала несколько дней отдыха на больничном. Наказывать оказалось ни за что. Вина лежала на самой сигнальной системе моста, которая должна была закрыть шлагбаум и звонить задолго до того, как створка тронется, а не в тот миг, когда автобус находится на ней.
2: Чтобы понять, почему пассажиры вообще ощутили тот подброс, нужно заглянуть под мостовую. Ребенку, который впервые видит, как раздвигается середина моста, естественно кажется, там, наверное, сидят силачи и налегают на длинный рычаг у воды, как на весло. Но рычаг такой длины переломился бы под собственным весом задолго до того, как выдержал бы половину проезжей части. Ответ куда прозаичнее и внушительнее сразу. Внутри опор, в подвальных залах, годами стояли настоящие паровые машины. Три котла топили круглые сутки посменно кочегары, пар крутил поршни, поршни вращали насосы, а насосы закачивали воду под огромным давлением в 6 баков накопителей. По команде дежурного вода из накопителей шла в приводные машины, те поворачивали зубчатые колеса, а колеса цепляли зубчатую рейку на изнанке каждой из двух половин моста, их называют раскрывающимися пролетами. Каждая половина уравновешена собственным грузом так точно, что башни почти не чувствуют нагрузки. Поднять ее мог сравнительно небольшой мотор, а не исполинская сила. В первый год после открытия моста, еще в конце позапрошлого века, эти половины расходились в сутки по нескольку раз ради проходящих судов, счет шел на 1000 открытий за год.
3: Той системы мост прослужил 8 десятилетий, пар держали до середины 70-х годов, и лишь затем на смену пришли электрические насосы, качающие не воду, а масло под давлением, суть та же зубчатая передача, только источник силы другой. Сегодня в моторных залах, где раньше дышали котлы, устроен музей. Можно спуститься и увидеть тот самый механизм, который поднял мост под колесами Гантера, только теперь он замер и молчит. А сам мост открывается по-прежнему, примерно 1000 раз в год, по расписанию, которое публикуют заранее,

0: Повторить историю водителя 78-го маршрута сегодня попросту негде. Ни один автобус больше не окажется на створке в момент подъема. Разве что турист, читающий расписание в полглаза, может застать редкий момент, когда середина знаменитого силуэта над Темзой в буквальном смысле раскрывается на две стороны. И тогда становится видно, что все это огромное сооружение держится не на силе рук, а на воде, поднятой давлением так же тихо и упрямо, как когда-то удержала на весу 7,5 тонн стали и людей.
1: А про что рассказать вам? Хоть про свой двор, хоть про Атлантиду, мойгид.онлайн. мойгид.онлайн.

Вот что не сходится с самого начала. После взятия Казани в 1552-м переписчики Ивана Грозного составили подробные описи всего, что досталось победителям. Но ханской казны в этих описях нет. Совсем. Золото, серебро, драгоценные камни как будто испарились. Это отсутствие оказалось убедительнее любого свидетельства, и именно из него вырос миф, который живет здесь по сей день. По одной версии, бочки с золотом вывезли ночью на ладьях и опустили в северную часть озера Нижний Кабан. По другой, везли по каналу Булак, и там, у самого кабана, груз ушел на дно. Народная традиция дробит казну на три части – слитки, монетные клады разных эпох и украшения, как будто речь о трех отдельных сокровищах. У казанских краеведов есть и более конкретная наводка. Искать якобы нужно у бывшей обувной фабрики «Спартак» в точке пересечения линий от трех мечетей Марджани, Закабанной и Азимовской. Этот треугольник мечетей охотно показывают на экскурсиях, хотя сами исследователи признают, это поздний городской миф. Интересен он не как подсказка для металлоискателя, а как пример того, как исламская сакральная география Казани незаметно вросла в легенду о кладе. Есть и другой вариант про татарский китиш. Часть древней Казани вместе с минаретами и ханскими палатами якобы ушла под воду накануне штурма, чтобы ничто не досталось завоевателям. В хорошую погоду, говорят старые рассказы, в глубине кабана можно увидеть отблески минаретов. Для историков – красивая сказка. Но симптоматичная, в ней город сам выбирает исчезнуть, а не быть покоренным. Попытки добраться до дна были куда прозаичнее. В 2000-х одна американская компания предложила бесплатно очистить кабан от ила, с условием, что все найденное станет ее собственностью. Казанские власти отказали. Официально – экология и юридические тонкости. Неофициально многие признавались, никто не хотел стать той администрацией, при которой казна вдруг нашлась бы и ушла за океан. Если подняться от воды на берег, Слобода оказывается редким городом в городе. До середины 19 века это был изолированный татарский посад за чертой русской Казани. Именно сюда после присоединения ханства переселяли татар и башкир. Главная ось района шла от озера вдоль Булака, канал был не только границей, но и торговой дорогой. По нему тянули товары к пристаням, и потому вдоль воды так плотно выросли купеческие дома, лавки на первом этаже, богатое жилье наверху. Обратите внимание на фасады этих домов. Снаружи – кирпичная кладка в русской традиции, обращенная к городу. Внутри – мусульманская планировка с женской половиной и отдельным входом к молитвенной комнате. Некоторые дома по документам числились за русскими купцами, но фактически принадлежали татарским торговым династиям, обход ограничений через подставных владельцев. Краеведы знают об этом хорошо, в школьные учебники это почти не попало. Мечеть Марджани, которую вы видите прямо сейчас, строилась в 1767-1770. Первая официально разрешенная каменная мечеть в Казани и одна из первых во всей Российской империи. Разрешение дал указ Екатерины II о веротерпимости, но архитектура все равно выстроена как компромисс, минарет не отдельно, а встроен в объем здания, фасад отзывается на барочные и классицистические мотивы. Все, чтобы не раздражать власти. Имам Шагабуддин Марджани, чьим именем названа мечеть, прославился не только

0: как богослов, но и как историк. Он систематизировал татарские хроники, и его сочинения для местных жителей стали важнее официальных русских версий истории города. Канал Булак, который сегодня воспринимается как нарядная набережная, долго был рабочей речкой и санитарной проблемой. По нему сплавляли лес и продукты. К началу советского периода он был настолько загрязнен, что обсуждали засыпку. Для Слободы это означало бы потерю главной невидимой связи с городом. В 2000-х снова звучали предложения частично перекрыть канал, победила концепция открытой воды. Сегодня Булак – визуальный коридор, связывающий Слободу, Кабан и центр Казани. Три века, ханская катастрофа, купеческий расцвет, советская пауза и нынешнее возрождение уложились здесь в несколько кварталов между водой и водой. И легенда о золоте на дне может быть важна именно этим, пока казна не найдена, история не закрыта. Спросите меня про мечеть Апанаева, что совсем рядом. Там есть история о том, как один купеческий род финансировал ее строительство сразу дважды, и почему второй раз это пришлось делать втайне.
1: Потратили 1500 лет на стройку, и никто так и не оставил записки «Зачем?». Вот вам Стоунхендж в двух словах. Но давайте разберемся. Те, кто начал все это около 3000 лет до нашей эры, не были никакими друидами. Генетический анализ показал, это неолитические земледельцы, пришедшие из континентальной Европы. Люди, чья жизнь зависела от урожая, а значит, от неба. И небо они сюда буквально встроили. Главная ось комплекса точно направлена на восход солнца в день летнего солнцестояния. Посмотрите прямо вдоль центральной аллеи. Это не случайность. Это намерение.
2: Но вот парадокс. Астроном Джеральд Хокинс в 60-е годы прошлого века объявил Стоунхендж древней обсерваторией, способной предсказывать затмения. А в 2023 году группа астрономов пересчитала все заново и вежливо объяснила, что как точный календарь это не работает. Небесная функция есть, но она скорее ритуальная, чем инженерная. И еще кое-что. Здесь хоронили. Кремационные захоронения разных эпох – это культ предков, растянувшийся на века. Рядом следы грандиозных пиров. То есть это одновременно кладбище, храм и место сезонного праздника. Странная комбинация, но только по нашим меркам. Стоунхендж не разгадан, он переписывается. И каждое летнее солнцестояние тысячи людей приходят сюда смотреть на тот же восход, что и 5000 лет назад. Будто проверяют, не изменилось ли что-нибудь.

1895. Впервые. Кто-то записал на бумаге, что в Тауэре живут особые вороны. Не при Тюдорах, не при Стюартах. В конце 19 века, когда готические романы читали при газовых фонарях и викторианцы обожали все мрачное и таинственное. Посмотрите на Белую башню, вон она, светлый камень, почти меловой в пасмурном свете. Именно сюда легенда приклеила Брана Благословенного, гиганта из валлийских мифов, чья голова якобы зарыта под этим холмом, как оберег Британии. Удачное совпадение. Может, слишком удачное. Историк Джеффри Парнелл в 2004-м прошел по всем архивам и не нашел никакого указа Карла II, никакого астронома Флемстида, никакого пророчества о короне. Только позднюю романтику. А йомины, стража Тауэра, по версии одного из своих же, охотно поддерживали миф. Ведь если от твоих птиц зависит монархия, ты уже не просто охранник. Во Вторую мировую бомбежки выкосили почти всю стаю. Остался один ворон, Молли. Корона не пала. Но птиц поспешно восполнили, и с тех пор держат 8, 6 основных и 2 в запасе. Легенда требует кворума. Знаете, что меня трогает? Миф моложе лондонского метро. Но он живет, шумит черными крыльями, пахнет сырым камнем и рекой. И никто особенно не хочет его проверять. Мир огромный, а вопрос нужен всего один. Мой адрес, мой гид в Телеграм.

0: Представьте, обычный кувшин для кваса вдруг обрастает драконьей шеей, львиными лапами и хвостом рыбы. И все это держит равновесие на гончарном круге. В городе Скопине Рязанской области с этого не удивляются. Там веками не лепят посуду, а лепят зверей, которые заодно умеют наливать квас. Гончарами в Скопине были еще во времена Киевской Руси. Глина здесь особая, светлая, чуть розоватая, и залегает прямо под ногами. Первое письменное упоминание гончара – крестьянин Демка Киреев, сын Бердников, попавший в перепись в 1640-м. Но обычной посудой промысел прославиться не мог. Такой в каждой деревне хватало.
1: Перелом случился во второй половине XIX века. Дело поставили крестьяне-братья Оводовы, следом за ними – семьи Жолабовых и Тащеевых. Мастера стали делать квасники и подсвечники в виде драконов, львов, двуглавых орлов и вовсе небывалых существ без названия. Просто гончар садился за круг и вытягивал из глины то, что видел во сне. Фигура льва легко превращалась в подставку для часов, а рыба – в ручку кувшина. И все это оставалось рабочей вещью. Наливай, зажигай свечу. Может показаться, что чудищ вылепили от нечего делать. Для потехи – деревенская забава, которая случайно понравилась. Тогда почему за такую посуду в городах платили как за скульптуру, а не как за крынку? Ответ куда серьезнее. Скопинские мастера сознательно превратили гончарное ремесло в свободную пластику, не оглядываясь ни на какой образец, так в России тогда не делал никто. Глазурь тут тоже не подчиняется правилам. Крупинки полива плавятся в печи неравномерно,

0: истекают потеками. Где-то мед, где-то болотная зелень, где-то темная охра с прозеленью. Зеленые дают медь, желто-оранжевый, железо, серо-коричневый, марганец. Мастер до конца обжига не знает, как именно потечет глазурь на его драконе, и в этом честном незнании половина скопинского очарования.
1: К 1900-му о Скопине узнали далеко за Россией. Работы поехали на Всемирную выставку в Париж, а следом на кустарные выставки в Петербурге, где промысел получал награды в 1902 и 1913. Изделия расходились по музеям, историческому в Москве, русскому и этнографическому в Петербурге, Рязанским собранием. Искусствовед Александр Салтыков писал тогда, что равного скопинской фантазии не видит ни у одного народного промысла. А затем почти все оборвалось. Первая мировая война, разруха, гончарные печи одна за другой гасли, мастера расходились кто куда. Возрождать промысел взялись только в 1934-м, объединив уцелевших гончаров в артель «Керамик». Здесь уместно отделить скопинскую посуду от двух ее более известных соседок. Дымковская игрушка лепится из красной глины и красится поверх обжига яркими геометрическими узорами. Это про роспись. Гжель кроет фарфор синим кобальтом по белому фону. Это про цвет. Скопин же вообще не расписывает. Вся его фантазия в самой лепке, в форме, которая выходит из-под пальцев еще до всякой краски.
0: Фабрику художественной керамики собрали в 1969-м, и 8 ведущих мастеров получили в 1991-м государственную премию. Среди них народные художницы Татьяна Голованова и Татьяна Лощинина. Но с тех пор ручную лепку теснит литье в форму. Быстрее, дешевле, для сувенирных прилавков. Химера, отлитая в форме, повторяет себя сотней близнецов, а та, что вытянута руками на круге, каждый раз получается немного другим зверем. Сегодня на фабрике работает около 150 человек, а рядом с ней держатся частные мастерские, где посуду по-прежнему лепят руками, медленно, по одной вещи за раз. Скопинский квасник и сейчас выходит из-под руки ровно таким же, каким выходил полтора века назад. Наполовину кувшин, наполовину зверь, и непонятно, что в нем главнее.
2: Спросите о чем угодно. Про соседний дом, про слово, про привычку. Мой гид .онлайн. .онлайн.

0: Представьте, к вашей двери подходит человек, которого только что выписали из психиатрической лечебницы. Диагноз вам не скажут, не положено. Дадут только имя. И вам предстоит поселить его в свободной комнате, кормить с ним из одной кастрюли, брать с собой в огород и на рынок. Возможно, до конца его жизни. Именно так на протяжении 700 лет живет бельгийский город Гёл.
1: Может, все началось с того, что местные жители просто оказались добрее остальных. Тогда почему та же доброта не прижилась по соседству, в десятки других фламандских городков? Ответ прозаичнее. Началось все с трупа непогребенной пилигримки и деревни, которой некуда было девать наплыв паломников. Легенда рассказывает о принцессе Димфне, ирландке 7 века, чья мать умерла молодой, а отец от горя лишился рассудка и решил жениться на дочери, потому что та была на нее похожа. Димфна бежала через море во Фландрию и спряталась в лесу у Гела. Отец нашел ее и здесь же, не добившись согласия, отрубил ей голову. С тех пор, гласит предание, у ее могилы начали исцеляться одержимые и безумные.
0: К 13 веку к гробнице Димфны стекались такие толпы паломников с душевными расстройствами, что городская церковь просто не могла разместить всех в своих стенах. Каноники стали расселять приезжих по домам местных крестьян сначала на несколько недель, пока идет лечение молитвой. Кто-то не поправлялся, кто-то оставался жить у приютившей его семьи насовсем. Так, без единого указа, за несколько поколений сложилась система, которую сегодня психиатры называют образцом.

0: Кольцовой. Обычная бельгийская семья берет душевно больного человека. Здесь его называют не пациентом, а постояльцем, и живет с ним бок о бок, как с дальним родственником. Пика эта практика достигла в 1938-м. На 16 тысяч коренных жителей города приходилось около 3700 постояльцев. То есть почти каждый пятый человек на улицах Гела в те годы был психиатрическим больным, живущим в чьей-то семье. Французский психиатр Жан-Этьен Эскироль, побывавший здесь еще в 1821-м, писал, что в Геле безумцев впервые в истории подняли до достоинства просто больных людей, не запертых, не закованных, а сидящих за общим столом.
1: Правила у семьи простые и одновременно жесткие. Диагноз не сообщают. Постоялец должен войти в дом не как случай из истории болезни, а как человек. Слова вроде «сумасшедший» или «больной» под запретом. Только имя. В семье не может быть больше трех постояльцев одновременно, чтобы дом оставался домом, а не отделением. Их берут в огород, на рынок, зовут за стол, особенно поощряют привязанность к детям семьи. Там, где нет кровного родства, странности переносятся легче. Психиатры называют это низким уровнем выраженной эмоции. И она, как ни странно, лечит лучше, чем сочувствие близких. Полиция город знает, и вызывают ее редко, а специальные кураторы на связи со стороны городской психиатрической больницы круглые сутки. Многие живут в такой семье не годы, десятилетия. Средний срок – около 30 лет, но есть постояльцы, прожившие в одном доме 75, ставшие частью второго и третьего поколения семьи. Один пожилой постоялец отмечал 50-летие жизни в городе вместе с мэром и духовым оркестром.
2: А если не получается? Если постоялец срывается, пугает соседей, перестает справляться? Тогда его временно возвращают внутрь, так в Геле называют саму психиатрическую больницу, в отличие от жизни в семье, которую называют снаружи. Возвращение туда воспринимается почти всеми как наказание. Хотя формально это просто передышка и подбор нового плана лечения.
1: Государство платит семье за постояльца скромную сумму в день. Источники называют цифры от 40 до 47 евро, из которых семье достается примерно половина. Для сравнения, лечение того же человека в обычной психиатрической палате обходится казне почти в 6 раз дороже. Но экономикой это давно не объяснить. Авторы, изучавшие Гёл, честно признают, сегодня деньги едва ли служат стимулом для семьи хоть кому-то. И система стремительно редеет. Если 30-е годы прошлого века почти каждая пятая семья Гела принимала постояльца, то сейчас их около 500 на город с населением свыше 40 тысяч человек, меньше 1/10 от довоенного пика. Причины прозаичны. Аграрный город стал промышленным, у семей появились фабрики и офисы вместо полей, оба супруга работают, люди чаще живут в квартирах, а не в домах с садом, и ценят приватность больше, чем предки. Кто-то из горожан признается, это поколение вполне может оказаться последним, кто еще умеет так жить с чужой бедой рядом.
3: И все же дом за домом, улица за улицей, в Геле продолжается то, что нигде больше не удалось повторить в таком масштабе. Человека с голосами в голове сажают ужинать не в палату, а в семью. Просто потому, что здесь, в отличие от почти всего остального мира, так делали всегда. А про что рассказать вам? Хоть про свой двор, хоть про Атлантиду? Мой гид .онлайн. Атлантиду. Мой гид .онлайн.

0: Представьте, рабочий роет яму под цистерну для воды, самое скучное дело на свете. Лопата вдруг проваливается в пустоту. Внизу не колодец, а лестница, вырубленная в камне неизвестно кем и неизвестно когда. Так на окраине городка Паола на Мальте в 1902-м открылся гипогей Халсафлиени, подземный храм и усыпальница, вырезанные в известняке за тысячи лет до того.
1: Раскопки начал священник и археолог-любитель по имени Мануэль Магри. Больше 3 лет он спускался под землю, зарисовывал спирали на потолках, составлял планы этажей

0: их там три, один под другим. А затем уехал с миссией в Тунис и внезапно умер. Его отчет и полевые записи считаются утраченными до сих пор. То, что он видел первым, теперь никто не проверит. Работу продолжил другой мальтийский ученый Тимистокле Дзамит, и именно его отчеты стали научной основой того, что мы знаем о гипогее сегодня. А знали ли строители, роя котлован, что могли просто снести находку экскаватором? Могли. Им повезло войти именно там, где под тонким слоем земли начиналась лестница, а не сплошная порода. На среднем уровне есть помещение, которое называют палатой Оракула. Небольшая ниша, выдолбленная в стене на уровне человеческого роста, разворачивает голос говорящего так, что он расходится по всем соседним залам низким гудящим эхом. Легенда гласит, что здесь жрица произносила пророчество, и низкий голос будто отвечал ей из-под земли. Это красивая версия для гида, а не установленный факт. Никаких письменных свидетельств о ритуале Оракула не сохранилось, само название комнате дали в новое время.
1: Что подтверждено измерениями. В 2014-м в палате Оракула работала группа исследователей звука. Приборы показали двойной резонанс. На частоте около 70 Гц и около 114 Гц. Мужской голос, взятый в этом диапазоне, раскачивает помещение так, что оно резонирует само, без всякого усиления. Дальше начинаются споры. Одни исследователи осторожно пишут, что строители могли учитывать акустику намеренно. Камеру такой формы случайно не высекают. Другие настаивают, что это домыслы задним числом. Скептики отмечают, что вырубленная в скале полость почти всегда даст какой-нибудь резонанс, и совпадение частоты с частотой мужской речи не обязательно замысел. Версия про воздействие резонанса на настроение и сопереживание, которую любят пересказывать в интернете, интересная гипотеза из одной научной работы, а не признанный вывод, и строгую проверку она пока не прошла.
0: Среди находок – глиняная фигурка пухлой спящей женщины, лежащей на боку на маленьком ложе. Ее называют «спящей дамой». Сохранились следы красной охры на теле, лицо спокойно, поза совершенно домашняя, будто ее застали врасплох во сне. Сейчас фигурка хранится в Национальном археологическом музее в Валетте, и это, пожалуй, самый узнаваемый предмет мальтийской доистории. А еще в гипогее нашли то, что заставляет забыть о туристических легендах – кости. По разным оценкам, здесь покоились остатки нескольких тысяч человек, называют цифру около 7 тысяч. Часть костей была утрачена еще на раннем этапе раскопок, часть черепов исследовали в начале 20 века антропологи, искавшие подтверждение теориям о вымышленной особой расе с удлиненными черепами. Эту идею наука давно отвергла как ошибку измерений и предвзятую трактовку.
2: Сегодня в гипогеи в день пускают лишь несколько десятков человек, группами по нескольку человек в час. Слишком много дыхания и тепла портят хрупкий микроклимат, от которого зависит сохранность росписи. С 1990 по 2000 год памятник вовсе закрывали на реставрацию и климат-контроль. Экскурсия внутрь бронируется на неделю вперед. Может показаться, что за этой очередью находится просто музейная бюрократия. Но подумайте иначе. 5000 лет камень хранил тишину и темноту, и именно они сохранили спирали на потолке и хрупкие кости, а не толпы у входа. Строгий лимит — это не преграда для любопытных, а единственная причина, по которой гипогею вообще есть что показывать через еще 1000 лет.
3: Эта история — одна из сотни. Остальные и карта к ним — мойгид.онлайн. Онлайн.

Под ногами гудит камень, а вокруг сухой воздух, пальмы и озеро посреди пустыни. Пахнет нагретым асфальтом и водой канала, который прорыли специально под этот мост. Кажется, что декорация. Слишком уж на своем месте выглядит здесь тяжелая английская кладка. Но камень настоящий. Каждый блок когда-то держал на Темзе лондонских извозчиков, а затем переплыл океан и лег заново. Здесь, в городе Лейк-Хавасу, штат Аризона. История начинается не с покупки, а с усталости старого.

0: моста. Тот, что стоял над Темзой с 1831-го, к середине 20 века больше не держал возросший поток машин. Он медленно оседал, и город Лондон решил его заменить. Старую кладку выставили на продажу. Редкий случай, когда мост целиком уходит с молотка, будто дом или картина.
1: Ходит байка, будто покупатель, американский предприниматель Роберт Маккаллок, перепутал мосты, думал, что берет знаменитый разводной мост с башнями, а получил обычную каменную переправу. Байка живучая, она красивее правды, и ее и сегодня повторяют гиды. Но сам Маккаллок и человек, который вел для города Лондона эту сделку, отрицали путаницу в один голос еще при жизни, а внук Маккаллока подтвердил недавно то же самое. Дед прекрасно понимал, что покупает. Разводной мост с башнями никогда и не продавался. Он слишком сложно устроен, чтобы его вообще можно было разобрать и увезти. Может, тогда дело было в тщеславии – купить редкость ради самой редкости. Тоже нет. У Маккаллока была вполне трезвая цель. Несколькими годами раньше он с воздуха разглядел пустой участок в пустыне и решил построить там город с нуля, под свой моторный бизнес и под будущих переселенцев. Городу нужно было имя, о котором заговорят. Старый лондонский мост подходил идеально. Не подделка, не рисованная вывеска, а подлинная британская история, которую можно потрогать руками.
0: Свою цену на торгах Маккаллок высчитал по собственной логике. Взял смету на снос старого моста, удвоил ее и прибавил еще по небольшой сумме за каждый год собственной жизни, который, как он рассудил, доживет до открытия нового. Ставку он выиграл у нескольких конкурентов, среди которых был даже знаменитый эстрадный артист. Итоговая сумма стала одной из самых громких строчек в истории лондонских торгов недвижимостью. Дальше начались настоящие сложности. Перед тем, как снести мост, рабочие пронумеровали каждый наружный гранитный блок 10 тысяч с лишним штук, чтобы после разборки собрать кладку заново в точности так же, как она стояла над Темзой. На каждом камне отметили номер пролета, ряд и место в ряду. Без этой разметки собрать переправу заново было бы попросту невозможно. Часть блоков перед отправкой еще и подрезали на каменоломне. Старая кладка была слишком массивной для новой, облегченной конструкции. Гранит погрузили на суда и отправили в долгий путь. Через океан, через Панамский канал, а дальше к Калифорнийскому порту, откуда камень везли дальше сушей, через пустыню, к будущему городу. На американской таможне сделка вошла в историю еще раз. Мост оформили беспошлино, признав его антиквариатом старше положенного возраста, и с тех пор он числится крупнейшим антикварным предметом, когда-либо ввезенным в страну.
1: 3 года бригада из 40 человек собирала гранитную облицовку заново, но больше не на прежнем каркасе, а поверх новой бетонной основы, спрятанной внутри камня. Строили по чертежам первого инженера моста, увезли ведь не идею, а подлинную поверхность, и восстанавливать ее решили с уважением к оригиналу. Пока шла сборка, под будущим мостом прорыли канал, тот самый, что плещется здесь сегодня, и полуостров, на котором рос город, стал островом. Мост оказался единственным сухопутным путем на него. Открывали переправу торжественно, с лондонским лорд-мэром и аризонским губернатором, с закладкой памятного камня и с толпой в добрую сотню тысяч человек. По меркам молодого пустынного города, это была почти вся округа сразу. Рядом с мостом выстроили английскую деревушку с гостиницами, лавками и вывесками на старинный манер, чтобы турист, сойдя с моста, не выпадал из истории раньше времени.
2: Сегодня к этому мосту в пустыне съезжаются едва ли не больше людей, чем к любой другой рукотворной достопримечательности штата. Уступает он разве что Гранд-каньону. На самих камнях до сих пор различимы царапины, куда старше этого переезда. Солдатские подписи военных лет, оставленные еще над Темзой и перевезенные вместе с камнем через океан. Стоишь под этими сводами и понимаешь. Мост никого не обманул. Ни разу не притворился чужим именем. Он просто оказался достаточно упрямым, чтобы после смерти на одной реке начать вторую жизнь на другой. Там, где никакой реки раньше не было вовсе.
3: Такое можно послушать про любое место, где вы стоите прямо сейчас. Мой гид.онлайн. Место, где вы стоите прямо сейчас. Мой гид.онлайн.

0: Мы стоим на станции Слюдянка, южных вороток Кругобайкальской железной дороги. Отсюда поезд пойдет вдоль самого берега Байкала, на запад, к порту Байкал. Когда состав тронется, вот тогда и начнется главное. Вот парадокс, который стоит держать в голове. Вокзал в небольшом железнодорожном городке из мрамора. Не облицован мрамором, не украшен им по праздникам. Сложен из него, как крепость. Белый и розовый нешлифованный камень, уложенный широкими лентами и крупными блоками, так называемая циклопическая кладка. Издалека здание читается как строгий, почти фортификационный объем. Подойдите ближе, если стоянка позволяет, и увидите, что это не монолит, а слоистый геологический разрез, просто поставленный вертикально. Строительство началось в 1903-м, открытие в 1904-м или 5-м. Источники расходятся, в зависимости от того, что считать вводом. Но важно другое. Мрамор здесь не роскошь ради роскоши. Слюдянка проектировалась как крупный узловой пункт с депо и всей инфраструктурой для сложного байкальского участка Транссиба. Статус требовал долговечного материала. А карьер с нужным камнем находился буквально рядом. Так роскошное решение оказалось и практическим.
1: Название города тоже из недр. Здесь исторически добывали слюду, а горы вокруг дают целую минералогическую коллекцию. Не только мрамор, но и десятки других пород. Поэтому у Слюдянки сложилась репутация места, где камень буквально продает сам себя, и вокзал стал архитектурным доказательством этой репутации. Говорят, это единственный в мире вокзал из мрамора, хотя формулировка в разных источниках колеблется между «в России» и «в мире». Спор идет не о красоте, а о классификации, что, впрочем, давно стало частью местной легенды. Если вы еще на перроне, обратите внимание на торговлю у вагонов. Слюдянка известна как один из самых рыночных узлов на Южном Байкале. Копченый омуль, кедровые орехи, таежные травяные сборы, варенье, минералы россыпью. Здесь можно взять все, что принято везти с Байкала в одном месте. Запах копченого и коробки с камнями на фоне мраморного фасада – это и есть образ Слюдянки в концентрированном виде. Теперь, что будет за окном? Перегон от Слюдянки до Култука короткий, но плотный. Поезд идет вдоль самой кромки южной оконечности Байкала. С одной стороны вода, с другой – каменистые склоны. Никакого зазора между рельсами и озером почти нет. Именно здесь начинаешь понимать, почему этот участок Транссиба был самым дорогим и сложным. Дорогу буквально втиснули между горой и водой. Следите за той стороной, где озеро. Береговая линия здесь не пологая. Это южный торец Байкала, где горы подходят вплотную. Скалы, небольшие осыпи, редкие отмели. Путевая инфраструктура, подпорные стены, укосы, водоотводы видна прямо из окна. Это не декорация, а действующая инженерия, которой больше 100 лет. Следующая остановка – Култук. Тот самый поселок, от которого южный берег Байкала получил свое неофициальное имя – Култукский берег. Там начнется разговор о том, как именно строили эту дорогу и какой ценой.

В офис национального парка регулярно приходят посылки с камнями. Люди присылают их обратно с письмами, извинениями, описаниями несчастий, которые якобы начались после того, как они взяли горсть красного песка на память. Сотрудники не поддерживают идею проклятия, но письма не выбрасывают. Улуру — это не гора. Геологи называют такие формы «инсельберг» — островная скала, видимый осколок древнейшей складчатой системы, все остальное стерто миллионами лет эрозии. Высота над пустыней — около 348 метров, но под землей монолит уходит еще на несколько сотен метров вниз. То, что мы видим — только верхушка. Посмотрите, как меняется цвет. На рассвете темно-бордовый, почти антрацитовый. Днем-то охряный, горячий, после дождя вдруг становится почти фиолетовым. Это физика, железистый песчаник по-разному отражает свет в зависимости от угла солнца, влажности, температуры. Никакой мистики, но ощущение, что скала дышит, не проходит. Для народа Анангу каждый изгиб этой поверхности – не рельеф, а текст. Здесь духи сражались, рожали, кормили детей. Подъем на вершину и не маршрут, а вторжение в пространство, по которому ходили предки. Сами Анангу туда не поднимаются. И при этом чувствуют ответственность за каждого, кто идет. В октябре 2019 года цепь, вбитую в скалу, сняли навсегда. Один из старейшин сказал тогда: «Сегодня не мы закрываем гору, сегодня она закрывает дверь, которую мы никогда не открывали». Улуру учит одному – некоторые места не для того, чтобы на них стоять, а для того, чтобы перед ними останавливаться. Мир огромный, а вопрос нужен всего один. Мой адрес – о, мой гид –

0: Человек по имени Иван Папанин провел на дрейфующей льдине 9 месяцев и вернулся с кружкой. Обычной жестяной кружкой, помятой, с подпаленной от примуса. Она стоит здесь, в витрине. Мы с вами сейчас стоим в бывшей церкви. Никольская единоверческая церковь середины 19 века, 4 яруса купола, колонны, классический ампир. Снаружи – тихий дворик на улице Марата, в 2 шагах от Лиговского. Внутри – штурвалы ледоколов и меха белых медведей. Если поднять голову, под куполом еще читаются фрагменты старой росписи. А прямо под ними – макет антарктической станции на том месте, где когда-то стоял алтарь. Это не метафора. Это буквально так устроено пространство.
1: Музей открылся в 1937-м. До этого коллекция существовала как закрытый фонд Арктического института, кладовая полевых дневников, разбитых приборов, образцов породы. Потом решили открыть для всех. Редкий случай, когда музей рождается не из культурной инициативы, а прямо из лаборатории. Здание к тому времени уже пережило свое. В 30-е церковь закрыли, росписи закрасили, помещения приспособили под склады. Когда музей въезжал, сотрудники обнаружили под слоями краски фрагменты старых фресок и встали перед выбором – восстанавливать храм или строить музей. Победил компромисс. Архитектуру сохранили, пространство заполнили льдом и хроникой. В одном объеме теперь живут две памяти – церковная и полярная, и ни одна не вытеснила другую до конца. Самое сильное здесь – не глобальное.

экспериментов, все это рядом не спрятано. Это взрослый музей. Посмотрите на карту у дальней стены, ту, где нанесены маршруты советских антарктических экспедиций. Путь к шестому континенту физически начинался здесь, на Неве, через порты Ленинграда. Балтика, Атлантика, лед. Расстояние почти невозможное, и все же именно отсюда. Фотоархив музея хранит хронику этих уходов. Ледоколы выходят из ленинградских портов, люди стоят на палубе, кто машет, кто смотрит в сторону. На тех же пленках, как полярники в 50-е отмечали Новый год при полярном дне и устраивали концерты на станциях. Детали, которых нет ни в каком учебнике. Музей числится крупнейшим в мире специализированным полярным музеем. Он живет в подвешенном состоянии. Несколько лет обсуждается переезд, здание требует реставрации, коллекции тесно. Пока он здесь, на Марата, 24А полярная базилика, где под куполом с остатками фресок холодно пахнет временем и чуть-чуть кажется морозом. Спросите меня про Челюскин подробнее. Я знаю, что именно посчитали неправильно при планировании того рейса, и эта цифра меняет всю историю подвига.

0: Представьте кошелек почти любого человека в России. Синяя десятка с мостом на просвет. Спросите, чей это мост, и вам ответят: тот самый, красноярский, инженера Проскурякова, что покорил Париж. История красивая. И почти вся неправда.
1: Лавр Проскуряков преподавал строительную механику и умел то, чего до него не умел почти никто. Считать мост так, чтобы металла в нем было ровно столько, сколько нужно, не граммом больше. В середине 90-х годов 19 века ему поручили мост через Енисей под Красноярском. Там Транссибирская магистраль упиралась в широкую Сибирскую реку, и переправить через нее поезд было инженерной задачей на грани возможного. Мост встал за 3 года, к 1899-му, причем на полгода раньше срока. Подрядчик Евгений Кнори гнал стройку в 2 смены, зимой прямо со льда. Через год чертежи и модель моста повезли на Всемирную выставку в Париж. Там же стояла свежепостроенная Эйфелева башня. И говорят, сам Эйфель, увидев красноярскую конструкцию, оценил ее по достоинству. Жюри присудило мосту гран-при и большую золотую медаль за смелость расчета и легкость, с которой стальные фермы держали вес поезда над быстрой сибирской водой.
0: Теперь про купюру. Может показаться, раз мост тот самый, парижский, значит его и напечатали на банкноте в 10 рублей. Логично же, тот же город, та же река. Но откройте купюру и приглядитесь к опорам. Это не решетчатые стальные фермы конца 19 века, а гладкие бетонные арки. На десятке, коммунальный мост, его построили спустя больше полувека, с 1956 по 1961, совсем другие инженеры собирали его арки без временных опор и получили за это отдельную премию. Мост Проскурякова к тому времени успел устареть, а к 2007-му его почти целиком срезали на металл. В городе даже поставили памятник, не мосту, а самой 10-рублевой купюре, отлитой в бронзе, шутка, которая честнее любой легенды. Значит, слава на бумажных деньгах Проскурякову не досталась. Погодите, она нашла его с другой стороны материка.
1: В 1913-м на другом краю Транссиба, под Хабаровском, началась стройка через Амур, реку куда шире и капризнее Енисея. Фермы спроектировал снова Проскуряков, тем же расчетом, что взял золото в Париже, а арочные пролеты через боковую протоку – инженер Григорий Передерий, один из первых в мире, кто рискнул строить железобетонные арки такого размаха. Мост тогда стал самым длинным в России и во всей империи, его тут же прозвали «Амурским чудом». Стройка едва не сорвалась под водой. Опоры ставили на кессонах, стальных колоколах, куда рабочие спускались рыть дно под сжатым воздухом. Резкая разница давления калечила людей, и кессонная болезнь была ценой, которую в отчетах не любили упоминать вслух. Одна из опор пошла трещинами. Течение подмыло островок, гигантский стальной кессон весом в 3000 тонн накренился. Инженеры на ходу заменили его деревянным. Решение отчаянное, но мост выстоял и в 1916-м наконец открылся.
2: Мир вокруг моста тем временем рухнул. В 1920-м отступающие от Хабаровска красные партизаны взорвали 2 его пролета, чтобы задержать японские войска на другом берегу. Транссибирская магистраль оказалась разорвана на 5 лет. Поезда через Амур перевозили паромом. Мост латали из обломков собственных ферм, искореженный металл переплавляли и собирали заново. И к 1925-му движение восстановили. Могло ли все это оборваться прямо на воде, под тем самым инженерным расчетом, что годом раньше рукоплескал Париж? Вопрос не праздный. Расчет держал вес состава, а не удар взрывчатки, и мост выжил лишь потому, что его чинили те же руки, что строили.
1: В конце 20-го

0: века старую ферму признали слишком тесной для нынешних поездов и грузовиков, и к 2009-му мост перестроили заново, шире, современнее, на двух уровнях. Именно эту обновленную переправу и напечатали на 5000-й купюре. Там мост теперь совсем не тот, что стоял под парижской медалью, а его наследник на тех же быках. Зато один демонтированный пролет 1916 года не отправили в металлолом. Его подняли на берег Хабаровский и открыли рядом музей. Прийти и потрогать те самые фермы можно и сегодня. Так у одного инженера в итоге все-таки оказались две купюры. Просто десятку получил чужой мост, а пятитысячную – мост, который Проскуряков спроектировал сам, только теперь не в прежнем виде. Где-то между Енисеем и Амуром это и есть настоящая цена инженерной славы. Она достается не тому расчету, что аплодировали в Париже, а тому месту, где мост однажды понадобился людям снова.
1: Эта история – одна из сотни. Остальные и карта к ним – мойгид.онлайн. Line.

0: Самый богатый город за Уралом стоит на болоте, буквально на сваях, вбитых в промерзший торф. И чем дольше смотришь на эту деталь, тем яснее. Весь Сургут – это история о том, как люди раз за разом решали задачу, которую природа ставила как нерешаемую. Начнем с самого начала. В 1594-м воевода-князь Федор Баритинский и письменный голова Владимир Аничков заложили крепость на правом берегу реки Обь, там, где сходились пути вверх и вниз по реке, рядом с владениями остяцкого князя Бардака. Выбор места был стратегическим – контроль над переправой, сбор ясака, опорная точка для движения вглубь Западной Сибири. Первый гарнизон – 155 служилых людей. Деревянная рубленая крепость с башнями, воеводским двором, церковью и тюрьмой. Но вот что не укладывается в привычную логику – основали и пошло. В XIX веке Сургут лишился статуса города и стал сельским поселением. 400 лет после основания и обратно в поселок. До железных дорог и нефти место оказалось просто маленьким речным пунктом на огромной пустой территории, где река была важнее всякой дороги. До прихода русских здесь жили ханты. В районе Тром-Агана и Югана их уклад был не музейным, а практическим. Стойбища ставили так, чтобы рядом были рыба, оленьи пастбища, лес, вода. Кедр кормил и одевал. Орех, древесина, сам лес. Медведь в этой культуре имел особый статус. Вокруг него существовали обряды, запреты, осторожность. Встреча этого уклада с нефтью растянулась на десятилетия. Стойбища оказывались разрезаны дорогами и трубопроводами. Старый способ жить по воде и тайге сужался до островков традиции.
1: Нефть нашли не абстрактно, в 60-х. Геолог Фарман Салманов настаивал, что надо бурить именно здесь, когда многие уже готовы были списать район со счетов. Его команда шла по болотам почти на ощупь. Люди жили в вагончиках и времянках, топили печи круглые сутки, таскали грузы по зимникам. Город, который позже станет одним из крупнейших энергетических узлов страны, в момент своего второго рождения держался на упрямстве нескольких сотен первопроходцев с картой и керном в руках. Посмотрите на любой жилой дом рядом. Видите, как он стоит на сваях, словно на ногах. Это не архитектурный стиль. Это единственный способ строить здесь. Тепло здания не должно растапливать мерзлый грунт под фундаментом, иначе дом просядет. Трубы теплотрасс идут над землей по той же причине. Не тревожить водный режим почвы. Инженерная логика буквально видна невооруженным глазом.
0: Вантовый мост через реку Обь, один пилон, рекордный для своего класса центральный пролет. Строили его как ответ на Северную реку. Лед, сильный ветер, сложная логистика, потребность в переправе круглый год, а не только в короткий сезон. Сургут с этим мостом окончательно перестал быть концом дороги.

0: Сургутские электростанции дают мощность, сопоставимую с энергетическими системами целых небольших стран. В городе полярного климата, на болотных основаниях, один из самых мощных энергетических узлов в мире. Это не преувеличение, это инженерный факт. Зима здесь не фон. Минус 30 – рабочая температура. Люди планируют маршрут по принципу «куда можно добежать и где будет прогрето». Местный словарь точен и короток, зимник, вахта, буровая, север. Каждое слово – готовая инструкция к выживанию.
1: Здесь всегда строили на том, что держит плохо. Сначала – крепость на топком берегу, где река обдиктовала свои правила. Потом – город на сваях, вбитых в мерзлый торф. Место проще не стало. Просто ставка каждый раз оказывалась выше страха перед этой землей. Про любой город можно собрать такую же историю. Напишите его боту. Спросите, например, чем живет Норильск, и услышите, как строят город там, где земля не оттаивает.

январь 1991 года. Волга подо льдом. Маленький волжский городок, 5000 жителей, промышленные трубопроводы, нефтеперекачивающие станции получают обратно статус города. И почти в тот же день местные краеведы принимают решение, которое изменит все. Легенда здесь старше любого здания. Князь из рода Мстиславских прилег на берегу после охоты. Мышь пробежала по лицу, он вскочил в раздражении и увидел рядом ядовитую змею. Мышь спасла ему жизнь. Он велел поставить часовню, а местечко назвать Мышкин. Столетиями это была почти шутка. Потом, вдруг, ресурс. Энтузиасты спросили себя, а что если мы станем городом, которого буквально спасла мышь? И пусть она спасет нас снова, от провинциальной тишины. Обратите внимание, в начале 90-х здесь открылся единственный в мире музей мыши. Почти гаражный проект, игрушки, фигурки, керамика. Туристы стали привозить мышей со всего света. Коллекция выросла до нескольких тысяч предметов. Пассажиры речных теплоходов начали прямо спрашивать в турфирмах, а будет ли остановка в том самом мышином городе. Сегодня сюда приезжает свыше 200 тысяч человек в год. На 5 тысяч жителей больше 20 музеев. Запах свежих пряников в форме мышей на рыночной площади не выветривается даже в ноябре. Маленький символ оказался сильнее любой промышленной стратегии. Мышь из легенды стала рабочим инструментом, доказательством, что провинция может перезаписать собственную биографию, если найдет в ней нужный образ. Эта история – одна из сотни. Остальные и карта к ним в Батэ, а мой гид –

0: под Якутском, на глубине 12 метров, в толще вечной мерзлоты находится обычная с виду штольня. Ни одного насоса, ни одного компрессора, ни единого провода, который грел бы или охлаждал воздух. И все же там, в темноте и стуже, десятки тысяч семян годами дожидаются часа, когда понадобятся живыми. Может показаться, что мерзлота – просто холодный подвал, и семена там лежат так же, как в любой морозильной камере. Но морозильную камеру нужно кормить электричеством без остановки. Отключится она на сутки в жару, и коллекция погибнет. А глубже под якутской землей холод держится сам собой, круглый год, без единого киловатта. Тогда почему во всем мире хранилища семян строят дорогими и электрическими, если под ногами есть готовый холод бесплатно?
1: Ответ начал складываться еще в 70-х годах прошлого века. Ученые из Якутского института биологии, среди которых был Владимир Дахунаев, спустились в старую шахту вместе с коллегами из Ленинградского института растениеводства, носящего имя Николая Вавилова. Они привезли туда свыше 10 тысяч образцов семян бобовых культур и оставили их под замком мерзлоты, просто

0: чтобы посмотреть, что будет через десятилетие. Никто из них не рассчитывал дожить до итога. Слишком долгим был задуманный срок. Десятилетия прошли. Когда часть семян подняли на поверхность и проверили в лаборатории, результат удивил даже тех, кто ставил опыт. После 30 с лишним лет промерзшей толщи всхожесть держалась на уровне 90, местами и 100%, а число поврежденных хромосом оставалось ничтожным. Для сравнения, в обычной холодильной камере за 10-13 лет всхожесть той же коллекции падает до половины, а иногда и ниже. Разница оказалась не в пользу дорогой техники.
1: Стало ясно, якутская мерзлота хранит семена лучше, чем самая изощренная аппаратура. Институт мерзлотоведения имени Павла Мельникова расширил старую штольню, и теперь там, на минус 60 градусах, лежат больше 10 тысяч образцов, злаки, дикоросы, редкие и исчезающие растения родом со всей страны. Экскурсии туда водит младший научный сотрудник Василий Куваев. Он показывает гостям стеллажи с пакетами и объясняет, почему свет в тоннеле горит от обычной розетки, а холод не обходится ни в рубль. Здесь невольно вспоминают другое хранилище. То, что построили норвежцы на архипелаге Шпицберген и назвали резервной копией мирового сельского хозяйства. Там на 4,5 миллиона образцов держат температуру около минус 3 градусов. И ради этого круглый год работают холодильные установки. Заглохнут они надолго, растает вечная мерзлота острова. А с ней и смысл всей затеи. В Якутске ту же задачу решает просто толща земли, которой не нужна электростанция и не страшны перебои с электричеством.
0: Директор института Михаил Железняк называет это наследством, которое республика получила бесплатно и обязана передать дальше. За последние годы якутский холод из угрозы климату превратился в научный инструмент против нее же. При научном центре открыли молодую лабораторию, которая занимается генетическими ресурсами растений, именно криолитозоны. Сотрудникам там нет и 30, а изучают они технологию, которой скоро полвека. Сейчас в республике готовят проект куда большего хранилища, федерального криобанка редких и исчезающих видов растений почти на 2000 квадратных метров, рассчитанного на сотни тысяч образцов. Строить его собираются рядом со старой штольней 70-х, той самой, что все это время молча доказывала свою правоту. Так простой холод земли обернулся страховкой для целой страны, без единого провода.
2: Если по дороге захочется свою историю, она собирается за пару минут. Мой гид.онлайн.

Представьте хребет на границе Адыгеи и Краснодарского края, длинный, каменистый, продутый ветром. Туристы идут по нему ради видов на плато и водопады. А несколько лет назад археологи копали рядом старый курган и наткнулись не на могилу, а на что-то живое. 5 очагов, 4 маленьких и 1 большой. Не склеп, не тайник с вещами, кухня. Место, где 3000 лет назад грели руки и варили еду люди, о которых до этой находки почти ничего не было известно. Заголовки в тот август обещали сенсацию – древнейшие поселения скотоводов. Хочется сразу поверить, картинка красивая, степь приручили раньше, чем думали, юг России переписывает учебники. Но раскопки на этом хребте идут не первый год, и слои там разные. Есть следы людей возрастом 7000 лет, есть более позднее, бронзового века. Очаги с кухонной утварью – совсем другая эпоха, 10 и 9 века до нашей эры, то есть человечество к тому моменту тысячелетиями держало скот и сеяло зерно. Древнейшее – тут не про всю историю пастушества, а про конкретное открытие. Впервые на этом

0: крипте нашли не только погребение, но и жилой очаг тех же людей, которых раньше знали только по костям в могилах. А кто они были, выяснилось благодаря совсем другому счастливому совпадению. Рядом с очагами лежал могильник, несколько десятков захоронений, накопленных за годы раскопок. Ученые назвали этих людей протомиатами, предками более поздних миотов, которые позже войдут в летописи Причерноморья под собственным именем. Тела лежали вытянуто на спине, и ориентация менялась в зависимости от того, где именно на хребте оказалось захоронение – в одних группах, головой к югу, в других – к северу. Мелочь, но за такими деталями обычно скрывается правило, которое сами протомиаты знали наизусть, а мы только начинаем разгадывать.
1: Кости в очагах рассказали больше, чем украшения. Специалист заповедника определил в золе остатки крупного и мелкого рогатого скота, то есть коров, овец, коз, вперемешку с костями косули, горного козла и дикого кабана. Получается не чистое скотоводство и не чистая охота, а смесь. Стадо паслось рядом с домом, а мужчины при случае уходили в горы за дичью. Нашли даже кости невысоких лошадей, судя по всему, для верховой езды, а не только для стола. Афлотация – метод, при котором землю из очага промывают водой, и легкие частицы всплывают, подняла со дна зерна пшеницы двузернянки и ячменя. Значит, рядом с хребтом были поля, пусть небольшие. Может показаться, что горные скотоводы жили в вечной нужде и умирали молодыми. Так подсказывает воображение – суровые горы, холод, тяжелый труд. Но антрополог, изучивший останки из могильника, назвал результат неожиданным даже для себя. Заметная часть людей доживала примерно до 50 лет. Редкая удача для 10 века до нашей эры, а не норма. Кто-то в этих горах успевал состариться, судя по всему, жил не так плохо, как подсказывает картинка продуваемого ветром хребта. Украшения из могильника подсказывают еще одну сторону этой жизни. Бронзовые булавки, массивные бусы, бляшки, браслеты с добавлением олова, свинца и сурьмы. Металл с такими примесями в этих горах сам по себе не рождается. Руду и готовые вещи возили издалека, из Закавказья. При этом оружия в могилах почти нет. Только в жилище нашли костяной наконечник стрелы, скорее охотничий, чем боевой. Люди хребта не выглядят воинами с картинки, скорее общиной, которая держала связи с соседями и умела выменивать нужное.
0: Здесь хочется остановиться и честно спросить, а могли бы протомиаты сами сделать такое украшение без всякого Закавказья? Ремесленник в горах вполне мог найти олово и свинец где-то рядом и отлить бляшку сам. Зачем тащить готовую вещь через перевалы? Только состав металла – не догадка, а анализ. Сочетание примесей у местных руд другое, а в бляшках из могильника оно совпадает именно с закавказскими месторождениями. Значит, вещь либо привезли целиком, либо привезли металл и работали с ним здесь. Но сырье точно пришло издалека, и это не предположение, а химия. Сейчас находки продолжают разбирать. Генетики пробуют вытащить ДНК из костей, чтобы понять, откуда пришли эти люди и с кем они были в родстве. А археоботаники уточняют, что именно сеяли на соседних полях. Ученые готовят новую заявку на продолжение работ и книгу с итогами нескольких сезонов раскопок. История хребта еще не дописана.
2: И вот что удивительно. Если бы не старый курган рядом, эти 5 очагов так и остались бы никому неизвестной ямой с золой на продуваемом ветром хребте. Могильник рассказал, кто здесь лежал, а дом, как эти же люди на самом деле ели, пасли скот и растили хлеб. Учебники не переписывают заново, но одну строчку в них теперь можно уточнить. За 3000 лет до нас на этом хребте кто-то доживал до седины, торговал с дальними соседями и знал толк в бронзовой булавке. Немного для сенсации. И достаточно, чтобы люди с хребта перестали быть просто костями в земле. Здесь такие истории делают на любую тему, даже на самую странную, УГТТшка онлайн. Любую тему, даже на самую странную, УГТТшка онлайн.

Река Святого Лаврентия здесь сжимается в узкое горло. Ветер тянет вдоль воды. И над обрывистым берегом висит гигантская стальная ферма. Ребра, стойки, клепанные перекладины, уходящие пролетом через всю реку. Внизу – паром, которым веками переправлялись жители Квебека, потому что моста через эту точку никто не решался построить. Слишком широко, слишком быстрое течение, слишком дорого. Может, дело было просто в металле. Сталь еще не умели делать такой прочной. Вот конструкция и не выдержала. Но расчеты для моста делал один из самых опытных инженеров континента. Человек, чье имя ставили на мостах через всю Америку. И именно точность считалась его коньком.

0: Значит, не металл подвел, подвело что-то в самих людях, которые этот металл вели к реке.
1: Инженера звали Теодор Купер. Мост он вел прямо из нью-йоркской конторы. На площадку почти не приезжал. Здоровье больше не позволяло дальних поездок. И все размеры, все допуски он утверждал по чертежам и телеграммам. Стройка шла бойко. Южное плечо консоли выступало над рекой все дальше, и рабочие каждый день поднимались на решетку, подвешенную над пропастью из воды и тумана. Весной инженер на площадке заметил, что одна из нижних опорных перекладин странно изогнулась. Отправил телеграмму начальству в Нью-Йорк с вопросом, откуда взялся изгиб. Ответ был спокойным. Эту деталь раньше роняли на складе, отремонтировали, дефект не опасен. Месяцы шли, изгиб рос, с малого до заметного глазу, а стройка продолжалась, заказы оплачены, поезд с рельсами давно расписан на зиму, останавливать некому и незачем. К концу лета инженер в Нью-Йорке наконец понял масштаб и отправил вторую телеграмму, короткую и жесткую, прекратить всякую нагрузку на мост, пока не разберутся. Телеграфист на площадке в Квебеке принес ее начальнику работ около 3 часов дня. Тот прочитал, отложил и решил, что смена отработает до конца. Снять рабочих с фермы означало сорвать график. В 5:15 пополудни южная консоль медленно, с гулом, сложилась и рухнула в реку.
0: На ферме находилось 86 человек. Выжили немногие, меньше дюжины. Среди погибших были мостовщики из индейской резервации Канавейк неподалеку от Монреаля. Мужчины оттуда славились бесстрашной работой на высоте и составляли едва ли не половину бригады клепальщиков. В тот вечер деревня потеряла разом десятки семей. Комиссия, разбиравшая обрушение, нашла простую причину. Инженер в конторе ошибся при расчете собственного веса фермы, а на площадке не оказалось ни одного человека, у кого хватило бы полномочий остановить работу раньше. Мост решили строить заново, с новым проектом, с независимой проверкой расчетов на каждом шаге. Через 9 лет центральный пролет, собранный на берегу, начали медленно поднимать домкратами на нужную высоту между двумя готовыми консолями. Подъем шел сутками. У воды собралась толпа посмотреть на завершение многолетней стройки. На последних метрах подъема один из опорных узлов лопнул, и весь пролет весом в несколько тысяч тонн ушел под воду вместе с рабочими, стоявшими на нем. На этот раз погибло 13 человек.
1: Мост все же достроили. Третью версию центрального пролета подняли еще через год, и она встала на место без происшествий. Пролет между опорами получился длиннее, чем у любого другого консольного моста на Земле, и рекорд держится по сей день. А в народе годами повторяют красивую историю, будто именно из стали рухнувшего моста выковали первые кольца, которые с тех пор надевают на мизинец рабочей руки молодые инженеры Канады при выпуске, как напоминание о цене ошибки. История трогательная и совершенно не подтверждается документами. Ритуал с кольцом придумали через 1.5 десятилетия после катастрофы. Писатель Рейдерт Киплинг помог составить для него торжественный текст. А самые первые кольца отковали не из моста, а из обычной стали, руками ветеранов войны в госпитале в Торонто. Металл к реке отношения не имел, только память.
2: Сегодня по этому мосту все так же идут поезда и машины, а вечерами его подсвечивают вдоль всей фермы, и с воды он похож на гигантский стальной скелет, вытянутый через реку. Инженеры, которые проходят обряд с кольцом, объясняют его иначе, без легенды. Кольцо тяжелое и слегка шероховатое специально, чтобы каждый раз, когда рука касается чертежа, ты чувствовал его на пальце и вспоминал, что за каждой цифрой в расчете находится человек на высоте.
3: Такой выпуск рождается за 2 минуты. Тема и готово. Проверьте на своей мойгид.онлайн. мойгид.онлайн.

0: 90-е годы прошлого века. Лаборатория на берегу Средиземного моря. Биолог Фердинандо Бачекки смотрит в аквариум и не понимает, что видит. Взрослая медуза, уже успевшая размножиться, не умирает. Она сжимается, щупальца растворяются, колокол оседает, и существо превращается обратно в крошечный полип, с которого когда-то начинала жизнь. Это была Turritopsis dorni, 4-5 мм в диаметре, полупрозрачная, как капля росы на стекле. До этого момента совершенно незамечательная. Механизм называется трансдифференцировкой. Зрелые клетки вдруг забывают свою специализацию и ведут себя как стволовые. Клетка кожи купола становится клеткой полипа. Мышечная – чем-то совсем иным. Стрела времени разворачивается. И из этого полипа снова отпочковываются медузы – клоны той самой особи, которая решила не умирать. Что особенно поразительно, цикл запускает стресс – голод, резкий перепад температуры, травма купола. Там, где большинство животных начинают угасать, Turritopsis просто сбрасывает возраст до нуля. Геном у нее вдвое богаче генами восстановления ДНК, чем у близких родственников. Именно поэтому ее сейчас изучают как модель старения клеток и рака. Она нашлась уже во всех теплых морях мира, приплыла в балластной воде торговых судов. Крохотная, невидимая, вездесущая. Смерть для нее не запрограммирована, просто мир полон тех, кто ее съест.
1: А про что рассказать вам? Хоть про свой двор, хоть про Атлантиду. Бот, о мой гид.

В инженерных отчетах по спасению этой башни прямым текстом написано: «Выпрямлять запрещено». Не потому, что нельзя технически, а потому, что тогда исчезнет сама башня. Останется просто еще одна компанила. Падать она начала еще в 13 веке, после третьего яруса. Причина проста и безжалостна. Глинисто-песчаный грунт и фундамент глубиной около 3 метров под сооружением массой почти 14,5 тысяч тонн. К 20 веку наклон достиг 5,5 градусов. Вершина ушла от вертикали почти на 5 метров. Толчком к спасению стала не башня, а другая.

В 1989 году в Павии внезапно рухнула древняя колокольня собора, по конструкции очень похожая. После этого итальянские власти создали специальный консорциум и пригласили международную команду геотехников. Задача была парадоксальной – уменьшить крен, но не убрать его. Метод – буквально выемка грунта по миллиметру под северной высокой стороной фундамента. Одновременно на ту же сторону поставили свинцовые противовесы, фундамент укрепили сваями и стальными тросами. К 2001 году наклон вернули с 5,5 примерно до 4 градусов. Стоимость – около 250 миллионов долларов. Обратите внимание, тот самый слабый грунт, который тянет башню вниз, одновременно защищает ее от землетрясений. Мягкая почва работает как амортизатор, гасит сейсмическую волну, прежде чем та раскачает кладку до разрушения. Дефект и есть защита. Сегодня башня нашпигована датчиками, которые круглосуточно фиксируют каждый микросдвиг, уровень грунтовых вод, температуру камня. Это не памятник, это пациент под постоянным наблюдением. И эксперты сознательно оставляют ее падающей. А про что рассказать вам? Хоть про свой двор, хоть про Атлантиду, бот «О, мой гид»,

0: тундре к северу от Салехарда все лето стояла жара, какой оленеводы не помнили. Обычно земля здесь оттаивает на ладонь. Дальше – вечный лед, твердый, как камень. Но в тот год солнце жгло тундру неделя за неделей, и мерзлота отступила глубже обычного. Стада паслись, как всегда, там, где трава гуще. Никто не знал, что под этой травой годами ждал своего часа старый скотомогильник. Сперва падеж списали на бескормицу и жажду. Реки обмелели, озера пересохли, олени слабели. Может, дело просто в засухе, а вспышка – совпадение. Тогда почему больные животные умирали за считанные часы с одинаковыми на вид пятнами и одинаковым запекшимся дыханием? Ветеринары взяли пробы и получили ответ, от которого похолодели – сибирская язва. Болезнь, которую в этих краях не видели десятилетиями, с тех пор, как оленей стали прививать. Прививки прекратили за несколько лет до этого, сочли ненужной тратой, раз вспышек все равно нет.
1: Споры возбудителя умеют пережидать беду в форме, почти неуязвимой для холода и сухости. Закопанная туша животного, погибшего от язвы много лет назад, стала капсулой. Пока сверху лежал лед, споры внутри просто ждали. Счет погибших оленей пошел на тысячи. Пастухи, для которых стадо – это дом, одежда, еда и заработок разом, теряли его на глазах. Заражение переходило на людей через кожу, через мясо неосмотрительно забитых павших животных, через воду. В окружную больницу Салехарда свозили целыми семьями. Среди доставленных было множество детей. Диагноз подтвердился у нескольких. У кого-то болезнь ударила по коже, у кого-то – тяжелее, изнутри, и такую форму труднее всего распознать вовремя.
2: Мальчику было 12 лет. Кишечная форма язвы не дает заметных внешних знаков, которые сразу бросаются в глаза, а счет идет на часы. Помощь пришла позже, чем нужно, и ребенок умер в больнице. Тундра, которая казалась их домом с рождения, обернулась враждебной землей. Впервые за жизнь целого поколения оленеводов. Очаг оцепили, зараженных животных сожгли, зону продезинфицировали, людям начали делать экстренные прививки. Вспышку остановили за несколько недель, но объяснение оставалось тревожным. Жара разбудила то, что, казалось, было похоронено навсегда.
1: После той вспышки за тему взялись всерьез. Причины искали не в одном факторе, а в сумме. Аномальный зной, обмеление рек, прекращенные прививки, поредевшие от прежних вспышек иммунитет стад. Ни один из этих факторов сам по себе к трагедии бы не привел. Но все вместе, в один жаркий сезон, они сработали как один механизм. Отсюда родом расхожая тревожная фраза. «Мерзлота – не только холодильник для мамонтов, но и капсула для возбудителей».

0: Звучит эффектно, и доля правды в ней есть. Спорообразующие бактерии, вроде возбудителя язвы, действительно способны пережидать десятилетия почти в неизменном виде. Но дальше начинается путаница. Та же вечная мерзлота хранит и вирусы. И вот тут ученые из года в год повторяют куда менее сенсационную вещь – убедительных доказательств, что именно древние вирусы, высвобождаясь из льда, способны вызвать новую большую эпидемию среди людей, за годы наблюдений так и не нашли. Вирусам нужен живой организм хозяин прямо сейчас, а не законсервированный труп многолетней давности. Шансы такого возбудителя пройти путь от оттаившей туши до заражения человека, а тем более до цепочки «человек-человек» крайне малы. Риск от мерзлоты реальный, но конкретно другой. Это бактерии-долгожители вроде язвы, привычные болезни, которые возвращаются туда, откуда, казалось, ушли навсегда, а вовсе не забытые чудовища из ледяного плена.
1: Ученые, которые работают с пробами из вечной мерзлоты, теперь относятся к ней иначе, не как к архиву прошлого, а к среде, где прошлое способно вернуться, если ему дать шанс. Прививки оленей на Ямале возобновили. Но настоящий урок той жары был проще любой сенсации. Земля, которая веками служила надежным холодильником, начинает подтаивать, и вместе с ней оттаивают решения, которые когда-то казались окончательными.
2: О, мой гид! Если после этой истории вопросов стало больше, а не меньше, так и задумано. Мойгид.онлайн. Гид.онлайн.

0: Вы ступаете на землю, под которой лед. Не метафорически, а буквально. Вечная мерзлота, которая когда-то казалась надежным хранилищем всего, что в нее кладут, в том числе и людей. Лонгиир, около 2000 жителей, ближе к Северному полюсу, чем к Осло. Здесь есть самый северный коммерческий аэропорт, самый северный бар, боулинг и совершенно нерабочее кладбище. В 50-е годы прошлого века власти закрыли кладбище. Причина неожиданная. Мерзлота консервирует тела так хорошо, что они практически не разлагаются. А в 1998-м ученые вскрыли могилы жертв испанки 18-го года и нашли следы вируса в тканях. Он был уже не активен, но сама идея, архив гриппа в земле рядом с городом, произвела должное впечатление. Новые захоронения в грунт запрещены. Тяжелобольных – самолетом на материк. Беременных тоже, в третьем триместре. Роддома здесь нет. Получается, люди живут в Арктике, а рождаются и умирают где-то далеко к югу. Один местный священник сказал примерно так: «Если смерть здесь запрещена, как вы собираетесь наказывать нарушителей?»
1: Ирония в том, что сама мерзлота теперь оттаивает. Старые могилы буквально выползают на поверхность, гробы смещаются, кресты наклоняются. Ледяной архив подводит. Белые медведи, кстати, реальны и ходят по окраинам города. Кошек здесь держать запрещено. Угроза для полярных птиц. Смерть нежелательна, кошки под запретом, алкоголь строго по норме. Лонгиир – это место, где жизнь регулируется с арктической дотошностью, а природа все равно делает, что хочет.
2: А про что рассказать вам? Хоть про свой двор, хоть про Атлантиду. Бот – о мой гид.

0: в лицо. Поезд качается на высоте 7 и более десятков метров над рекой, а внизу – черная вода эстуария Тей, Шотландского залива у города Данди. Именно так. Вечером в последнее воскресенье 1879 года шел почтовый состав из Эдинбурга – паровоз, тендер, 5 пассажирских вагонов и багажный вагон. Впереди – мост длиной почти 3 километра, самый длинный железнодорожный мост в мире на тот момент. Пассажиры знали – еще 15 минут, и они у себя, на другом берегу, встречать Новый год. А может, мост просто устал держать столько поездов сразу, вот и качнулся посильнее обычного. Но мост не живое существо, у него нет усталости в этом смысле, зато у чугуна есть трещины, которые растут годами незаметно для глаза. Строил этот мост инженер Томас Баух. Всего за полгода до катастрофы королева произвела его в рыцари, за смелость замысла. Перекинуть железную дорогу через широкий залив там, где раньше приходилось грузить вагоны на паром. Баучу рукоплескали, его чертежи печатали в газетах как торжество инженерной мысли века.
1: Расследование, которое началось сразу после падения моста, вскрыло вещи, которые торжественные речи не упоминали. Ветровую нагрузку при расчетах почти не закладывали, считали, что чугунным опорам хватит прочности и без запаса на бурю. А буря в ту ночь была нешуточная. По показаниям метеостанции в Глазго, ветер разгонялся до сотни с лишним километров в час, порывами еще сильнее, и дул он поперек моста, будто нарочно выбрал самое неудобное направление. Хуже другое, часть чугунных деталей моста отливалась с браком, и литейщики заделывали трещины особой замазкой на основе воска и металлической пудры. Ее называли «яйцом Боманта», потому что готовую заплатку формовали, будто яйцо. С виду деталь выглядела безупречно, испытание молотком с виду проходило, а под нагрузкой ветра трещина открывалась заново. В ту ночь опоры одна за другой стали крениться по ветру, верхние ряды кладки отрывались от нижних, каскадом, как костяшки домино. Когда поезд вошел в самый высокий, самый уязвимый участок, часть моста вместе со ставом рухнула в воду.
2: Точное число погибших неизвестно до сих пор. По разным подсчетам, от 59 до 75 человек из воды подняли меньше половины тел. Карьера Бауча была кончена в те же месяцы. Его лишили права строить мосты, и меньше чем через год он умер, по свидетельствам близких, не оправившись от удара.
1: А дальше в дело вступил человек, к инженерии отношения не имевший вовсе. Уильям МакГонагал, ткач и странствующий декламатор из Данди, писал стихи с той же убежденностью, с какой Баух чертил мосты, только без малейшего слуха к языку. Строчки у него спотыкались через одну, рифмы держались на честном слове, а сравнения были такими прямолинейными, что современники давно окрестили его худшим поэтом на английском языке. Ему кидали тухлые яйца прямо на сцене, полиция иногда просила его больше не выступать в городе, а он продолжал писать, как ни в чем не бывало, искренне полагая себя большим художником. О катастрофе МакГонагал откликнулся почти сразу. Прекрасный мост через серебристый Тей. Увы, мне очень жаль сказать, что унесло столько жизней. Топорно, зато совершенно честно, и в этом весь МакГонагал. Он не пытался быть глубокомысленным, он просто хотел, чтобы люди запомнили тех, кто в ту ночь не доехал. Ирония в том, что мост забыт был бы, наверное, быстрее, если бы не эти неуклюжие строки. Инженерную катастрофу помнят историки техники, а стихотворения про нее до сих пор переиздают, цитируют и разбирают на занятиях как образец того, как писать точно не следует. Но именно поэтому оно живет полтора века, пока многие изящные стихи того времени давно забыты.
3: Новый мост построили рядом со старым, и возвышается он по сей день, чуть в стороне от прежней линии. А над водой, если приглядеться от воды, до сих пор торчат обрубки опор погибшего моста. Невысокие каменные столбы, будто редкие зубья, отмечающие путь, которым однажды в снежную ночь прошел поезд и не вышел на другую сторону. Если по дороге захочется свою историю, она собирается за пару минут. Мой гид.онлайн. Мой гид.онлайн.

1293 год. Шведское войско высаживается на маленький скалистый остров в Финском заливе, сжигает карельский сторожевой пункт и начинает кладку камня. Не просто форта, целого политического послания, адресованного Новгороду. Здесь заканчивается запад, и дальше вы не пройдете. Так появился Выборгский замок. Само название говорит больше, чем кажется. В старошведской форме Выборг – святая крепость. Центральную башню донжон посвятили святому Олафу II Харальдсону, норвежскому королю, который в скандинавской традиции считается утвердившим христианство на севере. То есть это не просто военный объект, это манифест. Каменный аргумент в споре между латинским христианством и православным Новгородом за Карельский перешеек. Посмотрите на башню святого Олафа, она и сегодня задает весь вертикальный силуэт острова. С нее начинался город, поселение буквально выросло под ее прикрытием, как птенцы под крылом. Остров небольшой, примерно 170 на 122 метра. На этом пятачке разместились три крепостных двора – верхний, кузнечный и нижний. Плотная, многоуровневая каменная машина, рассчитанная на автономную жизнь гарнизона месяцами. Внутри жили не только солдаты. Здесь был фогд, управляющий королевским имуществом, священнослужители, ремесленники, слуги. Выборгский замок был столицей целого пограничного региона Выборгского лена, резиденцией наместника шведского короля. От его решений зависели торговые пошлины, дипломатические переговоры, условия перемирия вдоль всей пограничной линии с Новгородом. Город внутри замка и замок как целый город. В середине 15 века крепость переживает расцвет, возводят 6 смотровых башен. Их название, как слепок повседневной жизни, новая, караульная, сапожника, пожарная, райская, тюремная. Где-то дежурили часовые, где-то работали ремесленники, где-то держали заключенных. А райская – это попытка вписать хоть немного воздуха и вида в суровый каменный мир. Интересно, что именно так они ее и назвали «райская». В 1710 году Петр I берет Выборг штурмом. Замок переходит России, но не превращается в реликвию. Напротив, 18 век приносит ему вторую военную карьеру. Достраивают казарменный корпус, арсеналы, приспосабливают шведскую крепость к нуждам регулярной армии. Каменные стены впитывают новый слой, русские военные команды, православные службы, петровские строительные стандарты. Нынешний облик замка во многом продукт 1890-х годов. Тогда провели масштабную реставрацию и привели фортификации в систему, ближе к представлениям того времени об идеальном рыцарском замке. То есть перед нами средневековый скелет, одетый в романтический костюм 19 века. Это не обман, это слоеный пирог эпох, где каждый слой честен по-своему. Обратите внимание на донжон, туда можно подняться. Из площадки наверху одновременно видны и весь город, и акватория Финского залива. Ради одного этого вида стоит потратить несколько сотен рублей на билет, вход на остров свободный, музейные экспозиции оплачиваются отдельно. И последнее, что важно понимать, стоя здесь. Выборгский замок – единственный полностью сохранившийся средневековый замок на

территории России. Ни руины, ни реконструкция на фундаменте, именно замок с дворами, башнями, стенами. За 7 с лишним веков он побывал шведским форпостом, российской военной базой, финским историческим памятником и советским складом. Сейчас музей-заповедник – площадка для фестивалей и исследований. Камень, который в 1293 году положили первым, все еще где-то здесь, под нашими ногами или в этой стене рядом. Просто никто уже не помнит, чья была рука. Спросите меня про библиотеку Алвара Аалта, она в 5 минутах отсюда. Я знаю, почему финский архитектор построил ее именно так, что советские солдаты не смогли ее уничтожить, но это уже ваша экскурсия.

У большинства изобретений есть один автор и одна дата. У смайлика как минимум 4 претендента и больше 100 лет разброса. Это само по себе странно. Но страннее другое, каждый из этих людей по-своему прав. И спор между ними не закрыт не потому, что историки плохо искали, а потому, что все они говорят о разных вещах, называя их одним словом. Начнем с самого точного. 19 сентября 1982. 11 часов 44 минуты. Скотт Фалман, профессор университета Карнеги Меллон в Питтсбурге, оставляет сообщение на электронной доске объявлений. Он предлагает ставить в конце шуток комбинацию двоеточие-дефис-скобка, а для серьезных сообщений – двоеточие-дефис-закрывающая скобка. С пометкой «читать сбоку». Нехудожественный жест – утилитарное решение. В локальной сети университета люди ругались из-за неудачных шуток, и нужен был маркер «это несерьезно, не обижайтесь». Архив с этим постом долго считался утерянным. В начале 2000-х его специально разыскивали в старых резервных копиях, то есть день рождения смайлика пришлось буквально откопать из цифровых развалин. Но за 19 лет до Фалмана, в декабре 1963-го, художник Харви Росс Болл в Устере, штат Массачусетс, рисовал совсем другое. Страховая компания переживала реорганизацию, увольнение, упавший дух, жалобы. Руководство наняло Болла придумать символ для значков, который поднял бы настроение. Желтый круг, два овальных глаза, дуга улыбка. На работу ушло около 10 минут. Гонорар – $45. Никаких прав он не оформил. Значки разошлись миллионными тиражами, а сам автор за всю жизнь не заработал на своем изображении почти ничего. Коммерческую жизнь желтой мордочки дал уже другой человек – французский редактор Франклин Луфрани. В начале 70-х он начал помечать хорошие новости в газете этим значком и официально зарегистрировал его как торговую марку «Смайли». С этого момента пошли лицензии, мерч, судебные споры. В юридическом смысле автором коммерческого смайлика стал не Болл, а Луфрани. Этот раскол между моральным авторством и правами на бренд до сих пор подпитывает весь спор. Теперь еще дальше назад. 1881. Американский юмористический журнал «Пок» печатает 4 комбинации из знаков препинания: веселое лицо, грустное, удивленное, безразличное. Чистая типографика, никакого интернета, никакого набора символов, просто эксперимент с пунктуацией. Исследователи показывают этот номер как самый ранний смайлик. Но, и это принципиально, тот опыт остался эпизодом. Он не стал нормой, не распространился, не изменил переписку. В отличие от предложения Фалмана, которое сеть подхватила мгновенно. И отдельно Набоков. В 1969-м в интервью The New York Times его спрашивают, какого типографского знака ему не хватает. Он отвечает: «Давно хочу особый знак, маленький кружок с дугой рта и точками глаз». Этот ответ годами ходит по интернету как доказательство, что Набоков предсказал смайлик. Но тут важен тон, он говорит,

говорит о новой букве в шрифте, о пунктуационном символе будущего, не о последовательности клавиш. Это эстетический жест, редакторская мечта. Не протокол. И вот здесь суть. Под одним словом «смайлик» смешаны три разные сущности. Графический желтый круг — это бол. Текстовый эмотикон из знаков препинания — это фалман. Сама идея обозначать эмоции условным значком, она тянется от ПОК через Набокова и дальше в глубину веков, вплоть до черепков с процарапанными рожицами, которые археологи находят в самых разных культурах. Историк, медиа и программист говорят об одном слове, но о разных вещах. Поэтому универсального ответа нет и быть не может. Фалман, кстати, сам об этом говорил без пафоса. По его словам, главное было не в том, что он поставил двоеточие рядом со скобкой, а в том, что предложил это как договоренность, давайте так будем маркировать шутки. Не картинка, а социальный протокол. Именно из этого протокола и вырастут все эмотиконы и эмодзи, весь язык эмоций в цифровой переписке. Спросите меня про Харви Бола и $45, я знаю, чем закончилась его история с многомиллионными лицензиями, которых он так и не увидел.

0: Представьте пекарню поздним вечером. На полке свежие батоны и булки, испеченные утром, еще вполне годные, теплые на вид. Через час их снимут с витрины и увезут на свалку. Хозяин пекарни не жадный и не глупый, просто отдать эту еду ему буквально дороже, чем ее выбросить.
1: Звучит как абсурд. По подсчетам ФАА, продовольственного агентства ООН, в мире ежегодно теряется или выбрасывается около трети всей произведенной еды. А в России розничная торговля утилизирует до пятой части товара, который вполне можно было бы съесть. Здесь и выходят на сцену волонтеры. В Петербурге движение «Отдам даром еду» объединяет больше не единицы, а несколько десятков тысяч человек. Они каждый вечер приезжают к пекарням, рынкам и небольшим магазинам, забирают то, что иначе поедет в мусорный бак, и увозят нуждающимся или просто желающим. Никакой торговли, никаких денег, только список точек и расписание заездов, составленные самими участниками. Может показаться, магазину просто лень возиться с бумагами, и дело в обычной нерасторопности. Но дело серьезнее. По российскому законодательству бесплатная передача товара приравнивается к его продаже, и с нее положено заплатить налог на добавленную стоимость, как будто хлеб действительно продали. Тогда почему предприниматель просто не подарит его и не забудет о налоге?

0: Потому что в глазах налоговый подарок обойдется ровно в ту же сумму, что и продажа, только без выручки, которой можно этот налог покрыть.
1: Поэтому первыми спасателями еды в стране стали не магазины, а волонтеры. Они забирают продукты не как покупку и не как пожертвование от лица компании, а из рук в руки, вечером, у черного хода. Пока закон думает, как считать благотворительность, эту работу вручную делают люди с рюкзаками.
2: Мы собираем истории по источникам и показываем их подтекстом. Проверьте нас. Мой гид.онлайн.

0: Встань на середине моста и почувствуй, как под ногами вздрагивает металл. Здесь все время что-то едет. Трамвай, машины, баржа внизу тянет гудок. Ветер с реки в этом месте всегда холоднее, чем на набережных. И вода под фермами черная даже в солнечный день. Тут самое глубокое место Невы в черте города. Дно уходит на 20 с лишним метров. Люди, которые строили здесь мост, работали именно на этой глубине. И не все из них вернулись.
1: Победителем международного конкурса стал инженер Амант Струви. И опоры моста решили ставить не с барж и не намовным способом, а кессонами, стальными колоколами, куда рабочих опускали под давлением, чтобы они копали дно прямо под водой. Для России способ был в диковинку, и цену за него заплатили быстро. 16 сентября 1876 опора вдруг просела, полужидкий грунт хлынул в кессон, и пятеро человек остались там, под Невой, навсегда. Через год, 9 сентября, в другом кессоне случился взрыв. 9 строителей погибли на месте. Официальных версий причины взрыва несколько. Скопившийся светильный газ, случайная искра, неисправность воздушного насоса. И ни одна не доказана до конца. Об этих смертях быстро заговорил весь город. И разговор незаметно перерос в другой. Раз река берет людей одного за другим, значит, дело не в инженерии, а в самой воде. Рассказывали, что на Невском дне под мостом лежит древний камень, которому поклонялись племена, жившие здесь до города, и что камень до сих пор просит крови. Похоже на объяснение, жертвы ведь были настоящие. Но у пропавших рабочих есть имена в ведомостях подрядчика, а у грунта под опорой есть акт комиссии, объяснявший обвал избытком воды в слое голубой глины. Мистики в документе нет ни строчки, есть неправильно рассчитанное давление и спешка перед сроком сдачи.
0: А через два года после первой трагедии, 30 сентября 1879-го, тот же мост открыли, и на его фермах зажглись 12 электрических свечей инженера Яблочкова. Литейный стал первым постоянным мостом в мире с электрическим освещением. Раньше свечи Яблочкова горели на витринах магазинов и один вечер на площади в Париже, а здесь свет протянулся через реку и не гас каждую ночь. Петербуржцы специально приходили смотреть на мост издалека. Светящаяся дуга через черную воду выглядела как чудо техники в городе, где еще жгли керосин и газовые рожки. Так у одного моста оказались сразу два лица – место, где под опорами остались тела строителей, и место, откуда в Россию впервые пришел электрический свет. Их разделяет не время, а буквально ночь – последний рабочий день перед открытием и первый вечер, когда мост осветили. Легенда предпочла запомнить первое, а праздничная хроника – второе. И обе стороны правдивы одинаково.
1: Если сегодня подойти к перилам и рассмотреть решетку, видно то, что успели забыть за разговорами о проклятиях. Чугунный узор архитектора Карла Рахау, где герб города держит в лапах-плавниках две русалки, а хвосты уходят в растительный орнамент. Никакого зловещего смысла авторы не закладывали, просто модный для той эпохи мотив из тех же справочников, что дали русалок фонарям на других мостах города. Но именно этот узор впоследствии читали как знак. Раз русалки, значит, река и правда что-то забрала себе. Позже лампы Яблочкова снял электрический век попроще. Кессонный метод давно заменили другими технологиями, а мост несколько раз перестраивали и укрепляли.

0: форма ферм и рисунок решетки остались теми же 1879 года. Сегодня, проходя по Литейному, можно остановиться у любой секции ограды и найти тот самый чугунный герб с русалками «Деталь», которая старше всех историй, рассказанных про этот мост, и которая никого никуда не заманивала. Она просто держится за реку дольше всех.
1: О, мой гид! Если после этой истории вопросов стало больше, а не меньше, так и задумано «мойгид.онлайн». «мойгид.онлайн».

0: «Театральный Петербург». Экскурсия-спектакль бюро «Семь гидов» живым голосом гида Ильи Харитоновича.
1: В прошлый раз мы стояли у Александринского театра. Двух веков премьер и потрясений. Теперь Илья Харитонович выводит нас за угол, на улицу, где в двух одинаковых зданиях умещается целый мир. Здесь родился русский балет.
2: Александринский театр у нас позади, и дальше мы его немножко обойдем, чтобы выйти на улицу Росси. Улица, которая идет от театра и уходит прямо к Фонтанке, распланирована все тем же великим архитектором Карлом Джованни Росси. Заканчивается улица Росси круглой предмостной площадью, конечно, все ее знают, и называется она по-петербургски «Ватрушка». Ватрушка.
3: Почему?
2: Даже вы... Да, потому что она маленькая, кругленькая, в середине пупочка в виде памятника Ломоносову. Вот, и моя пожилая тетушка говорила, рядом жила на Фонтанке, я иду на ватрушку в булочную. Так, ну, так полагалось, все так разговаривали. Вот, так, значит, эта улица заканчивается ватрушкой. Но улица-то сама по себе удивительная. Мне жаль, что я не могу вам это показать, потому что она состоит всего лишь одинаковых двух зданий. Справа здание и точно такое же слева здание. Если справа здание министерское, то слева здание, где родился великий русский балет. Анна Павлова, Тамара Корсавина, Галина Уланова, Матильда Кшесинская, Петипа преподавал. В общем, весь балет родился. Теперь, что касается самой улицы как таковой. Улицы. Два здания одинаковые, зеркальные. И высота каждого здания на той улице, внимание, 11 сажений. Это 23,5 метра. Почему я так это акцентирую? Дело в том, что это петербургский модуль. Вот это расстояние будет расстоянием основополагающим в Петербурге. Высота Зимнего дворца 11 сажений. Высота карнизов Невского проспекта 11 сажений. Высота улицы Росси 11 сажений. Высота триумфальных арок. Нарвские триумфальные ворота, Московский триумфальный, 11 сажений. Пропилеи, которые ведут к Смольному, 11 сажений. Мы это не замечаем, но я это чувствую. Понимаете, это на уровне восприятия красоты. Вот такая замечательная постройка. Надо вам вообще сказать, что и Николай I, и Александр II, Александр Николаевич, они, конечно, были неравнодушны к балетным девушкам. Конечно. И это трудно по-другому что-нибудь себе представить. Представьте себе, 12-летняя девочка поступает вот в театральную школу, потом она растет, потом она развивается, потом она хорошеет, потом она учится танцевать, потом она выступает на сцене, потом ее забрасывают цветами, и аплодисменты на нее льются, и подарки, и так далее, и так далее. И это прелестные, очаровательные молодые девушки, за которыми, конечно, а если есть еще возможность, если ты император, если ты великий князь, если ты офицер, говорит, поухаживать, это, естественно, все в порядке вещей. Да и вообще, один из директоров Гедеонов говаривал, не в монастырь готовим, не в монастырь готовим, понимаете? Вот, а еще другой директор говорил, что императорский балет – это остаток гарема, конечно, средневекового. А как же? Ну, а как же? Ну, это же все, так сказать, по-человечески понятно, да.
3: А как-то были связаны Вагановское училище и Александринский
2: театр? Да, ну, во-первых, оно появилось довольно поздно. Да, то, конечно, конечно. Театральная школа была... Здесь только с 1830-х годов, ну, когда Росси все это строит, 1830-х. А ведь школа-то была значительно раньше, и была она на Екатерининском канале. Вы, конечно, все знаете, где так называемый Львиный мостик, мостик со львами. Вот там с одной стороны и была, с одного берега и была

0: театральная школа. А желающих, так сказать, переглянуться, переброситься словами, передать записочку, назначить свидание, что-то такое вот, есть очень много среди такой молодежи. Ну, это же нормально, это же естественно. Так вот, даже говаривали, что на Екатерининском канале с другой стороны образовалось такое общество танцоров по неволе. Они сняли квартиру и в бинокли рассматривали девушек на той стороне. Больше того, у них даже был телескоп, который они таскали в театр. Вот такой. Вот. Вокруг балетных велись и великие князья, и офицеры гвардии, и чиновники дирекции императорских театров, и так называемые балетоманы. Это господа в довольно серьезном возрасте, но они всю жизнь ходят на первые места в балет. Они всех этих девушек знают. Если не вот так... Они им дарят цветы, они за ними ухаживают. Они потом собираются уже в театре, мы поговорим, в Мариинском, в кабинете полицмейстера и обсуждают сегодняшний спектакль. Вот они посмотрят первое отделение балета и потом будут обсуждать, кто лучше, кто хуже, у кого какие перспективы. И вот их называют балетоманы. Надо оговориться сразу, что балет — это тяжелая, изнурительная, каждодневная работа над собой, над своим телом. Это призвание, это служение, это невидимые миру слезы. А видимая часть — это аплодисменты, это цветы, это подарки, это успех.
1: Вот такая улица, где все симметрично снаружи. И совсем не просто внутри. Рубрика «Театральный Петербург» скоро вернется.

0: Каждое лето толпы людей поднимаются на смотровую площадку Уккаколи, встают на том самом месте, где когда-то работал художник Эйра Ярнефельд, и снимают тот же вид на озеро Пиелинён, что он писал больше века назад. Этот пейзаж – самый узнаваемый Финляндии. Его печатают в школьных учебниках, вешают в кабинетах и показывают гостям страны как визитную карточку.
1: Наивно думать, что слава горы взялась просто из удачного ракурса, который приметил художник с мольбертом. Но тогда откуда на склоне той же горы взялась расщелина, куда десятилетиями клали дары, и пещера, которую местные до сих пор называют чертовой церковью? Коли стоит на границе Лииксы и Иенсуу, в Северной Карелии, на берегу озера Пиелинён. Национальный парк здесь появился в 1991-м. Год спустя правительство объявило вид с вершины национальным пейзажем страны.
2: Летом 1892-го на Коли приехала компания молодых художников, увлеченных карельской темой. Ярнефельд, писатель Юхани Ахо, живописец Венни Сольдан Брофельд. Тем же летом сюда добрался в свадебное путешествие композитор Ян Сибелиус с женой Айно, сестрой Ярнефельда. Он вернется на Коли еще раз в конце сентября 1909-го и запишет в дневник: «Коли – одно из сильнейших переживаний моей жизни, замыслы, гора». Считается, что именно тогда родился план его четвертой симфонии. С тех воспоминаний и родился культ национального пейзажа. Тропа, гостиница, смотровые площадки, толпы людей, желающих встать там же, где стояли великие.
1: А в 12 километрах южнее, на берегу того же Пиелинён, есть пещера длиной в 33 метра, изогнутая, как буква Z. Внутрь заходит пригнувшись, местами на четвереньках. Дальше можно выпрямиться, а самый дальний угол тонет в темноте. Народное предание уверяет, это лишь притвор настоящей церкви черта, и тот, кто доберется до задней стены, разглядит там скамьи маленького подземного храма. Пещеру связывают с именем колдуна Уккакинолайнена. Рассказывают, что источники вскипали, стоило ему приблизиться. Художник Ярнефельд побывал здесь в 1893-м и нацарапал на стене краской стих о святости этого места. Надпись подновляли в 1939-м, и она читается до сих пор. А у северного торца гостиницы на Уккаколи лежит расщелина в огромном валуне, которую зовут Жертвенной. Гидам она особенно нравится. Рассказывают про гордую Аннику, которая отказалась бросить туда дар и в наказание потеряла в трещине обручальное кольцо, а с ним и свое счастье. Такую же историю связывают с судными камнями Пахаколи, откуда, по легенде, сбрасывали связанных провинившихся. Фольклористка Кирси Лаурин из Хельсингского университета собрала сотни личных рассказов посетителей парка и заметила. Одни и те же люди в одном и том же тексте всерьез пересказывают легенду о расщелине и тут же сомневаются в ее правдивости. Она пишет, что предание живет именно на этой границе. В него не обязательно верить, чтобы оно продолжало действовать. Исследовательница Риетта Райния изучает акустику чертовой церкви. Гладкие стены пещеры возвращают звук отдельным, будто чужим эхом. И это, возможно, объясняет, почему место веками казалось нечистым. А в приходских книгах Лииксы сохранилась запись 40-х годов 19 века. Местный священник упоминает жителя Коли, слывшего колдуном, не легенда с открытки, а строка из церковного архива.
3: Сама гора старше любой легенды. Белые скалы на вершине – кварцит, бывший песок Древнего моря, который свело жаром и давлением в твердый камень при горообразовании почти 2 миллиарда лет назад. А ледник расчистил и отполировал его лишь под самый конец своей работы. Рядом, восточнее гряды, обнажается порода еще старше – гнейс возрастом свыше 2,5 миллиардов лет. Один из древнейших в Финляндии. Туристический культ и живой обычай на Коли не сменяли друг друга. Они шли рядом. Пока одни фотографировались на фоне пейзажа Ярнефельда, другие все еще подходили к расщелине с чем-то в кармане. Просто на всякий случай. А про что рассказать вам? Хоть про свой двор, хоть про Атлантиду. Бот-О мой гид. Атлантиду. Бот-О мой гид.

0: 1971. Нейробиолог Джон О'Кифф впервые зафиксировал в мозге крысы клетки, которые вспыхивали только в определенном месте пространства. Потребовалось еще 40 лет, чтобы выяснить, тот же механизм работает у людей, и не только для пространства, но и для времени.
1: Вот как устроена ловушка. В незнакомом городе гиппокамп и энтеринальная кора начинают строить карту, где что находится, как связаны события, как добраться

0: пляжа до рынка. Нейроны боковой энтеринальной коры ставят временные метки на каждое новое впечатление. Результат – первые дни путешествия насыщены плотной разметкой. И, оглядываясь назад, вы видите не один день, а десятки разделенных эпизодов. Дома мозг переключается на автопилот. Повторяющиеся маршруты, одни и те же лица, новые метки почти не ставятся, и неделя сжимается до нескольких опорных точек. Парадокс с дофамином. Когда мы возбуждены и предвкушаем новое, время в моменте летит. Но позже, когда дофамин спадает, насыщенность событиями растягивает прожитое в памяти. Чем больше эпизодов, тем длиннее выглядит прошедший день. Нобелевский лауреат Эдвард Мозер говорил: «Эксперименты с мышами в незнакомых лабиринтах напоминали экспериментальный туризм. Мозг аккуратно записывал последовательность мест и событий. В знакомом офисе ничего подобного не нужно, карта давно нарисована». Растянуть время можно и искусственно. Детальный дневник, перебор фотографий, пересказ дня вслух. Повторное перематывание событий работает почти так же, как их проживание. Мозг снова ставит метки, снова строит цепочку. Время не только проживается, оно еще и записывается, и запись можно перечитать.
1: Такой выпуск рождается за 2 минуты. Тема и готово. Проверьте на своей вботе. О мой гид.

0: Ветер с залива бьет прямо в лицо. Под ногами чуть заметно дрожит чугунная плита, а внизу, между гранитными быками, шумит темная Невская вода. Это первый постоянный мост через большую реку в этом городе. И почти два века назад люди стояли здесь ровно с тем же чувством. Наконец-то не нужна лодка, не нужен зыбкий наплавной настил. Под ногами настоящий камень и металл.
1: Строить его поручили молодому инженеру родом из небогатой дворянской семьи. Он преподавал в Институте путей сообщения и раньше не возводил ничего подобного такому размаху. 8 пролетов, 7 из них – чугунные арки, растущие к середине реки, а один – ближе к воде, раскрывающийся, разводной, чтобы пропускать мачтовые суда. Работа заняла годы – сваи, кессоны, копер, 1500 человек на стройке одновременно. А может, все дело было не в мастерстве, а в тщеславии царя. Ходит байка, будто государь пообещал инженеру повышение в чине за каждый построенный пролет. И тот, узнав об этом, вдруг нашел повод удлинить мост, разбить его на 8 частей вместо 5 или 6, лишь бы получить лишнюю звезду на погоны. Красивая история. Но тогда почему подняли его в чине лишь однажды, да еще почти через год после того, как мост открыли и по нему поехали кареты?
2: Документы говорят другое. Чин подполковника инженер получил в самом начале работ, задолго до того, как были готовы хоть какие-то пролеты. А следующее звание – полковника, а затем и генерал-майора – пришло лишь в день торжественного открытия и позже. Ни одной ступени за отдельный пролет. Просто государь, довольный результатом, расщедрился один раз и обнял инженера при всех. Легенда красивее правды, но правда честнее – 8 пролетов появились не из жажды чинов, а из точного инженерного расчета. Таким было русло реки в этом месте. Настоящая цена этой стройки – не чины, а люди. Тысячи работников тянули сваи в холодной воде, зимой долбили лед, дышали испарениями кессонов. Сколько из них не вернулось домой, документы того времени попросту не считали, и это молчание страшнее любой цифры.
1: Мост получил имя по площади и церкви на левом берегу, а вскоре после смерти государя стал зваться в его честь. Затем власть сменилась, и мосту дали имя лейтенанта, поднявшего восстание на крейсере. Оно продержалось почти весь 20 век. Историческое название вернули лишь совсем недавно по нынешним меркам. На одном из быков, у разводного пролета, инженер поставил небольшую часовню, в память рабочих и просто как знак благодарности реке, которая позволила себя перейти. Внутри – образы святых, мозаика, тихий огонек. Простояла она около 80 лет. Новая власть посчитала часовню лишней и снесла ее ради борьбы со старым бытом. От нее не осталось даже фундамента, только упоминания в путеводителях и старые фотографии.
2: Разводной пролет с тех пор тоже переезжал. Сначала он стоял почти у воды, а спустя почти столетие мост перестроили и перенесли раскрывающуюся часть к середине русла, в самое глубокое место реки. Именно напротив этого пролета в дни переворота развернулся боевым бортом знаменитый крейсер. Только тогда мост звался в честь другого человека, а не по имени церкви.
1: Ажурные чугунные перила с трезубцами и морскими коньками пережили все переименования и обе перестройки. Их рисунок один искусствовед назвал лучшим украшением подобного рода во всем городе. Сегодня мост снова носит свое первое, самое тихое имя, и по нему все также ходят трамваи и катятся машины. А вечером, когда решетка расходится в стороны, пропуская редкое судно, видно, что инженерный расчет полуторавековой давности до сих пор держит реку под контролем лучше любой легенды о тщеславии.
3: Такой выпуск рождается за 2 минуты. Тема и готово. Проверьте на своей. Мойгид.онлайн. .онлайн.

Юрий Юдин сошел с маршрута из-за больного колена и прожил еще полвека с вопросом, который так и не получил ответа. Январь 1959 года. 9 молодых, крепких, опытных людей уходят на перевал в Северном Урале. Игорь Дятлов, по словам Юдина, был человеком, который проверяет все дважды, снаряжение дважды, маршрут дважды, погоду дважды, и все равно что-то случилось в ту ночь, что заставило их разрезать палатку изнутри ножом. И уйти в темноту почти без одежды. Представьте, минус 20 с ветром. Уральская ночь – это не темнота, это плотная, осязаемая масса холода. Снег под ногами звенит, как натянутый металл. И вот по этому снегу – следы. Четкие, почти правильные, группа шла вниз по склону организованно, не в панике. А потом следы исчезли под метелью. Когда поисковая группа нашла палатку в феврале того же года, картина была странной. Не разгромленной, именно странной. Изнутри разрезано. Вещи, еда, обувь – все внутри, все на месте –

одним ответом. В 2020 году Генеральная прокуратура России провела повторное расследование, подняла архивы и объявила официальную позицию. Криминала нет, первопричина – лавина, точнее, эффект снежной доски. Небольшое смещение снежной массы давит на палатку, группа в темноте и панике режет стенку и уходит. Дальше – ураганный ветер, дезориентация, обморожение, попытки выжить с минимальным снаряжением. Следователи особо отмечают, следов других людей на месте не обнаружено, только следы самой группы. Но у этой версии есть неудобная деталь. Палатка стояла почти ровно, классическая лавина стирает рельеф, здесь этого не было. Следы от палатки читались, и тяжелые травмы были не у всех, а выборочно. Кроме того, одежда с погибших позже перераспределялась внутри группы, значит, кто-то действовал сознательно еще долгое время после первоначального события. Доктор технических наук Петр Бартоломей предлагает другое объяснение. По его версии, речь идет о кислотном аэрозоле – облаке окислителя ракетного топлива, азотной кислоты, которая при разрушении ракеты в воздухе оседает точечно на ограниченную территорию. Инженер Вадим Верван детализирует это до конкретной человеческой ошибки. Негерметично закрытый люк с топливом, ракета рушится, кислотный аэрозоль накрывает район палатки. Снег подплавлен не теплом воздуха, а химической реакцией. Туристы буквально в облаке, которое жжет глаза, разрушает легкие, вызывает дезориентацию. Отсюда мгновенная эвакуация, и отсюда же тяжелые внутренние поражения без следов борьбы на коже. Слабое место этой версии – нет рассекреченных документов об аварии ракеты над районом перевала. Но и отсутствие документов само по себе ничего не доказывает ни в ту, ни в другую сторону. Отдельного слова заслуживают огненные шары в небе над Уралом. Многие годы их считали едва ли не прямым следом военной техники над перевалом. Но современные баллистические расчеты показывают, реальные пуски межконтинентальных ракет Р-7 с полигона Тюратом шли по траектории на Камчатку, далеко от района Халатчахля. Математика полета попросту не позволяет вывести ракету в нужную точку. Красивая легенда о светящихся шарах рассыпается о проверяемые координаты. Это, кстати, редкий случай, когда романтика честно проигрывает баллистике. Сегодня Халатчахль – не просто точка на карте Северного Урала. Фонд памяти группы Дятлова организует зимние экспедиции, где часть участников надевает снаряжение конца 50-х годов не ради мистики, а ради полевого эксперимента. Как ощущается ветер в той одежде? Как быстро теряется ориентация? Какие решения принимает человек, когда тело уже начинает сдавать, а видимость – ноль? Это вполне научная задача – соотнести реальные ощущения с тем, что показывают фотографии 1959 года. Юрий Юдин – единственный выживший, тот самый, что сошел с маршрута из-за больного колена, до конца жизни говорил: «Ребята вели бы себя правильно по любой инструкции, если бы знали, от чего спасаются». Ключевое слово здесь, если бы знали, это не растерянность, не ошибка подготовки, это встреча с чем-то, для чего у них просто не было названия. Вот что остается от 60 лет вопросов, не тайна и не ответ, а тихая уверенность в том, что те девятеро сделали все, что могли. Просто мир в ту ночь оказался чуть больше, чем любой из них успел изучить. Мир огромный, а вопрос нужен всего один. Мой адрес – о мой гид в Телеграм.

0: 8 мая 1950 года в торфянике Бильска-Кавдаль, в Ютландии, двое братьев резали торф на топливо. Один из них наткнулся лопатой на что-то темное и упругое. Разгребли мох и увидели лицо. Спокойное, с закрытыми глазами, щетиной на подбородке, будто человек только что уснул. Жена одного из братьев закричала, ей показалось, что перед ней убитый и совсем недавно. Вызвали полицию Силькеборга.
1: Полицейские фотографы сняли находку как место преступления. Тело, веревка на шее, поза спящего на боку с поджатыми коленями. Судебные эксперты растерялись. Кожа цела, ресницы на месте, а перед ними тело человека, который, как позже выяснится, умер за 2500 лет до того, как приехала полиция. Может, решили тогда в участке, где-то рядом пропал хуторянин, и торф просто хорошо его сохранил. Разгадка нашлась не в архивах пропавших людей, а в химии болота под ногами. Торфяной мох при разложении выделяет вещество под названием сфагнан. Оно связывает азот и кальций, останавливает бактерии и почти дубит кожу, как в старой мастерской кожевника. Вместе с холодной, бескислородной, кислой средой это превращает тело в подобие вяленого мяса. Мягкие ткани держатся веками, а кости, наоборот, растворяются кислотой почти без остатка. Отсюда и обманчивая свежесть лица. И то, что от скелета человека из Талунда почти ничего не осталось, хотя кожа на голове цела до сих пор. Радиоуглеродный анализ отодвинул смерть к периоду около 400 года до нашей эры, задолго до всякой Дании как государства. На шее – плетеный ремень из кожи, затянутый петлей. Компьютерная томография черепа показала,

0: язык вздут, что типично для повешения, а не удушения руками. Веки сомкнуты кем-то заботливо, ноги подогнуты, будто тело уложили, а не просто бросили. Один этот жест – сомкнутые глаза – не дает версии «казнь через повешение» звучать однозначно. С приговоренными так не церемонится.
1: В 2021-м музей Селькиборга вместе с коллегами заново, современными методами, исследовал содержимое кишечника. Может, покажется, что после стольких десятилетий там больше нечего искать. Оказалось, наоборот. Под микроскопом в остатках нашлась каша, ячмень, семена льна, сорная трава под названием горец приятный и, кажется, немного рыбы. Сварена каша была в глиняном горшке, на это указывают частицы нагара. Съедена за половину суток до смерти, не позже. В кишечнике же обнаружились и яйца ленточных червей, обычная спутница людей Железного века, пившая ту же воду и евшая то же мясо, что и все вокруг. Ни следа дурманящих трав, ни намека на что-то обезболивающее исследователи не нашли, вопреки красивой версии о ритуальном напитке перед жертвоприношением. Осталась простая крестьянская каша, будто человек просто позавтракал перед обычным днем. И это соседство обыденной еды с веревкой на шее до сих пор не дает историкам прийти к согласию. Жертва он или казненный преступник?
0: Одни указывают на бережную позу и сомкнутые веки, так хоронят, а не выбрасывают. Другие вспоминают римского историка Тацита, писавшего, что германские племена казнили через повешение изменников и трусов, притапливая тело в болоте, чтобы скрыть позор. Спор идет с середины 20 века и едва ли когда-нибудь завершится. Свидетелей не осталось, только каша в желудке и петля на шее. Сейчас в музее Селькиборга выставлена подлинная голова человека из Талунда. Тело после раскопок высохло, и в 1987 музею пришлось воссоздавать его заново на основе костных остатков. Ирландский поэт Шеймас Хини, увидев фотографии таких находок, написал стихотворение «Человек из Талунда». Там кожаная петля и последняя каша становятся образом совсем другого насилия, из 20 века на его родном острове. Он словно спрашивал: «Если тело 2000-летней давности можно узнать как свое, живое, то, может, и жестокость не так уж меняется со временем».
2: Лицо человека из Талунда до сих пор смотрит так, будто он вот-вот откроет глаза. И, наверное, в этом главная странность болотных находок. Они не дают прошлому остаться прошлым.
3: Если по дороге захочется свою историю, она собирается за пару минут. Мойгид.онлайн. .онлайн.

Когда вы видите здание, вы смотрите снизу вверх. А что, если строители работали строго наоборот, сверху вниз, убирая лишнее, как скульптор убирает все, что не слон? Именно так устроена Лалибела. Вы стоите на плато, и вдруг впереди прямоугольный провал, как будто земля провалилась. А в глубине этого каменного колодца целый храм с порталами, колоннами, резными окнами. Никакого фундамента. Он и есть скала. 11

таких церквей и каждая монолит. Местная легенда объясняет темп строительства просто. Днем работали люди, ночью – ангелы. Историки с ангелами не спорят, но замечают кое-что интереснее. При раскопках нашли древнеримский серебряный динарий, времен Марка Аврелия, II век нашей эры. Это минимум на 800 лет старше царя Лалибелы, которому приписывают весь ансамбль. Так что единовременная стройка гения – красивый миф. На деле перед вами многослойный пирог эпох. Церкви соединены тоннелями, такими узкими, что взрослый идет боком, прижимаясь к влажной красной стене. Архитектура буквально управляет ритмом. Хочешь не хочешь, замедляешься. И самое странное – это не музей. Прямо сейчас, возможно ночью, в глубине одного из этих колодцев мерцают свечи и тянется напев. Паломники спят, опираясь на посохи, и просыпаются под пение священников, так же, как столетия назад. Место, где молитва буквально продолжает строительство. Такое можно послушать про любое место, где вы стоите прямо сейчас. Бот, а мой гид.

0: Представь, что стоишь на пешеходной дорожке моста через пролив «Золотые ворота». Трос под рукой холодный и чуть вибрирует, где-то внизу ревет течение, а туман глотает половину дальней опоры. Красно-оранжевые башни уходят в облака так, что верхушек не видно с земли. Кажется, что этот мост придумал один человек, гений с плаката, и на табличке у южной опоры долго стояло ровно одно имя – Джозеф Штраус. Штраус был энергичным строителем, из тех, кто умеет продать идею городу и добыть на нее деньги. До Золотых ворот он строил разводные мосты попроще, а тут взялся за пролив, который многие инженеры считали непроходимым – сильное течение, частые штормы, дно, уходящее на десятки саженей вглубь. Штраус собрал команду, привез лучших консультантов, и один из них сделал почти всю тяжелую инженерную работу, о которой сам Штраус говорил мало. А может, для такого моста и правда хватает одного упрямого организатора с картинкой в голове, остальное же просто чертят помощники. Тогда почему тысячи страниц расчетов, разложенные по всем архивам страны, подписаны именем совсем другого человека?
1: Этого человека звали Чарльз Эллис, профессор инженерного дела из Иллинойса. Именно он с 1929 по 1931 вел настоящее проектирование. Считал, как трос выдержит вес пролета при боковом ветре, как поведет себя сталь при землетрясении, писал технические условия для подрядчиков. Работа заняла у него больше 2 лет и множество листов ручных вычислений. Компьютеров тогда не было, каждую цифру проверяли заново вручную по нескольку раз. Штраус решил, что Эллис слишком долго возится и слишком дорого обходится проекту. Спор дошел до открытой ссоры, и еще до начала строительства Эллиса уволили. Никто из участников так и не рассказал внятно, что произошло между ними в тот день. Версии расходятся, а протокол разговора никто не вел.
0: Дальше начинается настоящая история про табличку. Когда мост достроили, Штраус выпустил итоговый инженерный отчет и вычеркнул из него имя Эллиса почти полностью. Несколько экземпляров того первого отчета, где Эллису все же отдавали должное, разошлись по архивам и один за другим пропали, кроме личного экземпляра Штрауса. В официальных буклетах, в юбилейных статьях, в устных рассказах гидов на десятилетия остался только один автор. Правду откопал не инженер, а писатель. Спустя более полувека вышла книга, которая по документам и письмам восстановила, кто на самом деле считал мост. Дирекция моста долго сопротивлялась и называла Эллиса всего лишь одним из консультантов Штрауса. Только на 70-ю годовщину открытия дирекция признала за Эллисом главную роль в проектировании. А еще несколько лет спустя на Южной башне наконец появилась табличка с его именем, тот самый металл, о котором он столько считал.
1: Пока Эллис спорил со Штраусом из-за расчетов, под будущим полотном моста тоже висела на канатах другая история. Про сетку из манильского троса, растянутую под рабочей площадкой. Идею считали лишней тратой денег, но именно она за годы строительства поймала 19 упавших рабочих, и все 19 остались живы. Они сами придумали себе шутливое название –

0: клуб тех, кто долетел лишь до половины дороги в ад. Хуже вышло один раз, когда обрушился участок настила и в воду вместе с обломками ушла целая бригада. Сетка спасла не всех, и это осталось самой тяжелой главой стройки. И еще одна деталь, в которую трудно поверить. Тот глубокий красно-оранжевый цвет, которым знаменит мост, вообще не выбирали как окончательный. Сталь просто пришла с завода, покрытая защитным суриком такого оттенка, временным слоем перед покраской. Инженеры и флот предлагали привычные для мостов черный или желто-полосатый, для лучшей видимости в тумане. Архитектор проекта разглядел в этом временном покрытии готовый ответ. Цвет спорил с серым небом и синей водой лучше любого казенного варианта и предложил оставить его насовсем.
1: Сегодня можно подойти к южной опоре и своими руками потрогать табличку с именем Чарльза Эллиса. Она там, рядом с именем Штрауса, только пришла намного лет позже. А цвет, который считался временной грунтовкой, стал одним из самых узнаваемых оттенков на планете, просто потому, что его вовремя заметили и не стали перекрашивать. Иногда самое честное имя на мосту — то, которое пришлось возвращать заново. О, мой гид! Если после этой истории вопросов стало больше, а не меньше, так и задумано. Мойгид.онлайн. Мойгид.онлайн.

Как вы думаете, кто в Эрмитаже числится официальным сотрудником, получает ветеринарную помощь за счет музея и имеет личное дело с характеристикой? Причем третье столетие подряд, без единого перерыва на смену власти. Все началось с прагматичного указа Елизаветы Петровны в 1745-м. Никаких сантиментов, просто распоряжение – доставить в Петербург 30 казанских котов, самых крупных и способных. Казанские котофеи тогда славились на всю империю как крысоловы. Это была не прихоть, а кадровая политика. Но самая страшная страница – блокада. К 43-му коты в городе почти исчезли. Без них подвалы Эрмитажа. Представьте эти каменные своды, где тишину нарушало только шуршание, превратились в крысиное царство. И тогда из Ярославля и Сибири отправили 4 вагона котов. Целые составы. Военная логистика, рады Эмшеловов. Их потомки работают до сих пор. У каждого паспорт, имя, история в учетной книге. В парадные залы им вход закрыт. Их мир, подвалы и служебные коридоры под мрамором, куда вас пустят только в день Эрмитажного кота раз в году. 3 века, империя, революция, война, туристы с телефонами, а должность одна и та же. Это, пожалуй, самая стабильная карьера в российской истории. А про что рассказать вам? Хоть про свой двор, хоть про Атлантиду, бот, о, мой гид.

0: Вот деталь, которую почти никто не замечает. Рядом с одним из древнейших курганов Хакасии спокойно пасутся коровы. Ни за забором, ни в стороне, прямо у камней, которым 2500 лет. Дорожный указатель на шоссе 257 буднично показывает в сторону объекта, который еще недавно знали только узкие специалисты. Для местных это просто пейзаж. Для ученых — одна из самых загадочных астрономических систем на планете. Вот это несовпадение масштабов и есть, пожалуй, главное, что нужно понять про Хакасию, прежде чем делать хоть шаг дальше.
1: Итак, Салбыкская степь. Официально здесь зарегистрировано свыше 30 тысяч объектов историко-культурного наследия по всей республике. 30 тысяч — это не оговорка. Курганы, мингиры, наскальные рисунки, каменные изваяния. На небольшом участке этой степи сосредоточено больше 50 крупных курганов возрастом порядка 2500 лет. А самые

0: Ранние следы человека здесь уходят на 6 тысяч лет назад, к эпохе неолита. Получается, что разные народы на протяжении нескольких тысячелетий подряд приходили на одно и то же место и снова ставили камни, как будто Земля сама диктовала — здесь. Главный экспонат — Большой Салбыкский курган, памятник тагарской культуры 7 века до нашей эры. Это крупнейший мегалитический курган во всем бассейне Среднего Енисея. Земляная насыпь была окружена каменными плитами, менгирами, весом в десятки тонн. Обратите внимание, никакой горы поблизости, откуда удобно скатить камень, ровная степь. Как их сюда привезли и поставили в строгом геометрическом порядке, это до сих пор открытый вопрос. Исследователи фиксируют четкую ориентацию сооружения по сторонам света, а отдельные камни указывают на точки восхода и захода солнца в ключевые дни календаря. Так что перед нами одновременно погребальный комплекс, храм и, судя по всему, рабочий астрономический инструмент. Три функции в одном объекте. Современные многофункциональные комплексы нервно курят в сторонке. Один из археологов, работавших здесь в 80-е годы, вспоминал. Поначалу никак не мог отделаться от ощущения чужого взгляда. Стоишь между каменных плит, и кажется, что не ты изучаешь курган, а он изучает тебя. Потом он сформулировал это строго по-научному. Редкое пространство, где одновременно присутствуют три масштаба времени. Человеческий — память о конкретном погребении. Исторический — слои разных культур, наложенные друг на друга. И космический — ориентация на движение небесных тел. Курган в этом смысле не просто могила. Это устройство для встраивания человека в ритм Вселенной. Ни больше, ни меньше. Отдельная история — одиночные менгиры. Два камня на возвышенности, которые геофизики поместили точно над разломом земной коры. Аномалии зафиксированы приборами. Местные шаманы называют такие точки силовыми выходами и проводят обряды именно там, а не рядом. Что любопытно, они выбирают конкретный камень, без карт и без приборов, просто по традиции, передаваемой устно, и попадают в те же точки, что геофизики вычислили с оборудованием. Совпадение? Может быть. Но степь — место, где слишком много таких совпадений. Теперь о том, что местные гиды с нескрываемой гордостью называют самой древней природной обсерваторией на планете. Старше египетских пирамид, старше Стоунхенджа. Здесь нет башен и построек. Каменные ориентиры вписаны прямо в рельеф. Линии горизонта, вершины гор, расставленные стены складываются в систему точных указателей для наблюдений за Солнцем и, вероятно, за Луной. Архитектура равна геологии. Вот как это описывают исследователи. Природа и человек здесь так плотно сотрудничали, что теперь сложно разобрать, где заканчивается одно и начинается другое.
1: И вот что интересно. Вся Салбыкская долина — это не один объект, а система. Каменные стелы, курганы, пути древних кочевников — все выстроено так, что человек неизбежно движется по определенной оси — визуальной и ритуальной одновременно. Исследователи говорят прямо — здесь сознательно формировали эффект движения сквозь сакральный ландшафт за 1000 лет до появления кино как языка. Режиссеры тагарской культуры, так сказать. Сегодня здесь работает музей «Древние курганы Салбыкской степи». Доступны круглогодичные экскурсии, а регион продвигает себя как территорию, куда едут и за шаманскими обрядами, и за строгими лекциями по археоастрономии. Рядом действующая гидроэлектростанция. Все это существует в одном пространстве без малейшего смущения. Хакасия не консервирует себя в витрине, она просто живет на нескольких тысячелетиях сразу, как ни в чем не бывало. Помню, как впервые услышал про эти места на студенческой лекции и подумал, что преподаватель преувеличивает. Потом увидел фотографии, потом приехал. Преподаватель не преувеличивал ни капли. Степь, которая смотрит в ответ, это не метафора. Это буквальное ощущение, которое вы отсюда увезете. И оно, как правило, не проходит.
2: А про что рассказать вам? Хоть про свой двор, хоть про Атлантиду. Бот «О, мой гид». Твой двор, хоть про Атлантиду. Бот «О, мой гид».

0: Но если крылья продолжают работать и в перевернутом положении, отчего бы не довести разворот до полного круга? Ответ он дал позже, под Киевом, выполнив мертвую петлю, маневр, который авиационная наука считала невозможным. Глазомер и спокойствие в опасности для нее он получил именно здесь, на Гатчинском поле.
1: Там, где 100 с лишним лет назад разбегались по траве первые аэропланы, сегодня дворы и остановки. Память здесь не спрятана в музейной витрине, а вплетена прямо в городскую сетку. Улица Авиатрисы Зверевой, крест в память погибших авиаторов, макет истребителя у бывшей взлетной полосы. Иногда главное в истории место не то, что от него осталось на виду, а то, что осталось в именах улиц, по которым мы ходим, не глядя под ноги.
2: Мир огромный, а вопрос нужен всего один. Мой адрес — мой гид.онлайн.

Аксолотль способен отрастить заново фрагмент головного мозга, без рубца, без следа, как будто повреждения не было вовсе, не упрощенную замену, а рабочую ткань, идентичную исходной. Ни одно другое позвоночное на это не способно. Биологически он – личинка мексиканской амбистомы, которая никогда не завершает метаморфоз. Взрослеет, размножается, но остается в водной форме навсегда. Это называется неотения. И именно она делает его главным лабораторным объектом исследования регенерации в мире. Все аксолотли, живущие сегодня в неволе, в аквариумах, лабораториях, исследовательских центрах, потомки примерно 30 особей, вывезенных из Мексики в 20 веке. Генетически это чрезвычайно узкая популяция. В лабораториях вывели линию, которая светится зеленым под ультрафиолетом, в геном встроен ген медузы. И регенерирующие ткани можно буквально наблюдать светящимися контурами в реальном времени. В дикой природе, в каналах Сочи-Милько, аксолот на грани исчезновения. Вода загрязнена, система акстекских чинамп разрушена, пригодные участки сокращаются. Прямо сейчас экологи и местные общины пытаются восстановить каналы. От этого зависит, останется ли он реальным существом или окончательно переедет в аквариумы и мультфильмы. Существо, умеющее отматывать травму назад, само оказалось в точке, откуда не так просто вернуться. А про что рассказать вам? Хоть про свой двор, хоть про Атлантиду, бот «О, мой гид»?

0: Ветер над рекой Истривер треплет полы пальто. Внизу проходят баржи, а над головой гудят стальные тросы, толщиной в руку взрослого мужчины, туго натянутые между двумя каменными башнями. Мост держится на этом гуле вот уж почти полтора века, и придумал его один человек, а достроила совсем другая.
1: Начиналось все с инженера по имени Джон Реблинг. Он строил мосты по всей стране и, наконец, взялся за реку, через которую, все говорили, моста быть не может, слишком широко, слишком сильное течение. Реблинг рассчитал башни, тросы, весь принцип подвесной конструкции. И почти сразу же, еще во время первых промеров на берегу, паром прижал ему ногу к свае. Через несколько недель инженер умер от заражения крови. Строить мост, который, по общему мнению, построить нельзя, предстояло его сыну Вашингтону. Вашингтон Реблинг занял место отца и первым делом спустился под воду, в кессон, огромный железный ящик, вдавленный в дно реки. Внутри держали сжатый воздух, чтобы вода не хлынула внутрь, а рабочие копали грунт под фундамент башни. Поработав там подолгу и поднявшись на поверхность слишком быстро, инженер почувствовал, как немеют ноги. Это была кессонная болезнь, тогда ее называли просто «бенц», и никто толком не понимал, отчего у людей после подъема из-под земли отказывают суставы и темнеет в глазах. Вашингтон слег. Врачи запретили ему покидать здание, где он жил, и вообще, по сути, спускаться к реке. Он остался на всю жизнь частично парализован и до конца всей стройки наблюдал за мостом только из окна своей квартиры на набережной, в подзорную трубу, вплоть до дня открытия.
0: Можно было бы решить, что на этом мосту и закончилась история. Незавершенный проект, обезноженный инженер, паника вкладчиков. Но у Вашингтона была жена, Эмили Уоррен Реблинг. И вот тут начинается самое интересное. Поначалу она просто передавала указания мужа строителям на площадке, записывала, что он говорит с постели, и относила бумаги. Через месяц-другой она обнаружила, что теперь не просто передает, а сама отвечает подрядчикам на инженерные вопросы, потому что успела разобраться в математике достаточно, чтобы объяснять расчеты нагрузки на трос. Может показаться, что это была просто заботливая жена, немного поднаторевшая в записках. Тогда почему подрядчики годами обращались именно к ней, а не требовали найти нового главного инженера? Эмили выучила тригонометрию, сопротивление материалов, свойства стального каната, и следующие годы руководила стройкой изо дня в день. Принимала решения на месте, разбиралась со спорами рабочих и поставщиков, отчитывалась перед советом моста. Много лет городская пресса и члены попечительского совета вообще не подозревали о масштабе ее роли. Супруги сознательно это скрывали, опасаясь, что стройку заберут у семьи из-за болезни Вашингтона.
2: Когда мост наконец достроили, именно Эмили выпала первой проехать по нему, прежде официального открытия для города. Она села в коляску вместе с сыном, и с ними, как знак удачи и благополучия, прокатился живой белый петух на коленях. Все сходится. Символ хозяйки, идущий впереди инженеров и политиков. Через год после открытия по мосту провели целый зверинец. 21 слон и десяток верблюдов из цирка Барнума друг за другом поздним вечером, чтобы горожане своими глазами увидели, конструкция не шелохнется. Незадолго до этого на мосту случилось

0: случилась давка. Кто-то закричал, что настил трясется, началась паника, и в Толчье погибли люди. Слоны шли не для циркового веселья, а чтобы закрыть тему раз и навсегда. Если мост держит слона весом в несколько тонн, он выдержит и толпу.
1: Официально главным инженером в документах записан Вашингтон Реблинг. И это правда. Он рассчитывал конструкцию и принимал итоговые решения. Но каждый пролет троса эти годы прошел и через голову женщины, которую в бумагах не упоминали вовсе. Она ничего не подписывала, но без нее стройка встала бы в первый же год болезни мужа. Тот же кессонный недуг, что свалил инженера на Дестривер, годы спустя мучил рабочих на другой стройке, под Литейным мостом в Петербурге, где кессоны копали дно другой, Северной реки. Одна и та же физика воздуха и глубины настигала людей по разные стороны океана. Сегодня мост все так же несет машины и пешеходов. Из деревянной дорожки посередине хорошо видны оба каменных пилона. На них давно читаются потеки от долгих лет дождя. Но конструкция держится ровно так, как рассчитала когда-то семья Реблингов. Вся, целиком.
2: Такой выпуск рождается за 2 минуты. Тема и готова. Проверьте на своей мойгид.онлайн. Проверьте на своей мойгид.онлайн.

Здравствуйте. Сегодняшняя история звучит как одна долгая нота. Она начинается колокольным звоном, обрывается тишиной пушечного залпа и снова возвращается звоном, потому что бронза, из которой веками лили и колокола, и пушки, это, по сути, один и тот же металл, сплав меди и олова. Форму ему придавала не природа, а история. В мирные годы он звучал над городом, вон им настрелял. Осенью 1700 года русская армия потерпела катастрофу под Нарвой. В одном сражении была потеряна почти вся полевая артиллерия. Пушки нужны были немедленно, а меди в казне не хватало катастрофически. И тогда Петр I пошел на шаг, который современникам казался почти кощунственным. 4 февраля 1701 года он повелел снять четвертую часть колоколов со всех церквей и монастырей России и отправить их на переплавку. К лету на московском пушечном дворе собрали около 90 тысяч пудов колокольной меди. Это почти 1500 тонн бронзы, еще недавно созывавшей людей на службу. Первые пушки из этого металла отлили уже 11 марта того же года, а к концу месяца готовых орудий было 12. Всего же за 1701 год удалось получить около 180 тонн бронзы и отлить из нее 268 орудий. Можно только представить, как звучала тогда Россия. В городах и селах, где еще вчера в урочный час плыл над крышами колокольный звон, вдруг наступила непривычная тишина. Звонницы опустели, а бронза, которая их наполняла, превратилась в жерло новых пушек, отправлявшихся на войну со Швецией. Народ прозвал те события по-своему, не слишком ласково. Но именно эти орудия помогли переломить ход Северной войны, которая для России началась позорным поражением, а закончилась победой и выходом к Балтийскому морю. А дальше история совершила круг, и не один. Спустя столетие с лишним, после Отечественной войны 1812 года, случилось обратное превращение. Один из колоколов на колокольне Ивана Великого в Московском Кремле, разбитый во время войны, отлили заново, и в сплав добавили бронзу трофейных французских пушек, отбитых у армии Наполеона. Получившийся колокол весом около 65 тонн зазвучал уже не как оружие, а как память о победе. Французская бронза, еще недавно стрелявшая по русским войскам, теперь созывала людей к службе благовестом. Тот же путь бронза проходила и после других войн. После победы России в войне с Турцией 1800

1977-78 годов в Петербурге перед Троицким собором выросла целая колонна славы, 28 метров высотой, сложенная из 128 трофейных турецких орудий, уложенных пятью рядами одно на другое. Пушки, которые могли убивать, стали памятником миру, молчаливым, но по-своему говорящим не хуже колокола. У этой колонны, впрочем, была и своя тишина. В 1930 году советская власть памятник разобрала, а бронзу вновь переплавили. На этот раз не в колокола и не в пушки, а просто в сырье для нужд молодой страны. Лишь в 2005 году на том же месте установили точную копию колонны, и звон истории, прерванный на 75 лет, снова зазвучал, пусть и в виде безмолвного памятника. Так и получается, одна и та же бронза за три столетия успела побывать колоколом, пушкой, снова колоколом, снова пушками, памятником, ломом и опять памятником. Она не помнит, чем была вчера, она просто ждет, когда ее переплавят заново, и решит, услышим мы ее как выстрел или как звон.